0: голосования. Тем временем Центральная избирательная комиссия обработала в понедельник более 97% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 58% голосов на выборах в Государственную Думу. Правительство до конца года обнулило экспортные пошлины на зерновые. В Минсельхозе пояснили, что мера поддержит аграриев на фоне перестройки логистики. Сборы на подсолнечное масло зафиксированы на августовских отметках. Это снизит издержки компании и сделает рынок предсказуемым. Параллельно ведомство активно перенаправляет экспортные маршруты и готовит новые инструменты для обеспечения финансовой устойчивости отечественных производителей. Россияне начали получать единое налоговое уведомление за прошлый год. До 10 октября ФНС рассылает почти 70 миллионов документов, преимущественно в электронном виде. Общие начисления за имущество выросли на 10%, достигнув 453 миллиардов рублей. В документах появился обновленный раздел НДФЛ с прогрессивной шкалой ставок. Оплатить налоги необходимо до декабря. Впрочем, для части Курской области этот срок продлили. Курьерам на электровелосипедах теперь могут потребоваться права. С инициативой приравнять это транспортное средство к мопедам выступили в Совете по правам человека. В случае принятия такого закона электровелосипеды оснастят номерными знаками, а нарушения с участием курьеров смогут фиксировать дорожные камеры. Поможет ли эта мера? В эфире «Радио Звезда» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
1: В настоящее время вне правового поля находятся все индивидуальные личные средства индивидуальной же мобильности. Это и самокаты, это и велосипеды. И у госавтоинспекции просто нет возможности отловить пользователей такой техники. Все упирается в исполнение. К глубокому сожалению, мы прошли точку невозврата, когда регистрация электросамокатов, электровелосипедов еще была возможна. Сейчас их стало настолько много, что без радикальных мер эту сферу отрегулировать не получится.
0: Сейчас электровелосипеды малой мощностью приравнены к обычным велосипедам. Права для их управления не нужны. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
5: Раскольников встал и начал ходить по комнате. Прошло с минуту. Соня стояла, опустив руки и голову, в страшной тоске. «А копить нельзя? На черный день откладывать?» — спросил он вдруг, останавливаясь перед ней. «Нет», — прошептала Соня. «Разумеется, нет. Опробовали?» — прибавил он чуть не с насмешкой.
6: Пробовала.
5: И сорвалось. Ну да, разумеется, что и спрашивать. И опять он пошел по комнате. Еще прошло с минуту. «Не каждый день получается-то». Соня больше прежнего смутилась, и краска ударила ей опять в лицо. «Нет», — прошептала она с мучительным усилием. «С Полечкой, наверное, то же самое будет», — сказал он вдруг. «Нет-нет, не может быть, нет!» — как отчаянно и громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили. «Бог такого ужаса не допустит!» «Других допускает же!» «Нет-нет, ее Бог защитит, Бог!» — повторяла она, не помня себя. «Да может, и Бога-то совсем нет!» — с каким-то даже злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее. Лицо Сони вдруг страшно изменилось. По нем пробежали судороги. С невыразимым укором взглянула она на него, хотела было что-то сказать, но ничего не могла выговорить, и только вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо. «Вы говорите, у Катерины Ивановны ум мешается?» «У вас самой ум мешается», — проговорил он после некоторого молчания. Прошло 5 минут. Он все ходил взад и вперед, молча и не взглядывая на нее. Наконец, подошел к ней. Глаза его сверкали. Он взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспаленный, острый. Губы его сильно вздрагивали. Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу. Соня в ужасе от него отшатнулась, как от сумасшедшего. И действительно, он смотрел, как совсем сумасшедший. «Что вы? Что вы это?» «Передо мной!» – пробормотала она, побледнев, и больно-больно сжала вдруг ей сердце. Он тотчас же встал. «Я не тебе поклонился. Я всему страданию человеческому поклонился», – как-то дико произнес он и отошел к окну. «Слушай», – прибавил он, воротившись к ней через минуту, – «я давеча сказал одному обидчику, что он не стоит одного твоего мизинца, и что я моей сестре сделал сегодня честь, посадив ее рядом с тобою».
6: «Ах, что вы это им сказали? Я при ней?» – испуганно вскрикнула Соня. «Сидеть со мной? Честь? Да ведь я бесчестная. Я великая-великая грешница. Ах, что вы это сказали? Не за бесчестие и грех я сказал это про тебя, а за великое страдание твое. А что ты великая грешница, то это так», – прибавил он почти восторженно, – «а пуще всего тем ты грешница, что понапрасну умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас, еще бы не ужас, что ты живешь в этой грязи, которую так ненавидишь, и в то же время знаешь сама, только стоит глаза раскрыть, что никому ты этим не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь. Да скажи же мне, наконец», – проговорил он почти в иступлении, «как этакой позор и такая низость в тебе рядом с другими, противоположными и святыми чувствами совмещаются? Ведь справедливее тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить». «А с ними-то что будет?» – слабо спросила Соня, страдальчески взглянув на него, но вместе с тем как бы вовсе и не удивившись его предложению. Раскольников странно посмотрел на нее. Он все прочел в одном ее взгляде. Стало быть, действительно, у ней самой была уже эта мысль. Может быть, много раз и серьезно обдумывала она в отчаянии, как бы разом покончить? И до того серьезно, что теперь почти и не удивилась предложению его. Даже жестокости слов его не заметила. Смысла укоров его и особенного взгляда его на ее позор она, конечно, тоже не заметила, и это было видимо для него. Но он понял вполне, до какой чудовищной боли истерзала ее, и уже давно мысль о бесчестном и позорном ее положении. Что же бы могло, думал он, до сих пор останавливать решимость ее покончить разом? И тут только понял он вполне, что значили для нее эти бедные, маленькие дети-сироты и эта жалкая, полусумасшедшая Катерина Ивановна своей чахоткой и со стуканьем об стену головою. Но, тем не менее, ему опять-таки было ясно, что Соня своим характером и с тем все-таки развитием, которое она получила, ни в коем случае не могла так оставаться. Все-таки для него составляло вопрос, почему она так слишком уже долго могла оставаться в таком положении и не сошла с ума, если уж не в силах была броситься в воду. Конечно, он понимал, что положение Сони есть явление случайное в обществе, хотя, к несчастью, далеко не одиночное и не исключительное. Но это-то самая случайность, это некоторая развитость и вся предыдущая жизнь ее могли бы, кажется, сразу убить ее при первом шаге на отвратительной дороге этой. Что же поддерживало ее?
5: Не разврат же? Весь этот позор, очевидно, коснулся ее только механически. Настоящий разврат еще не проник ни одной каплей в ее сердце. Он это видел. Она стояла перед ним наяву. Ей три дороги, думал он. Броситься в канаву, попасть в сумасшедший дом или, наконец, броситься в разврат. Одурманивающий ум и окаменяющее сердце. Последняя мысль была ему всего отвратительнее. Но он был уже скептик. Он был молод, отвлеченен и, стало быть, жесток, а потому и не мог не верить, что последний выход, то есть разврат, был всего вероятнее. «Но неужели ж это правда?» — воскликнул он про себя. «Неужели ж и это создание, еще сохранившее чистоту духа, сознательно втянется, наконец, в эту мерзкую, смрадную яму? Неужели это втягивание уже началось? И неужели потому только она и могла вытерпеть до сих пор, что порог уже не кажется ей так отвратительным?» «Нет-нет, быть того не может», — восклицал он, как давеча Соня. «Нет, от канавы удерживала ее до сих пор мысль о грехе, и они, те, если же она до сих пор еще не сошла с ума. Но кто же сказал, что она не сошла уже с ума? Разве она в здравом рассудке? Разве так можно говорить, как она? Разве в здравом рассудке так можно рассуждать, как она? Разве так можно сидеть над погибелью, прямо над смрадную ямой, в которую уже ее втягивает, и махать руками и уши затыкать, когда ей говорят об опасности, что она уже не чудо ли ждет? И, наверное, так. Разве все это не признаки помешательства? Он с упорством остановился на этой мысли. Этот исход ему даже более нравился, чем всякий другой. Он начал пристальнее всматриваться в нее. «Так ты очень молишься Богу-то, Соня?» — спросил он ее. Соня молчала. Он стоял подле нее и ждал ответа. «Что ж бы я без Бога-то была?» — быстро, энергически прошептала она, мельком вскинув на него вдруг засверкавшими глазами и крепко стиснула рукой его руку. «Ну, так и есть», — подумал он. «А тебе, Бог, что за это делает?» — спросил он, выпытывая дальше. Соня долго молчала, как бы не могла отвечать. Слабенькая грудь ее вся колыхалась от волнения. «Молчите, не спрашивайте, вы не стоите!» — вскрикнула она вдруг, строго и гневно смотря на него. «Так и есть, так и есть», — повторял он настойчиво про себя. «Все делает», — быстро прошептала она, опять потупившись. «Вот и исход, вот и объяснение исхода», — решил он про себя, с жадным любопытством рассматривая ее. С новым, странным, почти болезненным чувством всматривался он в это бледное, худое и неправильное угловатое личико, в эти кроткие голубые глаза, могущие сверкать с таким огнем, таким суровым, энергическим чувством, в это маленькое тело, еще дрожавшее от негодования и гнева, и все это казалось ему более и более странным, почти невозможным. «Юродивая, юродивая», — твердил он про себя.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
5: На комоде лежала какая-то книга. Он каждый раз, проходя взад и вперед, замечал ее. Теперь же взял и посмотрел. Это был Новый Завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная в кожаном переплете. «Это откуда?» — крикнул он ей через комнату. Она стояла все на том же месте, в трех шагах от стола. «Мне принесли», — ответила она, будто нехотя и не взглядывая на него. «Кто принес?» Лизавета принесла, я просила». «Лизавета? Странно», — подумал он. Все у Сони становилось для него как-то страннее и чудеснее с каждой минутой. Он перенес книгу к свече и стал перелистывать. «Где тут про Лазаря?» — спросил он вдруг. Соня упорно глядела в землю и не отвечала. Она стояла немного боком к столу. «Про воскресенье Лазаря где? Отыщи мне, Соня». Она искоса глянула на него. «Не там смотрите». «В четвертом Евангелии», — сурово прошептала она, не подвигаясь к нему. «Найди и прочти мне», — сказал он. Сел, облокотился на стол, подпер рукой голову и угрюмо уставился в сторону, приготовившись слушать. «Недели через три на седьмую версту, милости просим. Я, кажется, сам там буду, если еще хуже не будет», — бормотал он про себя. Соня нерешительно ступила к столу, недоверчиво выслушав странное желание Раскольникова. Впрочем, взяла книгу. «Разве вы не читали?» — спросила она, глянув на него через стол из-под лобья. Голос ее становился все суровее и суровее. «Давно. Когда учился. Читай. А в церкви не слыхали?» «Я не ходил. А ты часто ходишь?»
6: «Нет», — прошептала Соня.
5: Раскольников усмехнулся. «Понимаю. И отца, стало быть, завтра не пойдешь хоронить».
6: «Пойду. Я и на прошлой неделе была. Панихиду служила».
5: «По ком?»
6: «По Лизавете. Ее топором убили».
5: Нервы его раздражались все более и более. Голова начала кружиться. «Ты с Лизаветой дружна была?»
6: «Да. Она была справедливая. Она приходила... редко, нельзя было. Мы с ней читали и говорили. Она Бога узрит».
5: Странно звучали для него эти книжные слова, и опять новость. Какие-то таинственные сходки с Лизаветой, и обе юродивые. «Тут и сам станешь юродивым». «Заразительно», — подумал он. «Читай», — воскликнул он вдруг настойчиво и раздражительно. Соня все колебалась. Сердце ее стучало. Не смела как-то она ему читать. Почти с мучением смотрел он на несчастную помешанную. «Зачем вам? Ведь вы не веруете», — прошептала она тихо и как-то задыхаясь.
7: «Читай, я так хочу», — настаивал он. «Читала же Лизавете».
5: Соня развернула книгу и отыскала место. Руки ее дрожали, голосу не хватало. Два раза начинала она и все не выговаривалось первого слога. «Был же болен некто Лазарь из Вифании», — произнесла она, наконец, с усилием, но вдруг с третьего слова голос зазвенел и порвался, как слишком натянутая струна. Дух пересекло и в груди стеснилось. Раскольников понимал отчасти, почему Соня не решилась ему читать, и чем более понимал это, тем как бы грубее и раздражительнее настаивал на чтении. Он слишком хорошо понимал, как тяжело было ей теперь выдавать и обличать все свое. Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую и уже давнишнюю, может быть, тайну ее. Может быть, еще с самого отрочества, еще в семье, подле несчастного отца и сумасшедшей от горя мачехи, среди голодных детей, безобразных криков и попреков. Но в то же время он узнал теперь. И узнал, наверное, что хоть и тосковала она, и боялась чего-то ужасно, принимаясь теперь читать, но что вместе с тем ей мучительно самой хотелось прочесть, несмотря на всю тоску и на все опасения, и именно ему, чтоб он слышал, и непременно теперь, что бы там ни вышло потом. Он прочел это в ее глазах, понял из ее восторженного волнения. Она пересилила себя, подавила горловую спазму, пресекшую в начале стиха ее голос, и продолжала чтение 11 главы Евангелия Иоаннова. Так дочла она до 19 стиха. «И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии
7: утешать их в печали о брате их. Марфа, услыша, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Тут она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнет, и порвется опять ее голос. Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему. И, как бы с болью переведя дух, Соня раздельно и с силою прочла, точно сама во всеуслышание исповедала: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Она была остановилась, быстро подняла было на Него глаза, но поскорее пересилила себя и стала читать далее. Раскольников сидел и слушал, неподвижно, не оборачиваясь, облокотясь на стол и смотря в сторону. Дошли до 32 стиха. «Мария же, пришедши туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его, и сказала Ему: Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: Где вы положили его? Говорят ему: Господи, поди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: Смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали: Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтоб и этот не умер?» Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на нее. Да, так и есть. Она уже вся дрожала в действительной, настоящей лихорадке. Он ожидал этого. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл. Торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело. Но она знала наизусть, что читала. При последнем стихе «Не мог ли сей, отверзший очи слепому?» она, понизив голос горячо и страстно, передала сомнения, укор и хулу неверующих, слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уверуют. И он тоже ослепленный и неверующий, он тоже сейчас услышит, он тоже уверует. Да, да, сейчас же, теперь же, мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания. Иисус же, опять скорбя внутренно, проходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дни, как он во гробе». Она энергично ударила на слово 4. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтоб поверили, что Ты послал меня». Сказав сие, возвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший. Громко и восторженно прочла она, дрожа и холодея, как бы в очи сама видела. обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком, Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Далее она не читала и не могла читать, закрыла книгу и быстро встала со стула.
3: Радиозвезда.
4: Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
7: «Все», — об воскресении Лазаря отрывисто и сурово прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись в сторону, не смея и как бы стыдясь поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Прошло минут 5 или более. «Я о деле пришел говорить», — громко и нахмурившись проговорил вдруг Раскольников. Встал и подошел к Соне. Та молча подняла на него глаза. Взгляд его был особенно суров, и какая-то дикая решимость выражалась в нем. «Я сегодня родных бросил», — сказал он, — «мать и сестру. Я не пойду к ним теперь. Я там все разорвал». «Зачем?» — как ошеломленная спросила Соня. Давешняя встреча с его матерью и сестрой оставила в ней необыкновенное впечатление, хотя и самой ей неясное. Известие о разрыве выслушала она почти с ужасом. «У меня теперь одна ты», — прибавил он. «Пойдем вместе. Я пришел к тебе. Мы вместе прокляты. Вместе и пойдем». Глаза его сверкали. «Как полоумный», — подумала в свою очередь Соня. «Куда идти?» — в страхе спросила она и невольно отступила назад. «Почему ж я знаю? Знаю только, что по одной дороге, наверное, знаю, и только. Одна цель». Она смотрела на него и ничего не понимала. Она понимала только, что он ужасно, бесконечно несчастен. «Никто ничего не поймет из них, если ты будешь говорить им», — продолжал он. «А я понял. Ты мне нужна, потому я к тебе и пришел». «Не понимаю», — прошептала Соня. «Потом поймешь. Разве ты не то же сделала? Ты тоже переступила? Смогла переступить? Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь свою. Это все равно. Ты могла бы жить духом и разумом, окончишь на сенной. Но ты выдержать не можешь, и если останешься одна, сойдешь с ума, как и я. Ты уж и теперь, как помешанная, стало быть, нам вместе идти по одной дороге. Пойдем». «Зачем? Зачем вы это?» — проговорила Соня, странно и мятежно взволнованная его словами. «Зачем? Потому что так нельзя оставаться. Вот зачем. Надо же, наконец, рассудить серьезно и прямо, а не по-детски плакать и кричать, что Бог не допустит. Но что будет, если в самом деле тебя завтра в больницу свезут? Та не в уме и чахоточная, умрет скоро, а дети? Разве Полечка не погибнет? Неужели не видала ты здесь детей по углам, которых матери милостыню высылают просить? Я узнавал, где живут эти матери и в какой обстановке. Там детям нельзя оставаться детьми. Там семилетний развратен и вор. А ведь дети – образ Христов. Сих есть Царствие Божие. Он велел их чтить и любить, а не будущее человечества».
6: Что же делать?» Истерически плача и ломая руки, повторяла Соня.
7: «Что делать? Сломать, что надо, раз навсегда, да и только, и страдания взять на себя».
6: «Что? Не понимаешь?
7: После поймешь. Свобода и власть, а главное – власть над всею дрожащей тварью и над всем муравейником – вот цель. Помни это, Это мое тебе напутствие. Может, я с тобой в последний раз говорю. Если не приду завтра, услышишь про все сама, и тогда припомни эти теперешние слова. И когда-нибудь потом, через годы, жизнью, может, и поймешь, что они значили. Если же приду завтра, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Прощай. Соня вся вздрогнула от испуга.
6: «Да разве вы знаете, кто убил?» — спросила она, леденее от ужаса и дико смотря на него.
7: «Знаю и скажу. Тебе, одной тебе. Я тебя выбрал. Я не прощения приду просить к тебе, я просто скажу. Я тебя давно выбрал, чтоб это сказать тебе еще тогда, когда отец про тебя говорил и когда Лизавета была жива. Я это подумал. Прощай. Руки не давай. Завтра». Он вышел. Соня смотрела на него, как на помешанного, но она и сама была, как безумная, и чувствовала это. Голова у ней кружилась. Господи, как он знает, кто убил Лизавету? Что значили эти слова? Страшно это. Но в то же время мысль не приходила ей в голову. Никак, никак. О, он должен быть ужасно несчастен. Он бросил мать и сестру. Зачем? Что было? И что у него в намерениях? Что это он ей говорил? Он ей поцеловал ногу и говорил... Говорил, да, он ясно это сказал, что без нее уже жить не может. О, Господи! В лихорадке и в бреду провела всю ночь Соня. Она вскакивала иногда, плакала, руки ломала, то забывалась опять лихорадочным сном, и ей снились Полечка, Катерина Ивановна, Лизавета, чтение Евангелия и он. Он с его бледным лицом, с горящими глазами. Он целует ей ноги, плачет. О, Господи! За дверью справа, за той самой дверью, которая отделяла квартиру Сони от квартиры Гертруды Карловны Реслих, была комната промежуточная, давно уже пустая, принадлежавшая квартире госпожи Реслих и отдававшаяся от нее в наем, о чем и выставлены были ярлычки на воротах и наклеенные бумажечки на стеклах окон, выходивших на канаву. Соня издавна привыкла считать эту комнату необитаемую. А между тем все это время у двери в пустой комнате простоял господин Свидригайлов и, притаившись, подслушивал. Когда Раскольников вышел, он постоял, подумал, сходил на цыпочках в свою комнату, смежную с пустою комнатой, достал стул и неслышно перенес его к самым дверям, ведущим в комнату Сони. Разговор показался ему занимательным и знаменательным, и очень-очень понравился. До того понравился, что он и стул перенес, чтобы на будущее время, хоть завтра, например, не подвергаться опять неприятности, простоять целый час на ногах, а устроиться покомфортнее, чтоб уж во всех отношениях получить полное удовольствие.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Когда на другое утро, ровно в 11 часов, Раскольников вошел в дом, в отделение пристава следственных дел и попросил доложить о себе Порфирию Петровичу, то он даже удивился тому, как долго не принимали его. Прошло, по крайней мере, 10 минут, пока его позвали. А по его расчету, должны бы были, кажется, так сразу на него и наброситься. Между тем он стоял в приемной, а мимо него ходили и проходили люди, которым, по-видимому, никакого до него не было дела. В следующей комнате, похожей на канцелярию, сидело и писало несколько писцов. И очевидно было, что никто из них даже понятия не имел, кто и что такое Раскольников. Беспокойным и подозрительным взглядом следил он кругом себя, высматривая, нет ли около него хоть какого-нибудь конвойного, какого-нибудь таинственного взгляда, назначенного его стеречь, чтоб он куда ни ушел. Но ничего подобного не было. Он видел только одни канцелярские, мелко озабоченные лица, потом еще каких-то людей, и никому-то не было до него никакой надобности, хоть иди он сейчас же на все четыре стороны. Все тверже и тверже укреплялась в нем мысль, что если бы действительно этот загадочный вчерашний человек, этот призрак, явившийся из-под земли, все знал и все видел, так разве дали бы ему, Раскольникову, так стоять теперь и спокойно ждать? И разве ждали бы его здесь до 11 часов, пока ему самому заблагорассудилось пожаловать? Выходило, что или тот человек еще ничего не донес, или просто он ничего тоже не знает и сам своими глазами ничего не видал, да и как он мог видеть? А стало быть, все это вчерашнее, случившееся с ним, Раскольниковым, опять-таки было призрак, преувеличенный, раздраженным и больным воображением его. Эта догадка еще даже вчера, во время самых сильных тревог и отчаяния, начала укрепляться в нем. Передумав все это теперь и готовясь к новому бою, он почувствовал вдруг, что дрожит, и даже негодование закипело в нем при мысли, что он дрожит от страха перед ненавистным Порфирием Петровичем. Всего ужаснее было для него встретиться с этим человеком опять. Он ненавидел его без меры, бесконечно, и даже боялся своей ненавистью как-нибудь обнаружить себя. И так сильно было его негодование, что тотчас же прекратило дрожь. Он приготовился войти с холодным и дерзким видом и дал себе слово как можно больше молчать, вглядываться и вслушиваться, и хоть на этот раз, по крайней мере, во что бы то ни стало, победить болезненно раздраженную натуру свою. В это самое время его позвали к Порфирию Петровичу. Оказалось, что в эту минуту Порфирий Петрович был у себя в кабинете один. Кабинет его, была комната небольшая, не маленькая, стояли в ней большой письменный стол перед диваном, обитым клеенкой, бюро, шкаф в углу и несколько стульев, все казенной мебели из желтого отполированного дерева. В углу в задней стене, или лучше сказать, в перегородке, была запертая дверь. Там далее, за перегородкой, должны были, стало быть, находиться еще какие-то комнаты. При входе Раскольникова Порфирий Петрович тотчас же притворил дверь, в которую тот вошел, и они остались наедине. Он встретил своего гостя, по-видимому, с самым веселым и приветливым видом, и только уже несколько минут спустя Раскольников по некоторым признакам заметил в нем как бы замешательство. Точно его вдруг сбили с толку или застали на чем-нибудь очень уединенном и скрытном. «А, почтеннейший, вот и вы в наших краях», — начал Порфирий, протянув ему обе руки. «Ну, садитесь-ка, батюшка, али вы, может, не любите, чтобы вас называли почтеннейшим и батюшка?» Это на коротке. За фамильярность, пожалуйста, не сочтите. Вот сюда, на диванчик. Раскольников сел, не сводя с него глаз. В наших краях извинения, фамильярность, французское словцо «таут-кот» и прочее-прочее, все это были признаки характерные. Он, однако же, мне обе руки-то протянул, а ни одной ведь не дал, отнял вовремя, мелькнуло в нем подозрительно. Оба следили друг за другом, но только что взгляды их встречались, оба с быстротой молнии отводили их один от другого. «Я вам принес эту бумажку об часах-то, ну вот, так ли написано, или опять переписывать?» «Что? Бумажка? Так-так, не беспокойтесь, так точно проговорил, как бы спеша куда-то Порфирий Петрович, и уже, проговорив это, взял бумагу и просмотрел ее. «Да, точно так-с, больше ничего и не надо», — подтвердил он той же скороговоркой и положил бумагу на стол. Потом, через минуту, уже говоря о другом, взял ее опять со стола и переложил к себе на бюро. «Вы, кажется, говорили вчера, что желали бы спросить меня форменно о моем знакомстве с этой убитой». Начал было опять Раскольников. «Ну зачем я вставил? Кажется», — промелькнуло в нем, как молния. «Но зачем я так беспокоюсь о том, что вставил это «кажется»?» — мелькнула в нем тотчас же другая мысль, как молния. И он вдруг ощутил, что мнительность его от одного соприкосновения с Порфирием, от двух только слов, от двух только взглядов, уже разрослась в одно мгновение в чудовищные размеры, и что это страшно опасно. Нервы раздражаются, волнение увеличивается. «Беда, беда, опять проговорюсь». «Да-да-да, не беспокойтесь, время терпит, время терпит», — бормотал Порфирий Петрович, похаживая взад и вперед около стола, но как-то без всякой цели, как бы кидаясь то к окну, то к бюро, то опять к столу, то избегая подозрительного взгляда Раскольникова, то вдруг сам останавливаясь на месте и глядя на него прямо в упор. Чрезвычайно странную казалась при этом его маленькая, толстенькая и круглая фигурка, как будто мячик, катавшийся в разные стороны и тотчас отскакивающий от всех стен и углов. «Успеем-с, успеем-с. Вы курите? Есть у вас? Вот папиросочка-с», — продолжал он, подавая гостю папироску. «Знаете, я принимаю вас здесь, а ведь квартира-то моя вот тут же, за перегородкой, казенная-с, а я теперь на вольной, на время. Поправочки надо было здесь кое-какие устроить. Теперь почти готово. Казенная квартира, знаете, это славная вещь, а? Как вы думаете?» «Да, славная вещь», — ответил Раскольников почти с насмешкой, смотря на него. Славная вещь», — повторял Порфирий Петрович, как будто задумавшись вдруг о чем-то совсем другом. «Да, славная вещь», — чуть не вскрикнул он под конец, вдруг вскинув глаза на Раскольникова и останавливаясь в двух шагах от него. Это многократное глупенькое повторение, что казенная квартира — славная вещь, слишком по пошлости своей противоречило серьезным, мыслящим и загадочным взглядам, которые он устремил теперь на своего гостя. Но это еще более подкипятило злобу Раскольникова, и он уже никак не мог удержаться от насмешливого и довольно неосторожного вызова. «А знаете что?» — спросил он вдруг, почти дерзко смотря на него и как бы ощущая от своей дерзости наслаждение. «Ведь это существует, кажется, такое юридическое правило, такой прием юридический для всех возможных следователей. Сперва начать издалека, с пустячков или даже серьезного, но только совсем постороннего, чтобы, так сказать, ободрить или, лучше сказать, развлечь допрашиваемого, усыпить его осторожность и потом вдруг неожиданнейшим образом огорошить его в самое теме каким-нибудь самым роковым и опасным вопросом, так ли? Об этом, кажется, во всех правилах и наставлениях до сих пор свято упоминается. Так-так, что ж вы думаете, что я вас казенной-то квартирой того? А?» И, сказав это, Порфирий Петрович прищурился, подмигнул, что-то веселое и хитрое пробежало по лицу его. Морщинки на его лбу разгладились, глазки сузились, черты лица растянулись, и он вдруг залился нервным, продолжительным смехом, волнуясь и колыхаясь всем телом и прямо смотря в глаза Раскольникову. Тот засмеялся было сам, несколько принудив себя. Но когда Порфирий, увидя, что и он тоже смеется, закатился уже таким смехом, что почти побагровел, то отвращение Раскольникова вдруг перешло всю осторожность. Он перестал смеяться, нахмурился и долго и ненавистно смотрел на Порфирия, не спуская с него глаз во все время его длинного и как бы с намерением непрекращающегося смеха. Неосторожность была, впрочем, явная с обеих сторон. Выходило, что Порфирий Петрович как будто смеется в глаза над своим гостем, принимающим этот смех с ненавистью, и очень мало конфузится от этого обстоятельства. Последнее было очень знаменательно для Раскольникова. Он понял, что верно, Порфирий Петрович и давеча совсем не конфузился, а напротив, сам он, Раскольников, попался, пожалуй, в капкан.

0: что тут явно существует что-то, чего он не знает, какая-то цель, что, может, все уже подготовлено и сейчас сию минуту обнаружится и обрушится. Он тотчас же пошел прямо к делу, встал с места и взял фуражку. «Порфирий Петрович», — начал он решительно, но с довольно сильной раздражительностью, — «вы вчера изъявили желание, чтоб я пришел для каких-то допросов». Он особенно упер на слово «допросов». «Я пришел. Если вам надо что, так спрашивайте. Не то позвольте уж мне удалиться. Мне некогда, у меня дело. Мне надо быть на похоронах того самого раздавленного лошадьми чиновника, про которого вы тоже знаете», — прибавил он, тотчас же рассердившись за это прибавление, а потом тотчас же еще более раздражившись. «Мне это все надоело, слышите ли, и давно уже. Я отчасти от этого и болен был». Одним словом, почти вскрикнул он, почувствовав, что фраза о болезни еще более не кстати. «Одним словом, извольте или спрашивать меня, или отпустить сейчас же. А если спрашивать, то не иначе, как по формис, иначе не дозволю. А потому покамест прощайте, так как нам вдвоем теперь нечего делать». «Господи, да что вы это? Да об чем вас спрашивать?» закудахтал вдруг Порфирий Петрович, тотчас же изменяя и тон, и вид, и мигом перестав смеяться. «Да не беспокойтесь, пожалуйста», — хлопотал он, то опять бросаясь во все стороны, то вдруг принимаясь усаживать Раскольникова. «Время терпит-с, и все это одни пустяки-с. Я, напротив, так рад, что вы, наконец-то, к нам прибыли. Я как гость вас принимаю. А за этот смех проклятый вы, батюшка, Родион Романович, меня, извините, Родион Романович, ведь так кажется вас по батюшке-то. Нервный человек-с, рассмешили вы меня очень остротою вашего замечания. Иной раз, право, затрясусь, как гумеластик, да этак на полчаса. Смешлив-с, по комплекции моей даже паралича боюсь. Да садитесь же, что вы? Пожалуйста, батюшка, а то подумаешь, что вы рассердились». Раскольников молчал, слушал и наблюдал, все еще гневно нахмурившись. Он, впрочем, сел, но не выпуская из рук фуражки.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радио Звезда». Ромен Гари. Рассказ «На Килиманджаро все в порядке». Читает Александр Курицын.
1: По дороге в Экс, в 10 километрах от Марселя, есть небольшая деревня Тушак. Посреди ее главной площади высится бронзовый монумент. Он изображает мужчину в позе завоевателя. Голова гордо откинута назад, одна нога выставлена вперед, левая рука упирается в бедро, правая покоится на посохе. С первого же взгляда угадываешь в нем человека, только что покорившего пустыню, да то ли недоступную, и готового помериться силами с горной вершиной, на которую никто еще не поднимался. На табличке надпись «Альберу Мезигу, славному первооткрывателю, покорителю неисследованных земель, 1860-1850». Его тушакские сограждане. Музея в деревне нет, но в мэрии есть зал, отведенный специально под реликвии, принадлежавшие путешественнику. Там хранится, в частности, более 1000 открыток, присланных Альбером Мезигом своим согражданам со всех концов земли. На вид это весьма обыкновенные открытки, отпечатанные в середине века марсельской фирмой «Братья Салим» и изображающие различные чудеса света. К таким открыткам бывший ученик парикмахера из Тушага питал, по-видимому, особую привязанность и запас их брал с собой во все свои путешествия. Но если открытки, лишенные к тому же марок, содранных коллекционерами, ничем не примечательны, то сами послания, пестрящие экзотическими именами, нацарапанные наспех при самых удивительных обстоятельствах, захватывающе интересны. Сезару Беруэту, сыры, вина, площадь, пти, пастион с приветом. На Килиманджаро все в порядке. Здесь все покрыто вечными снегами. Наилучшие пожелания Альбер Мезик. Или Жозефу Тантиньолю, домовладельцу, особняк Тантиньоль, проезд Тантиньоль. 80 градусов северной широты. Мы попали в ужасный шквал. Суждено ли нам спастись или нам уготована участь Ларуса и его отважных спутников? Соблаговолите принять уверение в моем совершеннейшем почтении, Альбер Мезик. Есть даже открытка, адресованная смертельному врагу путешественника, коварному сопернику, который оспаривал у него сердце одной из тушакских девиц, Мариусу Пишардону, парикмахеру, улица Оливье. «Привет из Конго. Здесь все кишит буа-констрикторами, и я думаю о тебе». Справедливости ради следует заметить, что именно парикмахер Пишардон был тем человеком, которому удалось убедить членов тушакского муниципалитета воздвигнуть статую своему знаменитому соотечественнику. Это доказывает лишний раз, что истинное величие завоевывает, в конце концов, даже самые заурядные души. Но большая часть открыток адресована мадмуазель Аделине Писон. Бакалейные товары Писон, проезд Мимос. Для туристов, которые интересуются любовными историями, особенно если они слегка приправлены грустью, чтение этих открыток поистине царский пир. «Аделина, я начертал твое имя на троне Далай-ламы. Это что-то вроде живого бога у жителей Тибета, исповедующих буддизм. Почтительный привет твоей дорогой маме. Я надеюсь, что ревматизм мучит ее меньше. Твой Альбер». Другая открытка, датированная 2 годами позже. «Нежные поцелуи с озера Чад. Большое, постепенно пересыхающее озеро в центре Черной Африки. Крокодилы, негритянки с корзинами, охота на слонов, на антилоп, на кабанов. Основные сельскохозяйственные культуры отсутствуют. Туземцы весьма рекомендуют против ревматизма маниоковое масло. Скажи это своей дорогой маме. Никогда, ни при каких, даже самых драматических обстоятельствах не забывает он о ревматизме дорогой мамы». «Мы заблудились в Аравийской пустыне. Я пишу твое имя на песке. Мне нравится пустыня. Здесь столько места, чтобы писать твое имя. Мы испытываем ужасную жажду, но настроение бодрое. Спасение всегда приходит в последний момент. Таково мнение всех путешественников. Я надеюсь, что твоя дорогая мама не слишком страдает от сырости». И еще одна открытка. «Джунгли Амазонки полны жужжания комаров. Я назвал твоим именем реку и бабочку. Пишардон без сомнения старается переманить к себе моих клиентов». И еще. «В открытом море. Аделина, ты обещала стать моей на всю жизнь, когда я буду знаменит. Говорю тебе, скоро». Впрочем, все эти открытки давно собраны и изданы в виде книги под названием «Странствия и приключения Альбера Мезига». Сборник этот справедливо относит к сокровищам провансальской литературы. Что касается подлинной жизни и удивительной смерти знаменитого гражданина деревни Тушак, то о них известно значительно меньше. Все хорошо знают, что 20 лет от роду он покинул родную деревню, поскольку местная девушка, которую он любил, мечтала выйти замуж за великого путешественника. Однако похоже, что с тех пор никто нигде и никогда его не встречал. Ни в одном географическом обществе в списке членов нет его имени. О нем не упоминает ни одна газета того времени. Никогда больше не вернулся он в родную деревню, где тщетно ожидает его статуя. Правда, марсельские матросы утверждают, что некий господин, по описанию очень похожий на великого исследователя, часто расспрашивал их о путешествиях. Он угощал их наливкой и давал открытки, прося: «Отправьте, пожалуйста, эту открытку из Мехико». Но кто же пишет историю великого человека, основываясь на матросских россказнях? Его недруги,

0: осуществил твои мечты о славе, но какой ценой? Так или иначе, остается фактом, что вплоть до 1913 года никто не мог сказать, что произошло с человеком, который впоследствии за свой эпистолярный дар был прозван провансальским бардом. Граждане Тушага утверждают, что он погиб от недостатка кислорода во время восхождения на Эверест. То же мнение высказывает и профессор Корню в предисловии к первому изданию «Странствий и приключений». Однако опубликованные в 1913 году полицейским комиссаром Пюжолем воспоминания о старом Марселе бросает новый свет на провансальского барда и его печальную участь. 20 июня 1910 года, четверг, запись полицейского. Сегодня скончался от разрыва сердца Альбер, парикмахер из квартала Вьепор, который подстригал мне бороду и усы целых 20 лет. Я нашел беднягу в его мансарде, окна которой выходят на пристань. В руке он сжимал письмо, смысл которого, признаться, остался для меня темен. «Дорогой господин Мизик Альбер», — говорилось в письме, «я получила вашу последнюю открытку из Рио-де-Жанейро, Бразилия, за которую спасибо. Вы можете продолжать, но знаете, что вот уже 20 лет меня зовут мадам Аделина Пишардон, ибо я сочеталась узами законного брака с Пишардоном Мариусом, известным парикмахером, которому подарила уже 7 детей. Вследствие этого разрешите рассматривать ваше брачное предложение, сделанное в присутствии свидетелей 2 июня 1885 года, как несуществующее и не влекущее последствий. Я хотела сообщить вам об этом раньше, до востребования, как обычно, но господин Пишардон каждый раз был против, ибо, во-первых, он получает большое удовольствие от чтения ваших открыток, а, во-вторых, благодаря вашим трудам у него собралась отличная коллекция марок. Должна, однако, с сожалением сообщить, что в ней недостает розовой мадагаскарской за 50 сантимов, на что он постоянно горько сетует, и это отравляет мне жизнь. Я уверена, что вы не сделали это нарочно, чтобы его позлить, как он думает, и что это простая забывчивость с вашей стороны. Вот почему я прошу вас немедленно восполнить пробел». И подпись. «Навеки ваша, Эделина Пишардон». Подпись, которая сводит вечность к ее истинным размерам.
1: Мы читали рассказ Ромена Гари «На Килиманджаро все в порядке». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Прошедшие выборы доказали консолидацию общества и устойчивость политической системы России, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, рекордная явка в 59% и голосование жителей новых регионов даже под обстрелами противника принесли «Единой России» улучшенные результаты. Спикер отметил, что попытки Запада сорвать кампанию кибератаками и ударами БПЛА провалились, а легитимность волеизъявления народа подтвердили более 1000 международных наблюдателей из 133 стран. Глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев доложил президенту о почти полном выполнении прошлогодних задач. Ведомство внедрило отечественную цифровую платформу, ускорив пропуск грузовиков через границу до 10 минут. Полная автоматизация минимизировала коррупционные риски. Сейчас таможенники модернизируют дальневосточные пункты пропуска и пресекают серый импорт. Кроме того, служба передала участие

0: участникам спецоперации. Беспилотники и автомобили уже на 2 миллиарда рублей. Сотрудникам Министерства финансов начали выдавать зарплату цифровыми рублями. Об этом рассказал Антон Силуанов. Глава ведомства в эфире телеканала «Россия-24» объяснил, в чем предполагаемое преимущество цифровой валюты и чего министерство ждет от ее внедрения.
1: Цифровой рубль чем интересен? Тем, что при возможности заключения смарт-контрактов и четкое прохождение денег строго на те цели, которым заключен смарт-контракт. Это интересно будет для бизнеса, то есть выполнение условий, получить деньги. Это как раз цифровой рубль обеспечивает целеполагание. Это первое. Второе, это интересно, конечно, для бюджета, поскольку сегодня у нас существует казначейское сопровождение бюджетных денег. Но если деньги пойдут с использованием цифровых рублей, то цель будет обеспечена прохождением до самого низкого уровня кооперации. Мы сможем посмотреть, на что расходуется каждый бюджетный рубль с использованием цифры.
0: Антон Силуанов также выразил надежду, что цифровой рубль будет интересен для россиян. По его словам, такие транзакции будут бесплатными, а граждане смогут сэкономить на переводах. Британская газета «Гардиан» предупреждает о риске нового глобального финансового кризиса. Издание отмечает, что исторический сентябрь часто становился месяцем экономических потрясений. Сейчас на рынках складывается тревожная картина. После эскалации на Ближнем Востоке и проблем в Ормузском проливе стремительно дорожает нефть. По всему миру распродают государственные облигации, а эксперты бьют тревогу из-за рисков искусственного интеллекта. Максим Чиликов, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Друзья и встречи». Читает Сергей Казаков.
4: Старогладовцы. Сырым осенним утром на усталой кляче ночного извозчика-старика в ободранной пролетке я тащился по безлюдным переулкам между Пречистенкой и Арбатом. Был 9 час утра. Кухарки с корзинками, полными провизии, семенили со смоленского рынка. Двое приготовишек неторопливо путались в подолах своих серых шинелей, сшитых с расчетом на рост. На перекрестке, против овощной лавки, стояла лошадь в телеге на трех колесах. Четвертая подкатывал к ней старичок-огородник в белом фартуке. Другой, плотный, бородатый мужчина в поношенном пальто, в высоких сапогах и круглой драповой шапке поднимал угол телеги. Дело, однако, не клеилось. Толстая лавочница, стоявшая у двери в лавку, равнодушно лущила подсолнухи, выплевывая скорлупу на узенький тротуар. На земле валялся картофель, выпавший из телеги, а ей горе мало. Лущит да поплевывает. Я спрыгнул с пролетки, подбежал, подхватил ось, а старателя в драповой шапке слегка отодвинул в сторону. «Пусти, старик, я помоложе». Я поднял угол телеги, огородник ловко накатил колесо на ось и воткнул чеку. Я прыгнул обратно в пролетку. «Поехали». Мой извозчик, погоняя клячу, смеялся беззубым ртом и шамкал, указывая кнутом назад. «Граф-то как старается!»
5: «Какой граф?»
4: «Да вон, у телеги». Я оглянулся. Оба старика подбирали с мостовой картофель. Лавочница по-прежнему лущила семечки. «И чего только ему надо! К нам в Дорогомилово приходил надысь работать. Наш хозяин, козел, 2 пятерика купил, свалил их на улицу и нанял нас перетаскивать во двор и уложить поленницы, а граф тут как тут. Давайте, — говорит, — ребята, я помогу. Мы дрова таскаем, а он укладывает. Поработал и денег не взял». Потом наши ребята его видели на Красном Лугу золотородцами из Аржановки. Тоже дрова укладывал. Старик болтал всю дорогу, пока я не отпустил его на Арбате. Но и получив деньги, он все продолжал говорить. «Свой дом в Хамовническом переулке, имение богатое, настоящий граф, Толстов по фамилии». Я тогда не обратил внимания на слова старика и тотчас забыл о них. Прошло. прошло 2 года. Я работал в «Русских ведомостях». Они еще помещались в наемной квартире в доме Мецгера, как раз на переломе несуразного Юшкового переулка между Мясницкой и Сретенкой. Редакция помещалась в доме, выходящем на улицу, а типография занимала большой корпус в глубине двора. Вот туда-то я и шел, чтобы сдать в набор заметки. Происходило это утром, когда в редакции обычно никого не бывало. Впереди меня к редакционному подъезду подошел плотный человек в поношенном драповом пальто, высоких сапогах и драповой шапке, как-то знакомо нахлобученной. И вся фигура сзади показалась мне знакомой. Видал где-то? Человек входил в подъезд, когда я шел мимо. Затворяя дверь, он на миг повернулся, и я увидел бородатое лицо. Где я его видел? Пробыв 5 минут в типографии, я забежал в редакцию посмотреть газеты. Швейцар в очках читал «Московский листок». «Никого еще нет?»
5: «Никого. Вот сейчас только Лев Николаевич заходил. Спрашивал Василия Михайловича».
4: «Кто?»
5: «Граф Толстой».
4: «Да как вы его не встретили? 7 минут вышел». «А, так вот кому я когда-то помог колесо надеть». Я совершенно забыл об этой встрече, да и думать никак не мог, что знаменитый писатель ходил в Дорогомилово дрова в Питерики укладывать и одевался так бедно. Я полагал, что он живет в своей Ясной Поляне и не знал, что к тому времени, когда мы встретились, он уже переехал в Москву. Познакомился я со Львом Николаевичем уже в собственном доме редакции, в Чернышевском переулке, и потом встречался не раз. Но, конечно, никогда не напоминал ему о первой встрече. Раза 2 по утрам я встречал его, всегда одного, на утренних прогулках. Зная мое прошлое по рассказам и очеркам в «Русских ведомостях», он всегда меня расспрашивал о бурлацкой жизни, о степях, об охоте на Кавказе. Как-то, это было в конце 90-х годов, я встретил Льва Николаевича на его обычной утренней прогулке у Смоленского рынка. Мы остановились, разговаривая. Я шел в редакцию «Русской мысли», помещавшуюся тогда в Шереметьевском переулке, о чем, между прочим, и сообщил своему спутнику. «Вот и хорошо, напомнили, мне тоже надо туда зайти». «Пошли». Всю дорогу на этот раз мы разговаривали о трущобном и бродяжном мире. Лев Николаевич расспрашивал о хитровке, о беглых из Сибири, о бродягах. За разговором мы незаметно вошли в редакцию, где нас встретили редакторы Вукол Михайлович Лавров и Виктор Александрович Гольцев. При входе Лев Николаевич мне сказал: «Я только на минуточку». И действительно, хотя Лавров и Гольцев просили Льва Николаевича раздеться, но он, извинившись, раздеться отказался и так стоял в редакции в шапке с повязанным сверх нее башлыком. Весь разговор продолжался не более 2-3 минут, и мы вышли. День был морозный, что-то около 20 градусов. У Льва Николаевича заиндевела борода. «А у меня к вам просьба. Вы этот мир хорошо знаете. И я далее думал о вас и очень рад, что мы встретились. Дело в следующем. Я получил на этих днях очень интересную рукопись из Сибири. Арестант один рассказывает о своей жизни. Очень занимательно и литературно написано. Просит напечатать и, конечно, желает что-нибудь получить. Я прочел рукопись внимательно, но мне некогда заняться ею как следует. Просмотрите ее и отдайте куда-нибудь в газету. Если заплатят ему рублей 10-15, и то хорошо». Рукопись на следующий день принес мне сын Льва Николаевича Андрей Львович. Я внимательно прочел ее. Она имела дату 18 октября 1899 года, Каинск, Томской губернии. В начале и в конце было обращение к Льву Николаевичу, а посередине помещалась интереснейшая исповедь арестанта Лизгаро. Внизу последней страницы стояло 3 адреса. Самого Лизгаро, Каинский острог, жены его, Беляевой Лизгаро, Таежная, и госпожи Лий, Каинск, для передачи Лизгаро. Обращение к Льву Николаевичу заканчивалось словами: «Согласен все то, что изложено, пустить в печать, если нужно, переделать и исправить фамилии действующих лиц. Пишу с целью материальной поддержки голодающей семье». Прочитав рукопись Лизгаро, о деяниях которого я слыхал раньше от корнета Савина, тогда уже острожной знаменитости, я на следующий же день переслал ему 25 рублей, упомянув в письме, что рукопись получил от Льва Николаевича, и сам отправился к Толстому и сказал об этом, отдав почтовую квитанцию. «Зачем вы сами это сделали? И так много вдобавок! Лучше бы напечатать. Интересно!» Я кое-что знал о Лесгаро и ответил Льву Николаевичу, что в письме слишком многое присочинено и обо многом недосказано. «Все равно интересно. Прочиталось бы. Во всяком случае, очень вам благодарен. Да ему, думаю, больше ничего и не нужно, кроме денег». И Лев Николаевич оказался прав. Вскоре я получил от Лесгаро из тюрьмы благодарственное письмо, из которого было видно, что он очень доволен, о чем я и сообщил Льву Николаевичу. «Я был в этом уверен», — сказал он и добавил. «А все-таки когда-нибудь напечатайте».
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Друзья и встречи».
4: Украинский ученый, исследователь Запорожья Дмитрий Иванович Эварницкий тогда читал в Московском университете историю Малороссии и часто просил меня: «Ты знаком с Львом Николаевичем Толстым? Бываешь у него. Сведи меня когда-нибудь к нему. Моя заветная мечта — повидать его». И вот однажды после такой просьбы я предложил Иварницкому поехать сейчас же. Было около 7 часов вечера, но он отказался. Надо его предупредить, а то вдруг так, сразу. Но я уговорил Иварницкого, и через 30 минут мы были уже в Хамовническом доме и поднимались наверх, послав заранее визитные карточки. Мы вошли в кабинет. Лев Николаевич встал с кресла, поднял руки кверху и, улыбаясь, сказал: «Вот они, запорожцы. Здравствуйте». Мы просидели более часа. Иварницкий заинтересовал Льва Николаевича своими рассказами о Запорожье. Лев Николаевич, в свою очередь, припоминал о своей жизни у гребенских казаков, а потом разговор перешел на духоборов и штундистов. Последних Иварницкий знал очень хорошо. Но мне слушать этот совершенно неинтересный для меня разговор было скучно. Я вынул табакерку, хлопнул 2 пальцами по крышке, открыл и молча предложил Льву Николаевичу. Он тоже молча взял табакерку у меня из рук, заправил изрядную щепотку в свой широкий нос, в одну и тотчас же в другую ноздрю, склоняя при этом голову то вправо, то влево, и громко чихнул. Эварницкий, перебитый, должно быть, на самом интересном месте своего повествования, удивленно посмотрел на него. Но Лев Николаевич уже справился и, закрыв табакерку, проговорил: «Ну и крепок». Он чихнул в платок и обратился к Иварницкому: «Я ведь только у него и нюхаю. Очень табак хорош. Боюсь, как бы не привыкнуть». И снова чихнул, затем передал мне табакерку, погладив ее, как всегда, по крышке, и опять обратился к Иварницкому: «А знаете, профессор, если бы все курильщики бросили курение и перешли на нюханье, наполовину бы у нас меньше пожаров было и вдвое больше здоровых людей». Как-то раз я встретил Льва Николаевича на Маховой. В это время общество искусств и литературы, вылившееся потом в художественный театр, ставило в русском охотничьем клубе чеховские одноактные пьесы. Лев Николаевич указал мне афишу на столбе. «Медведь Чехова. С каким бы удовольствием я посмотрел его пьески. Да не хочется в клуб идти на спектакль. А вы на репетицию? Как раз завтра его пьеса репетирует. Меня Арбатов вчера приглашал». «Да, но у меня знакомых там нет». «А пошел бы. Позвольте мне завтра заехать за вами к 7 часам вечера». И вот на следующий день я велел моему постоянному извозчику Дунаеву подавать к 6 часам вечера. Надо сказать, что Ваня Дунаев ездил со мной помесячно. Извозчики звали его Ванька Водовоз за необыкновенную силу, а я называл его Берендей, потому что он был из пятницы Берендеева, извозчичьей подмосковной местности. Я ездил с ним на рискованные репортерские приключения по разным трущобам совершенно спокойно. Малый был удалой и всегда трезвый, потому что его ничем нельзя было споить. Он бывал со мной на скачках и бегах, знал всех лошадей и любил о них поговорить. Вышел я и увидел. Лошадь новая, крупный орловский рысак, только очень подержанный. Передними ногами тронут. Казинец, колено дрожат.
6: Это откуда?
4: Новокупочка. Сегодня с конной в перворяд запряг. Сбу сырью малость, а резов бессекундный. На бегах ходил, аттестат есть гербом. Прямо по нашей езде урвать да уехать. 120 дал. 20 задаток, остальные по понедельникам. Тогда московские барышники продавали в долг извозчикам лошадей с уплатой по 5 рублей каждый понедельник и наживали за эту рассрочку 50%. Выбрались мы на Тверской бульвар и понеслись. Огромный мешковатый Ванька-водовоз из простого погонялки преобразился в лихача. Лошадь держит на коротких вожжах, руки вытянул и только покрикивает, чтоб дорогу давали. Через 10 минут мы были в Хамовническом переулке. По-видимому, нас ждали. Дворник тотчас же отворил ворота. Меня провели в столовую, где вся семья была в сборе. Все пили чай, но Льву Николаевичу не дали, чтобы не простудился. Он ел гречневую размазню. Софья Андреевна все меня уговаривала ехать поосторожнее. «Будьте покойны, и назад привезу», — успокаивал я. «Нет, об обратном пути не беспокойтесь, за ним дети заедут». Провожать нас высыпали все в переднюю. Стали одевать Льва Николаевича. Начали с валяных калош, потом теплый тулуп, подпоясали, подняли воротник, нахлобучили теплую шапку, повязали сверх башлык. Получилась фигура необъятная. А санки у меня были полулихацкие, узкие и притом без полости. Мне ездить с полостью было неудобно, так как то и дело приходилось соскакивать с саней, а холода я не боялся. Мой Берендей был единственным извозчиком во всей Москве без полости, даже при обер-полицмейстере Власовском, который ввел одинаковую форму для извозчиков и их экипажей и, между прочим, требовал, чтобы у всех саней имелась полость. Полиция беспощадно штрафовала нарушителей этих правил. Мне пришлось лично ездить к Власовскому, чтобы сняли с моего Дунаева штраф и разрешили ему ездить со мной без полости. Штраф Власовский приказал снять, но ездить без полости так и не разрешил, найдя, впрочем, чисто полицейский хитроумный выход. Нарушить свой приказ не могу. Полость обязательно должна быть на санях. Но вы можете не употреблять ее, пусть ваш извозчик сидит на ней. И Ванька очень гордился, что он ездит без полости, а другие извозчики ему завидовали. Уступил я Льву Николаевичу 3/4 сиденья, а сам кое-как примостился и полувисел в воздухе, крепко обняв талию в необъятном тулупе. Летим переулком. Лев Николаевич сквозь шарф и воротник бурчит. Это только в Москве такое приличие. Ездят, обнявшись. То и дело, видишь, облапит даму и катят. Не успел он договорить, как мы выскочили рысью на девичье поле и прямо в ухабы. Тах-тах! Ну что, Лев Николаевич, если б я вас не обнял... Да, вы правы, только уж очень быстро мы едем. Я люблю быструю езду, но это слишком. Ваня, как зовут твою лошадь? Птичек, потому что мать его была птичка, в аттестате прописано. Ну, так с сегодняшнего дня зови его не птичек, а холстомер. В память того, что Льва Николаевича возил. У него есть холстомер. Лев Николаевич что-то забурчал, но я не мог разобрать его слов. Через несколько минут запаренная лошадь стояла, дрожа коленями и шпатуя задней ногой на полукруглом возвышении перед подъездом. И швейцары клуба в казакиных и бараньих папахах с красным верхом высаживали, вводили почетного гостя и распаковывали его. Я шепнул конторщику, чтобы он передал актерам, Арбатову или Лужскому, что я привез Льва Николаевича. А он жал мне руку, что-то хотел сказать, а потом уставился на выстроившихся около вешалок швейцаров, рослые, красивые, в черных мохнатых папахах. «Какие молодцы! Ну, прямо старогладовцы!» Мы вошли в приемную. Из зала высыпали артисты и с великим почетом приветствовали неожиданного и дорогого гостя.
3: слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Друзья и встречи».
4: Пребывание Льва Николаевича Толстого в дни его юности в гребенских казачьих станицах, впечатления, рожденные в широкой вольной душе, особыми условиями боевой и свободной жизни среди опасностей и патриархальной простоты казачества, ярко отразились на всем его последующем творчестве. Вспомним его произведения «Казаки», «Набег», «Рубка леса», «Встреча в отряде». Вечное его стремление опроститься зародилось там же, в этих станицах среди самобытных людей. Я думаю, что и умереть ему хотелось там же. Недаром ведь, когда через 60 лет после того, как он жил в этих местах, Толстой ушел из Ясной Поляны, покинул роскошь, славу и почет, железнодорожный билет, найденный в его кармане, был до Владикавказа. Он стремился в казачьи станицы. Там, на воле, в жизненной простоте, в тихой пустыне, он искал, видимо, последнего покоя. Эти глухие станицы гребенские до самой революции хранили старинный уклад во всей его неприкосновенности с казачьими обычаями, которые так ярко описаны Львом Николаевичем в его чудесной повести «Казаки». Мне посчастливилось найти человека, который помнил Льва Николаевича, когда тот жил в Старогладовской станице. И вот его-то рассказы я вполне точно и передаю здесь. Это единственный современник, который мог что-либо рассказать о жизни Льва Николаевича в то время, когда на него обращали внимание столько же, сколько на всякого юнкера, стоявшего со своей частью в станицах. А там солдат недолюбливали, особенно в гребенских станицах, населенных старообрядцами своеобразно строгой жизни, соблюдавшими свои обычаи и верования. В своем письме графу Сергею Николаевичу Толстому от 23 ноября 1853 года Лев Николаевич, между прочим, упоминая о своем брате Николае, который увез из станицы гончих собак, говорит: «Мы с епишкой часто называли его за это «швиньей». Этот епишка, неразлучный друг Льва Николаевича, удалец-казак былых времен, и есть тот самый Ерошка, который выведен как живой в повести «Казаки». И тот сверстник Льва Николаевича, о котором я говорю, хорошо помнил епишку и многое мне о нем рассказал. Эту встречу я записал подробно в Ессентуках в 1910 году и здесь передаю в том виде, как я набросал ее тогда под свежим впечатлением. Ессентуки, 19 июня. Редко бывают такие встречи. Давно обратил мое внимание старый горец, офицер с солдатским Георгием и Кавказским крестом. Мы разговорились. Оказался исконный гребенский казак Кирилл Григорьевич Тенюхаев родом из Старогладовской станицы. Я знал, что это и есть та самая Новомлинская станица, которая описана в повести «Казаки». Я помню, что несколько лет назад к Льву Николаевичу приезжал гребенский казак-офицер. Но то был молодой человек, а мой собеседник – однолеток Льва Николаевича. Ему далеко за 70. Но это бодрый, энергичный старик, на вид гораздо моложе своих лет. Гляжу на него и радуюсь. Голова белая, как снеговая вершина, а сам сухой, стройный, как тростник. Заговорили о Льве Николаевиче. Как же! Я очень-очень хорошо помню Толстого. В 1845 году к нам в станицу перебрались старообрядцы с Украины и пол станицы новой построили. Так он сначала по приезде поселился в Новый, а потом к нам перешел. У нас стояла 20-я артиллерийская бригада. В ней его брат был офицером. Только он с братом не жил, а отдельно у казака Сейхина квартировал. У нас много Синюхаевых и Сейхиных, и все родня между собой. Так Толстой, у нас его все Толстов звали, поместился у богатого Сейхина, а рядом жил другой брат Сейхина, друг Толстого, дядя Епишка. Охотник и джигит, каких теперь нет. Да и прежде едва ли где другой такой отыскался. Знатный казак был дядя Епишка. Жил он одиноко, со своими собаками, да ястребами, и с разным зверьем прирученным. У него в хате так они и помещались. Любили и уважали его все вокруг, да не то чтобы мы одни, а и чеченцы, и нагайцы. К немирным в аулы бывало хаживал, и везде его принимали как почетного гостя». А говорил он всем одно и то же. «Все живем, а потом умрем. Люди не звери, так и драться людям не надо. Вот зверя, того бей». Так и жил он либо на охоте, либо с балалайкой. В праздник разрядится. Бешмет красный шелковый наденет, немирные князья гиреи подарили, чувяки и наговицы серебром расшитые. Попах у него была волчья или лисья, каких кроме него никто не носил, и обязательно с балалайкой и без оружия. Ростом в сажень, силище непомерный. Каким я-то его помню, так ему уже под 70 было. А выпьет, бывало, чихиря с полведра, да в хоровод поет и пляшет. А как плясал! Дядя Епишка еще, еще просит его. «А ну-ка, швинья, тащи чапуру чихиря!» Принесут, выпьет и опять поет и пляшет, да на балалайке звенит. Такой Епишка в праздник бывал, а в будни суровый, ни с кем слова не скажет. Тогда носил он старый бешмет, козловые кожи штаны, поршни буйволовые, папаху старую волчью, на плечах шкуру, звериную вверх шерстью, а в руках у него была всегда винтовка с золотой насечкой. Промаха он из нее по зверю никогда не делал. В те времена порох и свинец были дороги, состязаний в стрельбе не устраивали, ну да и промахов не давали. Мимо нас в эту минуту проходил огромный широкоплечий кубанец. «Куда повыше и пошире его был дядя Епишка», — сравнил рассказчик. И тут смог я представить себе, какой в самом деле был богатырь этот друг Льва Николаевича. И кроме охоты ничем он не занимался. Был у него и крест георгиевский, но никогда он его не надевал, а носил только засаленную ленточку на старом бешмете. Да и так, чтобы людям видно не было. Для себя носил ее. О прежних своих отличиях не любил говорить, а старики про него чудеса рассказывали. Славный был джигит, но потом от войны отказался. Почему? Никто не знал. Веселый, мягкий был человек и никого никогда ни словом, ни делом не обижал, разве только швиньей, бывало, назовет. Со всеми дружил и всем говорил «ты». Никому не услуживал, а любили его все. Слушать его рассказы, песни, сбегалась вся станица. Голос сильный, звонкий. На станичные сборы не ходил, общественных дел не касался. Я сам по себе, я одинец. Знал лишь свое ружье, охоту, сети, попить да погулять. Для одного Толстого только и делал исключение. Любил его. Кунаки были. На охоту с собой никогда и никого, кроме Толстого, не брал. Бывало, у своей хаты варят кулеш, на камешках казанок ставит, и Толстой тут же сидит, варят кулеш и вдвоем едят. Или идут с Толстым вдвоем с охоты, оба дичью увешаны, сумки набиты, за плечами ружья и шаталы. Походка легкая, а в самом пудов 10 веса. На коне, как я его помню, никогда дядя Епишка не ездил, всегда пешком ходил. Говорил по-кумыкски, по-ногайски. У немирных князей гиреев в гостях бывал, и все его любили, даже при нем марушки чедрой не закрывались. Горцы с ястребами охотились, так дядя Епишка вынашивал ястребов и продавал им за большую цену. «Скажите, Кирилл Григорьевич, а вы хорошо помните Толстого?»
6: «Как сейчас вижу».
4: «Вы помните повесть «Казаки»?»
6: «Чуть не наизусть, ведь мы все ею зачитывались, так и говорили. Пишет наш Толстов».
4: С кого он писал Лукашку?
6: Лукашка был у нас сапожник. А того джигита не Лукашкой звали. Забыл его имя. Да ведь тогда все у нас такие, как Лукашка, были. Все такие джигиты.
4: А Марьяна? Не так давно умерла. Потом стал он вспоминать дальше. Помню я, у Толстого в конюшне были хорошие лошади, гнедая и чалая. Выведут, разгорячат лошадь. А он скочит на нее и скачет по станице. Лихой джигит был. Только ведь потому все и обращали внимание на Толстого, что он джигит был, да с дядей Епишкой дружил. А то разве знал кто, что он такой будет после? У меня-то в памяти еще потому, что мы жили рядом. Помню, он сначала у Глушка на Новой улице жил, а потом к Сейхину, родному брату дяди Епишки, переехал, Михаилу Петровичу. А это рядом с нами». Потом уж, когда Толстой офицером был, рассказывали, что он в набегах отличался. За старый юрт ходил со своей батареей, потому о нем тогда и говорили. Если не был бы джигит, кто бы на него внимание у нас обратил? Кто-нибудь, кроме вас, в станице помнит Льва Николаевича? Едва ли. Разве Ергушовы? Так уж ему старому больше 80 лет. Знакомая фамилия Ергушов. В казаках ее упоминает Лев Николаевич.
6: Ну да, который пьяный-то казак лежит. Это он с натуры взял и настоящие фамилии назвал. Любитель выпить был Ергушов. Родственник наш.
4: Скажите, Кирилл Григорьевич, в станице узнали после, какой Толстой жил у вас?
6: Конечно.
4: Давным-давно после первых произведений. И книги его все читали. И в школах о нем говорили.
6: Да вот мой племянник Сехин, сын Михаила Сехина, родной племянник дяди Епишки, к Толстому в Ясную Поляну ездил. Портрет с надписью для станицы от самого получил.
4: Только у него украли дорогой портрет этот.
6: Как же это было?
4: А уж это пусть сам Дмитрий расскажет. Он теперь служит в Кизляро-Гребенском полку. Вы можете повидать его хоть завтра, около Пятигорска. Он под Юцой в лагере стоит. Кланяйтесь ему от меня».

0: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Друзья и встречи». Читает Сергей Казаков.
1: Рано утром я приехал в лагерь под горой Юцой, в верстах в 6 от Пятигорска, и попал на учение Екатеринодарского полка. Жара была невыносимая, пыль непроглядная. Учение окончилось к полудню, и пока расседлывали коней и готовились к обеду, я воспользовался перерывом и отправился к Дмитрию Михайловичу Сехину. Полки расположились рядом. Гребенцы уже вернулись с учения, и я нашел Сехина в палатке. «Вышел ко мне красавец-казачина с огромными усищами, в синих шароварах шире Черного моря, в белой рубахе и огромной черной папахе. Он был весь покрыт пылью, еще умыться не успел». «Я, Сехин, вам меня?» — сурово спросил он.
2: «Дмитрий Михайлович?»
1: «Да, это я. Вам что угодно будет.
2: Я к вам от Кирилла Григорьевича. Я назвал свою фамилию. Оказалось, что Сехин знает меня как литератора. Он пригласил меня в палатку, и я передал ему наш разговор с Синюхаевым и цель моего приезда».
1: «Ну что же, я все вам с радостью расскажу. Эта встреча с великим Львом Николаевичем незабвенна. Это лучшая минута моей жизни». С его разрешения я вынул записную книжку, строки из которой я воспроизвожу сейчас. «В Ясную Поляну я приехал 21 февраля 1908 года. Въезжаю. Снег. Аллея. Идут два мужика. Гляжу, один из них Лев Николаевич. Я спрыгнул с саней, подбежал, а он в снег свернул, лошадям дорогу дает. Подошел я, поклонился и говорю: Лев Николаевич, необыкновенный случай, 55 лет спустя внук за деда делает вам ответный визит. Лев Николаевич не понял и строго посмотрел на меня. Я повторил мои слова.
2: Палкин,
1: спросил меня Лев Николаевич. Нет, не Палкин, а внук дяди Ерошки. Насупился Лев Николаевич, стоит и вниз глядит. Какого Ерошки? Того самого, у которого вы 55 лет назад в гостях бывали, с которым охотились и которого в повести описали.
2: Епишки! Вот оно!
1: И лицо Льва Николаевича просияло.
2: Да не может быть! У Епишки детей-то не было!
1: А был брат Михаил Петрович, я его сын, Дмитрий Михайлович Сехин.
2: Сехин! Сехин!
1: Руку мне протянул и крепко пожал. А вы кто? Ротмистр? И посмотрел на мою военную шинель. Нет, я войсковой старшина.
2: А, значит, подполковник.
1: Ну, пойдемте. Он повернул к дому, а потом вдруг сказал: да вы садитесь в сани. Поезжайте ко мне и скажите Илье Васильевичу, что мне надо еще 10 минут погулять. Я передал слова Толстого Илье Васильевичу, который и принял меня, поместив в комнате внизу. Через 10 минут Илья Васильевич позвал меня наверх. Там были Горбунов-Посадов, Гусев и две переписчицы. Лев Николаевич вышел с сияющим лицом и отрекомендовал меня. «Позвольте представить племянника моего дяди Ерошки». И он начал меня расспрашивать о станице, вспоминая виденное им.
2: «А камышовые крыши еще есть?»
1: «Есть».
2: «А сверстники мои живы?»
1: «Ергушов Иван Варфоломеевич еще жив.
2: А чихирь тот же? Какой прекрасный напиток! А рыбка шимайка?»
1: «Мало, ты притом очень измельчала».
2: «Жаль, жаль. А я отлично все помню. И Старогладовскую, и Старый Юрт. Горы, какая красота! Терек, степи. Вот где настоящая жизнь.
1: А Лукашка, брат Михаила Алексеевича? Да-да, все помню.
2: А как дом, где я жил?
1: А дом Бабенковых, где жил брат Николай?
2: А Епишкина хата?
1: Все перестроено». Лев Николаевич встал и сказал мне: «Вот вам Гусев, расскажите ему». Он вышел, но через 5 минут вернулся, сел радостный и все вопросы о старине задавал.
2: «Забывчив вообще-то я стал.
1: Но что тогда было, все помню. Он опять встал и ушел, а через несколько минут позвал меня в кабинет. Я стал прощаться. «Садитесь, куда вы торопитесь? Я еще не успел с вами поговорить». «Ну, ваше сиятельство», — начал было я, но Лев Николаевич перебил меня. «Зачем так? Как же мне вас звать? Звать Лев Николаевич? Уж очень будет фамильярно».
2: «А вы меня по-гребенскому».
1: «Да у нас те, кто старше тебя, зовут, как помните, дядю звали, дядя Епишка. Стало быть, и зовите дядя Левка. Это очень, очень почтенно». Он засмеялся ласково-ласково. Я попросил у Льва Николаевича для Старогладовской школы его портрет. Он достал портрет и надписал: «На память старогладовцам Лев Толстой». Я уехал обласканный, счастливый. Но дорогой случилась беда. У меня украли чемодан, а вместе с ним и портрет. Довелось мне разыскать на Кавказе и еще одного старика-генерала, служившего в дни юности в одной батарее с Львом Николаевичем. Но от него я добился только одной фразы. «Как же-с! Мы оба с ним имели честь служить в одной батарее. Славный был офицер».
0: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Друзья и встречи». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Эрнест Хемингуэй. Фрагмент из романа «Острова в океане». Читает Кирилл Радцик.
1: Они подходили к острову, где за длинной песчаной береговой полосой росли кокосовые пальмы. Бухту перегораживал риф, и сильный восточный ветер разбивал о него волны, то и дело открывая проход туда. На берегу не было ни души, а песок был такой белый, что резал глаза своей белизной. Человек, стоявший на мостике, разглядывал берег. Вон там, казалось бы, должны быть хижины. Но никаких хижин не было. Ни хижин, ни лодок в лагуне. «Ты ведь бывал здесь раньше?» — сказал он своему помощнику. «Да». «Разве не там должны стоять хижины?» «Там они и были. Деревня и на карте значится». «Сейчас ее нет как нет», — сказал старший. «Лодок в зарослях тоже не видно?» «Ничего не вижу».
2: «Придется войти в бухту и стать на якорь», — сказал капитан. «Проход этот я знаю. Здесь раз в 8 глубже, чем кажется».
1: Он посмотрел вниз в зеленоватую воду и увидел на дне большую тень своего судна. «Хороший грунт есть восточнее того места, где была деревня», — сказал его помощник.
2: «Знаю. Трави якорь с правого борта. Там я и стану. При таком ветре он день и ночь дует.
1: Насекомых не будет».
2: «Да, сэр».
1: Они стали на якорь, и катер, не столь уж большой, чтобы кто-нибудь, кроме владельца, мог хотя бы мысленно назвать его судном, лег по ветру за рифом, о который разбивались зеленоватые волны с белыми гребешками пены. Человек, стоявший на мостике, проследил, чтобы его судно свободно и крепко держалось на якоре. Потом он посмотрел на берег и выключил моторы. Он смотрел и смотрел на берег и не мог понять, в чем дело.
2: «Возьми с собой троих и поглядите, что там случилось», — сказал он. «Я немного посплю. И помните, что вы ученые».
1: Когда они считались учеными, оружия у них не было видно. В руках мачете, на головах широкополые соломенные шляпы, какие носят багамские ловцы губок. Команда называла их «Sombreros Scientificos», то есть «научные шляпы». Чем больше была шляпа, тем она считалась научнее.
2: «Кто-то спер мою научную шляпу»,
1: — сказал широкоплечий баск с густыми, сросшимися на переносице бровями.
2: «Дай-ка мне связку гранат во имя науки».
1: «Возьми мою шляпу», — сказал ему другой баск. «Она в 2 раза научнее твоей».
2: «Ого, какая она у тебя научная», — сказал широкоплечий. «Я в этой шляпе, что твой Эйнштейн! Томас, можно нам брать образцы породы?»
1: «Нет», — сказал капитан. «Антонио знает, что ему делать». «А вы глядите там в оба. Не хлопайте своими научными буркалами.
2: Я пойду искать воду».
1: «Это позади того места, где была деревня», — сказал капитан. «Проверьте, какая она. Ее надо взять побольше».
2: «H2O», — сказал баск. «Вот она, ученость-то».
1: «Эй ты, дерьмовый ученый! Ты, шлепократ! Дай сюда 4 5-галлонных бутыли, чтобы нам не зря мотаться». Второй баск поставил в шлюпку 4 оплетенные бутыли. Капитан слышал, как они переговариваются между собой.
2: «Не тычь меня в спину своим дерьмовым научным веслом! А это я для пользы науки. К такой-то матери науку с ее братцем, с ее сестрицей. А звай сестрицу пенициллина!»
1: Капитан смотрел, как они гребут к слепяще белому берегу. «Мне самому надо было поехать», — подумал он. «Но я всю ночь провел на ногах, у штурвала стою уже 12 часов». Антонио не хуже меня во всем разберется. Но все-таки что же там случилось? Он посмотрел на риф, потом перевел взгляд на берег, потом на чистую воду, которая струилась вдоль борта и закручивалась воронками с подветренной стороны судна. Потом закрыл глаза, повернулся на бок и заснул. Проснулся он, когда шлюпка подошла к борту, и по лицам людей понял, что дело плохо. Его помощник обливался потом, как с ним всегда бывало, когда случалась какая-нибудь беда или приходили дурные вести. Человек он был сухощавый, и пот его прошибал нечасто.
2: «Кто-то сжег хижины», — сказал он. «Кто-то разделался с людьми, в зале лежат трупы. Отсюда ничего не учуешь, потому что ветер в ту сторону».
1: «Сколько трупов?»
2: «Мы насчитали 9, а их, может, и больше.
1: Мужчины или женщины?»
2: «И те, и другие».
1: Следы какие-нибудь остались?
2: Ничего не осталось. С тех пор прошел дождь, ливень. Песок и сейчас рябой.
1: Широкоплечий баск, которого звали Ара, сказал: «Они уже с неделю валяются мертвые. Птицы до них еще не добрались, а крабы там уже трудятся».
2: «Но откуда ты знаешь, что они неделю лежат мертвые?»
1: «Точнее, трудно сказать», — ответил Ара. «Но неделя, пожалуй, прошла. Судя по следам крабов, дождь шел дня три назад».
2: «А как вода?»
1: «На вид ничего».
2: «И вы привезли ее?»
1: «Ну да».
2: «Зачем бы им отравлять воду?» — сказал Ара.
1: «Запах у нее был хороший. Я попробовал и налил в бутыли».
2: «Не следовало тебе пробовать».
1: «Запах хороший. Чего это мне опасаться, что она отравлена?»
2: «Кто их убил?»
1: «И откуда нам знать?»
2: «Вы никого не выследили?»
1: «Нет. Мы вернулись сказать тебе». «Ты здесь командир?»
2: «Ладно», — сказал Томас Хадсон. Он сошел вниз и пристегнул револьвер к поясу. С другой стороны висели ножны с ножом, а револьвер всей своей тяжестью лежал у него на бедре. В камбузе он остановился, взял ложку и сунул ее в карман.
1: «Ара и Генри, пойдете со мной на берег. Вилли, ты отвезешь нас. И пока будешь ждать, поищи креветок. Питерс пусть спит».
2: Помощнику он сказал: «Проверь, пожалуйста, моторы и все баки с горючим». Вода над белым песчаным дном была прозрачная, чудесная, и сквозь нее он видел каждую бороздку, каждую морщинку на песке. Когда шлюпка села днищем на песчаный нанос, они пошли к берегу вброд, и Томас Хадсон почувствовал, как маленькие рыбешки резвятся у его ног, посмотрел вниз и увидел, что это крохотные помпано. «А может, и не помпано», — подумал он, — «но на вид они точно такие же и ведут себя дружелюбно».
1: «Генри», — сказал он, когда они вышли на берег, — «ты обойди остров с наветренной стороны до мангровой рощи. Посмотри, нет ли там чьих следов или еще чего-нибудь. Потом вернешься сюда ко мне. Ара, ты пойдешь в ту сторону. Задание у тебя то же самое».
2: Ему не надо было спрашивать, где лежат трупы. Он увидел следы, которые вели к ним, и услышал, как громыхают крабы в сухом кустарнике. Он посмотрел вдаль на свое судно, на линию прибоя, на Вилли, который сидел в покачивавшейся на волне шлюпке и, перегнувшись через борт, высматривал в оптическую трубу креветок. «Надо так надо», — подумал он. «И тогда чем скорее, тем лучше». Но день этот был явно рассчитан на что-то другое. Странно, что здесь, где это совсем не нужно, прошли обильные дожди, а на нас хоть бы капля упала. Сколько уже времени мы видим, как дожди идут то справа, то слева, а нам ничего не достается. Дул сильный ветер, дул непрерывно и днем, и ночью, вот уже больше 50 суток. Он стал неотъемлемой частью Томаса Хадсона и не действовал ему на нервы. Ветер подбадривал его, придавая ему силы, и он надеялся, что ветер не утихнет. «Всегда мы ждем чего-то, а оно не идет и не идет», — подумал он. Но в ветреные дни ждать проще, чем в штилеле, когда начинаются капризные злобные штормы. Вода где-нибудь да найдется. Ладно, пусть будет сушь. А воду мы всегда найдем. На всех здешних островках есть вода. Надо только суметь отыскать ее. «Хватит», — сказал он себе. «Давай, кончай с этим». Ветер помог ему покончить с этим. Сидя на корточках под спаленными солнцем кустами дикого винограда, он пересыпал пригоршнями песок, и ветер относил от него запах того, что лежало перед ним. В песке, к своему недоумению, он ничего не обнаружил, но прежде чем идти дальше, осмотрел с наветренной стороны все пространство около сожженных хижин. Он надеялся найти то, что искал, без лишних усилий, но тут ничего не было. Потом, сев на корточки спиной к ветру, то и дело поворачиваясь и хватая ртом воздух и задерживая дыхание, он стал ковырять ножом угольно-черную жижу, которую пожирали крабы. Нож наткнулся на что-то твердое у кости. Выскреб это ложкой. Потом с ложки скатил на песок, снова стал скрести и ковырять, и нашел в останках еще три. Потом повернулся лицом к ветру и вычистил о песок нож и ложку. Эти четыре пули он прихватил вместе с пригоршней песка и, держа в левой руке нож и ложку,
1: пошел сквозь кусты назад. Огромный, непристойно белый краб стал на его пути и, попятившись, поднял вверх свои клешни. «Ты, мальчуган, туда?» — сказал ему Томас Хадсон. «А я оттуда». Краб удерживал свои позиции, высоко задрав остро распяленные клешни. «Ишь, какой ты вымахал!» — сказал Томас Хадсон. Он не спеша вдвинул нож в ножны, ложку опустил в карман. Потом пересыпал песок с четырьмя пулями в левую руку. Правую старательно вытер о штанину. Потом взялся за свой потемневший от пота, хорошо смазанный «Магнум 357». «Еще не поздно!» «Есть шанс спастись», — сказал он крабу. «Никто тебя не осуждает. Ты услаждаешь себя как можешь и выполняешь свой долг». Краб не шелохнулся, все так же высоко держа клешни. Он был очень большой, с добрый фут в ширину, и Томас Хадсон выстрелил ему между глаз, и от краба ничего не осталось.
3: «А эти магнумы теперь трудно получить, потому что ими вооружили увиливающих от призыва агентов ФБР, которые охотятся за такими же увиливающими от призыва молодчиками», — сказал Томас Хадсон. «Но надо же человеку пальнуть кое-когда, иначе и стрелять разучишься». «Бедняга-краб», — подумал он, — «ведь он же занимался своим делом, только вот остановился он зря. Полз бы себе и полз». Он вышел на берег и увидел свое судно и ровную линию прибоя. И Вилли, который бросил якорь, и теперь нырял за креветками. Томас Хадсон как следует почистил нож, отскреб и вымыл ложку, а потом вымыл все четыре пули. Он держал эти пули на ладони и разглядывал их, как старатель, который промывает песок, отыскивая в лотке золотые крупинки, и вдруг видит там четыре самородка. Головки у всех четырех пуль были черные. Теперь, когда мяса на них не осталось, был ясно виден короткий виток нарезки. Это были 9-миллиметровые пули образца, принятого для шмейсеровского автомата. Он радовался, глядя на них. «Ведь подобрали за собой все гильзы», — подумал он. «А вот это оставили, будто визитные карточки». «Теперь мне надо все как следует обдумать. Мы знаем две вещи. Здесь они в живых никого не оставили и лодки отсюда увели. Вот с этого и начинай, друг мой. У тебя, говорят, хорошо работает голова. Подумай как следует». Но думать он не стал. Вместо этого он лег на спину, подтянул револьвер и положил его между ног, а сам стал смотреть на скульптуру, которую ветер и песок сработали из топляка. Топляк был серый, испещренный песком, и стоял, зарывшись нижним концом в мелкий белый песок, точно на художественной выставке. Отличный экспонат для «Салон Датон», для осеннего салона. Он слышал рев волн, разбивавшихся о риф, и думал, хорошо бы написать это. Он лежал и смотрел в небо, где ничего не было, кроме восточного ветра, а четыре пули покоились у него в застегнутом кармашке для мелочи. Он знал, что в них весь оставшийся смысл его жизни, но сейчас не хотел думать об этом. Не хотел давать ход практическим рассуждениям, которых от него ждали. «Буду любоваться вот этим куском серого дерева», — подумал он. «Теперь мы знаем, что противник вот он, и что ему не миновать встречи с нами, а нам не миновать встречи с ним».
0: Мы читали фрагмент из романа Эрнеста Хемингуэя «Острова в океане».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Николай Васильевич Гоголь – знаменитый писатель, это всем известно. Но, оказывается, и для живописи кое-что сделал. Однажды в Риме, а где еще могут встретиться русский писатель и художник? Так вот, однажды в Риме Гоголь познакомился с живописцем Александром Ивановым. Тот как раз приехал в Италию учиться исторической живописи. За казенный счет. В это время художник задумал большую картину «Явление Христа народу». Работа продвигалась медленно. Иванов рисовал ворохи эскизов. Снова и снова шли годы. А Гоголь строчил на родину вдохновенные письма, просил за художника, чтобы продолжали пенсион платить. И, вы знаете, помогло. Вместо положенных 4 лет Иванов стажировался в Италии 33 года.

0: не спешите в Третьяковку. Гоголя-пловца можно узнать только на эскизах. 33 года Иванов рисовал, рисовал, да и забыл, видимо, как друг Николай Васильевич выглядит. Поэтому, глядя на финальный вариант картины, не скажешь: «Вот он, Гоголь!» Вот и помогай после этого людям. А ведь и замысел картины, говорят, тоже Гоголю принадлежит. Что само по себе, в общем, удивительно. Он ведь даже для своих собственных «Ревизора» и «Мертвых душ» не сам придумывал сюжеты. Они были подсказаны Пушкиным. Но тут дело давнее. Было, да сплыло, и быльем поросло.
1: Курсивом. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Всеволода Эмильевича Мейерхольда Антону Павловичу Чехову. Декабрь 1901 года. Москва. Опять перечитываем вас, Антон Павлович. Опять сдавленные слезы, опять ласки поэзии и трепетное ожидание лучшего будущего. С вами легче жить, потому что вы внушаете веру и заставляете терпеть. Любящий вас Мейерхольд.
1: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Правительство направит еще свыше миллиарда рублей на программу социальной газификации. Об этом сообщил в понедельник Михаил Мишустин. Воспользоваться программой смогут более 13 тысяч семей, уточнил глава правительства.
2: Президент объявил комфортную и безопасную среду для жизни одной из главных целей развития страны, обозначил социальную газификацию не менее 1 миллиона 600 тысяч домовладений в ближайшие 4 года как обязательный для этого шаг. И с 2021 года жители нашей страны имеют возможность бесплатно подвести газ до границ своего земельного участка, а многодетные семьи, участники специальной военной операции, их близкие, инвалиды первой группы, люди с невысокими доходами или осуществляющие уход за детьми с ограничением по здоровью получают и помощь с финансированием дальнейших работ.
1: Подключения в рамках социальной газификации идут круглый год. Поскольку в значительной части страны уже начался отопительный сезон, все связанные с теплоснабжением мероприятия имеют особое значение для россиян и должны выполняться отлаженно и четко, подчеркнул премьер-министр. Лидеры Белоруссии, Казахстана и представители Китая поздравили Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу. Александр Лукашенко назвал высокую явку достойным ответом на внешние попытки дискредитировать избирательную кампанию и выразил уверенность в укреплении союзного государства. В Пекине подчеркнули, что итоги голосования отражают суверенный выбор народа, подтвердив готовность к расширению сотрудничества. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев отметил беспрецедентную консолидацию российского общества. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал глубокий кризис доверия к правящим.

0: коалиции. Правительство потеряло контакт с гражданами, а в обществе нарастает чувство несправедливости. Мерц анонсировал срочную корректировку политического курса и новые переговоры с социал-демократами, которые ранее заблокировали его реформы. На фоне жесткого внутрипартийного конфликта и провальных сентябрьских выборов в руководстве Христианско-демократического союза всерьез рассматривает вопрос о скорой отставке канцлера. Мировой рынок зерна ждет рекордный за 33 года дефицит кукурузы. В нынешнем сезоне глобальное потребление превысит производство почти на 30 миллионов тонн. К нехватке привели летняя жара в Соединенных Штатах, проблемы с черноморским экспортом и природное климатическое явление «Эль-Ниньо». Запасы американской кукурузы упали ниже критического порога, а Евросоюз массово скупает зерно у Штатов вместо Украины. С мая биржевые цены выросли на 8%. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Вы слушаете радио «Звезда».
2: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
3: Глава четвертая. На пороге зимы несколько причин охватили лагерь долгой полосой беспокойств, неизвестности, грозных и запутанных положений, странных несообразностей. Белые завершили намеченное обложение повстанцев. Во главе законченной операции стояли генералы Вицин, Квадри и Басалыга. Эти генералы славились твердостью и непреклонной решительностью. Одни имена их наводили ужас на жен повстанцев в лагере и на мирное население, еще не покинувшее родных мест и остававшееся в своих деревнях позади за неприятельскую цепью. Как уже было сказано, нельзя было предвидеть способов, какими мог бы сузиться круг вражеского оцепления. На этот счет можно было быть спокойными. Однако и оставаться безучастными к окружению не было возможности. Покорность обстоятельствам нравственно усиливала противника. Из ловушки, хотя бы и безопасной, надо было постараться вырваться с целью военной демонстрации. Для этого выделили большие партизанские силы и сосредоточили их против западной дуги круга. В результате многодневных жарких боев партизаны нанесли неприятелю поражение и, прорвав в этом месте его линию, зашли ему в тыл. Через свободное пространство, образованное прорывом, открылся доступ в тайгу к повстанцам. На соединение с ними хлынули новые толпы бегущих. Прямой партизанской роднёй этот приток мирного деревенского люда не исчерпывался. Устрашенное карательными мерами белых, все окрестное крестьянство сдвинулось с места, покидало свои пепелища и, естественно, тяготело к крестьянскому лесному войску, в котором видело свою защиту. Но в лагере было стремление избавиться от собственных нахлебников. Партизанам было не до чужих и новых. К бегущим выезжали навстречу, останавливали их в дороге и направляли в сторону, к мельнице в Челимской рощи на реке Челимке. Это место на кулиге, образовавшееся из разросшихся при мельнице усадеб, называлось «Дворы». В этих дворах предположено было разбить беженское зимовье и расположить склад выделенного для них продовольствия. Между тем, как принимались такие решения, дела шли своим чередом, и лагерное командование за ними не поспевало. Одержанная над неприятелем победа осложнилась. Пропустив разбившую их партизанскую группу внутрь края, белые сомкнули и восстановили свою прорванную линию. Забравшемуся к ним в тыл и оторвавшемуся отряду, возвращение к своим в тайгу из набега было отрезано. С беженками тоже творилось неладное. В густой непроходимой чаще легко было разминуться. Высланные навстречу не нападали на след бегущих и возвращались, разъехавшись с ними. а женщины стихийным потоком двигались вглубь тайги, совершая по пути чудеса находчивости. Валили по обе стороны лес, наводили мосты и гати, прокладывали дороги. Все это противоречило намерениям лесного штаба и переворачивало вверх дном планы Ливерия и его предначертания. Глава пятая. По этому поводу и бушевал он, стоя вместе со Свиридом невдалеке от тракта, который на небольшом протяжении проходил в этом месте тайгою. На дороге стояли его начальники, споря, резать или нет провода, тянувшегося вдоль дороги телеграфа. Последнее решающее слово принадлежало Ливерию, а он забалтывался с бродягой Звероловым. Ливерий махал им рукой, что он сейчас к ним подойдет, чтобы они подождали, не уходили. Свирид долгое время не мог перенести осуждения и расстрела Вдовиченки, ни в чем не повинного, кроме только того, что его влияние, соперничавшее с авторитетом Ливерия, вносило раскол в лагерь. Свирид хотел уйти от партизан, чтобы жить опять своей волей на особицу, по-прежнему. Да не тут-то было. Нанялся, продался. Его ждала участь расстрелянных, если бы он теперь ушел от лесных братьев. Погода была самая ужасная, какую только можно придумать. Резкий порывистый ветер нес низко над землей рваные клочья туч, черные, как хлопья летящей копоти. Вдруг из них начинал сыпать снег в судорожной поспешности какого-то белого помешательства. В минуту даль заволакивалась белым саваном, земля устилалась белой пеленою. В следующую минуту пелена сгорала и стаивала дотла. Выступала черная, как уголь, земля, черное небо, обданное сверху косыми отеками вдалеке пролившихся ливней. Земля воды больше в себя не принимала. В минуту просветления тучи расходились, точно проветривая небо. Наверху растворяли окна, отливающие холодную стеклянной белизной. Стоячая, невпитываемая почвою вода отвечала с земли такими же распахнутыми оконницами луж и озер, полными того же блеска. Ненастье дымом скользило по скипидарно-смолистым иглам хвойного бора, не проникая в них, как не проходит вода в клеенку. Телеграфные провода, как бисером, были унизаны каплями дождя. Они висели тесно-тесно одна к другой и не отрывались. Свирид был из числа отправленных вглубь тайги навстречу беженкам. Он хотел рассказать начальнику о том, чему он был свидетелем. О бестолочи, получавшейся из взаимостолкновения разных, равно неисполнимых приказов, об изуверствах, учиняемых наиболее слабую, изверившуюся частью женских скопищ. Двигавшиеся пешком, с узлами, мешками и грудными детьми на себе, лишившиеся молока, сбившиеся с ног и обезумевшие молодые матери бросали детей на дороге, вытрясали муку из мешков и сворачивали назад. Лучше де скорая смерть, чем долгая от голоду, лучше врагу в руки, чем лесному зверю в зубы. Другие, наиболее сильные, являли образцы выдержки и храбрости, неведомые мужчинам. У Свирида было еще множество других сообщений. Он хотел предупредить начальника о нависающей над лагерем опасности нового восстания, более угрожающего, чем подавленное, и не находил слов, потому что нетерпеливость Ливерия, раздраженно торопившего его, окончательно лишала его дара речи. А Ливерий поминутно обрывал Свирида. Не только от того, что его ждали на дороге и кивали, и кричали ему, но потому что две последние недели к нему сплошь обращались с такими соображениями. И Ливерию все это было известно. «Ты не гони меня, товарищ начальник. Я и так не неречист. У меня слово в зубах застревает. Я словом подавлюсь. Я тебе что говорю? Сходи в беженский обоз, скажи жонкам челдонским, закон да дело. Ишь, какая у них непоть пошла. Я тебе спрашиваю, что у нас все на Колчака или бабе побоище? Короче, Свирид, видишь, кличет меня, не накручивай. Теперь это лишачиха Дейманка Злодариха, пес ее знает, кто она есть, бабенка. Сказывала, припишите меня, говорит, к скотине бабой-ветринянкой. Ветеринаркой свирит. А я про что? Я и говорю бабой-ветринянкой, животные по ветре лечить. А ныне куда там тебе твоя скотина? Маткой-беспоповкой, столоверкой обратилась. Корове обедней служит, новых женок беженских с пути совращат. Вот, говорит, на себя пеняйте, до чего доводит за красным флагом, за драмший подол. Другой раз не бегайте. Я не понимаю, про каких ты беженок? Про наших партизанских или еще про каких-нибудь других? Вестимо про других, про новых чужеместных. Так ведь было им распоряжение в сельцо дворы на Челимскую мельницу. Как они здесь очутились? Васильцо дворы, от твоих дворов одно огнище стоит, погорелище. И мельницы, и вся кулишка в угольках. Они, пришедшие на Челимку, видят пустошь голая. Половина ума решилась. Воймя воет и назад к белякам. А другие оглобли наоборот и сюда всем обозом. Через глухую чащу? Через стопи? А топоры пилы на что? Им мужиков наших послали охранять, пособили. 30, говорят, верст дороги прорубили. С мостами бести. Говори после этого, бабы. Такое сделают злыдни, не сообразишь в 3 дни. Хорош, гусь, че ж ты радуешься, кобыла? 30 верст дороги. Это ведь вица, ну и квадри на руку. Открыли проезд в тайгу. Хоть артиллерию кати. Заслон, заслон, выставь заслон и дело с концом. Бог даст, без тебя додумаешь.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Глава 6. Дни сократились. 5 часов темнело. Ближе к сумеркам Юрий Андреевич перешел тракт в том месте, где на днях Ливерий пререкался со Свиридом. Доктор направлялся в лагерь. Близ поляны и горки, на которой росла рябина, считавшаяся пограничной вехой лагеря, он услышал озорной, задорный голос Кубарихи, своей соперницы, как он в шутку звал лекариху-знахарку. Его конкурентка с крикливым подвизгиванием выводила что-то веселое, разухабистое, наверное, какие-то частушки. Ее слушали. Ее прерывали взрывы сочувственного смеха, мужского и женского. Потом все смолкло. Все, наверное, разошлись. Тогда Кубариха запела по-другому. Про себя и вполголоса, считая себя в полном одиночестве. Остерегаясь отступиться в болото, Юрий Андреевич в потемках медленно пробирался по стежке, огибавшей топкую полянку перед рябиной, и остановился, как вкопанный. Кубариха пела какую-то старинную русскую песню. Юрий Андреевич не знал ее. Может быть, это была ее импровизация? Русская песня, как вода в запруде. Кажется, она остановилась и не движется. А на глубине она безостановочно вытекает из вишняков, и спокойствие ее поверхности обманчиво. Всеми способами, повторениями, параллелизмами она задерживает ход постепенно развивающегося содержания. У какого-то предела оно вдруг сразу открывается и разом поражает нас. Сдерживающая себя, властвующая над собою, тоскующая сила выражает себя так. Это безумная попытка словами остановить время. Кубариха наполовину пела, наполовину говорила. Что бежал заюшка по белу свету, да по белу снегу. Он бежал косой мимо рябины дерева, он бежал косой, рябине плакался. У меня, люзайца, сердце робкое, захолончивое. Я робею, заяц, следу зверьего, несыто волчье черево. Пожалей меня, рябина в куст, что рябина в куст, краса рябина дерева. Ты не дай красы своей злому ворогу, злому ворогу, злому ворону. Ты рассыпь красные ягоды горстью по ветру, по белу свету, по белу снегу. закати, закинь их на родиму сторону, в тот ли крайний дом соколицы, в то ли крайнее окно, да в ту ли горницу, там затворница укрывается, милая моя желанная, ты скажи на ушко моей жаленушке слово жаркое, горячее, я томлюсь во плену, солдат-ратничек, скучно мне солдату на чужбинушке, а и вырвусь я из плена Горького, вырвусь к ягодке моей, красавица. Глава седьмая. Солдатка Кубариха заговаривала больную корову Палихи, Памфиловой жены Агафьи Фотиевны, в просторечии Фатевны. Корову вывели из стада и поставили в кустарник, привязав за рога к дереву. У передних ног коровы на пеньке села хозяйка, у задних на доильной скамеечке солдатка-ворожея. Остальное несметное стадо теснилось на небольшой прогалине. Темный бор отовсюду обступал его стеною высоких, как горы, треугольных елей, которые как бы сидели на земле на толстых задах своих врозь растопыренных нижних ветвей. В Сибири разводили какую-то одну примированную швейцарскую породу. Почти все в одну масть, черные с белыми подпалинами коровы, не меньше людей были измучены лишениями, долгими переходами, нестерпимой теснотой. Прижатые боками одна к другой, они чумели от давки. В своем одурении они забывали о своем поле и с ревом по бычьи налезали одна на другую, с трудом взволакивая вверх тяжелые оттянутые вымена. Покрытые ими телицы, задрав хвост, вырывались из-под них и, обламывая кусты и сучья, убегали в чащу, куда за ними с криком бросались старики-пастухи и дети-подпаски. И точно запертые в тесном кружке, который вычерчивали еловые верхушки в зимнем небе, так же бурно и беспорядочно теснились, становились на дыбы и громоздились друг на друга снеговые черно-белые облака над лесною прогалиной. Стоявшие кучкою поодаль любопытные мешали знахарке. Она недобрым взглядом смеривала их с головы до ног, но было ниже ее достоинства признаваться, что они ее стесняют. Самолюбие артистки останавливало ее. И она делала вид, что не замечает их. Доктор наблюдал ее из задних рядов, скрытый от нее. Он в первый раз толком разглядел ее. Она была в неизменной английской своей пилотке и гороховой интервентской шинели с небрежно отогнутыми отворотами. Впрочем, высокомерными чертами глухой страстности молодо вычернившие глаза и брови этой немолодой женщины, на лице ее было ясно написано, до чего ей все равно, в чем и без чего быть ей. Но вид Памфиловой жены удивил Юрия Андреевича. Он почти не узнал ее. За несколько дней она страшно постарела. Выпученные глаза ее готовы были выйти из впадин. На шее, вытянувшейся оглоблей, бился вздувшийся живчик. Вот что сделали с ней ее тайные страхи. «Не доится, милая», — говорила Агафья. «Думала, межмолок, да нет, давно пора бы молоку, а все безмолочнеет». «Че межмолок? Вон на соске у ней болячка, антракс. Травку дам на сале смазывать и, само собой, нашепчу». «Другая моя беда — муж. Приворожу, чтоб не гулял, это можно. Пойдет липнуть, не оторвешь. Третью беду сказывай». «Да не гуляет. Добро бы гулял. То-то и беда, что наоборот. Пуще мочи ко мне, к детям прирос. Душой по нас сохнет. Знаю я, что он думает. Вот, думает, лагеря разделят, зашлют нас в разные стороны. Достанемся мы басалышским, а его с нами не будет. Некому будет за нас постоять. Замучат они нас, нашим мукам порадуются. Знаю я его думы. Как бы чего над собой не сделал. Подумаем, уймем печаль. Третью беду сказывай». «Да нет ее третьей. Вот и все они, корова да муж». Ну и бедна ж ты бедами, мать. Гляди, как Бог тебя милует. Днем с огнем таких поискать. Две беды горести у бедной головушки, а я одна, жалостливый муж. Что дашь за корову? Начнем отчитывать. А ты что хошь? Ситного ковригу? Да мужа? Кругом захохотали. Смеешься, что ли?
4: Ну, коль больно дорого, ковригу скину.
3: На одном муже сойдемся. Хохот кругом удесятерился.
4: Как кличка-то?
3: Да не мужняя, коровы.
5: Красава.
3: Тут, почитай, полстада все красавы. Ну, ладно, благословясь. И она начала заговаривать корову. Вначале ее ворожба действительно относилась к скотине. Потом она сама увлеклась и прочла Агафье целое наставление о колдовстве и его применениях. Юрий Андреевич, как завороженный, слушал эту бредовую вязь, как когда-то при переезде из Европейской России в Сибирь прислушивался к цветистой болтовне возницы Вакха. Солдатка говорила: «Тетка Маргосья, приди к нам в гости, отворник середу, сыми порчу вереду, сойди в осца с коровья сосца, стой смирно, красавка, не переверни лавку, стой горой, дой рекой, строфила, страшила, слупи наскрозь, струп шелудовый в крапиву брось, крепко, что царско, слово знахарско». «Все надо знать, Агафьюшка, отказы, наказы, слово обежное, слово обережное». Ты вот смотришь и думаешь, лес, а это нечистая сила с ангельским воинством сошлась. Рубятся, вот что ваши с басалышскими. Или, к примеру, погляди, куда я кажу. Не туда смотришь, милая, ты глазами гляди, а не затылком. И гляди, куда я пальцем тыкаю. Во-во! Ты думаешь, это что? Думаешь, это на березе ветер ветку с веткой скрутил, спутал? Думаешь, птиц гнездо ведь задумала? Как бы не так. Это самая настоящая затея бесовская». Русалка эта дочке своей венок плела. Слышит, люди мимо идут, бросила, спугнули. Ночью кончит, доплетет, увидишь. Или опять это ваше знамя красное. Ты что, думаешь, это флаг? Ан вот видишь, совсем оно не флаг. А это девки, моровухи, манкой, малиновый платок. Манкой, говорю. Отчего манкой? Молодым ребятам платком махать, подмигивать. Молодых ребят манить на убой, на смерть, насылать мор. «А вы поверили? Флаг? Сходись ко мне всех стран, пролетая беднота!» «Теперь все надо знать, мать Агафья. Все-все, ну как есть все. Какая птица, какой камень, какая трава. Теперь, к примеру, птица — это будет птица стратим, скворец. Зверь будет барсук. Теперь, к примеру, вздумаешь с кем полюбавиться, только скажи. Я тебе кого хошь присушу». «Хошь твоего над вами начальника лесного вашего, хошь Колчака, хошь Иван-Царевича. Думаешь, хвастаю, вру, а вот и не вру. Ну смотри, слушай, придет зима, пойдет метелица, в поле вихри толпить, кружить столбунки. А я тебе в тот столб снеговой, в тот снеговорот нож залукну, вгоню нож в снег по самый черенок и весь красный в крови из снега выну. Что, видала, ага? А думала, вру». «А от кеда скажи, из-за верухи буранной кровь. Ветер ведь это воздух, снеговая пыль. А то ты и есть кума, не ветер это буран, а разведенка, оборотенка, детеныша, ведьменочка своего потеряла. Ищет в поле, плачет, не может найтить. И в нее мой нож угодит. Оттого кровь. И я тебе тем ножом, чей хошь, след выну, вырежу и шелком к подолу пришью». «И пойдет, хэш Колчак, хэш Стрельником, хэш Новый Царь какой-нибудь по пятам за тобой, куда ты, туда и он. А ты думала, вру. Думала, сходись ко мне всех стран, босота и пролета. Или тоже, например, теперь камни с неба падают. Падают, яко дождь. Выйдет человек за порог из дому, а на него камни. Или иные ведеху конники проезжали верхом по небу. Кони копытами задевали за крыши». Или какие кудечники в старину открывали. Сия жена в себе заключает зерно или мед, или куний мех. И латники тем занагощали плечо. Яко отмыкают скрынницу и вынимали мечом из лопатки, у какой пшеницы меру, у какой белку, у какой пчелиный сот. Иногда встречается на свете большое и сильное чувство. К нему всегда примешивается жалость. Предмет нашего обожания —
5: тем более кажется нам жертвою, чем более мы любим. У некоторых сострадание к женщине переходит все мыслимые пределы. Их отзывчивость помещает ее в несбыточные, ненаходимые на свете в одном воображении существующие положения, и они ревнуют ее к окружающему воздуху, к законам природы, к протекшим до нее тысячелетиям. Юрий Андреевич был достаточно образован, чтобы в последних словах ворожеи заподозрить начальные места какой-то летописи новгородской или ипатьевской, наслаивающимися искажениями, превращенные в апокриф. Их целыми веками коверкали знахари и сказочники, устно передавая их из поколения в поколение. Их еще раньше путали и перевирали переписчики. Отчего же тирания предания так захватила его? Отчего к невразумительному вздору и бессмыслице небылицы отнесся он так, точно это были положения реальные? Ларе приоткрыли левое плечо. Как втыкают ключ в секретную дверцу железного, вделанного в шкаф тайничка, поворотом меча ей вскрыли лопатку. В глубине открывшейся душевной полости показались хранимые ее душою тайны. Чужие посещенные города, чужие улицы, чужие дома, чужие просторы потянулись лентами, раскатывающимися мотками лент, вываливающимися свертками лент наружу. О, как он любил ее! Как она была хороша! Как раз так, как ему всегда думалось и мечталось, как ему было надо. Но чем? Какой стороной своей? Чем-нибудь таким, что можно было назвать или выделить в разборе? О нет, но той бесподобно простой и стремительной линией, какую вся она одним махом была обведена кругом сверху донизу Творцом, и в этом божественном очертании сдана на руки его душе, как закутывают в плотно накинутую простыню выкупанного ребенка. А теперь где он и что с ним? Лес, Сибирь, партизаны — они окружены, и он разделит общую участь. Что за чертовщина, что за небывальщина? И опять у Юрия Андреевича стало мутиться в глазах и голове. Все поплыло перед ним. В это время вместо ожидаемого снега начал накрапывать дождь. Как перекинутый над городской улицей от дома к дому плакат на большущем полотнище протянулся в воздухе с одной стороны лесной прогалины на другую, расплывчатый, во много раз увеличенный призрак одной удивительной боготворимой головы. И голова плакала, а усилившийся дождь целовал и поливал ее. «Ступай», — говорила ворожья Агафье, — «корову твою отчитала я, выздоровеет. Молись Божьей Матери, сего света чертог и книга слова животного».

0: Радио «Звезда». Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
1: Глава 8. Шли бои у западных границ тайги. Но она была так велика, что на глаз ее это разыгрывалось как бы на далеких рубежах государства, а затерявшийся в ее дебрях стан был так многолюден, что сколько ни уходило из него народу в бой, еще больше всегда оставалось, и он никогда не пустовал. Гул отдаленного сражения почти не достигал гуще лагеря. Вдруг в лесу раскатилось несколько выстрелов. Они последовали один за другим совсем близко и разом перешли в частую беспорядочную стрельбу. Застигнутые пальбою в том же месте, где она слышалась, шарахнулись в рассыпную. Люди из вспомогательных лагерных резервов побежали к своим телегам. Поднялся переполох. Все стали приводить себя в боевую готовность. Скоро переполох улегся. Тревога оказалась ложной. Но вот опять к тому месту, где стреляли, стал стекаться народ. Толпа росла. К стоявшим подходили новые. Толпа окружала лежавший на земле окровавленный человеческий обрубок. Изувеченный еще дышал. У него были отрублены правая рука и левая нога. Было уму непостижимо, как на оставшейся другой руке и ноге несчастный дополз до лагеря. Отрубленные рука и нога страшными кровавыми комками были привязаны к его спине с длинной надписью на дощечке, где между отборными ругательствами было сказано, что это сделано в отплату за зверство такого-то и такого-то красного отряда, к которому партизаны из лесного братства не имели отношения. Кроме того, присовокуплялось, что так будет поступлено со всеми, если к названному в надписи сроку партизаны не покорятся и не сдадут оружие представителям войск Вицинского корпуса. Истекая кровью, прерывающимся слабым голосом и заплетающимся языком, поминутно теряя сознание, страдалец-калека рассказал об истязаниях и пытках в тыловых военно-следственных и карательных частях у генерала Вицина. Повешенье, к которому его приговорили, ему заменили в виде милости отсечением руки и ноги, чтобы в этом изуродованном виде пустить к партизанам в лагерь для их устрашения. До первых подходов к лагерной сторожевой линии его несли на руках, а потом положили на землю и велели ползти самому, подгоняя его издали выстрелами в воздух. Замученный еле шевелил губами. Чтобы разобрать его невнятный лепет, его слушали, согнув поясницы и низко наклонившись к нему. Он говорил:
2: «Берегитесь, братцы, прорвал он вас».
1: «Заслон послали, там великая драка, задержим».
2: «Прорыв, прорыв, он хочет нечаянно, я знаю». «Ой, не могу, братцы, видите, кровью схожу, кровью кашляю, сейчас кончусь».
1: «А ты полежи, отдышись, ты помолчи! Да не давайте говорить ему, ироды, видите, вредно ему!»
2: «Живого места во мне не оставил, кровопийца! Собака, кровью, говорит, своей будешь у меня умываться! Сказывай, кто ты есть такой! А как я, братцы, это скажу, когда я самый, как есть, настоящий дезертир? Да, я от него к вашим перебег».
1: «Вот ты говоришь, он, это кто же у них над тобой орудовал?»
2: «Ой, братцы, нутро займается. Дайте малость дух переведу. Сейчас скажу. Атаман Бекешин, штрезе полковник Вицинский. Вы тут в лесу ничего не знаете. В городу стон. Из живых людей железо варят, из живых режут ремни. Тащат за шиворот, не знам куда. Тьма кромешная. Обтрогаешься, кругом клетка, вагон. В клетке человек больше 40, в одном нижнем. И то, и зная, отпирают клетку и лапище в вагон. Первого попавшего наружу. Все равно, как курей резать, ей-богу. Кого вешать, кого под шампала, кого на допрос. Излупцуют в нитку, посыпают раны солью, поливают кипятком. Когда скинет или сделает под себя на низ, заставляют «живи», а с детишками, а по женскому делу, о, Господи!»
1: Несчастный был уже при последнем издыхании. Он не договорил, вскрикнул и испустил дух. Как-то все сразу это поняли. Стали снимать шапки, креститься. Вечером другая новость, куда страшнее этого случая, облетела весь лагерь. Памфил Палых был в толпе, стоявшей вокруг умиравшего. Он его видел, слышал его рассказ, прочел полную угроз надпись на дощечке. Его постоянный страх за судьбу своих в случае его смерти охватил его в небывалых размерах. В воображении он уже видел их отданными на медленную пытку, видел их мукою искаженные лица, слышал их стоны и зовы на помощь. Чтобы избавить их от будущих страданий и сократить свои собственные, он в неистовстве тоски сам их прикончил. Он зарубил жену и трех детей тем самым острым, как бритва, топором, которым резал им, девочкам и любимцу сыну Фленушке, из дерева игрушки. Удивительно, что он не наложил на себя рук тотчас после совершенного. О чем он думал? Что у него могло быть впереди, какие виды, намерения? Это был явный умопомешанный, бесповоротно конченное существование. Пока Ливерий, доктор и члены армейского совета заседали, обсуждая, что с ним делать, он бродил на свободе по лагерю с упавшую на грудь головою, ничего не видя, мутно-желтыми, глядящими из-под лобья глазами. Тупо блуждающая улыбка нечеловеческого, никакими силами непобедимого страдания не сходило с его лица. Никто не жалел его, все от него отшатывались. Раздавались голоса, призывавшие к самосуду над ним. Их не поддерживали. Больше на свете ему было делать нечего. На рассвете он исчез из лагеря, как бежит от самого себя больное водобоязнью бешеное животное.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Глава 9. Давно настала зима. Стояли трескучие морозы. Разорванные звуки и формы без видимой связи появлялись в морозном тумане. Стояли, двигались, исчезали. Не то солнце, к которому привыкли на земле, а какое-то другое, подмененное, багровым шаром висело в лесу. От него туго и медленно, как во сне или в сказке, растекались лучи густого, как мед, янтарно-желтого света, и по дороге застывали в воздухе и примерзали к деревьям. Едва касаясь земли круглой стопою и пробуждая каждым шагом свирепый скрежет снега, по всем направлениям двигались незримые ноги в валенках, а дополняющие их фигуры в башлыках и полушубках отдельно проплывали по воздуху, как кружащиеся по небесной сфере светила. Знакомые останавливались, вступали в разговор. Они приближали друг к другу по банному побагровевшие лица с обледенелыми мочалками бород и усов. Клубы плотного вязкого пара облаками вырывались из их ртов и по громадности были несоизмеримы со скупыми, как бы отмороженными, словами их немногосложной речи. На тропинке столкнулись Ливерий с доктором.
2: «А, это вы! Сколько лет, сколько зим! Вечером прошу в мою землянку. Ночуйте у меня. Тряхнем стариной, поговорим. Есть сообщение».
1: Нарочный вернулся. Есть сведения о Варыкине? О моих и о ваших в донесении ни звука. Но отсюда я как раз черпаю утешительные выводы. Значит, они вовремя спаслись, а то бы о них имелось упоминание. Впрочем, обо всем при встрече. Итак, я жду вас». В землянке доктор повторил свой вопрос. «Ответьте только, что вы знаете о наших семьях». «Опять вы не желаете глядеть дальше своего носа. Наши, по-видимому, живы, в безопасности. Но не в них дело. Великолепнейшие новости. Хотите мясо? Холодная телятина?»
3: «Нет, спасибо. Не разбрасывайтесь. Ближе к делу».
1: «Напрасно, а я пожую. Цинга в лагере. Люди забыли, что такое хлеб, зелень. Надо было осенью организованнее собирать орехи и ягоды, пока здесь были беженки. Я говорю, дела наши в наивеликолепнейшем состоянии. То, что я всегда предсказывал, совершилось. Лед тронулся. Колчак отступает на всех фронтах. Это полное, стихийно развивающееся поражение. Видите, что я говорил? А вы ныли».
3: «Когда это я ныл?»
1: «Постоянно. Особенно, когда нас стеснил Вицин».
3: Доктор вспомнил недавно минувшую осень, расстрел мятежников, детоубийство и женоубийство палых, кровавую калашматину и человекоубоину, которой не предвиделось конца. Изуверства белых и красных соперничали по жестокости, попеременно возрастая одно в ответ на другое, точно их перемножали. От крови тошнило. Она подступала к горлу и бросалась в голову. Ею заплывали глаза. Это было совсем не нытье, это было нечто совсем другое. Но как было объяснить это Ливерию? В землянке пахло душистым угаром. Он садился на небо, щекотал в носу и горле. Землянка освещалась тонко, в листик нащепленными лучинками, в треногом железном таганце. Когда одна догорала, обгорелый кончик падал в подставленный таз с водой, и Ливерий втыкал в кольцо новую, зажженную.
1: «Видите, что жгу? Масло вышло. Пересушили полено. Быстро догорает лучина. Да, цинга в лагере. Вы категорически отказываетесь от телятины?» «Цинга. А вы что смотрите, доктор? Нет того, чтобы собрать штаб, осветить положение, прочесть руководству лекцию о цинге и мерах борьбы с нею?»
3: «Не томите, ради бога. Что вам известно в точности о наших близких?»
1: «Я уже сказал вам, что никаких точных сведений о них нет, но я не договорил того, что знаю из последних общевоенных сводок. Гражданская война окончена. Колчак разбит на голову. Красная армия гонит его по железнодорожной магистрали на восток, чтобы сбросить в море. Другая часть Красной армии спешит на соединение с нами, чтобы общими силами заняться уничтожением его многочисленных, повсюду рассеянных тылов. Юг России очищен. Что же вы не радуетесь? Вам этого мало?»
3: «Неправда, я радуюсь. Но где наши семьи?»
1: «В Варыкине их нет, и это большое счастье. Хотя летние легенды Каменодворского, как я и предполагал, не подтвердились. Помните эти глупые слухи о нашествии в Варыкино какой-то загадочной народности? Но поселок совершенно опустел. Там, видимо, что-то было все-таки, и очень хорошо, что обе семьи заблаговременно оттуда убрались. Будем верить, что они спасены. Таковы, по словам моей разведки, предположения немногих оставшихся».
3: «А Юрятин? Что там? В чьих он руках?»
1: «Тоже нечто несообразное, несомненная ошибка».
3: «А именно?»
1: «Будто в нем еще белые. Это безусловный абсурд, явная невозможность. Сейчас я вам это докажу с очевидностью».
3: Ливерий вставил в светец новую лучину и, сложив мятую трепанную двухверстку нужными делениями наружу, а лишние края подвернув внутрь, стал объяснять по карте с карандашом в руке.
1: «Смотрите, на всех этих участках белые отброшены назад. Вот тут, тут и тут, по всему кругу. Вы следите внимательно?»
3: «Да».
1: «Их не может быть в Юрятинском направлении. Иначе при отрезанных коммуникациях они неизбежно попадают в мешок. Этого не могут не понимать их генералы, как бы они ни были бездарны».
3: «Вы надели шубу? Куда вы?» «Простите, я на минуту. Я вернусь сейчас. Тут начажена махоркой и лучинной гарью. Мне нехорошо. Я отдышусь на воздухе».
0: Поднявшись из землянки наружу, доктор смел рукавицей снег с толстой колоды, положенной вдоль для сидения у выхода. Он сел на нее, нагнулся и, подперев голову обеими руками, задумался. Зимней тайги, лесного лагеря, 18 месяцев, проведенных у партизан, как не бывало. Он забыл о них. В его воображении стояли одни близкие.
3: Он строил догадки о них, одну другой ужаснее. Вот Тоня идет полем вовьюгу с Шурочкой на руках. Она кутает его в одеяло. Ее ноги проваливаются в снег. Она через силу вытаскивает их, а метель заносит ее. Ветер валит ее наземь. Она падает и подымается, бессильная устоять на ослабших, подкашивающихся ногах. О, но ведь он все время забывает. У нее два ребенка, и меньшого она кормит. Обе руки у нее заняты, как у беженок на челинке от горя и превышавшего их силы напряжения, лишавшихся рассудка. Обе руки ее заняты, и никого кругом, кто бы мог помочь. Шурочкин папа неизвестно где. Он далеко, всегда далеко, всю жизнь в стороне от них. Да и папа ли это? Такими ли бывают настоящие папы? А где ее собственный папа? Где Александр Александрович? Где Нюша? Где остальные? О, лучше не задавать себе этих вопросов. Лучше не думать. Лучше не вникать. Доктор поднялся с колоды в намерении спуститься назад в землянку. Внезапно мысли его приняли новое направление. Он передумал возвращаться вниз, к Ливерию. Лыжи, мешок с сухарями и все нужное для побега было давно запасено у него. Он зарыл эти вещи в снег за сторожевою чертою лагеря под большою пихтою, которую для верности еще отметил особую зарубкою. Туда, по протаренной среди сугробов пешеходной стежке, он и направился. Была ясная ночь, светила полная луна. Доктор знал, где расставлены на ночь караулы, и с успехом обошел их. Но у поляны с обледенелой рябиной часовой издали окликнул его и, стоя прямо на сильно разогнанных лыжах, скользком подъехал к нему.
4: «Стой! Стрелять буду! Кто такой? Говори порядок!»
3: «Да что ж ты, братец, очумел? Свой, аль не узнал? Доктор ваш, Живаго!»
4: «Виноват! Не серчай, товарищ Жилвак! Не признал! А Хаша и Жилвак даль не пущу. Надо все следом правилам».
3: «Ну, изволь. Пароль «Красная Сибирь», отзыв долой интервентов».
4: «Это другой разговор. Ступай, куда хочешь. За каким шайтаном ночи бродишь? Больные?»
3: Не спится, и жажда одолела. Думал, пройдусь, поглотаю снега. Увидел рябину в ягодах мороженых. Хочу пойти пожевать.
4: «Вот она, дурь барская, зимой по ягоду. 3 года колотим-колотим, не выколотишь. Никакой сознательности. Ступай по свою рябину, ненормальный, аль мне жалко».
3: И так же, разгоняясь все скорее и скорее, часовой, с сильно взятого разбега, стоя, отъехал в сторону на длинных свистящих лыжах и стал уходить по цельному снегу все дальше и дальше, за тощие, как поредевшие волосы, голые зимние кусты. А тропинка, по которой шел доктор, привела его к только что упомянутой рябине. Она была наполовину в снегу, наполовину в обмерзших листьях и ягодах, и простирала 2 заснеженные ветки вперед, навстречу ему. Он вспомнил большие белые руки Лары, круглые, щедрые, и, ухватившись за ветки, притянул дерево к себе. Словно сознательным, ответным движением рябина осыпала его снегом с ног до головы. Он бормотал, не понимая, что говорит, и сам себя не помня. «Я увижу тебя, красота моя писанная, княгиня моя, рябинушка, родная кровинушка». Ночь была ясная, светила луна. Он пробрался дальше в тайгу, к заветной пихте, откопал свои вещи и ушел из лагеря.
5: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
6: Продолжение завтра в это же время.
7: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Тэффи. Рассказ «Катенька». Читает Анастасия Бусыгина.
1: Дачка была крошечная. Две комнатки и кухня. Мать ворчала в комнатах, кухарка в кухне. И так как объектом ворчания для обеих служила Катенька, то оставаться дома этой Катеньке не было никакой возможности. И сидела она целый день в саду на скамейке-качалке. Мать Катеньки, бедная, но не благородная вдова, всю зиму шила дамские наряды и даже на входных дверях прибила дощечку. Мадам Пороскове, моды и платья. Летом же отдыхала и воспитывала гимназистку дочь посредством упреков в неблагодарности. Кухарка Дарья зазналась уже давно, лет 10 тому назад, и во всей природе до сих пор не нашлось существа, которое сумело бы поставить ее на место. Катенька сидит на своей качалке и мечтает о нем. Через год ей будет 16 лет, тогда можно будет венчаться и без разрешения митрополита. Но с кем венчаться-то? Вот вопрос. Из дома доносится тихое бубнение матери. И ничего, ни малейшей благодарности. Розовый брокар на платье купила 45. Девка на выданье, гудит из кухни, избаловавшись с детства. Нет, коли ты мать, так взяла бы хворостину хорошую. «Самих бы вас хворостиной!» — кричит Катенька и мечтает дальше. Венчаться можно со всяким. Это ерунда. Лишь бы была блестящая партия. Вот, например, есть инженеры, которые воруют. Это очень блестящая партия. Потом еще можно выйти за генерала. Да мало ли за кого. Но интересно совсем не это. Интересно, с кем будешь мужу изменять. Генеральша графиня Катерина Ивановна дома? И входит он в белом кителе вроде Середенкина. Только, конечно, гораздо красивее и носом не фыркает. «Извините, я дома, но принять вас не могу, потому что я другому отдана и буду век ему верна». Он побледнел, как мрамор, только глаза его дивно сверкают. Едва дыша, он берет ее за руку и говорит: «Катя! А, Катя! Это ты с тарелки черносливину взяла, а?» Мать высунула голову в окошко, и видно ее сердитое лицо. Из другого окошка подальше высовывается голова в повойнике и отвечает: «Конечно, она! Я сразу увидела, было для компоту 10 черносливин, а как она подошла, так и 9 сделалось. И как тебе не стыдно, а?
2: Сами слопали, а на меня валите!» — огрызнулась Катенька. «Очень мне нужен ваш чернослив! От него керосином пахнет!»
3: «Керосином? А почему ж ты знаешь, что керосином, коли ты не пробовала, а?»
2: «Керосином?» — ужасается кухарка. «Эдакие слова произносить! Взять бы, что ни наесть, да отстегать бы! Так к него
3: стегайте себя саму! Отвяжитесь!»
1: Да, значит, он берет за руку и говорит: «Отдайся мне!» Я уже готова уступить его доводам, как вдруг дверь распахивается и входит муж. «Сударыня, я все слышал. Я дарю вам мой титул, чин, все состояние, и мы разведемся».
3: «Катька! Дур полосатая, кошка носатая!» —
1: раздался голос позади скамейки. Катенька обернулась. Через забор перевесился соседский Мишка и, дрыгая для равновесия высоко поднятой ногой, обрывал сросших у скамейки кустов зеленую смородину.
2: «Пошел вон, поганый мальчишка!» — взвизгнула Катенька.
3: «Поган да не цыган, а ты вроде Володи!»
2: «Мама, мама, он смородину рвет!»
3: «Ах ты, Господи помилуй!» — высунулись две головы. «Час от часу не легче! Ах ты дерзостный! Ах ты мерзостный! Взяди бы хворостину хорошую! Мало вас, видно, в школе порют, что вы и на каникулах под розгу проситесь! Вон пошел, чтобы духу твоего...»
1: Мальчишка спрятался, предварительно показав для самоудовлетворения всем по очереди свой длинный язык с налипшим к нему листом смородины. Катенька уселась поудобнее и попробовала мечтать дальше. Но ничего не выходило. Поганый мальчишка совсем выбил ее из настроения. Почему вдруг кошка носатая? Во-первых, у кошек нет носов, они дышат дырками. А во-вторых, у нее, у Катеньки, совершенно греческий нос, как у древних римлян. И потом, что это значит? Вроде Володя. Володи разные бывают. Ужасно глупо. Не стоит обращать внимания. Но не обращать внимания было трудно. От обиды сами собой опускались углы рта, и тоненькая косичка дрожала под затылком. Катенька пошла к матери и сказала: «Я не понимаю вас. Как можно позволять уличным мальчишкам издеваться над собой? Неужели же только военные должны понимать, что значит честь мундира?» Потом пошла в свой уголок, достала конвертик, украшенный золотой незабудкой с розовым сиянием вокруг каждого лепестка, и стала изливать душу в письме к Мане Кокиной. «Дорогая моя, я в ужасном состоянии. Все мои нервные окончания расстроились совершенно. Дело в

0: Сегодня утром у нас в имении случилось необычное событие. Пропала масса фруктов, черносливов и прочих драгоценностей. Вся прислуга в один голос обвинила шайку соседних разбойников. Я молчала, потому что знала, что их предводитель — граф Михаил. В тот же вечер он с опасностью для жизни перелез через забор и шепнул страстным шепотом: «Ты должна быть моей». Разбуженная этим шепотом, я выбежала в сад в капоте и серебряной парчи, закрытая как плащом моими распущенными волосами. У меня коса очень отросла за это время, ей-богу. И граф заключил меня в свои объятия. Я ничего не сказала, но вся побледнела, как мрамор. Только глаза мои дивно сверкали. Катенька вдруг приостановилась и крикнула в соседнюю комнатушку: «Мам! Дайте мне, пожалуйста, 7-копеечную марку, я пишу Мане Кокиной». «Что? Марку? Все только Кокиным да Мокиным письма писать. Нет, милая моя, мать у тебя тоже не лошадь, чтобы на Мокиных работать. Посидят Мокины и без писем».
1: «Только и слышно, что марку давай», — загудела из кухни. «Взял бы хворостину хорошую, да как ни наесть».
0: Катенька подождала минутку, прислушалась, и когда стало ясно, что марки не получить, она вздохнула и приписала: «Дорогая Манечка, я очень криво приклеила марку и боюсь, что она отклеится, как на прошлом письме. Целую тебя 100 миллионов раз. Твоя Катя Маткова».
2: Мы читали рассказ Тэффи «Катенька». Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин наградил помощника машиниста тепловоза, который погиб при украинской атаке на Крым. Документ опубликован на сайте Кремля. Иван Шведов посмертно награжден орденом мужества. Он скончался 6 марта. Тогда дрон «Камикадзе» ударил в кабину локомотива. Состав Шведова возвращался из Керчи в Джанкой. В Якутии на Нерюнгринской ГРЭС минувшей ночью произошел пожар. Загорелись трансформаторная подстанция на энергоблоке номер 1 и турбина в машинном зале станции. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В результате пострадал работник. К этой минуте пожар потушен. Ведется устранение последствий инцидента. Услуги электро- и теплоснабжения для потребителей Нерюнгринского района поставляются без ограничений. Федеральный бюджет страны на следующие 3 года будет непростым, об этом заявил Антон Силуанов. Министр финансов отметил, что в документ на следующий год будет заложен дефицит в размере 2% валового внутреннего продукта.
2: Правительство начало работать над бюджетом в начале года. Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая непростой бюджет на следующую трехлетку, последний год он всегда был непростым, сейчас опять такой же, понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер. Потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации и сделали бюджет уже с дефицитом, который не представляет каких-то рисков. Около 2% ВВП это дефицит. И главное, что мы состыковались с Центральным банком.
1: Ранее глава ведомства заявил, что в российском бюджете имеются средства на все запланированные расходы. Таким образом, он развеял слухи о якобы финансовых трудностях в России. По словам Силуанова, все, что запланировано в бюджете, обеспечено ресурсами. Мошенники к Дню Учителя придумали новую схему обмана. Чтобы вызвать доверие, педагогу или родителю привозят настоящий букет, якобы от неизвестного отправителя, а на следующий день жертве звонит служба доставки с просьбой продиктовать код из СМС. Он открывает доступ к госуслугам, банковскому приложению или мессенджеру. В некоторых случаях схема продолжается звонком от силовых структур, которые сообщают о взломе учетной записи и подталкивающих жертву к снятию наличных и передаче их для безопасности

рассказали ТАСС в Народном фронте. Роспотребнадзору известно о более чем 250 респираторных вирусах, с которыми граждане сталкиваются осенью. Об этом РИА Новости рассказала глава ведомства Анна Попова. Она отметила, что такие инфекции после лета активны, а рост заболеваниями увеличивается. Это связано в том числе с завершением отпусков и возвращением детей в школы после каникул.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Йошкар-Ола. Памятник Пушкину и Онегину. Столица республики Мариэл. Здесь, на набережной реки Малая Кокшага, находится удивительный по своей композиции памятник Александру Пушкину и, возможно, его главному литературному герою Евгению Онегину. Посмотрел на скульптуру, и воображение тут же рисует живую картинку, знакомую еще со школьной скамьи.
3: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной.
2: Поэт сидит на скамейке. В его руках бумага и перо. Онегин стоит рядом в позе франта. Его левая рука подпирает бок, в правой руке трость. А вот это интересно. Не знаем, как Евгений, в романе об этом ничего не сказано, а вот Пушкин трости просто обожал. Более того, он их коллекционировал. Рассказывал кучер поэта Петр Парфенов.
4: Палка у него завсегда железная в руках. Уйдет в поле, палку кверху бросает. Ловит ее на лету, словно главный барабанщик в полку.
1: Имя на карте.
2: Говорят, у Пушкина была любимая пудовая трость. А это, между прочим, 16 килограммов. Не верьте. На деле так называемый прогулочный посох Александра Сергеевича весил всего лишь 4 килограмма. Что, согласитесь, тоже немало. Кстати, столько же весил дуэльный пистолет. Поэт использовал свою трость в качестве тренажера, чтобы во время дуэли не дрогнула рука.
1: Имя на карте.
2: А еще в 1835 году Пушкин навестил свою давнюю подругу, баронессу Евпраксию Вревскую. Поэт пообещал хозяевам усадьбы приехать еще раз, а в подтверждение бросил свой посох в местный пруд. Говорят, что в советское время этот самый пруд прочесали от берега до берега, но так ничего и не нашли.
3: «Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны».
2: Памятник Пушкину и Онегину в Йошкар-Оле по-своему уникален. Во-первых, поэт здесь никогда не был. Но это вовсе не значит, что тут его не любят. А во-вторых, фотографируясь, люди зачастую не знают, кого же выбрать для обнимашек. Поэта или его героя? А вы? Кому бы отдали свое предпочтение? Вот-вот. Лучше приезжайте и решайте сами, на месте. Йошкар-Ола. Памятник Пушкину и Онегину.
1: Имя на карте.
5: Ломоносов дошел до Москвы
6: пешком. Вообще сбрасывались.
5: Отравился
6: Олейникова. Шлемы с рогами носили.
7: Аляску продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали
3: Затравился
2: гейт. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: А кто изобрел антибиотики?
1: Ну как же такое не знать? Александр Флеминг. Он открыл пенициллин и первым рассказал миру о целебных свойствах плесени.
2: А вот и нет.
3: Еще древние египтяне к ранам прикладывали заплесневелый хлеб. При этом природу бактерий они вряд ли, конечно, понимали. И был ли всегда положительный эффект, история умалчивает. Результаты уже научных исследований о влиянии плесени на развитие кожных заболеваний миру предъявили в 1870-е годы, задолго до шотландца Флеминга. И сделали это отечественные врачи Алексей Полотебнов и Вячеслав Моносеин.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Еще целый ряд ученых изучали этот вопрос. Микробиолог Александр Флеминг в 1928 оказался первым, кто выделил из плесени губительное для бактерий вещество. Он же окрестил его пенициллином. Но до создания лекарства пройдет еще около 10 лет. Требовалось получить пенициллин чистый, без примесей. Эту задачу решили австралиец Говард Флори и британец Эрнст Чейн.
1: То есть это была командная работа.
3: Определенно, все трое, Флеминг, Флори и Чейн, в 1945-м за труды получили Нобелевскую премию.
2: А вот и да.
4: Радиозвезда.
5: Как вас звать, величать-то?
6: Не царское это имя!
7: История одного прозвища.
8: Его провозгласили французским королем в 19, но короновали лишь в 26 лет. Законных прав на престол у него не было, но была Жанна д'Арк. Все это про Карла VII победителя.
7: За что же его нарекли таким именем?
8: 15 век. Французы по всем статьям проигрывают в столетней войне англичанам. Париж захвачен. Страна наполовину оккупирована и разорена. Фактическим правителем Франции становится малолетний английский король Генрих VI. Сам Карл к тому моменту фактически изгнанник.
9: История одного прозвища.
8: Все изменит 17-летняя Жанна д'Арк. Она убедит будущего монарха собрать армию и бросить вызов англичанам. Французы отобьют город Реймс, где Карла официально коронуют. Вскоре он вернет Бургундию и Париж, отвоюет Нормандию и Гиень. И по итогу заставит Англию согласиться на мир и вернуть почти все французские земли. За это Карла VII и прозовут победителем.
7: Не царское это имя. История одного прозвища.
10: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
11: Самовар. Символ русского гостеприимства. Этот блестящий сосуд не просто водонагреватель. Это целая история воплощения домашнего уюта и радушия. А с чего же все началось? Изобретателями и первыми производителями самоваров в России исторически считаются братья Иван и Назар Лисицыны. С детства они работали с металлом на небольшом заводе своего отца. И в 1778 году их эксперименты увенчались успехом. Они создали свой первый самовар. В том же году Назар Лисицын открыл первую в стране самоварную фабрику в Туле, которая вскоре стала столицей этого ремесла. Лисицыны выпускали изделия самых разнообразных форм с фигурными изящными кранами. Половину продукции продавали в Туле, остальную поставляли по стране и даже в Среднюю Азию, в города Хиву и Бухару, где тоже любили чаи гонять.
10: Ну ты кулибин!
11: Самовар – истинное чудо инженерной мысли. Внутри находится труба-жаровня, в которую засыпают сосновые шишки или угли. Они разгораются, нагревают воду, а специальная крышка-заслонка помогает регулировать тягу. Сверху на самовар ставится заварочный чайник. И находящийся в нем напиток настаивается от исходящего жара. Получается экономно и практично. Самовар был центром русского дома. Он объединял людей. Его берегли, передавали по наследству. И сегодня, глядя на этот сверкающий прибор, мы понимаем, что он олицетворяет не просто чаепитие, а теплую, душевную атмосферу общения.
10: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
12: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
13: Сложно.
12: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов.

0: Радиозвезда.
1: Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
3: 1872 год. Россия. Петербург. Сотрудники центрального почтового отделения находятся в некоторой растерянности. Вот уже две недели на складе лежит огромная деревянная посылка, но отправлена она на несуществующий адрес. Вызванная полиция ящик вскрывает, а там лишь мятые газетные листы и больше ничего. Так, сами того не подозревая, российские блюстители порядка стали мелкими пешками в грандиозной авантюрной игре второй половины 19-го столетия.
4: Пустые коробки я разослал во все крупные города страны. Все адреса вымышлены. Зачем? А вот это интересно. Каждая такая посылка была застрахована на 950 рублей, что подтверждала расписка от некой страховой компании. Расписки, изготовленные на фальшивой гербовой бумаге, приравнивались к векселям. Следовательно, как только посылки вскрывали, их можно было сразу же обналичить, что я и сделал.
0: Плутовство.
3: Павел Шпеер, сотрудник Московского кредитного общества, опытный авантюрист и финансовый мошенник. В 1867 году он создал тайную организацию преступников под названием «Червонные валеты» в честь знаменитого французского романа о похождениях Рокамболя. В банде состояли адвокаты и нотариусы, боевые офицеры и генералы, дворяне и помещики. Всего 50 человек. Действовали незатейливо. Спаивали помещиков, а их имущество переписывали на себя, торговали мертвыми душами, подделывали документы. Цех фальшивых бумаг находился в здании Бутырской тюрьмы. На валетов работали и тюремные надзиратели, и заключенные. Полиция была бессильна. Возмущенный столичный генерал-губернатор Долгоруков в сердцах заявил журналистам:
5: «Я этих негодяев и подлецов обязательно изловлю. Изловлю всех до единого. Поймаю и законопачу».
3: «Зря», — кричал. «Червонные валеты решили князя хорошенько проучить». Главарь банды Павел Шпеер часто бывал в гостях у губернатора, и тот, ничего не подозревая, с радостью согласился предоставить на один день свой дом, чтобы Шпеер показал его одному знакомому английскому лорду. Сам князь уехал на это время в загородную резиденцию. И спектакль начался.
4: Пока Долгоруков грелся на солнышке, я не просто показал англичанину губернаторский дом, но и продал его за 100 тысяч рублей. Нотариальную купчую подделали, а сам нотариус незамедлительно покинул Россию.
3: Это был грандиозный скандал. Князь вернулся в Москву и обнаружил в своем собственном доме настоящего британского лорда и его многочисленных слуг. Пришлось срочно вызывать полицию. Дело, правда, быстро замяли, но на этот раз червонные валеты действительно доигрались. Ими занялась секретная канцелярия. Долгое время сыщики не могли напасть на след неуловимых преступников. Сгубила мошенников любовница одного из валетов. Она сдала полицейским всю банду. На заседании суда аншлаг. За кресло в зале настоящая борьба. Люди стояли буквально на головах друг у друга. Впрочем, на скамье подсудимых тоже не хватало места. 45 обвиняемых, из них 27 дворяне. Приговор: 19 человек оправдать, 26 осудить. Максимальный тюремный срок – 2 года 6 месяцев. Казалось бы, история закончена, и все без исключения мошенники понесли заслуженное наказание. Ничего подобного. Главаря банды, Павла Шпеера, арестовать так и не удалось. Он бесследно исчез, прихватив с собой приличную сумму денег, оставшуюся после продажи того самого губернаторского дома.
1: Павел Шпеер. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.

0: Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6.30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчет ударного беспилотника «Молния-2» группировки войск «Центр» уничтожил укрепленные опорные пункты боевиков на Днепропетровском направлении спецоперации. Использовали бойцы усовершенствованный своими силами снаряд. О его преимуществах рассказал оператор-сапер Александр Малков.
2: Основная часть у него кумулятивный заряд. И дополнительно сами наши саперы делают эти такие уникальные снаряды, добавляют дополнительно взрывчатое вещество, там либо гексоген, либо тротил вокруг всего этого снаряда. Порядка килограмма дополнительного взрывчатого вещества. Данный снаряд очень хорошо разносит здания, стены. Струи кумулятивного заряда пробивают стену, а все остальное разносит вдребезги. Общая масса 6 килограмм.
1: Расчеты ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Центр» обеспечивают поддержку наступающих подразделений и способствуют созданию полосы безопасности на территории Днепропетровской области. Артиллеристы Центрального военного округа приняли участие в учении. Тренировались расчеты ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем. Им предстояло уничтожить укрепленный район условного противника. Стрельбы состоялись на полигоне под Оренбургом. По замыслу, при воздушной разведке с беспилотников заметили замаскированные командные пункты и районы сосредоточения резервов условного противника. Координаты передали на объединенный командный пункт для организации массированного огневого налета. Особый акцент сделали на противодействие контрбатарейной борьбе, оперативность маскировки орудий и смене огневых позиций. Учебный процесс выстроили с учетом опыта из зоны спецоперации. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Дмитрий Осколкин выполнял задачу по захвату вражеских позиций в составе штурмовой группы. Проявив тактические приемы, он скрытно приблизился к укреплению противника. Во время боя он уничтожил гранатами вражеский пулеметный расчет, а при зачистке опорного пункта взял в плен двух боевиков. Благодаря его самоотверженным действиям, штурмовая группа закрепилась на выгодных позициях, а от пленных были получены ценные сведения о численности и расположении сил противника. Российские военнослужащие приняли участие в совместном военном параде в честь 36-й годовщины образования Южной Осетии. Расчеты российской военной базы с коллегами из республики прошли торжественным маршем на театральной площади столицы Цхинвала. Также в мероприятии приняли участие парадные расчеты курсантов кадетской школы, женские парадные расчеты Министерства обороны и внутренних дел республики. Завершилось шествие выступлением сводного военного оркестра 4-й гвардейской военной базы и Министерства обороны Южной Осетии. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8.30.
0: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Юрий Никулин.
2: Артист, человек, любимый миллионами. Вся его жизнь была связана с цирком. Второй его стихией, уверенно, можно назвать кино. Но было и два больших хобби. Про то, что он собирал анекдоты, знают многие. Но Никулин еще и песни коллекционировал. Мало того, некоторые из них написал сам.
1: На первый взгляд.
2: В молодости Никулин был высоким и очень худым. Говорят, из-за этого его не приняли в театральный вуз. Но абитуриент оказался оптимистом и стал клоуном. Он вообще старался никогда не унывать. И всегда с ним была верная семиструнная гитара.
1: В чем изюминка?
2: Любовь к песням передалась Никулину от отца. В детстве любимым занятием Юры было петь вместе с папой песни, которые тот записывал в тетрадь. Потом Никулин и сам стал записывать слова песен, которые ему нравились. Иногда пробовал сочинять. Цирковая колыбельная, песенка о цирке. У него получалось, жена вспоминала.
3: Меня он песнями-то и приворожил. Пел мне Вертинского, разные песни пел. Юра вообще обладал великолепной музыкальной памятью.
2: Случалось, что он кому-то из музыкантов напевал сочиненный им мотив, иногда со своими словами. Они записывали мелодию, обрабатывали и ставили свои фамилии. Никулин отмахивался. Пусть, не жалко. Сошлись в нем талант, искренность и какая-то особая, родная для людей душевная щедрость.
4: Серебрятся лунным светом облака, поздней ночью опустевший цирк затих. Хоть была у нас работа нелегка, как приятно посидеть среди своих.
1: Юрий Никулин. Человек с изюминкой.
0: Радио «Звезда».
5: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
6: «Все приплыли».
7: Когда находишься на строительной площадке, обязательно нужно соблюдать правила безопасности. Каску не забыть надеть, потому что в 9 случаях из 10 именно вам на голову кирпич и упадет. Закон подлости. Рассказываю. Отставной майор британской армии Пейди Рой Бейтс эти самые правила безопасности, мягко говоря, игнорировал. В результате его голову с дружественным визитом посетил кирпич. Да-да-да, скорее всего, так и было. Иначе как объяснить дальнейшие поступки военного, которые логике вообще не поддаются? Судите сами. Во второй половине 20 века этот самый Пейди Рой Бейтс самовольно захватил в Северном море заброшенную военную платформу «Рафс Тауэр», которая находилась в 10 километрах от побережья Великобритании и, что самое главное, за пределами английских территориальных вод. Можно было предположить, что майор в отставке так соскучился по родной армии, что решил сам с собой войнушку поиграть. Но нет, все-таки ему на голову упал кирпич. Сомнений быть не может. В 1967 году Пейди Рой Бейтс объявил о создании на территории захваченной платформы государства Силен, после чего провозгласил себя любимого князем Роем Первым. Про кирпич больше сомнений нет, а ведь это только начало. Маразм крепчает. Совсем скоро Рой Первый назначил свою семью правящей династией. Так княжество Силенд стало конституционной монархией, потому что у него, у государства, есть своя конституция. Да что там конституция? В стране выпускаются собственные монеты, марки, есть герб, флаг и даже целых 3 министерства. В
5: внутренних дел, иностранных дел и Министерства по делам технологий и телекоммуникаций. А все распоряжения монарха оформляются в виде приказов, декретов. Думаете, я сказки рассказываю? Ничего подобного. Приблизительно в 1968 году британские власти попытались оккупировать молодое государство. К платформе подошли военные патрульные катера, и тут же раздался сигнал тревоги, а княжеская семья ответила на вторжение предупредительными выстрелами в воздух. Начался суд. Английское правосудие признало, что это весьма щекотливое дело находится вне британской юрисдикции, поскольку сама платформа расположена за пределами территориальных вод страны. И сегодня крохотное княжество Силенд, дословно княжество морской земли, мечтает о суверенитете, хотя до сих пор оно не признано ни одним государством мира. Вот, друзья, что случается с теми, кто не соблюдает правила безопасности. Так что каску на голову и вперед! Истории с географией.
6: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: Река истории. История реки. Шуш. В 1897 году в сибирское село Шушинское на три ссыльных года приехал Владимир Ульянов, будущий Ленин. Ему 27 лет. Молодой революционер, полон оптимизма. Матери написал:
0: у самого села Ячонка Шуш совсем обмелевшая. Она впадает в Енисей, который образует здесь массу островов и протоков. Купаюсь я в самом большом протоке, который теперь тоже сильно мелеет.
2: Владимир Ильич снял комнату у зажиточных крестьян Зыряновых. Царское правительство платило ссыльным 8 рублей в месяц, которых вполне хватало, чтобы полноценно питаться. И мясо, и молока было в волю. Сибирь, природа, свежий воздух. Ленин много гуляет с ружьем, приносит с охоты тетеревов, рябчиков, уток. В Петербурге, пока шло следствие, он больше года сидел в холодной одиночке. Похудел, скверное питание плохо сказалось на желудке. И вот к нему в Шушинское наконец приехала будущая жена Надежда Константиновна с мамой, которая, конечно, была знакома с будущим зятем, помнила, каким он был до ареста. А тут в дом с улицы буквально ввалился толстый розовощекий мужик с ружьем. Будущая теща сперва его не узнала, а потом всплеснула руками:
8: «Господи, эк вас разнесло!»
2: Там, на берегах речки Шуш, Владимир Ильич и Надежда Константиновна и обвенчались. Кольца молодоженам сделал местный кузнец из медного пятака. Шуш. Река истории. История реки.

0: Радиозвезда. История в звуке. Операции специальных подразделений.
1: Лето 1941 года. Фашистские войска рвались к Москве. Части Красной Армии отступали, ведя ожесточенные бои по всему фронту. В конце июля советское командование приняло решение о проведении специальной операции в тылу врага. Действия особого кавалерийского подразделения должны были приостановить наступление противника, отвлечь на себя часть его сил. 12 августа 1941 года специальное подразделение казаков под командованием полковника Льва Даватора перешло линию фронта, чтобы нанести неожиданный удар в районе Смоленска и Великих Луг.
2: Командир первого эскадрона, где его носит? Быстро ко мне!
3: Товарищ полковник, командир первого эскадрона.
2: Значит так, казачкам своим вот что скажите. Идем тихо, ночью. Ваш участок... Ага, вот он. Здесь у нас одни болота, озера и другие лужи. Хлопцам передайте. Коней беречь. Все ясно?
3: Так точно. А когда в бой, товарищ комкор?
2: Наша первостепенная задача — пройти в тыл врага незамеченными.
4: А коням!
1: Летом 1941 года кавалерийский отряд Даватора действовал в тылу противника дерзко и внезапно. Кубанские казаки сумели посеять панику в тылу 9-й армии вермахта и вынудили ее командование снять с фронта две пехотные дивизии, наступавшие на Москву, и повернуть их против советских кавалеристов. Цель проводимой операции была достигнута.
2: Командир эскадрона, ко мне!
3: Так точно!
2: Это что за ржание? Я говорю, что за смех кругом! И это в глубоком тылу противника. Почему не соблюдаем маскировку?
3: Товарищ комкор, это хлопцы наши подобрали очередную фашистскую листовку. Фрицы опять цену за вашу голову подняли. Ну вот бойцы и шутят, какую сумму они в следующий раз назначат.
2: Баловство все это. Немедленно прекратить. Ну-ка дайте мне эту бумажку. Самому интересно.
3: Вот, товарищ комкор, держите. Было 10 тысяч марок, товарищ полковник, а теперь все 20.
2: Сам вижу. Так, вы это вот чего. Через сутки прорываемся обратно к своим. А бумаженцу эту я себе оставлю. На память.
1: Получив приказ, кавалеристы Даватора с боем прорвали оборону фашистов в районе Устья-Подвязья и 2 сентября вышли в расположение нашей 30-й армии. За время рейда по тылам противника даваторцы уничтожили около 3000 вражеских солдат и офицеров, 9 танков и более 200 машин обеспечения. 11 сентября 1941 года постановлением Совета народных комиссаров Союза СССР номер 2057 полковнику Льву Михайловичу Даватору было присвоено воинское звание генерал-майор.
0: Радиозвезда.
5: Адмиралы русского флота. Франц Лефорт.
6: Высокий, физически очень крепкий молодой человек. Ему было всего 43. Казалось бы, вся жизнь впереди. Но однажды Лефорт упал с лошади и сильно ушибся о камень. Из-за этого в правом боку образовалась опухоль, которая, скорее всего, впоследствии стала злокачественной. В 1699-м прославленный русский адмирал неожиданно скончался от неизвестной болезни. И через некоторое время в нашей армии состоялось первое торжественно-траурное захоронение с воинскими почестями. Организовывал и проводил его лично Петр I. Вспоминал один из очевидцев тех давних событий.
7: Лефорта хоронили с великой пышностью. Шли три полка с приспущенными знаменами, с пушками. За колесницей, цугом, в 16 вороных коней несли на подушках шпагу, шляпу и шпоры. Затем ехал всадник в черных латах и перьях, держа прокинутый факел. Шли послы и посланники в скорбном платье. За ними бояре, окольничьи, думные и московские дворяне. До тысячи человек. Трубили военные трубачи, медленно били барабаны. Петр шагал впереди с первой ротой преображенцев. У могилы адмирала затрещали барабаны. Наклонились знамена, ударили пушки.
6: На надгробии своего фаворита царь Петр повелел сделать особую надпись. На опасной высоте придворного счастья стоял непоколебимо. У него было собственное воинское подразделение. Полк, который он не совсем прямо, скажем, скромно назвал «Лефортовским». 50 солдат из числа приезжих в Москву иностранцев и русских стрельцов, которых по новой моде переодели в немецкое платье.
8: Воззрите, Ваше Величество, на эту карту. Вот, левый берег Яузы реки, а здесь, против моего дворца, пустырь. Хочу устроить там военный плац. Опять-таки, для дела армейского какая-никакая подмога.
9: Молодец, Лефорт. На все воля Божья. Разрешаю. Действуй, а бумагу нужную я тебе отпишу.
6: Для начала оборудовали огромный плац, а потом рядом с ним построили целое воинское поселение. 500 домов для солдат и офицеров уже совершенно новой слободы. Лефортовской.
5: Франц Лефорт. Адмиралы русского флота.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Самарской области отражена вражеская атака. Ликвидированы десятки дронов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, противник целился в промышленные предприятия. Есть повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов и автомобилей. Сейчас оперативный штаб собирает полную информацию о последствиях. Более 70 беспилотников ликвидированы минувшей ночью в 7 районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. В Москве сегодня пройдет международный форум «Диалог о фейках 4.0». Он состоится в Национальном центре «Россия». В рамках мероприятия обсуждаются методы противодействия дезинформации. Ожидается выступление Сергея Лаврова. В Министерстве иностранных дел рассказали, что главными темами мероприятия станут влияние недостоверной информации на различные сферы жизни общества, актуальные тенденции развития искусственного интеллекта и тенденции его применения для генерации дипфейков, а также последние разработки для их выявления. Выступление Лаврова будет экстраординарным. То, о чем он скажет, будет для многих шоком, отметили ранее во внешнеполитическом ведомстве. В Приморском крае стартовало совместное российско-ланкийское военное учение «Тропа Росомахи-2026». Оно продлится до 27 сентября, сообщает Министерство обороны. Мероприятие знаменует собой важный этап в развитии двустороннего военного сотрудничества. Впервые учение проводится на территории нашей страны. Главной темой маневров определены совместные действия специальных подразделений по уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях активного применения разведывательных и ударных беспилотников. Кроме того, в рамках учения состоится целый ряд культурных и спортивных мероприятий, направленных на укрепление дружественных связей между военными контингентами России и Шри-Ланки. Москва и Джакарта работают над соглашением об упрощении визового режима. Об этом известием сообщили в посольстве России в стране. Цель – уменьшить число документов, которые нужны для оформления въезда участникам образовательных, культурных и гуманитарных обменов. После заключения этого соглашения может быть запущена проработка безвизового режима с Индонезией, отметили в диппредставительстве. Эксперты уверены, что потенциальная отмена такого режима увеличит турпоток на треть и укрепит гуманитарные связи двух стран. Профильное обучение в старших классах поможет школьникам углубленно изучать предметы, соответствующие их профессиональным планам. Об этом ТАСС рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. При этом важно, чтобы у ребенка сохранялась возможность осознанно определиться с дальнейшей траекторией развития. Именно поэтому профориентация начинается задолго до 10-11 классов. С 23 года она стала неотъемлемой частью образовательного процесса.
0: Автонавигатор.
1: Несколько набережных и улиц столицы будут перекрыты с 25 по 27 сентября. Это связано с проведением московского марафона, сообщает

публикуется на сайте мэра и правительства города. Отмечается, что основные ограничения запланированы на 26 сентября. Также напомним об ограничении на участках Варшавского шоссе и Луговой улицы в селе Ознобишино. Там для движения недоступна одна полоса. Мера связана с проведением строительных работ и действует до 21 декабря. А до конца сентября ограничено движение на участках Первого проспекта, Новогиреева и Саперного проезда. Там также недоступна одна полоса. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах сейчас оценивается в 1 балл. В целом сейчас дороги свободны.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 91 год назад в СССР ввели персональные воинские звания. Как звездочки и погоны вытеснили нашивки и эполеты. В России предложили обязать курьеров получать права. Спасет ли это наши дороги от хаоса? Московский ипподром открылся после реконструкции. Когда и как он появился в столице? В этот день, 22 сентября 1935 года, в вооруженных силах Советского Союза были введены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота. В частности, появились лейтенанты, майоры и маршалы СССР. Почему на протяжении 20 века армейские звания в нашей стране менялись несколько раз и какие из них сохраняются сегодня? Ким Андреев нашел ответы.
2: Сразу после Октябрьской революции новая власть в России решила покончить не только с империализмом, но и со всеми его атрибутами, в том числе и с воинскими званиями. Поэтому на смену поручикам, ротмистрам и адмиралам пришли солдаты революционной армии. Согласно декрету Совнаркома от декабря 1917 года, в стране упразднялись все чины и звания. Но вскоре стало понятно, что создать мощную армию без строгой иерархии невозможно, и два года спустя появляются аналоги званий, прикрепленные к должности – комвзвод, комрот, комбат и так до командарма. Впрочем, такая система довольно быстро себя изжила, говорит историк Ярослав Солонин.
3: Собственно говоря, сегодня ты комвзвод, завтра ты комрота, и это не дает какой-то устойчивости. Сегодня ты командуешь одним, завтра другим, а если ты на пенсию перейдешь, или ты в мирное время будешь, где твои будут знаки отличия? Во время гражданской войны это все работало, но когда вошли в мирное русло, возникли вопросы.
2: Проблему пытались решить и ввели 14 служебных категорий. Так в Красной армии появились комбриги 6-й категории и комдивы 3-й. Но как быть, если человек менял должность? Так толком и не разобрались. Лишь в 1935-м в Советском Союзе впервые введут персональные воинские звания, прикрепленные уже не к месту, а к человеку. Всего 63 звания для всех родов войск, от красноармейца и краснофлотца до командарма и флагмана. К началу Великой Отечественной появятся генералы и подполковники, ефрейторы и сержанты. А потом, вслед за званиями, менять будут и внешний вид военнослужащих. Вместо знаков в петлице и на рукавах вернутся погоны, говорит Ярослав Солонин.
3: Армия без погон, армия с петлицами, вот этими ромбиками, различными геометрическими фигурами, она была достаточно неудобна, потому что в каких-то важных оперативных моментах трудно было понять, кто там, кому подчиняться. Эти ромбики не разглядеть. Нужны были большие красивые погоны со звездами, как было это раньше. Чтобы было сразу издалека видно, это сержант, этот старше.
2: После войны звание красноармеец заменили на рядовой, а краснофлотец превратился в матроса. Позже армия пополнилась прапорщиками и мичманами, а выдающиеся советские командиры могли дослужиться до маршала. Кстати, это звание существует и сегодня в России, но вот уже много лет не присваивается, объясняет специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.
4: Но вообще это звание, оно, по крайней мере, как это записано в статуте, вручается военнослужащим, в том числе, понятное дело, за выдающиеся заслуги в области руководства крупными воинскими соединениями и за, соответственно, какие-то успехи на фронте, но в случае военного времени. И поэтому в вооруженных силах Российской Федерации вот звание маршала не вручается.
2: Первым и последним на данный момент маршалом Российской Федерации остается бывший министр обороны Игорь Сергеев. В 1997-м он получил это высшее звание по приказу Бориса Ельцина за исключительные заслуги в укреплении ядерного щита страны. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
1: Единственным обладателем звания генералиссимус в советские годы был Иосиф Сталин. По легенде, он долго отказывался от него, пока Рокоссовский не произнес: «Если вы маршал, я маршал, то кто же сможет меня наказать?»
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России предложили обязать курьеров, которые перемещаются по городу на электротранспорте, получать водительские права, а их средства передвижения приравнять к мопедам. Как отметили в Совете по правам человека, в таком случае лихачей можно будет вычислить по номерным знакам. Поможет ли эта мера, рассуждает главный редактор портала «Колеса.ру» Михаил Баландин.
5: Чем водитель обычного электровелосипеда отличается от курьера на электровелосипеде? У нас и так слишком запутанные правила, которые касаются мопедов, велосипедов. То есть не надо их усложнять. Если выдавать эти права, то выдавать всем. Но, опять же, у нас в правилах есть обозначение, да, что такое электровелосипед. Он может относиться как к обычному велосипеду, если он невысокой мощности, до 250 ватт, так и к мопедам. Чтобы ездить на мопеде, теоретически права и так нужны в России. Это водительское удостоверение категории M, которые сейчас все получают, в принципе, автоматом. Их ставят в права, там буква М есть, то есть на мопеде можно ездить. Но зачем тут надо грозить огород, не совсем мне это понятно. Ну, в силу возможной инертности нашего законодательства, мы немного не успеваем за появлением вот этих вот новых средств передвижения, мы не успеваем их толково как-то классифицировать.
1: По данным Министерства промышленности и торговли, сегодня в России работает около 1,5 миллиона курьеров. И у многих из них арендованные электровелосипеды. Поэтому контролировать их перемещение сложно даже при наличии федеральных или городских регламентов.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Центральный московский ипподром открыли после масштабной реконструкции. Специалисты отреставрировали исторический павильон, беговые дорожки и привели в порядок трибуны. Таким образом, там возобновляются скачки и бега. А чем отличаются эти два вида состязаний и как вообще появился ипподром в столице, расскажет Максим Петренко.
6: 1834. Год основания московского ипподрома. Он считается первым в мире рысистым ипподромом, то есть местом для испытания рысаков. Это такие лошади, которых исторически выводили, конечно, не для соревнований, а для ускорения перевозки людей и грузов. В нашей стране эту задачу решил граф Алексей Орлов. Под его руководством на конном заводе под Воронежем отечественная порода рысаков появилась в конце 18 века. Выносливая и быстрая, как результат скрещивания арабских жеребцов и лошадей из Европы. Возвращаясь к ипподрому в Москве, его основное здание, беговую беседку, построили в 1890-х годах. В то время публика уже посещала бега, а где держали тогда лошадей, рассказывает ведущий наездник России Вадим Кулыгин.
7: Там, где вот у нас сейчас стадион «Динамо», вот там вот находились частные лошади, ну, до революции. Богатые люди покупали лошадей, они там делали себе дачу, при даче у них были конюшни, и они там содержали рысаков. И их в определенные дни, когда проводили бега, оттуда вели вот сюда на ипподром на бега. А потом после бегов их обратно туда уводили.
6: В советские годы, когда в стране было много конных заводов, у каждого на ипподроме существовало свое отделение со своим тренером-наездником. Лошадей привозили, испытывали, победители становились производителями, а провалившие заезды рысаки отправлялись работать в колхозы. Бега не надо путать со скачками. Отличие в аллюре, или, если проще, в походке лошади. Рысью бегают именно рысаки. А на скачках трехтактный галоп. Естественный для лошади способ перемещения, продолжает мастер-наездник Ольга Исаева.
8: У рысаков, которые бегут рысью, считается искусственным аллюром. Поэтому там сложнее. Там, начиная от балансировки хода, от защитной обуви, которую одевают на лошадь, даже рысаки не каждый могут быстро бегать. Не у всех это получается.
6: Запрягает рысаков в маленькую тележку на колесах, которая называется качалкой. Она едет позади лошади. Управляют в этом случае конем наездники. В скачках на лошадей садятся верхом, и это жокеи. К жокеям есть еще определенные требования по весу, говорит Вадим Кулыгин.
7: Жокей должен иметь вес не больше 60 килограммов, потому что те главные скачки, которые проводятся у нас в России, ну и в мире в принципе, как правило, вес 58-56 килограммов. Поэтому жокеи, они, как правило, все небольшого роста, и у них вес очень играет большую роль.
6: Среди наездников встречаются женщины, а вот в скачках это редкость, тяжелое занятие. В день заездов можно потерять до 5 килограммов веса. Ольга Исаева, о дресс-коде наездников.
8: Белый низ, брюки, белые бриджи, и цветной верх, чтобы публика могла отличать наездника. Сейчас, если, например, тренер-наездник тренирует лошадей разных коневладельцев, бывает такое, что он сзади несколько раз переодевается в другие цвета.
6: А еще наездники – люди суеверные. Кто-то никогда не бреется перед заездом. Также считается, что в беговой день в конюшне нельзя у наездников ничего просить. Что-то отдавать перед стартом у них не принято. А в любой другой день поделятся с радостью. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как военные разработки США из-за ошибок в логистике уезжали в турне по другим странам. Нужно ли готовить батареи к запуску отопления? Какие традиции есть у дня осеннего равноденствия?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские бойцы уничтожили силы противника на запорожском направлении. Артиллеристы и операторы беспилотников новороссийских десантников слаженно отработали по позициям врага. Уничтоженный пикап с живой силой и укрытие, сообщает Министерство обороны России. Северная Корея успешно испытала новую гиперзвуковую ракету. Запусками наблюдал Ким Чен Ын в сопровождении дочери. Лидер КНДР заявил, что испытания продемонстрировали ультрасовременные оборонные технологии и имеют ключевое значение для будущей боеготовности армии. Москва заняла первое место среди крупных российских городов по среднему доходу на одного человека. Такие данные приводит финансовый университет при правительстве. С начала года показатель в столице составил около 102 тысяч рублей в месяц. Следом идут подмосковные Химки и Красногорск, примерно по 101 тысячи. В Одинцове и Петербурге средний доход оценили примерно в 98 тысяч рублей на человека. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин получил травму нижней части тела. Он уже пропустил предсезонный матч Вашингтона с Бостоном, но должен вернуться на днях, пишут американские журналисты. Добавим, сезон НХЛ начинается в ночь на 30 сентября. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
10: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным, но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Гусарские ботики. Короткие, ниже колена. Сапоги из черной хромовой кожи с жестким голенищем. С круглым или слегка заостренным носком, плоской подошвой и сравнительно низким каблуком, к которому крепились металлические шпоры.
1: Форма и содержание.
2: Голенища гусарских ботиков имели спереди V-образный вырез. Это позволяло свободно сгибать ногу в колене. Сапоги не мешали, когда всадник находился в седле или вставал на стременах.
0: Гусарские ботики.
2: Русским кавалеристам выдавали два вида сапог: парадные из мягкой хромовой кожи и повседневные из более жесткой юфти. Срок службы уставной обуви составлял 1 год. Главная отличительная черта парадных гусарских сапог – фигурная окантовка, то есть галун, золотого или серебряного цвета по верхнему краю голенища и свисающая спереди кисточка. Цвет отделки строго регламентировался и зависел от конкретной воинской части. Так, к примеру, на ботиках нижних чинов Ахтырского гусарского полка, где числился знаменитый командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов, сапожные кисточки были черными.

0: обмундирования.
1: Интересно, что изначально Денис Васильевич Давыдов, когда ему исполнилось 17, был записан и не в гусары вовсе, а в тяжелую кавалерию. А там носили громоздкие высокие ботфорты, а не короткие ботики. О тех временах герой 1812 года вспоминал с ужасом и юмором. Наконец привязали недоросля нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического его гения мукою и треугольной шляпою. Таким вот чудовищем спешит он к двоюродному брату.
2: Форма и содержание. Гусарские ботики.
3: Радиозвезда.
4: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
5: О, Клуацина, божество сих мест бездонных, дари молителей улыбкой благосклонной. Пусть подношения их текут чередой степенной, без глупой спешки и без вялости надменной. На первый взгляд Байрон воспевает какую-то женщину. Но нет, речь идет о канализации. Великая Клоака или Клоака Максима. Так в Древнем Риме называли подземные очистные сооружения длиной около километра. Этот античный водоотвод существует и используется до сих пор. Правда, теперь по нему в реку Тибр сбрасывается только дождевая вода. Когда-то римляне на Великую Клоаку нарадоваться не могли. Улицы свободны от нечистот, никаких удушливых запахов. Красота. Именно поэтому городскую канализацию и назвали в честь богини Клоацины. В переводе с латинского – очищение. Да что там имя? В 42-м году до нашей эры даже особую монету отчеканили. На одной стороне изображение богини гармонии и конкордии, на другой – святилище Клоацины. Кто-то улыбнется. Разве можно чеканить монеты в честь покровительницы канализации? Римляне относились к возможности содержать свой город в чистоте более чем серьезно. Римская дренажная система насчитывала 11 акведуков общей протяженностью 350 километров. Большей частью их проложили под землей. Несомненный повод для гордости, который нашел свое отражение в деньгах.
4: Все деньги мира.
1: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Загадка озера Топлиц.
6: Озеро Топлиц называют черной жемчужиной Австрии. Оно расположено в живописном регионе Зальцкаммергут, в самом центре страны. Каждое лето сюда приезжают тысячи туристов, но среди отдыхающих порой можно встретить настоящих кладоискателей. Ведь именно здесь, если верить легенде, немцы в конце Второй мировой спрятали ящики с сокровищами.
1: Цена вопроса.
7: Войска Первого Белорусского фронта, перейдя в наступление...
6: Когда Гитлер понял, что война окончательно проиграна, он поручил разработать масштабную программу по вывозу из Германии богатств Третьего Рейха. Австрийское озеро Топлиц казалось идеальным укрытием. Глубокое, соленое, с подвижным грунтом на дне. По одной из версий, именно сюда в апреле 1945-го немцы привезли 50 ящиков из Рейхсбанка Берлина. 22 ящика с золотом, шпиона и диверсанта Скорцени. 5 килограммов бриллиантов главы управления безопасности Кальтенбруннера и коллекцию почтовых марок главнокомандующего Люфтваффе Геринга.
1: Кладоискатели.
6: После войны на поиски сокровищ бросились толпы авантюристов, включая солдат и офицеров вермахта. Многих впечатлила газетная заметка с рассказом лейтенанта Франца Готлиха, который якобы лично видел, как все эти ящики с драгоценностями бросали на дно горного озера. Правда, спустя всего пару дней бывший немецкий офицер загадочно исчезнет. Но это лишь подогреет интерес. В 1959 году на озере Топлиц обоснуются американские ученые, водолазы и сотрудники ФБР. Оснащенные специальными звуковыми зондами, они исследуют озеро и обнаружат там 16 закрытых ящиков. Но внутри, увы, их будет ждать разочарование. Лишь пачки фальшивых денег. 4 года спустя экспедицию к озеру организуют уже сами немцы. И снова результатом будут поддельные купюры. Впрочем, многих такие находки лишь обнадежили. Раз есть фальшивые, значит, быть и настоящим.
1: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно.
0: Мне нужен твой совет, я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин наградил помощника машиниста тепловоза, который погиб при украинской атаке на Крым. Документ опубликован на сайте Кремля. Иван Шведов посмертно награжден орденом мужества. Он скончался 6 марта. Тогда дрон «Камикадзе» ударил в кабину локомотива. Состав Шведова возвращался из Керчи в Джанкой. Соединенные Штаты работают над заключением крупной сделки по поставке калийных удобрений из Белоруссии. Об этом заявил Дональд Трамп. Глава Белого дома подчеркнул, что цены на белорусские хлористы калия будут значительно ниже тех, за которые такая продукция покупается у Канады. По словам Трампа, это очень хорошая новость для американских фермеров и скотоводов. Отметим, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не располагает свободными объемами калийных удобрений для поставок на западные рынки, поскольку вся продукция уже законтрактована. Перенос столицы из Москвы в другие регионы – это сложное и неэффективное решение. Об этом заявил Сергей Собянин, выступая накануне на Московском финансовом форуме.
2: Когда говорят, что как сделать так, чтобы во всех регионах было как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Но, как уже показала такая практика в ряде стран, это ни к чему не приводит, кроме расходов федерального бюджета, эффективность практически близка к нулю.
1: Предложения перенести столицу России звучат регулярно. Впрочем, Владимир Путин ранее отмечал, что в этом нет необходимости. По его словам, исторически и ментально центр страны ассоциируется с Москвой. Президент также говорил о том, что мэр Москвы приложил много усилий, чтобы жители и гости столицы чувствовали себя комфортно. Министерство образования и науки предложило поменять порядок приема в вузы. Предполагается, что нововведение вступит в силу со следующего учебного года. История станет обязательным экзаменом там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием. Физика будет необходима для всех направлений и специальностей машиностроения, а математика – для области информационной безопасности. Кроме того, многопрофильный конкурс будет отменен, его начнут проводить в рамках конкретной специальности или направления. У поступающих будет возможность получить дополнительные баллы за результат единого госэкзамена, который не используется в основном конкурсе, и индивидуальные достижения. Ведомства также намерены изменить порядок поступления в магистратуру. В одном вузе можно будет подавать документы только на 5 направлений. Платить за обучение можно будет средствами материнского капитала или образовательного кредита, а оплата обучения за первый семестр будет обязательной. Коротко о погоде. В столице сейчас облачно, плюс 12.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Запчасти для американского истребителя случайно отправили в Китай. На какие еще сюрпризы способна военная логистика? Батареи советуют проверить перед запуском отопления. Как подготовить радиаторы к зиме? Солнце меняет прописку, а день почти равен ночи. В чем магия осеннего равноденствия? Секретные компоненты американских истребителей F-35 по ошибке отправили в Китай, пишет Политико, ссылаясь на источники. В числе прочих деталей – фонари с технологиями малозаметности. Сейчас Вашингтон разбирается, где их искать. Ситуация неординарная, но история знает другие примеры, когда секретные технологии оказывались в руках оппонентов. От американских взрывателей, очутившихся на Тайване, до противотанковых мин, попавших на торговые склады. Любопытные примеры собрала Анна Елисеева.
6: Сразу два инцидента, произошедшие в середине нулевых, заставили Соединенные Штаты пересмотреть состояние ядерной безопасности. Первый случай связан с 6 крылатыми ракетами, которые пролетели полстраны под крылом американского бомбардировщика. Их отправили на списание, но вплоть до приземления борта никто не знал, что оружие оснащено ядерными боеголовками, которые попросту забыли снять. А годом ранее, в 2006-м, Пентагон случайно отправил на Тайвань взрыватели для баллистических ядерных ракет. После их возврата Вашингтон утверждал, что следов вскрытия не обнаружено. Но гипотетически тайваньцы могли изучить случайно попавшие к ним детали, комментирует военный историк Юрий Кнутов.
7: Есть несколько способов, основной из них – это рентген. То есть просто просветить взрыватели боеголовок и таким образом с помощью компьютера сделать 3D-модель. Ну а если еще попытаться сделать спектральный анализ, то можно собрать примерную картину, из чего данный взрыватель изготовлен и как он работает.
6: Точно так же кубинцы могли просветить рентгеновскими лучами ошибочно оказавшуюся у них противотанковую ракету Hellfire. В 2014 году боеприпас отправили на учения НАТО в Испанию, откуда он должен был вернуться домой в США, но вместо этого был доставлен во Францию, а оттуда на Остров Свободы. Причем из Парижа его отправили гражданским рейсом, что само по себе очень странно, поскольку воздушные суда для этих целей фрахтуют, либо же военный груз доставляют силами ВВС, рассуждает Юрий Кнутов. Версий у столь неожиданного маршрута несколько. От банальной ошибки транспортной компании до спланированного сценария самого Белого дома. И последняя версия, по мнению историка Андрея Горбунова, наиболее вероятна.
8: Потому как после того, как выяснилось, что ракета находится в Гаване, то есть по факту недружелюбной для Соединенных Штатов в стране, начались работы дипломатов, и итогом мы получаем, можно сказать, признание кубинского государства Соединенными Штатами Америки. Кому-то очень выгодно было получить какие-то, возможно, там торговые заказы касательно Кубы.
6: Еще один беспрецедентный случай произошел в 2024-м, когда польская армия нечаянно отправила военный груз на торговые склады. И это было бы смешно, когда бы не было так грустно, потому что этим грузом оказались противотанковые мины. Боеприпасы перевозили по железной дороге с востока Польши на военную базу на северо-западе. В конечном пункте состав разгрузили не полностью. Он поехал дальше и достиг склада крупного магазина мебели. Остается загадкой, как военная логистическая цепочка пересеклась с гражданской сетью, отмечает Юрий Кнутов.
7: Потому что военные грузы отправляются как военные грузы, и то, что специалисты-логисты польской армии не проверили непосредственно отправку, отгрузку, это, в общем, говорит о полной халатности. Хотя я допускаю и то, что, возможно, это была какая-то неудавшаяся спецоперация, в соответствии с которой груз должен был прибыть на склад Икеи, а дальше, как уже какой-то товар, быть отправлен в какую-то страну контрабандой.
6: Противотанковые мины вернулись на базу спустя несколько дней после их пропажи. К счастью, никто в этой истории не пострадал. А вот сам невероятный случай стал поводом для множества мемов. Главной темой послужили небезызвестные схемы сборки мебели. Пользователи шутили, что мины поставлялись в разобранном виде. А в комплекте шел фирменный ключ и схематичный человечек, который пытается понять, какую деталь прикрутить, чтобы не взлететь на воздух. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Батареи просят тепла. Россиянам посоветовали проверить радиаторы перед началом отопительного сезона. Нужно осмотреть все трубы и соединения и в случае обнаружения дефектов отправить снимки с заявкой о замене в управляющую компанию, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф». При этом важна исправность не отдельно взятых батарей, а состояние инженерной системы всего дома, комментирует заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы Светлана Разворотнева.
9: Готовится к зиме в целом инженерные системы дома. Подготовка начинается весной, и потом проводятся там гидравлические испытания. Как правило, вот именно эти инженерные системы у нас такое узкое место, потому что, ну, во многих случаях они не очень в хорошем состоянии. Конечно, у нас вот идет система капитального ремонта, которая позволяет заменить, ремонтировать в том числе и систему отопления. Но проблема еще заключается в том, что зачастую люди люди не дают доступ к подрядчикам. Очень часто подрядчики сразу идут по квартирам, подписывают отказы, или еще хуже, они ремонтируют частями. Сейчас одна из главных проблем именно такие дома с полудоделанным капитальным ремонтом. А так, с прошлого года у нас паспорт готовности к зиме немножко поменялся. Теперь, значит, комиссия приходит два раза. Сначала выявляет какие-то недостатки, потом приходит еще раз, проверяет, устранены ли они. Ну, то есть сейчас вот с этой точки зрения процесс стал более точным.
5: Если в день подачи тепла стояк горячий, а батарея холодная, значит, образовалась воздушная пробка. Чтобы ее устранить, можно вызвать слесаря из управляющей компании или самостоятельно открыть кран Маевского, дождаться выхода воздуха и появления воды.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Меньше суток остается до того момента, как на Земле наступит осеннее равноденствие. Астрономическое событие случится завтра в 3 часа 5 минут по московскому времени. Пока все достают шарфы, Максим Петренко разобрался, что же в эти сутки делает Солнце, равны ли при этом день и ночь, и каким приметам на равноденствие придавали особое значение наши предки.
10: С астрономической точки зрения, день осеннего равноденствия – это момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. Можно сказать, это точка равновесия, ведь наше светило в такой день восходит точно на востоке и заходит точно на западе, причем это происходит на всех широтах, кроме полюсов, и оба полушария получают почти одинаковое количество тепла и света. Продолжает заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Он сравнивает весеннее и осеннее равноденствие.
11: Это короткое мгновение, но действительно Земля его пройдет. Она проходит его два раза в год, вот весной и осенью. Различие в том, что весной, как бы у нас в северном полушарии, весеннее равноденствие означает, что мы движемся к лету. То есть после прохождения весеннего равноденствия у нас день все длиннее, длиннее, длиннее, а ночи все короче и короче и короче. Южные полушария наоборот, они движутся к зиме. А вот осенние наоборот, как бы для нас это такой немножко негативный день. То есть у нас после него ночи начнут доминировать. А в южном полушарии, там где Австралия, Южная Америка, там наоборот, после равноденствия начинаются более длинные дни.
10: Еще часто можно услышать, что день и ночь в равноденствии равны. Это почти так, но вмешивается атмосфера Земли, действующая как линза. Если бы ее не было, день длился бы ровно 12 часов. Но воздух преломляет солнечный свет, и утром, к примеру, мы начинаем видеть солнце немножко раньше. Диск как бы приподнимается над горизонтом. И вечером видим его чуточку дольше. В итоге в разных местах планеты день на считанные минуты длиннее ночи. А вот почему дата равноденствия ежегодно разная, объясняет астроном и педагог Денис Денисенко.
12: Земля обращается вокруг Солнца не ровно за 365 дней, а примерно за 365 дней с четвертью. То есть каждый год набегает еще 6 часов, и за 4 года накапливается разница почти ровно в один день. И именно из-за этого, чтобы даты равноденствия и солнцестояния не убегали по календарю, каждые 4 года у нас вводят вот это самое 29 февраля, чтобы дата осеннего равноденствия всегда была либо 22, либо 23 сентября.
10: С давних лет для людей равноденствие – это сигнал, что тепло уходит. За этим моментом наблюдали и на Руси, так как это было важно для сельскохозяйственных работ. Но в этот день не грустили, а напротив, праздновали завершение сезона полевых работ, рассказывает Денис Денисенко.
12: На самом деле не только на Руси, но и во всех странах и народах Северного полушария, и в Америке, и в Европе. Это связано со сбором урожая. Во многих народах принято отмечать это застольем. Сбор урожая всегда праздник, после которого можно отдохнуть, очиститься, сходить в баню в том числе.
10: На столе выпечка из муки нового урожая. У входа грозди рябины, как оберег от зла. Такова обстановка была в доме славян. С тех же времен дошли до нас и приметы этого дня. Одна из них – если на деревьях много ягод рябины, ждать суровой зимы. Отправились рассматривать ветки рябин. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, как раньше называли военачальников? Нужно ли курьерам получать права? Чем бега отличается от скачек?
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Самару, заявил глава города. Предварительно повреждено остекление нескольких домов, кровля одного здания и автомобиль. Информация о пострадавших уточняется. Роспотребнадзору известно о более чем 250 респираторных вирусах, с которыми граждане сталкиваются осенью. Об этом РИА Новости рассказала глава ведомства Анна Попова. Она отметила, что такие инфекции после лета активны, а рост заболеваний ими увеличивается. Это связано в том числе с завершением отпусков и возвращением детей в школы после каникул. Министерство образования и науки подготовило новые правила приема в университеты, которые планируют ввести со следующего года. Изменения затронут обязательные единые госэкзамены, олимпиады и дополнительные баллы. Например, физика станет обязательной для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. Среди прочего, историю будут требовать там, где раньше вуз мог выбирать между ней обществознание, а математику добавят на всех направлениях информационной безопасности. Сегодня в столице облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В отдельных районах Подмосковья не исключена гроза, предупреждает гидрометцентр. Днем в Москве до 19 градусов тепла, а по области до плюс 22. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Научные опыты подтвердили, что кальмары могут менять цвет в зависимости от окружающей среды. Как это возможно?
3: Отвечает биолог Илья Гомыранов.
4: Кальмары действительно способны очень быстро менять окраску. Это не просто реакция на цвет фона. Их кожа буквально представляет собой сложную биологическую систему, которая позволяет управлять светом. В коже кальмаров находится несколько структур, которые и позволяют этим животным очень быстро менять свою окраску. Первый слой – это хроматофоры. Крупные клетки с мешочком, заполненные пигментом. Пигмент может быть разного цвета – желтый, красный, коричневый. А вокруг этого пигментного мешочка находятся мышцы. Когда нервный сигнал заставляет эти мышцы сокращаться, пигментный мешочек растягивает и занимает большую площадь. Окраска становится ярче и заметнее. Когда мышцы расслабляются, клетка сжимается и практически исчезает из поля зрения. Поэтому кальмар очень быстро может менять не только интенсивность окраски, но и рисунок на всем своем теле. Ниже находятся иридофоры. Они усоривают совершенно иначе. В них нет обычного цветного пигмента, который определяет цвет. Их отражающие структуры содержат тонкие слои белка, и прежде всего это белок рефлектин. За счет взаимодействия света с этими слоями возникают переливающиеся такие металлические цвета. Это явление называется структурной окраской. У некоторых кальмаров такие структуры могут динамически изменять свои оптические свойства, и поэтому отражаемый свет тоже меняется очень быстро. Еще глубже располагаются лейкофоры. Они действуют как своеобразный рассеиватель света. Они отражают широкий спектр падающего света и поэтому могут выглядеть белыми или приобретать оттенок окружающей среды. В результате лейкофоры помогают животному не просто покраситься, а оптически приблизить поверхность своего тела к окружающему фону. И интересно, что у головоногих, а это осьминоги, кальмары, каракатицы, эти структуры работают не независимо. Нервная система может одновременно управлять хроматофорами и другими компонентами кожи, создавая сложные комбинации цвета, контраста и рисунка. Поэтому кальмар способен не просто стать темнее, светлее, а может менять поверхность своего тела в соответствии с окружающей скалой, кораллом.
1: Очень важные вопросы. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
5: Савельевы возвращаются из торгового центра. Всей семьей ходили в кино. Наши герои почти добрались до дома, как неожиданно перед ними обрывается провод электропередач и падает на мокрый асфальт. Семья замерла. Можно ли быстро добежать до подъезда? Или лучше оставаться на месте? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
1: На всякий случай.
5: Первое. Не паникуйте. Первым делом позвоните 112 и объясните ситуацию. По телефону вас могут проконсультировать. Если звонок невозможен, то выполняйте базовые рекомендации спасателей. Не приближайтесь к упавшему проводу. Второе. Безопасное расстояние зависит от того, где именно случился обрыв. Если речь про электросети рядом с многоэтажками в черте города, то это, вероятно, провод низкого напряжения. И достаточно отойти от него на метр-полтора. Если же все случилось за городом, то мощность может быть в разы больше. Тогда безопасной можно считать дистанцию не меньше 5-7 метров. Третье. Если провод упал вблизи от вас, то выходите из зоны поражения током мелкими прыжками, держа ступни ног вместе. Это важно, чтобы избежать поражения так называемым шаговым напряжением. Или же передвигайтесь мелкими шагами, чтобы разница потенциалов не поднималась выше 100 вольт. Четвертое. Если вы не уверены в том, какой провод перед вами, воспринимайте его как более опасный. В таких случаях лучше перестраховаться. Подведем итоги. Позвоните по телефону 112 и дождитесь ответа от спасателей. Если провод упал в городской черте, то безопасное расстояние до него 1.5 метра. Если за городом, то 5-7 метров. Мелкими прыжками или шажками отойдите на безопасное расстояние. Важно держать ступни вместе, чтобы избежать удара током. Савельевым повезло. До провода было около 3 метров. И они легко отошли на безопасное расстояние. Но если бы все сложилось иначе, наши герои знают, что делать. Узнали вы? На всякий случай.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
0: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. За минувшую ночь дежурными силами противовоздушной обороны уничтожены 297 вражеских беспилотников над 15 регионами России. Об этом информирует наше Министерство обороны. В Самарской области ликвидированы десятки дронов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, противник целился в промышленные предприятия. Есть повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов и автомобилей. Сейчас оперативный штаб собирает полную информацию о последствиях. Более 70 беспилотников сбиты ночью в 7 районах Ростовской области. Пострадавших нет, рассказал глава региона Юрий Слюсарь. Правительство Венгрии не допустит строительства на территории страны нефтехранилища для Украины. Об этом заявил премьер Петер Мадьяр. По его словам, соответствующие переговоры велись между компаниями «МОЛ» и «Нафтогаз», и начались они еще при Викторе Орбане.
2: Компания «МОЛ» подписала меморандум о взаимопонимании с украинской стороной, но никаких хранилищ не будет построено ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо еще на территории Венгрии, пока у власти находится наше правительство.
1: Ранее в украинской прессе появились публикации, что «Нафтогаз» начнет строительство хранилища на границе с Венгрией. И якобы договоренности были достигнуты на встрече так называемой «Карпатской восьмерки», куда входит Украина и страны Восточной и Центральной Европы. Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом продажи онлайн-курсов. Они размещают поддельные объявления в мессенджерах о наборе учащихся, рассказали в полиции. Для выяснения деталей обучения жертве предлагается связаться с куратором. Спустя время человеку звонит неизвестный, представляясь помощником директора академии. Он направляет программу обучения с разъяснениями и просит заполнить анкету, а также подготавливает договор и выставляет счет. Чтобы выманить деньги, мошенник сообщает, что оплата через сайт учреждения временно недоступна по причине технических работ, однако платеж можно внести по реквизитам бухгалтера, якобы для сохранения скидки и места в группе. После перевода средств собеседник перестает выходить на связь. Вдоль центральной части Тихоокеанского побережья главного японского острова Хансю прошел тайфун Дудзюан. По данным полиции, 3 человека стали жертвами оползней, вызванных ливнями, которые привели к массовым подтоплениям. Еще 2 человека считаются пропавшими без вести. Несмотря на улучшение погоды, в зоне Токио по-прежнему остановлено движение по многим железным дорогам. В отдельных районах за 2 суток выпало более 400 миллиметров осадков. И о погоде. В столице сейчас около 12 градусов тепла. Днем синоптики обещают пасмурную погоду, слабый дождь и до плюс 19.
0: Автонавигатор.
1: Несколько набережных и улиц столицы будут перекрыты с ближайшей пятницы и по воскресенье. Это связано с проведением московского марафона. Отмечается, что основные ограничения запланированы на субботу, 26 сентября. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой, от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. Время в пути составит 55 минут. Затор на 50 минут на Пятницком шоссе, деревне Федоров, до поселка Светлые Горы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 91 год назад в СССР ввели персональные воинские звания. Как звездочки и погоны вытеснили нашивки и эполеты. В России предложили обязать курьеров получать права. Спасет ли это наши дороги от хаоса? Московский ипподром открылся после реконструкции. Когда и как он появился в столице? В этот день, 22 сентября 1935 года, в вооруженных силах Советского Союза были введены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота. В частности, появились лейтенанты, майоры и маршалы СССР. Почему на протяжении 20 века армейские звания в нашей стране менялись несколько раз и какие из них сохраняются сегодня? Ким Андреев нашел ответы.
2: Сразу после Октябрьской революции новая власть в России решила покончить не только с империализмом, но и со всеми его атрибутами, в том числе и с воинскими званиями. Поэтому на смену поручикам, ротмистрам и адмиралам пришли солдаты революционной армии. Согласно декрету Совнаркома от декабря 1917 года, в стране упразднялись все чины и звания. Но вскоре стало понятно, что создать мощную армию без строгой иерархии невозможно. И два года спустя появляются аналоги званий, прикрепленные к должности – комвзвод, комрот, комбат и так до командарма. Впрочем, такая система довольно быстро себя изжила, говорит историк Ярослав Солонин.
3: Собственно говоря, сегодня ты комвзвод, завтра ты комрота, и это не дает какой-то устойчивости. Сегодня ты командуешь одним, завтра другим, а если ты на пенсию перейдешь, или ты в мирное время будешь, где твои будут знаки отличия? Во время гражданской войны это все работало, но когда вошли в мирное русло, возникли вопросы.
2: Проблему пытались решить и ввели 14 служебных категорий. Так в Красной армии появились комбриги 6-й категории и комдивы 3-й. Но как быть, если человек менял должность? Так толком и не разобрались. Лишь в 1935-м в Советском Союзе впервые введут персональные воинские звания, прикрепленные уже не к месту, а к человеку. Всего 63 звания для всех родов войск, от красноармейца и краснофлотца до командарма и флагмана. К началу Великой Отечественной появятся генералы и подполковники, ефрейторы и сержанты. А потом, вслед за званиями, менять будут и внешний вид военнослужащих. Вместо знаков в петлице и на рукавах вернутся погоны, говорит Ярослав Солонин.
3: Армия без погон, армия с петлицами, вот этими ромбиками, различными геометрическими фигурами, она была достаточно неудобна, потому что в каких-то важных оперативных моментах трудно было понять, кто там, кому подчиняться. Эти ромбики не разглядеть. Нужны были большие красивые погоны со звездами, как было это раньше, чтобы было сразу издалека видно, это сержант, этот старше.
2: После войны звание красноармеец заменили на рядовой, а краснофлотец превратился в матроса. Позже армия пополнилась прапорщиками и мичманами, а выдающиеся советские командиры могли дослужиться до маршала. Кстати, это звание существует и сегодня в России, но вот уже много лет не присваивается, объясняет специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.
4: Но вообще это звание, оно, по крайней мере, как это записано в статуте, вручается военнослужащим, в том числе, понятное дело, за выдающиеся заслуги в области руководства крупными воинскими соединениями и за, соответственно, какие-то успехи на фронте, но в случае военного времени. И поэтому в вооруженных силах Российской Федерации вот звание маршала не вручается.
2: Первым и последним на данный момент маршалом Российской Федерации остается бывший министр обороны Игорь Сергеев. В 1997-м он получил это высшее звание по приказу Бориса Ельцина за исключительные заслуги в укреплении ядерного щита страны. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
1: Единственным обладателем звания генералиссимус в советские годы был Иосиф Сталин. По легенде, он долго отказывался от него, пока Рокоссовский не произнес: «Если вы маршал, я маршал, то кто же сможет меня наказать?»
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России предложили обязать курьеров, которые перемещаются по городу на электротранспорте, получать водительские права, а их средства передвижения приравнять к мопедам. Как отметили в Совете по правам человека, в таком случае лихачей можно будет вычислить по номерным знакам. Поможет ли эта мера, рассуждает главный редактор портала «Колеса.ру» Михаил Баландин.
5: Чем водитель обычного электровелосипеда отличается от курьера на электровелосипеде? У нас и так слишком запутанные правила, которые касаются мопедов, велосипедов. То есть не надо их усложнять. Если выдавать эти права, то выдавать всем. Но, опять же, у нас в правилах есть обозначение, да, что такое электровелосипед. Он может относиться как к обычному велосипеду, если он невысокой мощности, до 250 ватт, так и к мопедам. Чтобы ездить на мопеде, теоретически права и так нужны в России. Это водительское удостоверение категории «М», которые сейчас все получают, в принципе, автоматом. Их ставят в права, там буква «М» есть, то есть на мопеде можно ездить. Но зачем тут надо грозить огород, не совсем мне это понятно. Ну, в силу возможной инертности нашего законодательства, мы немного не успеваем за появлением вот этих вот новых средств передвижения, мы не успеваем их толково как-то классифицировать.
1: По данным Министерства промышленности и торговли, сегодня в России работает около 1,5 миллиона курьеров. И у многих из них арендованы электровелосипеды. Поэтому контролировать их перемещение сложно даже при наличии федеральных или городских регламентов.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Центральный московский ипподром открыли после масштабной реконструкции. Специалисты отреставрировали исторический павильон, беговые дорожки и привели в порядок трибуны. Таким образом, там возобновляются скачки и бега. А чем отличаются эти два вида состязаний и как вообще появился ипподром в столице, расскажет Максим Петренко.
6: 1834. Год основания Московского ипподрома. Он считается первым в мире рысистым ипподромом, то есть местом для испытаний рысаков. Это такие лошади, которых исторически выводили, конечно, не для соревнований, а для ускорения перевозки людей и грузов. В нашей стране эту задачу решил граф Алексей Орлов. Под его руководством на конном заводе под Воронежем отечественная порода рысаков появилась в конце 18 века. Выносливая и быстрая, как результат скрещивания арабских жеребцов и лошадей из Европы. Возвращаясь к ипподрому в Москве, его основное здание, беговую беседку, построили в 1890-х годах. В то время публика уже посещала бега, а где держали тогда лошадей, рассказывает ведущий наездник России Вадим Кулыгин.
7: Там, где вот у нас сейчас стадион «Динамо», вот там вот находились частные лошади, ну, до революции. Богатые люди покупали лошадей, они там делали себе дачу, при даче у них были конюшни, и они там содержали рысаков. И их в определенные дни, когда проводились бега, оттуда вели вот сюда на ипподром на бега. А потом после бегов их обратно туда уводили.
6: В советские годы, когда в стране было много конных заводов, у каждого на ипподроме существовало свое отделение со своим тренером-наездником. Лошадей привозили, испытывали, победители становились производителями, а провалившие заезды рысаки отправлялись работать в колхозы. Бега не надо путать со скачками. Отличие в аллюре, или, если проще, в походке лошади. Рысью бегают именно рысаки. А на скачках трехтактный галоп. Естественный для лошади способ перемещения, продолжает мастер-наездник Ольга Исаева.
8: У рысаков, которые бегут рысью, считается искусственным аллюром. Поэтому там сложнее. Там, начиная от балансировки хода, от защитной обуви, которую одевают на лошадь, даже рысаки не каждый могут быстро бегать. Не у всех это получается.
6: Запрягает рысаков в маленькую тележку на колесах, которая называется качалкой. Она едет позади лошади. Управляют в этом случае конем наездники. В скачках на лошадей садятся верхом, и это жокеи. К жокеям есть еще определенные требования по весу, говорит Вадим Кулыгин.
7: Жокей должен иметь вес не больше 60 килограммов, потому что те главные скачки, которые проводятся у нас в России, ну и в мире в принципе, как правило, вес 58-56 килограммов. Поэтому жокеи, они, как правило, все небольшого роста, и у них вес очень играет большую роль.
6: Среди наездников встречаются женщины, а вот в скачках это редкость, тяжелое занятие. В день заездов можно потерять до 5 килограммов веса. Ольга Исаева о дресс-коде наездников.
8: Белый низ, брюки, белые бриджи, и цветной верх, чтобы публика могла отличать наездника. Сейчас, если, например, тренер-наездник тренирует лошадей разных коневладельцев, бывает такое, что он сзади несколько раз переодевается в другие цвета.
6: А еще наездники – люди суеверные. Кто-то никогда не бреется перед заездом. Также считается, что в беговой день в конюшне нельзя у наездников ничего просить. Что-то отдавать перед стартом у них не принято. А в любой другой день поделятся с радостью. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как военные разработки США из-за ошибок в логистике уезжали в турне по другим странам. Нужно ли готовить батареи к запуску отопления? Какие традиции есть у дня осеннего равноденствия?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям металлургической, химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, а также по портовой инфраструктуре Украины. По данным нашего Министерства обороны, были атакованы объекты в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Одесской областях, а также морские суда, задействованные в интересах украинских боевиков. В Самарской области отражена вражеская атака, ликвидированы десятки дронов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, противник целился в промышленные предприятия. Есть повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов и автомобилей. Телебашни российской телевизионной радиовещательной сети с завтрашнего дня и по 30 сентября включат подсветку в поддержку акции, приуроченной ко Дню Тигра во Владивостоке. Останкинская телебашня на медиафасаде будет транслировать видеоролик с тигрицей по кличке Кия с тигрятами. Он был снят фотоловушкой в Хабаровском крае. Самыми популярными экскурсионными направлениями по России осенью этого года стали Калининградская область, Северный Кавказ и города Золотого кольца, пишут РИА Новости, ссылаясь на экспертов. По их данным, в общем объеме бронирований по всем экскурсионным турам в период с сентября по ноябрь превалируют городские направления путешествий. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Реклама.
12: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек с изюминкой. Юрий Никулин.
11: Артист – человек, любимый миллионами. Вся его жизнь была связана с цирком. Второй его стихией, уверенно, можно назвать кино. Но было и два больших хобби. Про то, что он собирал анекдоты, знают многие. Но Никулин еще и песни коллекционировал. Мало того, некоторые из них написал сам.
14: На первый взгляд.
11: В молодости Никулин был высоким и очень худым. Говорят, из-за этого его не приняли в театральный вуз. Но абитуриент оказался оптимистом и стал клоуном. Он вообще старался никогда не унывать. И всегда с ним была верная семиструнная гитара.
14: В чем изюминка?
11: Любовь к песням передалась Никулину от отца. В детстве любимым занятием Юры было петь вместе с папой песни, которые тот записывал в тетрадь. Потом Никулин и сам стал записывать слова песен, которые ему нравились. Иногда пробовал сочинять. Цирковая колыбельная, песенка о цирке. У него получалось, жена вспоминала.
15: Меня он песнями-то и приворожил. Пел мне Вертинского, разные песни пел. Юра вообще обладал великолепной музыкальной памятью.
11: Получалось, что он кому-то из музыкантов напевал сочиненный им мотив, иногда со своими словами. Они записывали мелодию, обрабатывали и ставили свои фамилии. Никулин отмахивался. Пусть, не жалко. Сошлись в нем талант, искренность и какая-то особая, родная для людей душевная щедрость.
16: Серебрятся лунным светом облака, поздней ночью опустевший цирк затих. Хоть была у нас работа нелегка, как приятно посидеть среди своих.
14: Юрий Никулин. Человек с изюминкой. Радиозвезда. История с географией. Испанка.
17: Болезнь приходит внезапно. Температура поднимается до наивысших значений. Кожа больного краснеет. Тело наполняется болью. Кишечное расстройство. Кашель с хрипами и кровью. Меркнущее сознание. И так 3-4 дня. Если организм не выдерживает, то понятно что. Если оказывается стойким, то основательно пропотев, пациент выздоравливает. 2 года. С 1918 по 1920-й. Испанский грипп, испанка. Говорят, это была самая страшная мировая пандемия за всю историю человечества. Но почему испанка?
14: История с географией. Испанка.
17: По общепринятой версии, вирус появился в американском военном форте Райли в штате Канзас в начале 1918 года. Оттуда американские солдаты завезли его в Европу. Первые случаи заболевания отмечены во французских городах Бордо и Брест, куда прибывали корабли из-за океана. Эпидемия покатилась на восток.
14: История с географией.
17: Испанкой болезнь стала случайно. Дело в том, что Испания в Первую мировую сохраняла нейтралитет, и, соответственно, в стране не было цензуры. О смертельном вирусе там кричали все газеты. Газеты других европейских стран о своих заболевших молчали. Однако не молчали о проблемах у соседей. В Испании страшный грипп, оттуда и испанка. Волны пандемии обошли Землю 3 раза. По некоторым данным, за 2 года вирус забрал от 17 до 100 миллионов человек.
14: Испанка. История с географией.
18: 19 августа 1960 года советская ракета «Восток» вывела на орбиту космический корабль «Спутник-5». Совершив 17 полных витков вокруг планеты, он сошел с орбиты, и его спускаемый аппарат успешно приземлился в заданном районе. Главные члены экипажа, беспородные собаки Белка и Стрелка, после полета чувствовали себя отлично. они стали первыми в истории освоения космоса существами, которым удалось живыми и невредимыми вернуться на Землю.
19: Экипаж.
18: Белку и Стрелку отобрали в отряд собак-космонавтов прямо с улицы. Специальная служба искала по советским дворам собак-девочек возрастом от 2 до 6 лет, весом до 6 килограммов, ростом 35 сантиметров. Предпочитали брать собак светлой окраски. Они лучше смотрелись на фотографиях. Псы-мальчики не годились. Для них было сложнее разработать ассенизационное устройство.
19: Техническая справка. «Спутник-5» — советский космический корабль. Изготовлен в ОКБ-1 под руководством Сергея Королева. Выведен на орбиту ракетой-носителем «Восток». Длительность полета — 27 часов. Количество витков вокруг Земли — 17. Масса спутника — 4600 килограммов.
18: Перед полетом собак переименовали. «Белка» и «Стрелка» — клички, под которыми они вошли в историю. А до этого их звали просто «Капля» и «Вильна». Белка. Мохнатая белая с острой мордочкой. Активная и общительная. Научилась лаять, если что-то шло не так. Стрелка. Светлого окраса с коричневыми пятнами. Робкая, но сообразительная.
19: Экипаж. Командная работа.
18: Этот запуск был примечателен еще и тем, что впервые из космоса шло телевизионное изображение на Землю. Изображение и звук. Во время взлета у собак участились дыхание и пульс. Но потом все пришло в норму. Ванночки с космической едой крепились прямо под собачьим лежаком. По сигналу контейнеры выдвигались, а после того, как собаки все съедали, удалялись. После 17-го витка собак успешно вернули на Землю. Сотрудник, который входил в поисково-спасательный отряд, позже вспоминал. Когда спускаемый аппарат вскрыли, Белка и Стрелка узнали меня и стали ласкаться. Состояние их было хорошее. Носики влажные. Языки, которыми они облизывали мне руку, розовые. Я успокоился и даже выпустил их погулять по степи. С тех пор Белка и Стрелка в космос больше не летали. А через несколько месяцев после полета Стрелка родила 6 щенков. Одного из них, самого беленького по кличке Пушок, подарили жене президента США Жаклин Кеннеди.
19: Экипаж.

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса Украины, а также по портовой инфраструктуре республики. По данным нашего Министерства обороны, были атакованы объекты в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Одесской областях, а также морские суда, задействованные в интересах украинских боевиков. Штурмовики и группировки войск «Центр» уничтожили украинских боевиков на окраине населенного пункта Доброполье в Донецкой Народной Республике. Морпехи обнаружили вражеский блиндаж и без раздумий приступили к его штурму. Боевую работу корректировал заместитель командира батальона с позывным «Барни».
3: Действует тактика у противника просачивания. Они остаются в посадках на долговременных своих огневых позициях. То есть эти позиции не выявлены, и мы их выявляем только лишь при продвижении пехоты. То есть пехота уже по факту пошла и столкнулась лоб-лоб с противником. С дронов нет, позиции очень сильно замаскированы и подготовлены, поэтому заблаговременно выявить огневые позиции противника мы не можем. Поэтому, соответственно, в дело идет глаза, руки и ноги пехотинца, который идет и уже непосредственно встречается, входит в огневой контакт с противником и, соответственно, уже проводит штурмовые действия.
2: Поскольку внутри вражеского блиндажа были перекрытые ходы и так называемые лисьи норы, заместитель командира батальона отдал приказ уничтожить все укрытие. Для этого штурмовики применили противотанковую фугасную мину. Ей эффективно уничтожают блиндажи, опорные пункты и технику противника. Российские оружейники начали печатать детали стрелкового оружия на 3D-принтере. Инновационный способ освоили специалисты Ростеха. Его применили в Центре аддитивных технологий. Детали сделали из титанового порошка методом селективного лазерного сплавления. В частности, с помощью передового оборудования для 3D-печати специалисты изготовили партию дульных тормозов-компенсаторов пламегасителей закрытого типа для стрелкового оружия. В госкорпорации отметили, что это позволило сократить срок изготовления фрагментов сложной внутренней геометрии и снизить себестоимость изделия. На Эльбрусе стартовал чемпионат вооруженных сил России по летнему горному троеборью. Состязания проводят на базе Центра горной подготовки и выживания Министерства обороны Терскол. Торжественное открытие провел начальник учреждения Андрей Минжиров. Право поднять государственный флаг предоставили команде воздушно-десантных войск, которая победила в прошлом году. В программу соревнований входит горная полоса препятствий, индивидуальное и парное скалолазание, а также марш-бросок на 5 километров. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Реклама.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-001-61-63-02-2022 года.
8: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
9: В ближайшие 10 минут мы расскажем.
4: Запчасти для американского истребителя случайно отправили в Китай. На какие еще сюрпризы способна военная логистика? Батареи советуют проверить перед запуском отопления. Как подготовить радиаторы к зиме? Солнце меняет прописку, а день почти равен ночи. В чем магия осеннего равноденствия? Секретные компоненты американских истребителей F-35 по ошибке отправили в Китай, пишет Политико, ссылаясь на источники. В числе прочих деталей – фонари с технологиями малозаметности. Сейчас Вашингтон разбирается, где их искать. Ситуация неординарная, но история знает другие примеры, когда секретные технологии оказывались в руках оппонентов. От американских взрывателей, очутившихся на Тайване, до противотанковых мин, попавших на торговые склады. Любопытные примеры собрала Анна Елисеева.
5: Сразу два инцидента, произошедшие в середине нулевых, заставили Соединенные Штаты пересмотреть состояние ядерной безопасности. Первый случай связан с 6 крылатыми ракетами, которые пролетели полстраны под крылом американского бомбардировщика. Их отправили на списание, но вплоть до приземления борта никто не знал, что оружие оснащено ядерными боеголовками, которые попросту забыли снять. А годом ранее, в 2006-м, Пентагон случайно отправил на Тайвань взрыватели для баллистических ядерных ракет. После их возврата Вашингтон утверждал, что следов вскрытия не обнаружено. Но гипотетически тайваньцы могли изучить случайно попавшие к ним детали, комментирует военный историк Юрий Кнутов.
7: Есть несколько способов, основной из них – это рентген. То есть просто просветить взрыватели боеголовок и таким образом с помощью компьютера сделать 3D-модель. Ну а если еще попытаться сделать спектральный анализ, то можно собрать примерную картину, из чего данный взрыватель изготовлен и как он работает.
5: Точно так же кубинцы могли просветить рентгеновскими лучами ошибочно оказавшуюся у них противотанковую ракету Hellfire. В 2014 году боеприпас отправили на учения НАТО в Испанию, откуда он должен был вернуться домой в США, но вместо этого был доставлен во Францию, а оттуда на Остров Свободы. Причем из Парижа его отправили гражданским рейсом, что само по себе очень странно, поскольку воздушные суда для этих целей фрахтуют. Либо же военный груз доставляют силами ВВС, рассуждает Юрий Кнутов. Версий у столь неожиданного маршрута несколько. От банальной ошибки транспортной компании до спланированного сценария самого Белого дома. И последняя версия, по мнению историка Андрея Горбунова, наиболее вероятна.
9: Потому как после того, как выяснилось, что ракета находится в Гаване, то есть по факту недружелюбной для Соединенных Штатов стране, начались работы дипломатов, и итогом мы получаем, можно сказать, признание кубинского государства Соединенными Штатами Америки. Кому-то очень выгодно было получить какие-то, возможно, там торговые заказы касательно Кубы.
5: Еще один беспрецедентный случай произошел в 2024-м, когда польская армия нечаянно отправила военный груз на торговые склады. И это было бы смешно, когда бы не было так грустно, потому что этим грузом оказались противотанковые мины. Боеприпасы перевозили по железной дороге с востока Польши на военную базу на северо-западе. В конечном пункте состав разгрузили не полностью. Он поехал дальше и достиг склада крупного магазина мебели. Остается загадкой, как военная логистическая цепочка пересеклась с гражданской сетью, отмечает Юрий Кнутов.
7: Потому что военные грузы отправляются как военные грузы, и то, что специалисты-логисты польской армии не проверили непосредственно отправку, отгрузку, это, в общем, говорит о полной халатности. Хотя я допускаю и то, что, возможно, это была какая-то неудавшаяся спецоперация, в соответствии с которой груз должен был прибыть на склад ИКЕА, а дальше, как уже какой-то товар, быть отправлен в какую-то страну контрабандой.
5: Противотанковые мины вернулись на базу спустя несколько дней после их пропажи. К счастью, никто в этой истории не пострадал. А вот сам невероятный случай стал поводом для множества мемов. Главной темой послужили небезызвестные схемы сборки мебели. Пользователи шутили, что мины поставлялись в разобранном виде. А в комплекте шел фирменный ключ и схематичный человечек, который пытается понять, какую деталь прикрутить, чтобы не взлететь на воздух. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Батареи просят тепла. Россиянам посоветовали проверить радиаторы перед началом отопительного сезона. Нужно осмотреть все трубы и соединения и в случае обнаружения дефектов отправить снимки с заявкой о замене в управляющую компанию, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф». При этом важна исправность не отдельно взятых батарей, а состояние инженерной системы всего дома, комментирует заместитель председателя Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы Светлана Разворотнева.
10: Готовится к зиме в целом инженерные системы дома. Подготовка начинается весной, и потом проводятся там гидравлические испытания. Как правило, вот именно эти инженерные системы у нас такое узкое место, потому что, ну, во многих случаях они не очень в хорошем состоянии. Конечно, у нас вот идет система капитального ремонта, которая позволяет заменить, ремонтировать в том числе систему отопления. Но проблема еще заключается в том, что зачастую люди не дают доступ к подрядчикам. Очень часто подрядчики сразу идут по квартирам, подписывают отказы, или еще хуже, они ремонтируют частями. Сейчас одна из главных проблем – именно такие дома с полудоделанным капитальным ремонтом. А так, с прошлого года у нас паспорт готовности к зиме понемножку поменялся. Теперь, значит, комиссия приходит два раза. Сначала выявляет какие-то недостатки, потом приходит еще раз, проверяет, устранены ли они. Ну, то есть сейчас вот с этой точки зрения процесс стал более точным.
4: Если в день подачи тепла стояк горячий, а батарея холодная, значит образовалась воздушная пробка. Чтобы ее устранить, можно вызвать слесаря из управляющей компании или самостоятельно открыть кран Маевского, дождаться выхода воздуха и появления воды.
6: Утро на радио «Звезда».
4: Меньше суток остается до того момента, как на Земле наступит осеннее равноденствие. Астрономическое событие случится завтра в 3 часа 5 минут по московскому времени. Пока все достают шарфы, Максим Петренко разобрался, что же в эти сутки делает Солнце, равны ли при этом день и ночь, и каким приметам на равноденствие придавали особое значение наши предки.
11: С астрономической точки зрения, день осеннего равноденствия – это момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. Можно сказать, это точка равновесия, ведь наше светило в такой день восходит точно на востоке и заходит точно на западе, причем это происходит на всех широтах, кроме полюсов. И оба полушария получают почти одинаковое количество тепла и света. Продолжает заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Он сравнивает весеннее и осеннее равноденствие.
12: Это короткое мгновение, но действительно Земля его пройдет. Она проходит его два раза в год, вот весной и осенью. Различие в том, что весной как бы у нас в северном полушарии весеннее равноденствие означает, что мы движемся к лету. То есть после прохождения весеннего равноденствия у нас день все длиннее, длиннее, длиннее, а ночи все короче и короче и короче. Южные полушария наоборот, они движутся к зиме. А вот осенние наоборот, как бы для нас это такой немножко негативный день. То есть у нас после него ночи начнут доминировать. А в южном полушарии, там где Австралия, Южная Америка, там наоборот, после равноденствия начинаются более длинные дни.
11: Еще часто можно услышать, что день и ночь в равноденствии равны. Это почти так, но вмешивается атмосфера Земли, действующая как линза. Если бы ее не было, день длился бы ровно 12 часов. Но воздух преломляет солнечный свет, и утром, к примеру, мы начинаем видеть солнце немножко раньше. Диск как бы приподнимается над горизонтом, и вечером видим его чуточку дольше. В итоге в разных местах планеты день на считанные минуты длиннее ночи. А вот почему дата равноденствия ежегодно разная, объясняет астроном и педагог Денис Денисенко.
13: Земля обращается вокруг Солнца не ровно за 365 дней, а примерно за 365 дней с четвертью. То есть каждый год набегает еще 6 часов, и за 4 года накапливается разница почти ровно в один день. И именно из-за этого, чтобы даты равноденствия и солнцестояния не убегали по календарю, каждые 4 года у нас вводят вот это самое 29 февраля, чтобы дата осеннего равноденствия всегда была либо 22, либо 23 сентября.
11: С давних лет для людей равноденствие – это сигнал, что тепло уходит. За этим моментом наблюдали и на Руси, так как это было важно для сельскохозяйственных работ. Но в этот день не грустили, а напротив, праздновали завершение сезона полевых работ, рассказывает Денис Денисенко.
13: на самом деле не только на Руси, но и во всех странах и народах Северного полушария, и в Америке, и в Европе. Это связано со сбором урожая. Во многих народах принято отмечать это застольем. Сбор урожая всегда праздник, после которого можно отдохнуть, очиститься, сходить в баню в том числе.
11: На столе выпечка из муки нового урожая. У входа грозди рябины, как оберег от зла. Такова обстановка была в доме славян. С тех же времен дошли до нас и приметы этого дня. Одна из них – если на деревьях много ягод рябины, ждать суровой зимы. Отправились рассматривать ветки рябин. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, как раньше называли военачальников. Нужно ли курьерам получать права? Чем бега отличается от скачек?
1: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
2: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Российская армия завершила окружение крупного узла обороны украинских формирований в Доброполе в Донецкой Народной Республике и развивает дальнейшее наступление в направлении Александровки. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины и 425-го штурмового полка «Скала». Ведется уничтожение блокированных украинских боевиков. Тайфун в Японии унес жизни троих человек, еще двое пропали без вести, сообщает NHK. Стихия обесточила около 50 тысяч домов. Женщина погибла после того, как ее дом затопило грязевыми потоками и обломками. Второй погибший – рабочий, который управлял тяжелой техникой для уборки грунта. Аферисты стали выманивать деньги под видом продажи образовательных курсов. В полиции рассказали, что сначала злоумышленники размещают в мессенджерах объявления о наборе учащихся, затем потенциальной жертве предлагают связаться с куратором, так называемый помощник директора академии. Он присылает программу обучения, анкету, договор и выставляет счет. Более 200 парковочных мест для роботов-доставщиков организовали в Москве. Специальную разметку нанесли во всех районах, где работают роверы, сообщается столичный департамент транспорта. При размещении парковок приоритет обещают сохранять за пешеходами. На тротуаре должно оставаться не меньше 3 метра для прохода. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
14: Звать величать-то?
15: Не царское это имя!
1: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
15: Не царское это имя!
1: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Его провозгласили французским королем в 19, но короновали лишь в 26 лет. Законных прав на престол у него не было, но была Жанна д'Арк. Все это про Карла VII победителя.
3: За что же его нарекли таким именем?
4: 15 век. Французы по всем статьям проигрывают в столетней войне англичанам. Париж захвачен. Страна наполовину оккупирована и разорена. Фактическим правителем Франции становится малолетний английский король Генрих VI. Сам Карл к тому моменту фактически изгнанник.
5: История одного прозвища.
4: Все изменит 17-летняя Жанна д'Арк. Она убедит будущего монарха собрать армию и бросить вызов англичанам. Французы отобьют город Реймс, где Карла официально коронуют. Вскоре он вернет Бургундию и Париж, отвоюет Нормандию и Гиень и по итогу заставит Англию согласиться на мир и вернуть почти все французские земли. За это Карла VII и прозовут победителем.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
6: Ломоносов дошел до Москвы
7: пешком. Отравился
8: Керенским. А викинги шлемы с рогами носили.
9: Аляску продали, а денег не заплатили.
10: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
11: А кто изобрел антибиотики?
12: Ну как же такое не знать? Александр Флеминг. Он открыл пенициллин и первым рассказал миру о целебных свойствах плесени.
10: А вот и нет.
13: Еще древние египтяне к ранам прикладывали заплесневелый хлеб. При этом природу бактерий они вряд ли, конечно, понимали. И был ли всегда положительный эффект, история умалчивает. Результаты уже научных исследований о влиянии плесени на развитие кожных заболеваний миру предъявили в 1870-е годы, задолго до шотландца Флеминга. И сделали это отечественные врачи Алексей Полотебнов и Вячеслав Моносеин.
10: Исторические мифы и заблуждения.
13: Еще целый ряд ученых изучали этот вопрос. Микробиолог Александр Флеминг в 1928 оказался первым, кто выделил из плесени губительное для бактерий вещество. Он же окрестил его пенициллином. Но до создания лекарства пройдет еще около 10 лет. Требовалось получить пенициллин чистый, без примесей. Эту задачу решили австралиец Говард Флори и британец Эрнст Чейн.
12: То есть это была командная работа.
13: Определенно, все трое, Флеминг, Флори и Чейн, в 1945-м за труды получили Нобелевскую премию.
10: А вот и да.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
0: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» завершили окружение крупного узла обороны украинских формирований в городе Доброполье Донецкой Народной Республики. Наши бойцы развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки. В окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка «Скала». Ведется уничтожение блокированных украинских боевиков, сообщает Министерство обороны России. В Севастополе сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины. Злоумышленник через группу запрещенной в нашей стране террористической организации в мессенджере Telegram инициативно вышел на контакт с представителем Киева. По заданию куратора он вел разведку расположения объектов Черноморского флота, фиксировал результаты на камеру мобильного телефона и направлял снимки противнику. В Якутии на Нерюнгринской ГРЭС минувшей ночью произошел пожар. В результате огнем повреждены трансформаторная подстанция, генератор, техоборудование, стеновые панели и кабельные полуэтажи. Предположительная причина инцидента – аварийный режим работы электрооборудования. При возгорании пострадал работник. К этой минуте пожар потушен, ведется устранение последствий. Услуги электро- и теплоснабжения для потребителей Нерюнгринского района поставляются без ограничений. Участники Международного фестиваля молодежи побывали в Мурманской области. Визит завершился накануне в рамках региональной программы. Гости из стран Азии, Африки, Латинской Америки и ближнего зарубежья побывали в Териберке. Подробности у моей коллеги Елены Сиванин.
2: Региональная программа Международного фестиваля молодежи 2026 проходит по 33 маршрутам в 35 субъектах России, в том числе на Крайнем Севере, с обязательным посещением этой точки на карте – Териберки на побережье Ледовитого океана, где полной грудью ощущаешь дыхание Арктики.
1: В программе экскурсии было посещение Самской деревни, первого в мире атомного ледокола «Ленин». Также были организованы мастер-классы, а еще деловые игры и стратегические сессии, в рамках которых делегаты внесли предложения по развитию туризма и сотрудничества. Они станут основой для реальных инициатив и дальнейшего взаимодействия. Так называемый «тихий вирус», о котором россияне массово писали в соцсетях, оказался обычной ОРВИ. Об этом известием рассказали врачи. В России стартовал сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями. Сейчас циркулируют риновирусы, аденовирусы и коронавирусы. При этом грипп практически не встречается. Большинство таких заболеваний проходит без повышения температуры. Однако отсутствие жара может создать ложное ощущение, что болезнь протекает легко и не требует лечения.
0: Автонавигатор.
1: Несколько набережных и улиц столицы будут перекрыты с ближайшей пятницы и по воскресенье. Это связано с проведением московского марафона. Отмечается, что основные ограничения запланированы на субботу, 26 сентября. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на Ярославке от Московской кольцевой до Трифоновской улицы. Время в пути составит 1 час. Также затор на 1 час на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 91 год назад в СССР ввели персональные воинские звания. Как звездочки и погоны вытеснили нашивки и эполеты. В России предложили обязать курьеров получать права. Спасет ли это наши дороги от хаоса? Московский ипподром открылся после реконструкции. Когда и как он появился в столице?

0: В этот день, 22 сентября 1935 года, в вооруженных силах Советского Союза были введены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота. В частности, появились лейтенанты, майоры и маршалы СССР. Почему на протяжении 20 века армейские звания в нашей стране менялись несколько раз и какие из них сохраняются сегодня? Ким Андреев нашел ответы.
1: Сразу после Октябрьской революции новая власть в России решила покончить не только с империализмом, но и со всеми его атрибутами, в том числе и с воинскими званиями. Поэтому на смену поручикам, ротмистрам и адмиралам пришли солдаты революционной армии. Согласно декрету Совнаркома от декабря 1917 года, в стране упразднялись все чины и звания. Но вскоре стало понятно, что создать мощную армию без строгой иерархии невозможно, и два года спустя появляются аналоги званий, прикрепленные к должности – комвзвод, комрот, комбат и так до командарма. Впрочем, такая система довольно быстро себя изжила, говорит историк Ярослав Солонин.
2: Собственно говоря, сегодня ты комвзвод, завтра ты комрота, и это не дает какой-то устойчивости. Сегодня ты командуешь одним, завтра другим, а если ты на пенсию перейдешь, или ты в мирное время будешь, где твои будут знаки отличия? Во время гражданской войны это все работало, но когда вошли в мирное русло, возникли вопросы.
1: Проблему пытались решить и ввели 14 служебных категорий. Так в Красной армии появились комбриги 6-й категории и комдивы 3-й. Но как быть, если человек менял должность? Так толком и не разобрались. Лишь в 1935-м в Советском Союзе впервые введут персональные воинские звания, прикрепленные уже не к месту, а к человеку. Всего 63 звания для всех родов войск, от красноармейца и краснофлотца до командарма и флагмана. К началу Великой Отечественной появятся генералы и подполковники, ефрейторы и сержанты. А потом, вслед за званиями, менять будут и внешний вид военнослужащих. Вместо знаков в петлице и на рукавах вернутся погоны, говорит Ярослав Солонин.
2: Армия без погон, армия с петлицами, вот этими ромбиками, различными геометрическими фигурами, она была достаточно неудобна, потому что в каких-то важных оперативных моментах трудно было понять, кто там, кому подчиняться. Эти ромбики не разглядеть. Нужны были большие красивые погоны со звездами, как было это раньше. Чтобы было сразу издалека видно, это сержант, этот старше.
1: После войны звание красноармеец заменили на рядовой, а краснофлотец превратился в матроса. Позже армия пополнилась прапорщиками и мичманами, а выдающиеся советские командиры могли дослужиться до маршала. Кстати, это звание существует и сегодня в России, но вот уже много лет не присваивается, объясняет специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.
3: Но вообще это звание, оно, по крайней мере, как это записано в статуте, вручается военнослужащим, в том числе, понятное дело, за выдающиеся заслуги в области руководства крупными воинскими соединениями и за, соответственно, какие-то успехи на фронте, но в случае военного времени. И поэтому в вооруженных силах Российской Федерации вот звание маршала не вручается.
1: Первым и последним на данный момент маршалом Российской Федерации остается бывший министр обороны Игорь Сергеев. В 1997-м он получил это высшее звание по приказу Бориса Ельцина за исключительные заслуги в укреплении ядерного щита страны. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Единственным обладателем звания генералиссимус в советские годы был Иосиф Сталин. По легенде, он долго отказывался от него, пока Рокоссовский не произнес: «Если вы маршал, я маршал, то кто же сможет меня наказать?»
4: Утро на радио «Звезда».
0: В России предложили обязать курьеров, которые перемещаются по городу на электротранспорте, получать водительские права, а их средства передвижения приравнять к мопедам. Как отметили в Совете по правам человека, в таком случае лихачей можно будет вычислить по номерным знакам. Поможет ли эта мера, рассуждает главный редактор портала «Колеса.ру» Михаил Баландин.
5: Чем водитель обычного электровелосипеда отличается от курьера на электровелосипеде? У нас и так слишком запутанные правила, которые касаются мопедов, велосипедов. То есть не надо их усложнять. Если выдавать эти права, то выдавать всем. Но, опять же, у нас в правилах есть...

0: обозначение, да, что такое электровелосипед. Он может относиться как к обычному велосипеду, если он невысокой мощности, до 250 ватт, так и к мопедам. Чтобы ездить на мопеде, теоретически права и так нужны в России. Это водительское удостоверение категории М, которое сейчас все получают, в принципе, автоматом. Их ставят в права, там буква М есть, то есть на мопеде можно ездить. Но зачем тут надо градить огород, не совсем мне это понятно. Ну, в силу возможной инертности нашего законодательства, мы немного не успеваем за появлением вот этих вот новых средств передвижения, мы не успеваем их толково как-то классифицировать.
1: По данным Министерства промышленности и торговли, сегодня в России работает около 1,5 миллиона курьеров. И у многих из них арендованы электровелосипеды. Поэтому контролировать их перемещение сложно даже при наличии федеральных или городских регламентов.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Центральный московский ипподром открыли после масштабной реконструкции. Специалисты отреставрировали исторический павильон, беговые дорожки и привели в порядок трибуны. Таким образом, там возобновляются скачки и бега. А чем отличаются эти два вида состязаний и как вообще появился ипподром в столице, расскажет Максим Петренко.
3: 1834 год основания Московского ипподрома. Он считается первым в мире рысистым ипподромом, то есть местом для испытания рысаков. Это такие лошади, которых исторически выводили, конечно, не для соревнований, а для ускорения перевозки людей и грузов. В нашей стране эту задачу решил граф Алексей Орлов. Под его руководством на конном заводе под Воронежем отечественная порода рысаков появилась в конце 18 века. Выносливая и быстрая, как результат скрещивания арабских жеребцов и лошадей из Европы. Возвращаясь к ипподрому в Москве, его основное здание, беговую беседку, построили в 1890-х годах. В то время публика уже посещала бега, а где держали тогда лошадей, рассказывает ведущий наездник России Вадим Кулыгин.
4: Там, где вот у нас сейчас стадион «Динамо», вот там вот находились частные лошади, ну, до революции. Богатые люди покупали лошадей, они там делали себе дачу, при даче у них были конюшни, и они там содержали рысаков. И их в определенные дни, когда проводили бега, оттуда вели вот сюда на ипподром на бега. А потом после бегов их обратно туда уводили.
3: В советские годы, когда в стране было много конных заводов, у каждого на ипподроме существовало свое отделение со своим тренером-наездником. Лошадей привозили, испытывали, победители становились производителями, а провалившие заезды рысаки отправлялись работать в колхозы. Бега не надо путать со скачками. Отличие в аллюре, или, если проще, в походке лошади. Рысью бегают именно рысаки. А на скачках трехтактный галоп. Естественный для лошади способ перемещения, продолжает мастер-наездник Ольга Исаева.
5: У рысаков, которые бегут рысью, считается искусственным аллюром. Поэтому там сложнее. Там, начиная от балансировки хода, от защитной обуви, которую одевают на лошадь, даже рысаки не каждый могут быстро бегать. Не у всех это получается.
3: Запрягает рысаков в маленькую тележку на колесах, которая называется качалкой. Она едет позади лошади. Управляют в этом случае конем наездники. В скачках на лошадей садятся верхом, и это жокеи. К жокеям есть еще определенные требования по весу, говорит Вадим Кулыгин.
4: Жокей должен иметь вес не больше 60 килограммов, потому что все главные скачки, которые проводятся у нас в России, ну и в мире в принципе, как правило, вес 58-56 килограммов. Поэтому жокеи, они, как правило, все небольшого роста, и у них вес очень играет большую роль.
3: Среди наездников встречаются женщины, а вот в скачках это редкость, тяжелое занятие. В день заездов можно потерять до 5 килограммов веса. Ольга Исаева о дресс-коде наездников.
5: Белый низ, брюки, белые бриджи и цветной верх, чтобы публика могла отличать наездника. Сейчас, если, например, тренер-наездник тренирует лошадей разных коневладельцев, бывает такое, что он сзади несколько раз переодевается в другие цвета.
3: А еще наездники – люди суеверные. Кто-то никогда не бреется перед заездом. Также считается, что в беговой день в конюшне нельзя у наездников ничего просить. Что-то отдавать перед стартом у них не принято. А в любой другой день поделятся с радостью. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».

0: Через 15 минут вы узнаете, как военные разработки США из-за ошибок в логистике уезжали в турне по другим странам. Нужно ли готовить батареи к запуску отопления? Какие традиции есть у дня осеннего равноденствия?
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе агента украинских спецслужб, который вел разведку объектов Черноморского флота. Мужчина вышел на связь с украинским куратором после того, как увидел рекламу одного из украинских партизанских движений и подписался на его ресурсы, сообщили в ведомстве. Подразделения группировки войск «Центр» завершили окружение крупного узла обороны украинских формирований в городе Доброполье Донецкой Народной Республики. Наши бойцы развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки. В окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка «Скала». Ведется уничтожение блокированных украинских боевиков, сообщает Министерство обороны России. 4 школьника получили ранения в результате стрельбы возле лицея в провинции Маниса на западе Турции. Полиция устанавливает личность нападавшего и обстоятельства произошедшего. Российские загранпаспорта изменятся. С января в новых бланках не будет указываться личный код и учетная запись, сообщили в полиции. Кроме того, в загранпаспорта больше не будут вносить сведения о детях. При этом уже выданные документы менять не потребуется. Они продолжат действовать до окончания своего срока. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Очень важные вопросы.
7: Научные опыты подтвердили, что кальмары могут менять цвет в зависимости от окружающей среды. Как это возможно?
8: Отвечает биолог Илья Гомыранов.
9: Кальмары действительно способны очень быстро менять окраску, и это не просто реакция на цвет фона. Их кожа буквально представляет собой сложную биологическую систему, которая позволяет управлять светом. В коже кальмаров находится несколько структур, которые и позволяют этим животным очень быстро менять свою окраску. Первый слой – это хроматофоры. Крупные клетки с мешочком, заполненные пигментом. Пигмент может быть разного цвета – желтый, красный, коричневый. А вокруг этого пигментного мешочка находятся мышцы. Когда нервный сигнал заставляет эти мышцы сокращаться, пигментный мешочек растягивает и занимает большую площадь. Окраска становится ярче и заметнее. Когда мышцы расслабляются, клетка сжимается и практически исчезает из поля зрения. Поэтому кальмар очень быстро может менять не только интенсивность окраски, но и рисунок на всем своем теле. Ниже находятся иридофоры. Они усоры выглядят совершенно иначе. В них нет обычного цветного пигмента, который определяет цвет. Их отражающие структуры содержат тонкие слои белка, и прежде всего это белок рефлектин. За счет взаимодействия света с этими слоями возникают переливающиеся такие металлические цвета. Это явление называется структурной окраской. У некоторых кальмаров такие структуры могут динамически изменять свои оптические свойства, и поэтому отражаемый свет тоже меняется очень быстро. Еще глубже располагаются лейкофоры. Они действуют как своеобразный рассеиватель света. Они отражают широкий спектр падающего света и поэтому могут выглядеть белыми или приобретать оттенок окружающей среды. В результате лейкофоры помогают животному не просто покраситься, а оптически приблизить поверхность своего тела к окружающему фону. И интересно, что у головоногих, а это осьминоги, кальмары, каракатицы, эти структуры работают не независимо. Нервная система может одновременно управлять хроматофорами и другими компонентами кожи, создавая сложные комбинации цвета, контраста и рисунка. Поэтому кальмар способен не просто стать темнее, светлее, а может менять поверхность своего тела в соответствии с окружающей скалой, кораллом.
6: Очень важные вопросы. Радиозвезда.
4: Река истории. История реки. Игаусу. В 1541 году конкистадор Альваро Нуньес Кабеса де Вака высадился со своим отрядом на Атлантическом берегу Южной Америки. Испанцы стали продвигаться сквозь джунгли в поисках легендарных сокровищ страны Эльдорадо и наткнулись на реку, которые местные индейцы называют Игуасу. Европейцы остановились, пораженные невиданным зрелищем целого каскада грандиозных водопадов. Игуасу – река, по которой проходит граница Аргентины и Бразилии. В этом месте она растекается почти на 3 километра и образует каскад из 270 отдельных водопадов. Самый крупный водопад, высота которого достигает 80 метров, называется Гарганта дель Диабло – глотка дьявола. Водопады Игуасу считаются одними из самых красивых и впечатляющих в мире. И, конечно, они самые популярные не только у туристов. На их фоне сняли более 10 кинолент. Одна из них – «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». В 1934 году водопады Игуасу посетила Элеонора Рузвельт. Потрясенная невероятным зрелищем, первая леди Соединенных Штатов воскликнула:
10: «Бедная Ниагара! По сравнению с этим, она выглядит как струя из водопроводного крана».
4: А вот первооткрывателя, того самого Альваро Нуньеса Кабеса де Вака, водопады вообще не впечатлили.
11: «Санта-Мария! Что вы уставились, бездельники? На что здесь смотреть? Это же просто брызги!»
4: Алчный конкистадор всегда мечтал только о золоте Эльдорадо. Игаусу. Река истории. История реки.
12: Год 1976. На заводе в Набережных Челнах собирают первый КАМАЗ. Машина быстро завоюет народную любовь и станет одним из символов отечественного автопрома. В канадском Монреале прошли 21-е летние Олимпийские игры. Победу в общекомандном зачете одержала советская сборная. Триумфатором стал гимнаст Николай Андрианов, завоевавший 4 золотых медали. Ну а в Калифорнии, в небольшом городке Пало-Альто, в том же 1976 году, два друга основали фирму по продаже самодельных компьютеров. Спустя годы это будет одна из крупнейших американских корпораций и один из самых узнаваемых брендов в мире.
4: Соратники.
13: Джобс и Возняк.
12: Они познакомились еще в 69-м. Стивену Джобсу тогда было 14, Стивену Возняку 19. Оба увлекались техникой и вскоре придумали первый совместный бизнес-проект. Создали устройство, способное имитировать тональный сигнал и тем самым звонить в любую точку мира. Огромных денег это не принесло, но заложило принципы будущего сотрудничества. Возняк создает нечто уникальное, а Джобс придумывает, как преподнести это клиентам. Следующая судьбоносная встреча состоялась в 75-м в гараже их общего приятеля. Джобс и Возняк долго спорили о том, должны ли компьютеры быть обязательно дорогими и громоздкими. Итогом дискуссии стал персональный компьютер Apple, собранный Возняком буквально за ночь. Год спустя родится одноименная компания.
13: Соратники.
12: Прежде всего, Джобс убедил приятеля не раздавать чертежи своего компьютера направо и налево. А ради стартового капитала продал любимую машину. После первой же презентации компьютера друзья нашли покупателя. Им стал Пол Террелл. Эту сделку Стив Джобс назовет самой главной в своей жизни. Год спустя после запуска бизнеса Джобс и Возняк презентовали Apple II, свой первый серийный персональный компьютер. Модель станет настолько успешной, что будет выпускаться аж до середины 90-х. А его создатели докажут всему миру: электроника должна быть не только компактной и функциональной, но и непременно с эргономичным дизайном.
13: Джобс и Возняк. Соратники.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса Украины, а также по портовой инфраструктуре республики. По данным нашего Министерства обороны, были атакованы объекты в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Одесской областях, а также морские суда, задействованные в интересах украинских боевиков. Эммануэль Макрон попросил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен временно ослабить ряд действующих в Евросоюзе требований к качеству топлива. Об этом сообщает BFM TV. По мнению президента Франции, такие меры могут помочь увеличить производство на нефтеперерабатывающих предприятиях и в краткосрочной перспективе добиться снижения цен. Кроме того, Макрон призвал ослабить ограничения на содержание биотоплива в топливной смеси. Это может позволить увеличить предложение дизеля на рынке. Добавим, инициатива появилась на фоне резкого роста стоимости горючего. Сотрудникам Министерства финансов начали выдавать зарплату цифровыми рублями. Об этом рассказал Антон Силуанов. Глава ведомства в эфире телеканала «Россия-24» объяснил, в чем преимущество цифровой валюты и чего ведомство ждет от ее внедрения.
2: Цифровой рубль чем интересен? Тем, что при возможности заключения смарт-контрактов и четкое прохождение денег строго на те цели, которым заключен смарт-контракт. Это интересно будет для бизнеса, то есть выполнение условий, получить деньги. Это вот как раз цифровой рубль обеспечивает целеполагание. Это первое. Второе, это интересно, конечно, для бюджета, поскольку сегодня у нас существует казначейское сопровождение бюджетных денег. Но если деньги пойдут с использованием цифровых рублей, то цель будет обеспечена прохождением до самой низкой уровня кооперации. Мы сможем посмотреть, на что расходуется каждый бюджетный рубль с использованием цифры.
1: Силуанов также выразил надежду, что цифровой рубль будет интересен для россиян. По его словам, такие транзакции будут бесплатными, и граждане смогут сэкономить на переводах. Операторов обяжут обеспечить сотовой связью деревни и села с населением более 2000 человек. Сделать это необходимо до конца марта следующего года, следует из проекта решения Госкомиссии по радиочастотам, пишут «Известия». Сейчас мобильная связь доступна в 95% малых населенных пунктов, однако все операторы представлены далеко не в каждом из них. По словам экспертов издания, требования государства вполне оправданы. Россияне, в том числе в отдаленных населенных пунктах, должны иметь такой же выбор операторов и набор услуг, как и жители крупных городов. Конкуренция положительно влияет на тарифы.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Запчасти для американского истребителя случайно отправили в Китай. На какие еще сюрпризы способна военная логистика? Батареи советуют проверить перед запуском отопления. Как подготовить радиаторы к зиме? Солнце меняет прописку, а день почти равен ночи. В чем магия осеннего равноденствия? Секретные компоненты американских истребителей F-35 по ошибке отправили в Китай, пишет Политико, ссылаясь на источники. В числе прочих деталей – фонари с технологиями малозаметности. Сейчас Вашингтон разбирается, где их искать. Ситуация неординарная, но история знает другие примеры, когда секретные технологии оказывались в руках оппонентов. От американских взрывателей, очутившихся на Тайване, до противотанковых мин, попавших на торговые склады. Любопытные примеры собрала Анна Елисеева.
6: Сразу два инцидента, произошедшие в середине нулевых, заставили Соединенные Штаты пересмотреть состояние ядерной безопасности. Первый случай связан с 6 крылатыми ракетами, которые пролетели полстраны под крылом американского бомбардировщика. Их отправили на списание, но вплоть до приземления борта никто не знал, что оружие оснащено ядерными боеголовками, которые попросту забыли снять. А годом ранее, в 2006-м, Пентагон случайно отправил на Тайвань взрыватели для баллистических ядерных ракет. После их возврата Вашингтон утверждал, что следов вскрытия не обнаружено. Но гипотетически тайваньцы могли изучить случайно попавшие к ним детали, комментирует военный историк Юрий Кнутов.
7: Есть несколько способов, основной из них – это рентген. То есть просто просветить взрыватели боеголовок и таким образом с помощью компьютера сделать 3D-модель. Ну а если еще попытаться сделать спектральный анализ, то можно собрать примерную картину, из чего данный взрыватель изготовлен и как он работает.
6: Точно так же кубинцы могли просветить рентгеновскими лучами ошибочно оказавшуюся у них противотанковую ракету «Hellfire». В 2014 году боеприпас отправили на учения НАТО в Испанию, откуда он должен был вернуться домой в США, но вместо этого был доставлен во Францию, а оттуда на Остров Свободы. Причем из Парижа его отправили гражданским рейсом, что само по себе очень странно, поскольку воздушные суда для этих целей фрахтуют, либо же военный груз доставляют силами ВВС, рассуждает Юрий Кнутов. Версий у столь неожиданного маршрута несколько. От банальной ошибки транспортной компании до спланированного сценария самого Белого дома. И последняя версия, по мнению историка Андрея Горбунова, наиболее вероятна.
8: Потому как после того, как выяснилось, что ракета находится в Голландии, то есть по факту недружелюбной для Соединенных Штатов стране, начались работы дипломатов, и итогом мы получаем, можно сказать, признание кубинского государства Соединенными Штатами Америки. Кому-то очень выгодно было получить какие-то, возможно, там торговые заказы касательно Кубы.
6: Еще один беспрецедентный случай произошел в 2024-м, когда польская армия нечаянно отправила военный груз на торговые склады. И это было бы смешно, когда бы не было так грустно, потому что этим грузом оказались противотанковые мины. Боеприпасы перевозили по железной дороге с востока Польши на военную базу на северо-западе. В конечном пункте состав разгрузили не полностью. Он поехал дальше и достиг склада крупного магазина мебели. Остается загадкой, как военная логистическая цепочка пересеклась с гражданской сетью, отмечает Юрий Кнутов.
7: Потому что военные грузы отправляются как военные грузы, и то, что специалисты-логисты польской армии не проверили непосредственно отправку, отгрузку, это, в общем, говорит о полной халатности. Хотя я допускаю и то, что, возможно, это была какая-то неудавшаяся спецоперация, в соответствии с которой груз должен был прибыть на склад Икеи, а дальше, как уже какой-то товар, быть отправлен в какую-то страну контрабандой.
6: Противотанковые мины вернулись на базу спустя несколько дней после их пропажи. К счастью, никто в этой истории не пострадал. А вот сам невероятный случай стал поводом для множества мемов. Главной темой послужили небезызвестные схемы сборки мебели. Пользователи шутили, что мины поставлялись в разобранном виде. А в комплекте шел фирменный ключ и схематичный человечек, который пытается понять, какую деталь прикрутить, чтобы не взлететь на воздух. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Батареи просят тепла. Россиянам посоветовали проверить радиаторы перед началом отопительного сезона. Нужно осмотреть все трубы и соединения и в случае обнаружения дефектов отправить снимки с заявкой о замене в управляющую компанию, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф». При этом важна исправность не отдельно взятых батарей, а состояние инженерной системы всего дома, комментирует заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы Светлана Разворотнева.
9: Готовится к зиме в целом инженерные системы дома. Подготовка начинается весной, и потом проводятся там гидравлические испытания. Как правило, вот именно эти инженерные системы у нас такое узкое место, потому что, ну, во многих случаях они не очень в хорошем состоянии. Конечно, у нас вот идет система капитального ремонта, которая позволяет заменить, ремонтировать в том числе систему отопления. Но проблема еще заключается в том, что зачастую люди не дают доступ к подрядчикам. Очень часто подрядчики сразу идут по квартирам, подписывают отказы или, еще хуже, они ремонтируют частями. Сейчас одна из главных проблем – именно такие дома с полудоделанным капитальным ремонтом. А так, с прошлого года у нас паспорт готовности к зиме немножко поменялся. Теперь, значит, комиссия приходит два раза. Сначала выявляет какие-то недостатки, потом приходит еще раз, проверяет, устранены ли они. Ну, то есть сейчас вот с этой точки зрения процесс стал более точным.
5: Если в день подачи тепла стояк горячий, а батарея холодная, значит образовалась воздушная пробка. Чтобы ее устранить, можно вызвать слесаря из управляющей компании или самостоятельно открыть кран Маевского, дождаться выхода воздуха и появления воды.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Меньше суток остается до того момента, как на Земле наступит осеннее равноденствие. Астрономическое событие случится завтра в 3 часа 5 минут по московскому времени. Пока все достают шарфы, Максим Петренко разобрался, что же в эти сутки делает Солнце, равны ли при этом день и ночь, и каким приметам на равноденствие придавали особое значение наши предки.
10: С астрономической точки зрения, день осеннего равноденствия – это момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. Можно сказать, это точка равновесия, ведь наше светило в такой день восходит точно на востоке и заходит точно на западе, причем это происходит на всех широтах, кроме полюсов. И оба полушария получают почти одинаковое количество тепла и света. Продолжает заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Он сравнивает весеннее и осеннее равноденствие.
11: Это короткое мгновение, но действительно Земля его пройдет. Она проходит его два раза в год, вот весной и осенью. Различие в том, что весной как бы у нас в северном полушарии весеннее равноденствие означает, что мы движемся к лету. То есть после прохождения весеннего равноденствия у нас день все длиннее, длиннее, длиннее. А ночи все короче и короче и короче. Южные полушария наоборот, они движутся к зиме. А вот осенние наоборот. Как бы для нас это такой немножко негативный день. То есть у нас после него ночи начнут доминировать. А в южном полушарии, там где Австралия, Южная Америка, там наоборот. После равноденствия начинаются более длинные дни.
10: Еще часто можно услышать, что день и ночь в равноденствии равны. Это почти так. Но вмешивается атмосфера Земли, действующая как линза. Если бы ее не было, день длился бы ровно 12 часов. Но воздух преломляет солнечный свет, и утром, к примеру, мы начинаем видеть солнце немножко раньше. Диск как бы приподнимается над горизонтом. И вечером видим его чуточку дольше. В итоге в разных местах планеты день на считанные минуты длиннее ночи. А вот почему дата равноденствия ежегодно разная, объясняет астроном и педагог Денис Денисенко.
12: Земля обращается вокруг Солнца не ровно за 365 дней, а примерно за 365 дней с четвертью. То есть каждый год набегает еще 6 часов, и за 4 года накапливается разница почти ровно в один день. И именно из-за этого, чтобы даты равноденствия и солнцестояния не убегали по календарю, каждые 4 года у нас вводят вот это самое 29 февраля, чтобы дата осеннего равноденствия всегда была либо 22, либо 23 сентября.
10: С давних лет для людей равноденствие – это сигнал, что тепло уходит. За этим моментом наблюдали и на Руси, так как это было важно для сельскохозяйственных работ. Но в этот день не грустили, а напротив, праздновали завершение сезона полевых работ, рассказывает Денис Денисенко.
12: На самом деле не только на Руси, но и во всех странах и народах Северного полушария, и в Америке, и в Европе. Это связано со сбором урожая. Во многих народах принято отмечать это застольем. Сбор урожая всегда праздник, после которого можно отдохнуть, очиститься, сходить в баню в том числе.
10: На столе выпечка из муки нового урожая. У входа грозди рябины, как оберег от зла. Такова обстановка была в доме славян. С тех же времен дошли до нас и приметы этого дня. Одна из них – если на деревьях много ягод рябины, ждать суровой зимы. Отправились рассматривать ветки рябин. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, как раньше называли военачальников. Нужно ли курьерам получать права? Чем бега отличается от скачек?
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса Украины, а также по портовой инфраструктуре республики. По данным нашего Министерства обороны, были атакованы объекты в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Одесской областях, а также морские суда, задействованные в интересах украинских боевиков. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Дональдом Трампом инициативы помощи Киеву в укреплении обороны. По его словам, ключевым вопросом остается наличие ракет-перехватчиков. По итогам встречи Макрон отметил, что вместе с Трампом провел очень хорошую и очень конструктивную дискуссию по украинскому вопросу. Так называемый «тихий вирус», о котором россияне массово писали в соцсетях, оказался обычной ОРВИ. Об этом известием рассказали врачи. В России стартовал сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями. Сейчас циркулируют риновирусы, аденовирусы и коронавирусы. При этом грипп практически не встречается. Сборная России по футболу в ближайшее время проведет 3 матча. Игры пройдут за 8 дней в рамках удлиненного осеннего тренировочного сбора. Первая игра с национальной командой Ирана состоится в Казани 29 сентября. Следующий матч со сборной Намибии ожидается 3 октября в Екатеринбурге. Завершится серия 6 октября в Нижнем Новгороде противостоянием с Нигерией. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: Гусарские ботики. Короткие, ниже колена. Сапоги из черной хромовой кожи с жестким голенищем, с круглым или слегка заостренным носком, плоской подошвой и сравнительно низким каблуком, к которому крепились металлические шпоры.
1: Форма и содержание.
2: Голенища гусарских ботиков имели спереди V-образный вырез. Это позволяло свободно сгибать ногу в колене. Сапоги не мешали, когда всадник находился в седле или вставал на стременах.
0: Гусарские ботики.
2: Русским кавалеристам выдавали два вида сапог: парадные из мягкой хромовой кожи и повседневные из более жесткой юфти. Срок службы уставной обуви составлял 1 год. Главная отличительная черта парадных гусарских сапог – фигурная окантовка, то есть галун, золотого или серебряного цвета по верхнему краю голенища и свисающая спереди кисточка. Цвет отделки строго регламентировался и зависел от конкретной воинской части. Так, к примеру, на ботиках нижних чинов Ахтырского гусарского полка, где числился знаменитый командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов, сапожные кисточки были черными.

0: обмундирования.
1: Интересно, что изначально Денис Васильевич Давыдов, когда ему исполнилось 17, был записан и не в гусары вовсе, а в тяжелую кавалерию. А там носили громоздкие высокие ботфорты, а не короткие ботики. О тех временах герой 1812 года вспоминал с ужасом и юмором. Наконец привязали недоросля нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического его гения мукою и треугольной шляпою. Таким вот чудовищем спешит он к двоюродному брату.
2: Форма и содержание. Гусарские ботики. Дай пять. Пять удивительных фактов о хлебе.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: Самые древние лепешки нашли на территории современной Иордании. Им около 14 тысяч лет. Люди начали выпекать хлеб раньше, чем принялись массово выращивать зерно.
2: Факт второй.
4: В Древнем Египте хлебом платили зарплату. Рабочие пирамид получали ежедневный паёк из буханок и кувшинов пива. Голодными строители чудес света не были.
2: Факт третий.
4: В последнее время бездрожжевой хлеб стал трендом здорового питания. Но вот парадокс. Настоящего бездрожжевого хлеба не существует в природе. Дрожжи – это грибы сахаромицеты, которые живут буквально везде – в воздухе, в муке, на руках пекаря. Даже если в рецепте нет дрожжей как ингредиента, они все равно имеются в готовом продукте.
2: Факт четвертый.
4: Сегодня хлеб – один из самых выбрасываемых продуктов. То, что веками считалось символом жизни и труда, люди чаще обычного отправляют в мусор.
2: Факт пятый.
4: Слово «компания» происходит от латинского «cumpane», то есть «вместе с хлебом». Так называли людей, с которыми делили каравай, а не просто коллег по офису.
2: Дай пять. Пять удивительных фактов о хлебе.
5: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
6: Сложно.
5: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. Две уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а третья давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Реклама.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса Украины, а также по портовой инфраструктуре республики. По данным нашего Министерства обороны, среди прочего, в Киеве были атакованы промышленные предприятия, производившие комплектующие боевые части для крылатых ракет большой дальности «Фламинго», склад горюче-смазочных материалов. В Днепропетровской области под удар попали металлургический комбинат в Кривом Роге, трубопрокатный завод, предприятие по производству твердого ракетного топлива и порохов «Павлоград» и три логистических центра в Днепропетровске. В результате беспилотной атаки на Самарскую область один человек погиб, четверо пострадали. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев. Напомним, ранее он сообщал о ликвидации десятков вражеских дронов. По его словам, противник целился в промышленные предприятия. Зафиксированы повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов и автомобилей. В Севастополе сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины. Злоумышленник через группу запрещенной в нашей стране террористической организации в мессенджере Telegram инициативно вышел на контакт с представителем Киева. По заданию куратора он вел разведку расположения объектов Черноморского флота, фиксировал результаты на камеру мобильного телефона и направлял снимки противнику. Неизвестный открыл огонь перед школой в турецкой провинции Маниса. Об этом сообщает местная пресса. По предварительным данным, один из школьников погиб, еще четверо получили ранения. На место происшествия направлено большое количество полицейских и бригады скорой помощи. Ракетные войска КНДР провели испытание оружия нового типа. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Испытания прошли в минувшие выходные. Подробности о новом вооружении не раскрываются. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за пуском и отметил, что оружие стало демонстрацией ультрасовременных оборонных технологий. Лидер страны назвал новую систему непреодолимой силой. В Иркутской области отменили Дни здоровья на природе. Причина – участившиеся случаи выхода медведей. Об этом сообщили в правительстве региона. Школьные мероприятия посоветовали перенести на территорию учебных заведений. Отмечается, что только за 3 дня поступило 180 заявок от жителей разных районов Приангарья о появлении хищников. А в Томской области в связи с нападениями хищников ограничили проведение массовых мероприятий, экскурсий, турслетов. Губернатор региона Владимир Мазур отметил, что меры будут действовать минимум до ноября. И коротко о погоде. В столице сейчас облачно, плюс 15 градусов.
1: Автонавигатор.
0: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой от Алтуфьевского шоссе до улицы Свободы. Время в пути 1 час 15 минут. Более часа можете потратить на проезд по Рогачевскому шоссе от поворота в район Луговая до церкви в селе Киово. Затор на 40 минут на шоссе энтузиастов от Первой Владимирской улицы до Авиамоторной. Полчаса составит потеря по времени на проспекте Мира от улицы Бориса Галушкина до Трифоновской улицы. Также 30 минут дополнительно проведете в пробке на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 91 год назад в СССР ввели персональные воинские звания. Как звездочки и погоны вытеснили нашивки и эполеты. В России предложили обязать курьеров получать права. Спасет ли это наши дороги от хаоса? Московский ипподром открылся после реконструкции. Когда и как он появился в столице? В этот день, 22 сентября 1935 года, в вооруженных силах Советского Союза были введены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота. В частности, появились лейтенанты, майоры и маршалы СССР. Почему на протяжении 20 века армейские звания в нашей стране менялись несколько раз и какие из них сохраняются сегодня? Ким Андреев нашел ответы.
2: Сразу после Октябрьской революции новая власть в России решила покончить не только с империализмом, но и со всеми его атрибутами, в том числе и с воинскими званиями. Поэтому на смену поручикам, ротмистрам и адмиралам

0: Пришли солдаты революционной армии. Согласно декрету Совнаркома от декабря 1917 года, в стране упразднялись все чины и звания. Но вскоре стало понятно, что создать мощную армию без строгой иерархии невозможно. И два года спустя появляются аналоги званий, прикрепленные к должности. Комвзвод, комрот, комбат и так до командарма. Впрочем, такая система довольно быстро себя изжила, говорит историк Ярослав Солонин.
1: Собственно говоря, сегодня ты комзвод, завтра ты комрота, и это не дает какой-то устойчивости. Сегодня ты командуешь одним, завтра другим, а если ты на пенсию перейдешь, или ты в мирное время будешь, где твои будут знаки отличия? Во время гражданской войны это все работало, но когда вошли в мирное русло, возникли вопросы.
0: Проблему пытались решить и ввели 14 служебных категорий. Так в Красной армии появились комбриги 6-й категории и комдивы 3-й. Но как быть, если человек менял должность? Так толком и не разобрались. Лишь в 1935-м в Советском Союзе впервые введут персональные воинские звания, прикрепленные уже не к месту, а к человеку. Всего 63 звания для всех родов войск, от красноармейца и краснофлотца до командарма и флагмана. К началу Великой Отечественной появятся генералы и подполковники, ефрейторы и сержанты. А потом, вслед за званиями, менять будут и внешний вид военнослужащих. Вместо знаков в петлице и на рукавах вернутся погоны, говорит Ярослав Солонин.
1: Армия без погон, армия с петлицами, вот этими ромбиками, различными геометрическими фигурами, она была достаточно неудобна, потому что в каких-то важных оперативных моментах трудно было понять, кто там, кому подчиняться. Эти ромбики не разглядеть. Нужны были большие красивые погоны со звездами, как было это раньше, чтобы было сразу издалека видно, это сержант, этот старше.
0: После войны звание красноармеец заменили на рядовой, а краснофлотец превратился в матроса. Позже армия пополнилась прапорщиками и мичманами, а выдающиеся советские командиры могли дослужиться до маршала. Кстати, это звание существует и сегодня в России, но вот уже много лет не присваивается, объясняет специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.
2: Но вообще это звание, оно, по крайней мере, как это записано в статуте, вручается военнослужащим, в том числе, понятное дело, за выдающиеся заслуги в области руководства крупными воинскими соединениями и за, соответственно, какие-то успехи на фронте, но в случае военного времени. И поэтому в вооруженных силах Российской Федерации вот звание маршала не вручается.
0: Первым и последним на данный момент маршалом Российской Федерации остается бывший министр обороны Игорь Сергеев. В 1997-м он получил это высшее звание по приказу Бориса Ельцина за исключительные заслуги в укреплении ядерного щита страны. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
3: Единственным обладателем звания генералиссимус в советские годы был Иосиф Сталин. По легенде, он долго отказывался от него, пока Рокоссовский не произнес: «Если вы маршал, я маршал, то кто же сможет меня наказать?»
4: Утро на радио «Звезда».
3: В России предложили обязать курьеров, которые перемещаются по городу на электротранспорте, получать водительские права, а их средства передвижения приравнять к мопедам. Как отметили в Совете по правам человека, в таком случае лихачей можно будет вычислить по номерным знакам. Поможет ли эта мера, рассуждает главный редактор портала «Колеса.ру» Михаил Баландин.
5: Чем водитель обычного электровелосипеда отличается от курьера на электровелосипеде? У нас и так слишком запутанные правила, которые касаются мопедов, велосипедов. То есть не надо их усложнять. Если выдавать эти права, то выдавать всем. Но, опять же, у нас в правилах есть обозначение, да, что такое электровелосипед. Он может относиться как к обычному велосипеду, если он невысокой мощности, до 250 ватт, так и к мопедам. Чтобы ездить на мопеде, теоретически права и так нужны в России. Это водительское удостоверение категории М, которые сейчас все получают, в принципе, автоматом. Их ставят в права, там буква М есть, то есть на мопеде можно ездить. Но зачем тут надо градить огород, не совсем мне это понятно. Ну, в силу возможной инертности нашего законодательства, мы немного не успеваем за появлением вот этих вот новых средств передвижения, мы не успеваем их толково как-то классифицировать.
3: По данным Министерства промышленности и торговли, сегодня в России работает около 1,5 миллиона курьеров. И у многих из них арендованные электровелосипеды. Поэтому контролировать их перемещение сложно даже при наличии федеральных или городских регламентов.
4: Утро на радио «Звезда».
3: Центральный московский ипподром открыли после масштабной реконструкции. Специалисты отреставрировали исторический павильон, беговые дорожки и привели в порядок трибуны. Таким образом, там возобновляются скачки и бега. А чем отличаются эти два вида состязаний и как вообще появился ипподром в столице, расскажет Максим Петренко.
6: 1834 год основания Московского ипподрома. Он считается первым в мире рысистым ипподромом, то есть местом для испытания рысаков. Это такие лошади, которых исторически выводили, конечно, не для соревнований, а для ускорения перевозки людей и грузов. В нашей стране эту задачу решил граф Алексей Орлов. Под его руководством на конном заводе под Воронежем отечественная порода рысаков появилась в конце 18 века. Выносливая и быстрая, как результат скрещивания арабских жеребцов и лошадей из Европы. Возвращаясь к ипподрому в Москве, его основное здание, беговую беседку, построили в 1890-х годах. В то время публика уже посещала бега, а где держали тогда лошадей, рассказывает ведущий наездник России Вадим Кулыгин.
7: Там, где вот у нас сейчас стадион «Динамо», вот там вот находились частные лошади. Ну, до революции богатые люди покупали лошадей, они там делали себе дачу, при даче у них были конюшни, и они там содержали рысаков. И их в определенные дни, когда проводили бега, оттуда вели вот сюда на ипподром на бега. А потом после бегов их обратно туда уводили.
6: В советские годы, когда в стране было много конных заводов, у каждого на ипподроме существовало свое отделение со своим тренером-наездником. Лошадей привозили, испытывали, победители становились производителями, а провалившие заезды рысаки отправлялись работать в колхозы. Бега не надо путать со скачками. Отличие в аллюре, или, если проще, в походке лошади. Рысью бегают именно рысаки. А на скачках трехтактный галоп. Естественный для лошади способ перемещения, продолжает мастер-наездник Ольга Исаева.
8: У рысаков, которые бегут рысью, считается искусственным аллюром. Поэтому там сложнее. Там, начиная от балансировки хода, от защитной обуви, которую одевают на лошадь. Даже рысаки не каждый могут быстро бегать. Не у всех это получается.
6: Запрягает рысаков в маленькую тележку на колесах, которая называется качалкой. Она едет позади лошади. Управляют в этом случае конем наездники. В скачках на лошадей садятся верхом, и это жокеи. К жокеям есть еще определенные требования по весу, говорит Вадим Кулыгин.
7: Жокей должен иметь вес не больше 60 килограммов, потому что все главные скачки, которые проводятся у нас в России, ну и в мире в принципе, как правило, вес 58-56 килограммов. Поэтому жокеи, они, как правило, все небольшого роста, и у них вес очень играет большую роль.
6: Среди наездников встречаются женщины, а вот в скачках это редкость, тяжелое занятие. В день заездов можно потерять до 5 килограммов веса. Ольга Исаева о дресс-коде наездников.
8: Белый низ, брюки, белые бриджи и цветной верх, чтобы публика могла отличать наездника. Сейчас, если, например, тренер-наездник тренирует лошадей разных коневладельцев, бывает такое, что он сзади несколько раз переодевается в другие цвета.
6: А еще наездники – люди суеверные. Кто-то никогда не бреется перед заездом. Также считается, что в беговой день в конюшне нельзя у наездников ничего просить. Что-то отдавать перед стартом у них не принято. А в любой другой день поделятся с радостью. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, как военные разработки США из-за ошибок в логистике уезжали в турне по другим странам. Нужно ли готовить батареи к запуску отопления? Какие традиции есть у дня осеннего равноденствия?
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские военные поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. В нашем Министерстве обороны отметили, что это было ключевое предприятие топливно-энергетического комплекса Украины, где выпускали горючее для украинских боевиков. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате атаки украинских дронов на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. В вестибюлях московского метрополитена начали устанавливать вторые двери, которые демонтировали на лето. До середины ноября на станциях вернут более 6 тысяч таких конструкций, сообщил столичный департамент транспорта. Специальный паспорт болельщика станет обязательным для посещения некоторых матчей Кубка России по футболу. Предполагается, что это произойдет с октября. По данным российских журналистов, теперь болельщики не смогут без фан-айди посетить матчи национального кубка, которые пройдут на стадионах клубов российской премьер-лиги. При этом для прохода на арены команд первой и второй лиг документ не требуется. Напомним, паспорт болельщика ввели в российской премьер-лиге в 2022 году. Больше новостей на радиозвезде. «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама.
12: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Как вас звать величать-то?
15: Не царское это имя!
16: История одного прозвища.
17: Его провозгласили французским королем в 19, но короновали лишь в 26 лет. Законных прав на престол у него не было, но была Жанна д'Арк. Все это про Карла VII победителя.
16: За что же его нарекли таким именем?
17: 15 век. Французы по всем статьям проигрывают в Столетней войне англичанам. Париж захвачен. Страна наполовину оккупирована и разорена. Фактическим правителем Франции становится малолетний английский король Генрих VI. Сам Карл к тому моменту фактически изгнанник.
18: История одного прозвища.
17: Все изменит 17-летняя Жанна д'Арк. Она убедит будущего монарха собрать армию и бросить вызов англичанам. Французы отобьют город Реймс, где Карла официально коронуют. Вскоре он вернет Бургундию и Париж, отвоюет Нормандию и Гиень. И по итогу заставит Англию согласиться на мир и вернуть почти все французские земли. За это Карла VII и прозовут победителем.
16: не царское это имя. История одного прозвища.
19: Радиозвезда.
20: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
21: Вообще сбрасывали детей.
20: Отравился
21: о викинге. Шлемы с рогами носили.
22: Аляску продали, а денег не заплатили.
23: А вот и нет.

0: А кто изобрел антибиотики?
1: Ну как же такое не знать? Александр Флеминг. Он открыл пенициллин и первым рассказал миру о целебных свойствах плесени.
2: А вот и нет.
3: Еще древние египтяне к ранам прикладывали заплесневелый хлеб. При этом природу бактерий они вряд ли, конечно, понимали. И был ли всегда положительный эффект, история умалчивает. Результаты уже научных исследований о влиянии плесени на развитие кожных заболеваний миру предъявили в 1870-е годы, задолго до шотландца Флеминга. И сделали это отечественные врачи Алексей Полотебнов и Вячеслав Моносеин.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Еще целый ряд ученых изучали этот вопрос. Микробиолог Александр Флеминг в 1928 оказался первым, кто выделил из плесени губительное для бактерий вещество. Он же окрестил его пенициллином. Но до создания лекарства пройдет еще около 10 лет. Требовалось получить пенициллин чистый, без примесей. Эту задачу решили австралиец Говард Флори и британец Эрнст Чейн.
1: То есть это была командная работа.
3: Определенно, все трое, Флеминг, Флори и Чейн, в 1945-м за труды получили Нобелевскую премию.
2: А вот и да.
4: 18 июня 1937 года с подмосковного Щелковского аэродрома взлетел самолет АНТ-25 и взял курс на Северный полюс. Спустя 63 часа, преодолев без посадки 8504 километра, советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков приземлились в пригороде американского Ванкувера. Они были первыми, кто соединил континенты через Северный полюс.
2: Экипаж.
4: Главным кандидатом на совершение сверхдальнего беспосадочного перелета был знаменитый летчик-испытатель Михаил Громов. Он имел за плечами богатый опыт сверхдальних полетов, и к тому же именно он занимался доводкой будущего рекордного самолета АНТ-25.
5: Техническая справка.
6: Многоцелевой рекордный моноплан с одним двигателем АНТ-25. Конструкции сухого Туполева. Производитель Воронежский авиазавод. Экипаж 3 человека. Длина самолета 13,4 метра. Размах крыла 34 метра. Максимальная взлетная масса 8000 килограммов. Максимальный потолок 7850 метров. Двигатель М-34 поршневой водяного охлаждения. Мощность 850 лошадиных сил. Скорость 245 километров в час.
4: У Громова открылась язва, и с полетами ему пришлось подождать. Можно сказать, его заменил Чкалов. Но сперва, чтобы полностью прочувствовать самолет, будущая рекордная тройка Чкалов, Байдуков и штурман Александр Беляков без посадки долетели из Москвы до Охотского моря. За этот рейс длительностью 56 часов весь экипаж был удостоен звания Героев Советского Союза. В Америку летели тяжело. На пути им встретились 4 циклона, которые приходилось пробивать, обходить или перелетать на высоте до 6 километров. Над Канадой пришлось отклониться от маршрута, чтобы перемахнуть скалистые горы. У Чкалова пошла из носа и ушей кровь. За штурвал сел Байдуков. Чкалов с Беляковым отдали ему остатки кислорода. Сами без движения лежали на полу тесной кабины. Экономили дыхание.
2: Экипаж. Командная работа.
4: Несколько раз самолет подвергался обледенению. Лед со стекол счищали ножом. Замерзла дренажная трубка расширительного бачка системы охлаждения. Давлением из нее выбило ледяную пробку, но вместе с паром выплеснулось много воды. Двигатель мог перегреться и заклинить. Бросились искать воду, но ее запасы замерзли. Тогда в систему залили чай и кофе из термосов и еще опустошили специальные емкости с жидкими остатками собственной жизнедеятельности. На этой смеси и долетели. А дальше была посадка в Ванкувере, триумфальное турне по США, всемирная слава и прием у президента Рузвельта. Однако встречные ветры и плохие погодные условия удлинили реальный путь самолета. И мирового рекорда установить не удалось. Но все-таки они сделали это. И они были первыми. Чкалов, Байдуков, Беляков. –

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удар по объекту железнодорожной инфраструктуры в Виннице. В Полтавской области Украины атакован нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, ключевое предприятие топливно-энергетического комплекса республики. Там осуществлялась первичная переработка нефти и выпуск горючего для обеспечения украинских боевиков. Также под удар попала табачная фабрика, где был организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия. В Одесской области наши бойцы ударили по логистическим центрам. В морской гавани Ирени поражены объекты портовой инфраструктуры. Кроме того, в море под удар попал сухогруз, доставлявший продукцию военного назначения. Дистанционные мошенники используют различные схемы и предлоги для того, чтобы убедить жертву установить приложение удаленного доступа и получить контроль над устройством для хищения денег и личных данных. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел России по Москве Владимир Васенин.
2: Технологии развиваются, и нам всем удобно, например, иметь доступ к своему компьютеру, который находится дома. И такие приложения на сегодняшний момент разработаны на большом количестве. Поэтому при просьбе человека по телефону поставить какое-то либо приложение и дать доступ мошеннику, оно является причиной прежде всего задуматься и ни в коем случае этого не делать. Потому что как только они получают доступ к вашему мобильному устройству, компьютеру, они начинают им распоряжаться, делать все, что им хочется.
1: Ранее в полиции рассказали, что дистанционные мошенники взламывают личные страницы в мессенджерах и социальных сетях для того, чтобы получить базу контактов, доступ к переписке и голосовым сообщениям человека, для того, чтобы потом от имени гражданина, чья учетная запись была взломана, рассылать различного рода сообщения. Цены на мясо птицы в России корректируются. Это происходит после длительного их нахождения на относительно низком уровне, сообщило Министерство сельского хозяйства. Ранее «Коммерсант» написал, что розничная стоимость охлажденных и замороженных кур в августе увеличилась в годовом сравнении на почти 16%. В свою очередь, в ведомстве отметили, что высокая конкуренция и наличие значительных производственных мощностей создают условия для сохранения устойчивого предложения на внутреннем рынке. Предприятия, со своей стороны, продолжают принимать меры по повышению эффективности и сдерживанию роста издержек. В центре Гамалеи разработали мРНК-вакцину от клещевого энцефалита. Препарат сделан на основе генетического материала штамма, циркулирующего в Прибайкалье, пишет Интерфакс. Медикамент испытали на мышах, определяя иммуногенность, нейтрализующую способность и протективность, то есть способность защищать от инфекции. По словам специалистов, хоть вакцинация остается эффективным способом защиты, эволюция вируса клещевого энцефалита привела к тому, что некоторые варианты от этой защиты ускользают.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Запчасти для американского истребителя случайно отправили в Китай. На какие еще сюрпризы способна военная логистика? Батареи советуют проверить перед запуском отопления. Как подготовить радиаторы к зиме? Солнце меняет прописку, а день почти равен ночи. В чем магия осеннего равноденствия? Секретные компоненты американских истребителей F-35 по ошибке отправили в Китай, пишет Политико, ссылаясь на источники. В числе прочих деталей – фонари с технологиями малозаметности. Сейчас Вашингтон разбирается, где их искать. Ситуация неординарная, но история знает другие примеры, когда секретные технологии оказывались в руках оппонентов. От американских взрывателей, очутившихся на Тайване, до противотанковых мин, попавших на торговые склады. Любопытные примеры собрала Анна Елисеева.
6: Сразу два инцидента, произошедшие в середине нулевых, заставили Соединенные Штаты пересмотреть состояние ядерной безопасности. Первый случай связан с 6 крылатыми ракетами, которые пролетели полстраны под крылом американского бомбардировщика. Их отправили на списание, но вплоть до приземления борта никто не знал, что оружие оснащено ядерными боеголовками, которые попросту забыли снять. А годом ранее, в 2006-м, Пентагон случайно отправил на Тайвань взрыватели для баллистических ядерных ракет. После их возврата Вашингтон утверждал, что следов вскрытия не обнаружено. Но гипотетически тайваньцы могли изучить случайно попавшие к ним детали, комментирует военный историк Юрий Кнутов.
3: Есть несколько способов, основной из них – это рентген. То есть просто просветить взрыватели боеголовок и таким образом с помощью компьютера сделать 3D-модель. Ну а если еще попытаться сделать спектральный анализ, то можно собрать примерную картину, из чего данный взрыватель изготовлен и как он работает.
6: Точно так же кубинцы могли просветить рентгеновскими лучами ошибочно оказавшуюся у них противотанковую ракету Hellfire. В 2014 году боеприпас отправили на учения НАТО в Испанию, откуда он должен был вернуться домой в США, но вместо этого был доставлен во Францию, а оттуда на Остров Свободы. Причем из Парижа его отправили гражданским рейсом, что само по себе очень странно, поскольку воздушные суда для этих целей фрахтуют. Либо же военный груз доставляют силами ВВС, рассуждает Юрий Кнутов. Версий у столь неожиданного маршрута несколько. От банальной ошибки транспортной компании до спланированного сценария самого Белого дома. И последняя версия, по мнению историка Андрея Горбунова, наиболее вероятна.
7: Потому как после того, как выяснилось, что ракета находится в Гаване, то есть по факту недружелюбной для Соединенных Штатов в стране, начались работы дипломатов, и итогом мы получаем, можно сказать, признание кубинского государства Соединенными Штатами Америки. Кому-то очень выгодно было получить какие-то, возможно, там торговые заказы касательно Кубы.
6: Еще один беспрецедентный случай произошел в 2024-м, когда польская армия нечаянно отправила военный груз на торговые склады. И это было бы смешно, когда бы не было так грустно, потому что этим грузом оказались противотанковые мины. Боеприпасы перевозили по железной дороге с востока Польши на военную базу на северо-западе. В конечном пункте состав разгрузили не полностью. Он поехал дальше и достиг склада крупного магазина мебели. Остается загадкой, как военная логистическая цепочка пересеклась с гражданской сетью, отмечает Юрий Кнутов.
3: Потому что военные грузы отправляются как военные грузы, и то, что специалисты-логисты польской армии не проверили непосредственно отправку, отгрузку, это, в общем, говорит о полной халатности. Хотя я допускаю и то, что, возможно, это была какая-то неудавшаяся спецоперация, в соответствии с которой груз должен был прибыть на склад Икеи, а дальше, как уже какой-то товар, быть отправлен в какую-то страну контрабандой.
6: Противотанковые мины вернулись на базу спустя несколько дней после их пропажи. К счастью, никто в этой истории не пострадал. А вот сам невероятный случай стал поводом для множества мемов. Главной темой послужили небезызвестные схемы сборки мебели. Пользователи шутили, что мины поставлялись в разобранном виде. А в комплекте шел фирменный ключ и схематичный человечек, который пытается понять, какую деталь прикрутить, чтобы не взлететь на воздух. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Батареи просят тепла. Россиянам посоветовали проверить радиаторы перед началом отопительного сезона. Нужно осмотреть все трубы и соединения и в случае обнаружения дефектов отправить снимки с заявкой о замене в управляющую компанию, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф». При этом важна исправность не отдельно взятых батарей, а состояние инженерной системы всего дома, комментирует заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы Светлана Разворотнева.
8: Готовится к зиме в целом инженерные системы дома. Подготовка начинается весной, и потом проводятся там гидравлические испытания. Как правило, вот именно эти инженерные системы у нас такое узкое место, потому что, ну, во многих случаях они не очень в хорошем состоянии. Конечно, у нас вот идет система капитального ремонта, которая позволяет заменить, ремонтировать в том числе и систему отопления. Но проблема еще заключается в том, что зачастую люди не дают доступ к подрядчикам. Очень часто подрядчики сразу идут по квартирам, подписывают отказы или, еще хуже, они ремонтируют частями. Сейчас одна из главных проблем – именно такие дома с полудоделанным капитальным ремонтом. А так, с прошлого года у нас паспорт готовности к зиме понемножку поменялся. Теперь, значит, комиссия приходит два раза. Сначала выявляет какие-то недостатки, потом приходит еще раз, проверяет, устранены ли они. Ну, то есть сейчас вот с этой точки зрения процесс стал более точным.
5: Если в день подачи тепла стояк горячий, а батарея холодная, значит образовалась воздушная пробка. Чтобы ее устранить, можно вызвать слесаря из управляющей компании или самостоятельно открыть кран Маевского, дождаться выхода воздуха и появления воды.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Меньше суток остается до того момента, как на Земле наступит осеннее равноденствие. Астрономическое событие случится завтра в 3 часа 5 минут по московскому времени. Пока все достают шарфы, Максим Петренко разобрался, что же в эти сутки делает Солнце, равны ли при этом день и ночь, и каким приметам на равноденствие придавали особое значение наши предки.
9: С астрономической точки зрения, день осеннего равноденствия – это момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. Можно сказать, это точка равновесия, ведь наше светило в такой день восходит точно на востоке и заходит точно на западе, причем это происходит на всех широтах, кроме полюсов. И оба полушария получают почти одинаковое количество тепла и света. Продолжает заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Он сравнивает весеннее и осеннее равноденствие.
10: Это короткое мгновение, но действительно Земля его пройдет. Она проходит его два раза в год, вот весной и осенью. Различие в том, что весной как бы у нас в северном полушарии весеннее равноденствие означает, что мы движемся к лету. То есть после прохождения весеннего равноденствия у нас день все длиннее, длиннее, длиннее, а ночи все короче, короче, короче. В южном полушарии наоборот, они движутся к зиме. А вот осенние наоборот, как бы для нас это такой немножко негативный день, то есть у нас после него ночи начнут доминировать. А в южном полушарии, там где Австралия, Южная Америка, там наоборот, после равноденствия начинаются более длинные дни.
9: Еще часто можно услышать, что день и ночь в равноденствии равны. Это почти так, но вмешивается атмосфера Земли, действующая как линза. Если бы ее не было, день длился бы ровно 12 часов. Но воздух преломляет солнечный свет, и утром, к примеру, мы начинаем видеть солнце немножко раньше. Диск как бы приподнимается над горизонтом, и вечером видим его чуточку дольше. В итоге в разных местах планеты день на считанные минуты длиннее ночи. А вот почему дата равноденствия ежегодно разная, объясняет астроном и педагог Денис Денисенко.
11: Земля обращается вокруг Солнца не ровно за 365 дней, а примерно за 365 дней с четвертью. То есть каждый год набегает еще 6 часов, и за 4 года накапливается разница почти ровно в один день. И именно из-за этого, чтобы даты равноденствия и солнцестояния не убегали по календарю, каждые 4 года у нас вводят вот это самое 29 февраля, чтобы дата осеннего равноденствия всегда была либо 22, либо 23 сентября.
9: С давних лет для людей равноденствие – это сигнал, что тепло уходит. За этим моментом наблюдали и на Руси, так как это было важно для сельскохозяйственных работ. Но в этот день не грустили, а напротив, праздновали завершение сезона полевых работ, рассказывает Денис Денисенко.
11: На самом деле не только на Руси, но и во всех странах и народах Северного полушария, и в Америке, и в Европе. Это связано со сбором урожая. Во многих народах принято отмечать это застольем. Сбор урожая всегда праздник, после которого можно отдохнуть, очиститься, сходить в баню в том числе.
9: На столе выпечка из муки нового урожая. У входа грозди рябины, как оберег от зла. Такова обстановка была в доме славян. С тех же времен дошли до нас и приметы этого дня. Одна из них – если на деревьях много ягод рябины, ждать суровой зимы. Отправились рассматривать ветки рябин. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
5: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:44 в Москве. Главное к этой минуте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса Украины, а также по портовой инфраструктуре республики. По данным нашего Министерства обороны, были атакованы объекты в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях, а также морские суда, задействованные в интересах украинских боевиков. В России ускорился рост цен на курицу и индейку. «Коммерсант» пишет, ссылаясь на Росстат, что в августе курятина подорожала почти на 16% в годовом выражении, а индейка примерно на 15%. Рост цен связывают с увеличением издержек производителей. В свою очередь, в Министерстве сельского хозяйства отметили, что цены на мясо птицы в России корректируются. Это происходит после длительного их нахождения на относительно низком уровне. Налоговым резидентам России нужно будет сообщать Федеральную налоговую службу о сделках с криптовалютой, если они проходят вне российского регулируемого контура. Об этом рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков. Речь идет, например, об операциях через кошельки, которые пользователь контролирует самостоятельно. Подать сведения нужно будет в течение 180 дней. Почти две трети зумеров покупают продукты по мере необходимости, а миллениалы чаще закупаются сразу на несколько дней. Такие данные исследования приводит газета «Ведомости». При этом 90% миллениалов заранее составляют меню и список покупок на неделю. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Премьера на «Радио Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Юрий Никулин.
2: Артист, человек, любимый миллионами. Вся его жизнь была связана с цирком. Второй его стихией, уверенно, можно назвать кино. Но было и два больших хобби. Про то, что он собирал анекдоты, знают многие. Но Никулин еще и песни коллекционировал. Мало того, некоторые из них написал сам.
1: На первый взгляд.
2: В молодости Никулин был высоким и очень худым. Говорят, из-за этого его не приняли в театральный вуз. Но абитуриент оказался оптимистом и стал клоуном. Он вообще старался никогда не унывать. И всегда с ним была верная семиструнная гитара.
1: В чем изюминка?
2: Любовь к песням передалась Никулину от отца. В детстве любимым занятием Юры было петь вместе с папой песни, которые тот записывал в тетрадь. Потом Никулин сам стал записывать слова песен, которые ему нравились. Иногда пробовал сочинять. Цирковая колыбельная, песенка о цирке. У него получалось, жена вспоминала.
3: Меня он песнями-то и приворожил. Пел мне Вертинского, разные песни пел. Юра вообще обладал великолепной музыкальной памятью.
2: Случалось, что он кому-то из музыкантов напевал сочиненный им мотив, иногда со своими словами. Они записывали мелодию, обрабатывали и ставили свои фамилии. Никулин отмахивался. Пусть, не жалко. Сошлись в нем талант, искренность и какая-то особая, родная для людей душевная щедрость.
4: Серебрятся лунным светом облака, поздней ночью опустевший цирк затих. Хоть была у нас работа нелегка, как приятно посидеть среди своих.
1: Юрий Никулин. Человек с изюминкой.
5: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
6: Идея вертикального взлета буквально преследовала пионеров воздухоплавания. Огромные поля, по которым приходилось разбегаться первым самолетом, наводили новаторов на мысль о том, что можно и нужно сокращать расстояние между точкой начала движения и точкой отрыва от земли. Свой геликоптер, летательный аппарат, способный взлетать вертикально и зависать в воздухе, одним из первых представил миру в начале 20 века русский изобретатель Федор Евстафьев. Федор Федорович не имел инженерного образования, но обладал удивительной наблюдательностью и руками мастера. Работал плотником, столяром, затем мастером на железной дороге. Именно там он начал конструировать устройства для упрощения ежедневного рабочего труда – домкраты, искроулавливатели, эстакады. Но главной страстью Евстафьева стало небо. Он задумался, а можно ли создать аппарат, который будет летать, но не нуждаться в разбеге?
5: Ну ты, Кулибин.
6: В 1903 году он начал работу над своим геликоптером. Через 6 лет модель была готова. Она имела метровую длину и могла подниматься вверх с помощью вращающихся лопастей, а также летать горизонтально. В 1910 году геликоптер показали почтеннейшей публике на выставке в Екатеринославле. А в 1912 году Евстафьев получил патент на свое изобретение. Первый в мире документ на прообраз вертолета. Однако реализовать проект в полном масштабе не сумел. Не хватило средств и поддержки. В советское время мастер продолжил совершенствовать разработку. Его конструкции предвосхитили многие идеи современных вертолетов. Федор Евстафьев умер в 1941 году, не увидев, как его мечта поднялась в небо. Но имя его навсегда осталось в истории отечественной авиатехники.
5: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В результате беспилотной атаки на Самарскую область один человек погиб, четверо пострадали. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев. Напомним, ранее он сообщал о ликвидации десятков вражеских дронов. По его словам, противник целился в промышленные предприятия. Зафиксированы повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов и автомобилей. На космодроме «Восточный» уже функционирует

0: газораспределительным сетям. Сданы в эксплуатацию два жилых дома на порядка 200-215 квартир и начинаем заселение жителей. И полное благоустройство вокруг социального жилья завершим в первом квартале 2027 года.
1: Баканов также рассказал, что в текущем году на орбиту выведено около 60 космических аппаратов, телекоммуникационных, навигационных и предназначенных для дистанционного зондирования Земли. Совокупная группировка достигла почти 400 аппаратов и спутников. Молдавия вводит режим чрезвычайного положения в энергетике. Мера будет действовать 60 дней, начиная с 26 сентября, сообщает правительство страны. Министр энергетики Дорин Джунгиету заявил, что в контексте региональных событий и роста цен на газ на европейских фондовых биржах в ближайшее время существует серьезный риск повышения цен для потребителей. Мера необходима, чтобы у учреждений были необходимы инструменты для быстрого реагирования в случае серьезных перебоев и обеспечения страны электроэнергией, природным газом и нефтепродуктами. Вдоль центральной части Тихоокеанского побережья главного японского острова Хансю прошел тайфун Дудзюан. По данным полиции, 4 человека стали жертвами оползней, вызванных ливнями, которые привели к массовым подтоплениям. Еще 6 человек считаются пропавшими без вести. В отдельных районах за двое суток выпало более 400 миллиметров осадков. В двух префектурах существенные повреждения получили более 430 жилых домов. Российские загранпаспорта изменятся. С января в новых бланках не будет указываться личный код и учетная запись. Эти отметки отменят в связи с неактуальностью в современном правовом пространстве, сообщили в полиции. Кроме того, в загранпаспорта больше не будут вносить сведения о детях. Это изменение продиктовано федеральным законом, принятым в апреле, когда была отменена госпошлина за внесение записей о детях в загранпаспорт.
2: Автонавигатор.
1: Несколько набережных и улиц столицы будут перекрыты с ближайшей пятницы и по воскресенье. Это связано с проведением московского марафона. Основные ограничения запланированы на субботу, 26 сентября. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой от Алтуфьевского шоссе до улицы Свободы. Время в пути 1 час 30 минут. Затор на 35 минут на Ярославке от Московской кольцевой до Северянинской эстакады. Более 30 минут составит потеря по времени на Станционной улице от Алтуфьевского шоссе до улицы Лихоборские бугры. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио Звезда.
2: Что могут генетические тесты? Рассказывает биолог, научный сотрудник МФТИ, заведующий кафедрой биологии в школе номер 57 Тимур Чернов.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы узнаем про возможности генетических тестов. Это крайне популярная на данный момент методика, но, к сожалению, ввиду ее новшества, вокруг нее также есть огромное количество мифов и легенд. Что из себя представляет генетический тест? Здесь необходимо сделать некоторое введение, покрывающее программу школьного курса биологии. В каждой нашей клетке содержится ядро, внутри которого находятся хромосомы, состоящие из нити ДНК. Нить ДНК образована четырьмя буквами нуклеотидов: тимин, аденин, цитозин и гуанин. И благодаря этим буквам зашифрована вся информация о развитии и функционировании нашего организма. Букв этих у нас огромное количество. Человеческий геном включает в себя 4,5 миллиарда букв. Длительное время исследователи пытались разобраться в их последовательностях. На данный момент полностью секвенирован, то есть полностью известна последовательность стандартного генома человека, и каждый год появляются все новые и новые данные о последовательностях ДНК других организмов. От того, какой последовательности располагаются эти буквы, зависит, какого цвета у нас будут глаза, какого цвета у нас будут волосы, склонны ли мы к полноте и к раннему сердечному приступу. И опять-таки исследователи выясняют все больше и больше последовательностей, которые за это отвечают. Стоит упомянуть, что для того, чтобы получить свой геном, наследственное заболевание, не нужно серьезным образом его перестраивать. Очень часто изменение даже одной буквы в этом последовательности ведет к серьезным генетическим нарушениям. Что делают исследователи? Какие процедуры проводятся при генетическом тестировании? Для начала необходимо получить биологический образец пациента или испытуемого. Используются разные технологии. Если необходимо серьезное исследование, обычно используется анализ крови, забор крови, в которой большое количество ДНК. Если необходимо посмотреть какой-то маленький участок гена, то используют слюну, в которой находятся клетки нашей ротовой полости, которые постоянно слущиваются, и даже этого маленького кусочка человеческого тела достаточно для того, чтобы выяснить последовательность ДНК. Или еще хороший вариант – это соскоб так называемого буккального эпителия, поверхности внутренней стороны щеки. А для того, чтобы ваш тест был наиболее четким, за час рекомендуют ничего не есть и ни с кем не целоваться, для того, чтобы не загрязнить вашу генетическую информацию, генетической информацией других организмов. Впоследствии в лаборатории из биологического образца выделяют непосредственно генетическую информацию ДНК и уже различными методами ее исследуют. Нас здесь будет интересовать, как определенные последовательности определенных генов, определенных локусов в нашей ДНК, так и часто длина тех или иных последовательностей. Об этом поговорим чуть позже. Что же могут генетические тесты и в каких случаях стоит прибегать к их помощи? Самым распространенным на данный момент платным генетическим тестированием является тестирование на отцовство. Действительно, при различных спорных вопросах, при ситуациях, когда потеряны документы, необходимо установить непосредственное родство, можно прибегнуть к их помощи. Используют их не только отцы, которым интересно, их это ребенок или нет, но таким образом можно, например, через суд подтвердить факт того, что это твоя сестра или твой брат и родственники более отдаленных линий. В процедуре определения отцовства используется не совсем последовательность ДНК, а длина определенных участков в геноме. В нашей с вами ДНК большую часть занимают незначимые последовательности, а всякого рода мусор и хлам, как у всех у нас в квартире, да, есть кладовка или балкон, где можно найти совершенно неожиданные вещи. Такие же истории хранятся в нашей ДНК и используют их по той причине, что они наиболее быстро меняются в череде поколений. Стандартные гены у людей более-менее похожи. Если мы будем пытаться сравнивать их, то выяснится, что человек на 50% банан, вот, и на 20% водоросль. Сравнить это можно с тем, что практически в каждой квартире вы можете найти плиту, раковину, туалет, а вот содержимое балкона в подавляющем большинстве случаев будет у всех разное. Если человек работает на заводе пуговиц, там все будет засыпано пуговицами. Если человек любит рассаду, там будут помидорки в ряд. И благодаря этому, сравнивая вот эти участки вот этого биологического хлама в нашем организме, можно посмотреть, у кого они будут наиболее похожими. Первоначально, когда подобные тесты только разрабатывались, у них была очень большая вероятность ошибки, потому что использовались 1-2 локуса, которые случайным образом могут совпасть. На данный момент в подобных тестах используется порядка 13 различных участков, то есть 13 углов нашей с вами квартиры, и вероятность того, что они случайным образом совпадут у неродных людей, она стремится к нулю.
2: Что могут генетические тесты?
1: Область знаний.
3: Но если мы с вами не говорим о различных юридических делах, то очень важным аспектом генетического тестирования являются различного рода пренатальные скрининги и диагностика родителей, которые желают создать семейную пару. Подавляющее большинство генетических заболеваний, для того чтобы они проявились у человека, должны находиться в двух копиях в нашей ДНК. Откуда там берется две копии? Каждый человек, рождаясь, получает одну половинку генетического материала от мамы, одну половинку генетического материала от папы. Там записаны инструкции для абсолютно идентичных процессов, но записаны они несколько по-разному. И для того, чтобы заболевание проявилось, нам необходимо получить две сломанные копии от каждого из родителей. Сейчас будет совсем страшная вещь. Мне за годы моей работы не удалось увидеть ни одного результата генетического тестирования, в котором не было бы хотя бы одного сломанного или подпорченного гена. Каждый из нас является носителем в среднем 2-3 мутаций. Но это совершенно не опасно до тех пор, пока вы не встречаете партнера по жизни, у которого есть точно такие же мутации. Подчеркну, они могут быть другими, в этой ситуации опасности никакой нет. Если же вы встречаете партнера с подобными же поломками в геноме, сразу же возникает вероятность в 1/4 рождения ребенка с теми или иными заболеваниями. И если узнать об этих рисках до момента зачатия, можно предпринять целый спектр различных действий. Что можно сделать? Ну, во-первых, можно принять эти риски, например. Во-вторых, ряд заболеваний, они являются совершенно неопасными для человека, если знать про них уже в момент развития плода. Например, есть достаточно распространенное заболевание – фенилкетонурия. При ней у ребенка отсутствуют ферменты для разложения аминокислоты фенилаланина. И грудное молоко материнское, которое содержит большое количество фенилаланина, является для ребенка ядом. При грудном вскармливании у данных детей постепенно разрушается мозг. Если знать в моменте формирования эмбриона о том, что данный ребенок болеет фенилкетонурией, то ребенка переводят на смесь с низким содержанием фенилаланина, и дальше ему всю жизнь приходится придерживаться определенной диеты. Благодаря этому он будет совершенно ничем не отличаться от любого другого здорового человека. Параллельно с этим можно воспользоваться методами экстракорпорального оплодотворения с подбором эмбриона. То есть в данной ситуации в матке развивается не случайным образом образовавшийся эмбрион, а оплодотворение происходит в чашках Петри, и каждый развивающийся зародыш проверяется на возможные патологии. В матку подсаживается эмбрион, который их лишен. Также из возможных вариантов это не создавать брачный союз, который несет в себе подобные риски, или же воспользоваться генетическим материалом со стороны, такие варианты тоже есть. Но в любом случае, если вы знаете про это, если вы предупреждены, то у вас есть целый диапазон действий, которые вы можете предпринять. Если же вы не в курсе, то здесь как карта ляжет. Следующее, про что бы я хотел рассказать, это диагностика уже случившихся наследственных патологий. Еще совсем недавно врачи лечили ряд заболеваний практически на ощупь по причине того, что большое количество биохимических изменений в нашем организме на выходе дает абсолютно одинаковую клиническую картину. Но чинить и лечить нужно определенные изменения в нашем организме, и в ситуации, когда мы не можем понять, в чем причина, врачу приходится подбирать препараты на ощупь методом проб и ошибок. Очень часто в этой ситуации может помочь генетическая диагностика, а когда доктор выясняет, что именно сломано в организме, и как именно и насколько сильно можно данному пациенту помочь. Особенно интереснейшей технологией являются возможности пренатального скрининга. С возрастом женщины серьезным образом повышается вероятность рождения детей с так называемыми хромосомными аберрациями, то есть количеством хромосом, не соответствующим 46. Самый известный из них – это синдром Дауна. Эти патологии можно отследить во время беременности, например, с помощью УЗИ. Специалист измеряет определенные точки у плода, и есть корреляция о том, что при выходе из определенных значений повышается риск того, что этот эмбрион обладает данной патологией. Но эти исследования имеют достаточно низкую точность. Была разработана методика генетического тестирования околоплодных вод. Когда с помощью шприца забирается часть околоплодных вод из живота женщины, они содержат большое количество эпителия развивающегося там младенца, можно провести тот же самый генетический тест и выяснить, болен или нет. Но данная процедура совсем чуть-чуть, но все же повышает вероятность выкидыша, отторжения плода. Но на данный момент разработана процедура, которая просто восхищает меня. Во всех учебниках написано, что кровь матери и плода не смешивается. У нас есть барьер в виде плаценты, и эндометрий матки привносит к плаценте кислород, питательные вещества, а уносит продукты метаболизма ребенка и углекислый газ. Но выяснилось, что совсем чуть-чуть ДНК ребенка все-таки в кровь матери просачивается. И современные технологии способны эту ДНК обнаружить. На данный момент для того, чтобы протестировать развивающийся плод на те или иные хромосомные аберрации, достаточно сдать материнскую кровь. Чувствительность современных приборов позволяет очистить сигнал от материнской ДНК от сигнала ДНК эмбриона и с поразительной точностью выяснить, есть ли те или иные хромосомные аберрации у плода. Это ли не чудо?
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Что могут генетические тесты? Рассказывает биолог, научный сотрудник МФТИ, заведующий кафедрой биологии в школе номер 57 Тимур Чернов.
1: Область знаний.
3: Мы с вами все хотим жить практически бесконечно долго и прекрасно себя чувствовать до самых глубоких седин. Генетические тесты дают нам подобную возможность. Очень часто у человека в геноме находятся последовательности, которые не ломают его жизнь непосредственно в момент рождения, но являются часами замедленного действия. Наиболее часто обращают внимание на различного рода вероятности возникновения тех или иных раковых опухолей в организме. Действительно, все люди у нас в разной степени этому подвержены, и на данный момент мы можем узнать вероятность возникновения того или иного вида рака. А что делать, если вы сдали тест, и он показал, что у вас выше вероятность той или иной патологии? В этом на самом деле нет ничего страшного. Подобным людям прописывают более частые скрининги онкофакторов. Потому что на данный момент мы очень хорошо умеем лечить онкологию, если выявили ее практически на стадии появления. Серьезной смертностью обладают случаи обращения практически уже на последних стадиях, когда спасать практически в организме нечего. Если вы знаете про подобную специфику вашего организма, опять-таки вы предупреждены, значит, вы вооружены. У вас есть все шансы справиться с этим заболеванием, задавить его, скажем так, зародышем. Ну и, конечно же, если вы зайдете в интернет и вобьете там «сделать генетический тест», то большая часть предложений будет посвящена такой части генетического тестирования, которую в статьях называют «развлекательная генетика». В этом нет абсолютно ничего антинаучного, просто подобные результаты не дадут на самом деле никакой ощутимой пользы вашему организму. Крайне популярна сейчас история про происхождение, про предков, сколько там в нас славян, сколько других национальностей. И здесь стоит сделать некоторую ремарку. Нам, как человеческому виду, очень сильно повезло. У нас есть митохондриальная ДНК. Кроме ядра, ДНК находится в органоиде клетки, которая отвечает за энергетику нашей клетки, за окисление веществ. И там есть своя собственная ДНК. Чем она удивительна? Тем, что она наследуется исключительно по женской линии. То есть все вы, кто нас сейчас слушает, митохондриальную ДНК получили от своих мам. Мамы ваши, в свою очередь, получили их от своих мам. И, анализируя последовательность ДНК митохондрий, можно выяснить их исходное происхождение. И есть у нас вторая интересная последовательность ДНК – это Y-хромосома. Она, напомню, присутствует только у мужчин и, наоборот, наследуется исключительно по мужской линии. анализируя последовательности этих участков нашего генома, мы можем выяснить с достаточно высокой точностью, откуда произошли наши предки по мужской и женской линии. Я вот, например, с совершенным удивлением выяснил, что генетически по маме я викинг, несмотря на то, что предки мои происходят из Рязанской области. Каким-то образом, по всей видимости, достаточно давно это произошло. Как-то поменяло это мое мироощущение? Что-то мне дала эта информация? На самом деле совершенно нет. Пока что я не планирую набеги на Европу. Ничего в моей жизни не изменилось.
2: Что могут генетические тесты?
1: Область знаний.
3: Более точные процентовки подобных генетических исследований очень часто можно встретить в результатах 2% неандертальца, 1.5%, не знаю, какого-нибудь финна, а вот это на самом деле научное шаманство. Здесь сравнивается огромное количество различных участков генов нашего организма, но они не покрывают весь геном. А у нас с вами порядка 120 тысяч генов, анализ всех последовательностей – это очень дорого. Поэтому в зависимости от того, какие конкретно последовательности для анализа вы возьмете, вы можете получить несколько разные результаты. Анализы по митохондриальной ДНК и Y-хромосоме значительно более точны. Ну и, конечно же, совершенным шаманством являются истории про предрасположенности ребенка. Всем нам, как родителям, очень хочется сразу на старте понять, кем же станет их ребенок, для того, чтобы всячески помочь им. Я в свое время на одном из родительских форумов встретил сообщение следующего содержания. «Девочки, помогите, моему ребенку уже 4 года, а я до сих пор не могу понять, технарь она или гуманитарий. Что мне делать?» И люди с подобными потребностями очень часто прибегают к методам генетического тестирования, которые с радостью вам расскажут, что у вашего ребенка 40% вероятность того, что он станет великим скрипачом, 5% вероятность того, что он станет олимпийским чемпионом по бегу, ну и так далее и тому подобное. Особенно мне нравится изучение склонности к предпринимательской деятельности. А на самом деле подобные исследования имеют под собой некоторую научную подоплеку. Исследователи в области психогенетики, она же генетика поведения, проводят массовые генетические исследования, пытаясь понять, за счет чего те или иные люди добиваются успехов в тех или иных профессиях или любой другой деятельности. Чаще всего исследуются определенные семьи, имеющие очень хорошие способности, например, в музыке, и у всех членов этой семьи выявляется та или иная последовательность. Является она непосредственно отвечающей за игру на скрипке или, например, за то, что у них у всех в этой семье курносый нос, мы на данный момент пока что сказать не можем. И подобные технологии совершенно точно не помогут вам ни в воспитании ребенка, ни в построении его индивидуальной образовательной траектории. В завершении хочется сказать, что генетические тесты являются подарком науке нашему современному человечеству. Если правильно ими пользоваться, можно избежать огромного количества рисков в своей жизни.
2: Рассказывал биолог, научный сотрудник МФТИ, заведующий кафедрой биологии в школе номер 57 Тимур Чернов.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в
7: наших.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
9: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по ключевому нефтезаводу в Кременчуге. Как сообщили в нашем Министерстве обороны, на этом предприятии выпускали топливо для украинских боевиков. В Киеве поражены промпредприятия «Файрпоинт» и склад горюче-смазочных материалов. В Днепропетровской области металлургический комбинат, трубопрокатный завод и предприятие по производству твердого ракетного топлива. Также удары нанесены по табачной фабрике в Полтавской области, где наладили выпуск боеприпасов, и по логистическим центрам с портовой инфраструктурой в Одесской области. Все назначенные цели поражены, добавили в нашем военном ведомстве. Перенос столицы из Москвы в другие регионы – это сложное и неэффективное решение. Об этом заявил Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме.
11: Когда говорят, что как сделать так, чтобы во всех регионах было как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Но, как уже показала такая практика в ряде стран, это ни к чему не приводит, кроме расходов федерального бюджета, эффективность практически близка к нулю.
10: Предложения перенести столицу России звучат регулярно. Впрочем, как ранее отмечал президент, в переносе столицы нет необходимости. По его словам, исторически и ментально центр страны ассоциируется с Москвой. Владимир Путин также говорил о том, что мэр Москвы приложил много усилий, чтобы жители и гости столицы чувствовали себя комфортно. Столичная прокуратура начала проверку производителя вакцины для собак «Мультикан-8» после случаев гибели животных. Ранее Россельхознадзор подтвердил, в образцах 20-й серии препарата нашли живой вирус болезни Ауески, смертельно опасный для собак. Ведомство постановило уничтожить зараженную партию, а производитель, компания «Ветбиохим», остановил выпуск всей линейки «Мультикан» и отозвал еще несколько серий. Жалобы на гибель собак после прививки поступали из Ярославской области, Москвы, Подмосковья и других регионов. Ко дню учителя мошенники начали применять схему с доставкой цветов родителям и педагогам от неизвестного отправителя. Человеку, часто самому учителю или родителю, приходит реальный букет с курьером, который ничего не просит взамен. На следующий день звонят якобы из службы доставки и просят назвать код из СМС, при помощи которого взламывают госуслуги и приложения банков, рассказали ТАСС эксперты Народного фронта. И о погоде. Облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 19 градусов прогнозируют в Москве сегодня. Завтра дождливая погода в столице сохранится. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-65-02-2022 года.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

будет хорошо, я узнавал. Порою есть о чем спросить, да к счастью ли поди, все строят рай земной вокруг.

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока я понял родину.

0: Гусарские ботики.
1: Короткие, ниже колена. Сапоги из черной хромовой кожи с жестким голенищем. С круглым или слегка заостренным носком, плоской подошвой и сравнительно низким каблуком, к которому крепились металлические шпоры.
0: Форма и содержание.
2: Голенища гусарских ботиков имели спереди V-образный вырез. Это позволяло свободно сгибать ногу в колене. Сапоги не мешали, когда всадник находился в седле или вставал на стременах.
0: Гусарские ботики.
2: Русским кавалеристам выдавали два вида сапог: парадные из мягкой хромовой кожи и повседневные из более жесткой юфти. Срок службы уставной обуви составлял 1 год. Главная отличительная черта парадных гусарских сапог – фигурная окантовка, то есть галун, золотого или серебряного цвета по верхнему краю голенища и свисающая спереди кисточка. Цвет отделки строго регламентировался и зависел от конкретной воинской части. Так, к примеру, на ботиках нижних чинов Ахтырского гусарского полка, где числился знаменитый командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов, сапожные кисточки были черными.

0: Интересно, что изначально Денис Васильевич Давыдов, когда ему исполнилось 17, был записан и не в гусары вовсе, а в тяжелую кавалерию. А там носили громоздкие высокие ботфорты, а не короткие ботики. О тех временах герой 1812 года вспоминал с ужасом и юмором.
1: Наконец привязали недоросля нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического его гения мукою и треугольной шляпою. Таким вот чудовищем спешит он к двоюродному брату.
2: Форма и содержание. Гусарские ботики.
3: Очень важные вопросы.
4: Научные опыты подтвердили, что кальмары могут менять цвет в зависимости от окружающей среды. Как это возможно?
5: Отвечает биолог Илья Гомыранов.
6: Кальмары действительно способны очень быстро менять окраску. Это не просто реакция на цвет фона. Их кожа буквально представляет собой сложную биологическую систему, которая позволяет управлять светом. В коже кальмаров находится несколько структур, которые и позволяют этим животным очень быстро менять свою окраску. Первый слой – это хроматофоры. Крупные клетки с мешочком, заполненные пигментом. Пигмент может быть разного цвета – желтый, красный, коричневый. А вокруг этого пигментного мешочка находятся мышцы. Когда нервный сигнал заставляет эти мышцы сокращаться, пигментный мешочек растягивает и занимает большую площадь. Окраска становится ярче и заметнее. Когда мышцы расслабляются, клетка сжимается и практически исчезает из поля зрения. Поэтому кальмар очень быстро может менять не только интенсивность окраски, но и рисунок на всем своем теле. Ниже находятся иридофоры. Они усоривают совершенно иначе. В них нет обычного цветного пигмента, который определяет цвет. Их отражающие структуры содержат тонкие слои белка, и прежде всего это белок рефлектин. За счет взаимодействия света с этими слоями возникают переливающиеся такие металлические цвета. Это явление называется структурной окраской. У некоторых кальмаров такие структуры могут динамически изменять свои оптические свойства, и поэтому отражаемый свет тоже меняется очень быстро. Еще глубже располагаются лейкофоры. Они действуют как своеобразный рассеиватель света. Они отражают широкий спектр падающего света и поэтому могут выглядеть белыми или приобретать оттенок окружающей среды. В результате лейкофоры помогают животному не просто покраситься, а оптически приблизить поверхность своего тела к окружающему фону. И интересно, что у головоногих, а это осьминоги, кальмары, каракатицы, эти структуры работают не независимо. Нервная система может одновременно управлять хроматофорами и другими компонентами кожи, создавая сложные комбинации цвета, контраста и рисунка. Поэтому кальмар способен не просто стать темнее, светлее, а может менять поверхность своего тела в соответствии с окружающей скалой, кораллом.
3: Очень важные вопросы.
7: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
8: Так якобы говорил Наполеон Бонапарт. Якобы, потому что он одновременно отправил свои легионы еще и к столице тогдашней Российской империи. Петербург во время Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Рим. Почти центр. Невзрачная улочка неподалеку от развалин древнего ипподрома или большого цирка, рядом с одноименной станцией метро Чирко Массимо. Тихая и малолюдная. Даже не верится, что прямо здесь, под ногами, начало той самой легендарной, самой первой в Италии, да, наверное, первой в мире, вымощенной камнем дороги, построенной представить невозможно, в 312 году до Рождества Христова. В названии увековечено имя ее создателя, римского консула и цензора Аппия Клавдия Цека.
1: Пути сообщения. Аппиева дорога.
2: Именно здесь, у бывших Капенских ворот, бывшей Сервиевой стены, начинался отсчет мильных камней Виа Аппия. Сегодня ни от этой стены, ни от ворот ничего не осталось. А туристический, приведенный в порядок отрезок исторической дороги, формально начинается чуть дальше, у ворот Святого Себастьяна. Ее строили долго и тщательно. В 312 году до нашей эры спроектировали и обустроили первый отрезок до Капуи. Прямой, как стрела. Впадины засыпали, холмы срыли, болота, что были рядом, осушили. Основание дороги замостили тесанным вулканическим базальтом, который уложили на слой гальки и залили специальным раствором. И все это вручную, силами солдат и рабов. Два конных экипажа разъезжались на дороге свободно. По бокам оборудовали глубокие канавы для стока дождевой воды. Через каждую милю поставили мерные столбы, а через каждые 10 миль обустроили места для отдыха. В Сенате Аппия упрекали, что он растратил на сооружение дороги почти всю казну. Но, как оказалось, оно того стоило. Византийский историк Прокопий Кесарийский в VI веке уже нашей эры восторгался.
3: Несмотря на то, что в течение столь долгого времени по Виа Аппия ежедневно проезжало много телег и проходило всякого рода животных, порядок и согласованность камней не были нарушены. Ни один из них не был попорчен и не стал меньше, тем более не потерял ничего из своего блеска.

0: через 800 лет со времени постройки.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
0: Но ничто не вечно под луной. До конца 19 века почти вся дорога заросла и стала непроезжей. Кругом понастроили новых. А потом в обществе вдруг неожиданно появился массовый интерес к древней культуре рядом с Виа Аппиа. Итальянский археолог Луиджи Канино полностью очистил первые 16 римских километров Аппиевой дороги. Обнаруженные во время раскопок артефакты вскоре стали достоянием музеев по всей Европе. На всем 600-километровом протяжении Виа Аппиа до сих пор сохранились большие участки еще с тем самым родным покрытием. Местами на камнях даже видны выбитые тяжелыми колесами древних повозок глубокие колеи. Ходить и ездить сегодня неудобно. Посмотреть, прикоснуться к истории приятно. И да, это та самая легендарная дорога, вдоль которой от Рима до самой Капуи стояли 6000 вкопанных крестов с распятыми на них восставшими рабами Спартака. По преданию, именно на этой дороге Христос явился бежавшему от гонений на христиан апостолу Петру, который спросил Спасителя то самое вечное: «Кама грядеши, Господи?» И ответил ему Иисус: «Иду туда, где снова буду распят». Петр устыдился своего малодушия, вернулся в Рим, где его схватили и предали мучительной смерти вниз головой на перевернутом кресте. Целая история.
1: Аппиева дорога. Пути сообщения. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента спецслужб Украины. По информации ведомства, злоумышленник через группу запрещенной в России террористической организации в мессенджере Telegram инициативно вышел на контакт с представителем Киева. По заданию куратора он вел разведку расположения объектов Черноморского флота, фиксировал результаты на камеру мобильного телефона и направлял снимки противнику. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ФСБ. Западные медиа абсолютно бездоказательно возлагают вину на Россию за появление неких дронов в Европе. Тем самым разыгрываются информационные карты. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая на международном форуме «Диалог о фейках 4.0».
2: Тем временем, как это вот сейчас случилось в Германии, за этот фейк, зацепившись, высылают наших дипломатов, закрывают дипломатические и консульские представительства, культурные центры. Так что мы видим, что многократно подтверждается наша оценка, что весь смысл западной информационной политики быстро состряпывается.

0: Месте разлива топлива на Таймыре нашли почти двукратное превышение нефтепродуктов. Как сообщила первый замминистра экологии края Юлия Гуменюк, пробы отобрали ниже по течению от места аварии. Напомню, разлив произошел 15 сентября в поселке Сендаско. Из-за шторма в Хакатанском заливе была повреждена цистерна с дизельным топливом. В воду попало около 200 тонн горюче-смазочных материалов. Вводился режим чрезвычайной ситуации, который на данный момент сняли. Результаты анализов почвы будут готовы в начале следующей недели. Их направят в надзорные органы для принятия мер, добавила замминистра экологии. Магнитная буря ожидается на Земле в четверг, 24 сентября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Причиной станет крупная корональная дыра на Солнце. Она протянулась от Южного полюса до экватора. В четверг планета окажется лицом к этой дыре и попадет в поток солнечного ветра. Активность солнечных вспышек в ближайшие дни остается низкой, добавляют ученые. Состояние космической погоды ученые оценивают как спокойное. Это будет вторая магнитная буря осени. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Уровень воды в реке Урал,
2: Центральный банк сохранил
1: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили
4: государственную думу после проекта о возможном продлении.
5: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950. Название города Пермь.
7: Александр Фатовский, Константин Симонов.
8: Утро на радио «Звезда».
5: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Ученые выявили, что у женщин при синдроме беспокойных ног, то есть когда в состоянии покоя возникают боли в нижних конечностях, на 43% увеличивается риск умереть. Только вдумайтесь, не от проблем в суставах или коленях, а от заболеваний сосудов и сердца. По статистике, от сердечно-сосудистых заболеваний в год умирают около 17,9 миллионов человек, что составляет 32% от всех случаев смерти в мире. 85% этих смертей вызывает инфаркт миокарда и инсульт. Почему так происходит и как с этим бороться? Давайте попробуем ответить на эти вопросы с нашим постоянным гостем Кузнецовой Ольгой Николаевной.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ужасающие факты, которые вы только что назвали, это следствие проблем с сосудами, особенно в зрелом возрасте. Старение сосудов неизбежно. С годами кожа теряет упругость и слабеет. То же самое происходит и внутри человека. Просто мы этого не видим. Мало того, что сосуды теряют упругость, так это еще и приводит к отложениям на их стенках. Это как засор в раковине. Сначала вода просто уходит медленнее, а потом льет через край. Также и тут, если это происходит в сердце, развивается инфаркт миокарда. Если в мозге – мозговой инсульт, а в сосудах нижних конечностей, в ногах – гангрена.
1: Ольга Николаевна, но ведь есть современная наука и медицина. Что она может предложить сегодня?
2: Важно следить за своим здоровьем. И если появились симптомы, и они становятся регулярными, стоит обратиться к врачу. Также мы рекомендуем всегда следить за развитием медицинских технологий, ведь иногда случаются удивительные прорывы. Так у группы российских специалистов нашлось уникальное решение. Аппарат высокотоновой электротерапии «Надежда». Это можно назвать настоящим совершенством медицины. А знаете, в чем секрет этого аппарата? В его уникальном, глубоком воздействии на наши органы. Наше тело – это своего рода механизм, работа которого построена на энергии, жизнь без которой просто невозможна. Особая частота электрических импульсов оказывает воздействие на работу митохондрий. Клетки начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. И боль может начать отступать. Высокое качество аппарата «Надежда» было отмечено и вознаграждено на масштабных российских конкурсах. Ведь «Надежда» стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».
1: То, что вы сейчас рассказали, впечатляет. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Ольга Николаевна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
2: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Звонок по России бесплатный. Кроме этого, доставка по России бесплатная, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать аппарат по акции, которую предоставляет компания ООО «Продекс». Ее реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Также каждый заказавший аппарат «Надежда» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17.
1: Насколько легко пользоваться аппаратом «Надежда»? Справится ли человек в возрасте?
2: Аппарат «Надежда» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Достаточно приложить электрод к вашим ногам, нажать кнопку, и лечение началось. Уже с первых минут вы почувствуете, как боль может начать сменяться теплом и расслаблением. Ваши ноги будто укутали пледом и поглаживают. Да что говорить, тут не грех и задремать. И ведь это только начало. Ваше дыхание начинает выравниваться, а ноги становятся теплыми. Вот оно, правильное кровообращение. За счет воздействия «Надежды» на биологические точки восстановление идет на клеточном уровне. и какие возможности доступны вам сегодня. Ведь наши инженеры смогли внедрить мощную высокотоновую электротерапию в такой компактный современный аппарат. Теперь медицина высокого уровня доступна вам в том числе в домашних условиях. Надежда – это прорыв в медицине, за которым будущее. И сейчас лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 1617. 8 800 777 1617. Доставка по России бесплатная. А каждый заказавший аппарат «Надежда» получит полезный подарок – комплект турмалиновых стелек.
1: Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Надежда»?
2: «Надежда» – феномен современности. Вы живете в уникальное время, и вы можете воспользоваться этим аппаратом одними из первых. Это новая эпоха в лечении ваших заболеваний. Его действие направлено для борьбы с такими недугами, как остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом, поражение межпозвоночных дисков, дарсопатия, радикулопатия, остеоартроз, полиартроз, коксартроз, гонартроз и другие артрозы. Использование аппарата при других заболеваниях возможно по рекомендации лечащего врача.
1: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер. Если у вас возникли вопросы по принципу работы изделия или иные вопросы, вы можете обо всем расспросить подробно операторов. 8 800 777 1617. 8 800 777 1617. Номер бесплатный. Вы сказали, что в его основе лежит высокотоновая электротерапия. Расскажите поподробнее, что это такое и чем она так хороша.
2: Это очень интересно. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте – на колене, локтях или спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр может открывать 9 новых, тем самым увеличивая кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости, вызывает расслабление мускулатуры. Принцип ее действия как раз в том и состоит, чтобы воздействовать на проблемные участки и заставить клетку работать. При этом усиливается лимфоток и сходят отеки, а с ним выводятся поврежденные клетки и продукты распада. «Надежда» предназначена для восстановления проводимости нервных путей от спинного мозга до сустава. Оживляет сустав. Ведь нарушенная проводимость нервных путей может иногда быть основной причиной развития заболевания. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. Что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. «Надежда» – это прорыв в медицине, за которым будущее. И сейчас лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 1617. 8 800 777 1617. Доставка по России бесплатная. А каждый заказавший аппарат «Надежда» получит полезный подарок – комплект турмалиновых стелек.
1: К сожалению, наше время подходит к концу. Что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
2: Усаживайтесь поудобнее, берите в руки «Надежду» и лечитесь. Вы можете совмещать лечение с чтением газеты или просмотром телевизора. И просто наслаждаться процессом. Боль, которая мешала вам жить годами, может остаться лишь воспоминанием. Ведь если начнет проходить боль и будет улучшаться кровообращение, то за счет этого может уходить угроза инсульта и инфаркта. А лечиться вы сможете как в одиночку, так и всей семьей. Вот они, современные технологии. Вы получаете шанс обрести надежного домашнего помощника и, возможно, источник здоровья и долголетия. Не ждите особого случая, ведь более подходящего момента не будет. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих комфорт при ходьбе. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 1617 и начните помогать своему организму. 8 800 777 16 17.
1: А нам пора прощаться. Уважаемые радиослушатели, живите долгие годы. Сажайте огород, рыбачьте, нянчите внуков. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывали
5: на тропинца Герица.
6: А викинги шлемы с рогами носили.
7: Аляску продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда». Реклама.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
3: отравился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: А кто изобрел антибиотики?
7: Ну, как же такое не знать? Александр Флеминг. Он открыл пенициллин и первым рассказал миру о целебных свойствах плесени.
5: А вот и нет.
8: Еще древние египтяне к ранам прикладывали заплесневелый хлеб. При этом природу бактерий они вряд ли, конечно, понимали. И был ли всегда положительный эффект, история умалчивает. Результаты уже научных исследований о влиянии плесени на развитие кожных заболеваний миру предъявили в 1870-е годы, задолго до шотландца Флеминга. И сделали это отечественные врачи Алексей Полотебнов и Вячеслав Моносеин.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Еще целый ряд ученых изучали этот вопрос. Микробиолог Александр Флеминг в 1928 оказался первым, кто выделил из плесени губительное для бактерий вещество. Он же окрестил его пенициллином. Но до создания лекарства пройдет еще около 10 лет. Требовалось получить пенициллин чистый, без примесей. Эту задачу решили австралиец Говард Флори и британец Эрнст Чейн.
7: То есть это была командная работа.
8: Определенно, все трое, Флеминг, Флори и Чейн, в 1945-м за труды получили Нобелевскую премию.
5: А вот и да.
9: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
10: Как ее только не называли. Симон в честь Томаса Симона, главного гравера монет и медалей времен Кромвеля. Другой вариант – Таннер по фамилии Джона Таннера, в 18 веке лучшего художника английского королевского двора. О чем речь? О мелкой британской монете номиналом 6 пенсов. На первый взгляд ничего выдающегося. Ни каких-то особенных рисунков, ни красивых рельефных портретов. Все просто и утилитарно. Монета, она и есть монета. В историю она попала благодаря участнику группы Queen Брайану Мэю. Именно он первым в мире стал использовать вместо медиатора, особого приспособления для игры на гитаре, шестипенсовую монету. По словам музыканта, обычный медиатор показался ему слишком мягким. Он гнулся при соприкосновении со струной. А с помощью зазубренных краев монетки можно было извлекать уникальный скрежещущий звук. Одна беда. В 1970-м выпуск шестипенни официально прекратился. Брайан Мэй был в отчаянии. Где найти столь незаменимые монеты во время международных гастролей? Помощь пришла откуда не ждали. Популярность группы Queen была настолько велика, что в 1993 году Королевский монетный двор Великобритании выпустил еще одну серию шестипенсовых монет. Но только для Брайана Мэя. Шоу должно продолжаться. Шоу must go on.
9: Все деньги мира.
11: Туполев, Яковлев, Лавочкин, Микоян, Сухой, Ильюшин, Антонов, Миль и Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости медицины. Российские ученые создали первый в мире тест для выявления устойчивости бактерий к метициллину. Как сообщили в Роспотребнадзоре, разработка принадлежит специалистам ЦНИИ эпидемиологии. Тест предназначен для исследования спинномозговой жидкости у пациентов с подозрением на инфекции, вызванные метициллин-резистентными бактериями. В ведомстве подчеркнули, это первое в мире зарегистрированное медицинское изделие для диагностики антибиотикорезистентности на основе CRISPR-Cas. Тест отличается высокой чувствительностью и точностью, что позволяет выявлять инфекции на ранних стадиях. Тихий вирус, о котором россияне массово писали в соцсетях, оказался обычной ОРВИ. В России начался сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями. Как заявил радио «Звезда» врач-методист, обладатель статуса «московский врач» Денис Прокофьев, отсутствие температуры само по себе не делает инфекцию ни более, ни менее опасной.
2: Да, действительно, мы видим, что в последнее время люди обращаются с катаральной симптоматикой, заложенностью носового дыхания, боль в горле, сухой кашель. Без температуры. С одной стороны, для человека это проще. Не наступают симптомы интоксикации, ему легче это переносить. С другой стороны, это говорит о том, что вирус бьет по иммунной системе, и иммунная система не запускает механизмы активации борьбы с этим вирусом и не дает нам сигнал к тому, что человек заражен в виде температуры. Все-таки не стоит забывать, что повышение температуры – это защитная реакция организма на то, чтобы бороться с вирусной или бактериальной инфекции. Поэтому здесь вирус научился обходить иммунный статус человека. Какие будут последствия, пока мы это сказать не можем.
1: Ранее в Министерстве здравоохранения назвали ситуацию с ОРВИ в России спокойной, отметив, что вакцина от гриппа уже поступает во все регионы страны. К 2030 году мировой дефицит медработников достигнет 11 миллионов человек, предупреждает Всемирная организация здравоохранения. По данным доклада, почти каждый четвертый врач в мире старше 55 лет и выйдет на пенсию в ближайшие десятилетия. В России ситуация схожая, средний возраст медработника 44,5 года, а почти половина медиков старше 50 лет, отметил глава Минздрава Михаил Мурашко. В Саратовской области расширяют сеть женских консультаций. Всего в регионе уже отремонтировали 29 учреждений в 15 муниципалитетах, заявил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, за последние 4 года значительно укрепили отделение вспомогательных репродуктивных технологий, что позволило увеличить мощности лаборатории и проводить больше процедур ЭКО. Уже фиксируют первые результаты. Число молодых мам с двумя детьми, получающих региональное пособие, выросло в 1,5 раза. Это были новости медицины. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой».
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Юрий Никулин.
2: Артист, человек, любимый миллионами. Вся его жизнь была связана с цирком. Второй его стихией уверенно можно назвать кино. Но было и два больших хобби. Про то, что он собирал анекдоты, знают многие. Но Никулин еще и песни коллекционировал. Мало того, некоторые из них написал сам.
1: На первый взгляд.
2: В молодости Никулин был высоким и очень худым. Говорят, из-за этого его не приняли в театральный вуз. Но абитуриент оказался оптимистом и стал клоуном. Он вообще старался никогда не унывать, и всегда с ним была верная семиструнная гитара.
1: В чем изюминка?
2: Любовь к песням передалась Никулину от отца. В детстве любимым занятием Юры было петь вместе с папой песни, которые тот записывал в тетрадь. Потом Никулин и сам стал записывать слова песен, которые ему нравились. Иногда пробовал сочинять. Цирковая колыбельная, песенка о цирке. У него получалось, жена вспоминала.
3: Меня он песнями-то и приворожил. Пел мне Вертинского, разные песни пел. Юра вообще обладал великолепной музыкальной памятью.
2: Получалось, что он кому-то из музыкантов напевал сочиненный им мотив, иногда со своими словами. Они записывали мелодию, обрабатывали и ставили свои фамилии. Никулин отмахивался. Пусть, не жалко. Сошлись в нем талант, искренность и какая-то особая, родная для людей душевная щедрость.
4: Серебрятся лунным светом облака, поздней ночью опустевший цирк затих. Хоть была у нас работа нелегка, как приятно посидеть среди своих.
1: Юрий Никулин. Человек с изюминкой.
0: Радио «Звезда».
5: Теперь так не принято. История правил поведения.
6: Весной 1206 года на очередном Курултае монголов единодушно был избран первый великий хан, полководец Темуджин. Он взял себе имя Чингис, дословно «повелитель воды». Монголия стала единой страной. Новый повелитель тут же подписал закон, который получил название «Ясам».
7: Я хочу обеспечить своих людей такой безопасностью и таким спокойствием, чтобы каждый в пределах моего государства мог нести на голове хоть золото и без всякой опасности быть ограбленным.
6: Особые правила поведения знали все, без исключения монголы. Верность и храбрость считались символами добра. Трусость и предательство карались смертью. Воевал Чингисхан часто, поэтому его закон напоминал больше всего армейский устав. Если враг сдался, пленников не убивать. За мародерство в стане врага – отсечение головы. В походах – беречь воду. Черпать ее не руками, а только чашей или любой другой посудой.
7: Заключать мир с вождем, князем или народом нельзя, пока они не побеждены. За убийство посла ответит смертью все племя убийцы. Только так можно подчинить себе всю землю.
6: Юрта – священное жилище кочевников. Входить в нее без спроса запрещалось. Прежде необходимо было подать голос или покашлять. Таким образом, гость предупреждал, у него нет враждебных намерений. В юрту не разрешалось вносить оружие. Его оставляли за порогом.
7: Вновь пришедший обязан вынуть лук из сайдака, опустить тетиву и не оставлять в колчане стрел. За неповиновение – смерть.
6: Уважать стариков, женщин и детей – беречь. Чингисхан строго следил за поведением своих верноподданных. Он умел не только хорошо воевать, но и пировать. Во время торжества соблюдался особый, если можно так сказать, великоханский этикет. Самым почетным местом у монголов считался центр стола. Справа и слева от повелителя сидели только пожилые опытные воины. Дальше располагались кочевники помоложе, и в этом был смысл. Некий регламент. Сначала старший и только потом младший. Знающий и незнающий. Учитель и ученик. Женщинам накрывали отдельно. И за всеми гостями всегда ухаживали юные отроки – каптаулы. В буквальном переводе – платье подростка. В те далекие времена угощаться в одиночку в присутствии другого человека считалось дурным тоном. И уж совсем не приветствовалось одному распивать веселящие напитки.
7: Пьяный человек становится слеп. Ничего не в состоянии видеть и слышать. В вине нет ни пользы, ни разума, ни доблестей, ни добродетели. Пить в меру.
6: Чингисхан хорошо понимал, пьяная армия недееспособна и неуправляема. Полководец нередко говорил своим военачальникам: «Если найдется человек, который совсем не пьет, то он должен быть ценим». Поэтому в монгольских войсках для пьяниц ввели особую меру наказания – смертную казнь.
5: Теперь так не принято.
0: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
8: Так якобы говорил Наполеон Бонапарт. Якобы, потому что он одновременно отправил свои легионы еще и к столице тогдашней Российской империи. Петербург во время Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Территория подмосковной воинской части. Армейский плац.
2: Становись, равнясь, смирно, направо, шагом марш. Песню запевай.
3: У солдата выходной, пуговицы в ряд.
4: Ярче солнечного дня, золотом горят. Часовые на посту, в городе весна. Проводи нас на ворот, товарищ старшина. Товарищ старшина.
5: По случаю присвоения. История воинских званий. Старшина.
1: Он считается прямым начальником солдат и сержантов своего подразделения. Старшина роты, батареи, эскадрона или эскадрильи. Отвечает за правильное несение службы, воинскую дисциплину, внутренний порядок, сохранность вооружения и другого имущества.
5: История воинских званий.
1: Старшиной может стать любой старший сержант, который прослужил на своей должности не менее полугода. Кстати, в надводных и подводных силах ВМФ и береговой охране погранслужбы России старшине соответствует звание «Главный корабельный старшина». Есть и такие.
5: По случаю присвоения.
1: Старшина в армии, да и на флоте, конечно, человек нужный. Можно сказать, необходимый. Кто-то спросит, а чем он, собственно, занимается? Докладываю. Старшина, помимо всего прочего, должен знать все о каждом своем солдате. Срок его службы, семейное положение, состояние здоровья, возраст, личные качества. В общем и целом, отец родной. И точка.
5: История воинских званий.
1: В советском, да и российском кинематографе крайне редко встречается роль старшины. Но пара ярких примеров все же найдется. Это старшина Цыгичка из фильма «Батальоны просят огня» в исполнении Борислава Брундукова. А вот в картине «Старшина» очень замечательно сыграл известный актер Владимир Гостюхин. Сразу видно, это опытный военный, знающий все нюансы повседневной армейской жизни. Такой и в увольнении отпустит. Но если опоздаешь на свою голову и вовремя не вернешься, то он устроит тебе сладкую жизнь. По самое не хочу. А что поделать? Старшина!
5: Старшина! По случаю присвоения.
0: Радиозвезда.
6: Оружейка.
7: Боевые корабли.
6: Линейный корабль Ивана Немцова.
8: Он родился во второй половине 17 века и происходил из северодвинских крестьян. С малых лет Иван работал на верфи, участвовал в строительстве различных поморских судов. Не прошло и 10 лет, как его стали называть самым искусным корабельным мастером в стране. Когда Петр I готовился ко второму Азовскому походу, Немцов вызвался помочь. Он лично построил несколько яхт и бригантин, а затем, вместе с государем, заложил первый в российском флоте 90-пушечный трехмачтовый линейный корабль «Лесное». Водоизмещение – 1500 тонн. Скорость хода – 6 узлов, то есть больше 11 километров в час. Экипаж – 800 человек.
6: Оружейка.
7: Боевые корабли.
6: Линейный корабль Ивана Немцова.
8: Он очень любил это судно. Еще бы. Немцов сам изготовил все шаблоны и лекала корабельного корпуса. Руководил тяжелейшими работами на стапеле. А тут такое. Его любимое детище село на мель возле кронштадтского рейда и днищем напоролось на свой же якорь. Корабль накренился и затонул. Судно подняли, но восстановить его как следует так и не смогли. Разобрали. Иван Немцов словно потерял близкого родственника. Он ведь всегда оберегал свои корабли, как зеницу ока. К примеру, после проигранной русско-турецкой войны в 1713 году нашей стране запрещалось иметь сильный флот. Его надлежало уничтожить.
6: Оружейка.
7: Боевые корабли.
6: Линейный корабль Ивана Немцова.
8: И что сделал Немцов? Обманул всех. Он замаскировал боевые суда, да так замаскировал, что никто и найти бы не смог. На каждый фрегат мастер поставил, как тогда говорили, оградительную крышку, то есть некий короб. Был корабль, а теперь это якобы дом. Причем весь комплект артиллерии и весь боезапас хранились внутри бутафорского здания. Флот в буквальном смысле законсервировали. Законсервировали на два десятилетия, до 1732 года. И ничего не пропало.
6: Линейный корабль Ивана Немцова. Оружейка.
9: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска в Харьковской области сжимают кольцо окружения ВСУ и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. В кольце окружения нанесено поражение украинским подразделениям в районах 7 населенных пунктов. Все попытки прорыва пресечены, потери блокированных формирований составили до 40 военнослужащих. В Доброполье также пресечены все попытки прорыва из окружения, добавили в нашем военном ведомстве. Разработчики получили разрешение на вторую фазу клинических испытаний отечественного препарата от ОСПы. Об этом сообщила представитель центра «Вектор» Лариса Шишкина. Серия препарата уже наработана и находится на хранении. Испытания пройдут на базе двух клиник. Объем финансирования оценивается в 184 миллиона рублей. Препарат будут исследовать на вакцинированных людях. Он предназначен для предотвращения возможных осложнений после прививки от ОСПы. До нового препарата в России не выпускали ни одного химического средства для лечения и экстренной профилактики натуральной ОСПы и других ортопоксвирусных заболеваний. Россияне подали рекордные 12 тысяч заявок на набор в отряд космонавтов Роскосмоса. Об этом сообщил Дмитрий Баканов на встрече с Михаилом Мишустиным. Он отметил, что ключевым фактором привлечения молодежи в космическую отрасль являются амбициозные задачи. По его словам, для решения этих задач запущены два федеральных проекта – «Космическая наука» и «Космический атом», которые госкорпорация реализует в сотрудничестве с Российской академией наук и Курчатовским институтом.
2: Одной идеи мало, важно еще обеспечить социально всем необходимым новые кадры. И для этого, в том числе, в соответствии с вашими решениями, спасибо огромное, мы обеспечиваем государственными жилищными сертификатами со следующего года. Будет выдан 141 сертификат по 5 миллионов на каждого специалиста.

0: Хакасии планируют ввести режим повышенной готовности из-за активности бурых медведей. Как сообщили в правительстве региона, численность хищников за 4 года выросла более чем на треть. В районах работают группы опытных охотников, налажено взаимодействие с силовыми структурами, массовые мероприятия в притаежных зонах ограничены. Уже ликвидировано 117 потенциально опасных особей. По данным Минприроды, за последние месяцы в Сибири и на Дальнем Востоке от нападений медведей погибли 14 человек.
1: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. И сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Ну, давайте начнем с темы выборов. Все-таки центральная тема, да, вокруг которой разворачивались самые разные интриги. Я имею в виду наших западных непартнеров, естественно.
2: Такого внимания к выборам, как в России, ну, пожалуй, ни, ни, вот, никому в мире нет такого.

0: такого, ну, такой чести, скажем так, в кавычках, Западом не было оказано. Но однозначно они же готовились не признавать их. То есть Урсула фон дер Ляйен выпустила уже заранее методичку о том, как не признавать выборы в России, на что Петр Олегович Толстой, уже можно поздравить его, фактически ответил и сказал: да нам совершенно все равно, как у вас тюбетейка, признаете вы, не признаете. Поэтому сенсация первая. Выборы состоялись. Несмотря на то, что Россия сегодня находится под просто не беспрецедентным давлением, о чем говорил Владимир Владимирович в Бишкеке, и НАВЭФ ни против одной страны мира никогда не вводилось такое количество санкций и не осуществлялось настолько экономическое давление. И Россия выстояла спокойно. О чем это говорит? Политическая стабильность российской системы прошла испытания, в том числе и внешним давлением и турбулентностью, и экономическими попытками разрушить страну, да, не получилось. Вот это первая сенсация, которая заставляет англосаксов сегодня задуматься и пересматривать план, как дальше действовать в отношении России. Почему пересматривать? Ну, собственно, один из аналитиков западных, по-моему, CNN, если мне не изменяет память, надо проверить, но, по-моему, CNN открыто сказал, что анализ выборного избирательного процесса и результатов, включая тех прогнозы и реальность, которая состоялась, заключается не в том, чтобы признать или не признать, а заключается в том, чтобы определить протестный состав. То есть выбрать сегмент, который наиболее чувствителен к, скажем так, перепадам жизненного уровня, да, и сделать на него ставку. Условно говоря, найти больную точку и на нее начинать давить. То есть фактически Запад переходит к такой вот программе сегментарного давления. Это когда разрывается не по политическим взглядам, да, пространство, а по узким группам, по интересам. Ну, садоводы-любители, аграрии, там, условно говоря, там, автолюбители тоже чувствительно чувствовали, да, как прогревалась и накануне, подогревалась и тема кризиса топливного, и с, там, буквально там вбросы накануне были о том, что и так все решено, то есть пытались и явку снизить, показать, что общество инертно, поскольку не представляет никто интересы определенных групп. Да, вторая, первая, высокая явка, она выше, чем предыдущие годы. Второе. Явка выше как раз на наших исторических территориях, вернувшихся в состав России. Это их желание и готовность доказать, что пути назад нет. То есть все конституционно, это наши люди. Это люди русские, это люди и по духу, и по, ну, я не знаю, по крови. Я даже не знаю, как это сказать. Это, знаете, как мы с тобой одной крови. Вот все, возврата назад не будет. Я представляю, с какой завистью наверняка смотрели регионы, которые еще не вошли в состав России, потому что как раз Украина в том нынешнем, находящейся под режимом сегодняшним неофашистов фактически, лишена этого права. Лишена права самого главного гражданского волеизъявления. Как и кто распоряжается нашим правом, это другой вопрос. Но то, что мы должны этим правом пользоваться, и оно у нас есть, это наше право. То есть, условно говоря, перефразируя Паисия Святогорца, да, который трактовал Евангелие, что тебе до него, ты иди за мной. Вот наше право – это сделать этот выбор, пойти и выполнить гражданский долг. И, кстати, христианскому миру это показал Святейший Патриарх, он тоже проголосовал. То есть это важно. Вот у нас две сенсации. Явка в этих наших исторических территориях. Второй момент – все интересы всех слоев общества были представлены. Это говорит как раз о распределении уже процентов. Еще одна сенсация стала неприятным для военных аналитиков. Попытка перегрузить ПВО России, а это было беспрецедентные 3 дня, тяжелейший низкий поклон ребятам ПВО и работавших и с низким небом, и с высоким небом. Система ПВО отработала так, что для Запада это стало настолько неожиданно, что даже ряд военных экспертов и генералов действующих вышли с комментарием, что Россия быстрее всех перестраивает свою систему противовоздушной обороны.
1: Имеется в виду, давайте уточним, вы сказали про западных военных экспертов и аналитиков, которые были неприятно удивлены.
0: НАТОвские генералы,
1: именно
0: да,
1: ввиду того, что Россия справляется с беспрецедентными атаками.
0: Попытка перегрузить именно ПВО, причем в России, причем именно Москву пытались достать, да, она не дала, вот есть, конечно, пропуски, но они составили менее, насколько я понимаю, при общей системе попыток взломать ее, менее 3% было. А второй момент, это пропущенных имеется в виду, да, это, ну, для всего мира это беспрецедентный показатель. Еще один момент немаловажный. Дальний Восток пытались отрезать коммуникационно. И включилась низкоорбитальная группировка. Те, кто говорили, что низкоорбитальная группировка у России не заработает, не сможет, не отработает, она отработала. Очень быстро была восстановлена система, то есть попытки перерезать оптику. Ну вот, я думаю, что надо в ответ... Я прошу прощения, что вмешиваюсь не в свое дело, потому что все-таки это военным решать, и прежде всего верховному главнокомандующему. Но на 3 дня отрезать Лондон от системы торговли с мировой финансовой системой, да, это убытки такие, которые, от которых оправиться было бы очень сложно даже самому передовому государству. Ну вот есть такие, конечно, точки, когда открываем, условно говоря, мы... Ну, негласно есть то, что как бы договариваются не трогать. Потому что знают, что это обоюдоострое оружие, которое и туда кризис, и сюда может принести финансовые, скажем так, существенные потери. Но в виде исключения, мне кажется, профилактически это было бы полезно уже сделать. Вот такая сенсационная ситуация, сложившаяся за последние 3 дня.
1: Ну, давайте тогда пару слов скажем и по тому, что происходит на полях специальной военной операции.
0: Во-первых, давайте отметим то, что Россия, кстати, вооруженные силы Российской Федерации, перерывов на обед, выборы, переговоры не делали. Наши военные голосовали в походном порядке, скажем так, на марше, что называется, да. Продолжается сжатие Харьковского котла. Начата работа по отрезанию логистики Краматорска. Вот это, пожалуй, самая такая ювелирная операция, сложная и с технической точки зрения, и беспилотной системой на низком небе. Что еще крайне важно отметить? Важно отметить, что Россия перешла, помимо того, что уничтожила, как написали, кстати, не мы, Financial Times, признал металлургическую отрасль Украины мертвой, сталелитейная промышленность Украины.
1: Уничтожена на 90%?
0: Нет, полностью.
1: Полностью?
0: Запорожсталь приговорили, а Домны запустить это очень тяжело, это невозможно. Это, то есть старую, нет, практически заново все восстанавливать, это реконструкцию. То есть все. Внешние бюджетные поступления валютные на Украине за счет металлургии прекращены. За что взяла? Причем тот же Financial Times пишет дальше, что теперь Россия принялась за дата-центры. Да, за дата-центры. Вам не нужна эта связь. Она ведет к вас к дурному. Связь дураку не нужна, понимаете? Вот, понятно, что пока решить вопрос с спутниками Starlink, это вопрос... который должен быть настолько глубоко и тщательно проработан, потому что за этим вопросом тянется очень много составляющих. То есть, если мы так, а не так, если мы так, а не так. То есть, это вот этот вот момент, который, я думаю, что лучше все-таки военным аналитикам это делать. Но непосредственно передача данных и накопление и анализ на дата-центры, вот тут точно мы можем это сделать, и это происходит сейчас.
1: Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский. В программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на Радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Каждое путешествие на поезде для Ильи настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
5: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну и относительно того, что западники пишут по поводу нынешнего состояния экономики Украины, это ведь не только сталелитейная промышленность, но и...
0: логистика. Да, то, как мы и говорили, я помню, мы, по-моему, полгода назад с вами начали говорить о том, что фактически будет готовиться уничтожение передвижного состава. То есть теперь вы с ЖД пересядете на авто, но и бензина нет. То есть хотите автоэкономику получить, это дорогая экономика, да, с перевозка, но у вас нет и заправочных станций. Впервые за всю историю наблюдений цена дизеля в Европе превысила 1500 долларов за тонну, с чем мы поздравляем европейцев. Вы хотели свободы от энергетики России, вы ее получили, вы теперь свободны. Просто экономика азиатская показывает рост, а западная экономика показывает стагнацию у них. То есть это все достаточно показательно. Владимир Владимирович очень спокойно предупреждал об этом. Я там с утра так немножко так похулиганила, я опубликовала пост «Алертность». Что такое состояние алертности? Это полное спокойствие при внутренней готовности. Вот Россия сейчас выглядит именно алертно. То есть спокойствие Путина становится при цивоязыцах. Во-первых, страна... Я еще раз повторяю, вдумайтесь, пожалуйста, страна провела беспрецедентно выборы, находясь, проводя сложнейшую специальную военную операцию.
1: А во-вторых, что во-вторых, об этом мы скажем через небольшую паузу, это «Радио Звезда».
8: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: И что же во-вторых?
0: А во-вторых, она стала существенно влиять на мировую архитектуру. Если раньше Россию пытались выключить из этого процесса и намекали, что обойдемся, то не обошлись. Вот то, что мы говорили, нельзя исключить то, к чему ты, условно говоря, кожный покров прикасается у тебя. Как ты изолируешь? То есть это было невозможно. И как выяснилось, что это так и произошло. Я, кстати, хочу поздравить коллег. У нас прямо сейчас... продолжается развитие Севморпути, причем такими, знаете, серьезными темпами. Для меня, например, транспортная революция Путина фактически взрывает устоявшиеся мировые логистические цепочки, предоставляя компенсаторно в ответ на то, что перекрыты Бабль-Мандебский пролив фактически и Ормузский пролив. А Малаакский, как таковой, привязанный к ним, да, очень достаточно сложно сейчас ему обрабатывать грузы. Китай в ускоренном темпе начинает осваивать. Второй контейнеровоз прошел Арктикой и прибыл в британский Фелькстоу за 22 дня. Это рекордно на самом деле для передвижения морского от Китая до Европы. Третий вышел уже из Нинбо. Всего в планах 8 рейсов до начала октября. Что везут? Энергооборудование, автокомпоненты, массивные литиевые батареи. И начинается погрузка опасных видов грузов, химии. Причем химию не по ЖД сложно перевозить, а если еще и опасность, угрозы на, благодаря Трампу сейчас через южные маршруты, то фактически уже аналогов нет. Ну, то есть конкуренция здесь на нашей стороне преимущество. Южная Корея вступает в этот процесс, и один из контейнеровозов уже дошел до Фелькстоу за 21 день. Единственное, что хочется сказать, здесь есть и подводные камни, и новому составу, кстати, Государственной Думы придется в том числе решать массу экономических задач, построение новых моделей, особых правовых режимов, как и на исторических, кстати, территориях, там тоже потребуются особые правовые режимы. Главная проблема в отсутствии обратного накопления грузопотока. Судно же ходит, как, знаете, как такси. Загрузили и выгрузили, опять загрузили и пошли разбрасывать. Отсюда как раз и задача, которую ставил Владимир Владимирович, развитие всего Северного Арктического пояса России, где собирается внутренний грузопоток или формируется с юга на север, перебрасывается. Вот эти вот площадки подскока, их нужно будет развивать, а с ней нужно будет развивать энергетику. И это как раз и создает вот эту внутреннюю норму рентабельности, которая будет интересна в том числе и Индии, и Китаю, и Индонезии. Ну, в общем, всем по цепочке вся азиатская группа. Япония, конечно, с ужасом смотрит на все это, потому что она вообще выпадает теперь из экономической процесса с учетом того, что у них энергетическая проблема, а тут еще с Россией поругались, тут еще Китай вступился. То есть, ну вот, как сказал Владимир Владимирович, а надо было дружить, и давайте дружить, и не будет такого. Это, конечно, было как, ребят, давайте жить дружно. Ну, вот. Но, тем не менее, накануне выборов, кстати, обратите внимание, буквально была проведена военное заседание военной комиссии. Владимир Владимирович поставил ряд задач, которые, на мой взгляд, новый состав депутатского корпуса должен будет немедленно включиться в работу. Первая задача, которая стояла, это низкая орбиталка, это связь, обеспечение движения грузопотока на всей цепочке Севморпути, в том числе это и коммерческое, и двойного назначения. Это по искусственному интеллекту очень серьезный вопрос стоит. Уходя на вот эти 3 дня, на избирательный процесс, завершающий, не так, за исключением вашей радиостанции, ваших передач, Анна Борисовна, не так бурно обсуждалась история с искусственным интеллектом по тем заявлениям, которые делал и Маск, и Билл Гейтс даже прокомментировал. На мой взгляд, с одной стороны, нужно усматривать в этих заявлениях это попытка некой формы организации регрессорства, мы это уже видели, проходили, когда обсуждалось не поднимать оружие в космос. Нельзя поднимать оружие в космос. Ни в коем случае нельзя поднимать оружие в космос, это опасно, говорили в США, и подняли оружие в космос, как они сейчас заявили. Ни в коем случае нельзя работать с системами, и нельзя работать, это опасно, и при этом это заявляют ровно те же, которые это интегрируют и которые этим вопросом, условно говоря, даже руководят. Вот, собственно...
1: До этого еще рассказывали про зеленую экономику.
0: Ну, собственно, да. То есть это попытки тормозить экономическое развитие. С другой стороны, там есть, конечно, и здравое зерно. Но мне кажется, что вот это вот пройти между Сциллой и Харибдой хотя бы на какой-то период возможно. Я подчеркиваю, на какой-то период, потому что количество всегда перерастет в качество. И мы говорили с вами, что какие-то системы будут объединяться, более суперсистемы, потом еще суперсистемы объединяются, суперсистемы, и так до, собственно, вот то, что называется до ока, да, так называем вот этого. Здесь речь идет вот о чем. Что, на наш взгляд, мы с вами это уже обсуждали неоднократно, в том числе с депутатами предыдущего созыва, что, на наш взгляд, тогда, я напомню, было бы сделать крайне важно то, о чем очень грамотно и очень своевременно предупреждает всегда Святейший Патриарх. Первое. Принцип добровольности. Он не должен нарушаться. Нельзя принуждать человека и ограничивать или поражать его в правах, если он отказывается использовать цифровые какие-то инструменты, как то получение в виде каких-то знаков или аналоговых каких-то, да, денежных знаков, как то голосование, кстати, голосование показало, да, что и так можно, и вот это вот без давления это проходило.
1: Да, я, кстати, голосовала олдскульным способом через бумажные
0: бюллетени. Я точно так же сделала. Мне так приятно, потому что у меня такие детские впечатления складываются. Я помню, выборы это был всегда праздник. Мы шли, красиво одевалась вся семья, мы шли, там в столовой накрывали эти вкуснейшие пирожки были, везде висели флаги, люди пели. Я не знаю, почему сейчас эта культура голосования, права, почему она так обеднела.
1: Вот, кстати говоря, это не единственная ремарка на этот счет. Я прямо много слышала воспоминаний относительно того, как раньше проводились выборы в виде праздника с пирожками, концертами и так далее. У людей ностальгия. И хочется, кстати, обратиться к тем, кто организует выборы. Кстати, у людей ностальгия.
0: Почему
1: можно,
0: так
1: пожалуйста,
0: сделали?
1: Вернуть?
0: Почему так нельзя сделать? Ну, это же, я понимаю, может, по вопросам безопасности, это, да, чтобы максимально не сосредотачивать людей, то есть массу не создавать. Второй момент, который хотелось бы отметить по поводу, по итогам вот этих выборов. Во-первых, я поздравляю всех наших граждан, огромного нашего многонационального русского народа. Я не оговорилась. Многонационального русского народа. Язык определяющий здесь. А с чем я хочу поздравить? С ростом политической культуры и то, как стали проходить у нас предвыборные кампании. Я напомню, Анна Борисовна, вы наверняка это помните, как и я, близко по возрасту, что за трэш, какой кошмар творился, когда начинались избирательные кампании, сколько грязи выливалось, как использовали эти грязные технологии, как британцы привезли и научили нас этой низкопробной культуры, когда пена вот эта вот грязная поднимала наверх самых циничных, самых отвратительных персонажей иногда, на которых страшно потом стыдно было смотреть.
1: Вот это очень важная тема, которую вы подняли. Мы сейчас небольшую паузу сделаем и продолжим ровно с этого момента. Это «Радио Звезда».
8: Стратегия национальной безопасности.
3: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости потребительского рынка. Товары союзного государства получат отдельную кнопку на маркетплейсах, сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, такие товары, произведенные совместно российскими и белорусскими предприятиями, будут выделять в поиске онлайн-площадок. Также их планируют отдельно маркировать и ставить на лучшие места на полках в магазинах. Для продвижения на экспорт предлагается создавать совместные сервисные центры по обслуживанию техники. Статус «товар союзного государства» присваивается продукции, где доля кооперации двух стран составляет не менее 50%, при этом вклад каждой страны не меньше четверти. В России собрали 120 миллионов тонн зерна, из них более 90 миллионов тонн приходится на пшеницу, уточнили в Министерстве сельского хозяйства страны. Насколько это существенные показатели, радио «Звезда» ответил эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
3: В России в этом году четвертый в истории и третий урожай пшеницы. В общем, урожай хороший на среднем многолетних значениях, урожай уверенный, тем более в сравнении с тем, что происходит в других странах мира. Россия четвертый в мире производитель пшеницы. Наш объем сравним с урожаем всего Европейского Союза, который несколько меньше в этом году. У Китая и Индии очень хороший урожай. А вот США и Канада собирают не очень хороший урожай.
2: Как уточнили в Министерстве сельского хозяйства, в настоящее время южные регионы приступили к уборке кукурузы, которая даст еще объем по зерновым культурам. Индейка стала самым быстрорастущим мясом в России по объемам продаж. По данным аналитической компании, за первое полугодие продажи выросли на 17% до 42 тысяч тонн. В деньгах рынок достиг 27 миллиардов рублей. Это единственная мясная категория с двузначным ростом, говорят эксперты. Для сравнения, куриное филе выросло на 5%, а стейки из говядины и свинины, наоборот, упали в цене. Цены на индейку растут умереннее, в среднем килограмм стоит около 640 рублей, прибавив 4% за полгода. В Крыму ожидают снижения урожайности красных сортов винограда. Как сообщили ТАСС в региональном НИИ сельского хозяйства, недобор прогнозируют по сорту Сапирави, одному из основных для красных вин. Причина – погодные условия. Самыми урожайными стали белые сорта – мускат янтарный, олиготе и рислинг. Ожидается, что соотношение белых и красных сортов по итогам года составит 60-40. Уборка винограда началась в середине августа и продлится до начала ноября, добавили в Минсельхозе. Это были новости потребительского рынка. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
1: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Инна, вот вы очень важную тему подняли относительно того, как у нас сегодня проводятся выборы, и относительно того, что политическая культура повысилась. Но вот мне кажется, что еще значительную роль, конечно же, здесь сыграла тема начала специальной военной операции, того, что уехали очень многие через Верхний Ларс, как это называется. Государство очень серьезно перекрыло возможности финансирования многочисленных и разнообразных НКО, которые раньше действовали на территории Российской Федерации в интересах иностранных государств, будем называть вещи своими именами.
5: Движения были признаны, да?
4: Многие признаны экстремистскими, нежелательными организациями. Иноагенты у нас появились, то понятие которого раньше не существовало. И на самом деле, как легче стало дышаться.
5: Только хотела сказать.
4: Ведь это не было чем-то характерным для русской культуры, для нашей политической культуры. Это именно что было привнесено извне, как вы совершенно верно отметили, с целью реализации политических целей наших противников. И мне кажется, очень хорошо
5: было
4: сделано
5: все. Может, кому-то это покажется скучным. Но на самом деле я, коллеги, вот поздравить хочу. Вот этот нарратив о том, что за нас все решили, мне не нравился этот нарратив, который... Вот как раз противник, понимая, что пытались снизить явку, давили именно на это. Нет смысла ходить, потому что за вас все решили. Вот здесь как раз высокая явка ответила: нет, за нас не решили, мы решаем. Народ заказчик политикам, не наоборот.
4: Потом,
5: не путайте.
4: Заметьте, как спокойно выборы проходили. Ведь до того, до начала специальной военной операции, когда эти наши противники постоянно орудовали на внутреннем контуре, ну, постоянный какой-то трэш был. Какие-то скандалы, интриги, расследования. Кто эти интриги, сейчас уже стало понятно, организовывал и инициировал?
5: Немаловажно, на мой взгляд, цифры, которые, конечно, «Единой России» и КПРФ, они показывают, ну, условно говоря, некую форму такого демографического тренда. Основной электорат «Единой России» – это 39-45-50, а электорат уже КПРФ, так получается, к сожалению, что он начинает уже чисто демографически угасать. Это не потому, что там не востребована как-то повестка, а вот этот ностальгический состав, он просто физически уже, ну, условно говоря, исчезает. Очень важный момент, что вот распределение по цифрам к 11 часам уже было все понятно, 90% бюллетеней было обработано, он показывает всю прогрессию по возрастам. Ну, то есть, если брать там тех же новых людей, то это скорее вот абсорбация такого молодежного еще протестной какой-то формы. Да, мы сделаем лучше, мы сделаем иначе. Там. Далее уже взросление происходит. Конечно, ЛДПР стоит здесь поздравить, безусловно. Но ЛДПР очень сильно изменили свою программу. Они добавили очень серьезно вопрос демографической политики. Ввели лицо женское. У них появилось женское лицо, и это фактически, ну, некая форма прорыва после ухода Жириновского. Им было достаточно тяжело между тем, как они сохранили и даже чуть увеличили процент. Но это говорит о чем? Прежде всего, я поздравляю вас. Политическая система России стабильна. И вот то, с чего мы начали, да, что сейчас анализируется, как ее теперь раскачивать, по какому признаку остается религиозный, национальный признак, куда будут вбивать клинья, да, и выбирая ядерное электоральное зерно, которое вот ту группу, которая именно президентского, да, президента поддерживает, вот на нее будет наноситься отдельный удар, растягивая ее по сегментам внутри, да, вбрасывать. Начинается процесс оформления программ, то есть вот то, как это было в Белоруссии, например. То есть противник уходит играть в долгу. Но тут с противником-то тяжело. Там у них у самих все не так гладко и хорошо. Идет разделение сейчас на вот это вот оформленное, сейчас вот это вот балканское там, да, история этот у Зеленского, то, что там происходило оформление, куда, кстати, Фицо не приехал. Он сказал, мы участвовать в этом не будем. Австро-венгерское такой контур назревает. И германо-французско-британская часть, ну, то есть элита такая выделяется, которая потом в итоге разделит Польшу. Польша морально должна приготовиться к тому, что ей грозит этот исторический процесс. В данном случае Россия выглядит здесь уже здравым звеном, здравым смыслом. И я так понимаю, что процесс нарождения новых здравых сил в Европе уже не за горами.
4: Ну, очередной эпизод с местными выборами,
5: да,
4: в Германии, да, состоялся.
5: Я про это как раз и говорю.
4: И опять альтернатива для
5: Германии. Да.
4: И есть... опять мерзко называют это катастрофой.
5: Ну, а во Франции, в приморских городах, даже там в той же Ницце, например, да, уже начались процессы. Ну, вы знаете, как французы любят желтые жилеты, да? Вот у них не просто желтые жилеты уже, у них уже оранжевый класс опасности, понимаете? Вот есть такие грузы оранжевого класса. Вот они уже входят в эту зону турбулентности. Мы увидим, как будет национал-патриотические настроения в Европе. Главное, чтобы этот процесс не закончился формированием ультра национал-патриотических. Я думаю, что у нас все сегодня реальные возможности влиять, в том числе лавируя между интересами США и Китая. Потому что встреча сегодня состоялась Минфина в Китае, Беннет и китайский. Минфин встречались в преддверии переговоров, встречи сейчас, поездки Си и встреча с Трампом. Все готовится сегодня к саммиту АТЭС. И то, что происходит на Ближнем Востоке, буквально минуту коснемся. Ну, парни в шлепках отрабатывают, выполняют свою задачу. Просто
4: хуситы имеются.
5: Хуситы, да. На днях Иран выставил буквально ультиматум Трампу. То есть... Мы дошли до того, что Иран выставил ультиматум.
4: Относительно Армузского пролива.
5: Там не только. Там стоит снятие всех экономических...
4: Ну, в обмен на.
5: Санкции,
4: а там,
5: да,
4: на самом деле на кону... вообще абсолютно вся повестка
5: иранская. А самое в чем фикус-то? США начали программу давления экономического в долгую на Иран. А Иран говорит...
4: Прекращение ударов, снятие всех санкций...
5: А снятие всех санкций, это что означает? Это значит, что экономика Ирана начнет расти. Но тут есть, на стратегическом треке есть опасность какая.
4: Разморозка активов.
5: Да, разморозка активов там. В чем опасность? Как раз арабам усиливающийся Иран тоже не нужен. И они готовы вернуться к предыдущей конфигурации, которая была, вступая в переговоры с Израилем. И как мы и говорили, попытки втянуть Турцию против Ирана, они начались, и очень серьезно. Это обращение США к сирийцам, нынешнему режиму Сирии, он же протурецкий, прокси-турецкий сейчас, начать войну против хуситов, выдвинуть их, да? И Сирия отказалась в том числе. Турция пока еще держится. Но здесь надо видеть, как саудиты бегают буквально по всему ближневосточному сообществу и пытаются хоть кого-то найти, кто бы усмирил хуситов. Им ничего не остается, как обратиться к России, чтобы Россия обратилась к Ирану, чтобы Иран успокоил хуситов, чтобы хуситы... Ну, хотя бы не били до того времени, пока у республиканцев хоть чем-то закончится. То есть, видите, это... Ну, я прошу прощения, есть такое выражение, черт ногу сломит. Я не поминаю, да, это... Ну, суть ближневосточного разрастающегося конфликта, она заключается сегодня в этом. Потому что дальше Израиль продолжает наносить удары по Ливану, уничтожая Хамас, прокси-силы Ирана. Иран в ответ продолжает наносить удары. США не знают, ну реально не знают, что делать. Поднимают, говорят, что поднимают стратегические бомбардировщики бомбить хуситов. А где бомбить хуситов? Там они захватили мощности, которые принадлежат саудитам. То есть куда бить? По пустыне? Они разбегаются тут же, понимаете? Ну куда? Там даже ударить, собственно говоря, некуда. Если ты бьешь, ты каждый раз себе попадаешь в ногу. Вернее, в ногу саудитам, арабам. Арабам больно. То есть вот, с другой стороны, усиливающийся Иран, меняя конфигурацию на Ближнем Востоке, не дает того, что было нужно арабам. Это доступ к финансовым международным рынкам, деньги, инвестиции на развитие, в том числе и добычу, и технологии. Вот сейчас арабы отрезаются этим, да, вот то, что происходит, прекращаются развитие новых технологий, с учетом того, что и трубопроводный транспорт прекратил свои поставки теперь нефти саудовской. Это так больно для мировой экономики. Подождите, коллеги, это только начало, потому что следом за этим последует еще и химия, сера. Взлетела сера до невероятных цен. Мы такого никогда не видели, столько стоит сейчас химическая продукция. Столько, сколько будет стоить азот, калий. То есть это, ну, взрывает, а следом за этим продовольственный кризис. Вот что, собственно, ждет. И продовольственный кризис – это не баран чихнул. Это турбулентность по всем государствам. Это Африка, это азиатские страны. И здесь Россия – единственный остров здравого смысла и возможности, ну, фактически спасти мир. Вопрос в том, что как и какую цену будет готов мир предложить России за то, чтобы она сохранила хотя бы более-менее вот в нынешних хотя бы, да, вот ценах. Видите, как оказывается, не полезно трогать маленьких, но гордых хуситов. Ну, это так, конечно, это такая политическая, геополитическая шутка. Но суть заключается в этом.
4: Но в целом, конечно, ситуация сейчас очень интересно складывается, потому что выборы начались везде, много где, да. И, конечно же, теперь интересно, чем у Трампа дело
5: кончится. Франция, Мерц. Вернее, Германия, Франция, ну, я просто пофамильно, да, там, вы посмотрите, что сейчас будет везде.
4: Кстати,
5: да?
4: Во Франции, видите, как напряглись все, включая Ле Пен и же с нею, относительно российского ответа на замороженные российские активы.
5: Ну, и последняя новость-то, буквально вот пришла, Bloomberg. Вчера еще $6 за галлон, а сегодня 6,5 долларов за галлон впервые за всю историю США. Bloomberg. Дизельного топлива, цена в США. Начинайте. Сельхозгод. Европа зимовать будет. Что там сказал Владимир Владимирович? Газ мы сегодня видим по 1,5, будет и больше, как говорят коллеги.
4: Давайте здесь поподробнее коснемся все-таки темы, которую я вспомнила. Марин Ле Пен, что написала, решение, принятое российскими властями о временном введении внешнего управления в отношении филиалов и активов в России нескольких французских и европейских компаний, очень известных, но не будем, ладно, произносить слух их названия, является враждебным актом в отношении интересов Франции и европейских наций. Это решение, которое прямо ущемляет интересы и права наших компаний, должно быть решительно осуждено. Такие вообще красавчики, то есть они наши активы замораживают, а
5: Святой Запад.
4: Ответное решение, оно должно быть осуждено.
5: Да, ну, папуасы не могут.
4: Чисто как прекрасные люди.
5: Так, они так... Ну, зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев тут же ответил, что надо вспомнить старый советский опыт изъятия иностранных активов в пользу государства, комментируя реакцию Европы. Вот смотрите, как интересно. Как переокрашивается сразу даже вроде бы оппозиционный, да, о чем говорил Владимир Владимирович. Вот старое доброе интервью вспомнить. Вот иногда очень полезно пересматривать Владимира Владимировича. Он, кстати, очень довольно пророческий иногда. Он говорил, что я встречался со многими президентами, я видел многих лидеров. Но вот договариваешься с ними об одном, а потом смотришь, а политика-то не меняется у них. Потому что приходит бюрократическая номенклатура, вот говорит, в таком вот костюме, как у меня, темном, с портфелем, приходят и говорят, планы вот такие. И все разворачивается, и все продолжается. Поэтому ожидать от того, что градус просто русофобской политики может быть понижен, но то, что это трансцендентное противостояние, этого не избежать.
4: Вот еще, кстати говоря, одно высказывание Ле Пен. Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Никакие провокации, тайные операции и дестабилизирующие действия не заставят Францию содействовать достижению России ее военных целей на Украине.
5: Боюсь, что Францию здесь вообще даже и не спросят. А во-вторых, вопрос к самой Франции. Это, получается, Франция призывала, Россия никогда не призывала давить на Францию. А вот Франция неоднократно в лице и своего нынешнего президента неоднократно говорила, что Россию надо разрушить, Россию надо расчленить, Россию надо экономически додавить. Риторика. Я вспомню, как они, да, в поезде, обнюхавшись, рассказывали про Россию, как они будут действовать. Ну, знаете, опять хочется ответить словами Владимира Владимировича. Кто так называется, кто называется, тот сам так называется, да? Не рой яму другому, вылетит не поймаешь. Я бы здесь вот на какую новость еще обратила внимание. Заканчивается выполнение поставок Индии наших систем ПВО. И для этого приезжал министр финансов Индии. Это очень, на самом деле, серьезно, потому что поставки наших систем ПВО Индии означают включение в нашу систему управления, потому что нынешние системы С-400, С-500, они идут уже с блоками управления, которые вмонтированы, условно говоря, в наши языки, нашу связь. Вот это, пожалуй, даже важнее, чем то, что внешне Индия двигается там с Израилем, там ведет переговоры с США, там работают, Британия там очень любит захаживать по-прежнему, да. Вот здесь, обратите внимание, вот этот разворот в сторону построения единого контура безопасности стран БРИКС, это очень серьезно. Ну, на фоне новости о том, что саудиты выплатили еще 32 миллиарда, по-моему, американцам за самолеты, которые уже не имеют никакого значения. То есть они еще раз раздели просто саудитов, развели еще на сколько-то миллиардов. Я просто поражаюсь Трампу. И еще на что надо обратить внимание, это вот если будут дальше коллеги как-то комментировать, я бы попросила их обратить внимание на совпадение двух событий, которые, источником которых была администрация президента США. Первое событие. Подписано соглашение с Данией и представителем администрации Гренландии, да, коренных жителей, на присутствие военных американцев. Передается полностью, бессрочно управление американским вооруженным силам, система построения безопасности. Это, может быть, и выглядело бы так для нас. Ну, мы этого ожидали, мы к этому готовились.
6: Договорились все-таки, да. Штаты и Дания о передаче управления с точки зрения военной безопасности Гренландии.
5: Ну, лучше за что-нибудь продать и получить какие-нибудь деньги, чем тебя просто отберут. То есть вот они исходили из этого. Но смысл в том, что как раз находясь на территории Гренландии, там даже ракеты средней дальности могут достигать наших точек производства, ну, скажем так, стратегических носителей. Это важно. То есть у нас меняется ситуация на северной части, да, защиты территорий. Это очень такой момент. И это было приурочено к выборам. У нас выборам внутри. То есть это к вопросу о том, как Трамп ведет переговоры.
6: Минута
5: и
6: остается.
5: Второй момент, который немаловажный. Это подписание так называемого закона адских санкций пришелся перед встречей с Китаем, который осудил эти адские санкции, этот закон уже, и к выборам, которые проходили в Российской Федерации.
6: Итак, еще в скобочках заметим, как
5: это
6: они сами совершили камин-аут. У кого там адские это санкции?
5: Ну, там фактически американцы, некая форма изоляции, тут же ответил рынок нефти. Тут же подлетел дизель. Ну, то есть вот адские санкции тут же вернулись буквально, что называется, знаете, это все равно, что стоять и бить себя по лбу.
6: Инна, спасибо вам большое за эту беседу. Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. Напомню, друзья, у медиагруппы «Звезда» появилось собственное приложение. Скачивайте его на свои смартфоны и смотрите, слушайте любимые программы в удобное для вас время. До новых встреч.
1: Стратегия национальной безопасности.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Поликарпов Яковлев Лавочкин, создатель советских истребителей. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
7: Звать величать-то?
8: Не царское это имя!
9: История одного прозвища.
10: Его провозгласили французским королем в 19, но короновали лишь в 26 лет. Законных прав на престол у него не было, но была Жанна д'Арк. Все это про Карла VII победителя.
9: За что же его нарекли таким именем?
10: 15 век. Французы по всем статьям проигрывают в Столетней войне англичанам. Париж захвачен. Страна наполовину оккупирована и разорена. Фактическим правителем Франции становится малолетний английский король Генрих VI. Сам Карл к тому моменту фактически изгнанник.
11: История одного прозвища.
10: Все изменит 17-летняя Жанна д'Арк. Она убедит будущего монарха собрать армию и бросить вызов англичанам. Французы отобьют город Реймс, где Карла официально коронуют. Вскоре он вернет Бургундию и Париж, отвоюет Нормандию и Гиень и по итогу заставит Англию согласиться на мир и вернуть почти все французские земли. За это Карла VII и прозовут победителем.
9: Не царское это имя. История одного прозвища. Очень важные вопросы.
12: Научные опыты подтвердили, что кальмары могут менять цвет в зависимости от окружающей среды. Как это возможно?
13: Отвечает биолог Илья Гомыранов.
14: Кальмары действительно способны очень быстро менять окраску, и это не просто реакция на цвет фона. Их кожа буквально представляет собой сложную биологическую систему, которая позволяет управлять светом. В коже кальмаров находится несколько структур, которые и позволяют этим животным очень быстро менять свою окраску. Первый слой – это хроматофоры. Крупные клетки с мешочком, заполненные пигментом. Пигмент может быть разного цвета – желтый, красный, коричневый. А вокруг этого пигментного мешочка находятся мышцы. Когда нервный сигнал заставляет эти мышцы сокращаться, пигментный мешочек растягивает и занимает большую площадь. Окраска становится ярче и заметнее. Когда мышцы расслабляются, клетка сжимается и практически исчезает из поля зрения. Поэтому кальмар очень быстро может менять не только интенсивность окраски, но и рисунок на всем своем теле. Ниже находятся иридофоры. Они усоривают совершенно иначе. В них нет обычного цветного пигмента, который определяет цвет. Их отражающие структуры содержат тонкие слои белка, и прежде всего это белок рефлектин. За счет взаимодействия света с этими слоями возникают переливающиеся такие металлические цвета. Это явление называется структурной окраской. У некоторых кальмаров такие структуры могут динамически изменять свои оптические свойства, и поэтому отражаемый свет тоже меняется очень быстро. Еще глубже располагаются лейкофоры. Они действуют как своеобразный рассеиватель света. Они отражают широкий спектр падающего света и поэтому могут выглядеть белыми или приобретать оттенок окружающей среды. В результате лейкофоры помогают животному не просто покраситься, а оптически приблизить поверхность своего тела к окружающему фону. И интересно, что у головоногих, а это осьминоги, кальмары, каракатицы, эти структуры работают не независимо. Нервная система может одновременно управлять хроматофорами и другими компонентами кожи, создавая сложные комбинации цвета, контраста и рисунка. Поэтому кальмар способен не просто стать темнее, светлее, а может менять поверхность своего тела в соответствии с окружающей скалой, кораллом.
9: Очень важные вопросы.
15: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
16: Так якобы говорил Наполеон Бонапарт. Якобы, потому что он одновременно отправил свои легионы еще и к столице тогдашней Российской империи. Петербург во время Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения группировки российских войск «Центр» завершили окружение крупного узла обороны украинских вооруженных формирований в Доброполье Донецкой Народной Республики. Наши военнослужащие развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка «Скала». Сейчас ведется уничтожение блокированных формирований противника, отметили в нашем военном ведомстве. Мотострелки российской военной базы в Армении приняли участие в учении. Они отработали навыки тактической медицины. Занятия состоялись на высокогорном полигоне Алагяз. Особое внимание уделили отработке навыков скрытного перемещения и скорости применения медицинского снаряжения. Инструкторы применяли опыт, полученный в зоне специальной военной операции, добавили в Министерстве обороны. В зоне спецоперации прошел телемост между военнослужащими соединения беспилотных систем группировки войск «Центр» и студентами колледжа из Ижевска. Среди тех, с кем беседовали учащиеся, был и начальник расчета FPV дронов Антон Мишалкин. Он также еще недавно учился в колледже, но решил заключить специальный контракт.
2: Студенты спрашивали о нашей работе, в целом о контракте БПЛА, какие положены льготы, какие выплаты. Мы вкратце рассказали, какие есть должности в нашем подразделении, какие виды контрактов. Телемост был направлен на то, чтобы рассказать студентам в целом, что такое войска БПС, специфика работы, что такое спецконтракт, какие у него есть преимущества в плане того, что подписывается на 1 год с последующим увольнением, либо ты можешь продлиться при собственном желании. Наше обучение проходило около 2-3 месяцев. Были как теоретические, так и практические занятия. То есть было боевое применение тренировочное.
1: Востребованность специалистов в области беспилотных систем постоянно растет, а государство создает все условия для привлечения мотивированных молодых людей с аналитическим складом ума и техническими знаниями. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в порту «Советская гавань» Хабаровского края принял участие в агитационно-патриотической акции «Тихоокеанская слава. Сила в правде 2026». В ней задействовали экипажи большого десантного корабля «Ослябя» и морского тральщика Анатолий Шлемов. Акцию «Тихоокеанский флот» проводит в рамках масштабного проекта Минобороны «Единство в памяти. Сила в подвиге». Корабли флота вышли

0: ногами носили.
1: Аляску продали, а денег не заплатили.
2: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы.
2: Спартанцы вообще сбрасывали детей.
1: Отравился
2: а викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: А кто изобрел антибиотики?
6: Ну, как же такое не знать? Александр Флеминг. Он открыл пенициллин и первым рассказал миру о целебных свойствах плесени.

0: вот и нет.
1: Еще древние египтяне к ранам прикладывали заплесневелый хлеб. При этом природу бактерий они вряд ли, конечно, понимали. И был ли всегда положительный эффект, история умалчивает. Результаты уже научных исследований о влиянии плесени на развитие кожных заболеваний миру предъявили в 1870-е годы, задолго до шотландца Флеминга. И сделали это отечественные врачи Алексей Полотебнов и Вячеслав Моносеин.
0: Исторические мифы и заблуждения.
1: Еще целый ряд ученых изучали этот вопрос. Микробиолог Александр Флеминг в 1928 оказался первым, кто выделил из плесени губительное для бактерий вещество. Он же окрестил его пенициллином. Но до создания лекарства пройдет еще около 10 лет. Требовалось получить пенициллин чистый, без примесей. Эту задачу решили австралиец Говард Флори и британец Эрнст Чейн.
2: То есть это была командная работа.
1: Определенно, все трое, Флеминг, Флори и Чейн, в 1945-м за труды получили Нобелевскую премию.

0: и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: В Коране и арабских сказках «Тысячи и одной ночи» описывается чудесный город Убар с высокими башнями, сверкающими золотом и драгоценными камнями, с пышными садами прямо среди пустыни, с мудрыми алхимиками и звездочетами. Город, в котором не было бедных и несчастных. Но однажды его жители стали поклоняться чужим богам, и Аллах разгневался и наслал на Убар ветер шумящий, который бушевал 8 дней. Так великий город оказался полностью засыпан песками. Похоже на красивую сказку, вроде гибели Атлантиды, только вместо морских пучин – коварные пески. Но про Убар писали также и древнегреческие авторы – Птолемей и Геродот. А многие сведения из их книг подтвердились. Вот только где искать Убар? Или, как его еще называли арабы, Ирам Многоколонный? Долгое время это оставалось загадкой. Но в 90-х годах прошлого века американский режиссер и археолог-любитель Николас Клэб решил снять фильм о Древней Аравии. Он смог убедить научных консультантов НАСА дать добро на проведение аэрокосмической съемки территории современного Омана. Использованный для этого радар видел с орбиты не только верхний слой песка, но и его свойства и геологическую природу на довольно большой глубине. В результате на полученных фото отчетливо просматривались очертания древних торговых путей. Там плотность слоя была выше. В Лос-Анджелесе в библиотеке Хантингтона Клэб разыскал карту, составленную Птолемеем. На ней тоже были нанесены караванные пути. Сопоставление маршрутов дорог, полученных из космоса, из карты, позволило найти точку пересечения большинства из них. Там должен был находиться крупный город. В конце концов, теория подтвердилась. Из-под многометрового слоя песка показались хорошо сохранившиеся монументальные здания. Исследование почвы и остатков растительности показало, что в период расцвета Убара климат был здесь совсем иным. Регулярно шли дожди, и это позволяло жителям заниматься земледелием. Более того, рядом с городом протекали 3 реки, никакого дефицита воды. Найденная посуда и анализ ее содержимого свидетельствовали, что основой торговли убаритов были благовония, ладан и ароматические смолы. Сенсацией стала причина гибели Убара. Выяснилось, что центр города застроили над огромной известняковой пещерой. Со временем увеличившаяся тяжесть зданий и, возможно, небольшое землетрясение привели к масштабному провалу построек в пещеру. Именно после этой катастрофы в 4 веке нашей эры, в которой погибли тысячи жителей, убариты покинули город. Изменение климата и пересыхание реки лишь довершили процесс его исчезновения с лица земли. Убар поглотили пески. Так исчез великий город. Атлантида пустыни. Ирам многоколонный. Убар.
0: Старый город. Всемирная история. Всемирная энциклопедия еды. Гурьевская каша. Это перл всех возможных каш. Это каприз современного лукула, писали московские издания в середине 19 века. Владимир Гелеровский вторил. Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга съесть тестовского поросенка, раковый суп с растягаями и знаменитую гурьевскую кашу. Удивительно, что прекрасно разбиравшийся в российской действительности дядя Геляй считал, что никакого Гурьева никогда не существовало. Отнюдь. Министр финансов, граф Дмитрий Александрович Гурьев. Выходец из небогатой семьи, он, похоже, на всю жизнь сохранил пристрастие к простой стряпне. То ли сам, то ли с помощью своего повара, он придумал перекладывать манную кашу слоями томленых молочных пенок, орехами и фруктами. Правда, одесситы позднее утверждали, что настоящим автором рецепта был сын Гурьева, несколько лет отслуживший градоначальником Одессы. Говорят, в 1888 году, когда под Харьковом сошел с рельсов императорский поезд, самодержец с семьей находился в вагоне-столовой. Ни он, ни его близкие не пострадали. Жизнь им спасла гурьевская каша. Лакей как раз подавал к ней сливки.
2: Всемирная энциклопедия еды.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд Росконгресс 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Уровень воды в реке Урал,
9: Центральный банк сохранил
8: на Крымском мосту.
10: Российские космонавты совершили
11: государственную думу после проекта о возможном продлении.
12: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
13: 1950 название города Пермь.
14: Александр Фладовский, Константин Симонов.
15: Утро на радио «Звезда».
12: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
0: Парад побежденных.
1: 1835 год. Город Ньор на западе Франции. У входа в гостиницу стоит журналист местной газеты. Молодой человек явно волнуется. У него сегодня важная беседа с одним из полководцев времен наполеоновской эпохи. Корреспондент показывает документы швейцару, поднимается в номер. Дверь открыта. За столом в уютном кресле пожилой генерал в парадной форме. «Прошу садиться». Военный указывает на приготовленный для журналиста стул. «Вопросы, пожалуйста».
2: «Вопросы? У меня к вам всего один вопрос, генерал».
1: «И что это за вопрос?» Корреспондент достает блокнот и перо.
2: «Скажите, как вы, барон Французской империи, высший офицер почетного легиона, губернатор Ионических островов, любимец Бонапарта, как вы могли сдать русским морякам остров Корфу и пообещать им не воевать против России всю оставшуюся жизнь? Как вы могли?»
1: Но генерал всего лишь улыбнулся и ответил: «Может быть, у вас, у корреспондентов, данное кому-то слово ничего не значит. В армии все иначе. Слово офицера — это клятва. Нарушить его — значит потерять честь. Ладно, я вам расскажу. Записывайте». Имя полководца — Луи Франсуа Жан Шабо. Он родился в 1757 году в семье французского аристократа. Его отец был известным в Париже адвокатом. Сына судебное производство интересовало мало. Он мечтал о блистательной карьере военного. В 17 лет поступил в жандармерию королевского дома и получил звание лейтенанта кавалерии. Затем в его послужном списке были гренадерская рота Орлеанского полка, батальон волонтеров, пехотный полк. В дальнейшем капитан Луи Франсуа Жан Шабо принимал участие в обороне Лилля, в осаде Антверпена, служил в армии Ле Рошелли, храбро сражался во время итальянского похода Наполеона. Как результат, Бонапарт отважного военачальника заприметил. Сделал его дивизионным генералом, а после захвата Ионических островов назначил Шабо губернатором новых земель. В конце 18-го столетия республиканская Франция захватила обширные территории не только на суше, в Европе, но и на море. Ионические острова Греции Бонапарт взял практически без боя. Теперь он мог запросто высадить крупный морской десант, к примеру, на Балканах. Россия вынуждена была вступить в антинаполеоновскую коалицию и направить свой флот на освобождение греческих островов. Так начался средиземноморский поход Черноморской эскадры под командованием адмирала Федора Ушакова. Несколько островов наши корабли захватили довольно-таки быстро. Но самым крепким орешком оказался именно Корфу. Русская эскадра блокировала вражеский гарнизон, который, к слову, сдаваться не собирался. Долгих 4 месяца длилась осада неприятельской цитадели. Генерал Луи Франсуа Жан Шабо лично руководил обороной. Его солдаты стояли насмерть, но ядра и картечь сыпались на французов со всех сторон. Адмирал Ушаков действовал умело, решительно, дерзко. Он высадил десант и захватил передовые укрепления крепости. Моральный дух защитников был сломлен, а дальнейшее сопротивление бесполезно. Тогда Луи Франсуа Жан Шабо отправил к русским парламентеров с предложением принять капитуляцию гарнизона и начать переговоры. Ушаков согласился. По условиям мирного договора французы должны были сдать все оружие и обязывались не воевать против России и ее союзников на протяжении 18 месяцев. После победы на острове Корфу
2: Русские моряки захватили больше 100 вражеских мортир, 21 гаубицу, 500 неприятельских пушек и несколько боевых кораблей противника. Рассказывают, что когда Наполеон узнал о капитуляции Корфу, то воскликнул: «Черт подери! Следовательно, генерал Шабо мертв?» И очень рассердился, когда выяснилось, что его любимчик на самом-то деле жив-здоров. Во Франции Луи Франсуа Жана Шабо вполне мог ждать военный трибунал, но за прошлые боевые заслуги опального генерала трогать не стали. Помиловали и отправили с глаз долой в западную армию на борьбу с партизанами Испании. Сражался он храбро, несколько раз был тяжело ранен, а когда Бонапарт сбежал с острова Эльба, присоединился к войскам бывшего императора. Однако Наполеон потерпел поражение, а бурбоны, как только вернули французский престол, вновь простили генерала Шабо и отправили его в отставку. Этот человек пользовался особым расположением Наполеона еще со времен итальянской кампании. Мог сделать блестящую карьеру, стать знаменитым полководцем. Но тогда, после поражения в 1799 году на острове Корфу, он пообещал никогда больше не воевать против русских. И слово свое сдержал. Генерал Луи Франсуа Жан Шабо остался верен этой клятве до конца своих дней. Правда, и возможности сражаться против русских у него уже не было.
0: Парад побежденных.
2: Не следует пренебрегать четырьмя вещами: огнем, болезнью, врагом и долгом. Философ Иоанн Дамаскин.
3: Туполев, Яковлев, Лавочкин, Микоян, Сухой, Ильюшин, Антонов, Миль и Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. При пожаре в торговом центре в Стерлитамаке погибли 4 человека. Как сообщили в МЧС, еще 4 человека пострадали. Всего спасатели эвакуировали 17 человек, включая одного ребенка. Возгорание началось на втором этаже 4-этажного здания на улице Коммунистической. По словам очевидцев, погибшим было около 40 лет, их вынесли с верхних этажей. Люди пытались спастись, выпрыгивая из окон. На месте работают 47 человек и 16 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело. ВСУ атаковали пост радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенный в 13 километрах от станции. Объект поврежден, однако непосредственной угрозы радиационной безопасности на данный момент нет. На станции подчеркнули, что потеря подобных объектов сокращает возможности системы по оперативному сбору информации. Ситуация для Украины ухудшается изо дня в день и в экономике, и на фронте. Эта тенденция будет продолжаться, заявил Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля говорил сегодня в комментарии журналистам.
2: Президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир. Мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
1: Призывая к перемирию без предварительных условий, Зеленский противоречит сам себе, заявил Дмитрий Песков. По его словам, несколькими днями ранее глава киевского режима заявил, что Украине необходимо еще 40 дней, чтобы нанести ущерб российской экономике. Это не согласуется с призывами к прекращению огня, подчеркнул представитель Кремля. Столичная прокуратура начала проверку производителя вакцины для собак «Мультикан-8» после случаев гибели животных. Ранее Россельхознадзор подтвердил, в образцах 20-й серии препарата нашли живой вирус болезни ауески, смертельно опасный для собак. Ведомство постановило уничтожить зараженную партию, а производитель, компания «Ветбиохим», остановил выпуск всей линейки «Мультикан» и отозвал еще несколько серий. Жалобы на гибель собак после прививки поступали из Ярославской области, Москвы, Подмосковья и других регионов. И о погоде. МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в столице во второй половине дня. По прогнозам синоптиков, с 3 часов дня до 10 вечера в Москве ожидается дождь и гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду, объявлен желтый уровень погодной опасности. В Подмосковье непогода задержится до второй половины ночи 23 сентября. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать резких маневров.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой».
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-891-65-02-2022 года.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио Звезда.
1: Человек с изюминкой. Юрий Никулин.
2: Артист, человек, любимый миллионами. Вся его жизнь была связана с цирком. Второй его стихией, уверенно, можно назвать кино. Но было и два больших хобби. Про то, что он собирал анекдоты, знают многие. Но Никулин еще и песни коллекционировал. Мало того, некоторые из них написал сам.
1: На первый взгляд.
2: В молодости Никулин был высоким и очень худым. Говорят, из-за этого его не приняли в театральный вуз. Но абитуриент оказался оптимистом и стал клоуном. Он вообще старался никогда не унывать. И всегда с ним была верная семиструнная гитара.
1: В чем изюминка?
2: Любовь к песням передалась Никулину от отца. В детстве любимым занятием Юры было петь вместе с папой песни, которые тот записывал в тетрадь. Потом Никулин и сам стал записывать слова песен, которые ему нравились. Иногда пробовал сочинять. Цирковая колыбельная, песенка о цирке. У него получалось, жена вспоминала.
3: Меня он песнями-то и приворожил. Пел мне Вертинского, разные песни пел. Юра вообще обладал великолепной музыкальной памятью.
2: Получалось, что он кому-то из музыкантов напевал сочиненный им мотив, иногда со своими словами. Они записывали мелодию, обрабатывали и ставили свои фамилии. Никулин отмахивался. Пусть, не жалко. Сошлись в нем талант, искренность и какая-то особая, родная для людей душевная щедрость.
4: Серебрятся лунным светом облака. Поздней ночью опустевший цирк затих. Хоть была у нас работа нелегка, как приятно посидеть среди своих.
1: Юрий Никулин. Человек с изюминкой.
5: Небесный олень с рогами изо льда каждый год поднимался на высокую гору, чтобы зажечь северное сияние. Но однажды злой дух зимы по имени Хаар украл силу оленя. Мир погрузился во мрак. Плохо стало жить людям. Тогда смелая девочка по имени Анна решила помочь небесному оленю вернуть свою силу. И пошла искать духа зимы. Шла через ледяные реки, через снежные леса, пока не увидела священное дерево, а в корнях его нашла древний волшебный амулет. И растопил амулет ледяное сердце злого Хаара. Вернул он силу небесному оленю. Поднялся олень на высокую гору, и на небе с тех пор видно не только северное сияние, но и силуэт оленя, который всегда охраняет народ Ханты.
6: Ханты – малые коренные народы России.
5: Название «Ханты» образовано от самоназвания «Ханте» – «человек». В России их чуть больше 30 тысяч. Неплохо для малого народа. Только разбросаны их редкие поселения по огромному пространству Западной Сибири, по реке Обь и ее многочисленным притокам. Русские первопроходцы называли хантов по-другому – остряками. Столица их автономии – современный город Ханты-Мансийск – до 1940 года носил имя Остяк-Вагульск.
6: Не теряя корни. Ханты.
5: Иногда попадаются среди хантов голубоглазые люди со светлыми волосами. Необычно, но объяснимо. Ханты не тюрки. Они угро-финны. А это значит, что по языку их близкими родственниками в мире являются, кто бы подумал, венгры, мадьяры. О том, как так сложилось исторически, ученые гадают до сих пор. Ханты – полукочевой северный народ, основными занятиями которого всегда были оленеводство, охота и рыбалка. В качестве жилья северные ханты, более подвижные, использовали чум. А те, кто жил южнее, предпочитали земляные дома, крытые дерном.
6: Малые коренные народы России.
5: Ханты верили и продолжают верить в духов, злых и добрых, верхнего, среднего и нижнего мира. Однако им не нужен посредник между человеком и мирами. Проводниками в них служат идолы, а не люди. У хантов шаманы, конечно, были, но они выступали лишь в роли целителей. Главное божество у хантов – большая лягушка, из чрева которой и пошли все люди. До сих пор в жилищах хантов можно увидеть таких лягушек. Ее фигурка обязательно будет одета в аккуратный халатик и шапочку. Обязательно. Это такой своеобразный отличительный признак идола. Медведь тоже божество, но при этом на него охотились. И чтобы загладить перед божеством свою вину, проводили специальный обряд извинения. Показывали, что это вовсе не человек убил медведя, а огненная палка, ружье, и железный камень, пуля. При этом танцевали вокруг туши убитого животного обязательно в масках, чтобы медведь чего доброго не узнал своих убийц.
6: Не теряя корни, ханты.
5: Ханты считают ворону священной птицей. Она связана с рождением детей. Не аист, не капуста, а ворона – символ начала новой жизни. У хантов отношение к воспитанию детей особенное. Считается, что у младенца не одна, а четыре матери. Родная мать. Женщина, которая первой взяла его на руки. Крестная, оберегающая душу. И богиня-мать, подарившая жизнь. В некоторых семьях роль богини отдают той, кто перерезал пуповину. Сложно? Но на самом деле очень правильно. В этих сложных связях уверенность, что бы ни случилось, ребенок всегда будет под защитой.
6: Ханты. Малые коренные народы России.
0: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
7: Так якобы говорил Наполеон Бонапарт. Якобы, потому что он одновременно отправил свои легионы еще и к столице тогдашней Российской империи. Петербург во время Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Вся приплыли».
1: Испанцы – народ горячий, вспыльчивый, эмоциональный. Во времена колониальных войн, где только они не побывали. В Америке, например, в Южной. Приплыли, завоевали одну небольшую такую страну и стали думать, как же ее назвать. И тут кто-то возьми да и скажи: «Эквадор». Это почему это «Эквадор»? Почему не «Парагвай» или «Гондурас»? Обоснуй. А парень, видать, совсем не глупый был. Достал он географическую карту и доказал, что через всю-всю вновь захваченную территорию проходит как раз именно «Экватор». Отсюда и название «Эквадор». Красиво звучит. Красиво. Дальше поплыли испанцы. Теперь Африка. Та же история. Захват страны и последующий мозговой штурм в поиске нового имени. Для начала назвали то государство «Испанская Гвинея». Хорошо? Нет, что-то не то. О, придумали. Это будет экваториальный регион Испании. Даже не знаю, что у них там произошло. Видать, того самого паренька, что предложил слово «Эквадор», где-то по пути потеряли вместе с картой. Но через экваториальную Гвинею, это, кстати, современное название независимой республики, так вот через эту самую экваториальную Гвинею, экватор как раз совсем не проходит. Основная часть территории этой страны лежит к северу от экватора, а один маленький остров чуть южнее. Спрашивается, где логика? А нет ее. Поплыли, друзья, отсюда. География – удивительная наука. Сколько же в ней курьезов. И не сосчитаешь. Вот смотрите. Самый крупный по территории штат США – Аляска. Почти в 550 раз больше самого маленького штата Род-Айленда. Однако численность населения Род-Айленда на 300 тысяч человек больше, чем на Аляске. Вот так, чего они там кучкуются, да еще в таком количестве, непонятно. Земли, что ли, мало на Аляске? А вот еще один пример. Венесуэла. Здесь находится самый высокий в мире водопад.

0: пад Ангель. Что значит ангел? Этот ангел падает вниз с вершины Ауян-Тепуи, что в переводе с языка местных индейцев «гора дьявола». Так где, получается, берет свое начало водопад Ангел? А вот то-то и оно. Думать надо хоть иногда, причем головой. Истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли. Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
2: Река истории. История реки Луара.
3: Река Луара сыграла важную роль в жизни писателя-фантаста Жюля Верна. На Луаре стоит город Нант, в котором он родился 8 февраля 1828 года. Родился и, едва научившись ходить, задумался о бескрайних морских просторах.
4: «Я жил в суете большого торгового города. Корабли стоят у причала в 2-3 ряда. Как же я хотел пройти по шаткому трапу, соединяющему корабль с причалом, и ступить на палубу!»
3: Однажды у него получилось попасть на такой корабль и даже прикоснуться к штурвалу. После этого 11-летний мальчик совсем потерял голову. Однажды ранним утром Жюль сложил в парусиновый мешок немного одежды, несколько книг и две пригоршни сухарей, прокрался через спящий дом и кружным путем дошел до харчевни, популярной у моряков. Несколько часов юный мечтатель крутился среди шкиперов и капитанов. В конечном итоге ему повезло устроиться посыльным на шхуну «Короли». Скоро шхуна встала на якорь в устье Луары, чтобы с утренним отливом отправиться в долгое путешествие в Индию. К счастью, отец успел перехватить рвущегося к приключениям сына. Дома Жюль никому ничего не рассказал о своем первом путешествии. Ему было стыдно. Юный грешник упорно молчал. Лишь матери дал обещание:
4: «Я никогда больше не отправлюсь путешествовать иначе, как в мечтах».
3: И правда, больше Жюль Верн опрометчивых поступков не совершал. В жизни никогда.
2: Луара. Река истории. История реки. Реклама.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
7: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера. На радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Предварительной причиной пожара в торговом комплексе в Стерлитамаке стала аварийная работа электросети, сообщили ТАСС в оперативных службах. Открытое горение в торговом комплексе «Солнечный» потушено, сообщили в МЧС. По последним данным, погибли 5 человек, 3 из них родные сестры. Всего спасатели эвакуировали 17 человек, включая одного ребенка. Возгорание началось на 2-м этаже 4-этажного здания. По словам очевидцев, люди пытались спастись, выпрыгивая из окон. Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь, сообщил глава администрации округа. Отказ Соединенных Штатов выдать визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для поездки на Генеральную Ассамблею ООН является очередным недружественным шагом по отношению к нашей стране. Об этом заявил Дмитрий Песков. По его словам, эта ситуация станет темой для контактов Москвы и Вашингтона.
2: И, кроме того, конечно, это действия, которые противоречат обязательствам США как принимающего государства для штаб-квартиры ООН. Страна, которая является хозяйкой для штаб-квартиры ООН, не должна допускать таких действий. Наоборот, она обязана обеспечивать равное участие для всех государств-членов Организации Объединенных Наций.
1: Как ранее добавили в департаменте международных организаций МИД России, этот шаг не только повлияет на работу российской делегации, но и отразится на неделе высокого уровня в целом. В Белоруссии прошло заседание совместной коллегии спасательных ведомств Белоруссии, России и Казахстана. Как сообщили в пресс-службе белорусского МЧС, встреча состоялась в музее-заповеднике Несвиш в Минской области. Руководители и делегаты 3 стран обсуждают внедрение передовых технологий в производство пожарной и спасательной техники, ликвидацию чрезвычайных ситуаций на электротранспорте, а также мониторинг пожаров и проведение операций в горах. По итогам заседания министры определят приоритетные направления сотрудничества на ближайший период. Больше половины россиян считают главной причиной подростковой преступности недостаток воспитания и контроля. Такие данные приводит ВЦИОМ. По мнению респондентов, семья – главный субъект ответственности. Также среди причин называют незрелость подростков, склонность к риску и зависимость от компании. Заметное место занимают отсутствие занятости и полезного досуга. При этом 36% опрошенных считают, что уровень подростковой преступности вырос, а 28% – что он снизился. И о погоде. Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве во 2-й половине дня. По прогнозам синоптиков, с 3 часов и до 10 вечера в столице ожидается дождь и гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
4: Так якобы говорил Наполеон Бонапарт. Якобы, потому что он одновременно отправился

0: Пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы...
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Петербург уж давно описан, а что не описано, то надобно видеть самому.
5: Сегодня мы будем говорить о Петербурге во время войны 1812 года. Как только Наполеон переправился через Неман, в российской столице начали готовиться к обороне. Так, на всякий случай. Защита города – это три естественные преграды. Обводной канал, его тогда называли рвом, а также районы Мойки и Фонтанки. Все они оборудовались мощными артиллерийскими батареями. Если бы эти преграды французов не задержали, то оставались еще петербургские крепости – Адмиралтейская, Петропавловская и Шлиссельбург. Гарнизоны старинных цитаделей должны были не допустить высадку противника на правый берег Невы. Река считалась последним рубежом обороны, а все оставшееся в городе население могло бы перебраться на Крестовский, Васильевский, Каменные острова или на Выборгскую сторону. Особым указом устанавливалось:
7: туда же, на острова, надобно переплавить все бревна и доски из Адмиралтейства и, разумеется, все барки и лодки, чтобы не оставить неприятелю дополнительные средства для переправы.
4: Исторические заметки.

0: Продолжаем наш разговор. Бонапарт, как известно, двигался на Москву. Но и Петербург представлялся ему эдаким лакомым куском. Главный плюс столицы – близость Балтики. Там можно было бы высаживать войска, подвозить продовольствие и боеприпасы, но в том-то и дело, что у Франции на тот момент не существовало мощного военного флота, да и торговых кораблей раз-два и обчелся. Вот поэтому Наполеон шел на Москву, но и про Петербург он не забыл. Отправил на захват города мощные легионы под командованием одного из лучших своих маршалов. Сейчас мы расскажем об этом человеке.
1: 1805 год. Булонский лагерь. Наполеон проводит смотр французской кавалерии. Император доволен выправкой своих воинов. Он медленно идет вдоль строя и время от времени благодарит командиров и солдат за отличную выучку. Бонапарт пока не замечает, что на правом фланге переполох. Это командир дивизии никак не может усмирить свою лошадь. Она пытается сбросить наездника. Постоянно ржет, нарушает общий строй, встает на дыбы. В конце концов, у наездника сдают нервы. Он достает из ножен саблю и насквозь протыкает шею несчастного животного. Лошадь падает замертво. Наполеон делает вид, что ничего не произошло. Однако вечером на офицерском собрании задает командиру дивизии один единственный вопрос. «Так вот, значит, как вы приводите в чувство лошадей?» Немного смущенный генерал императору отвечает, не задумываясь. «Сир, я применяю этот способ только когда меня не слушаются». Имя французского военачальника – Николя Шарль Удино. Он родился в 1767 году в Лотарингии, в семье французского коммерсанта. Его отец мечтал, чтобы юный Николя продолжил со временем успешный фамильный бизнес. Его дядя, мэр небольшого городка, желал, чтобы его племянник Николя стал известным политиком. Но Удино-младший разочаровал обоих. В 17 лет он тайком сбежал из дома и записался в пехотный полк. Служил, правда, недолго. Родственники все же сумели вернуть беглеца домой. Однако провинциальная жизнь быстро надоела молодому Удино, а от постоянной скуки и хандры его спасла революция. Он тут же добровольцем поступил в Национальную гвардию и получил звание капитана. Так началась карьера будущего маршала Франции. У генерала Удино не было каких-то особых полководческих талантов. Он не был великим тактиком или стратегом, глуповат, даже немного туповат. Он готов был выполнить любой приказ, и неважно, какой ценой будет добыта победа. Исполнительный болван, так называли его в армии. Зато ему не было равных сражений. Он всегда шел напролом, в лоб, в самое пекло и выигрывал битвы исключительно благодаря своему мужеству и отваге. За эти качества его уважали солдаты и даже прозвали маршалом 35 ран. Что ж, точнее не скажешь, все тело Удино было покрыто шрамами, полученными в боях. Две такие раны он получил во время похода в Россию. Пока Наполеон шел на Москву, Удино двигался к Санкт-Петербургу. Однако очень быстро столкнулся с передовыми частями русского корпуса, был остановлен и отброшен назад. Возле Полоцка Удино получил тяжелое ранение. И это, по его собственным словам, спасло ему жизнь. Он не участвовал в Бородинской битве. «Если бы я сражался на Москве-реке, то меня убили бы совершенно точно. В этом месиве выжили единицы». Он лечился так долго, что Бонапарт успел захватить пустую Москву, благополучно оттуда сбежать и потерять на обратной дороге большую часть своей великой армии. Императора нужно было спасать. И сделал это именно Удино. Это он сдерживал русские войска и оборонял мосты, пока остатки французского войска переправлялись на противоположный берег Березины. Это он, Удино, стоял насмерть, потому что Бонапарт, отдавая ему приказ, сказал: «Вы должны стать моим слесарем. Ваша задача – сберечь для меня переправу». Удино приказ выполнил, но сам едва не погиб. Маршал Франции был тяжело ранен в правый бок. Военный хирург, осматривающий рану, попытался было вытащить пулю, однако сделать этого не смог. Рану зашили и отправили Удино в город Вильно. По дороге полководца сопровождал эскорт из 30 бойцов. Сделали остановку в небольшой деревеньке, но уже через несколько часов она была атакована русским отрядом в 300 человек. Французы забаррикадировались в избе и стали обороняться. Раненый Удино потребовал дать ему пистолеты. Нацепил на мундир орден почетного легиона, встал возле окна и начал отстреливаться. На вопрошающие взгляды своей свиты маршал ответил: «Если они возьмут меня живым, то, по крайней мере, они будут видеть, кто я такой». И тут же был повторно ранен. Спасли Удино отступающие французские солдаты. Да-да, те самые, которых он сам еще несколько часов назад спасал от неминуемой гибели на Березине. Два батальона Великой армии атаковали русских и вынудили их ретироваться. В госпитале снова попытались достать пулю, застрявшую в правом боку маршала, но и эта хирургическая операция закончилась безрезультатно. Поэтому всю свою жизнь Николя Удино носил в своем теле русскую пулю, как горькую память о неудачном походе на Москву. В войсках Удино служил много лет. Сражался в Испании, защищал Париж. После смерти Наполеона стал великим канцлером почетного легиона и губернатором Дома инвалидов. В конце жизни, а ему, кстати, был 81 год, маршал Удино стал набожным католиком и построил школу для сирот. Он бережно хранил свою коллекцию курительных трубок и билеты на любимые спектакли. Он редко рассказывал о войне, а на вопрос, почему его все называют спасителем французской армии, лишь горько отвечал: «Мы сами виноваты. Нужно было знать силу русских. Возможно, тогда и спасать никого не пришлось бы».
2: Парад побежденных.
1: Умный многому сумеет научиться у врага. Древнегреческий драматург Аристофан.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495. Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем говорить о Петербурге во время Отечественной войны 1812 года. Как известно, план по обороне города так и не был реализован. Наполеон до северной столицы не добрался. Тем не менее, эвакуация имущества царской семьи, в том числе редких художественных ценностей и сокровищ Эрмитажа, все же состоялась. Работали в спешке.
5: Это еще что такое? Где подводы? А? Хватит лясы точить. Подводы где, я вас спрашиваю?
8: Ваш бродь, ушли подводы. Мы все погрузили. Все книги, и как указывал этот, как его? Ага, о, граф Разумовский.
5: Граф Разумовский, это я.
8: Извинять, ваша светлость, не признавши, мы академиев не кончали.
9: Примерно так к отъезду готовили императорскую публичную библиотеку. По распоряжению министра народного просвещения, графа Алексея Кирилловича Разумовского, были изготовлены 100 специальных ящиков для сохранения древнейших рукописей и самых нужнейших книг. Все документы собирались отправить в Петрозаводск водным путем. Зря. Нехорошо получилось.
10: Эй, капитана позовите!
11: Чего шумишь-то? Что случилось?
10: Кажись, все, приплыли.
11: Как? Разве уже Петрозаводск?
10: До Петрозаводска нам еще топать и топать. И то вряд ли. Вы хоть за борт-то гляньте. Стоит река.
9: В конце октября 1812 года корабль с библиотекой вмерз в лед на реке Свири. Сейчас это Ленинградская область, близ деревни Усланки. Через два месяца, 28 декабря, все старинные манускрипты благополучно вернулись в Петербург. Правда, на этот раз по зимнему пути, то есть по суше. А вот сокровища Эрмитажа отправили в замок Выборга. Огромные ящики с бриллиантами, картинами и скульптурами, а также другое имущество царской фамилии бережно разместили за крепостными стенами, после чего удвоили караулы и установили круглосуточное дежурство отборных штаб-офицеров. Это официальная, но не единственная версия. Ходили слухи, будто бы все драгоценности императорской семьи на самом-то деле перевезли на 22 кораблях в город Вытегру, сейчас это Вологодская область. Но, скорее всего, и это дезинформация. В действительности, никто доподлинно не знал, где именно спрятаны бесценные сокровища Эрмитажа. Главное, что весной 1813 года все экспонаты в целости и сохранности благополучно вернулись в Петербург. Эрмитажу повезло, а вот в Императорской академии художеств без потерь не обошлось. Да еще каких! Помимо мраморных статуй Екатерины Великой и Анны Иоанновны, а также различных моделей античной архитектуры, в Петрозаводск решили отправить собственных воспитанников. Правда, не всех, а только 205 человек. Еще 48 студентов из числа эвакуированных вычеркнули.
12: Студент Алексей Волынский.
13: Я.
12: Вы остаетесь в Петербурге.
13: Почему это? За что?
12: За регулярные посещения всяческих салунов в учебное время. Выйти из строя. Идем далее. Студент Александр Петров.
13: Я.
12: За постоянные пьяные выходки и кутежи остаетесь в столице.
9: Строго, но справедливо. А тем временем эвакуация продолжалась по всему городу. Все, что планировалось вывезти, упаковали в 72 ящика, в том числе минеральный кабинет, костюмы всяческие китайские, японские и прочие, восковую персону Петра Великого, предметы его гардероба и даже чучело государевых лошадей и собак. А вот знаменитую коллекцию кунсткамеры, анатомические препараты, редкие экспонаты млекопитающих, птиц, земноводных и остальную живность с собой решили не брать. Зато отправить в провинцию едва ли не все столичные учебные заведения – это пожалуйста.
14: Внимание! Тихо, я сказала. Долгое время институт благородных девиц в Смольном являл собой образец нравственности и добропорядочности. И я не позволю вам в одночасье испортить славную историю нашу. В губернии вести себя как подобает.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Воспитанницам Смольного, можно сказать, повезло. Царскосельский лицей, иезуитский институт, пажеские и кадетские сухопутные корпуса вполне серьезно собирались вывести из Петербурга. Для всех учащихся, а значит и для Александра Пушкина, его однокашников, срочно пошили зимнюю одежду и однотипные варежки. Но в самый последний момент эвакуацию лицеистов отменили. А вот императорская семья сама решала, покидать ей город или нет. Вариантов предлагалось множество.
15: Из письма московского генерал-губернатора Федора Растопчина Александру Первому. У вашей империи есть два могущественных защитника. Обширность ее пространств и климат. 16 миллионов людей исповедуют одну веру. Говорят на одном языке. Лица их не коснулась бритва, и бороды — суть истинный оплот России. На смену павшим, пролившим кровь в бою, придут новые герои. И даже если бы несчастные обстоятельства вынудили вас решиться на отступление перед победоносным врагом, и в этом случае император России всегда будет грозен в Москве, страшен в Казани и непобедим в Тобольске.
0: Но у Александра Первого были совсем другие планы. Он не раз повторял: покидать столицу не намерен. Но если все-таки придется, русский император не станет заключать мира с французами даже на берегах Волги. И лучше отрастит бороду до пояса и будет есть картофель где-нибудь в Сибири. После таких слов вопрос об эвакуации венценосной фамилии отпал сам собой. Впрочем, Петербургу откровенно повезло. Легионы маршала Удино могли захватить город на Неве, но были остановлены войсками генерала Петра Витгенштейна еще у деревни Клястицы, сейчас это территория Белоруссии, и отброшены назад. Военачальника назвали тогда «спасителем», но памятника в Петербурге ему нет до сих пор. Подвела немецкая фамилия.
7: Исторические заметки.
0: В битве с легионами Удино погиб один из лучших русских кавалеристов 19-го столетия. О нем наш следующий рассказ.
16: В 1812 году служил в русской кавалерии талантливый полководец, настоящий гусар, генерал-майор Яков Петрович Кульнев. Воевал грамотно, солдат держал в строгости, поощрял и наказывал по справедливости. Кульнева называли «любимцем армии». В бою ему не было равных. Сам Наполеон говорил своим маршалам:
17: «Уверяю вас, господа, этот Кульнев – один из лучших русских офицеров».
16: Во время Отечественной войны Яков Петрович Кульнев командовал передовыми частями 1-го отдельного корпуса. 20 июля 1812 года его отряд попал в засаду недалеко от деревни Клястицы Витебской губернии. В том бою генерал-майор Кульнев получил смертельное ранение. Ядром ему оторвало обе ноги. Полководец потерял много крови, санитары бросились к своему командиру, но он отказался покидать поле боя. Кульнев сорвал с шеи крест ордена Святого Георгия Третьей степени и протянул его подчиненным.
18: «Сохраните, чтоб врагу не достался».
16: Спустя почти 100 лет, 26 января 1909 года Гродненский кавалерийский полк был переименован в 6-й гусарский клястицкий генерала Кульнева полк. За всю историю подобной чести удостоились всего 5 российских военачальников. А последняя воля генерала Кульнева была исполнена. Его боевая награда, орден Святого Георгия Третьей степени, сохранился. Сегодня он находится в Государственном историческом музее в Москве. На золотом кресте, покрытом белой эмалью, до сих пор видны вмятины от осколков французского ядра. Рядом с орденом небольшая табличка. На ней слова поэта-партизана Дениса Давыдова. «Поведай подвиги усатого героя. О, муза, расскажи, как Кульнев воевал». Орден генерала Кульнева.
2: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости медицины. К 2030 году мировой дефицит медицинских работников достигнет 11 миллионов человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения. По данным доклада, почти каждый четвертый врач в мире старше 55 лет и выйдет на пенсию в ближайшие десятилетия. В России ситуация схожая. Средний возраст медработника 44,5 года, почти половина медиков старше 50. Острее всего кадровый вопрос стоит в сельской местности. При этом старение кадров – проблема системная, отметил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, для решения этой проблемы действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Разработчики получили разрешение на вторую фазу клинических испытаний отечественного препарата от ОСПы. Об этом сообщила представитель центра «Вектор» Лариса Шишкина. Серия препарата уже наработана и находится на хранении. Испытания пройдут на базе двух клиник. Объем финансирования оценивается 184 миллиона рублей. Препарат будут исследовать на вакцинированных людях. Он предназначен для предотвращения возможных осложнений после прививки от ОСПы. Ранее ученые запатентовали этот противооспенный препарат. До него в России не выпускали ни одного химического средства для лечения и экстренной профилактики натуральной ОСПы. Роспотребнадзор выявил уже более 250 различных респираторных вирусов. Именно с ними россияне чаще всего сталкиваются осенью, сообщила глава ведомства Анна Попова. О мерах профилактики в эфире «Радио Звезда» напомнил врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
2: Безусловно, вирусы – очень умная структура, и они постоянно модифицируют, очень хорошо приспосабливаются к тем противовирусным препаратам, которые мы стараемся использовать сезонно. Каждый сезон какой-то из вирусов выходит на первое место. Ну и, конечно, если мы говорим о системе профилактики, она в любом случае должна включать в себя сезонную вакцинацию. Как для взрослого, так и для детского населения, особенно для людей, которые работают в группе максимального риска. Это врачи, это преподаватели, люди, которые нас кормят.
1: Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в России уже отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. В Астраханской области выросла заболеваемость лихорадкой КУ. Как сообщили в региональном Минздраве, с мая по сентябрь в инфекционной больнице пролечились почти 170 человек после укусов клещей и комаров. Лидером по числу обращений стала лихорадка КУ, это 126 случаев, тогда как годом ранее их было всего 85. Болезнь часто маскируется под ОРВИ, но без лечения может привести к тяжелым поражениям сердца, печени и легких. Заражение происходит не только через клещей, но и при контакте с животным или употреблении некипяченого молока. Это были новости медицины. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем говорить о Петербурге во время Отечественной войны 1812 года. Петр I – медный всадник, символ северной столицы. Сама история этого монумента очень интересна.
0: Приключения иностранцев в России.
4: 18 августа 1782 года. Петербург, Сенатская площадь. Гром барабанов, звуки труб. На Невской набережной не протолкнуться, а народ продолжает прибывать. Еще бы, ведь сегодня публика увидит грандиозное творение француза Фальконе, конную статую императора Петра I. Вот только самого скульптора в этой толпе не будет. Устав от дворцовых интриг и нападок завистников, престарелый мастер навсегда покинул Россию. Идею создания памятника царю-реформатору Екатерина II вынашивала давно. Но ни Великий Растрелли, ни другие талантливые художники не смогли предложить достойного проекта. Императрице не нравилась то фигура лошади, то выседающий на ней Петр, то композиция в целом. На помощь пришел Дени Дидро, французский философ и друг Екатерины по переписке. В своем послании государыне он сообщал:
5: «Тотчас по прибытии мой скульптор представит вам свой эскиз. Это человек, который думает и чувствует возвышенно. Его идея кажется мне новой и прекрасной. Это именно его идея. Он в особенности к ней привязан, и я думаю, что он прав».
4: Эти слова были сказаны об Этьене Марисе Фальконе. К тому моменту Фальконе исполнилось 50 лет. Возраст по меркам 18 века солидный. А что за плечами? Скульптурный ансамбль церкви Святого Роха? Статуэтки в будуаре мадам де Помпадур? Этьен решает, что достоин большего, и отправляется в Россию. Там он надеется создать монумент, который прославит его в веках. В дорожной сумке восковой набросок памятника Петр I на вздыбленном коне, простирающий руку вперед. Сам Фальконе трактовал свой замысел так:
6: «Петр Великий, сам по себе сюжет и атрибут. Довольно показать его. Итак, я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя. Хотя он, конечно, был и тем, и другим. Гораздо выше личность Созидателя, законодателя, благодетеля своей страны. И вот его-то и надо показать людям. Итак, это отеческая рука, это скачка по крутой скале. Вот сюжет, данный мне Петром Великим».
0: Приключения иностранцев в России.
4: Екатерина отнеслась к проекту благосклонно. А вот у влиятельных придворных художников возникли вопросы. Где скипетр? Где держава и прочие символы царской власти? Кого мы видим, великого императора или воина скифа на краю обрыва? В конфликт вмешался Дидро. Он убедил государыню, что Фальконе лучше, чем кто-либо другой, прочувствовал дух Петровской эпохи и сумел его передать. Удалось даже отстоять медвежью шкуру, заменившую Петру седло. Высочайшее разрешение на отливку памятника было дано. В поздравительном письме своему другу Дидро писал:
5: «Правда природы сохранена во всей своей чистоте, но ваш гений сумел придать ей обаяние поэзии, которое возвеличивает и поражает. Ни в одном месте не ощущается ни напряжение, ни труд скульптора. Кажется, будто это сделано в один день».
4: На самом деле, главную скульптуру в своей жизни Фальконе создавал 12 лет. Но окончательного результата так и не увидел. Памятник воздвигли без него. За 4 года до этого события, уже больным стариком, Этьен Марис отбыл во Францию. Вслед за ним отправились две медали, изготовленные по приказу Екатерины II. На золоте и серебре был отчеканен монумент, который станет известен как «Медный всадник». Говорят, что, получив награду из рук российского посланника в Париже, Этьен Фальконе впервые за долгие годы заплакал.
0: Приключения иностранцев в России.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Впрочем, в Петербурге была еще одна конная статуя, посвященная императору, возле Михайловского замка. Оба монумента планировали эвакуировать в 1812 году. Член Академии художеств Луиджи Руско утверждал: «Возможность немало несомнительна». Хотя вес двух бронзовых скульптур составлял примерно 1000 пудов, а это около 16 тонн. На вопрос, сколько понадобится времени и какие необходимы подъемные машины, все тот же архитектор Руско ответил письменно:
8: «Надлежит заготовить некоторые простые механические снаряды, которые могут быть изготовлены в течение одной недели. С помощью 100 человек и 12 лошадей вся работа заняла бы не более 3 дней. Для того, чтобы поставить памятники на суда, монумент, находящийся против Сената, наклонить на левую сторону и положить на изготовленную раму с полозьями из бревен. сначала спустить до земли, а потом на той же раме или санях катить на толстых бревенчатых скалках до самого берега и положить на корабль. Поднимать оба памятника простыми перемогами, то есть рычагами, употребляя при этом веревками.
3: Но все оказалось куда сложнее. Памятник первому русскому императору возле Михайловского замка нельзя было сплавить по Фонтанке. Он бы просто не прошел под мостами. И в итоге от эвакуации решили отказаться. По той же причине не стали перевозить в провинцию домик Петра Великого и памятник Александру Суворову на Царицыном лугу. Слишком хлопотно.
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Шло время. О том, что Наполеон уже занял Москву, в Петербурге предпочитали не говорить. Сначала власти ждали официального подтверждения. Его не было. Затем, вероятно, чиновники надеялись, что армия Кутузова выбьет Бонапарта из города. Этого не произошло. Что делать? Печатать объявление или не печатать? К тому же особого указания сверху не поступало. Но слухами полнилась земля. Жители Петербурга знали все. В столице росло недовольство и раздражение. А больше всего в народе критиковали государя-императора.
9: Из донесения тайного полицейского агента от 15 сентября 1812 года.
10: В гостинах шепотом говорят об устранении Александра Павловича и приглашении на престол великой княгини Екатерины Павловны из Твери. Грядет что-то страшное.
3: Александр I и вправду повел себя странно. Зачем было скрывать потерю Москвы? О том, что он ошибся, царь понял в тот же день, 15 сентября, в момент празднования годовщины собственной коронации. Настроение в Петербурге в те дни было отнюдь нерадостным.
11: Из воспоминаний фрейлины графини Роксандры Эдлинг. Карета императора двигалась в сторону Казанского собора. Но никаких восторженных возгласов не было и в помине. Нас окружала бесчисленная, стоявшая в хмуром молчании, толпа. Я не сомневалась, что достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло общее возмущение. Взглянув на государя, я поняла, что происходило в его душе. И мне показалось, что колено подо мною подгибаются.
3: И только 4 дня спустя, 18 сентября, когда уже не было смысла что-то скрывать, последовала передовая статья в газете «Северная почта». «Наполеон в Москве». И началось.
12: Подскажи, мил человек, а где у вас тут новая хлебная лавка открылась?
13: Кес-кесе?
12: Ах так! Москву пожгли, а он мне тут кескусит. Я тебе покажу. Получай!
3: Бывало и такое. И вот почему. 19 век. Для высшего общества России французский язык основной. Многие считают его чуть ли не родным. В армии, особенно среди офицеров, точно такая же история. Даже знаменитый совет в филях проходил именно на французском. Многое изменилось после потери Москвы. В салонах Петербурга за употребление лягушачьего наречия стали брать штрафы. Правда, совсем небольшие. Скорее всего, это была дань моде, не более того. А вот на улицах столицы жители волей-неволей вынуждены были переходить на русский. В противном случае их могли запросто поколотить.
12: Представляешь, Никита Мефодич, иду, значит, по городу, ищу новую хлебную лавку. Останавливаю прохожего, спрашиваю, а он мне кес-кесе.
13: А ты что?
12: Полбу дал, ишь ты какой.
13: А он?
12: Упал, я его скрутил и в участок. Так его отпустили, представляешь? Всего 10 рублей взяли и отпустили. Да что ж это такое творится?
3: Но это на улице. Другое дело — театр. В Петербурге давала свои спектакли французская труппа. Выступления никто не запрещал. Простой народ возмущался. По всему городу кто-то расклеил плакаты, которые называли подлецами всех тех, кто будет на представлении парижского водевиля.
9: Из донесения тайного полицейского агента. Сентябрь 1812 года. Петербург.
10: Во время представления в партере было много шума, а часть зрителей покинула зал. Обыватели ропщут. Все они готовы жертвовать для отечества и государя, чтобы истребить врага, которого со всею его развратную нацией все человечество ненавидит. А им выставляют иноземные зрелища.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Беспорядки закончились быстро, да и сам французский язык в опале находился недолго, вплоть до завершения Отечественной войны. А потом все вернулось на круги своя. Известно, например, что жена генерала Коновницына просила мужа прислать не только найденного по дороге серебра и пригодных в хозяйстве вещей, но и французика из пленных для сына. Авось бы Ваня по-иностранному начал лопотать. Скорее всего, Коновницын выполнил эту просьбу. После войны 30 тысяч пленных наполеоновских солдат навсегда остались в России. Большинство из них сделались гувернерами или преподавателями французского языка. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о Петербурге во время Отечественной войны 1812 года. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Пройдут столетия, наши праздники.
15: И каждому дано яблоко.
16: Если сделал, значит, кому-то пусть будет.
17: Пред нами огромные, разнообразные работы.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
18: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
3: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
19: «12 стульев». Троны. Символы власти.
20: Могущественнейшему и непобедимейшему императору Московии, на земле благополучно царствующему, сей трон великим искусством сделанный, да будет предзнаменованием грядущего в небесах вечного блаженства.
21: В 1659 году армянская торговая компания в Иране заказала у придворных ювелиров персидского шаха необычайной красоты царский трон. Основа – сандаловое дерево. Облицовка – слоновая кость, золотые и серебряные пластины, украшенные орнаментом и бирюзой.
20: Высота – 161 сантиметр, ширина – 80. Лицевую сторону украшали 876 крупных алмазов и больше 1000 других драгоценных камней. Изумруды, яхонты, жемчуг. Венчали царское сиденье две установленные по бокам золотые фигурки апостола Петра и Николая Чудотворца. Сей дар цены немалой преподносим государю Алексею в знак нашего глубочайшего смирения и почтения.
19: Трон царя Алексея Михайловича.
21: Ох, лукавили армянские купцы. Подарку прилагалось еще и особое прошение торговать без пошлины на всей территории Московии.
22: У нас на пошлину свои интересы. Ладно, пущай везут товар, но чуток погодя. И никто им в том деле не мешай. А за стул сей жалую армянам 4000 рублей серебром и 19000 рублей медью. Выкупаю.
21: По указу государя спинке нового трона приделали золотую фигурку двуглавого орла. Именно тогда Алексей Михайлович приступил к реформе русской армии, формированию наемных полков нового строя. Сидя на алмазном троне, так его прозвали в народе, русский самодержец узнал о победоносном завершении 13-летней войны с Польшей Тогда Московии вернулись Смоленск, Киев и территорию нынешней левобережной Украины.
20: На долгое время алмазный трон стал главным и единственным атрибутом самодержавия. Все последующие правители России, кстати, у каждого из них был отдельный собственный царский стул, короновались именно на троне алмазном, в том числе последний русский император Николай II.
21: А когда монархия пала, трон отправился в оружейную палату. Там его можно увидеть и поныне.
19: Трон царя Алексея Михайловича. 12 стульев.

0: Гусарские ботики. Короткие, ниже колена. Сапоги из черной хромовой кожи с жестким голенищем. С круглым или слегка заостренным носком, плоской подошвой и сравнительно низким каблуком, к которому крепились металлические шпоры.
1: Форма и содержание.
2: Голенища гусарских ботиков имели спереди V-образный вырез. Это позволяло свободно сгибать ногу в колене. Сапоги не мешали, когда всадник находился в седле или вставал на стременах.
0: Гусарские ботики.
2: Русским кавалеристам выдавали два вида сапог: парадные из мягкой хромовой кожи и повседневные из более жесткой юфти. Срок службы уставной обуви составлял 1 год. Главная отличительная черта парадных гусарских сапог – фигурная окантовка, то есть галун, золотого или серебряного цвета по верхнему краю голенища и свисающая спереди кисточка. Цвет отделки строго регламентировался и зависел от конкретной воинской части. Так, к примеру, на ботиках нижних чинов Ахтырского гусарского полка, где числился знаменитый командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов, сапожные кисточки были черными.

0: Мундирование.
1: Интересно, что изначально Денис Васильевич Давыдов, когда ему исполнилось 17, был записан и не в гусары вовсе, а в тяжелую кавалерию. А там носили громоздкие высокие ботфорты, а не короткие ботики. О тех временах герой 1812 года вспоминал с ужасом и юмором.
2: Наконец привязали недоросля нашего к огромному полу.

0: Лошу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического его гения мукою и треугольной шляпою. Таким вот чудовищем спешит он к двоюродному брату.
1: Форма и содержание. Гусарские ботики.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Поликарпов Яковлев Лавочкин, создатель советских истребителей. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
3: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Сальманом аль-Саудом, сообщает Кремль. Лидеры обсудили ситуацию в Персидском заливе. Они подчеркнули, что мирное урегулирование иранского конфликта не имеет альтернатив. Также Путин и аль-Сауд отметили, что должен быть организован беспрепятственный проход судов по Баб-эль-Мандебскому и Армузскому проливам. В Йемене должны прекратиться боевые действия и начаться диалог между сторонами внутреннего конфликта, подчеркнули лидеры. Соединенные Штаты обеспокоены атаками Украины на связанные с Америкой суда и намерены обсудить это с Киевом, заявил госсекретарь Марко Рубио в эфире Fox News. По его словам, эту проблему необходимо решить. Соединенные Штаты предложат объявить мораторий на удары по украинской инфраструктуре и российской энергетике, добавил Рубио в преддверии встречи Трампа и Зеленского. По его словам, Вашингтон обсуждал эту инициативу с рядом других стран. Дональд Трамп в последнее время неоднократно призывал к прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре, добавил Рубио. Поиски двух альпинистов, пропавших на горе Дыхтау в Безингийском ущелье Кабардино-Балкарии с вертолета, не дали результатов. Как сообщили в региональном МЧС, спасатели возобновили работы утром во вторник. Аэровизуальное наблюдение прошло без положительных результатов. Напомню, альпинисты не вышли на связь 20 сентября. Они совершали восхождение на Дыхтау, вторую по высоте гору Европы. Спасатели эльбрусского отряда ищут их уже двое суток. К работам привлекли вертолет Ми-8. Оба пропавших – профессиональные горные гиды из Тольятти и Нижнего Новгорода. Госзнак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса. Об этом сообщил генеральный директор Госзнака Аркадий Трачук. О нюансах покупки таких слитков в эфире «Радио Звезда» рассказал вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
2: Мелкие слитки, они штамповкой делаются, и они быстро выкупаются, это их большой плюс. Это только банковская история, история госзнака. Все, что тяжелые слитки, это, конечно, проблемная история с точки зрения обратного выкупа. Там экспертиза может понадобиться и так далее. Потому что их подделывают. С мелкими слитками такой проблемы нету, поэтому смело можно покупать. Золото лучше держать от 3 лет и более. Почему? Потому что у нас после 3 лет по закону владелец освобождается от НДФЛ, если заработал. Да. Если вы внутри 3 лет продаете, надо налог платить.
1: Напомню, Госзнак начал продавать такие слитки в июне. Они раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления партии в продаже. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Они переехали в нашу страну в 1704 году из немецкой Вестфалии. Приняли православие и присягнули на верность российскому государству. Опытные дипломаты, юристы, тайные советники, прославленные полководцы. Остерманы. Птенец гнезда Петрова Андрей Иванович Остерман. Талантливый политик, один из фаворитов русского царя. Именно он, Остерман, добился от Швеции подписания выгодного для России мирного договора. 20-летняя Северная война закончилась. Наша страна получила статус морской державы. За заслуги перед Отечеством Андрея Ивановича назначили на должность вице-канцлера, а его родственников Ивана и Федора Остерманов зачислили в лейб-гвардии Преображенский полк. Одна беда. В конце 18 века мужская линия старинного рода едва не прервалась. В семье рождались исключительно девочки. Тогда императрица Екатерина Великая подписала указ.
3: «Дозволяю офицеру нашего егерского полка Александру Толстому принять титул, герб и фамилию графов Остерманов от его бездетных двоюродных дедов, дабы продолжилась сия славная фамилия на долгие века».
2: Герой Отечественной войны 1812 года – генерал от инфантерии Александр Иванович Остерман Толстой. Смелый, отважный, решительный военачальник. В Бородинском сражении его войска обороняли батарею Раевского и не отступили ни на шаг. Позже писатель Сергей Глинка

0: только вспоминал.
1: Яростно гремела неприятельская артиллерия и вырывала целые ряды храбрых полков русских. Трудно было перевозить наши пушки. Заряды расстрелялись, они смолкли. Спрашивают Остермана, что делать? Ничего, отвечает он, стоять и умирать.
0: Через год во время заграничного похода русских войск в Богемии, на территории современной Чехии, произошло знаменитое сражение под Кульмом. В ходе боя генерал Александр Остерман Толстой получил тяжелое осколочное ранение левой руки. Вердикт хирургов – немедленная ампутация. Причем прямо здесь, на поле битвы. Вместо операционного стола – армейский барабан. Граф мужественно, без единого стона, выдержал мучительную процедуру, после чего произнес:
2: «Быть раненому за отечество весьма приятно. А что касается левой руки, то у меня остается правая, которая мне нужна для крестного знамени, знака веры в Бога, на коего полагаю всю мою надежду».
0: В 1857 году Александр Остерман Толстой скончался. Детей у него не было, и старинный графский род в очередной раз едва не прервался. Знаменитую фамилию мог принять лишь племянник прославленного полководца Валерьян Голицын, но он, как осужденный декабрист, был лишен всяческих прав. И все же справедливость восторжествовала. По личному указу императора Александра II сын опального бунтовщика Мстислав стал именоваться князем Голицыным графом Остерманом. Но это уже совсем другая история.
3: Служивые люди, Остерманы,
4: воинские династии России. Радиозвезда.
3: Тайная война.
4: История мирового шпионажа.
5: Его обвинили в предательстве во время Отечественной войны 1812 года. Но опытный русский разведчик упорно продолжал реализовывать собственный план шпионской игры. В итоге прав оказался именно он. Имя этого человека
4: – Михаил Барклай де Толли.
5: За два года до начала войны с Наполеоном военный министр России генерал Барклай предложил Александру I создать в нашей стране секретную организацию. Основные задачи – введение разведки, внешней и внутренней. Император согласился, и в 1812 году была сформирована особая канцелярия. Всего 5 человек. Директор, 3 экспедитора и 1 переводчик. Это официальный штат. Остальными сотрудниками стали шпионы-нелегалы из состава действующей русской армии. Барклай де Толли отбирал людей лично.
6: Все они должны быть храбрыми, решительными, хитрыми, лицом чистыми, дорожей не пьяными.
5: Основная работа особой канцелярии велась по 4 главным направлениям. Стратегическая разведка добывала информацию за границей. Тактическая собирала данные о группировках противника. Военная контрразведка должна была обнаруживать и уничтожать французскую агентуру в прифронтовой полосе и вводить врага в заблуждение. Отдельной, 4-й задачей, был анализ поступающей информации и представление прогнозных материалов императору и военному министру. Барклай де Толли докладывал царю.
6: Разведчики к заданиям готовы. Это отважные, распорядительные офицеры.
5: То, что война с Францией неизбежна, знали все. Однако требовалась более точная информация о противнике. Его численность, вооружение, первоначальные планы. Генерал Барклай отправил своих людей в Европу. Капитан Преображенского полка Павел Брозин обосновался в Мадриде. Кавалергард Александр Чернышов прописался в Париже. Поручик Владимирского полка Павел Граббе приехал в Мюнхен. Капитан Григорий Орлов прибыл в Берлин, а в столицу Австрии, Вену, делегировали барона Федора ван Цераскеркина. И уже совсем скоро русский император знал о неприятеле практически все.
6: Докладываем численность первого эшелона Великой армии. 500 тысяч хорошо вооруженных солдат и офицеров. Боевые действия начнут на Березине.
5: В Европе наши разведчики создали крупную агентурную сеть. На основе полученной информации для Александра I был подготовлен секретный аналитический доклад.
6: Генерального сражения не давать, отступать, свою армию беречь, летучими отрядами вести регулярную партизанскую войну. Эти меры для французов утомительные и союзникам их нестерпимые.
4: Тайная война.
5: Все в том же 1812 году Барклая де Толли обвинили в измене. Никто, кроме Александра I, не понимал, почему военный министр России постоянно отступает, ведет французов прямо к Москве. А он продолжал отводить русские войска вглубь страны, потому что знал, так надо. Генерал верил своим разведчикам в Европе и не ошибся. В Бородинской битве генерал Барклай сражался так отчаянно, что все обвинения в предательстве были сняты. С тех пор в нашей стране появилась и существует по сей день профессиональная военная разведка. Ее создал
4: Михаил Барклай де Толли. Тайная война.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Реклама. С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд Росконгресс 6+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».

смогли понять мы и принять, любимых преданно обнять, сказать спасибо матерям.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Орден мужества. 2 марта 1994 года в нашей стране была учреждена новая государственная награда – Орден мужества. В особом указе президента России говорилось:
3: «Вручается гражданам, совершившим смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни».
2: Знак ордена серебряный. Он представляет собой равноконечный крест с закругленными концами. На его лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России. На обороте надпись «Мужество». Его называют самой массовой наградой современной России. Уже к 2014 году Орден Мужества вручался более 100 тысяч раз.
3: Лицо, удостоенное 3 орденов при совершении еще одного подвига или самоотверженного поступка, может быть представлено к званию Героя Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, 32-летний командир артиллерийской батареи капитан Дмитрий Чуманов выводил свой личный состав из-под ураганного огня противника. Офицер получил тяжелое ранение, но людей спас. Указом президента России Дмитрий Чуманов был награжден орденом мужества посмертно.
1: Радио «Звезда». Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
4: В сентябре 1926 года в Центральном аэрогидродинамическом институте была создана специальная конструкторская группа. Руководителем назначили Алексея Михайловича Черемухина. Небольшому коллективу предстояло создать летательный аппарат нового типа – геликоптер. Сейчас его называют вертолет. В течение нескольких лет инженеры работали над разными схемами летающей машины. Просчитывали варианты с 2 и даже 8 винтами. В итоге была выбрана схема с 1 несущим винтом. Именно она применяется на большинстве современных вертолетов. С самого начала все работы группы Черемухина были строго засекречены. По особому указанию командования ВВС пришлось сменить даже рабочее название проекта. Вместо 1ВГ – одновинтовой геликоптер, машину стали звать 1ЭА – первый экспериментальный аппарат. К лету 30-го года вертолет построили. Фюзеляж был сделан в виде вытянутой фермы из тонких труб. В средней части корпуса располагались 2 звездообразных двигателя воздушного охлаждения, каждый по 120 лошадиных сил. Подъемный винт имел 4 лопасти и диаметр 11 метров. В носовой части и на хвосте находились небольшие вертикальные винты для поворота. В сентябре 1930 года состоялся первый успешный полет. Испытания проводились на аэродроме военно-химического полигона рядом с подмосковной станцией «Ухтомская». Управлял вертолетом главный конструктор Алексей Черемухин. Уже через 2 года Черемухин достиг на своей машине высоты 605 метров. Это было выше мирового рекорда вертикального подъема в 34 раза. При этом 1ЭА стал первым в мире летательным аппаратом, который не просто зависал над землей, но и уверенно совершал управляемые полеты. Тем не менее, уникальный вертолет 1ЭА так и остался экспериментальной моделью. Руководство страны решило, что более важная задача – развитие самолетов. А через 9 лет, в 1939 году, Соединенные Штаты Америки удивили мир еще одним первым вертолетом – конструкцией Сикорского.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходивших в
8: Мире.
9: Ими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости общества и потребительского рынка. Мясо птицы в России дорожает из-за роста издержек производства. Об этом заявляет Министерство сельского хозяйства. По данным Федеральной службы государственной статистики, в августе курица прибавила 15% за год. Достигла цена 236 рублей за килограмм. Примерно за столько же процентов подорожала индейка. В ведомстве отметили, птицефабрики полностью закрывают потребности отечественного рынка. За 8 месяцев выпуск продукции составил почти 4,5 миллиона тонн. Россиянам посоветовали проверить радиаторы перед началом отопительного сезона. Нужно осмотреть все трубы и соединения и в случае обнаружения дефектов отправить снимки с заявкой о замене в управляющую компанию, сообщают эксперты портала «Объясняем.рф». При этом важна исправность не отдельно взятых батарей, а состояние инженерной системы дома в целом. Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказала заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
2: Проблема еще заключается в том, что зачастую люди не дают доступ к подрядчикам. Очень часто подрядчики сразу идут по квартирам, подписывают отказы или еще хуже, они ремонтируют частями. И, конечно, те люди, которые не дают доступ, они должны помнить о том, что если затопят соседей, они будут отвечать. И поэтому вот сейчас одна из главных проблем именно такие дома с полудоделанным капитальным ремонтом.
1: Потребителям рекомендуют внимательно изучить батарею, трубы и соединения, трещины или деформация секции означает, что радиатор пора менять. Роспотребнадзор заблокировал почти 45 тысяч сайтов за продажу запрещенных биологически активных добавок. Под ограничения попали площадки, реализующие незарегистрированные препараты и продукцию с нарушением состава, включая популярные капсулы для похудения. Специалисты ведомства ежедневно мониторят интернет-магазины на предмет нелегального оборота БАДов. Роспотребнадзор призывает граждан покупать добавки исключительно у официальных поставщиков, обязательно проверяя наличие регистрационных документов на приобретаемую продукцию. Федеральная антимонопольная служба предложила отнести затраты сетевых организаций на защиту сотрудников и инфраструктуры от беспилотников к расходам, не зависящим от их деятельности, сообщает агентство ТАСС. Проект приказа размещен для общественного обсуждения. Документ расширяет перечень таких расходов, включая охрану людей и объектов и ремонт поврежденной инфраструктуры. Это были новости потребительского рынка. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Андрей Еременко.
1: Он и его жена Нина Ивановна всю войну прошли рядом, вместе. Так распорядилась судьба.
2: 22 июня 41 года я окончила Минское военно-фельдшерское училище. В 16 лет я уже стала лейтенантом. Вскоре нам с мамой пришлось эвакуироваться. Ехали на машинах. Несмотря на бомбежки, до Смоленска добрались благополучно. Потом налетела немецкая авиация, и все, в том числе и моя мама, погибли. Как я выскочила, не знаю. Бежала куда-то в лес. На поляне увидела раненых советских бойцов, лежавших прямо на земле. Они не могли самостоятельно передвигаться и были обречены на мучительную смерть. Я вышла на дорогу, с трудом остановила машину и уговорила раненых забрать. По дороге в Москву я оказывала им первую помощь. Помню, как затем меня вызвали в Кремль, где Михаил Калинин вручил мне орден Красной Звезды. Я была первой из женщин-фельдшеров, кто получил эту награду.
1: Ей было всего 16 лет, по сути, еще ребенок. А ее в Тимирязевской академии тут же поставили к операционному столу. Раненых было много, а медработников не хватало. Так она и познакомилась с будущим мужем Андреем Еременко.
2: Когда его занесли на носилках, я на него посмотрела. Никогда не забуду, какой он был жалкий, какой измученный. И мне... Не знаю, почему вдруг так захотелось его поцеловать. В операционной решалась его судьба. Еременко хотели ампутировать ногу. Даже знаменитый врач Бурденко настаивал на этом. Но ногу Андрею Ивановичу удалось отстоять. На нее наложили гипс, а меня посадили с ним следить за температурой. Так началась наша история. История нашей семьи.
1: В 1943 году Сталин лично побывал на фронте. По словам дочери маршала Еременко Татьяны, во время той поездки верховный главнокомандующий встречался именно с ее отцом, а произошло это 5 августа в небольшой деревушке Ржевского уезда.
3: Во время беседы Сталину сообщили, что советские войска взяли Белгород и Орел. Иосиф Виссарионович спросил тогда у папы: «А что, если мы салютом отблагодарим наших солдат?» Отец ответил: «Вы нашли великолепную форму благодарности войскам». И с того дня победы наших войск всегда отмечали салютами.
0: Андрей Еременко. Маршалами не рождаются.
4: Радиозвезда.
5: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
6: 1877 год. Санкт-Петербург. Невский проспект. В дорогой роскошный ресторан заходят три русских офицера. Садятся за стол. К военным тут же подбегает официант. Пора делать заказ.
7: «А принеси-ка нам, братец, что-нибудь эдакое».
6: Официант задумывается буквально на секунду.
7: «Осмелюсь предложить, господа, биточки скобелевские в горшочке».
6: В России 19-го столетия, впрочем, как и во многих других европейских государствах того времени, существовала мода на так называемые именные блюда. История их возникновения обычно была связана с героями войн и боевых конфликтов. Известные громкие имена отважных полководцев и военачальников присваивали кашам, бифштексам, супам и даже десертам. Один только торт «Наполеон» чего стоит. Блюдо, названное в честь военного, было своеобразной данью уважения человеку, который прославил свою родину на поле битвы. И, чего уж греха таить, было своеобразной приманкой для настоящих гурманов. Участника русско-турецкой войны, героя Плевны, генерал-лейтенанта Михаила Дмитриевича Скобелева называли спасителем Отечества. Неудивительно, что именно его имя было присвоено совершенно новому блюду в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Готовили его так. 800 граммов говядины нарезали небольшими кусками. Добавляли 100 граммов сливочного масла и 200 граммов мякиша белого хлеба, размоченного предварительно в молоке или сливках. Все это аккуратно перемешивали и пропускали через мясорубку. Полученный фарш хорошенько перчили, добавляли соль и немного поджаренного лука. Затем фарш делили на порции и придавали им круглую форму, после чего битки обваливали в яйце и просеянных сухарях. Далее их поджаривали с обеих сторон в кипящем масле не более 15 минут. Готовое блюдо подавали к столу в горшочках. А тогда, в 1877 году, в дорогом ресторане на Невском проспекте русские офицеры впервые попробовали знаменитые биточки скобелевские. Попробовали и оценили. Вкус был превосходным. Официант тут же получил заказ: блюдо повторить, да поживее. Уж кто-кто, а наши военные всегда знали, что
5: война войной, а обед по распорядку.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Поликарпов Яковлев Лавочкин, создатель советских истребителей. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Чье призвание уть

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Вечером 30 мая 1942 года в Кольский залив в составе каравана PQ-16 пришел из Америки советский теплоход. Израненный и обожженный, с изуродованной трубой, без грузовых стрел и части надстройки, транспорт «Старый большевик» приковылял в Мурманск своим ходом. Он выжил и доставил такие необходимые фронту боеприпасы, самолеты и топливо.
0: Экипаж.
1: «Старый большевик» построили в 1933 году на северной верфи в Ленинграде. Судно относилось к разряду крупнотоннажных лесовозов, имевших палубу повышенной прочности и усиленный корпус для плавания в северных морях. Перед началом Великой Отечественной войны «Старый большевик» вошел в состав северных конвоев. Чтобы обеспечить защиту теплохода от атак вражеской авиации, на нем смонтировали два зенитных орудия, пушку на корме и несколько зенитных пулеметов.
0: Техническая справка. Крупнотоннажный лесовоз «Старый большевик». Водоизмещение 8130 тонн. Длина 112 метров. Ширина 16. Осадка 6,6 метра. Двигатель дизельной мощностью 1800 лошадиных сил. Скорость 10 узлов. Грузоподъемность 5700 тонн генеральных грузов или 5100 тонн лесоматериалов.
1: Немцы налетели на конвой со всех сторон. Подводные лодки с моря, торпедоносцы и бомбардировщики с воздуха. За три дня боя команда «Старого большевика» отбилась от 47 атак противника. На победу работал весь экипаж. Даже буфетчицы набивали пулеметные ленты и подносили к орудиям снаряды. Капитану Афанасьеву удалось мастерски увернуться от бомб и трех торпед. И все-таки одна бомба достигла цели. Взрыв уничтожил зенитку вместе с расчетом. Капитана контузило. Вышло из строя рулевое управление. Начался пожар.
0: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Огонь подбирался к трюму с боеприпасами. Старпом с рулевым организовали вынос снарядов из горящего отсека в безопасное место. От эвакуации с судна они отказались. Передали на английский корабль раненых и остались одни посреди океана. Юнкерсы решили было добить объятый огнем транспорт. Но ушли, когда рулевой матрос, а казенок, встал к орудию и сбил один из них. Неимоверными усилиями всего экипажа за 8 часов пожар удалось потушить, пробоины заделать, руль починить и, в конце концов, догнать своих. Позже командир конвоя, капитан второго ранга Онслоу, заявил советскому командованию: «Разрешите передать вам мое личное восхищение. Восхищение всех английских моряков героическими действиями экипажа теплохода «Старый большевик». Так могли поступить только русские».
0: Экипаж.
3: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Борисовские курсанты. В конце июня 1941 года гитлеровские войска планировали взять штурмом город Борисов. Фашисты знали: у Красной армии нет под Борисовым больших сил. Взять город сходу гитлеровцам помешали не части регулярной армии, а вчерашние мальчишки – курсанты Борисовского танкового училища. Командир 18-й танковой дивизии 3-го рейха Вальтер Неринг вспоминал: «Мы одержали победу, но потери велики. Они значительно превысили наши трофеи. Это положение нетерпимо. Мы так напобеждаемся до собственной гибели». Курсанты Борисовского танкового училища. Личный состав – 600 человек. Командир – начальник училища, корпусной комиссар Иван Сусайков. В ожидании наступления противника борисовские курсанты за трое суток вырыли противотанковый ров длиной 7 километров. Но гитлеровцы имели огромное преимущество в артиллерии, абсолютное господство в воздухе. Против танков защитники города сражались в основном гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Тем не менее, курсантам удалось подбить 15 боевых машин и уничтожить роту гитлеровцев. А главное, борисовские курсанты выполнили основную задачу. Более чем на сутки задержали наступление врага и выиграли время для развертывания стратегических рубежей обороны. За образцовое выполнение боевых заданий командования начальник штаба обороны города Александр Ильич Лизюков был удостоен звания Героя Советского Союза. Борисовское танковое училище было переведено в Саратов, где продолжило готовить танкистов для Красной Армии.
3: Личный состав.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
6: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
9: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: передачи «Радиозвезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Наши вооруженные силы сегодня ночью вновь нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по целям на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что били по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса в Киеве, Днепропетровской, Полтавской областях. Кроме того, под удар попали объекты портовой инфраструктуры Одесской области, а также морские суда, работавшие на украинские вооруженные формирования. Расчет ударного беспилотника «Молния-2» группировки войск «Центра» уничтожил укрепленные опорные пункты боевиков на Днепропетровском направлении спецоперации. Использовали бойцы усовершенствованный своими силами снаряд. О его преимуществах рассказал оператор-сапер Александр Малков.
2: Основная часть у него кумулятивный заряд. И дополнительно сами наши саперы делают эти такие уникальные снаряды, добавляют дополнительно взрывчатое вещество, там либо гексоген, либо тротил вокруг всего этого снаряда, порядка килограмма дополнительного взрывчатого вещества. Данный снаряд очень хорошо разносит здания, стены, струи кумулятивного заряда пробивают стену, а все остальное разносит вдребезги. Общая масса 6 килограмм.
1: Расчеты ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Центра» обеспечивают поддержку наступающих подразделений и способствуют созданию полосы безопасности на территории Днепропетровской области. Военнослужащие мотострелковых подразделений Центрального военного округа приняли участие в учении на полигоне в Кемеровской области. По замыслу тренировки с воздуха обнаружили танки условного противника. Для их уничтожения расчеты гранатометов с мотострелками совершили марш в назначенный район, заняли позиции на рубеже вероятного прорыва бронегруппы и произвели прицельные пуски по мишеням, имитирующим тяжелую бронетехнику условного противника. Занятия проводили под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт участия в специальной военной операции. И Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Дмитрий Осколкин выполнял задачу по захвату вражеских позиций в составе штурмовой группы. Проявив тактические приемы, он скрытно приблизился к укреплению противника. Во время боя он уничтожил гранатами вражеский пулеметный расчет, а при зачистке опорного пункта взял в плен двух боевиков. Благодаря его самоотверженным действиям штурмовая группа закрепилась на выгодных позициях, а от пленных были получены ценные сведения о численности и расположении сил противника. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Туполев, Яковлев, Лавочкин, Микоян, Сухой, Ильюшин, Антонов, Миль и Камов. Легендарные советские авиаконструкторы. О людях и машинах расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Поликарпов Яковлев Лавочкин, создатель советских истребителей. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами поговорим про Николая Николаевича Поликарпова, Александра Сергеевича Яковлева и Семена Алексеевича Лавочкина. Что объединяет этих трех авиаконструкторов? Их объединяет самая жесткая категория авиационной техники – это истребитель. То есть, например, для транспортного самолета можно заранее задать груз и дальность, которая нужна, да, для этого самолета. Для пассажирского можно заранее задать вместимость и экономичность при создании такого самолета. А вот истребитель, он создается против другого истребителя, который именно в это время существует, и который именно в это время другой какой-то конструктор в другой стране совершенствует. И поэтому любое преимущество здесь, оно быстро устаревает. Оно непосредственно зависит от конкретного противника. Поэтому как бы такая категория авиации, она достаточно жесткая и непростая. И сегодня мы как бы это увидим. Николай Николаевич Поликарпов, Александр Сергеевич Яковлев и Семен Алексеевич Лавочкин, они представляют три последовательных этапа развития советского истребителя. Поликарпов создал машины, которые вообще в принципе определили облик истребительной авиации 30-х годов. А вот Яковлев и Лавочкин, они уже вошли в войну с новыми самолетами и в ходе боев фактически соревновались между собой за лучший баланс скорости, маневренности, вооружения и технологичности. Ну а после войны их пути очень удивительным образом разошлись, потому что Яковлевская школа, она продолжила заниматься авиацией, и в том числе и гражданской авиацией, и учебной авиацией, боевой авиации и даже самолетами вертикального взлета, а Лавочкинская, она вообще ушла в космическую тематику, в ракетную технику, и создавали в том числе спутники, которые направлялись к Луне. Вот недавно взлетал когда-то спутник Луна-25, про нее говорили, и вот как бы Луна-9, Луна-10. Вот это все делала Лавочкинская школа, которой бразды правления передал сам Королев. Но вообще, в принципе, кстати, это тоже удивительная такая ниша, потому что граница между авиацией и космонавтикой, она очень расплывчатая, и даже в истории есть такой момент, был такой знаменитый Николай Дмитриевич Кузнецов, который разрабатывал авиационные двигатели, и в свое время к нему пришел Королев с запросом создать ракетные двигатели для ракеты N1L3, которая должна была лететь на Луну, космонавтов доставлять. И этот человек, который никогда, по сути, не работал с космонавтикой, он смог создать уникальнейшие двигатели, у которых аналогов не было еще многие десятилетия. Там в 90-е американцы их посмотрели и как бы были в шоке, в восторге, как вообще, в принципе, такое можно было создать. Поэтому, в принципе, здесь ничего удивительного нету в плане того, что люди с авиацией перешли в космонавтику. Это примерно одно и то же, можно сказать. Давайте начнем с Николая Николаевича Поликарпова. Это человек, который создавал такие самолеты, как летающие парты, таким образом называют учебные самолеты, так и революционный И-16. Поликарпов родился

0: в 1892 году и пришел в авиацию еще до революции. Он работал на заводе «Дукс» и затем участвовал в создании первых советских самолетов. Его диапазон поражает, как я сказал. То есть один и тот же конструктор создал и простейший учебный самолет У-2, летающая парта, и один из самых передовых истребителей своего времени, И-16. Как раз У-2, позже переименованный в По-2 по названию своего создателя, впервые поднялся в воздух в 1927 году. В нем не было ничего такого показательно рекордного, была деревянная конструкция, невысокая скорость и простая схема. Но именно это и делало его выдающимся учебным самолетом, которые по сей день как бы очень нужны и актуальны, потому что пилотов надо обучать, иногда пилотов нужно переобучать на другой тип техники, и как бы учебные машины нужны. И вот эта машина, она была максимально понятной, ремонтопригодной и могла работать с плохих площадок и прощала очень многие ошибки новичка. Во время войны она неожиданно раскрылась еще, конечно же, и как связной, санитарный и ночной легкий бомбардировщик. Ну, как бы связной самолет – это машина для быстрой перевозки командиров, офицеров, документов, почты между штабами и аэродромами. А санитарный самолет – это самолет для эвакуации раненых и больных. Ну, бомбардировщик, мы все знаем, это самолет, который несет бомбы и наносит удары по целям. То есть был вот такой универсальный самолет, который удалось трансформировать даже под другие задачи.
1: Поликарпов, Яковлев, Лавочкин. Создатели советских истребителей.
2: Область знаний.
0: У другой его разработки И-16 был совершенно другой характер. Когда он появился в первой половине 30-х, многие истребители мира все еще оставались бипланами с неубирающимися шасси. Ну, биплан – это самолет с двумя крыльями. Наверняка вы видели, у которого снизу и сверху, то есть друг над другом находятся крылья. А вот И-16 получил схему свободно несущего моноплана. То есть у него было только одно несущее крыло. У него также было убираемое шасси, компактный фюзеляж и высокая для своего времени скорость. Это был очень маленький, плотный по компоновке самолет с коротким хвостом и требующий от летчика внимания и навыка. В середине 30-х И-16 действительно был одним из наиболее передовых серийных истребителей мира. Но здесь появился главный закон истребительной авиации, о котором я говорил ранее. Преимущество, оно живет недолго. И вот немецкий БФ-109, он постоянно получал новые двигатели, улучшенное вооружение и аэродинамику. А к началу Великой Отечественной войны поздние БФ-109 уже заметно превосходили основные модификации И-16 по скорости, высотности и возможностям дальнейшего развития. Поэтому И-16 нельзя честно назвать как бы лучшим истребителем войны. Его настоящая заслуга была намного раньше. Он просто показал, каким должен стать современный истребитель середины 30-х. То есть монопланом, быстрым, компактным и с убирающимся шасси, которые тоже влияют на аэродинамику. Поэтому Поликарпов оказался очень силен в момент перехода от старой авиации к новой. Но следующая технологическая волна пришла чрезвычайно быстро. И как бы его разработка не совсем к этому была готова, она просто устарела. Его судьба показывает, что сильный конструктор может проиграть не просто из-за какой-то ошибки в своей разработке, да, а в том, что вот, например, в конце 30-х шла постоянная смена требований, двигателей, производственных приоритетов и руководителей, да, то есть часть его перспективных проектов, она не получала нужных моторов вовремя. Часть коллективов и заводов была передана другим направлениям. А сам Поликарпов вообще пережил арест и работу в закрытом КБ, где работали заключенные инженеры и конструкторы, где, к слову, также оказывались и Туполев, и Петляков, и Мясищев, и даже Королёв. Поэтому как бы вот это вот все, оно очень сильно тормозило модификацию его самолета, и в конце концов он как бы стал неактуальным, неконкурентоспособным именно к войне. Но также очень часто вспоминают его машины такие, как И-180 и И-185. Они показывали высокий потенциал, но до крупной серии не дошли. Скорее всего, из-за того, что войну, как показывает практика, побеждает далеко не самый опытный самолет и не самый такой перспективный, с отличными характеристиками, вообще с идеальными характеристиками, а тот, который можно быстро довести, выпускать серийно, ремонтировать в полевых условиях, который можно очень просто производить, эксплуатировать и так далее и тому подобное. Именно поэтому в такой реальности на первый план вышли как раз-таки Яковлев и Лавочкин. Александр Сергеевич Яковлев, он решил задачу, как сделать истребитель легким и массовым. Он родился в 1906 году, и свою карьеру он начинал с авиеток, это небольшой легкий самолет с маломощным двигателем, с планеров, ну и просто с легких самолетов. Возможно, именно это сформировало его инженерный стиль. То есть в своих разработках он придерживался минимальной массы, относительно простой конструкции и хорошей управляемости. И перед войной этот опыт оказался очень востребованным. Первым большим успехом боевой линии стал его Як-1. На его основе появилось целое семейство, но особенно показательными были Як-9 и Як-3. Як-9 стал самым массовым советским истребителем военного времени. Его сила была не в каком-то одном рекордном параметре, как я уже говорил, да, а в его универсальности. То есть за счет постепенного перехода к большому использованию металла снижалась масса конструкции, освобождался резерв для топлива, пушек, бомб и даже для оборудования. Поэтому на одной базе такого самолета появились дальние, противотанковые, фронтовые, высотные и другие варианты самолета. А Як-3 шел по другой логике. У него максимально облегчалась конструкция для боя, как раз-таки именно на малых и на средних высотах, где проходила значительная часть воздушных схваток Восточного фронта. И самолет получился значительно легче, с хорошим разгоном и очень высокой маневренностью. Если сравнивать Як-3 с БФ-109Ж или ФВ-190А, то можно сказать, что немецкие машины, да, они могли иметь более мощное вооружение, больший запас топлива или лучшие возможности на отдельных высотах, но в своем именно вот рабочем диапазоне Як-3 был чрезвычайно опасен благодаря сочетанию малой массы, тяговой вооруженности и управляемости. То есть Яковлев, он не пытался решить все задачи на поле боя, да, и победить противника везде и по каждому параметру. Он просто оптимизировал свой самолет под конкретный тип боя, и этот самолет получился очень даже хорошим и очень удобным, дешевым, да, и вообще, в принципе, в военное время мы можем увидеть такую же тенденцию, например, и в танкостроении. То есть почему Т-34 легендарен, потому что его было проще производить, экономичнее, его было легче ремонтировать, и за счет этого как бы Т-34 было больше. А, например, у немцев техника военная, они придерживались использования большого количества металла под прямыми углами, без всяких вот этих тактических ухищрений, и экономически им это было невыгодно. Им приходилось тратить больше, условно, бюджета на создание одного какого-то танка, когда за этот же бюджет можно было создать несколько Т-34. Да, вот здесь такая же история была примерно.
1: Область знаний.
2: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда». Поликарпов, Яковлев, Лавочкин. Создатели советских истребителей. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. Область знаний.
0: Теперь давайте поговорим про Семена Алексеевича Лавочкина. Он родился в 1900 году, окончил аэромеханический факультет МВТУ, ныне это МГТУ имени Баумана. У него также есть мемориальная доска, как и у Туплева, и у некоторых знаменитых авиаконструкторов, которые заканчивали этот вуз. И он работал в нескольких конструкторских коллективах. Перед войной он работал вместе с Владимиром Горбуновым и Михаилом Гудковым и участвовал в создании ЛАГ-3. Этот самолет широко использовал древесину и так называемую дельта-древесину. Это очень прочный древесный композиционный материал за счет пропитки смолами и прессования. И он был намного прочнее и жестче обычной древесины. Его использовали, потому что на тот момент был большой дефицит алюминия, это был достаточно дорогостоящий вариант, и поэтому вот применяли дельта-древесину. Но такая конструкция получилась тяжелой, двигатель М-105 не давал необходимого запаса мощности, и поэтому ранний ЛАГ-3 он уступал противнику по разгону и по вертикальному маневру. Но ситуацию изменила установка звездообразного двигателя воздушного охлаждения. Казалось бы, что просто взять и поменять двигатель, поставить на уже имеющийся самолет невозможно, потому что он будет шире, тяжелее, ну просто не впишется. Но именно эта переделка породила Ла-5. Мощность выросла, характеристики тоже резко улучшились, и затем уже появились Ла-5 FN и Ла-7. И к 1944 году лавочкинские истребители, они уже могли на равных бороться с поздними БФ-109 и ФВ-190 немецкими в основных режимах Восточного фронта. А Ла-7 сочетал вообще высокую скорость, мощное вооружение и хорошую живучесть. Сразу возникает вопрос, кто тогда круче, Як или Ла? Потому что они работали в одной сфере, создавали примерно одно и то же, просто с разными взглядами. Почему нельзя выбрать один? Это сравнение очень интересно, потому что действительно оба самолета создавались в одно время в одной стране против одного и того же противника. И вот Як-3, он был легче и особенно силен в маневренном бою на малых и средних высотах, а Ла-7 имел более мощный двигатель воздушного охлаждения, серьезное вооружение и хороший запас по скорости. При этом звездообразный мотор был шире, из-за чего фюзеляж был тоже шире и создавалось более сильное лобовое сопротивление. Но зато самолет Ла-7 не имел уязвимой жидкостной системы охлаждения, как, например, двигатель Яка. Поэтому здесь как бы нет одного победителя. Если нужен был легкий фронтовой истребитель с отличной горизонтальной и вертикальной маневренностью, сильным выбором был Як. Если нужен был скоростной, мощный и живучий истребитель, очень убедительно выглядел Ла. И в итоге в конце войны советская авиация получила сразу две сильных школы. И это было гораздо важнее, чем попытка выбрать одну какую-то идеальную машину.
1: Поликарпов, Яковлев, Лавочкин. Создатели советских истребителей.
3: Область знаний.
0: Что случилось потом дальше, да, после войны? Это вот отдельный период, потому что после войны начинается совершенно другое развитие авиации. Здесь пути этих двух конструкторов разошлись. Лавочкин успел, как я сказал, войти в реактивную авиацию, но затем его коллектив все глубже переключался на управляемые ракеты и космические аппараты. Например, самым неожиданным проектом Лавочкина стала «Буря». То есть конструктор, который прославился деревянными истребителями изначально, да, он взялся за аппарат совершенно другого класса, межконтинентальную сверхзвуковую крылатую ракету. Она должна была лететь через полконтинента, почти как беспилотный самолет, со скоростью в несколько раз выше скорости звука. Скорость звука 1200 км в час примерно. Она должна была ориентироваться по звездам и доставлять боевую часть на территорию противника. То есть, совершенно другая сфера, и вот он в эту сферу ушел. А Яковлев, он сохранил самолетное направление и делал, помимо истребителей, да, он пошел в гражданскую авиацию, в учебную авиацию, и в том числе вот он пошел в необычную такую разновидность истребителя, в самолет вертикального взлета и посадки. В принципе, он как бы единственный, кто решил в это окунуться, и создал Як-38 и Як-141. Это истребители, которым не нужна была, по сути, обычная взлетно-посадочная полоса. Зачем вообще самолету нужно было взлетать вертикально? Главная причина – это зависимость от длинной и уязвимой взлетно-посадочной полосы. И для военных действий их в первую очередь могут разбомбить, и самолет, который мог бы взлететь вертикально и где угодно приземлиться, он был бы очень эффективен. Также такие самолеты были полезны для флота, потому что там вертикальный взлет позволял использовать корабли значительно меньшего размера, чем классический авианосец. И вообще, в принципе, посадка на авианосец, она была достаточно проблематичной, нужно было определенное оборудование иметь, поэтому, если у вас есть самолет, который вертикально взлетает с корабля, это же замечательно. И вот, Як-38, он стал первым советским серийным самолетом такого типа. Он использовал один подъемно-маршевый и два отдельных подъемных двигателя. Схема работала так, что два двигателя поднимали самолет, третий тоже, но просто третий потом превращался в маршевый и уже управлял самолетом в горизонтальном полете. А два других, они были просто как полезная нагрузка, только для того, чтобы поднять и опустить. И вот это было, наверное, основным недостатком из-за вот этой вот, даже сказать, не полезной нагрузки, а наоборот, бесполезной нагрузки на большей части пути. Поэтому Як-38 стал просто как первым шагом вот в эту сферу. А уже следующий проект, Як-141, стал принципиально более совершенным. Он получил мощный подъемно-маршевый двигатель с поворотным соплом и должен был быть уже полноценным сверхзвуковым истребителем. На самолете, к слову, кстати, установили 12 мировых рекордов в классе машин вертикального взлета. И что особенно впечатляет, спустя 35 лет 10 из них до сих пор не побиты. То есть, какая машина оказалась и до сих пор есть, можно сказать. Главный зарубежный ориентир – это британский «Харриер». У него была более простая и очень удачная схема с одним двигателем «Пегасуса» и четырьмя поворотными соплами. Он был дозвуковым, зато реально десятилетиями служил, воевал и совершенствовался. А Як-141, он был намного быстрее и по замыслу значительно ближе к обычному современному истребителю по радиолокационному оборудованию и возможностям воздушного боя. Но до серийной службы не дошел, ему просто не повезло, потому что он создавался во времена 90-х, там была очень непростая экономическая ситуация, поэтому как бы этот проект, он закрылся, потому что он был очень дорогостоящим и не совсем понятным в плане перспектив. Но машина очень хорошо себя показала на международной арене и, как мы видим по рекордам, продолжает показывать очень хорошо себя. Таким образом, давайте сравним всех вот этих трех авиаконструкторов, да, Поликарпов, Яковлев и Лавочкин. Они были объединены работой по созданию истребителей, как мы уже поняли, но каждый продемонстрировал свой способ победить ограничения эпохи. Поликарпов, он первым резко двинул советский истребитель к современной монопланной схеме. Яковлев сделал ставку на легкость, массовость и точную оптимизацию под конкретные реальные условия воздушного боя, за счет чего как бы его самолеты очень хорошо показали себя во времена войны, когда нужно было много, быстро, дешево создавать, скажем так. А Лавочкин показал, насколько сильно может вообще в принципе измениться самолет, если его модернизировать, и как он может начать конкурировать вообще с противниками после правильного выбора того же самого двигателя, последовательной доводки, и он, ну, скажем так, показал свою определенную нишу, в которой его самолет тоже был актуален для своих определенных задач по сравнению с летательными аппаратами Яковлева. Так что они занимали очень хорошую нишу истребителей и закрывали необходимые потребности военного времени. Ну, а потом пошли уже другими путями точно так же решать последующие возникающие задачи в авиации и в том числе в космонавтике.
1: Рассказывал инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
3: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль-Саудом, сообщает пресс-служба Кремля. На переговорах стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подтвердили необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Йемене и переговорах под эгидой Организации Объединенных Наций. Глава государства поздравил наследного принца с днем провозглашения Саудовской Аравии, отметив, что 100 лет назад Советский Союз первым из иностранных государств признал королевство. Избирательная комиссия Запорожской области подвела официальные итоги выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва. По данным комиссии, явка за три дня голосования составила 80%. Голосование прошло спокойно и в соответствии с законом, отметила председатель Галина Катюшенко. По федеральному округу больше всего голосов получила «Единая Россия», далее по списку «Справедливая Россия». Окончательное распределение мандатов определит Центральная избирательная комиссия. Лидеры Евросоюза планируют провернуть операцию по краже российских замороженных активов до выборов в ряде европейских стран в 2027 году, сообщила служба внешней разведки. По ее версии, страны объединения опасаются, что не смогут бесконечно финансировать Украину. На экспертном уровне обсуждают создание наднациональной структуры, куда можно будет спрятать активы, выведя их из бельгийского депозитария Евроклир. После начала российской военной операции Евросоюз и страны так называемой «Большой семерки» заморозили около 300 миллиардов евро, которые хранятся сейчас в Евроклире. Рекордное число россиян подали заявки на отбор в отряд космонавтов. Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Подробности он озвучил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
2: Важно отметить, что в этом году у нас был открытый набор космонавтов, и мы побили рекорд благодаря тому, что на едином портале госуслуг разместили оповещение, 12 тысяч заявок было, и 350 человек уже прошли первичный отбор. И в этом году завершим и объявим имена счастливчиков.
1: Открытый набор в отряд космонавтов проходил с 12 апреля по 30 июня. Документы можно было подать на портале госуслуг. Среди критериев были отменное здоровье, высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук и владение иностранными языками. Возраст претендентов не должен был превышать 35 лет. И о погоде. В Москве в среду температура воздуха ожидается на отметке 19 градусов, в течение дня небольшой дождь. Четверг, ливень во второй половине дня и температура воздуха до 20 градусов. Сейчас в Москве плюс 14. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: УТЗ. Лицензия номер L-041-0126-005-891-62-2022 года.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Его провозгласили французским королем в 19, но короновали лишь в 26 лет. Законных прав на престол у него не было, но была Жанна д'Арк. Все это про Карла VII победителя.
3: За что же его нарекли таким именем?
4: 15 век. Французы по всем статьям проигрывают в Столетней войне англичанам. Париж захвачен. Страна наполовину оккупирована и разорена. Фактическим правителем Франции становится малолетний английский король Генрих VI. Сам Карл к тому моменту фактически изгнанник.
5: История одного прозвища.
4: Все изменит 17-летняя Жанна д'Арк. Она убедит будущего монарха собрать армию и бросить вызов англичанам. Французы отобьют город Реймс, где Карла официально коронуют. Вскоре он вернет Бургундию и Париж, отвоюет Нормандию и Гиень и по итогу заставит Англию согласиться на мир и вернуть почти все французские земли. За это Карла VII и прозовут победителем.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
6: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
7: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
8: Год 1867. В Париже проходит знаменитая всемирная выставка. В составе делегации от Российской империи Дмитрий Иванович Менделеев. Во Франции он будет обмениваться опытом с лучшими химиками Европы. А два года спустя ученый явит миру свою периодическую систему элементов. В марте того же 1867-го Россия лишается своей самой восточной территории. Причем добровольно и за деньги. Подписан договор о продаже в пользу США полуострова Аляска. Меньше чем через 20 лет там найдут крупнейшие золотые месторождения. Но заниматься ими будем уже не мы. А в Москве в этот момент два урожденных немца Теодор Эйнем и Юлиус Гейс приобретают паровую машину и запускают первый конвейер на своей фабрике. Вскоре из этого родится очень вкусная история.
9: Соратники. Эйнем и Гейс.
8: Фабрика была кондитерской, а Гейс и Эйнем – большими любителями сладкого. Последний начал покорять российский рынок еще в 1850 году. Открыл небольшой магазин и шоколадную мастерскую на Арбате. Первый капитал получил благодаря Крымской войне. Его сиропы и варенье стали настоящим хитом у раненых солдат. Но масштаб бизнеса был все равно небольшой. Все изменит Юлиус Гейс. Предприимчивый немец предложит открыть на Софийской набережной полноценную трехэтажную фабрику, а неподалеку, на Театральной площади, и фирменный магазин «Товарищество Эйна». Чтобы бизнес развивался, Гейс вложит в него 20 тысяч рублей. Огромные деньги по тем временам. Для сравнения, ломовая лошадь стоила не больше 100 рублей.
9: Соратники.
8: У Гейса и Эйнема много общего, помимо немецкого происхождения. Оба приехали в Россию на заработки, неплохо говорят на русском и английском, а еще вложились в весьма рискованный бизнес. Обходить главных конкурентов, купцов абрикосовых, друзья-кондитеры будут за счет рекламных кампаний. К примеру, шоколад с исландским мхом в составе будет много лет продаваться как лечебный. Обязанности между собой компаньоны поделят, исходя из сильных качеств каждого. Эйнем – операционный директор, Гейс отвечает за международные связи и доставку из-за границы нужного оборудования и компонентов. К началу 20 века сладкий бизнес Федора Карловича и Юлия Федоровича, как стали называть себя Эйнем и Гейс, вырастет до всероссийских масштабов. Ну а после революции фабрику переименуют в знаменитый «Красный Октябрь». Впрочем, это уже другая история.
9: Эйнем и Гейс. Соратники.
6: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
0: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
6: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
10: «Соленый лед».
6: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
11: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Днем 4 октября 1959 года на летное поле Владивостокского аэропорта Кневичи приземлился новейший Ил-18. Советский борт номер один. На дальневосточную землю шагнул Никита Сергеевич Хрущев. Он прибыл сюда проездом, возвращаясь из Соединенных Штатов. Выступая на митинге перед рабочими Дальзавода, он сказал:
3: «Вот я был в Сан-Франциско. Тоже хороший и красивый город. Но Владивосток можно сделать красивее и благоустроеннее, чем Сан-Франциско».
2: Вскоре после этой речи в столице Приморья появился необычный общественный транспорт – фуникулер.
1: Пути сообщения. Владивостокский фуникулер.
2: Красный вагончик, родом из 50-х годов прошлого столетия, по-стариковски поскрипывая, катится вверх по рельсам. Навстречу ему вниз едет такой же, только синий. Пассажиров ощутимо потряхивает. В середине пути вагоны разъезжаются. Расстояние от нижнего до верхнего павильона 183 метра. Необычный транспорт преодолевает всего за 1.5 минуты, поднимая пассажиров на 70 метров. То есть на высоту 20-этажного дома, почти на вершину сопки «Орлиное гнездо». Отсюда открывается великолепный вид и на город, и на залив Золотой Рог, и на величественный русский мост. Горный трамвайчик, как его часто называют жители Владивостока, в строю уже более 60 лет. До восстановления Нижегородского в 2024 году он был единственным в нашей стране фуникулером, который работал не как ведомственный, а в системе общественного транспорта. Именно так. С расписанием движения, с оплатой проезда и кондуктором.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Идею строительства фуникулера во Владивостоке подкинул генеральному секретарю Хрущеву зампред Совета министров Анастас Микоян во время их совместного посещения города на пути из Китая в Москву в октябре 54-го. После поездки Хрущев написал в президиум ЦК КПСС:
3: «Владивосток разбросан на холмах. Надо построить несколько фуникулеров с тем, чтобы разгрузить город и дать возможность людям подниматься по вертикали на каком-то удобном и дешевом транспорте. Для этой цели лучше всего подойдут фуникулеры».
2: Так что решение о строительстве двух, а не одной фуникулерных систем было принято Владивостокским исполкомом в мае 1955 года. Задолго до американской поездки Хрущева. И вот, возвращаясь из Америки в 1959 году, глава СССР заглянул по пути во Владивосток и обнаружил, что к строительству фуникулера даже не приступали. После этого все и завертелось. Сначала была стройка, тяжелая и долгая, руками рабочих и студентов. А потом по спецзаказу на первом ленинградском вагоноремонтном заводе изготовили 8-тонные вагоны на 28 посадочных мест каждый с общей вместимостью по 36 пассажиров. На Харьковском электромеханическом заводе собрали электродвигатель. Подъемные устройства привезли из Донецка. И в 62-м году горный трамвайчик от Пушкинской улицы до улицы Суханова начал свое бесконечное движение. А вот второй фуникулерный маршрут так и не построили, не осилили. Жители Владивостока свой фуникулер любят. Любят и советуют непременно на нем прокатиться. Говорят, только с такой высоты можно понять, как живет город, прочувствовать его ритм. Обязательно поднимитесь, и вы увидите, как прекрасен Владивосток.
1: Владивостокский фуникулер. Пути сообщения.
0: Всемирная энциклопедия еды. В меню любого грузинского ресторана цыпленок табака – блюдо обязательно. Вот только к табаку он никакого отношения не имеет. Всему виной наш грубый слух. Тапа, слово пишется через глухое «п», это специальная сковорода. Цыпленка разрезают так, чтобы раскрыть тушку, кладут на сковороду и сильно сдавливают крышкой прессом. Так и зажаривают. Только этим немного варварским способом можно получить достойный кулинарный результат. Советским гражданам тапа была практически недоступна. Металлу в нашей стране находили другое применение. И потому крышку пресс заменяли крышкой обычной, а на нее сверху просто клали гирю или утюг. Чего не сделаешь ради сочной жареной курочки. Большинство рецептов цыпленка табака содержит целый букет острых приправ. Но грузины готовят цицилу с одной лишь солью, потому что для них жареная курица – это все еще полуфабрикат. Что за радость есть одиноко распластавшегося на тарелке цыпленка? Нужен гарнир, а точнее – борони. В основе этого блюда могут быть баклажаны, зеленая фасоль, шпинат, свекла. Вариантов немало. Примерно половину тушеных овощей выкладывают на дно тарелки. На них разрезанного на несколько частей цыпленка. Затем вторую половину борони. И последний штрих. Пара ложек мацони. Муа! Красота! Всемирная энциклопедия еды.
1: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Ситуация для Украины ухудшается изо дня в день и в экономике, и на фронте. Эта тенденция будет продолжаться, заявил Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля говорил сегодня в комментарии журналистам.
2: Президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир. Мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
1: Призывая к перемирию без предварительных условий, Зеленский противоречит сам себе, заявил Дмитрий Песков. По его словам, несколькими днями ранее глава киевского режима заявил, что Украине необходимо еще 40 дней, чтобы нанести ущерб российской экономике. Это не согласуется с призывами к прекращению огня, подчеркнул представитель Кремля. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш путается в показаниях о ситуации в Буче. На это указал глава МИДа Сергей Лавров. Выступая на форуме «Диалог о фейках 4.0», он добавил, Гутерриш то ссылается на конфиденциальность данных, то отрицал их наличие, упоминая неизвестных родственников предполагаемых жертв в событии апреля 2022 года. Лавров подчеркнул, мировые СМИ проигнорировали его призывы к расследованию, сделав вывод о давлении на журналистов со стороны властей стран Запада. Выборы в России прошли открыто и прозрачно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером Сената Зимбабве Мейбл Чинамоной. Она поблагодарила коллег за наблюдение и отметила рекордное число наблюдателей из более чем 130 государств и 11 международных организаций. Спикер Сената Зимбабве подтвердила высокую оценку голосования. Также стороны обсудили подготовку к саммиту «Россия-Африка» в Москве 28 и 29 октября. Мясо птицы в России дорожает из-за роста издержек производства. Об этом заявляют в Министерстве сельского хозяйства. По данным Федеральной службы государственной статистики, в августе курица прибавила 15% за год. Цена достигла 236 рублей за килограмм. Примерно на столько же процентов подорожала индейка. В ведомстве отметили, птицефабрики полностью закрывают потребности отечественного рынка. За 8 месяцев выпуск продукции составил почти 4,5 миллиона тонн. И коротко о погоде. В среду в Москве продолжительные осадки, до 19 тепла. В четверг во второй половине дня ливень и до 20 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
4: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь. Ганс Христиан Андерсен.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – прототипы героев всемирно известных сказок.
4: Исторические заметки.
5: Для начала Алексей Толстой и его повесть «Сказка «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Так, в образе Пьеро автором осмеян, с намеками и на творчество, и на личную жизнь, кто бы вы думали, Александр Блок. Идем дальше. Сбежавшую самую красивую куклу в мире в жизни звали вовсе не Мальвиной, а Марией Андреевой. Она считалась самой очаровательной актрисой художественного театра. При этом сбежала не только из театра, но и от мужа. А вот в знаменитой сказке Карла Каллоди были свои реальные прототипы.
7: Курсивом. Внутри и вокруг книг.
8: Пиноккио. Как известно, сказка – ложь. И в самом деле мало кому придет в голову искать аналогии между сказочными и реальными персонажами. Тем более неправдоподобными, как, например, деревянный мальчишка с длинным носом. Пиноккио. Однако, во время раскопок в районе кладбища, где захоронен прах Карла Каллоди, автора итальянской сказки про пацана из Полена, была обнаружена надгробная плита с именем некоего Пиноккио Санчеса. Сверили даты жизни. Оказалось, жили они в одно время. Конечно, это может быть и простым совпадением. Мало ли в Италии Пиноккиев. Перекопав архивы, ученые выяснили, Пиноккио Санчес родился в 1790 году, был он маленького роста, почти карлик. В какой-то войне Пиноккио Санчес был ранен. Ему сильно повредило ноги и изуродовало лицо. Однако судьба свела его с гениальным врачом Бестульджи, алхимиком и чародеем. Ну, тогда всех прогрессивных ученых таковыми считали. Так вот, тот сделал бедняге-инвалиду небывалую операцию. Заменил утраченные конечности деревянными протезами. И даже нос ухитрился восстановить. Таким образом, несчастный ветеран прожил еще 10 лет. А благодаря нестандартной внешности и деревянному носу стал известным в Италии балаганным артистом. И умер, внимание, сорвавшись с высоты во время исполнения сложного трюка. Это на деревянных-то протезах. Так значит, у деревянного мальчишки по имени Пиноккио был прототип. Увы, остается неизвестным, были ли в его окружении личности, ставшие впоследствии черепахой Тортиллой, котом Базилио и лисой Алисой.
7: Курсивом.
5: Ах да, мы забыли о еще одном персонаже. В 1895 году в Москве был очень популярен французский доктор Жак Булимарт. Эта экзотическая личность была в свое время любимым поводом для шуток и анекдотов. Доктор был страстным поклонником метода лечения пиявками и показывал опыты на себе. Пиявок он ловил сам и поэтому одевался в длинный балахон от комаров. Дуримаром его дразнили русские дети, коверкая на свой лад французскую фамилию Булимарт.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Джоанна Мария Линд. Одна из самых известных оперных певиц Европы 19 столетия. Однажды она была на гастролях в Дании и познакомилась с Гансом Христианом Андерсеном. Для начала красивая артистка вдохновила писателя на волшебную историю под названием «Соловей». Вскоре Андерсен влюбился в свою новую знакомую, но она не отвергла.

0: Отвечала ему взаимностью. И после того, как Джоанна окончательно отвергла сказочника, он изобразил ее в виде снежной королевы с ледяным сердцем. На самом деле таких примеров множество. И главное в них – правильность перевода. А то иногда такое происходит. Ужас просто.
1: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Что это с тобой? Чего разнюнился? Побежал за вороной и испугался. Эх ты, Аника воин.
3: Аника воин. Так называют человека, который лишь хвастает храбростью, но при реальной опасности трусит.
4: Аника воин появился на Руси благодаря пересказу греческой повести о борьбе жизни и смерти. Ее перевели в 16 веке. Главного героя Дигениса там часто называют Аникитос, побежденный, лишенный победы. Видимо, русские толмачи, переводчики, решили, что это и есть имя. В их переложении не Дигенис, а Аникитос или Аника воин объявил, что ничего не боится, даже смерти. Но когда смерть явилась и начала побеждать его в бою, стал умолять о пощаде и прощении. Эта история была настолько популярна, что появилась даже пословица «Аника воин сидит да воет».
1: Не в бровь, а в глаз.
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
0: Продолжаем наш разговор. Шарль Перро и его сказка «Красавица и чудовище». Оказывается, что у литературного невиданного зверя был реальный прототип. Звали его Петрус Гонсалвус. Он родился в 16 веке на Тенерифе. Это самый крупный клочок земли в составе архипелага из 7 Канарских островов в Атлантическом океане. Мужчина с детства страдал гипертрихозом. Эта болезнь проявлялась в избыточном росте волос, несвойственном данному участку кожи. На лице, к примеру, Гонсалвус, в буквальном смысле, был похож на Чубакку из киносаги «Звездные войны». Весь оброс. Из-за необычной внешности его отправили французскому королю Генриху II как диковинную зверушку. Однако монарх отнесся к мальчику сердечно, дал прекрасное образование и держал при дворе, а после отослал в Нидерланды. И уже совсем скоро Гонсалвус женился на прелестной Катрин, дочери одного голландского купца. Их дети, кстати, унаследовали заболевание отца, даже девочки. Но никого это не пугало. Люди привыкли.
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
0: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – реальные прототипы литературных героев. Давнишний друг писателя Роберта Льюиса Стивенсона, критик и поэт Уильям Хенсел, в детстве перенес туберкулез, из-за чего ему ампутировали ногу до колена. Перед тем, как роман «Остров сокровищ» был опубликован, Стивенсон написал своему приятелю-инвалиду.
6: «Дружище, я должен признаться тебе, злой с виду, но добрый, где-то в глубине души Джон Сильвер, был списан с тебя. Ты ведь не в обиде?»
0: А никто в обиде не был. И вот тому яркий пример.
7: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Остров сокровищ. Хэнц. Израэль Хэнц родился в Англии в 1701 году и прожил 46 лет. Для человека его профессии не так уж и мало. Хэнц был пиратом. Он грабил корабли, злоупотреблял спиртным, играл в карты и время от времени жульничал. За это другой пират, капитан Тич по прозвищу «Черная борода», как-то раз прострелил ему ногу. Все бы ничего, но в этот момент на горизонте появился королевский фрегат. Завязался бой, который команда Тича проиграла. Раненый Хэнс сбежал, но был схвачен и предстал перед судом. Приговоры в отношении пиратов разнообразием не отличались. Хэнсу грозила виселица. То, что произошло потом, сегодня назвали бы «сделкой с правосудием». А тогда Хэнс просто сдал парочку своих подельников и сумел избежать петли. Его отправили в отдаленную тюрьму, где бывший пират вскоре ослеп.
8: освобожденный по королевской амнистии, он тихо спился в лондонских трущобах. 100 лет о бедняге Хэнси никто не вспоминал, пока однажды его имя не появилось на страницах романа «Остров сокровищ». Стивенсон отвел ему роль дежурного на захваченной пиратами Эспаньоле. Хэнс охранял корабль, когда остальная команда отправилась на остров Скелета. Но только ли этим ограничивается присутствие Хэнса в романе? Что такое собирательный образ в литературе, знает каждый прилежный школьник. Так вот, некоторые стивенсоноведы считают Израиля Хэнса образом разбирательным. Они уверены, что он послужил прототипом для нескольких героев романа. Чего же не досталось книжным пиратам от их реального коллеги? Да всего понемногу. Джону Сильверу не досталось ноги, слепому Пью – глаз, и, наконец, Билли Бонсу – чувство меры. Отчего, если верить Стивенсону, последний и умер. В точности, как Израиль Хэнс.
7: Курсивом.
9: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на 3-й неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
13: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – реальные прототипы всемирно известных сказок. Павел Бажов и его «Малахитовая шкатулка». Рассказ о Даниле Мастере, труженике-ремесленнике, который водит дружбу с самой хозяйкой Медной горы. Оказывается, что у талантливого уральского камнереза был реальный прототип. Был. Знакомьтесь, мастер Данила Зверев. Правда, он никогда не работал с малахитом, да и с хранительницей горы ни разу не встречался. Но якобы именно этот человек своими рассказами о натуральных камнях вдохновил Бажова на новую сказку. Так или нет, судить сложно. Но то, что Данила Зверев действительно встречался с популярным писателем-фольклористом, известно достоверно.
14: Исторические заметки.
13: Или вот взять, к примеру, сказку «Братьев Гримм» «Белоснежка и 7 гномов». Немцы – люди дотошные, принципиальные. И вот совсем недавно один занудный историк из Берлина по фамилии Экхард Зандер решил доказать – у женского образа в знаменитой сказке был реальный прототип. Якобы Белоснежка – это некто Маргарет фон Вальдек. Девушка родилась в 1533 году и была дочерью графа Филиппа IV. Белоснежку в кавычках постоянно тиранила злая мачеха, из-за чего падчерица убежала в Брюссель. Там она влюбилась в самого настоящего принца, который позже стал королем Испании. Их взаимоотношения никто не поддерживал. В результате девушка загадочно умерла. Предположительно, ее отравили. Ничего не напоминает? Кто-то скажет: минуточку, а откуда тогда взялись гномы? Рассказываем. Семье Маргарет Белоснежки принадлежало несколько медных рудников. А в сказке, к слову, события происходят как раз посреди семи гор. Так вот, на этих самых рудниках использовался детский труд. Из-за тяжелой работы и недоедания у маленьких работников замедлялся рост. Они быстро старились, горбились. Эти рудокопы носили цветные колпаки, то есть как знаменитые сказочные гномы. Вот и весь секрет. Хотите верьте, хотите нет.
12: Исторические заметки на радио «Звезда».
13: Продолжаем наш разговор. Прообразом былинного богатыря Ильи Муромца многие исследователи считают реального исторического персонажа, силача по прозванию Чеботок. Он якобы родом из Мурома, принял монашество в Киево-Печорской лавре с именем Илья и был причислен к лику святых в 1643 году. А вот Добрыней Никитичем по праву называют также реального человека, воеводу Добрыню, который приходился родным дядей самому князю Владимиру. Идем дальше. Историческим прототипом Алеши Поповича послужил вроде как ростовский боярин Александр Олеша Попович. Согласно летописям, это был знаменитый храбр, то есть отборный воин, служивший Всеволоду Большое гнездо. Всех этих героев мы знаем по фильмам и по картине Виктора Васнецова «Богатыри». Но в том-то и дело, что на полотне изображены действительно реальные люди, а вовсе не древнерусские воины.
14: Теперь буду знать. Дамы и господа, продолжается наша экскурсия по Третьяковской галерее. Перед вами знаменитая картина Виктора Васнецова «Богатыри». Художник работал над этим полотном 17 лет.
15: Извините, пожалуйста, это, конечно, все интересно, но всем давным-давно известно. А вот не могли бы вы рассказать, кто позировал Васнецову? Или он сам придумал образы богатырей?
14: Васнецовы действительно были натурщики. Ну, вот, например, для создания образа Ильи Муромца ему позировал обыкновенный крестьянин. Родом он был из Владимирской губернии, а звали его Иван Петров.
15: Ну, ничего себе новость. Крестьянин и вдруг Илья Муромец.
14: Ну, а чему вы удивляетесь? Посмотрите на картину. Настоящий русский богатырь. Васнецов сразу же решил, с кого именно он будет писать Муромца. Кстати, этот самый натурщик Иван Петров заработал у Васнецова неплохие деньги. Стал извозчиком и работал в селе Большие Мытищи.
15: О. Ну, хорошо. А кто позировал в качестве Добрыни? Что, тоже крестьянин?
14: Добрыня Никитич – это образ собирательный. Считается, что Васнецов соединил в нем черты лиц художника Василия Поленова и своего родного отца, священника Михаила Васнецова.
15: Вот любопытно, об этом я не знал.
14: Но любопытно не то слово. Однако сегодня некоторые искусствоведы убеждены, что в образе Добрыни Виктор Васнецов изобразил самого себя?
15: Самого себя? Не может быть. Хотя, вроде похож. Правда похож.
14: А теперь об Алёше Поповиче.
15: Да.
14: Для создания этого образа Васнецов пригласил к себе в студию младшего сына промышленника Саввы Мамонтова.
15: Кого-кого?
14: Младшего сына Саввы Мамонтова, Андрея. Именно он позировал художнику.
15: Вот так история.
14: Кстати, для написания своей картины Васнецов брал на прокат оружие и доспехи. Знаете, где брал?
15: Нет.
14: Из запасников исторического музея и оружейной палаты. Они там до сих пор хранятся. Я ответил на ваш вопрос?
15: Да, да.
14: Вот и хорошо. Пройдемте в следующий зал.
15: Спасибо за рассказ. Нужно запомнить. Значит так, крестьянин изображал Илью Муромца, сам художник, или его отец Добрыню, а сын Саввы Мамонтова изображал Алешу Поповича.
14: Теперь буду знать.
12: Исторические заметки.
13: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – реальные прототипы всемирно известных сказок. Итак, «Синяя борода». Он и не думал убивать никого из своих жен. Не думал и не собирался. Прототипом этой сказки стал французский маршал Жиль де Ре. К слову, его единственная жена намного его пережила. Так вот, дурная слава полководца связана с его многочисленными алхимическими опытами и не вполне, скажем так, нормальными ритуалами с принесением жертв. Золото Дере так и не получил, зато залез в огромные долги и всем ужасно надоел. На него донесли соседи и, разумеется, кредиторы. Как результат, по приговору инквизиции, военный был казнен. Вот такая печальная история. А из нее сказку сделали. Молодцы.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Отказ США выдать визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для поездки на Генеральную ассамблею ООН является очередным недружественным шагом по отношению к нашей стране. Об этом заявил Дмитрий Песков. По его словам, эта ситуация станет темой для контактов Москвы и Вашингтона.
3: И, кроме того, конечно, это действия, которые противоречат обязательствам США как принимающего государства для штаб-квартиры ООН. Страна, которая является хозяйкой для штаб-квартиры ООН, не должна допускать таких действий. Наоборот, она обязана обеспечивать равное участие для всех государств-членов Организации Объединенных Наций.
2: Как ранее добавили в Департаменте международных организаций МИДа России, этот шаг не только повлияет на работу российской делегации, но и отразится на неделе высокого уровня в целом. Геополитические разногласия в мире усилились, а взаимное доверие продолжило снижаться, признал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш. На общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи он констатировал: линии разлома расширяются, неравенство растет, а трещины в мире превратились в каньоны. На фоне затяжных конфликтов мирные жители становятся мишенью, права человека нарушаются, а голод используется как оружие, отметил Гутерреш. Открытое горение на площадке с мусором в городе Щелково Московской области ликвидировано спустя сутки, сообщил представитель экстренных служб. Пожар произошел на улице Заречной. Изначально площадь возгорания составляла 5000 квадратных метров, затем увеличилась до 9000. Открытый огонь потушили примерно в полдень. Об этом рассказал собеседник агентства ТАСС. Центральная избирательная комиссия обработала 99,89% протоколов выборов в Государственную Думу. Такие данные приводит ее пресс-служба. Предварительно известно, что явка составила почти 60%, проголосовали 67 миллионов человек. Лидирует «Единая Россия», далее следуют КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Окончательные итоги и распределение мандатов Центризбирком проведет в пятницу 25 сентября. И Роспотребнадзор заблокировал почти 45 тысяч сайтов за продажу запрещенных биологически активных добавок. Под ограничения попали площадки, реализующие незарегистрированные препараты и продукцию с нарушением состава, включая популярные капсулы для похудения. Специалисты ведомства ежедневно мониторят интернет-магазины на предмет нелегального оборота БАДов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на Радио «Звезда».
0: На Радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – реальные прототипы всемирно известных сказок. Чему нас учит сказка «Красная шапочка»? Тому, что волкам опасно разгуливать по лесу, где они могут встретить маленьких девочек. Кстати, впервые сказку о «Красной шапочке» услышали в Европе в середине 14-го столетия. Как и многие волшебные истории, ставшие потом детскими, вначале она была совсем уж не веселой, а наоборот, страшной и противной. Например, волк не съедал бабушку, а готовил из нее какое-то мерзкое кушанье и скормил все это безобразие внучке. И никаких спасателей-дровосеков в конце, даже не мечтайте. Кстати, первым, кто убрал из сказки все-все ужасы, был Шарль Перро. Он же первым одел девочку в красную шапочку. До этого в сказке такие подробности не уточнялись. Интересно, что Перро подарил девушке не просто шапочку, а так называемый шаперон. Некий головной убор, который в то время в городах уже давно не носили, а в деревнях он все еще встречался. Таким образом подчеркивалось, что красная шапочка – девочка деревенская, из народа. То есть любая девочка-провинциалка, жившая в конце 17 века.
1: Теперь буду знать.
6: Здравствуйте. До улицы Прохладной. Не подбросьте к областному театру юного зрителя.
7: Садитесь, пожалуйста. Это, кажется, в Царицыно. В театр решили сходить.
6: Ну да. Детей хочу на спектакль сводить. Сегодня билет куплю.
7: И что за спектакли дают нынче в Царицынском ТЮЗе?
6: Ну как, «Красную шапочку», «Золушку».
7: О, хорошие сказки. Благо хоть постановки не по оригинальным версиям Шарля Перрота и братьев Гримм, а то еще те сказочки бы были. Ужас.
6: О чем это вы говорите, не понимаю. Сказки как сказки, добрые очень. Ну, как раз для детей, как обычно.
7: Да, для ребятишек, говорите. А вот возьмем, к примеру, «Красную шапочку». Что там у нас в концовке сказки?
6: Ну как, все хорошо, все живы, и шапка, и бабушка.
7: У Шарля Перрота все наоборот. У него все умерли, а волк торжествует.
6: Ну как это? Не может быть такое.
7: Ну что? А вот братья Гримм. Еще дальше пошли. У них добро побеждает прямо с недетской такой жестокостью. Так эта добрая девочка в красной шапочке попросила дровосеков распороть волку брюхо,

0: набить камнями, а потом зашить. Причем, представьте, камушки сама отбирала.
1: Просто Стивен Кинг какой-то ужас.
2: Ну что, хотели средневековье. А вот существует самый древний вариант сказки про Красную Шапочку. По-моему, 15 век. Так вот, там волк съедает не только бабушку, но и полдеревни в придачу. И вот тогда Красная Шапочка объявляет серому разбойнику настоящую вендетту. В итоге она его обманом заманила в яму, знаете, с кипящей смолой.
1: Ужас какой-то. Добрая девочка, да, шапочка мехом внутрь, мясом наружу, да. Ничего не скажешь.
2: Да, братья Гримм вообще своеобразные писатели. Сказку про Золушку они превратили в триллер.
1: Господи, боже мой, а что с Золушкой-то что сделали?
2: А помните, там по ходу сказки принц все, ну, туфельку все время примеряет всем девушкам королевства?
1: Ну да-да, чтобы определить, кто из них, собственно, Золушка.
2: Да, так вот, сестры Золушки действительно примерили туфельку. Только для этого одна отрезала себе большой палец, а вторая пятку.
1: Жуть какая-то просто. Как же замуж за принца-то хотелось.
2: Да, такие женщины загадочные существа, да.
1: Ну, ладно, женщины, а зачем такие ужасы в детской сказке-то описывать?
2: Да вот, слава богу, скажите спасибо переводчикам. Все эти кошмарные вообще средневековые подробности безжалостно выкинули, слава богу, из текста.
1: Ну да, тут так неоднозначно. Но, в общем-то, да. И можно сказать спасибо им за наше счастливое детство. Да. Ужас. А вот, кстати, и театр. Спасибо вам за рассказ. Надеюсь, спектакль все-таки будет традиционным.
2: Да-да. Удачи вам. Наши сказки действительно добрые.
1: Счастливо.
3: Теперь буду знать. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш разговор. Многие в детстве зачитывались сказкой Погорельского «Черная курица». Но далеко не все знают, что у второстепенного героя этой грустной истории в природе есть реальный прототип. Это порода полностью черных, от гребешка и до когтей на ногах, кур. Официальная их классификация – аям-чимани, и проживают они в Индонезии. Но это еще так, пустяки, потому что прототипом главного героя сказки, мальчика Алеши, который попадает в подземное королевство, был вполне себе реальный ребенок.
5: 1829 год. Петербург. Дом писателя Алексея Перовского. Творческий псевдоним Антоний Погорельский. Сегодня у него особенный день. Пришел издатель. Пришел неспроста.
6: Алексей Алексеевич, дорогой. Все, вот первый экземпляр. Повесть «Черная курица» или «Подземные жители».
7: Ох, свершилось! Да неужели?
5: Казалось бы, с чего так радуется господин Перовский-Погорельский? Это всего лишь очередная его книга. Так в том-то и дело, что сказку про черную курицу официально признали первым авторским произведением для детей на русском языке. До того времени все былины считались только народными. Интересно, что свою удивительную волшебную историю Перовский сочинил специально для любимого племянника Лешеньки, в будущем известного русского драматурга и писателя Алексея Толстого. Кроме того, «Черная курица» очень понравилась еще и другим племянникам сказочника, братьям Жемчужниковым, одним из соавторов знаменитой литературной маски Козьмы Прудкова. Какой же невероятный сгусток талантливых людей в этой семье! Они ведь все родственники. Толстые, Перовский-Погорельский, Жемчужниковы.
3: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. Год семьи.
8: Исторические заметки.
9: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок. Альберт Эйнштейн.
4: Продолжаем наш разговор. Эту знаменитую сказку перевели на 176 языков мира, а продолжение «Приключения Алисы в Зазеркалье» распродали полностью всего за 7 недель после издания. Кто был прототипом этой волшебной и немного сумасшедшей истории, узнаем прямо сейчас.
8: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Приключения Алисы в стране чудес. Чарльз Лутвидж Доджсон служил преподавателем математики в Оксфорде. Ему исполнилось 30. Он недавно принял церковный сан и теперь подписывался «Магистр наук, его преподобие Чарльз Лутвидж Доджсон». Но мистер Доджсон был не только математиком. Он написал несколько юмористических стихотворений, которые были напечатаны и даже имели успех. Ему, однако, не хотелось, чтобы эти два его лица, математика и сочинителя, путались. Поэтому Доджсон придумал себе псевдоним – Льюис Кэрролл. Этот второй, Льюис Кэрролл, не любил пугать студентов математикой. Он любил рассказывать удивительные истории. Слушателями этих историй чаще других оказывались дочери декана Оксфордской церкви Лорен Эдит и Алиса Лидл. Однажды жарким днем 4 июля 1862 года его преподобие Доджсон, или это уже был Льюис Кэрролл, и маленькие барышни Лидл отправились на пикник. Они расположились на берегу реки, попили чаю и приготовились слушать очередную историю. Она называлась «Приключения Алисы в подземелье». Сейчас уже не узнать почему, но Алиса Лидл попросила записать для нее именно эту историю. 4 июля 1865 года Алисе Лидл был вручен первый дарственный экземпляр книги «Приключения Алисы в стране чудес». А вскоре вышло продолжение «Алиса в Зазеркалье». Вместе с переводами и американскими изданиями общий тираж книжек в конце 19 века приблизился к миллиону. А потом цифры стали расти так стремительно, что счет Алисам давно потерян.
4: Курсивом. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о реальных прототипах героев всемирно известных сказок. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Пройдут столетия, и наши праздники,
11: и каждому дано яблоко.
10: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
12: Пред нами огромные, разнообразные работы.
13: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Даже самая маленькая кошка – это произведение искусства.
4: Домашние животные известных людей. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались
1: отравился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: А кто изобрел антибиотики?
1: Ну как же такое не знать? Александр Флеминг. Он открыл пенициллин и первым рассказал миру о целебных свойствах плесени.
2: А вот и нет.
3: Еще древние египтяне к ранам прикладывали заплесневелый хлеб. При этом природу бактерий они вряд ли, конечно, понимали. И был ли всегда положительный эффект, история умалчивает. Результаты уже научных исследований о влиянии плесени на развитие кожных заболеваний миру предъявили в 1870-е годы, задолго до шотландца Флеминга. И сделали это отечественные врачи Алексей Полотебнов и Вячеслав Моносеин.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Еще целый ряд ученых изучали этот вопрос. Микробиолог Александр Флеминг в 1928 оказался первым, кто выделил из плесени губительное для бактерий вещество. Он же окрестил его пенициллином. Но до создания лекарства пройдет еще около 10 лет. Требовалось получить пенициллин чистый, без примесей. Эту задачу решили австралиец Говард Флори и британец Эрнст Чейн.
1: То есть это была командная работа.
3: Определенно, все трое, Флеминг, Флори и Чейн, в 1945-м за труды получили Нобелевскую премию.
2: А вот и да.
4: Уровень воды в реке Урал, Оренбургской области, на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили государство открытый космический проект о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Фладовский, Константин Симонов.
9: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
10: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте.
11: Чебоксары. Сквер имени Чапаева. Столица Чувашской республики. Город современный, промышленный. Но в то же время просторный и очень зеленый. Набережные Волги, зоны отдыха и городские парки всегда многолюдны. Но один сквер, расположенный в центре, рядом с вокзалом, особенный. Сквер имени Чапаева.
2: Имя на карте.
11: Легендарный комдив давно стал брендом Чебоксар. В его честь названы заводы и улицы. Его двойник встречает туристов в речном порту. В Чувашии Василий Иванович стал знаменит благодаря кино. Однажды, в 1934 году, в первом звуковом кинотеатре «Чебоксар» показывали фильм «Чапаев». Зал был переполнен. Сюжет держал зрителей в напряжении, эмоции зашкаливали. И вдруг кто-то, указывая на актера Бабочкина, который играл главного героя, крикнул:
12: «Гляди-ка, это ж Чапаев наш! Он из соседней деревни!»
11: Оказалось, что в зале присутствовали родственники комдива.
2: Имя на карте.
11: Он родился в деревне Будайка, которая со временем вошла в город Чебоксары. На ее месте позже разбили сквер, который назвали именем героя. Там же поставили памятник. Чапай на вздыбленном коне, в бурке, в папахе, с шашкой наголо. Таким его все помнят по фильму. Воевал Василий Иванович и правда отчаянно. Вот только с лошадьми у него не сложилось. Еще на фронтах Первой мировой он получил ранение в бедро, после которого физически уже не мог ездить верхом. Больше того, Чапаев стал одним из первых красных командиров, кто пересел на автомобиль.
2: Имя на карте.
11: Говорят, у скульпторов есть свой неписанный закон, как изображать верховых полководцев. Если конь стоит на четырех ногах, значит, его хозяин отправился в иной мир, уже отойдя от дел. Если лошадь на трех ногах, полководец умер на службе. На службе, но не в бою. А если же конь стоит на двух ногах, значит, командир погиб в битве. Именно поэтому на памятнике в Чебоксарах Чапаев изображен на коне, вставшем на дыбы, как и положено прославленному герою. Чебоксары. Сквер имени Чапаева.
2: Имя на карте.
13: 1829 год. Александр Пушкин сочиняет стихи, которые при жизни поэта так и не будут опубликованы.
11: О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенье дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг.
13: Если внимательно изучить родословную Александра Сергеевича, то там оказывается парадокс на парадоксе. Пушкины, Ганнибалы и снова Пушкины. Это любопытно. Прабабушка великого русского поэта была Сара Юрьевна Ржевская, жена Алексея Федоровича Пушкина. Их дочь Мария вышла замуж за Осипа Ганнибала, сына знаменитого сподвижника царя Петра Абрама Ганнибала. У них родилась дочь Надежда, которая, в свою очередь, вышла замуж за своего троюродного дядю Сергея Львовича Пушкина, отца нашего главного героя. Пушкины, Ганнибалы и снова Пушкины. И вот он, главный парадокс. Получается, что сам Александр Сергеевич не только правнук знаменитого Петровского арапа, но и четвероюродный брат собственной матери. Пушкины, Ганнибалы, Ржевские.
14: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
15: Слушайте сегодня в 9 вечера.
16: Великим людям обычно ставят большие памятники. Хотя кто-то заметил, чем ниже герой, тем выше постамент. И рост – это далеко не все, что мы хотим знать о тех, кто вошел в историю. Какая ванна была у Архимеда? Обычная или джакузи? А Тутанхамон хоть раз в жизни попробовал мороженое? Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры? Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
15: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радиозвезда». «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Число пострадавших при пожаре в торговом комплексе в Стерлитамаке выросло с 5 до 7. Это подтвердили РИА Новости в Главном управлении МЧС по Башкирии. Ранее во вторник сообщалось, что 4 человека погибли, а 5 пострадали. В Стерлитамаке днем произошло возгорание в центре Солнечной. Пожар был локализован на площади 2000 квадратных метров, а вечером во вторник открытое горение было ликвидировано. Конфликт на Украине будет урегулирован быстрее, чем многие ожидают, уверен американский лидер Дональд Трамп. Президент США выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Впрочем, конкретные сроки он при этом не обозначил.
2: Ранее мы считали, что такое развитие событий невозможно, но тем не менее это случилось. Мы тесно взаимодействовали с руководством России и Украины. Я думаю, что нам удастся будет урегулировать этот вопрос быстрее, чем нам кажется.
1: Добавлю, в своем выступлении президент Соединенных Штатов Дональд Трамп упомянул конфликт на Украине лишь дважды, передает корреспондент РИА Новости. Больше времени он уделил конфликту с Ираном. Евросоюз продлил антироссийские санкции сразу на 3 года, исключив из списков бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Это компромиссное решение стало итогом недельных споров. Словакия и Франция настаивали на исключениях, а Латвия требовала наложить санкции на всех без исключений. Теперь ранее введенные ограничения для остальных 3000 граждан и компаний России сохранены. В Кремле назвали все рестрикции незаконными, потребовав их полной отмены для всех россиян. Избирательная комиссия Запорожской области подвела официальные итоги выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва. По данным комиссии, явка за 3 дня голосования составила 80%. Все прошло спокойно и в соответствии с законом. По федеральному округу больше всего голосов получила «Единая Россия», далее по списку «Справедливая Россия». Окончательное распределение мандатов определит Центральная избирательная комиссия в пятницу 25 числа. И первая партия российской вакцины против вируса папилломы человека Цигардекс поступит в медицинские учреждения уже в конце сентября, рассказал генеральный директор компании-производителя Евгений Баринов. Стартовая серия объемом 30 тысяч доз уже выпущена в гражданский оборот. До конца года компания планирует произвести 600 тысяч доз. Препарат защищает от 4 типов вируса, 2 из которых могут вызывать онкологические заболевания. Напомню, что вакцину зарегистрировали в марте прошлого года. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствую.
2: Приветствую.
1: А давайте обратимся к Восточной Европе. Кризис одновременной политической легитимности, перестройка региональных союзов, борьба за транспортные, за финансовые ресурсы, все здесь. Ну, собственно, мы в целом в таком историческом моменте сегодня существуем. И на каждом из этих направлений вот де-факто идет борьба своя, одна и та же, в свою очередь, за интерпретацию происходящего. Вообще, что мы имеем сегодня? Политический кризис в Румынии. Новый виток получает. Что там происходит? Кэлен Джорджеску, который, как мы помним, победил в первом туре президентских выборов и был после этого отменен, значит, и итоги были отменены. Это

0: собственном кризисе. У них после падения кабинета уже несколько попыток сформировать устойчивое большинство закончилось ничем де-факто. Ну и насколько история с Джорджеску – это уже не просто политический кризис, а борьба за контроль над общественным восприятием и легитимностью власти – это вопрос, потому что, ну, результат налицо, казалось бы, все началось с отмены первого тура президентских выборов, а де-факто ни к чему хорошему они сегодня так и не пришли. Вот что это такое?
1: Дело в том, что глобалисты, они агрессируют. По мере того, как Европа погружается все глубже в социально-экономический кризис, плюс такой когнитивный кризис, геополитический кризис, кризис идей, это все вызывает агрессивную реакцию и желание расправиться с теми, кто этому может противостоять, кто представляет из себя хотя бы гипотетическую угрозу. И Джорджеску, ну, наряду, допустим, с тем же Орбаном и рядом других политиков, это как раз цель. И нужна публичная казнь, да, такая уголовная казнь, информационная казнь для того, чтобы показать, что любой противостоящий глобалистам – это преступник, это потенциальный, скажем так, претендент на уголовный процесс. И они это очень хорошо разыгрывают. Вы абсолютно правильно отметили, проблематика в чем? Кто имеет право на интерпретацию? На сегодняшний день это право узурпировано вот этими неотроцкистами, глобалистами в Евросоюзе, и они активно этим пользуются. Я не исключаю, что следом за Джорджеску еще целый ряд консервативных политиков Евросоюза будут подвергнуты похожим экзекуциям. Я вот все жду, когда же они попробуют подобраться к тому же Орбану, да, и к ряду других похожих политиков. Некоторые из них уже ломаются. Мы видим это на примере Мари Ле Пен, которая мимикрирует, маневрирует и стремительно уходит в поле русофобии для того, чтобы сохранить себя, потому что она уже получила уголовный приговор, и это как предупреждение, после которого она может оказаться реально уже в тюрьме, не на каких-то там условных видах наказания. И вот это мы все видим, но эта агрессия, это не признак силы.
0: Я вот к чему еще по поводу Марин Ле Пен. Вроде, казалось бы, можно было бы сказать, ну ладно, человек вообще-то беспокоится за собственную судьбу, за собственную жизнь. Можно понять, с одной стороны. Но с другой стороны, если говорить о политиках, то сила политиков в чем? В несгибаемости воли и в способности отстоять свою позицию. Сколько было политиков, которых за стенки отправляли, но благодаря стойкости и воле они потом выходили героями. Очевидно, что время вот этих мощных политиков, оно относительно Европы прошло. И вот интересно, мы сейчас наблюдаем период безвремени, но ощущение, что постепенно начинают процессы активизироваться глубинные. И, судя по всему, все то, что в Германии происходит сейчас, это начало каких-то иных вариантов развития событий.
1: Мы с вами неоднократно обсуждали тему глубинного народа, да? И мы подсвечивали глубинный народ как что? Как сообщество, сохранившее верность традиции, религии, устоям, морали, нравственности и прочее. На сегодняшний день в Европе, да и во всем мире, этот народ находится под игом неоглобалистов. За счет контроля над СМИ, используя деньги, репрессивный аппарат, вот этот тонкий слой глобалистов навязывает большинству, которое сконцентрировано как раз в глубинном народе, свою идеологию. Это разврат, это моральный распад, там, ментальный распад, все прочие чудеса, которые в конечном итоге разрушают даже экономическую основу Запада. И у этого глубинного народа должны появиться свои лидеры, потому что в отсутствии лидерства этот народ не может противостоять глобалистам. Всегда нужны лидеры. И надо отдать должное верхушке текущей европейской. Она очень тонко реагирует на появление любой харизматичной фигуры, которая может повести народ, повести избирателя в другую сторону. Поэтому мгновенные репрессии обрушиваются практически на всех, кто так или иначе проявляет себя. По АДГ я бы сказал так. Да, АДГ набирает силу, и одновременно с этим растет противодействие этой силы. И нельзя исключать вариант,

0: варианта, при котором в моменте, когда вот АДГ уже будет вот-вот близка к цели, эту партию могут просто запретить руководители арестовать. И мы увидим немецкую интерпретацию румынского опыта с Джорджеску, который в первом туре занял первое место и оказался где? Оказался под арестом.
1: Ну, вообще, на самом деле, удивительно эти результаты АДГ сегодня, после того, как мы наблюдали картину, ну, весь мир наблюдал, относительно недавно, картину каких-то неожиданных смертей, уходов, гибели кандидатов в депутаты. И, в общем, было совершенно понятно, что на фоне уголовных дел, которые против отдельных членов АДГ заводились, все это может быть весьма не случайным. Но тут вдруг, бац, и происходит совершенно иная ситуация, когда они побеждают последовательно в каждой из земель. Давайте Ангелу Меркель тут вспомним. Мне кажется, тоже здесь интересно, да, упомянуть в контексте беседы. Ангела Меркель призвала Христианско-демократический союз строить мосты между людьми после провала партии на выборах в Мекленбурге Передней Померании. ХДС набрал лишь 4,9% голосов, вообще, конечно, удивительно, и впервые в истории современной Германии не прошел в земельный парламент. Уступил значительно альтернативе для Германии, которая победила с 38%, 38,2%, если быть точными. Социал-демократы получили 35,5%. Канцлер Фридрих Мерц назвал результат для своей партии катастрофическим. Мы об этом уже говорили накануне с коллегой в эфире. И, выступая на следующий день в Бундестаге на открытии выставки, Меркель напомнила о принципах первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. По ее словам, после такого вечера стоит задуматься, чему можно у него научиться. Он усвоил уроки исторических ошибок, показавших, что важно обращаться ко всем людям и осознавать собственные ценности. Здесь, конечно, сразу же вспоминается тема Ангелы Меркель и ее лозунг «Мы справимся» в отношении мигрантов. Она бы себе это сказала. Ну, осознание, видимо, после приходит у многих.
0: Я не сомневаюсь в том, что Меркель, скорее всего, испытывает комплекс вины за сложившуюся ситуацию, потому что очень большой процент голосов АДГ получает именно из-за провальной миграционной политики властей и играет на вот этих миграционных моментах, когда немец не хочет видеть у себя асоциальных, подчеркну, мигрантов, которые ничего, кроме уголовных проблем, не несут и только лишь высасывают из бюджета деньги на свое содержание. АДГ на этом очень хорошо, очень красиво играет, и Меркель вынуждена, собственно говоря, как-то реагировать на это, появляясь, ну, из своего небытия, из пенсионной, как говорится, такой атмосферы. Но, опять же, мы должны понимать, что АДГ, занимая первые места в различных землях, тем не менее, пока не может сформировать свои региональные правительство. Почему? Потому что все остальные партии по умолчанию противодействуют АДГ.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд Росконгресс 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
7: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну и на этом фоне, что происходит в Киеве? Киев пытается собрать вокруг себя новый региональный контур, это Карпатская восьмерка. Формат кого объединяет? Украину, Австрию, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию, Чехию и Венгрию. Заявлен как площадка по безопасности, энергетике, логистике и торговле. Ну вообще что-то напоминает историческое. Уже первый саммит показал неоднородность участников. Роберт Фицо вообще не приехал по состоянию здоровья и направил заместителя главы МИД. Ну, в общем, представительство много о себе говорит, само за себя. Итоговую декларацию подписали представители только 6 стран, без Чехии и без Венгрии. Ну, то есть политический образ вот этой восьмерки, он пока шире того, что формально зафиксировано было на встрече. Почему Киев сейчас пытается собрать и для чего новый региональный формат? И может ли реально он работать, если уже на старте, ну, мы видим, что, в общем-то, ни шатка, ни валка, все у них получается.
0: Меня в этой истории больше всего удивило, когда только вот анонсировалась эта встреча, участие в ней Сербии. Мы неоднократно об этом говорили, во-первых, где Карпаты и где Сербия. Но, тем не менее, игроки, которые дирижируют европейской политикой, они выстраивают те или иные формы взаимодействия. Зеленский здесь не столько инициатор, сколько тоже исполнитель. И да, сложно объединить в некий такой региональный блок страны, имеющие даже взаимные какие-то претензии, внутренние противоречия. Но, тем не менее, это происходит. Я так полагаю, что это слабая идея, но она демонстрирует тенденцию.
1: Здесь пауза, и продолжим. Это «Радио Звезда».
7: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Вообще, еще раз давайте повторим эту мысль о том, что очень интересные страны-участницы, конечно же, здесь собрались на этом саммите. Выглядит на самом деле как какая-то попытка в условиях, когда предпринять уже ничего нельзя или неизвестно, что делать, сделать хоть что-нибудь.
0: Особенно забавляет участие в этом Карпатском саммите Сербии. Где Сербия и где Карпаты, да, это, опять же, подчеркну, повторюсь, что это демонстрирует, что за кулиси, манипулируя верхушкой тех или иных небольших европейских стран, пытается выстраивать те или иные конфигурации. Для чего вообще нужен этот карпатский формат, этот форум? Для того, чтобы переложить часть нагрузки на эти страны именно в противодействие России. и через такие площадки озвучивать очередные русофобские, значит, тренды. И тут неважно то, что есть внутренние противоречия между, во-первых, лидерами этих стран, есть исторические нюансы во взаимоотношениях. И это закладывает мину в сам фундамент таких сообществ, потому что модераторы, не учитывая этих глубинных процессов, выстраивают некое здание, как они думают, там какое-то микрогеополитическое, но оно рассыпется при первом же испытании, не отработает те задачи, которые поставлены. А для Киева, конечно, каждое такое сборище – это лишняя демонстрация своей международной востребованности, потому что Зеленский, как нелегитимный президент, он объективно нуждается в постоянном подтверждении своей псевдолегитимности, поэтому, обратите внимание, он не вылазит из самолета, он постоянно куда-то летит, потому что ему важно стоять рядом с теми или иными избранными лидерами стран.
1: Еще один момент, давайте углубимся, так, для полноты картины скажем. Есть вопросы вообще еще и к экономической оболочке этой инициативы, «Карпатская восьмерка» имеется в виду. Организаторы представили портфель из 95 проектов, стоимость свыше 42,5 миллиардов евро, но 17 миллиардов в нем приходится на австрийскую компанию, некую альпийскую тоннельную программу, которая уже находится, как сообщает, в стадии реализации. При этом реально подписанные на саммите соглашения Reuters оценивает в 1 миллиард. Вот просто для понимания. Одновременно Украина входит в новый бюджетный цикл с огромной потребностью во внешнем финансировании. Власти оценивают незакрытый разрыв оборонных расходов 26 года примерно в 27 миллиардов долларов, а потребность во внешней помощи на 27 год более чем 52 миллиарда долларов. Вот и, в общем-то, получается, что политическая картинка этого нового союза очень сильно опережает и экономические, и финансовые возможности. И все это выглядит, в общем, как декорация на самом деле.
0: Я считаю, что даже с точки зрения оценки потенциалов, там ведь в чем трюк? Все перечисленные страны, за исключением Сербии, ну и, понятно, Украины на сегодняшний момент, это страны, которые являются членами НАТО и Евросоюза. Поэтому, грубо говоря, русофобский лагерь, он и не прирос ничем, и не убыло в нем ничего. То есть, как бы потенциалы все сохранились.
1: Интересно, да.
0: И если бы там, например, в этот формат вклинились, там, я утрирую сейчас скажу, какие-то страны из там, Южной Америки, Юго-Восточной Азии, это бы увеличивало бы потенциал. А так, по большому счету, какие-то внутренние перетоки, я бы вообще советовал воспринимать такие вещи, как регулярно возникающие пиар-акции. Ну, такой собрались, приехал туда, значит, нелегитимный президент, с ним пофотографировали, что-то обсудили, подписали некие документы, которые объективно никого ни к чему не обязывают, больше носят частный характер, характер каких-то частных бизнес-инициатив, и разъехались. Это может быть там, я не знаю, «Карпатская восьмерка», там «Задунайская десятка», это может быть там, я не знаю, какая-нибудь еще группа стран, но при этом они все внутри уже и так русофобского лагеря, это Евросоюз и НАТО. Поэтому нам это ничем не угрожает, это не меняет расклад сил, но при этом противнику позволяет, ну, какой-то информационный создавать поток.
1: Еще, с вашего позволения, одна ремарка относительно Сербии. Просто, наверное, в качестве лирического отступления. Вот есть такое выражение, мы все его хорошо знаем, если кто-то между войной и позором выбирает позор, то получает в итоге и позор, и войну. И вот сейчас эти метания Сербии, они на самом деле, ну, до такой степени не красят ни Сербию, ни сербский народ, хотя сербский народ – это совершенно отдельное нечто по отношению к истеблишменту сербскому, мы это хорошо понимаем, и в этом смысле сербов очень жаль в той ситуации, в которую они сегодня попали. Но вот это вот желание немытьем-то катанием все-таки войти в так называемую дружную европейскую семью, а чем чревато это вхождение, мы уже на собственном опыте знаем, а на самом деле вот побуждает так серьезно Сербию посочувствовать. Потому что совершенно ведь очевидно, что Сербия в конечном счете ничего от этого не получит. Она получит полностью ликвидацию самой себя и сущности того, что из себя сербы представляют. Ведь к этому же на самом деле идет. Сербы должны быть ликвидированы, потому что они кость в горле. Они были фундаментом Югославии и вообще всей той альтернативы, которая существовала в Европе до последних лет. Так же, наверное.
0: Дело в том, что курс на евроинтеграцию, он ведь проводился сначала латентно, а потом все более явно и выпукло, он привел к чему? К тому, что в Сербии очень серьезный демографический кризис, убыль населения. В Сербии идет размывание культурно-исторических и даже религиозных основ. Молодежь становится типичной молодежью Евросоюза. Старшие возраста держат пока прежнюю позицию, но, как говорится, молодежь, она прибывает, а старшие возраста, к сожалению, уходят.
1: И процесс при этом, он же дирижируется, он не сам по себе. Мы понимаем, что это то же самое, что в России было.
0: Несомненно. И поэтому, да, сербы будут размыты. И у Сербии, несомненно, при твердости элит была очень мощная, серьезная альтернатива. Это такой, ну, прямо крутой взлет экономический и социальный от энергетического, экономического, геополитического сотрудничества с Россией. Сербия вполне могла стать таким хабом энергетическим для Европы, для соседей, но вместо этого под давлением, опять же, Брюсселя, Страсбурга, Вашингтона и так далее, они пошли на что? Они пошли вот на торговлю оружием с Украиной, они пошли на различные сделки с совестью, на те или иные вещи, когда там принимается Зеленский, потом каким-то образом Сербия оказывается рядом с Карпатами, и, значит, они участвуют в этом псевдосаммите. И это говорит о том, что, да, произошла деградация элиты, при том, что люди, которые ездят в Сербию, общаются с сербами, они все подчеркивают, что людей, стремящихся сохранить отношения с Россией и более того их углубить, гораздо больше, чем сторонников евроинтеграции. Но сторонники евроинтеграции, они накачаны деньгами, они агрессивны, они эпатажны, они заняли собой интернет, медиа и вот ведут Сербию, как говорится, на заклание.
1: Короче, все как у нас было до того момента, пока не поуехали эти персонажи через Верхний Ларс.
0: Похожая история, несомненно.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
7: Стратегия национальной безопасности.
4: Продолжим после новостей. «Радиозвезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. Вы слушаете «Радиозвезда». Армия и флот. Новости.
8: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение подразделения противника в районах 7 населенных пунктов Харьковской области. Там наши бойцы сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Как отметили в Министерстве обороны, все попытки прорыва из котла пресечены. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Посреднее, Новоселовка, Петропавловка и Приколотная Харьковской области. Штурмовики группировки войск «Центр» уничтожили украинских боевиков на окраине населенного пункта Доброполье в ДНР. Морпехи обнаружили вражеский блиндаж и без раздумий приступили к его штурму. Боевую работу корректировал заместитель командира батальона с позывным «Барни».
9: Действует тактика у противника просачивания. Они остаются в посадках на долговременных своих огневых позициях. То есть эти позиции не выявлены, и мы их выявляем только лишь при продвижении пехоты. То есть пехота уже по факту пошла и столкнулась лоб-лоб с противником. С дронов нет, позиции очень сильно замаскированы и подготовлены, поэтому заблаговременно выявить огневые позиции противника мы не можем. Поэтому, соответственно, в дело идет глаза, руки и ноги пехотинца, который идет уже непосредственно встречается, входит в огневой контакт с противником и, соответственно, уже проводит штурмовые действия.
8: поскольку внутри вражеского блиндажа были перекрыты тоннели, и так называемые «лисьи норы», заместитель командира батальона отдал приказ уничтожить все укрытие. Для этого штурмовики применили противотанковую фугасную мину. Ей эффективно уничтожают блиндажи, опорные пункты и технику противника. Артиллеристы Центрального военного округа приняли участие в учении, тренировались на полигоне под Оренбургом. Расчеты ствольной артиллерии, РСЗО и тяжелых огнеметных систем. По замыслу с беспилотников заметили замаскированные командные пункты и районы сосредоточения резервов условного противника. Координаты передали на объединенный командный пункт для организации массированного огневого налета. Особый акцент сделали на противодействие контрбатарейной борьбе, оперативность маскировки орудий и смене огневых позиций. Учебный процесс выстроили с учетом опыта из зоны специальной военной операции. И Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший сержант Евгений Руденко был в составе артиллерийского расчета «Гиацинта-Б». Во взаимодействии с операторами беспилотников работал в условиях интенсивного артиллерийского обстрела и высокой угрозы применения FPV-дронов. Несмотря на это, его расчет уничтожил 4 пункта управления беспилотниками противника и до 10 националистов. Благодаря грамотным и профессиональным действиям Руденко и его сослуживцев позиции противника были ликвидированы. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
10: Граф де ля Фер?
11: Я. Yeah.
10: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
11: Я. Yeah.
10: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
11: Я. Yeah.
10: Аббат Дербле?
12: Я. Yeah.
10: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
13: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
14: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор. Новости и оперативная аналитика. Все в этом канале». Вот, наверное, не совсем корректное сравнение, но мне так хочется все-таки вспомнить в этом контексте, контексте беседы про Сербию, про Северную Корею. Казалось бы, ну как уничтожали западники психологически Северную Корею на протяжении многих долгих лет. Какие санкции только не вводили. Но вот есть непоколебимый стержень и несгибаемая воля. Да, нелегко пришлось Северной Корее. Но прошло время, и даже сами Соединенные Американские Штаты в лице президента вынуждены признать, что Северной Корее все-таки необходимо считаться.
0: Они ведь ее уничтожали не только морально-психологически, а экономически. Жесточайшая блокада, жуткая блокада, которая вынудила провести тотальную мобилизацию общества и вырастила, по сути, железное, несгибаемое поколение корейцев. И если сравнить, один и тот же народ живет в Северной и Южной Корее, но южане – это абсолютно такие инфантильные, в значительной степени деградировавшие в моральном, там, психологическом смысле люди. Южная Корея, она активно сокращается по населению, минимальная рождаемость, максимальные аспекты гедонистического, скажем так, содержание жизни. И берем Северную Корею. Это действительно люди, из которых можно делать было бы гвозди, как в известном произведении, да, было сказано. И так получилось, что я в свое время попал даже под санкции персональные США за то, что помогал северным корейцам с учебой и так далее. Я об этом абсолютно не жалею. Почему? Потому что это люди, заслуживающие глубочайшего уважения. И можно в чем-то с ними соглашаться. Что-то может быть для нас каким-то невообразимым, потому что мы в другой цивилизационной парадигме все-таки развиваемся. Но то, что они отстояли свою страну, ценности, идеологию, курс...
1: Они отстояли вообще свое право на существование. Вот что они отстояли.
0: Это фантастически выглядит, потому что в каком-то моменте они остались вообще сами по себе.
1: Это жуть. Это просто даже сложно представить.
0: И если кто ездит в Пхеньян, они с удивлением видят широчайшие проспекты, значит, такие хай-тековские постройки, значит, они видят...
1: И даже курорт современный.
0: Они видят не, даже не один, а определенное количество курортов, сильная медицина, идеальный порядок на улицах. Идеальный порядок. Да, кому-то это может не понравиться, потому что это самодисциплина. Люди, которые привыкли жить расхлябанно, и они бы, конечно, там не смогли жить. Но люди, которые склонны к самодисциплине, работают на результат, они бы там абсолютно себя комфортно чувствовали.
1: Ну вот к вопросу о том выборе, который делает та или иная нация, и о последствиях. Ну, хочется, вне всяких сомнений, от души пожелать сербам всего самого доброго и успехов, и удачи в этом нелегком противостоянии. Еще раз повторимся, я уверена, что абсолютное большинство сербов, конечно, не разделяет этого курса, но что делать? С другой стороны, а откуда вот эти правители?
0: Да, необходимо новое лидерство, о чем мы с вами и говорим. И знаете, как, если я не ошибаюсь, у Ницше, для того, чтобы взлететь, надо оттолкнуться от дна. И, возможно, вот на вот этом нисходящем тренде те же самые сербы найдут в себе силы в моменте, когда уже достигнут дна, от него оттолкнуться и снова взлететь. Потому что менталитет народа, вот эти глубинные... поля, которые есть в сознании каждого серба, они могут воспротивиться и взбунтоваться против того курса, который ведет их, по сути, на самоликвидацию.
1: Кстати говоря, в качестве еще одного лирического отступления мы со специалистом беседовали как-то, он сказал, что вот удивительный парадокс заключается в том, что сербы, которые в Косово живут сегодня и сейчас, там многодетные семьи. И у них вот этот уклад очень сильно сохраняется, но, видимо, в условиях противостояния это происходит.
0: Так там мобилизация, там ты понимаешь, что каждый мирный день, он может быть последним. И ты поэтому мобилизован. Ты продумываешь каждый свой шаг, каждое свое действие. И да, в каком-то смысле между сербами в Сербии и сербами в Косово происходит уже такое ментальное размежевание.
1: Ну, может быть, с другой стороны, именно такие вот моменты и... будут впоследствии некими точками роста или восхождения, или возрождения, как угодно.
0: Я полагаю, что традиционалистские силы Европы, взаимодействуя друг с другом, они могут рассчитывать все-таки на успех. И на фоне кризисных явлений, на фоне миграционных проблем, они постоянно получают энергетическую подпитку. И те, кто еще недавно думал отсидеться, отмежеваться от политики, они в Европе начинают пробуждаться. Они голосуют за такие партии, как АДГ, и АДГ начинает активно расти, активно расти. И то же самое происходит и в других европейских странах. Да, пока электоральная планка такова, что, скажем так, правоконсервативные силы, они набирают потенциал, но он еще недостаточен для получения власти. Но тенденция уже обозначена, и она будет развиваться. При таком раскладе мы в конечном итоге можем увидеть новую Европу, причем в перспективе максимум 10 лет, потому что электоральные циклы идут активно, и они дают все больше и больше потенциал правоконсервативным силам. И здесь возникает эффект, чем они становятся масштабнее, тем больше они еще притягивают к себе сторонников, потому что те, кто еще вчера не верил в то, что их победа возможна, они видят, что это возможно, и начинают активнее взаимодействовать. Это очень интересная такая тенденция, потому что когда ты микроскопичен, и все на тебя смотрят как на какого-то чудака, который пытается восстановить, там, например, традиции в немецком, итальянском, французском или каком-то другом обществе, на тебя смотрят как на чудака, кивают головой и проходят мимо. Но когда ты один раз победил, второй, третий, ты начинаешь притягивать все больше ресурсы, потому что в том числе амбициозные люди, видя, что с тобой они могут войти в политику и в управление, они тоже приходят, вступают в ряды, потому что закоснелый правящий класс Европы, он никого внутрь не пускает. Там же родословные линии уже существуют. Кстати, как и в США, там Буш старший, Буш очень старший, Буш средний, Буш маленький там и так далее. Это Америка, которая нас пытается учить демократии, она в каком-то смысле представляет собой глубоко кастовое общество, где есть касты прокуроров, судей, политиков, сенаторов, конгрессменов, семьи, откуда президенты появляются и так далее. Они говорят, что вот, мы здесь демократией занимаемся. Нет там никакой демократии. Там есть кланы, которые управляют этой страной, а для всех остальных идут рассказы про демократию. Так вот, в Европе похожие процессы, и такие группы, как АДГ, они вовлекают в свои ряды очень активных людей, которые не имеют доступа к власти в существующей политической парадигме. Вот что может произойти. И это может приобрести лавинообразный процесс, когда это все будет нарастать буквально в геометрической прогрессии.
1: Ну, давайте попробуем еще один момент обсудить, успеть. Слабое место Украины в чем заключается сегодня и сейчас, вполне материально, это логистика. Это возвращаясь к Карпатской восьмерке, от чего мы, оттолкнувшись, ушли немного в сторону, но на самом деле все равно по существу мы беседуем, потому что это и есть и те аспекты общей картины, в которой мы сегодня существуем. Повреждение Белгород-Днестровского моста в Одесской области серьезно осложнило движение грузов к дунайским портам. Около 3000 вагонов зерном уже направлялись в этот коридор. Без восстановления моста срок их доставки может растянуться минимум до 26 дней. Альтернативный транзит идет через Молдавию, но его пропускная способность ограничена. Транспортные узлы становятся не только экономической, но и, в общем-то, стратегической уязвимостью всей вообще региональной системы. И отдельный узел – это сама Молдавия. Вот еще раз. Пограничная полиция сообщила о ликвидации схемы, по которой выходцев из Таджикистана снабжали поддельными украинскими документами для дальнейшего перемещения в ЕС. Стоимость услуги составляла 6,5-7 тысяч евро с человека. Фантастика, конечно. Чего только не происходило и не происходит под предлогом украинского кризиса, европейцы еще нахлебаются. Терактом в Монако не ограничится, скорее всего, дело. Одновременно вновь звучит тема возможного объединения с Румынией. Майя Санду ранее заявила, что лично проголосовала бы за объединение на референдуме, но одновременно признала, что большинства в обществе пока сейчас за такой сценарий не набирается. Основной политический курс – вступление в ЕС. И на этом фоне сохраняются отдельные линии напряжения вокруг Приднестровья, внутренней оппозиции. Экс-депутат Марина Таубер обвиняет власть в политическом преследовании. Ну, а молдавские суды оставили в силе ее приговор по делу о незаконном финансировании партии. Вот почему именно Молдавия сегодня в этих условиях, а здесь целый ряд разных обстоятельств, становится одной из ключевых политических точек, точек политического информационного противостояния в регионе, и какую вообще здесь роль играет Румыния, возвращаясь к началу нашей беседы, Приднестровье, внутренний раскол, вот если об этом поподробнее.
0: Достаточно вот открыть карту и увидеть, что Молдавия имеет очень протяженную границу с Украиной. Более того, она как бы выпукла, как бы даже немного входит в контур Украины. И логистически она очень удобна. Для чего? Для размещения складов вооружений и боеприпасов, для размещения предприятий, которые будут штамповать БПЛА, для размещения различных тренировочных, учебных центров, вербовочных центров. И, конечно же, как транспортный хаб, потому что помимо железнодорожных линий, которые юг Молдовы, Через Приднестровье несколько железнодорожных веток проходит север Молдовы, еще разветвленная сеть шоссейных дорог. Шоссейные дороги многочисленные в сторону Украины. И чем чаще звучит информация о том, что мы ломаем логистику Украины на южном направлении, там, где Белгород, Днестровск, Маяки, вот туда, через Дунай, тем в большей степени я обращаю внимание на судьбу Приднестровья, которая объективно мешает создать эффективную логистическую сетку через Молдавию. Это раз. Второе. Конечно, Украина, скрипя зубами, мирится с тем, что у нее в тылу находится оперативная группа войск Российской Федерации, которая расквартирована в Приднестровье, плюс миротворческий батальон, плюс сама республика, как остров русского мира, где, значит, российский флаг используется наряду с местным приднестровским флагом, и где там более 200 тысяч граждан Российской Федерации. Кто с этим будет мириться? И точно так же это вызывает страх у режима в Кишиневе и у кураторов, которые есть у этого режима. Сдерживает, на мой взгляд, эскалацию то, что неоднократно из Москвы прозвучали призывы и предупреждения, что мы не останемся в стороне. Дальнобойность наших средств поражение позволяет защитить Приднестровье даже вот на этом расстоянии, не имея прямого соприкосновения с республикой. Поэтому истерика в кишиневских коридорах власти связана с этим страхом, что вот если мы пойдем нахрапом таким, могут быть проблемы. Поэтому что они делают? Уже с сентября месяца целый ряд направлений, обложенные там дополнительными акцизами, таможенными, там, налоговыми сборами и прочее, они стараются завалить экономику Приднестровья на бок, спровоцировать социально-экономический коллапс, даже не кризис, а коллапс. И у нас в повестке дня декабрь месяц. В декабре заканчивается прежнее соглашение по поставкам газа через Венгрию. И будет ли оно продлено в январе, большой вопрос, учитывая, опять же, ну, агрессивный курс Кишинева и его кураторов. Если оно не будет продлено, Приднестровье, по сути, останется еще и без газа. А это будет зима, это будет отсутствие газа, а газ еще и запитывает предприятия, которые дают рабочие места, потому что газ является источником энергии для промышленного сектора. И вот тут надо на опережение действовать, необходимо принимать оперативные решения. Я уверен в том, что наверху, там, на уровне, значит, и администрации президента, и МИДа, и Минобороны, и других структур, там идет очень активная работа. И я буквально в эти дни прочитал о том, что президент Красносельский, это глава Приднестровья, заявил о том, что Тирасполь готов повторить еще раз референдум о курсе республики. А я был непосредственным участником подготовки и проведения референдума 2006 года, когда там 97,7% проголосовало за поэтапное вхождение в состав Российской Федерации. Этот референдум, он тоже не отменен. Поэтому катализация событий там происходит в такой прямо высокой степени активности. И вспышка может быть в любой момент. И мы видим на примере Гагаузии, как раздавили, по сути, Гагаузию. И молдавская оппозиция раздавлена, и поэтому Марина Таубер вещает отсюда, возмущаясь по поводу происходящего там. Но по большому счету всем молдавским оппозиционерам я бы посоветовал каким-то образом не просто возмущаться и констатировать, что на родине происходят такие процессы, а как-то активнее участвовать в борьбе с компрадорским режимом. А что мы все тут ходим, друг другу рассказываем о нарушении прав человека в Молдове? Да, это очевидная вещь. Мы это и так знаем, что там нарушение происходит. А где конкретные шаги?
1: Как неоднократно обсуждали в наших эфирах, например, предъявление обвинения Майя Санду в госизмене. Это что такое ликвидация молдавской государственности и поглощение Румынии?
0: Конечно, это типичный пример государственной измены на уровне высшего должностного лица. Действуйте!
1: Дмитрий, спасибо вам большое за эту беседу. Здесь поставим многоточие. Продолжим в следующих программах. Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами в программе. Напомню, у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его, друзья, на свои смартфоны и смотрите, слушайте любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч.
0: Всего доброго, до новых встреч.
14: Стратегия национальной безопасности.
11: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
12: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
11: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
12: «Соленый лед».
11: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
15: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
16: Человек с изюминкой. Юрий Никулин.
17: Артист – человек, любимый миллионами. Вся его жизнь была связана с цирком. Второй его стихией, уверенно, можно назвать кино. Но было и два больших хобби. Про то, что он собирал анекдоты, знают многие – но Никулин еще и песни коллекционировал. Мало того, некоторые из них написал сам.
16: На первый взгляд.
17: В молодости Никулин был высоким и очень худым. Говорят, из-за этого его не приняли в театральный вуз. Но абитуриент оказался оптимистом и стал клоуном. Он вообще старался никогда не унывать. И всегда с ним была верная семиструнная гитара.
16: В чем изюминка?
17: Любовь к песням передалась Никулину от отца. В детстве любимым занятием Юры было петь вместе с папой песни, которые тот записывал в тетрадь. Потом Никулин и сам стал записывать слова песен, которые ему нравились. Иногда пробовал сочинять. Цирковая колыбельная, песенка о цирке. У него получалось, жена вспоминала.
18: Меня он песнями-то и приворожил. Пел мне Вертинского, разные песни пел. Юра вообще обладал великолепной музыкальной памятью.
17: Случалось, что он кому-то из музыкантов напевал сочиненный им мотив, иногда со своими словами. Они записывали мелодию, обрабатывали и ставили свои фамилии. Никулин отмахивался. Пусть, не жалко. Сошлись в нем талант, искренность и какая-то особая, родная для людей душевная щедрость.
19: Серебрятся лунным светом облака, поздней ночью опустевший цирк затих. Хоть была у нас работа нелегка, как приятно посидеть среди своих.
16: Юрий Никулин. Человек с изюминкой.
20: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
21: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

ты поймешь, чего стоишь и кто ты. Когда будет не просто, а порой тяжело, нет другого пути,

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары беспилотниками по логистическим центрам, портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, в результате ударов поражены логистические центры «Новая линия» и «Пальма» в Одессе. Кроме того, российская армия нанесла удары по морскому судну типа «Сухогруз» в порту Одессы, который доставлял грузы военного назначения для обеспечения украинских боевиков. Отказ США выдать визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для поездки на Генеральную ассамблею ООН является очередным недружественным шагом по отношению к нашей стране. Об этом заявил Дмитрий Песков. По его словам, эта ситуация станет темой для контактов Москвы и Вашингтона.
2: И, кроме того, конечно, это действия, которые противоречат обязательствам США как принимающего государства для штаб-квартиры ООН. Страна, которая является хозяйкой для штаб-квартиры ООН, не должна допускать таких действий. Наоборот, она обязана обеспечивать равное участие для всех государств-членов Организации Объединенных Наций.
1: Как ранее добавили в департаменте международных организаций МИДа России, этот шаг не только повлияет на работу российской делегации, но и отразится на неделе высокого уровня в целом. Соединенные Штаты взяли под военный контроль Гренландию. Президент США Дональд Трамп, премьер-министры Дании и Гренландии подписали на полях Генеральной Ассамблеи ООН соглашение о передаче Вашингтону обязательств по обеспечению безопасности Арктического острова. Америка немедленно начнет наращивать военное присутствие в регионе. США дополнительно задействуют две военные базы, возобновят работу объекты времен Холодной войны, будут размещены бойцы в Мейстервиге на востоке острова. Мясо птицы в России дорожает из-за роста издержек производства. Об этом заявляют в Министерстве сельского хозяйства. По данным Федеральной службы государственной статистики, в августе курица прибавила в цене 15% за год. Примерно на столько же процентов подорожала и индейка. В ведомстве отметили, птицы фабрики полностью закрывают потребности отечественного рынка. За 8 месяцев выпуск составил почти 4,5 миллиона тонн. И правительство расширило действие карты болельщика на матче Кубка России, который проходит на стадионах клубов российской премьер-лиги, а также на финал турнира. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Изменения вступают в силу уже с 1 октября. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: К ней стремятся. За нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский. В программе «Методология власти». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Методология власти Олега Яновского.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире «Радио Звезда», в студии Олег Яновский, помогаю ему я, Дмитрий Лысенков. Здравствуйте, Олег Сергеевич.
2: Добрый день.
1: У нас за последнюю неделю произошли очень странные, я бы сказал, события. Некоторые заявления европейских лидеров заставляют задуматься о грядущих событиях гораздо более серьезно и глубоко, чем мы это делали прежде. Например, если раньше Евросоюз демонстрировал готовность вступить в военное противостояние с Россией к 2030 году, а Трамп взял паузу на модернизацию своей армии до 40-го, то создавалось полное впечатление, что Трамп подсовывает Европу под разгром России для того, чтобы решать свои проблемы. Вдруг на этой неделе мы слышим заявление европейских лидеров о том, что

0: и это связано с электоральными проблемами.
1: Сразу отвечая на вопрос, конечно, готовиться надо, как раз чтобы его не произошло. Это основная проблема в данном случае, что уже не имеет значения, готовимся мы или не готовимся к каким-то прямым действиям и подготавливаемся к потенциальным провокациям со стороны Евросоюза с точки зрения военных провокаций. Дело в том, что какие-то случились события, которые, возможно, мы сможем разобрать, которые повлияли на резкое изменение курса Евросоюза и усилили их координацию. Есть несколько, наверное, стоит так, чтобы сделать в быстром режиме, пройтись по нескольким заявлениям, которые произошли буквально на этой неделе, то есть середина сентября. До этого произошел ряд официальных заявлений, то есть была выстроена некоторая инфраструктура под потенциальное изменение решений в отношении России со стороны Евросоюза. Мы помним про эту провокацию с дроном в Лейпциге, которые сначала заявили, что вообще никто здесь ни при чем, это какая-то странная провокация, потом нашли украинский след, потом начали активно продвигать российский след, но до сих пор нет ни одного жесткого доказательства, то есть они не смогли найти ничего подобного. Всякие, связанные с российскими оппозиционерами, признанными террористами, издания начали продвигать, искать какие-то сложные следы, опять же, российского следа. Мы видим, что это пытаются это раскрыть, но даже по количеству реакций, просмотров, по количеству обсуждений и качеству обсуждений мы видим, что эта тема не затрагивает никаким образом европейскую часть, и во многом она ориентирована на какой-то очень узкий, странный круг русскоговорящих людей. Но буквально за последнюю неделю главы и такие заметные фигуры Евросоюза и Европейского континента заявили довольно странные вещи. Прежде всего, это связано с бюджетами, выделяемыми на защиту инфраструктуры, чего раньше не было. То есть, по сути, в европейской оборонной стратегии идея комплексной защиты инфраструктуры от гибридных атак, от дроновых атак, она отсутствовала как таковая. И даже по итогам иранской кампании и по итогам того, что они видели обмены между Россией и Украиной, они все еще не внесли это в бюджет каким-либо образом таким в качестве устойчивой строки. Буквально несколько дней назад французские разведки в лице их официальных лиц и брифа заявили, что они готовятся к масштабным российским атакам уже осенью 27 года, то есть ровно через год. На тайной встрече, как слил Le Monde, сказали, где Макрон встречался с представителями политических партий, Макрон предупредил, что под удар могут попасть электростанции, электросети, ЖД-узлы, телекоммуникационные сети и системы распределения питьевой воды. Ну, то есть уже звучит довольно странно, зачем это делать, да, и это во-первых. Во-вторых, естественно, немецкие телодвижения, связанные с Мерцем, после Германия стала, наверное, вступила на путь наиболее оголтелой страны с точки зрения развития военной пропаганды внутри у себя. Делается это в тесном взаимодействии с Британией. Они это признают, они говорят, что они работают совместно. То есть британо-французский военный союз и британо-германский финансовый союз с точки зрения эксплуатации немецких, оставшихся немецких ресурсов. После этого Польша, Литва и Латвия практически одновременно, это буквально два дня назад, практически одновременно заявили, что якобы располагают разведывательной информацией о заброске подразделений российского спецназа через границу НАТО. Естественно, это все продолжается постоянными заявлениями Макрона о том, что стоит готовиться в ближайшее время к сложным гибридным угрозам. Вот слово «гибридное» здесь довольно важно. Урсула фон дер Ляйен призывает сделать внутри Евросоюза что-то подобное четвертой поправке, четвертой статьи НАТО, то есть собрание консультационного органа о выработке мер противодействия агрессору. И сделать она это хочет, выделив отдельную историю, связанную с гибридными угрозами. То есть то, что вас вообще невозможно отследить, и, по сути, невозможно доказать, что они были. То есть это может быть кибер, может быть дрон, но доказать, что это кто-то сделал, практически нет. Ниже порога войны. Но что интереснее, это то, что Германия начала проводить ряд мероприятий, которые не совсем относятся к войне, а больше относятся к военной пропаганде внутри страны. Это, конечно, принудительный вызов на медкомиссию 18-летних мужчин, рассылка повесток о обновлении данных молодежи, прежде всего. Мы понимаем, что это никакого отношения не имеет к реальной подготовке к войне, это имеет отношение к мобилизации электоральной социального ресурса, запугиванию людей и вовлечению их в этот военный дискурс, в эту военную пропаганду, которая есть. Подобные вещи уже несколько месяцев назад закончились, они год назад начались, в Северной Европе проводились. Такие же призывы, такие же подобные.

0: готовки. Но гораздо более интересно стоит, что мне показалось такой довольно тонкими вещами, это заявление отдельных политиков из Палаты лордов в Великобритании и одного довольно известного бывшего депутата, человек, который практически один из там пяти людей, которые сделали Brexit и с довольно большим влиянием, это Джейкоб Рис-Мок, такой с папой лордом, который заявил в последнем своем видео, что на ближайшие несколько лет, год-два, стоит, скорее всего, мы, это Великобритания, ей придется идти в войну, и некоторым из нас придется, конечно же, умереть, и жизнь надо отдать за короля Георга, естественно. И второй момент, который, ну, то есть, и таких видео несколько, это видеообращение с большой аудиторией. Что еще интереснее, сразу после этого президент Паневропейского союза Карл фон Габсбург также объявил, что в ближайшее время нужно максимально разорвать все возможные связи с Россией, что разрыв связей по всем направлениям, даже гуманитарные, гражданские, научные, должно стать новой политикой Евросоюза. И, естественно, это все происходит в рамках полномасштабной подготовки к войне. Что говорит о том, что произошли какие-то существенные изменения. Но под эти изменения был заложен фундамент в июле. Мы записывали про это несколько передач. С 8 по 12 число проходил саммит НАТО в Анкаре. Угу. Если его сравнить с предыдущим саммитом, конечно, оптимизма в нем было сильно меньше. Украина уже меньше обсуждалась, помощь Украине уже практически не обсуждалась, а обсуждалась организация НАТО в некоторую военную федерацию, координация военных бюджетов, и все это сделано в рамках противодействия России. То есть, по сути, Евросоюз превращается в некоторый дубликат НАТО, но механизмов полного сращивания еще нет. Это в том числе связано и с некоторыми странами Евросоюза, которые не входят в НАТО, и связано, конечно, с ролью Великобритании и США. Великобритания не входит в Евросоюз, а США, в принципе, удалилась с европейского континента на данный момент. Что случилось в саммите НАТО в Анкаре? Случилась формализация новых процедур воздушной обороны в Прибалтике. Выделяются деньги. Прибалтика и Северная Европа, мы про это много говорили, начинает активно милитаризоваться, активно вовлекать свое приграничное население по отношению к нам в потенциальные военные действия. И из такой риторики все переводится на режим постоянного нахождения населения в страхе. То есть постоянное ожидание какой-то угрозы, что кто-то перейдет через границу, что случится. В 15 июля, уже сразу после принятия этих вещей на саммите НАТО, Литва, Латвия, Польша предупредили о возможной ограниченной провокации против критической инфраструктуры. Они начали прощупывать этот нарратив, имеет ли он какой-то отклик у населения. 1 сентября Берлин официально связывает попытку атаки дроном в аэропорту Лейпциг, которая была 4 августа. Они что с этим сделали? Сначала они объявили, что инфраструктура должна быть защищена, но это может быть не прямой удар, а гибридная угроза, а потом они создали случай гибридной угрозы в лице этого аэропорта.
1: Мы прервемся ненадолго. Не уходите, оставайтесь с нами.
2: Методология власти. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печень, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией, Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Методология власти Олега Яновского.
1: Вы говорили о том, что структура НАТО сама по себе несколько меняется. А я вспомнил события прошлого года, наверное, даже чуть больше, когда в Европе, в Евросоюзе активно обсуждалась мысль создания альтернативы НАТО, создания Европейского военного союза, но эта идея очень быстро заглохла. Почему?
0: Была она действительно, и был план финансовой организации Евросоюза, федерацию, это был план Драги, Марио Драги, известного, серьезного очень человека, одного из самых весомых политиков в Евросоюзе, она заглохла прежде всего по финансовым причинам. И еще одна вещь, которая не позволила это сделать, это, естественно, Великобритания. Потому что Великобритании невыгодно, чтобы Евросоюз вне Великобритании создал устойчивую координационную структуру, которая идет в параллель с НАТО и, соответственно, не подчиняется их практике. Почему? Потому что Великобритания длительное время выстраивает НАТО как свой собственный ручной союз, через который они продавливают свои решения, ничего не платя и не беря на себя никакую ответственность. Это было сорвано действительно буквально в конце прошлого года, но еще как это было сорвано? Тем, что прежде всего были эксплуатированы невозможность координации различных политических систем, различных разведок, различных военных структур внутри Евросоюза для помощи Украине. Они показали невозможность это сделать, и Великобритания показала, что она единственная, кто может взять на себя логистику, подготовку диверсий, подготовку ударов вглубь России, подготовку персонала украинского и направление финансов.
1: Как ни крути, все опять замыкается на Британии.
0: К сожалению, да.
1: Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
7: Методология власти. Методология власти Олега Яновского.
1: А вот простые вопросы возникают, когда мы рассуждаем на темы возможного столкновения. Война нового типа, по сути, опробована нами и Украиной. Это дроновая война, когда пушки уже не так сильно нужны, скажем так. Дроны совершенствуются, уже их не обязательно привязывать, уже операторы не так сильно нужны, когда речь идет о нападении на города, на мирные, особенно то, что мы наблюдаем в последнее время. И возникает простой вопрос. Если все дроны, которые сегодня использует Украина, производятся в Европе, в Евросоюзе, потому что на Украине никаких дронов не производится очень давно, они там собираются, да, прибывают они все оттуда. А напомню, что за прошлый год, за 25-й год, Украина выпустила по России более 4 миллионов дронов. Это огромная цифра, это представить себе даже трудно. И вот они готовятся к войне. А как, если они все сейчас отдают Украине, все военные бюджеты потрачены на то, чтобы содержать армию Украины и сохранять ее боеспособность? Где логика? Где они возьмут деньги на то, чтобы реформировать собственные армии, которые должны быть готовы к военным вызовам нового типа?
0: Да, здесь два момента, наверное. Первый, Европа в лице Евросоюза не верит в то, что реально война может произойти. То есть они будут максимально капельным образом добавлять внутреннюю военную мобилизацию, военную пропаганду, чтобы держать в страхе электорат и оправдывать ту политику, которую они на данный момент ведут. То есть у них есть колоссальные проблемы с социалкой, колоссальные проблемы с экономикой, колоссальные проблемы с топливом после Армузского кризиса и в целом всего, что связано вокруг России теперь. Дизель в...
1: Даже Трамп просит дизель.
0: Да, но дизель, если дизель во Франции там 2,6 евро стоит за литр, но это для посевной, для урожая, вообще для фермеров, которые являются очень важной вещью в Париже, это основные как бы желтые жилеты. Это катастрофа, действительно. Если мы говорим про Францию, про там, какую-то про Грецию, про Португалию, ну, это вообще может быть прям коллапс социальный. Мы видим, как для того, чтобы кормить Украину, были перераспределены социальные бюджеты в сторону военной промышленности. Мы видим, как после разрыва отношений Германии и России, убийства Северного потока и всех вот этого вот обмена ресурсов, обмен на инженерные решения, в Германии останавливаются крупные заводы, и им приходится перестраиваться под военку, там, Volkswagen, BMW и все остальные. И здесь мы видим, что они, во-первых, здесь важный момент, что деньги выделяются, а промышленная политика не подтягивается. Потому что они забыли, как работает промышленная политика, что для разворота того, что мы развернули, нужны совсем другие условия, нужно совсем другой образ жизни, нужна реальная война, но реальное вовлечение, а не использование Украины в качестве прокси, просто спонсируя их. И здесь они подходят к такому сложному периоду, что это напоминает мне такой некоторый синдром лудомана. Они очень много инвестировали в Украину, они очень много давали денег, средств, они мобилизовали действительно вот эту гибридную логистику, гибридную сборку, они смогли создать общую структуру снабжения для Украины. Великобритания смогла придумать этот набор фондов, через которые проходят разные деньги, инвестируются в эти сборочные цеха. Но у них же был расчет какой? Сначала, мы помним, сначала при Байдене, еще они думали, что адскими санкциями они нас развалят экономически. Потом не получилось, приходит Трамп, и продолжалась эта вот европейская идея, что мы военным образом сможем додавить. Я думаю, что здесь важный момент еще, конечно, в асимметрии обмена информацией, в том, какую информацию реально дают европейским бюрократам, а не разведке, как они ее интерпретируют, и, возможно, в какой-то момент они реально были уверены в том, что Украина может победить. То есть, вопреки логике, вопреки всему, в рамках этой бюрократической, закрытом этом, пузыре информационном, они реально в это поверили и начали дальше инвестировать. И сейчас, ну, естественно, после того, как они поняли, что военный разгром невозможен, они начали вернулись к Лондону, начали реализовывать его, инвестировать, так, перенаправлять деньги в лондонский план, а это социально-экономическое давление, прежде всего, это удары по инфраструктуре, это идея о том, что можно расшатать Россию внутри, если создать очень большое давление и вовлечь максимальное количество людей в осознание того, что идет война. Ну, в России это работает исторически иначе всегда, абсолютно наоборот. Сплочение вокруг флага, всегда это таким образом.
1: Олег Сергеевич, у меня такой вопрос возник. А не кажется ли вам, что Евросоюз используя Украину как прокси-инструмент в войне с Россией, поставил на кон вообще свое собственное существование?
0: Да, это так и есть. И вот я как раз говорю про социально-экономическое, что они очень много... То есть вот это количество дронов, даже которые вы назвали, ну, сейчас там, тысячи в день, в два могут вылететь, это колоссальные деньги. Ну, то есть, несмотря на то, что они производят много, действительно, но это колоссальные бюджеты. Напомню, что дефицит бюджета 40 миллиардов в Украине сейчас. Платить некому и нечем просто. Ну, это, и вот эти транши по 3, по 7 миллиардов, которые выходят с Европейского Союза, это ну, катастрофически недостаточно для поддержания такой интенсивности войны. Это просто невозможно. И действительно, похоже на следующее, что Европа очень много инвестировала по чуть-чуть в Украину для того, чтобы она привела, скорее всего, либо к какой-то тактической победе, либо к заморозке, в результате которой потом можно отжать все необходимое, разделить ресурсы, сказать, что ты победил, оправдать это все внутри страны и продолжить свое как бы, устойчивое нахождение у власти европейским элитам. Но сейчас план, очевидно, летит не туда, куда надо. Военное невозможно, экономическое невозможно, социальное не получилось. И теперь надо каким-то образом оправдать. А как эта стратегия работает? Но самое главное, что до 2030 года никто не дотянет. То есть та идея, что у них же была идея какая, что они максимально ослабят Россию экономически, социально, финансово, военным образом будет истощение. И к 29-му году, к известным событиям, 29-30-му угу. году, они запустят какую-то провокацию, чтобы сломать окончательно эту систему. Ну, то есть такой очень идеалистичный план в стиле...
1: И заодно сохранить не только собственный рейтинг, но и свое политическое будущее.
0: Во-первых, свое политическое будущее. Во-вторых, конечно, в-третьих, получить доступ к ресурсам российским. Это ну, стандартная вещь европейская в разных mm-hmm. ипостасях. И это все, на мой взгляд, конечно, поломалось, вся эта идея о том, что можно что-то получить, то есть что инвестированные средства в кратном размере вернутся, вот эта идея разрушилась после того, что случилось с Одесскими и Дунайскими портами. Это критически важная инфраструктура, приносящая колоссальные бюджеты и, собственно, генерирующая выручку для Украины через зерно, через вывоз агрикультуры и всего остального. После этого они поняли, что да не с чего больше монетизировать это все дело. И единственный момент у них, единственная возможность сейчас каким-то образом это сделать, это как же, как у проигравшегося в казино, поставить все. Сделать такой кон последним образом, потому что иначе план пятилетний, десятилетний план на 800 миллиардов по перевооружению Евросоюза, по перераспределению социалки в военку, по переходу всего на военную промышленность, его невозможно никаким образом оправдать. То есть ради чего он делается вообще? Зачем? Если у нас, если вы столько лет, условно, население столько лет терпело и, вот эти вот почти триллион вложенные на Украину, и оно ничего не дало. И теперь у них идея с того, что Украина – это железный дикобраз, который защищает Европу и держит Россию на коротком поводке, чтобы Европа хорошо жила и продолжала разъедать свой социальный жир. Это теперь нарратив резко изменился в сторону того, что угроза вот-вот, что Россия, то есть подготавливает, естественно, к тому, что произойдет крах на Украине, и надо будет что-то делать уже, когда ничего не останется.
1: Историческая метафора мне пришла в голову такая, что им очень хотелось сохранить колониализм сделать его неоколониализмом и по-прежнему пытаться выставить Россию в роли людей, у которых за бусы выменивают все самое ценное. Мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
7: Методология власти.
4: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
8: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение подразделения противника в районах 7 населенных пунктов Харьковской области. Там наши бойцы сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Как отметили в Министерстве обороны, все попытки прорыва из котла пресечены. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Посреднее, Новоселовка, Петропавловка и Приколотная Харьковской области. Штурмовики группировки войск «Центр» уничтожили украинских боевиков на окраине населенного пункта Доброполье в ДНР. Морпехи обнаружили вражеский блиндаж и без раздумий приступили к его штурму. Боевую работу корректировал заместитель командира батальона с позывным «Барни».
9: Действует тактика у противника просачивания. Они остаются в посадках на долговременных своих огневых позициях. То есть эти позиции не выявлены, и мы их выявляем только лишь при продвижении пехоты. То есть пехота уже по факту пошла и столкнулась лоб-лоб с противником. С дронов нет, позиции очень сильно замаскированы и подготовлены, поэтому заблаговременно выявить огневые позиции противника мы не можем. Поэтому, соответственно, в дело идет глаза, руки и ноги пехотинца, который идет уже непосредственно встречается, входит в огневой контакт с противником и, соответственно, уже проводит штурмовые действия.
8: Поскольку внутри вражеского блиндажа были перекрыты тоннели и так называемые лисьи норы, заместитель командира батальона отдал приказ уничтожить все укрытие. Для этого штурмовики применили противотанковую фугасную мину. Ей эффективно уничтожают блиндажи, опорные пункты и технику противника. Артиллеристы Центрального военного округа приняли участие в учении, тренировались на полигоне под Оренбургом. Расчеты ствольной артиллерии, РСЗО и тяжелых огнеметных систем. По замыслу с беспилотников заметили замаскированные командные пункты и районы сосредоточения резервов условного противника. Координаты передали на объединенный командный пункт для организации массированного огневого налета. Особый акцент сделали на противодействие контрбатарейной борьбе, оперативность маскировки орудий и смене огневых позиций. Учебный процесс выстроили с учетом опыта из зоны специальной военной операции. И Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший сержант Евгений Руденко был в составе артиллерийского расчета «Гиацинта-Б». Во взаимодействии с операторами беспилотников работал в условиях интенсивного артиллерийского обстрела и высокой угрозы применения FPV-дронов. Несмотря на это, его расчет уничтожил 4 пункта управления беспилотниками противника и до 10 националистов. Благодаря грамотным и профессиональным действиям Руденко и его сослуживцев позиции противника были ликвидированы. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
4: Слушайте сегодня в 9 вечера.
10: Великим людям обычно ставят большие памятники. Хотя кто-то заметил, чем ниже герой, тем выше постамент. И рост – это далеко не все, что мы хотим знать о тех, кто вошел в историю. Какая ванна была у Архимеда? Обычная или джакузи? А Тутанхамон хоть раз в жизни попробовал мороженое? Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры? Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
4: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
6: Реклама.
11: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-091-65-02-2022 года.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Методология власти. Олега Яновского.
0: И вот вопрос, который сегодня очень многих заинтересовал, даже тех, кто политикой не занимается. Самый низкий рейтинг самого неудачливого германского канцлера показывает настроение в обществе. Триггерами, наверное, в том числе служат и такие вещи, как закрытие, значит, русского дома в Берлине и ответные наши действия в закрытии института Гёте. Это, мне кажется, что это вот с точки зрения гуманитарной, это вообще катастрофические действия, которые ни в коем случае нельзя было допускать Германии в первую очередь. Ровно за этим поспели итоги выборов в землях германских. И возникает логичный вопрос. Если Мерц, его партия, терпит такое сокрушительное поражение и становится очевидным, что правые силы и умеренные силы в Германии, а Германия, естественно, была и остается локомотивом Евросоюза, вот как эти вещи, вот расходящиеся лучи, здесь заявление о том, что мы к 29-му году будем готовы, там, или к 27-му воевать с Россией, и здесь практически политическая внутренняя катастрофа в Германии. Если интерпретировать произошедшее в возможный сценарий развития отношений с Россией, что, по-вашему, будет?
13: Я думаю, что шансов на резкое изменение политики, именно политики, ожидать не стоит. Потому что с 60-х годов примерно выстраивалась исключительно менеджериальная бюрократическая модель управления Евросоюзом. И вот эти вот с 8-го, с 12-го по 24-й, 26-й год она достигла своего пика. И, кстати, стоит обратить внимание на каким образом вот сейчас мы начали передачу с того, что резко все лидеры начали координировать этот вот нарратив о угрозе России в гибридных вещах. Если посмотреть, они все говорят одним и тем же языком. То есть одни и те же фразы, один и тот же таймер.
1: Который пишет один и тот же
13: один
1: человек.
13: Же человек. И мне вспомнилось вот сейчас, где я это уже видел. Буквально в конце 10-х годов, мы помним ковидную, ковид, и резко в один момент все лидеры выступают с лозунгом «Build back better», который был одними словами, одними фразами, в одном фоне. Все объявили, что нам надо это делать, все надо объявлять вот эти ограничения, нужно, ну, понятно, да, все внутренние всякие преобразования делать. И это, конечно, стало все триумфом этой бюрократической системы, во многом там, глобалистской, можно сказать, транснациональной. И сейчас мы видим то, что они действительно чувствуют, что могут потерять почву под ногами. И они делают стандартную вещь, как, допустим, демократы в США делают. Они делают выстраивают долгосрочную политику, как, точнее так, не политику, а политический курс, чтобы новая политическая конъюнктура не могла ничего изменить. Ну вот, например, оборонный бюджет. Они сейчас разгонят всю ситуацию, раздадут оборонные подряды, получат свои взятки и откаты, как они это делают, надолго законтрактуют Украину, Северную Европу, Прибалтику, Польшу, начнут там масштабные инфраструктурные различные преобразования, подготовку приграничных регионов, там, ежи, бункеры, все эти вещи, и распишут это на 10 лет.
1: То есть на переправе коней не меняют.
13: Конечно, и приходят условно альтернативы для Германии, пытается наладить какую-то ситуацию, а все концерны, все оборонное лобби уже давно задействовано, вовлечено, контракты разделены, подряды розданы, и уже ты ничего не изменишь. Ты не можешь быстро поменять военную машину. И они пытаются внедрить сейчас военку, естественно, и единственно понимаемый для них инструмент управления – это инерционное управление. То есть, чтобы никакое политическое иерархическое решение не могло разрушить выстроенные горизонтальные связи.
1: Собака лает, караван идет.
13: Да, и чтобы любой приход подобного лидера мог бы быть пережеван или втянут этим болотом. Мы можем посмотреть, кстати, Венгрию. Они практически переждали и пережили Орбана. Да. И сейчас они делают такое же, ждут такое же с Фица. Можно посмотреть, что будет еще с Ле Пен. У нее тоже уже такие странные заявления пошли довольно. Вообще бюрократия как... То есть система всегда пожирает человека. А бюрократы умеют выстраивать систему. И еще одна вещь, которую они ожидают. Они ожидают скорее... им нужно дотерпеть. И я думаю, что вот эта идея, что год-два останется, она связана... Во многом, конечно, с внутриполитической конъюнктурой. Она очень сильно связана... Я думаю, кстати, что приезды к нам эмиссаров американских были в том числе связаны с резкой озабоченностью европейской части, потому что они поняли, что война приобретает абсолютно другой характер. Угу. То есть война в широком смысле, я имею в виду, как противостояние нас с Западом. И после ударов по портам, когда впервые настолько сильно были повреждены реальные интересы европейской элиты и те, кто вложился, то есть фонды, большие мировые фонды всякие, там совокупные фонды, американские прежде всего, все, кто вложился в монетизацию вот этой войны на Украине, они понимают, что сейчас можно потерять активы. Но важный момент еще, почему это изменилось, они начинают, европейские элиты и связанные с ними американские элиты, видят слабость команды Трампа на промежуточных выборах. Они понимают, что будет серьезное поражение, что, естественно, следующий кандидат – это Венс, да, но до момента, как он дойдет, еще долго, и надо не позволить уже ему. И они понимают, что, скорее всего, к власти в США придут силы, которые вернут байденовскую политику.
1: А вы знаете, как вы мне что напомнили? Помните, уже почти 10 лет назад был в Австрии канцлером недолго парень, которого звали Себастьян Курц.
13: Да, да.
1: Ему было 34 года, если я правильно помню. И в течение года после его решительных заявлений о том, что Европа движется куда-то не туда, и с Россией нужно сохранять и развивать экономические и культурные связи, его слили, вся остальная европейская элита его слила на чем? На том, что ему инкриминировали какую-то смешную взятку, то ли 10, то ли 20 тысяч евро за что-то. Доказать они это не смогли, но репутационное пятно на него повесили такое, что он был вынужден уйти в отставку.
13: Да.
1: Вот так вот большая система.
13: А парень был непростой, кстати.
1: Да?
13: Да, парень был непростой. Ну, такое часто происходит в целом, это вот дискредитация. Мы с разными главами Европейского центрального банка происходило, и с разными главами МВФ происходило. Ну, много-много таких ситуаций происходит. И, опять же, здесь стоит вспоминать, что помнить, что мы помним выборы в Румынии, выборы в того же Орбана, ну, и Молдавия, классический пример. Сейчас Южный Кавказ. Вот эта бюрократическая, процедурная, институциональная работа, она подавляет вот эту единичную пассионарность, которая иногда возникает и проявляет себя. И сейчас они пытаются вот утвердить этот курс и подготовить его как фундамент к той американской администрации, которая придет, чтобы вернуть ситуацию, которая была времен Байдена, когда есть единая агрессивная милитаризованная Европа, есть США, которая спонсирует этот, этот кровавый бал, есть монетизация, и стоящая за этими всеми субъектами деньги в виде совокупных фондов, оборонки и так далее и тому подобное. И все они вместе могут продолжить это еще на лет 5, естественно, для того, чтобы монетизировать это все дело.
1: А удастся им вообще сохранить вот в нынешнем виде политическую элиту европейскую, вот в его, я бы сказал, ментальном, психологическом, ну и, возможно, даже моральном плане, да? Или какие-то другие люди новые, более нормальные, нам не светят?
13: Я думаю, что надеяться на это не имеет смысла. Почему? Потому что вот мы ожидали, что придут конструктивные люди сами по себе, да? А когда пришла администрация Трампа, Венс, и мы помним Рубио, сначала Венс объявил в Мюнхене, это довольно громко, потом Рубио сделал, запрещенный в России USAID разогнал, и они оба потом заявили, что они будут выстраивать из того, что придет на смену этой структуре, новый правый фланг, они будут поддерживать правые, близкие к США по духу силы, по всей Европе, и выстраивать постепенно вот эти вот кластеры адекватной Европы, антимигрантской, вот это антибюрократической и так далее. Мы видим, у них не получилось. Они не смогли сделать то, они не умеют работать системно, как умеют работать демократы. Как бюрократы умеют работать. У них нет этого навыка. Я, ну, по моему мнению, Венсу нужно еще действительно там 5-7 лет и большое финансирование, чтобы выстроить действительно инфраструктуру влияния. Потому что инфраструктуры влияния у них так и не нашлось.
1: Опереться не на что.
13: Опереться не на что. И мы видим, что, к сожалению, Трамп, несмотря на некоторое такое наличие доброй воли в отношении, ну, условной политической воли в отношении нас с точки зрения завершения украинского конфликта, у него не хватает политического и репутационного ресурса надавить на европейцев. Мы видим, что приезжают переговорщики в Киев, и там сидят европейские советники по разведкам и, ну, собственно, говорят, что делать. Что говорит о том, что у него нет рычага, и у него в администрации нет такого персонажа, который может сказать европейскому лидеру, что, ну, все. А у Байдена такие были. Это очень важно. Тогда еще такие были. Потому что совокупный ресурс влияния гораздо больше у этой фракции, все еще. Да, она подходит к концу, но проблема в том, что это не 2-5 лет, 2-5-7 лет. Это 10-15-20 лет. Это физическое вымирание этих людей.
1: Ну да.
13: Да, и с нашей точки, вот как бы с нашей стороны, если на это посмотреть, единственный способ, которым мы можем это сделать, которым мы можем остановить это движение, вот это вот болотистое поглощение и разрастание этого очага заражения, которым занимаются европейские транснациональные элиты в данном случае, это существенно повысить потенциальный ущерб от любых их действий. То есть они должны понимать, что каждый их шаг будет сильно дороже стоить. То есть, как вот, например, с одесскими портами и с какими-то подобными вещами. То есть, цена инвестиций должна быть гораздо больше, чем потенциальный выход из нее. И это, конечно, обеспечивается уже, на мой взгляд, в большинстве своем военными действиями, потому что дипломатия мертва в данном случае. Говорить не с кем, ну и мы видим, что нет больше ни словаря, ни норм, ни некоторых институциональных рамок для применения старых дипломатических норм. Люди, которые поддерживали, люди, которые идеологически постоянно опирались на вот эти вот ООНовские нормы, это та же европейская элита, они же это все и разрушили. И, на мой взгляд, самый главный механизм разрушения – это не нарушение договоренности с нами, а их много было, да, там мы помним еще и по Януковичу, да, когда они обещали, да. Самое главное разрушение – это две вещи. Это экспроприация наших активов, которые сейчас в Бельгии, и попытка их отжать, публичное, то есть публичное обсуждение, каким образом можно украсть это. Это что? Это разрушение базовых капиталистических институтов и возвращение в докапиталистическую эпоху, когда вот я могу, а ты не можешь просто. Ну и главная, самая вещь, это последний момент, и с этого уже не выйти, это нарушение всех морских конвенций. Это, конечно, захват судов, это захват моряков, это прямое пиратство.
1: Пиратство.
13: Да, это прямое пиратство. И море всегда было ключевой вещью, которую трогать нельзя. Это основа торговли мировой. И, по сути, европейцы вместе с американцами после Армуза вообще разрушили систему мировой торговли, мировых договоренностей в отношении того, как будет выглядеть торговля, и превратили все океаны мировые, все морские логистические пути в серую зону. Что ведет...
1: Территория беспредела.
13: Да, что, по сути, ну, это следующий только космос, да. И подводные массы различные, и киберпространство. Вот у нас остается все, где в серой зоне, и, по сути, вовлекли нас в новую 30-летнюю войну, где нет правил, коалиции, и каждый сам за себя. И вот в этом нам придется жить.
1: Это печальная перспектива, но полагаю, что вот из того, что вы сегодня так интересно рассказали, я сделал для себя, например, вывод такой, что наша стратегия, любое политическое решение, направленное против разрушения нашей страны, должно с нашей помощью стать бумерангом, который разрушает эти западные структуры, которые против нас изо всех сил объединяются, так или иначе. И все-таки я думаю, что с наименьшей долей вероятности в течение года или полутора Европа решится на то, чтобы спровоцировать серьезный конфликт военный. Мы можем на это только надеяться. Посмотрим, что будет. Спасибо большое, Олег Сергеевич. Наше время подошло к концу. Я хочу только напомнить, что у телеканала «Звезда» появилось свое приложение. Его можно скачать на смартфон и смотреть любимые программы в любое время, в любом месте. До свидания, друзья. Услышимся.
13: До новых встреч.
7: Методология власти. Олега Яновского.
14: Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
15: Приветствую всех слушателей «Радио Звезда». Меня зовут Наталья Дарованная. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Русский мир», посвященная событиям, которые происходят в приграничье. Так звучит голос Белгородчины. Об этом кричат сердца тех, кто воочию видел эту войну.
16: Я росла на традициях мощного русского мира, где в семье выше всех почитают и мать, и отца.

0: Время выбрало нас.
1: Уровень воды в реке Урал,
2: Центральный банк области, сохранил
1: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили
4: государство внесли проект о возможном продлении.
5: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Александр Фадовский, Константин Симонов.
8: Утро на радио «Звезда».
5: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
9: Очень важные вопросы.
10: Научные опыты подтвердили, что кальмары могут менять цвет в зависимости от окружающей среды. Как это возможно?
11: Отвечает биолог Илья Гомыранов.
12: Кальмары действительно способны очень быстро менять окраску, и это не просто реакция на цвет фона. Их кожа буквально представляет собой сложную биологическую систему, которая позволяет управлять светом. В коже кальмаров находится несколько структур, которые и позволяют этим животным очень быстро менять свою окраску. Первый слой — это хроматофоры. Крупные клетки с мешочком, заполненные пигментом. Пигмент может быть разного цвета, желтый, красный, коричневый. А вокруг этого пигментного мешочка находятся мышцы. Когда нервный сигнал заставляет эти мышцы сокращаться, пигментный мешочек растягивает и занимает большую площадь. Окраска становится ярче и заметнее. Когда мышцы расслабляются, клетка сжимается и практически исчезает из поля зрения. Поэтому кальмар очень быстро может менять не только интенсивность окраски, но и рисунок на всем своем теле. Ниже находятся иридофоры. Они усоривают совершенно иначе. В них нет обычного цветного пигмента, который определяет цвет. Их отражающие структуры содержат тонкие слои белка, и прежде всего это белок рефлектин. За счет взаимодействия света с этими слоями возникают переливающиеся такие металлические цвета. Это явление называется структурной окраской. У некоторых кальмаров такие структуры могут динамически изменять свои оптические свойства, и поэтому отражаемый свет тоже меняется очень быстро. Еще глубже располагаются лейкофоры. Они действуют как своеобразный рассеиватель света. Они отражают широкий спектр падающего света и поэтому могут выглядеть белыми или приобретать оттенок окружающей среды. В результате лейкофоры помогают животному не просто покраситься, а оптически приблизить поверхность своего тела к окружающему фону. И интересно, что у головоногих, а это осьминоги, кальмары, каракатицы, эти структуры работают не независимо. Нервная система может одновременно управлять хроматофорами и другими компонентами кожи, создавая сложные комбинации цвета, контраста и рисунка. Поэтому кальмар способен не просто стать темнее, светлее, а может менять поверхность своего тела в соответствии с окружающей скалой, кораллом.
9: Очень важные вопросы.
13: Реклама.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Граф де ля Фер?
17: Я.
16: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
17: Я.
16: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
17: Я.
16: Аббат Дербле?
18: Я.
16: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и...

0: компромисс. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
1: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль-Саудом. На переговорах стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подтвердили необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Йемене и переговорах под эгидой Организации Объединенных Наций. Глава государства поздравил наследного принца с днем провозглашения Саудовской Аравии, отметив, что 100 лет назад Советский Союз первым из иностранных государств признал королевство. Вооруженные силы России прошлой ночью вновь нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по целям на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Били по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса в Киеве, Днепропетровской, Полтавской областях. Кроме того, под удар попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, а также морские суда, работавшие на ВСУ. Центральная избирательная комиссия обработала 99,89% протоколов выборов в Государственную Думу. Такие данные приводит пресс-служба. Предварительно известно, что явка составила почти 60%, проголосовали 67 миллионов человек, лидирует «Единая Россия», далее следуют КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Окончательные итоги и распределение мандатов Центризбирком проведет в пятницу 25 сентября. Роспотребнадзор выявил уже 250 различных респираторных вирусов. Именно с ними россияне чаще всего сталкиваются осенью, рассказала глава ведомства Анна Попова. О мерах профилактики в эфире «Радио Звезда» напомнил врач-методист, обладатель статуса, московский врач Денис Прокофьев.
2: Безусловно, вирусы – очень умная структура, они постоянно модифицируют, очень хорошо приспосабливаются к тем противовирусным препаратам, которые мы стараемся использовать сезонно. Каждый сезон какой-то из вирусов выходит на первое место. Ну и, конечно, если мы говорим о системе профилактики,

0: любом случае должна включать в себя сезонную вакцинацию. Как для взрослого, так и для детского населения, особенно для людей, которые работают в группе максимального риска. Это врачи, это преподаватели, люди, которые нас кормят.
1: Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России уже отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. И о погоде. В среду в Москве продолжительные осадки и до 19 градусов. В четверг во второй половине дня ливень, воздух прогреется до 20 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Великим людям обычно ставят большие памятники. Хотя кто-то заметил, чем ниже герой, тем выше постамент. И рост – это далеко не все, что мы хотим знать о тех, кто вошел в историю. Какая ванна была у Архимеда? Обычная или джакузи? А Тутанхамон хоть раз в жизни попробовал мороженое? Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры? Древняя история». Читает Ефим Шифрин. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
3: Всемирная энциклопедия еды. Правило этих котлет простое. Сочные внутри, снаружи хрустящая корочка. А все дело в панировке. Считается, что родина рецепта пожарских котлет – древний русский город Торжок. Точнее, местный трактир Евдокима и Дарьи Пожарских. Еще в начале 19 века там готовили котлеты из рубленной курятины, обжаренные в сухарях. Ими угощали путешественников, которые ехали из Петербурга в Москву. Эта дорога до эпохи поездов занимала не меньше недели. Поэтому хочешь не хочешь, а приходилось по пути искать трактиры. Заведение Пожарских было крайне удачно расположено. И молва об их вкуснейших котлетах разлеталась далеко за пределы Торжка. Даже Пушкин оказался под впечатлением от посещения трактира. Александр Сергеевич напишет своему другу Соболевскому: «На досуге от обеды у Пожарского в Торжке жареных котлет отведай и отправься налегке». Эти котлеты до сих пор один из символов Торжка. Их подают в любом городском ресторане. Готовят пожарские так. К мясу птицы добавляют вымоченный в молоке хлеб. Для сочности внутрь кладут сливочное масло. А потом обязательно обваливают в сухарях и обжаривают до аппетитной корочки.
4: Всемирная энциклопедия еды.
2: А вот была история.
5: Когда директором Венской оперы был композитор Густав Малер, к нему явилась молодая певица. Она принесла рекомендательное письмо от самого императора Франца Иосифа. Малер выслушал даму и заявил, что симпатия императора не может скрыть отсутствие голоса. Франц Иосиф узнал об этом и устроил Малеру скандал.
6: «Она будет петь!»
7: «Хорошо», — согласился Малер, «но пусть в таком случае в афишах напечатают по высочайшему повелению».
8: Да уж, была история.
9: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерние истории на «Радио Звезда».
11: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры? Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
12: Тутанхамон.
13: Отец Тутанхамона любил играть с сыном в прятки. Сын прятался, а отец его всегда находил, радостно при этом приговаривая: «Тут он, Тутанхамон». Поэтому официально тут

дочери Нефертити, та красавицей не была, однако Тутанхамон мог первый в истории искренне сказать, что у него теща — настоящая красавица. Тутанхамон во всем слушался жену и тещу, а они его иногда били скалкой по голове. Поэтому египетские жены говорили своим мужьям: «Ты что, раскомандовался? По Тутанхамону хочешь получить?» Тутанхамон правил недолго и ничем особенным не отличился. Поэтому, когда в 18 лет он помер, его похоронили очень скромно и даже пирамиду строить не стали. Наоборот, закопали беднягу безо всяких опознавательных знаков, да так тщательно, что его саркофаг нашли всего 100 лет назад. Примечание АУ. Имя Тутанхамон означает «подобный богу Амону». Гробницу Тутанхамона обнаружили в 1922 году двое английских ученых. Что ели фараоны? Подавали фараонам яйца страуса с беконом, крокодили шашлычки, груши, дыни, кабачки, мясо, рыбу, макароны. Вот что ели фараоны. А рабы — одни бобы. Пирамиды. В самом начале Египет был страной незаметной и малоинтересной. Один песок и ничего такого, чем можно было удивить туристов. Поэтому туристов в Египте и не было. А туристы были очень нужны. Иначе кому бы египтяне могли продавать сумочки, туфли и другие изделия из крокодиловой кожи? «Плохо дело», — сказал как-то фараон Хеопс. «Как привлечь туристов в Египет? Туристы любят смотреть на то, чего ни в какой другой стране нет», — сказал один из жрецов. «Нам надо построить что-то такое, чего ни у кого нет, не было и не будет». «Да», — согласился фараон, — «но что?» «Есть идея», — сказал жрец-архитектор. «Построить для вашего величества усыпальницу». Все жрецы заволновались, но больше всех заволновался сам Хеопс. «Это что, намек на мою скорую смерть? Или вы меня убить затеяли?» «Ни в коем случае», — испуганно ответил архитектор. «Вы фараон, наше солнце, так сказать. Поэтому и усыпальницу для вас надо построить не маленькую, а огромную, самую большую в мире на сегодня и на все будущие века. В виде пирамиды. Будем ее строить хоть 100 лет, хоть 200, а вы живите, пока она не будет готова». «Хорошая идея», — сказал Хеопс. «И звучит хорошо. Пирамида Хеопса. На эту пирамиду туристы набегут, как пчелы на мед, чтобы на нее поглядеть и на ее фоне сфотографироваться. От них отбоя не будет, и станем мы одной из самых туристических стран на свете». Решение построить пирамиды было правильным. Туристов в Египте и теперь хоть отбавляй. А запас изделий из крокодиловой кожи закончился еще в средние века. Все туристы раскупили. Примечание АУ. Строительство пирамиды Хеопса длилось 20 лет и закончилось около 2540 года до нашей эры. Ее высота — 138 метров. Первое метро. В пирамидах есть много туннелей. Одни ведут к гробницам фараонов, другие петляют внутри пирамид. Говорят, египтяне считали, что после смерти душа фараона должна попасть в другой мир. Именно для этой цели они и прокладывали туннели. Первое в мире метро, на котором души фараонов должны были ехать в другой мир. Но великая идея не была осуществлена. Когда фараон умирал, новый фараон не желал тратить деньги на метрострой. Считал, что усопший родственник и сам как-нибудь пешочком доберется до другого мира. Папирус. Папирус — это такая плотная бумага, похожая на ткань.
На папирусе написаны все египетские.

почему на папирусе, а не на глине, как, например, в Вавилоне, спросите вы. Ответ очень простой. Все камни и глина уходили на строительство пирамид, и письменность в Египте могла вообще исчезнуть. Однако не исчезла. В Ниле росло много тростника. Так много, что не знали, что с ним делать. Пробовали египтян кормить, в сыром виде не едят. Однажды опытные повара решили что-нибудь из тростника приготовить и отбивали его, и ошпаривали, и терли, и толкли, потом еще водой разбавили. Надеялись, что получится съедобный суп, который египтяне смогут есть. Египтяне попробовали, но есть не стали. Вылили эти помои на улицу и стали дальше думать, что можно с тростником делать. Под жарким солнцем вода испарилась, и вместо помоев получился папирус. Может, и не так все было, ручаться не можем, но заодно ручаемся точно. Папирус был изобретен именно в Египте. Сочинение древнеегипетского школьника. В египетских школах считалось, чем больше упоминается имя верховного бога Ра, тем лучше. Не так давно был найден папирус с сочинением неизвестного школьника. Подсчитайте, сколько раз написано имя Ра в этом сочинении и сколько ошибок допущено учеником. Ранним утром фараон Рамзес наблюдал с террасы, как рабы строят пирамиду. 500 строителей тащили гранитную глыбу. Равнее, равнее, разгильдяи радостно орал прораб. Грандиозное сооружение, поражающее воображение, сказал Рамзес. И отправился на веранду, где повара готовили дорогому фараону на завтрак рагу из крокодила. Сфинкс. В долине Гиза, рядом с пирамидами, есть статуя сфинкса. Существа с львиным телом и человеческим лицом. Правда, говорят, что раньше у него были огромные рога, в лапах два барабана с палочками и большой кулек с конфетами. А еще раньше у него был нос и очки на носу, и бинокль над очками. Со временем нос у сфинкса отвалился, его больше нет. Очки вместе с биноклем, наверное, превратились в труху. Насчет рогов и прочего ничего точно не известно, были они или нет. Но ученые продолжают раскопки и надеются их найти, чтобы восстановить сфинкса в первозданном виде. Примечание АУ. Нос сфинкса отвалился не от времени. По одной версии, его в 18 веке отбили пушечными выстрелами артиллериста Наполеона. По другой, мусульманские фанатики еще в 14 веке. Кроме того, известно, что у сфинкса была борода, но кто ее отбил, совсем неизвестно. Загадки сфинкса. Сколько лет сфинксу, никто не знает. Но он так долго жил, что еще при жизни окаменел. Когда сфинкс был поживее и помоложе, он славился тем, что обожал задавать загадки прохожим, и если те найти отгадку не могли, он их попросту съедал. Если прохожие отказывались отгадывать загадки, ну, вроде мы свободные люди, не на викторину сюда пришли, а по делам, тогда сфинкс ел их за проявленное к нему неуважение. Короче, так или иначе, он ел всех прохожих. У него был прекрасный аппетит, а прохожие отгадывать загадок не умели. Загадок у сфинкса было две. Первая — без окон, без дверей, полна горница людей. Вторая — семь одежек и все без застежек. Египтяне их отгадать не могли. В древ...

0: древние времена в Египте ни огурцы, ни капусту не выращивали. Правда, нашелся один иностранец из капустно-огурцовых краев, который отгадал обе загадки. Его сфинкс съел потому, что тот слишком умничал. Заклинание сфинкса. Убивать тебя не станет этот дикий, страшный сфинкс, если знаешь заклинание. Хочешь рыбки? Кис-кис-кис.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «О чем шумели шумеры? Древняя история».
0: Кошки. Первые кошки появились в Египте. В Египте водилось много тигров, рысей, пум, барсов и других представителей семейства кошачьих. Дичи было много, и ее хватало на всех хищников. Но наступили годы засухи, люди сами съели всю дичь, а тиграм и рысям остались одни только полевые мыши. Всех сусликов люди тоже съели. От такого плохого питания хищники резко начали худеть, уменьшаться в размерах и превратились в кошек. И тигры, и рыси, и пумы, и барсы — все стали кошками. Потом, когда еды опять стало много и по Египту стали ходить тучные стада, кошки попробовали подкормиться и снова вырасти. Но у них ничего не получилось. Коровы и буйволы были им не по зубам, а мышей есть. Большим точно не вырастешь. Так кошки и остались кошками. Скарабеи. В Египте жили трудолюбивые жуки-скарабеи. Они считались священными. Скарабеи постоянно работали, даже в праздничные и выходные дни. Собирали уличную грязь, навоз и прочие нечистоты и скатывали из них шарики, которые откатывали в пустыню. Также скарабеи работали в домах и дворцах египтян. Собирали пыль, как пылесосы, чистили посуду, как посудомоечные машины, и очищали одежду лучше, чем в химчистке. Благодаря скарабеям в Египте царила поразительная чистота и гигиена. Самые большие шарики, которые скатывали скарабеи, египтяне брали, писали на них цифры и клали в вертящийся барабан для египетской лотереи. Выигравшим лотерея приносила счастье, и в Египте считалось, что скарабеи его приносят. Поэтому скарабеи в Египте и считались священными. Ода скарабею. Скарабей, скарабей, приходи к нам поскорей. Ты и землю очищаешь, ты и небо освещаешь. Свят, свят, свят, кат, кат, кат. Жук навозный, жук священный, ты опора всей вселенной. Поскорее к нам лети, в небе солнышко кати. Свят, свят, свят, кат, кат, кат. Скарабей, скарабей, настоящий чародей. Не навоз, а солнце шар нам выкатываешь в дар. Свят, свят, свят, кат, кат, кат. Общество. Все общество в Египте делилось на рабовладельцев, рабов и крестьян. Рабовладельцы работали у фараона, чтобы заработать деньги на содержание рабов, тех нужно было кормить и одевать. Рабовладельцев было мало. Редко находили желающие работать для того, чтобы прокормить ораву голодных лентяев. Рабы работали у рабовладельцев, чтобы частично покрыть расходы на свое содержание. Но расходы не покрывались, поэтому в Египте рабов было тоже мало. Зато в Египте было много крестьян. Крестьяне работали для того, чтобы не умереть с голоду. У них не было рабовладельцев, которые могли бы их кормить и одевать. Они кормили себя, рабов и рабовладельцев, и часто хотели продать себя в рабство. Но их никто не покупал. медицина. Ученые считают, что в Египте появилась практическая медицина. До этого египетского изобретения, когда заболевал человек, к нему звали врачей, те приходили, сидели рядом с больным и разговаривали. «Мне кажется, что у него грипп», — говорил один. «А я полагаю, чахотка», — говорил другой. «А мне кажется, что у него бронхолимфоцитоз», — говорил третий, сверкая очками. Никто из врачей такой болезни не знал, но слово было очень умным, поэтому они сразу соглашались с таким диагнозом. «Значит, мы будем его лечить пиявками», — говорил один. «Или отварами из сушеных ящериц», — говорил другой. «Или тридопил и тринотрипозином», — говорил третий. «Хорошее лекарство». Все остальные врачи о таком лекарстве даже не слышали, а потому сразу соглашались, никому не хотелось прослыть неучем. «Но как его приготовить?» — спрашивал первый. «Я думаю, что...» «А вы уверены?» — спрашивал второй. «Часто, пока врачи разговаривали, больной умирал. Тогда его хоронили с точно поставленным диагнозом. Это была теоретическая медицина. А вот египетские врачи времени на беседы не теряли. Им же нужно было строить пирамиды. Поэтому без долгих разговоров они начинали лечить больного. И иногда даже вылечивали. Они были практиками, а не теоретиками, как все предыдущие. И медицина их была практической, что относится к достижениям и открытиям Древнего Египта. Спорт. Египтяне любили только командные виды спорта, то есть такие, когда в одной команде играет сразу много человек. Тогда еще не было ни футбола, ни баскетбола, поэтому любимыми видами спорта египтян были поднятие тяжестей и перетягивание тяжестей канатом. 1000 человек тянуло на канатах огромные каменные плиты для пирамид. И еще 1000 все вместе ставили эти плиты на другие. Занятия спортом помогали египтянам строить пирамиды. Мумии. Один из первых фараонов Египта созвал египтян и сказал: «Хочу, чтобы после смерти из меня сделали мумию. Тогда потомки меня увидят в теле, а не в виде горстки костей. Так что научитесь делать мумии». Египтяне были народом послушным и решили, что для начала надо потренироваться. Как и все другие ученые, египтяне тренировались не на себе, а на животных. И так увлеклись этим занятием, что стали делать мумии из всех животных: кошек, коров, крокодилов, львов. Самыми красивыми мумиями торговали, на них всегда был спрос. Мумиями египтяне украшали свои дома и участки. Кошек ставили на подоконники, коров в садах, крокодилов и львов у калиток. Крокодилам и львам привязывали к шеям таблички «Осторожно, злой крокодил» и «Осторожно, злой лев», чтобы отпугивать от дома незваных гостей. Когда египтяне научились делать мумии животных, они вспомнили о фараонах и тоже начали делать из них мумии. Живопись. Египтяне не любили рисовать. Они любили раскрашивать. Поэтому в Египте для раскрашивания продавались папирусные книжки-раскраски, глиняные вазы-раскраски, а также тарелки-раскраски, стены-раскраски и потолки-раскраски. Пользовались большим спросом стелы и обелиски, статуи и скульптуры. Маленькие египтянчики, начиная с детского сада, раскрашивали фигурки кошек, птиц и крокодилов, так что художественное воспитание там было на самом высоком уровне. Мультики. Египтяне рисовали не просто так. В своих рисунках они рассказывали целые истории, а иногда даже большие романы. Все зависело от длины стены или размера потолка. Так что если быстро идти вдоль стены и смотреть на рисунки, они как бы оживали и двигались. То же было с вазами и тарелками. Когда их крутили, рисунки на них двигались и оживали. Поэтому можно сказать, что египтяне придумали первые мультики и первые комиксы. Почему? Комиксы — это рисунки с надписями, а у египтян были надписи в виде рисунков. Рисунки-слова. Письменность в Египте состояла не из букв, не из клиньев, а из рисунков. Ну, зачем писать слово «бык», если можно просто нарисовать быка? Или зачем писать слово «солнце», если можно просто в большом кружке нарисовать кружок поменьше? Вот тебе и солнце, и красиво, и коротко. Вы спросите, а почему два кружка, а не один большой? А потому что когда-то солнце было маленьким, вот и маленький кружок, а потом оно стало большим, вот и второй большой кружок. Или наоборот, сейчас солнце большое, большой кружок, но когда-нибудь оно усохнет, станет стареньким и маленьким, вот и маленький кружок. Какое из этих объяснений верно? Об этом можно было бы спросить только у древних египтян. Но это невозможно по той причине, что все древние египтяне вымерли. Примечание АУ. Такие рисунки слова древние греки назвали иероглифами. Кроме египетских иероглифов, есть еще китайские и японские иероглифы. Но древние египтяне придумали их первыми. Архитектура. Самым главным архитектурным открытием египтян были пирамиды. Сначала они строили и дома в виде пирамид, и дворцы в виде пирамид, и храмы, и даже статуи делались в виде пирамид. Головы, тела и руки у этих статуй одно время лепились в виде пирамид. Эта мода возобновилась спустя многие тысячелетия уже в наше время, когда появились художники и скульпторы-кубисты, которых иногда называли пирамидистами. Но фараонам не понравилась такая конкуренция. Пирамиды должны были строить только в их честь. Поэтому появился запрет на строительство пирамид для домашнего, а также для музейного пользования. И египтяне стали строить нормальные дома, нормальные храмы и ваять нормальные статуи.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «О чем шумели шумеры. Древняя история». Читает Ефим Шифрин.
2: Примечание АУ. Евклид. Древнегреческий ученый, родоначальник геометрии, живший в IV веке до нашей эры. Кстати, он первым вычислил высоту пирамиды по ее тени. Геометрия. Первая пирамида была построена наполовину и от сильного ветра развалилась. Стали думать и гадать, почему. «Соотношение грани пирамиды к ее основанию было неверным», — сказал один архитектор. «Это понятно», — согласился второй, — «а вот какое должно быть верным? И вообще, как нам на маленьком куске папируса начертить то, что станет потом огромной пирамидой?» «Пропорции», — сказал третий, — «пропорции не меняются от размера. Вот мы взялись строить пирамиды, а геометрии толком и не знаем. Надо ее изучать, и все у нас получится». «Точно!» — закричали все. «Начнем изучать геометрию с треугольников, ведь все грани у пирамиды треугольные. Прямоугольные с прямым углом, равнобедренные с равными сторонами». Так появилась геометрия. И так ее изучают в школах до наших дней. Мера длины. «А какой высоты должна быть пирамида?» — задались вопросом архитекторы. Про метры тогда не знали, про дюймы тоже. Нужно найти меру длины. Пытались сделать меры человеческий рост, но у всех людей рост разный. Одни люди высокие и очень высокие, а другие низкие и очень низкие. Однажды сидели архитекторы за столом, обедали. Один из них постоянно клал на стол локти. «Отрубить бы тебе руки до локтей», — сказали архитекторы. «Не надо», — сказал нарушитель. «Тогда у меня руки будут короче на локоть». «Короче на локоть? Длиннее на локоть?» — задумались архитекторы. «Локоть! Он и станет нашей мерой длины». Математика. Арифметика еще и до Египта существовала. Два кокоса и два кокоса никто бы не сменял на один кокос. А вот математики не было, и появилась она только в Египте. С самого начала никто не знал, какой высоты будет пирамида. А так как не знали, то называли ту высоту неизвестной. Но трудно вести расчеты, когда приходится говорить, при неизвестной высоте пирамиды ее грани тоже неизвестной длины будут опираться на сторону основания тоже неизвестной величины. «А что мы все неизвестные, неизвестные?» — возмутился кто-то из ученых. «Слово длинное, неприятное и пугает своей неизвестностью. Давайте назовем высоту пирамиды, ну, скажем, x. Тогда длина грани будет явно больше x. А насколько, можно запросто посчитать». Так появился x. А всем известно, где появляется x, там и начинается математика. Календарь. Египтяне тщательно изучали астрономию. Наблюдали положение звезд на небе. И вскоре они увидели, что звезды друг относительно друга перемещаются. Так в Египте отсчитывали время, когда звезда Х отдаляется от звезды Х, это одно время. А когда Х к Х приближается, это время другое. Поэтому одни египтяне работали во время одно, а другие в другое. Но когда в Египте шли дожди и звезды прятались за тучами, нельзя было определить, какая звезда к какой приближается или отдаляется. Поэтому непонятно было, какая бригада должна работать, и поэтому обе они не работали. «Так дело не пойдет», — сказал фараон звездочетам. «Надо срочно изобрести часы, недели, месяцы, годы. Просчитайте движение звезд на ближайшие 1000 лет и составьте график их движения». «Есть», — сказали звездочеты, — «будет сделано». Все посмотрели, все посчитали, все записали. Так получился египетский календарь. И египтяне продолжили строить пирамиды, каждый в свою очередь. Кто строил пирамиды? Раз пирамиды стоят, значит, их кто-то строил. Но вот кто? Это до сих пор является большим вопросом. Настолько большим, что ученые всего мира пытаются на него ответить. Сначала ученые считали, что пирамиды строили рабы. Ели мало, работали много, из дальних каменоломен волокли плиты и складывали их одна на другую. Ученые решили это проверить на себе. Ели много, работать пытались тоже много, но даже одну глыбу всему научному сообществу не удалось сдвинуть с места. Не то чтобы доволочь до Гизы. И тут очень кстати ученые узнали из записи, что пирамиды строили не рабы, а вполне свободные люди. И ели много, и отдыхали хорошо, и работали в меру, и уходили в отпуск. Ученые попробовали делать именно так, но как дошло до перетаскивания плит, все сразу ушли в отпуск. Тогда ученые поняли, что простому человеку такая работа не под силу, и решили все списать на инопланетян. Да, это инопланетяне построили пирамиды за 3 рабочих дня. У них были и лазеры, и пилы из титана с алмазными зубьями, и вертолеты без лопастей, и канаты, которые сами завязывались, и сами же поднимали плиты на нужную высоту. Как признались ученые, эту свою теорию они проверить не могут. Они же не инопланетяне. Но инопланетяне явно в Египте были. На стенах коридоров в пирамидах изображены то ли водолазы, то ли космонавты в скафандрах. Если учесть, что тогда ни тех, ни других среди египтян не было, это могли быть только космические пришельцы. Но куда же они делись потом, после того, как построили пирамиды? Улетели на своих ракетах и вертолетах без лопастей. Фараон сам их об этом вежливо попросил. Во-первых, он хотел, чтобы вся слава досталась народу Египта, а во-вторых, у пришельцев закончились визы для иностранных рабочих. И улетели инопланетяне в другие страны Европы, Азии, Латинской Америки, где виз у них не спрашивали. Там они строили и учили людей разным премудростям и наукам, а египтяне так и остались без инопланетян и без знаний, с одними пирамидами. В результате они безнадежно отстали от остальных народов и в науке, и в технике. Казни египетские. В Библии написано, что Бог Израиля наслал на Египет казни. Фараон не хотел отпускать евреев из рабства, вот Бог и решил его заставить. Сначала вода в Ниле сделалась кровавой, потом на берег вылезли жабы и лягушки, потом появились всякие мухи и оводы, искусавшие людей и скотину, затем налетели полчища саранчи и сожрали весь урожай, всего казней было 10, и одна другой хуже. В конце концов фараон отпустил евреев, проклиная их самих и их еврейского бога, но на самом деле египтяне были в своих бедах виноваты сами. Они плохо себя вели по отношению к природе и не щадили окружающей среды. Они сливали в Нил разные нечистоты, удобряли поля всякой гадостью, вот и наступила экологическая катастрофа. Падение Египта. Последними в древности завоевали Египет римляне. Ими командовал полководец Антоний. Он был суровым воином с нежной душой. Египтом правила царица Клеопатра. Она была красивой царицей и тоже с нежной душой. Антоний умел скакать на лошади, драться на мечах, стрелять из лука, разрушать крепости и города. Больше он ничего не умел. Клеопатра умела читать, считать, решать сложные задачки по математике и геометрии, чертить географические карты, говорить на нескольких языках и управлять страной. Больше она ничего не умела, а воевать не умела особенно. Поэтому Антоний без труда захватил Египет. Ничего общего между Антонием и Клеопатрой не было, только нежные души. Поэтому они полюбили друг друга, и Антоний перешел на сторону Египта. Что Египет не спасло, но погубил Антония. В битве с римлянами римлянин Антоний был убит. Египет сделался римской провинцией, и победители сказали, что теперь Клеопатра должна переехать в Рим, ведь все цари и царицы должны жить в столице. Клеопатра стала паковать чемодан и вместе с вещами решила туда запихнуть своих ручных змей. Но змеи в чемодан не влезли, они были ручными, а не чемоданными. Тогда Клеопатра решила оставить своих змей на произвол судьбы. Змеи знали, что от любого произвола бывает плохо, очень обиделись на Клеопатру и покусали ее. И Клеопатра умерла. Так в последний раз пал Египет и стал римской провинцией. А египтян стали называть не египтянами, а провинциалами. Наряды Клеопатры. Носила Клеопатра плащи из леопарда и в туфельках ходила из кожи крокодила. Гуляла в платьях длинных, из перьев страусиных, а сверху пелеринка из розовых фламинго. Костюмчик надевала в тигровую полоску и змейкой обожала подвязывать прическу. Но раз живую ленту перетянула туго, а модницу за это и цапнула змеюка. Бедняжка Клеопатра, она любила моду, но и царицам надо беречь и знать природу. Вопросы. Какую египетскую достопримечательность можно увидеть из космоса? Пирамиду Хеопса, статую Скарабея, мумию Тутанхамона. Как называлась египетская бумага? Мамирус, папирус, бабирус, тростникурус. Какая часть статуи сфинкса отвалилась? Нос, ухо, лапа, хвост?
1: Мы читали главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «О чем шумели шумеры? Древняя история».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Николай Телешов. Рассказ «Жулик». Читает Владимир Антоник.
1: Однажды сторож Антон, лохматый деревенский мужик лет 45, здоровый и сильный, ходивший осенним вечером в тяжелом длинном армяке, в валенках и с дубинкой в руках, поймал жулика. Жулик был совсем молодой, но хилый, маленький и очень смирный. Антон заметил его на погребице, когда тот только что сломал замок. Он подкрался к нему сзади и неожиданно схватил его крепкой рукой за шиворот.
2: «Я тебе покажу, как замки ломать!»
1: Жулик ахнул, но не сопротивлялся. Он выронил из рук и замок, и шкворень, и только пытался заглянуть в лицо того, кто держал его за воротник, и держал так крепко, что нельзя было повернуть голову. Дело было в загородном дачном поселке, и жулика нужно было везти к уряднику, который жил неподалеку и в это время, вероятно, еще не спал. Не желая из-за пустяков беспокоить хозяев, Антон не стал поднимать шума. Не говоря никому ни слова, он вывел пойманного за калитку.
2: «Иди, иди!» — покрикивал он, встряхивая своего пленника. «Упираться будешь — убью!» — пригрозил он на всякий случай.
1: И они пошли. Рука Антона точно окаменела на шее жулика. Ни сопротивляться, ни думать о побеге было невозможно. Дорога вела сначала мимо ряда дач, частью освещенных, частью уже покинутых, потом вела через просеку и через полянку по берегу большого пруда. На небе светились звезды. Вокруг было тихо и мирно. Никому из живущих не могла прийти и мысль, что мимо проходят незнакомые между собой люди, ставшие минуту назад друг другу врагами. «Господин сторож, а, господин сторож», — заговорил вдруг жулик скромным, почти ласковым голосом. Было темно, и только по его голосу было заметно, что он говорит, улыбаясь. «Перехватите, ради бога, полегче, а то уж дышать становится невозможно. Я не уйду, да от вас даже бык не уйдет от этакой хватки».
3: Антон, сознавая свою силу, молча ослабил пальцы, и жулик с облегчением повернул несколько раз вправо и влево голову.
1: «Благодарю вас».
2: «Иди, иди».
1: С минуту они шли молча. Легкие башмаки и мягкие валенки по-разному шумели по дороге. «Господин сторож, а, господин сторож», — заговорил опять пленник тем же ласковым и тихим голосом.
2: «Ну?»
1: «Я только к примеру. Например, если бы не было на свете жуликов, вовсе бы не было. Никогда. Даже звания ихнего не было бы вовсе».
2: «Ну?»
1: «Вот я и думаю. Что бы вы, господин сторож, стали бы тогда делать? То есть, какое именно дело стали бы вы тогда выполнять?»
3: Антон сразу не понял вопроса. Он думал о самом себе и ответил сурово и кратко, чтобы показать свою власть. «Иди, иди!»
1: Жулик шел впереди, Антон сзади. Их соединяла только рука Антона, лежавшая, как железная скоба, на чужой шее. «Я только к примеру. Чем бы вы стали заниматься, если бы жуликов совсем не было на свете?»
3: Антон молчал.
1: «По-моему, не будь жуликов, не было бы и сторожей».
3: Подождав напрасно, но терпеливо ответа, пленник добавил.
1: «Поэтому я так понимаю, господин сторож, что жулик для вас первый друг и благодетель».
3: Вопрос становился доступным Антону. Он несколько замедлил шаг и начал вслушиваться.
1: «Красную рубашку вы бы тогда, пожалуй, не носили, ежели бы нашего брата не было, потому что хозяину вас держать не было бы никакого расчета. Потому для чего вы?»
3: Он помолчал и вздохнул.
1: «Ежели жулика нет, то и сторож есть только прах, и ничего больше, так ли я понимаю?»
3: Это было настолько неожиданно, что Антон даже остановился. Он молча и строго глядел в темноте на свою жертву, однако слова эти затронули его. В армяке было жарко, а главное, сквозь армяк не могло быть видно его одежды. Откуда же тот мог узнать про его красную рубашку, которую ему недавно подарила хозяйка на именины? «Сейчас видать», — ответил он на свои мысли, — «что ты страсть какой жулик! Ну, шагай!»
1: И они опять пошли в прежнем порядке. В просеке было темно и жутко. Еловый лес с зубчатой черной стеной вырисовывался на темном звездном небе. Под ногами хрустели сухие ветки и шуршала старая затоптанная трава. «Я все это только к тому говорю, что не будь, например, жуликов, ваше занятие, господин сторож, совершенно уничтожается. Небось, вы и сами не станете думать, что хозяин без вас жить или дыхнуть не может. Поверьте честному слову, может и даже очень может. Потому я и думаю, что жулик для сторожа есть хлеб насущный».
3: Антон чувствовал некоторую правду в его словах, и правду не очень веселую. Невольно ему вспомнилось, как недавно он был без места, куда ни ходил, где ни искал работы, везде было все занято. И действительно, не будь на свете жуликов, не быть ему и дачным сторожем. Мысли эти тупо и тяжело бродили в его голове, а вкрадчивый тихий голос пленника точно подсказывал ему новые вопросы и разрешал их сейчас же, смущая все более и более душу Антона.
1: «Так что никакого смысла из вашей должности не получится, ежели все жулики прекратятся. К примеру, скажем так, собаку кормят разве за то, что она собака? Нет. А зато ее кормят, что она лает и пугает кого? Жулика. А переведись все жулики, то и всем собакам сию же минуту отставка. И кончились бы собаки, и не стало бы ни одной собаки на всем белом свете. Так же точно и со сторожами. Хозяин не станет вам жалования платить только за то, что вы, скажем, с усами и с бородой. Мало ли людей с усами и бородами. За это денег не платят».
3: Антон вдруг остановился и вскинул на жулика недоуменный взгляд. «Ты про что это такое?» — сердито сказал он, а у самого в груди что-то заворочилось, грузное, точно жернов на мельнице. Он глядел на жулика широко открытыми глазами и даже снял с его шеи руку, держа его только сзади за пиджак. «Как же это такое?» — вымолвил он беспокойно. «Ты это про что?»
1: «А про то самое, что не будь жуликов», — ответил тот весело. «Всем сторожам каюк, крышка. Потому что кому и на кой они после этого нужны?»
3: Не ожидал Антон такого ответа. Было в этом ответе что-то жуткое, но правильное и непонятное. И вдруг с новой силой схватил он жулика за шиворот и грозно крикнул ему: «Иди, иди!»
1: Жулик покорно и шумно вздохнул. Вздохнул незаметно и Антон. Они выходили уже на простор, на широкую открытую луговину. «И стали бы тогда все сторожа пахать землю. А походи-ка тоже по полю с сахой да с бараной, небось, поясницу заломит. Да хорошо еще, у кого земля есть, а если и земли-то нет, в батраки наниматься и тяжело, и голодно. А теперь чего лучше? Сыто, тепло, денежно».
3: «Это верно», — не выдержал Антон и в раздумье покрутил головой.
1: «А кто причиной всему тому, позвольте спросить?»
3: Антон молчал.
1: «Причиной всему тому жулики, ваши друзья. Я бы на вашем месте за них Богу молился, а не то что в полицию».
3: В поле было светлей и спокойнее. Темной гладью лежал сбоку широкий пруд, и в нем отражались черные группы прибрежных деревьев, а посередине сверкали звезды.
1: «У вас земля-то имеется по наделу?» — спросил опять жулик. Точно между ним и Антоном не было никогда и никаких неприятностей.
3: «Мало», — угрюмо и нехотя ответил сторож. «Какая наша земля? 3/4». Он махнул свободной рукой и задумался. Вопрос был слишком близкий ему, чтобы отвечать равнодушно. «Земли-то у нас, говорят, больше. Не 3/4, да она за графом осталась. Говорят, надо судиться, ее, возможно, обратно взять. Тогда дело другое. А теперь что за земля?»
4: «Так чем же вы заниматься будете?» — воскликнул вдруг жулик, и в голосе его было удивление, сочувствие и даже упрек. «Разве возможно с такого клочка прокормиться? Да еще семью прокормить!»
3: «Что ж теперь будешь делать?»
4: «А вы человек семейный?»
3: «У меня много...»
1: От таких разговоров сердце у Антона смягчилось, да и рука устала крепко держать жулика все время за воротник. Он перехватил его за рукав и, указывая куда-то вперед, сказал просто и добродушно:
3: «А вот уж недалеко и урядник».
1: Жулик ничего на это не ответил. Помолчав, он неожиданно спросил тоже простым и участливым тоном, словно давнишний приятель:
4: «А вы что же здесь на всю зиму останетесь без семьи?»
3: «Я только до сентября нанят, пока дачник живет».
4: «Значит, недели две, да и в сторону. Ну и стоит из-за таких пустяков целое путешествие делать, ноги ломать по песку». «Знаете что, господин сторож, не нужно идти к уряднику, ну его совсем».
1: Антон молчал и думал. Ему и самому стало казаться, что не нужно. Жулик был человек уважительный и приятный, и ему было жалко его.
4: «Я вам не враг, и вы мне тоже не враг. Разойдемся друзьями».
1: Жулик осторожно взял Антона за руку, которую тот все еще держал его локоть, и повторил: «Разойдемся друзьями». Потом добавил почти уж строго: «А с графом вы непременно судитесь. Составьте приговор от волости, да хорошего адвоката возьмите, не какого-нибудь ходатая, а настоящего адвоката, во фраке. Он вам единым махом все оборудует. Земля — дело нужное. Не дарить же ее графу».
3: «То-то и оно, чтобы не дарить».
4: «И не дарите?
3: Люди-то мы темные».
4: «Адвокаты на это есть. Ну, прощайте, господин сторож. Благодарю вас».
1: Антон все еще медлил и крутил головой. Потом вздохнул и нерешительно отпустил руку.
3: «Ну ладно», — сказал он угрюмо, — «так и быть. А задвижку, которую ты своротил, я завтрашний день на старое место приколочу».
4: «Уж пожалуйста, господин сторож».
3: «Сказал, сделаю».
4: «Ну, прощайте».
1: Жулик скромно пожал его сухую огромную руку с жесткими пальцами, приподнял над головой картуз и быстро и легко пошел к роще. Антон с минуту еще видел его темную фигуру среди темного поля. А может быть, ему только казалось, что он видит его и слышит легкие поспешные шаги. Он постоял, подумал и, погладив бороду, пошел, не торопясь, обратно домой. В мыслях его крепко засел вопрос о земле. В это же время он думал и о том, что станется со всеми сторожами, если всех жуликов переловят. Наутро он выполнил обещание и приколотил оторванную задвижку. А когда всем стало известно, что ночью приходил вор и сломал замок у погреба, хозяин позвал к себе Антона и спросил по-хозяйски: «Куда же девался жулик?» Антон отвел в сторону глаза и угрюмо махнул рукою:
3: «Убег!»
0: Мы читали рассказ Николая Телешова «Жулик».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Число пострадавших при пожаре в торговом комплексе в Стерлитамаке выросло с 5 до 7. Это подтвердили РИА Новости в Главном управлении МЧС по Башкирии. Ранее во вторник сообщалось, что 4 человека погибли, а 5 пострадали. В Стерлитамаке днем произошло возгорание в центре Солнечной. Пожар был локализован на площади 2000 квадратных метров, а вечером во вторник открытое горение было ликвидировано. Конфликт на Украине будет урегулирован быстрее, чем многие ожидают, уверен американский лидер Дональд Трамп. Президент США выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Впрочем, конкретные сроки он при этом не обозначил.
2: Ранее мы считали, что такое развитие событий невозможно, но тем не менее это случилось. Мы тесно взаимодействовали с руководством России и Украины. Я думаю, что нам удастся будет урегулировать этот вопрос быстрее, чем нам кажется.
1: Добавлю, в своем выступлении президент Соединенных Штатов Дональд Трамп упомянул конфликт на Украине лишь дважды, передает корреспондент РИА Новости. Больше времени он уделил конфликту с Ираном. Евросоюз продлил антироссийские санкции сразу на 3 года, исключив из списков бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Это компромиссное решение стало итогом недельных споров. Словакия и Франция настаивали на исключениях, а Латвия требовала наложить санкции на всех без исключений. Теперь ранее введенные ограничения для остальных 3000 граждан и компаний России сохранены. В Кремле назвали все рестрикции незаконными, потребовав их полной отмены для всех россиян. Избирательная комиссия Запорожской области подвела официальные итоги выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва. По данным комиссии, явка за 3 дня голосования составила 80%. Все прошло спокойно и в соответствии с законом. По федеральному округу больше всего голосов получила «Единая Россия», далее по списку «Справедливая Россия». Окончательное распределение мандатов определит Центральная избирательная комиссия в пятницу 25-го числа. И первая партия российской вакцины против вируса папилломы человека «Цигардекс» поступит в медицинские учреждения уже в конце сентября, рассказал генеральный директор компании-производителя Евгений Баринов. Стартовая серия объемом 30 тысяч доз уже выпущена в гражданский оборот. До конца года компания планирует произвести 600 тысяч доз. Препарат защищает от 4 типов вируса, 2 из которых могут вызывать онкологические заболевания. Напомню, что вакцину зарегистрировали в марте прошлого года. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
4: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
3: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед». «Соленый лед». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
5: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
6: Савельев сегодня на работе. Занят текущими офисными делами. Сидит за компьютером и проверяет документы. Как вдруг на почту приходит уведомление. Просим вас до конца года отгулять свой положенный отпуск. И подпись «Отдел кадров». Но я же не планировал отдыхать, задумался Савельев. Можно ли отказаться? Или придется идти в любом случае? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
5: На всякий случай.
6: Первое. По закону ваш ежегодный отпуск могут перенести на 1 год вперед, если в данный момент вас некем заменить или из-за вашего отсутствия будет нарушен важный технологический процесс. Однако сотрудник не может не ходить в отпуск на протяжении 2 лет подряд. В противном случае организацию, где он трудоустроен, могут оштрафовать. Второе. Кому и когда отдыхать определяется графиком отпусков, который компания должна составлять заранее. Формально работодатель обязан учитывать пожелания сотрудников. Но обязательный характер это несет только для некоторых категорий – беременных, многодетных и тех, кто воспитывает детей с инвалидностью. Третье. Если даты внесены в график и он подписан руководителем, то все сотрудники обязаны уйти в отпуск по этому расписанию. Если вы передумаете и решите поменять даты отдыха, то вам, конечно, могут пойти навстречу. Но по закону работодатель делать этого не обязан. Тут придется договариваться. Четвертое. В законе прописаны и четкие сроки уведомления работников. Утвердить график отпусков компания обязана не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. А сообщить вам о наступлении вашего отпуска не позднее, чем за 2 недели до его начала. Если заметили тут нарушение, обращайтесь в трудовую инспекцию. Подведем итоги. Вы не можете работать без отпуска больше 2 лет подряд. Даты и продолжительность отдыха фиксируются в графике отпусков. Если график утвержден, то перенести дату отпуска можно только с разрешения работодателя. Если компания нарушила сроки уведомления об отпуске, обращайтесь в трудовую инспекцию. К счастью, Савельеву не пришлось идти в принудительный отпуск. Отдел кадров отправил письмо по ошибке. Но если бы все сложилось иначе, наш герой знает, что делать. Узнали вы на всякий случай.
0: Радиограмма.
7: Чистые пруды в Москве раньше назывались «погаными прудами». В них сбрасывали отходы из мясных лавок. В начале 18 века пруды были вычищены и получили современное название.
3: Радио «Звезда». Книга на ночь.
8: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
9: Штурм и штиль. Комиссия в составе старшего штурмана, первого помощника капитана, подшкипера, составила настоящий акт в том, что картина «Девятый вал» художника Айвазовского стоимостью 132 рубля 39 копеек, входящая в основной фонд теплохода «Вацлав Воровский», была подарена подшефной школе номер 14 города Мурманска. Картина должна быть списана с баланса судна. Подписи. Ветер свистнул, и океан передернул мокрой кожей, как передергивает лошадь от удара кнутом. Далеко на севере, возле земли Франца Иосифа, смещался к югу центр области пониженного давления. Окружавший нас воздух рванулся туда, к земле Франца Иосифа. Родился ветер.

Высота волн настолько велика, что суда временами скрываются из виду. Края волновых гребней повсюду разбиваются в пыли брызги. Море все покрыто полосами пены. Ветер, срывая гребни, несет пену и брызги, наполняющие воздух и значительно уменьшающая видимость. Грохот волн становится подобен грохоту ракеты. Солнце и небо делаются солеными. Корабельная сталь делается мягкой, и шпангоуты гнутся, а штормовые облака гремят железом. Обыкновенная бумага вдруг начинает пахнуть ржавой селедкой, а стекло рубочного окна — свежестью и электричеством. Даже если судно по всем правилам морской науки меняет курс и уменьшает ход, удар волны может быть смертельно силен. Невозможно оценить истинную энергию волны, когда следишь за ее приближением с высоты 12 метров, защищенной конструкцией ходовой рубки. Энергия волны кажется меньше, потому что за многие годы в тебе окрепло ощущение безопасности. Кроме того, волна, которая несется навстречу, и столкновение ее с судном вызывают любопытство, неосознанное желание того, чтобы столкновение оказалось, возможно, более сильным, чтобы брызги взлетели в самые небеса, чтобы случилось нечто неожиданное. Это противоречит чувству самосохранения, но край пропасти манит. Манит увеличить ход и столкнуться с волной грудь в грудь. В тяжелом гейзере брызг, родившемся от столкновения судна и волны, в глубоком крене, в хаосе воды и ветра, есть нечто завораживающее, затягивающее. Песня сирен — не выдумка древних греков. Сирены поют морякам и сегодня. Нельзя поддаваться им. Поддаваться неосознанному любопытству. Забывать страх. Завлекающее величие штормовой волны исчезает, как только судно перевалит гребень. Вода на палубе, заплутавшей среди выгородок, кнехтов, вентиляторов, ведет себя растерянно, никак не находит лазейки, чтобы скатиться за борт, соединиться с морем. Остаток волны на палубе топорщится судорожными брызгами, как насмерть перепуганный зверек. Ветер порывами приближался к 11 баллам, когда я отправился в рубку принимать очередную вахту и вступил в конфликт с Айвазовским. Огромная копия 9-го вала стояла в коридоре жилой надстройки. Огромная копия в тяжеленной золотой раме. Выписать картину выписали и получить получили. Но найти ей подходящее место на судне не удалось. И Айвазовский стоял лицом к переборке в коридоре. И я тихо этому радовался. Потому что никогда Айвазовского не любил. По причине отсутствия у него каких бы то ни было мыслей. Живописец этот носил звание художника главного морского штаба с правом ношения мундира морского министерства. 9-й вал я особенно не люблю. Когда-то на военной службе, чтобы увильнуть от шагистики, подготовки к очередному параду, я объявил начальству, что учился рисованию, и был отправлен в клуб в распоряжение главстаршины, штатного украшателя казарм. Главстаршина прочитал направление и выдал мне открытку 9-го вала, разлинованную в мелкую клеточку. «Сделаешь копию 2 на 3 метра», — приказал главстаршина. Конечно, я запорол холст и был изгнан из украшательной мастерской на асфальт строевого плаца. С тех пор я знаю, что стать Айвазовским непросто, что художник главного морского штаба имел в кармане мундира секрет, при помощи которого умел делать на полотне воду мокрой. Но сути морей, штормов и штилей Айвазовский не знал. Хотя бы потому, что никаких 9-х валов никогда не было, нет и не будет. Иногда идут волны значительно больше сестер. Но причем здесь цифра 9? Бред, этот 9-й вал. Недаром он коптится папиросным дымом в забегаловках. В шторм наш 9-й вал завалился поперек коридора и перегородил мне дорогу. И мы вступили в борьбу. В рукопашный бой. Как только мне удавалось приподнять картину, так судно валилось на борт, грохот водопада заглушал мою ругань, 132 рубля 39 копеек валились на меня, и я

0: чудом из-под этой махины выворачивался, в упор видя турок на мачте и зеленый девятый вал и яичницу-глазунью, штормовое солнце. Так повторилось несколько раз. Наконец я ободрал руку, а гвоздь в раме плюнул на девятый вал в полном смысле этого слова, и, не замочив ног, как Иисус Христос, перелез через бушующий океан, оставив его елозить на кренах по коридору жилой надстройки. Потом принял вахту и заклинился возле окна ходовой рубки между радаром и переборкой. Передо мной дымился 11-м балом настоящий океан. О, как он ревел! Он глядел на меня в упор злыми серыми глазами обиженного неудачей старика-спортсмена. Есть старики, которые бегают марафон на приз газеты «Вечерний Ленинград». Они чуточку сумасшедшие, и потому часто дают очко вперед молодым спортсменам. И вот океан смотрел на меня и на рулевого матроса злыми стариковскими глазами. Наверное, он обиделся на объявление судовой трансляции. В столовой команды состоится профсоюзное собрание. Явка свободным от вахты обязательно. В таком объявлении не было уважения к мокрым и соленым сединам Нептуна. Мы шли открытым океаном. Встречных судов не было видно. Делать на вахте было нечего. Следовало только держаться на ногах и смотреть вперед. У меня было отличное настроение, так как собрание пришлось на мою вахту, я его избегал, а любой нормальный человек собрание терпеть не может. Я сосал царапину на руке и думал о том, что цвет штормовой волны в бессолнечную погоду невозможно определить. Пожалуй, если хоть немного солнечных лучей пробивается сквозь тучи, то цвет этот напоминает старое, давно нечищенное серебро. Или цвет штормовой волны такой, как папиросный пепел, когда стряхнешь его в мокрую пепельницу. Иногда цвет волны даже наводит на мысли о грязной портянке. Но как прекрасен штормовой океан! И в шторм хочется петь, орать отчаянное, ругаться озорно. Просторы ветер молодят душу, брызги втыкаются в стекло окна, и освещение делается вдруг странным, как в солнечное затмение. Густые струи воды несутся мимо глаз. Но вот они схлынули, светлеет, порыв ветра протирает стекла. Мгновение, бушующий океан виден четко и ясно. От ближней волны до вспученного дымного горизонта. Пустыня вздыбленных вод. Даже чайки пропали. И почему-то ударит сердце восторг. И пронзит богохульная мысль, даже не мысль, а ощущение. О-о-о! Здесь моя родина. Здесь хочу и умереть. Не березки и топольки — моя родина. И не старый дом на старом Ленинградском канале. Простор — моя родина. И заорешь. В Кейптаунском порту, с какао на борту, Жанетта поправляла текилаж. Все вокруг гремит так, что никто тебя не услышит. Можешь орать хоть арию из Садко. Мы в море родились, умрем на море.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
0: В детстве я увлекался рисованием. Мечтал стать художником. И даже книг о морских приключениях не читал. Помню только слова отца. «Если будет война, просись на флот. Там погибать так в чистоте». А в окопах в шее кормить будешь, в грязи помрешь. Это почему-то запомнилось. Отец был санитаром в Первую мировую войну. К рисованию еще в раннем детстве приохотила мать. Когда-то ей пришлось подрабатывать рисунками для вышивки подушек. Обычно люди вспоминают детство с нежностью, а я не люблю своего. Хорошее в нем только рисование. Дворец пионеров на углу Невского и Фонтанки, снег на капителях колонн, запах пластилина и скипидара, раннее честолюбие, радость от смирения и буйства красок. Я уходил в рисование от арифметики, грамматики, неудов и школьного одиночества. Даже в блокаду я утешался мыслью о том, что не надо идти в школу, и рисовал в бомбоубежище. Причем рисунки мои были далеки от войны. Цветы и летние пейзажи. Потом, в эвакуации, я продолжал бояться школы и учился плохо. Годовые двойки и переэкзаменовки преследовали меня. И всегда я убегал от школьной каторги в рисование. Оно в конечном счете и привело на флот. Если бы не было возможности убегать от жизни в рисование, мне волей-неволей пришлось бы заняться учебой всерьез, и все в жизни сложилось бы по-другому. Вернувшись в Ленинград зимой 44-го, я попал в образцовую школу, которая находилась напротив Никольского собора и его колокольни, прославленной акварелями Бенуа. Здесь, в густом переплетении каналов, гранитных речек, мостов, среди старых тополей, недалеко от купеческих лабазов Никольского рынка и плоских тылов Мариинского театра, процветает и сейчас моя последняя в жизни школа. Я прибыл в разгар учебного года и сразу убедился в том, что не знаю даже букв, из которых составляются физические формулы. А ребята оказались замкнутыми и очень старательными. Это объяснялось тем, что в школе была столовая, обеды из которой можно было брать в кастрюльки и вносить домой. Кроме этого, выдавались завтраки без карточек. Не знаю, по какому блату меня удалось впихнуть в эту райскую школу, да еще после начала занятий. Итак, первым камнем преткновения оказалась физика. В эвакуации я влюбился в молоденькую физичку. Она кокетничала со мной, так мне казалось. Теперь я понимаю, что она просто была крива на один глаз. Но тогда мне казалось, что она косит этим глазом специально для меня, в мою сторону. И мне даже казалось, что у нас с ней негласный контакт, и что физичка только и ждет каких-то доказательств моей любви к ней. На уроках физики я мучительно размышлял о том, как и каким образом доказать свою любовь. Естественно, что на экзамене вместо плавного рассказа о диффузии газов я млел, нес чепуху и получил двойку. Это была двойка, самая неожиданная и тягостная. Я впервые узнал, какую боль мужчине может принести женское коварство. Только в страшных рассказах Амброза Бирса можно найти тот безысходный, тупой ужас, который я испытывал каждое утро, отправляясь с кастрюльками в образцовую школу. Талон на завтрак и обед был могучим, решающим подспорьем. Я знал, что мать помрет, если меня из школы выгонят. Лишат образцовой столовой. Но я ничего не понимал на уроках физики, химии, немецкого, русского. Я спасался от Бирса в вечернем классе художественного училища на Таврической улице. Рисовал засохшие осенние листья в громоздких вазах, чайники и чашки на фоне пестрых тряпок, восковые помидоры и яблоки, золотые купола Никольского собора, окруженные густой и терпкой синевой небес, Таврический сад, оттепель, отражение темно-фиолетовых стволов в наснежных лужах. Два раза в неделю я шагал в училище, переполненный ожиданием счастья, забвения, горести и неудач. И счастье должно было быть обязательно. Оно никуда не могло от меня скрыться, потому что жило во мне. И как только я садился за мольберт и окунал кисточки в краску, время останавливалось, как на том теле, который летит со скоростью света. Большинство учеников художественного училища были демобилизованными солдатами, ранеными, контуженными, без седьмого класса. И я врал, что тоже был солдатам, воспитанникам части. Было легко врать, никто не пробовал проверять. Я донашивал галифе и гимнастерки отца, и курил уже давно, и ругался не хуже солдата. А война шла к концу, в воздухе пахло победой. Я был весь как-то перевозбужден в ту зиму. Белый лист ватмана на мольберте бросал меня в пот от волнения и предчувствия счастья. Нутро мое дрожало и рвалось куда-то. Вероятно, из отрока я превращался в юношу. Настала пора кружить по улицам вокруг дома, в который зашла девушка моей мечты. Я считал себя взрослым. И потому так омерзительно было ощущать свое ничтожество, на фоне старательного 8-А класса. Я понимал, что тупил за войну, и отстал в науках слишком далеко. Дружные ряды 8-А скрылись за горизонтом, и даже если б я целый месяц бежал галопом, я бы их не догнал. Но, как ни странно, учителя на что-то надеялись. Я, очевидно, талантливо их обманывал, прикрывал себя дымовой завесой нищей жизни, материнскими болезнями и скромным поведением. Учителя терпели, дай им Господь всего хорошего. Но от тоски перед неизбежным крахом я начал прогуливать занятия. Я шлялся по набережным, ожидал, когда уйдет на работу мать, возвращался домой и рисовал. Или рисовал на улицах. Однажды я решил запечатлеть мост и березу возле судостроительного завода. Дворники меня чуть не избили, приняв за шпиона. Милиционер отвел в отделение милиции, наставив в мою хилую спину тяжелый ТТ. Я никогда не забуду чувство неудобности и стыда, которое испытываешь, когда тебя ведут по улицам под дулом пистолета, и все на тебя оглядываются. Из милиции звонили в школу и на Таврическую, выпустили поздней ночью, уничтожив этюд березы в милицейской печке. Так я прославился, и директор нашей образцовой школы решил со мной познакомиться. Я был первым шпионом из среды его воспитанников. Помню, я пытался растолковать директору, что дворники и милиционеры — дураки. Какой шпион будет рисовать средь бела дня обыкновенный судостроительный завод, если наш уже в Германии? И зачем завод рисовать, если его можно сфотографировать? Уж фотоаппарат-то у шпиона найдется. И так далее, и тому подобное. Директор, не будь дурак, все возвращал меня к моим двойкам и указывал на рисование в часы школьных занятий, а я все отвлекал его в сторону шпионажа и милиционерской тупости. И этим довел до истерики. Короче говоря, меня выгнали, но проморгали открепить от образцовой столовой. И еще месяц я тихо ползал в школу и таскал оттуда судок с супом. Вы бы видели лицо директора, когда мы столкнулись с ним нос к носу возле столового окна. С тех пор я не был в школе напротив колокольни, прославленной акварелями Бенуа. Никто никогда не приглашал меня на вечера встреч старых школьных друзей. Судьба лишила меня этой радости. Школы, в которых я мучился, или разбомбили, или там теперь другие учреждения, или из них меня выгнали. А тех, кого выгнали, не приглашают на вечера встреч, потому что вычеркнули из списков. Самое смешное, что мне грустно от этого. В зрелом возрасте умные люди не любят вспоминать о том, что были в школе отличниками, если они ими были. Есть в полном подчинении школе нечто ограниченное, ибо в основе школы обязательно лежит давно отстоявшаяся догма. Юность не должна принимать ее. И взрослые люди хвастаются школьными шалостями и двойками, а не пятерками за поведение. И все-таки жаль, что меня не приглашают на встречи выпускников.
1: Радио «Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
0: К весне 45-го года я оказался на полной свободе. Нужно было устраиваться в ремесленное. Мне скоро исполнялось 16 лет, а занятия в вечерних классах художественного училища видом на жительство и для получения карточек служить не могли. Хоть убей, не помню, как я познакомился с этим Петровым. Мы работали с ним на сортировочной, перегружали дрова из железнодорожных вагонов на трамвайные платформы. Дровяной запах, весенняя ночь, спящий город. И мы лежим на бревнах, трамвай едет куда-то, искры из-под дуги, зябко после недавней азартной работы, потная одежда не греет. И мы тесно прижимаемся друг к другу, бревна под нами ерзают. Приезжаем в район порта, Нева уже вскрылась, туман, дымная мгла, пакгаузы, баржи, ранний рассвет и костер вместо выгрузки. Мы сидим вокруг костра, передаем друг другу бычки. Биографии всех похожи. Или такие пацаны, как я, или отвоевавшие солдаты. Ощущение товарищества, общей работы, огонь костра, тихий плеск Невы и гудки паровозов, далекий игулкий лязг буферов. И мой сосед Петров, бледный юноша, интеллигентный, Наверное, из старинной петербургской семьи. «Олег, давай Жанетту!» — просят его ребята. Кто-то уже достал трофейную губную гармошку. И все притихают, ждут. Ясно, что все это уже не в первый раз. По бледной физиономии Олега прыгают розовые блики от костра. Он улыбается вдруг отчаянной озорной улыбкой. И в кейптаунском порту скакал на борту. Жанетта поправляла такелаж. И сегодня меня волнуют мальчишеские морские песни. Идут, качаются, вливаясь в улицы. И клёши новые полощет бриз. Туда, где нет забот, где море не придет, где все повенчаны с вином и с женщиной, где каждый сам себе свой господин. Как этот Олег Петров пел. Всю нашу тоску по необыкновенной, красивой жизни вывернул он наизнанку. Все наше голодное отрочество, горящие эшелоны, бомбовые воронки вдоль железнодорожного полотна, ручные пулеметы, нелепо строчащие в гудящие небеса, скелеты блокадных трупов, вспученные животы, дизентерия, вши, слезы, ненависть, бессилие. Все это, списанное в расход отрочества, теперь красиво отходило от нас. Голос Олега Петрова утверждал: «Она впереди. Удивительная жизнь. Вы ее увидите, ребята. Вы увидите еще весь мир, штормовой и отчаянный». Они стояли на корабле у борта. Он перед ней с надеждой и мольбой. На ней был плащ, на нем бушлат потертый. Он перед ней с протянутой рукой. А море грозное шумело и стонало. Он ей сказал: «Туда взгляните, леди, где в вышине летает альбатрос. Моя любовь вас приведет к победе, хоть знатны леди вы, а я простой матрос». Глаза у нас были полным-полны слез, когда леди отказала матросу, и тот кинул ее в бушующий простор. А потом в приморском кабачке моряк рыдал, тянул он горький ром в кругу друзей-матросов. И в тишине кого-то тихо-тихо звал. Вот этот романтик моря Олег Петров и подбил меня идти не в ремесленное училище, а в военно-морское подготовительное. Сам он потом куда-то исчез. Не приняли его в военно-морское по близорукости. А за мной на 7 лет закрылись двери казармы. Но сегодня я не хочу жалеть о прошлом. Так уж устроил меня Бог, что хочется соединить реализм с романтизмом любого толка. Куда ж мне деваться, если я Шульженко люблю, а филармонии был раза два за жизнь? Пожалуй, поздно перестраиваться. Песня о старом капитане и девушке в серенькой юбке оказывается иногда важнее оперной арии. Другое дело, что песни эти не наши, не русские. Я пытался выяснить, откуда они появились. Переводные они или стилизация. Но ничего не выяснил. Однако неизвестность их происхождения не мешает орать в грохоте атлантического шторма про девушку в серенькой юбке, про матроса и леди, про Жанетту, которая поправляла такелаж в Кейптауне. Ветер все дальше отходил на норт и усиливался, когда я уже готовился сдавать вахту, когда все песни были уже спеты, и голова начала туманиться от резкой качки и бесчисленных сигарет. Появился в рубке доктор. Потерял на пороге тапочку, и мы вместе ловили ее. «Что случилось, док?» — крикнул я ему в розовое доброе докторское ухо. «Объявите по трансляции, чтобы все шли противогриппозные прививки делать!» — крикнул в ответ доктор Лева. «Я уже сыворотку раскупорил. Она больше 2 часов в открытом виде не может, свойства теряет. Нашел время прививки делать. Тут вверх ногами переворачивает. Это и хорошо. Матросы сморкаются, а вверх ногами перевернет, и сыворотка до печенок провалится». «Есть. Ясно», — понял я и объявил по принудительной трансляции: «Всему экипажу пройти в медпункт на противогриппозные прививки». Но как бы ни был прекрасен штормовой океан, самое хорошее то, что рано или поздно он стихнет. Штормовая погода изнуряет и привычных людей. Зато после жестокого шторма утренняя природа может одарить тем, чего нам так не хватает. Нежностью. Пожалуй, утреннее штилевое море при ясном небе нежнее всего на свете и целомудреннее. Когда на слабых, едва заметных волнах дрожит рассвет, когда попутчики-альбатросы то исчезают, растворившись мерцанием крыльев с черными концами в мерцании рассвета на слабых волнах, то вновь появляются внезапно, близко. Когда воистину ждешь, что сейчас вырвется из небес зеленый луч счастья, а тихое слово «штиль» легкой тенью легких облаков скользит над морем, тогда в душу нисходит благолепие от мира, простора и покоя. Нечто, выразимое только старинными словами, но без языческой яркости чувств и без религиозной строгости наших предков. И вспомнишь рассветную землю, плеск воды в шлюзе деревенской мельницы, после дождя, еще сонный шелест мокрых трав и тяжелых от дождевых капель кустарников за обочиной дороги. Комариный затаенный гул, васильки и рожь, безлюдья деревни, еще и дымов нет, печи не затоплены. На задах деревни кособочатся баньки, дрожит тополь у заколоченного забора, пахнет крапивой. Жуют и вздыхают в конюшне лошади, оглядываются на ворота, обмахиваются хвостами. В штилевом море на рассвете думаешь о деревенской земле, мечтаешь о простой жизни. Штормовая романтика уже кажется картинной и пустой, как девятый вал Айвазовского. И опять не знаешь, где же правда, в штормах или штилях.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Телевизор у берегов Соединенных Штатов. В лето 1690-е несколько человек стояли на высоком холме Нантакета и смотрели, как киты резвятся и пускают фонтаны. И один человек сказал, указывая рукой в морскую даль: «Там лежит зеленое поле, куда дети наших внуков отправятся добывать свой хлеб». Это записал Овид Мейси в «Истории Нантакета». Человек из 1690 года как в воду глядел. Мы приплываем сюда, чтобы ловить в зеленом поле свой серебристый хлеб. Если солнце низко и позади, то возле корабельного носа иногда возникает легкая радуга и несется вместе с судном, весело, без напряжения, как трехцветная птица. Радуга с того борта, который под ветром. А на подходе к Нантакету мы увидали другую радугу. Огромная арка через все небо трепетала, переливалась и ожидала нас. И мы шпарили под своды этой арки, как будто заработали право на почет и триумфальное возвращение. Прекрасная триумфальная радуга встречала Вацлава Воровского у берегов Америки. Выше такой никто никогда не построит. И чудеснее тоже. Мы легли в дрейф к северо-востоку от Нантакета. Зеленые волны вокруг нас когда-то слышали знаменитую песню: «Веселей, молодцы, под наляжем, эхой! Загарпунил кита наш гарпунщик лихой». Теперь зеленые волны залива Мэн слышали другую песню. Она рвалась из динамиков нашего теплохода: «Соленые волны, соленые льды, а в небе горит, горит, горит звезда рыбака». Остров Нантакет дразнил близостью, хотя и не был виден. Судьба привела туда, откуда герои Мелвилла отправились преследовать белого могучего кита Моби Дика. Мало кто осиливает ныне роман Мелвилла. Человек, который написал такую толстую книгу, родился в Нью-Йорке в 19 году 19 века. Юнцом он ушел отсюда, от берегов Нантакета, в море. Бил кашалотов с вельбота, добывал спермацет, а потом стал знаменитым писателем и другом Торо, того самого, который сказал: «Не стоит ехать вокруг света ради того, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре». Мелвилл был отчаянный паренек. Он убил много китов, но любил их, преклонялся перед их величием и написал о китах лучше всех. Он как-то признался, что уход в море спасает его от самоубийства, заменяет пулю и пистолет, потому что каждый в обществе чувствует скорее не локоть, а кулак соседа. Он писал: «Когда мы гоняемся за туманными тайнами своих грез или бросаемся в мучительную погоню за демоническими видениями, какие рано или поздно обязательно начинают манить душу всякого смертного, когда мы преследуем их по всему этому круглому шару, они либо увлекают нас за собой в бесплатные лабиринты, либо награждают пробоиной и бросают на полдороги». Мелвилл не верил в Бога, а его времена были чрезвычайно религиозные. Китобои богохульствовали: «А подать сюда эту самую смерть и погибель! Я спокоен, я готов помириться с ней силами, и пусть идет к черту слабейший! И горе тому, кто отступится от истины, даже если во лжи спасение». Какая песня ненависти к благополучию мещанства звучит здесь. Мелвилл кажется мне старшим братом Экзюпери, хотя они совсем разные. Герои Мелвилла и Экзюпери сражаются со стихией и роком, но не с природой. Летчик Экзюпери и воздух вокруг его самолета — это нечто единое, изотропное. Так и океан Мелвилла. Невозможно бороться против того, частицей чего являешься сам. Оба они были философами. Один стал философом, качаясь на волнах воздушного океана, среди грозовых туч и молний, другой — на мокрых волнах. Непрофессиональный философ обладает одним счастливым качеством. Он не боится. Он свободен от страха ошибок и неточностей, потому что не знает правил. Мелвиллу ничего не стоило объявить кита как вид бессмертный, сколь уязвим бы он ни был, как отдельная особь. Он плавал по морям задолго до того, как материки прорезались над водою. Он плавал когда-то там, где теперь находятся Тюильри, Виндзорский замок и Кремль. Во времена потопа он презрел Ноев ковчег. Если когда-нибудь мир, словно Нидерланды, снова зальет вода, чтобы переморить в нем всех крыс, вечный кит все равно уцелеет. И, взгромоздившись на самый высокий гребень экваториальной волны, выбросит свой пенящийся вызов прямо к небесам. Так возвышенно и неоглядно писал отчаянный китобой. Когда он писал про Ахава, преследующего вокруг всего света, по всем морям и океанам белого кита, то он писал о себе самом. Но это не помешало ему создать легенду, которая живет в веках. «Сородич Моби Дика», читаю я в «Комсомольской правде». Ого-го, радуюсь я. Прав старик Мелвилл. Моби Дик не мог исчезнуть. Не мог исчезнуть из океана в такой могучий и свободный зверь. Потомки Моби Дика скользят в глубинах, у берегов Антарктиды и Командорских островов. Кормят детишек сладким молоком. Промысловиками китобойной флотилии Дальний Восток добыт абсолютно белый кит. Читаю я дальше в газете, которая воспитывает нашу смену. Старший научный сотрудник ТИНРО, молодой ученый В. Латышев, находившийся в этом рейсе на флотилии, рассказал: встреча с легендарным китом произошла в Тихом океане. Под вечер на горизонте китобои заметили скопление китов. Среди темно-серых плыл белый кит. Точный выстрел гарпунной пушки и белая громада на лине. Наконец лебедки втянули на слип белоснежную тушу. Лишь кое-где тело его кровоточило от присосок огромных кальмаров. На земном шаре животные-альбиносы, хотя и встречаются, но довольно редко. Читаю я дальше рассказ молодого научного работника В. Латышева. И сердце мое закипает бессильной ненавистью к нему. Это белые вороны, воробьи, якутские соболи, камчатские лисицы. Среди десятков разнообразных по окраске китов, серого, темно-коричневого и черного цвета, лишь у усатых иногда встречаются белые пятна в области брюха и хвоста. За этими бездарными, мертвыми газетными строчками я вижу, как в океан опускается солнце. Низкие лучи золотят зыбь, волны темно-синие, густые. Над океаном пахнет рыбьей странной жизнью. Стадо китов провожает светило на ночной покой. Среди стада плывет красавица. Один на десятки тысяч. Быть может, последний в мире герой легенд. Белый кит, внук Моби Дика. Гарпунер идет к пушке. Ему убить белого кита, расплюнуть. Море спокойно. Мерцающую белую цель видно и под водой. Вокруг десятки других китов, целые скопления. Перевыполняй план. «Белого! Белого!» — орет Латышев. Хлопает выстрел. Внука Моби Дика надувают воздухом. И вот туша уже на слипе, а на туше стоит Латышев. И со всех сторон щелкают фотоаппараты. Зачем Латышев убил белого кита? Он только объяснил, что на земном шаре животные-альбиносы, хотя и встречаются, но довольно редко. Но мы сами знаем, что белые вороны — редкость. Быть может, ученым интересно узнать состав пигмента в коже белого кита. Быть может, состав пигмента — важная вещь. Но легендарность чего бы то ни было или кого бы то ни было — великая ценность. Ибо легенда — одухотворенность многих поколений людей, их любви, ненависти, талантов, почтение к миру, Если ты убиваешь легендарное животное, но не можешь объяснить зачем, то ты уже не ученый, не интеллигент, ты мещанин. Легенда, миф, аккумулированный опыт наших лучших предков. Когда Латышев полез фотографироваться на белоснежную тушу, он топтал ногами своих предков, их фантазию и мужество. Когда люди еще могли создавать легенды и мифы, они шли на Моби Дика с гарпуном в руках. Если Латышевым хочется убивать белых китов, пускай поедут туда, где и сегодня люди бьют кита с вельбота, к чукчам и эскимосам у Элена. Пускай живут там и выслеживают белого кита, как выслеживал его Ахав. Тогда я поверю, что Латышев ученый, а не мещанин, что ему необходима истина, скрытая под белой кожей внука Моби Дика. Медикам для научных целей не всегда хватает бесхозных трупов в моргах. Ученым, изучающим китов, сейчас полное раздолье. Десятки тысяч китов втягивают по слипам на плавбазы наших флотилий. Изучай не хочу. Я понимаю глупое любопытство матросов, когда они хотят убить белого кита. Это от молодости, душевной серости, от скуки длинного рейса, от непонимания того, что и зачем делают. И здесь-то Латышев, если он ученый, интеллигент, должен был толкнуть гарпунера под локоть и обругать капитана за бездумность, и охранять белого кита от дураков, и дать внуку Моби Дика уплыть дальше, в легенды. А «Комсомольская правда» напечатала бы прекрасную статью о благородстве ученого и красоте жизни вокруг нас. «Киты — самоубийцы», — читаю я в другой газете. «Стадо китов приблизилось к побережью Калифорнии». И вдруг один кит за другим стали бросаться на скалы и отмели. Острые камни разрывают тела животных. Многие из них, быстро теряя силы, остаются на песчаных отмелях и погибают. Мало помогли специально созданные службы спасения китов. Но некоторых животных все же удалось отогнать от берега в открытое море и тем спасти от смерти. Это далеко не первый случай массового самоубийства китов. Что заставляет их сознательно идти на верную гибель? Ученые пока ничего не могут ответить на этот вопрос. Я отлично знаю, что существуют конвенции по охране китов, что промысел их регулируется законом. Но кто думает о том, что среди китов шныряют атомные подлодки, ползут бесчисленные тралы, рвутся учебные ракеты, торпеды, мины, снаряды, глубинные бомбы, что в моря сыпают тысячи и тысячи тонн устаревшего и не взорвавшегося боезапаса, что в моря спускают отходы атомного производства, в моря падают самолеты с водородными бомбами, в моря сбрасывают отравленные воды химических заводов, в морях танкеры промывают танки. И кроме всего этого, по китам палят из пушек ученые типа Латышева, которые не знают, почему киты кончают самоубийством. Пусть это звучит смешно, но я могу допустить, что самоубийство китов — это нечто вроде самосожжения буддистов. У них нет иного языка, чтобы обратить на себя внимание.
1: Мы читали главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
0: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Виктор Некрасов. Рассказ «В мире таинственного». Читает Алексей Войтюк.
1: Сколько бы меня ни убеждали, что шкаф, например, или стул — предметы неодушевленные, я этому никогда не поверю. У всех у них есть свой характер, привычки, повадки. Все они о чем-то думают, что-то знают, любят, ненавидят. Часто обижаются на нас, людей, мстят. Если теряется какая-нибудь вещь, будь то шапка, перчатки, любимый карандаш, книга, это вовсе не значит, что она потерялась. Она просто спряталась от вас. Обиделась на что-то и дразнит. Именно она, а не черт, к которому вы обращаетесь. Черт, черт, поиграй и назад отдай. Вот вам пример. Это было во время моего путешествия по Камчатке. Когда мы подходили к острову Медному, все мы, фотографы, сразу ухватились за свои аппараты, чтобы запечатлеть суровые, покрытые тучами скалистые его берега. Но тут вдруг обнаружилось, что пленка в моем аппарате кончилась, надо заряжать другую. Я вынул из вещмешка свеженькую и только собрался зарядить ею аппарат, как меня позвали. У Леонида Тимофеевича что-то заело в кинокамере, и он просил помощи. Когда через 5 минут я вернулся, оказалось, что катушки с пленкой, которую отчетливо помню, я положил на стол рядом с фотоаппаратом, нет. Я начал искать. Перерыл все, что возможно, вывернул карманы, облазил всю каюту, перетряс простыни и одеяло на обеих койках. Нет и нет. Раздосадованный и злой, я бросился к Юре Муравину, выклинчил у него пленку и еле-еле поспел к моменту нашего подхода к острову. Я отснял полпленки и вернулся в каюту. Моя катушка мирно лежала на столе, на том самом месте, куда я ее положил. Лежала и посмеивалась. Нет, конечно же, у неодушевленных предметов есть своя душа. Иногда очень тонкая, уязвимая, не надо их обижать. И связь у них друг с другом есть, своя дружба, взаимопомощь, круговая порука. Теперь я знаю, за что издевалась надо мной моя пленка, за что обиделась, за что мстила и за кого мстила, тоже знаю. В 50-м году мы переехали на новую квартиру. И тут же возникла обычная в таких случаях проблема – нужна новая мебель. В старой коммунальной квартире все было сбору по сосенке, разваливающийся шкаф, продавленный диван, покосившиеся этажерки, набитые книгами. Все это было хотя и не очень красиво, и не очень удобно, но в какой-то степени соответствовало нашей Вороньей слободке с 6 лицевыми щитами и с таким же количеством лампочек и выключателей в уборной и на кухне. Новая квартира с отдельной ванной, кухней и 2 балконами всех нас потрясла. На фоне чистых стен и отцеклеванного начищенного паркета старые шкафы, этажерки и стулья с вставленными фанерными сиденьями производили удручающее впечатление. Нужно было обновление. Началось оно с тахты, широкой и большой, сделанной 2 веселыми обойщиками. Потом был куплен некий буфетно-гардеробный комбайн, именуемый кавалеркой, и диван с 2 креслами. Завершилось все покупкой 6 стульев. 6 этих стульев были найдены на Подоле в мебельном магазине и вызвали всеобщее одобрение. Они были золотисто-желтые, с удобными сидениями и приятно изогнутыми спинками. К тому же не очень дороги. Нас было 3. Мы взяли каждый по 2 стула и благополучно доставили их домой. С их появлением в квартире сразу стало веселее. 4 из них расположились вокруг обеденного стола, 2 других стояли в сторонке, но когда приходили гости, тоже присосеживались к столу. Гостям стулья очень нравились, и все спрашивали, где мы их купили, и есть ли они еще в этом магазине на Подоле. Так и прожили мы с этими стульями сколько-то там лет. Привыкли друг к другу, сдружились. Один слегка раскачивался, его любила мама. У другого на сиденье разводы напоминали человеческий зад. На нем всегда сидела одна наша приятельница. Третий очень музыкально поскрипывал. Одним словом, каждый вел себя по-своему, а в целом мы жили очень мирно. С Сложности возникали только во время семейных торжеств. Народу приходило много, и стульев, как правило, не хватало. Приходилось тащить из кухни табуретки, класть доски, подвигать стол к дивану. Хлопотно и не очень удобно. И вот тут-то один мой приятель, как раз когда мы соображали, как разместить гостей, сказал мне: «Слушай, мы недавно сделали ремонт и купили новую мебель. Осталось 4 безработных стула. Возьми их. Ей-богу, хорошие, плетеные. Все равно они у меня в коридоре друг на друге стоят, только мешают». Ему не пришлось долго меня уговаривать. Я принял подарок. На следующий же день 4 красавца переехали к нам. Они были прекрасны, эти 4 стула. Черные, блестящие, со светлыми плетеными спинками и сиденьями, они поставлены были с 4 сторон стола и сразу же придали торжественный вид комнате. И опять же все их хвалили, и товарища моего, который сделал такой чудесный подарок. Великолепные стулья, удобные, красивые, такие новенькие. На следующий день, когда я с улицы вошел в комнату, меня невольно что-то резануло. Сначала я не уловил даже что, потом понял. Самодовольство. Самодовольство новых стульев. Стоят себе вокруг стола, выхоленные, сияющие, такие спокойные, сытые, точно всю жизнь здесь стояли. А милые наши золотистые старички с мелодичным своим поскрипыванием и шатающимися ножками робко прижались к стенкам. С тех пор, когда бы я не заходил в комнату, мне становилось всегда стыдно. Примостились к столу эти 4 самодовольных наглых оккупанта и в ус не дуют. Хозяева. Только иногда, по вечерам, разрешается старичкам придвинуться к столу, и то ненадолго. Потом назад по местам, к стенкам. И если надо забить гвоздь в стенку или поправить оборвавшееся кольцо на шторе, то их, гадов, тоже не трогают. У них, мол, сиденья слишком нежные, а старички ничего, вытерпят. Кончился мир в этой комнате, и я ничего не могу поделать. Теряются карандаши, ложки, брошки, нужные номера газет. Иногда они находятся, а иногда нет. Но я-то знаю, что это неспроста. И трещина на желтом старичке, сосланном в коридор к телефону, тоже неспроста. Рвет брюки, щиплет за ногу, если сядешь на него в трусах. Мстят мне мои бывшие друзья. И фотопленка тоже мстила. Не за себя, за других. И фотоаппарат тоже. Лента с берегами острова Медного оказалась совершенно прозрачной. Ни одного кадра.
0: Мы читали рассказ Виктора Некрасова «В мире таинственного». Радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары беспилотниками по логистическим центрам, портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, в результате ударов поражены логистические центры «Новая линия» и «Пальма» в Одессе. Кроме того, российская армия нанесла удары по морскому судну типа «Сухогруз» в порту Одессы, который доставлял грузы военного назначения для обеспечения украинских боевиков. Отказ США выдать визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для поездки на Генеральную ассамблею ООН является очередным недружественным шагом по отношению к нашей стране. Об этом заявил Дмитрий Песков. По его словам, эта ситуация станет темой для контактов Москвы и Вашингтона.
2: И, кроме того, конечно, это действия, которые противоречат обязательствам США как принимающего государства для штаб-квартиры ООН. Страна, которая является хозяйкой для штаб-квартиры ООН, не должна допускать таких действий. Наоборот, она обязана обеспечивать равное участие для всех государств-членов Организации Объединенных Наций.
1: Как ранее добавили в департаменте международных организаций МИДа России, этот шаг не только повлияет на работу российской делегации, но и отразится на неделе высокого уровня в целом. Соединенные Штаты взяли под военный контроль Гренландию. Президент США Дональд Трамп, премьер-министры Дании и Гренландии подписали на полях Генеральной Ассамблеи ООН соглашение о передаче Вашингтону обязательств по обеспечению безопасности Арктического острова. Америка немедленно начнет наращивать военное присутствие в регионе. США дополнительно задействуют две военные базы, возобновят работу объекты времен Холодной войны, будут размещены бойцы на востоке острова. Мясо птицы в России дорожает из-за роста издержек производства. Об этом заявляют в Министерстве сельского хозяйства. По данным Федеральной службы государственной статистики, в августе курица прибавила в цене 15% за год. Примерно на столько же процентов подорожала и индейка. В ведомстве отметили, птицефабрики полностью закрывают потребности отечественного рынка. За 8 месяцев выпуск составил почти 4,5 миллиона тонн. И правительство расширило действие карты болельщика на матче Кубка России, который проходит на стадионах клубов российской премьер-лиги, а также на финал турнира. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Изменения вступают в силу уже с 1 октября. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
7: Москва. Третьяковская галерея.
8: В этом зале представлена картина известного художника Владимира Боровиковского. На полотне изображена женщина, которую в конце 18 столетия называли «русской Джокондой», а один поэт посвятил ей вот такие стихи. «Она давно прошла, и нет уже тех глаз, и той улыбки нет, что молча выражали страдания, тень любви и мысли, тень печали». Но красоту ее Боровиковский спас. Так часть души ее от нас не улетела.
7: Мария Ивановна Лопухина, урожденная графиня Толстая. Ее старший брат Федор Толстой по прозвищу «Американец» прославился своими приключениями и многочисленными дуэлями. Он даже собирался стреляться с Пушкиным. Но поединок, к счастью, так и не состоялся. В 1797 году, в возрасте 18 лет, Мария Толстая вышла замуж за Степана Лопухина, егермейстера и действительного камергера при дворе Павла I. В преддверии свадьбы и был заказан тот самый портрет невесты. Неповторимая улыбка, нежный взгляд, неуловимая подвижность фигуры. Что ж, и вправду, русская Мона Лиза. Семейную жизнь Марии Лопухиной вряд ли можно назвать счастливой. Она вышла замуж за человека, который был старше ее на 10 лет, причем вышла не по любви, а по воле родителей. Молодая женщина очень страдала. И через 3 года после бракосочетания скончалась от чахотки. В память о ней осталась лишь знаменитая картина, на которой изображена представительница 2 старинных знаменитых фамилий. Толстые Лопухины.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
0: История в письмах и воспоминаниях.
1: Из письма поэта Максимилиана Александровича Волошина писателю Евгению Ивановичу Замятину. 7 января 1924 года. Коктебель. У нас невообразимый кавардак. Море стало на задние лапы. За 2 недели потонуло 30 судов, в том числе несколько иностранных, нагруженных русским хлебом. Через дорогу переливало, выдавило ветром стекла и выкинуло на берег несколько хороших корабельных балок. Черное море редко позволяет себе такие океанские дебоши. Максимилиан Александрович Волошин.
7: Радио «Звезда». Книга на ночь.
5: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
9: Глава 33. Последняя капля. Как только Рашфор вышел, госпожа Бонасье вернулась в комнату и увидела, что миледи радостно улыбается.
10: «Ну вот, то, чего вы опасались, случилось», — заговорила молодая женщина. «Сегодня вечером или завтра кардинал пришлет за вами».
9: «Кто вам это сказал, дитя мое?» — спросила миледи.
10: «Я об этом слышала из уст самого гонца». «Подойдите и сядьте тут, возле меня», — предложила миледи. «Извольте. Подождите, я посмотрю, не подслушивает ли нас кто-нибудь». «К чему все эти предосторожности?» «Вы сейчас узнаете».
9: Миледи встала, подошла к двери, открыла ее, выглянула в коридор, потом опять уселась рядом с госпожой Бонасье и спросила.
10: «Значит, он хорошо сыграл свою роль?» «Кто это?»
9: «Тот, кто представился настоятельнице, как посланный кардинала».
10: «Так он только играл роль?» «Да, дитя мое». «Так значит, этот человек не этот человек», — сказала миледи, понизив голос. «Мой брат». «Ваш брат?» — вскричала госпожа Бонасье. «Вы одна знаете эту тайну, дитя мое. Если вы ее доверите кому бы то ни было, я погибла. А, возможно, и вы тоже». «Ах, боже мой!» «Слушайте, вот что произошло. Мой брат, который спешил сюда ко мне на помощь с тем, чтобы, если понадобится, силой освободить меня, встретил гонца, посланного за мной кардинала.

0: Действовать не силой, а хитростью. Он взял бумаги, явился сюда под видом посланца самого кардинала, и через час или два по приказанию его высокопреосвященства за мной должна приехать карета.
1: Я понимаю, эту карету вам пришлет ваш брат.
0: Совершенно верно. Но это еще не все. Письмо, которое вы получили, как вы полагаете, от госпожи де Шеврес?
1: Ну,
0: подложное письмо.
1: Как так?
0: Да, подложное. Это западня, устроенная для того, чтобы вы не сопротивлялись, когда за вами приедут.
1: Но ведь приедет Д'Артаньян.
0: Перестаньте заблуждаться. Д'Артаньян и его друзья на осаде Ла-Рошели.
1: Откуда вы это знаете?
0: Мой брат встретил посланцев кардинала, переодетых мушкетерами. Вас вызвали бы к воротам, вы подумали бы, что имеете дело с друзьями, вас похитили бы и отвезли обратно в Париж.
1: О, Боже! Я теряю голову в этом хаосе преступлений. Я чувствую, что если так будет продолжаться, — промолвила госпожа Бонасье, поднося ладони ко лбу, — я сойду с ума.
0: Постойте.
1: Что такое?
0: Я слышу лошадиный топот. Это уезжает мой брат. Я хочу с ним еще раз проститься. Пойдемте. Миледи открыла окно и движением руки подозвала к себе госпожу Бонасье. Молодая женщина подошла. Рашфор галопом мчался под окном.
1: «До свидания, брат!»
0: — крикнула миледи. Всадник поднял голову, увидел обеих молодых женщин и на всем скаку дружески махнул миледи рукой.
1: «Славный Жорж!»
0: — сказала она, придавая своему лицу нежное и грустное выражение, и закрыла окно. Она уселась на прежнее место и сделала вид, что погрузилась в глубокие размышления.
1: «Простите, сударыня, разрешите прервать ваши мысли?» —
0: обратилась к ней госпожа Бонасье.
1: «Что вы мне посоветуете делать? Боже мой, вы опытнее меня в житейских делах. Научите меня, как мне быть?»
0: «Прежде всего, — ответила миледи, — возможно, что я ошибаюсь, и Д'Артаньян и его друзья в самом деле приедут к вам на помощь».
1: «Ах, это было бы так хорошо, что даже и не верится, — воскликнула госпожа Бонасье. — Такое счастье не для меня».
0: «В таком случае, вы понимаете, это только вопрос времени. Своего рода состязание, кто приедет первый. Если ваши друзья, вы спасены, а если приспешники кардинала, вы погибли».
1: «О, да, да, погибла безвозвратно. Что же делать?»
0: «Есть, пожалуй, одно средство. Очень простое и вполне естественное».
1: «Какое, скажите?»
0: «Ждать, укрывшись где-нибудь в окрестностях, и сначала удостовериться, кто эти люди, которые приедут за вами».
1: «Но где ждать?»
0: «Ну, это легко придумать. Я сама остановлюсь в нескольких лье отсюда и буду скрываться там, пока ко мне не приедет брат.
1: Сделаем так, я увезу вас с собой, мы спрячемся и будем ждать вместе». «Но меня не выпустят отсюда. Я здесь на положении пленницы».
0: «Здесь думают, что я уезжаю по приказанию кардинала и уверены, что вы вовсе не склонны сопровождать меня».
1: «Ну?
0: Ну вот, карета подана, вы прощаетесь со мной. Вы становитесь на подножку, желая в последний раз обнять меня. Слуга моего брата, которого он пришлет за мной, будет обо всем предупрежден. Он подаст знак почтарю, и мы умчимся вскачь».
1: «Но Д'Артаньян, что если приедет Д'Артаньян?»
0: «Мы это узнаем».
1: «Каким образом?»
0: «Да ничего не может быть легче. Мы пошлем обратно в Бетюн слугу моего брата, на которого, повторяем, мы вполне можем положиться. Он переоденется и поселится против монастыря. Если приедут посланцы кардинала, он не двинется с места. А если Д'Артаньян и его друзья, он проводит их к нам».
1: «А разве он их знает?»
0: «Конечно, знает. Ведь он не раз видел Д'Артаньяна у меня в доме».
1: «Да-да, вы правы. Итак, все улаживается, все складывается как нельзя лучше. Но не будем уезжать далеко отсюда.
0: Самое большее за 7-8 лье. Мы остановимся в укромном месте у самой границы и при первой тревоге уедем из Франции».
1: «А до тех пор что делать?»
0: «Ждать.
1: А если они приедут?»
0: «Карета моего брата приедет раньше».
1: «Но что, если меня не будет с вами, когда за вами явятся? Например, если в это время я буду обедать или ужинать?»
0: «Сделайте одну вещь».
1: «Какую?»
0: «Скажите добрейшей настоятельнице, что вы просите у нее позволения обедать и ужинать вместе со мной. чтобы нам как можно меньше расставаться друг с другом.

0: Позволит ли она? А почему бы нет? Отлично. Таким образом, мы ни на минуту не будем расставаться. Ступайте же к ней и попросите ее об этом. У меня какая-то тяжесть в голове. Я пойду прогуляться по саду. Идите. А где я вас найду? Здесь, через час. Ах, благодарю вас, вы так добры. Как же мне не принимать в вас участие? Если бы даже вы не были сами по себе такой красивый и очаровательный, вы ведь подруга одного из моих лучших друзей. Милый Д'Артаньян, как он будет вам благодарен? Надеюсь. Ну вот, мы обо всем условились, пойдемте вниз. Вы идете в сад? Пройдите по этому коридору и спуститесь по маленькой лестнице. Она выведет вас прямо в сад. Отлично, благодарю вас.
1: Молодые женщины обменялись приветливой улыбкой и разошлись. Миледи сказала правду. Она действительно ощущала какую-то тяжесть в голове. Неясные еще замыслы хаотично теснились в ее уме. Ей надо было уединиться, чтобы разобраться в своих мыслях. Она смутно представляла себе дальнейшие события, и ей нужны были тишина и покой, чтобы придать своим неясным намерениям определенную форму, чтобы составить план действий. Прежде всего, нужно было как можно скорее похитить госпожу Бонасье, укрыть ее в надежном месте и, если понадобится, держать ее там заложницей. Миледи начинала страшиться исхода этой отчаянной борьбы, в которую ее враги вкладывали столько же упорства, сколько она вкладывала ожесточения. К тому же она чувствовала, как иные люди чувствуют надвигающуюся грозу, что исход этот близок и неминуемо будет ужасен. Итак, главное для нее, как мы уже сказали, было захватить госпожу Бонасье в свои руки. Госпожа Бонасье была для Д'Артаньяна все. Ее жизнь, жизнь любимой женщины, была для него дороже собственной. Если бы счастье изменило миледи и ее постигла неудача, она могла бы, имея госпожу Бонасье заложницей, вступить в переговоры и, несомненно, добилась бы выгодных условий. Эту задачу она уже разрешила. Госпожа Бонасье готова была доверчиво сопровождать ее. А если они обе укроются в Армантьере, миледи легко будет убедить госпожу Бонасье, что Д'Артаньян не приезжал в Бетюн. Самое большее через полмесяца вернется Рашфор, а за эти полмесяца миледи придумает, как ей отомстить четырем друзьям. Скучать ей, благодарение Богу, не придется. Ей предстоит самое приятное времяпрепровождение, какое только могут доставить обстоятельства женщине с ее характером — довести до совершенства замысел своей мести.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
1: Размышляя, миледи в то же время окидывала взглядом сад и старалась запомнить его расположение. Она действовала как искусный полководец, который предусматривает сразу и победу, и поражение, и готовится, смотря по тому, как будет протекать битва, либо идти вперед, либо отступать. Через час она услышала, что кто-то зовет ее ласковым голосом. Это была госпожа Бонасье. Добрая настоятельница, конечно, изъявила полное согласие, и для начала молодые женщины отправились вместе ужинать. Когда они вошли во двор, до них донесся стук подъезжавшей кареты. Миледи прислушалась.
0: «Вы слышите?» — спросила она.
1: «Да, у ворот остановилась карета.
0: Это та самая, которую прислал нам мой брат».
1: «О, Боже!»
0: «Ну, полно, мужайтесь».
1: Миледи не ошиблась. У ворот монастыря раздался звонок.
0: «Пойдите в свою комнату», — сказала она госпоже Бонасье. «У вас, наверное, есть кое-какие драгоценности, которые вам хотелось бы захватить с собою».
4: «У меня есть его письма», — ответила госпожа Бонасье.
0: «Так заберите их и приходите ко мне, мы наскоро поужинаем. Нам, возможно, придется ехать всю ночь, надо запастись силами».
4: «Боже мой»,
0: — проговорила госпожа Бонасье, хватаясь за грудь.
4: «У меня так бьется сердце, я не могу идти».
0: «Мужайтесь, говорю вам, мужайтесь, подумайте, через четверть часа вы спасены. И помните, все, что вы собираетесь делать, вы делаете для него».
4: «О, да, все для него.
0: Вы одним словом вернули мне бодрость. Ступайте, я приду к вам».
1: Миледи поспешно поднялась к себе в комнату, застала там слугу Рашфора и отдала ему необходимые приказания. Он должен был ждать у ворот. Если бы вдруг появились мушкетеры, карета должна была умчаться прочь, обогнуть монастырь, направиться в небольшую деревню, расположенную по ту сторону леса, и поджидать там Миледи. В таком случае она прошла бы через сад и пешком добралась бы до деревни. Мы уже говорили, что Миледи отлично знала эти края. Если же мушкетеры не появятся, все должно произойти так, как условлено. Госпожа Бонасье станет на подножку под тем предлогом, что хочет еще раз проститься с Миледи, и та увезет ее. Госпожа Бонасье вошла. Желая развеять все подозрения, какие могли бы у нее возникнуть, Миледи в ее присутствии повторила слуге вторую половину своих приказаний. Миледи задала слуге несколько вопросов относительно кареты. Выяснилось, что она запряжена тройкой лошадей, которыми правит почтарь. Слуга Рашфора должен был сопровождать карету в качестве форейтера. Напрасно Миледи опасалась, что у госпожи Бонасье могут зародиться подозрения. Бедняжка была слишком чиста душой, чтобы заподозрить в другой женщине такое коварство. К тому же имя графини Винтер, которое она слышала от настоятельницы, было ей совершенно незнакомо, и она даже не знала, что какая-то женщина принимала столь деятельное и роковое участие в постигших ее бедствиях.
0: «Как видите, все готово», — сказала Миледи, когда слуга вышел. Настоятельница ни о чем не догадывается и думает, что за мной приехали по приказанию кардинала. Этот человек пошел отдать последние распоряжения. Покушайте немножко, выпейте глоток вина и поедем. Да.
1: Безвольно повторила госпожа Бонасье.
0: Поедем.
1: Миледи знаком пригласила ее сесть за стол, налила ей рюмку испанского вина и положила на тарелку грудку цыпленка.
0: Смотрите, как все нам благоприятствует, заметила она. Вот уже темнеет. На рассвете мы приедем в наше убежище, и никто не догадается, где мы. Ну, полно, не теряйте бодрости, скушайте что-нибудь.
1: Госпожа Бонасье машинально проглотила 2-3 кусочка и пригубила вино.
0: «Да выпейте же, выпейте! Берите пример с меня», — уговаривала Миледи, поднося ко рту свою рюмку.
1: Но в ту самую минуту, когда она готовилась прикоснуться к ней губами, рука ее застыла в воздухе. Она услышала отдаленный топот скачущих коней. Топот все приближался, и почти тотчас ей послышалось ржание лошади. Этот шум сразу вывел ее из состояния радости, подобно тому, как шум грозы будет нас и прерывает пригрезившийся нам чудесный сон. Она побледнела и кинулась к окну. А госпожа Бонасье, дрожа всем телом, встала и оперлась о стул, чтобы не упасть. Ничего еще не было видно. Слышался только быстрый, неуклонно приближающийся топот.
0: «А, боже мой, что это за шум?» — спросила госпожа Бонасье.
1: «Это едут или наши друзья, или наши враги», — ответила Миледи со свойственным ей ужасающим хладнокровием.
0: «Стойте там. Сейчас я вам скажу, кто это».
1: Госпожа Бонасье замерла на месте, безмолвная и бледная, как мраморное изваяние. Топот все усиливался. Лошади были уже, по-видимому, не дальше, как за 150 шагов от монастыря. Если их еще не было видно, то лишь потому, что в этом месте дорога делала изгиб. Однако топот слышался уже так явственно, что можно было бы сосчитать число лошадей по отрывистому стуку подков. Миледи напряженно всматривалась вдаль. Было еще достаточно светло, чтобы разглядеть едущих. Вдруг она увидела, как на повороте дороги заблестели обшитые галунами шляпы и заколыхались на ветру перья. Она насчитала сначала 2, потом 5 и, наконец, 8 всадников. Один из них вырвался на 2 корпуса вперед. Миледи издала глухой стон. В скачущем впереди всаднике она узнала Д'Артаньяна.
0: «Ах, боже мой!» — воскликнула госпожа Бонасье. «Что там такое?»
1: «Это мундиры гвардейцев кардинала! Нельзя терять ни минуты!» — крикнула Миледи. «Бежим, бежим!»
0: «Да, да, бежим!» —
1: повторила госпожа Бонасье, но, пригвожденная страхом, не могла сойти с места. Слышно было, как всадники проскакали под окном.
4: «Идем! Да идем же!» — восклицала миледи, схватив молодую женщину за руку и силясь увлечь ее за собой. «Через сад мы еще успеем убежать, у меня есть ключ, поспешим, еще 5 минут и будет поздно!» Госпожа Бонасье попыталась идти, сделала 2 шага, у нее подогнулись колени, и она упала. Миледи попробовала поднять ее и унести, но у нее не хватило сил. В эту минуту послышался стук отъезжающей кареты. Увидев мушкетеров, почтарь погнал лошадь галопом. Потом раздались 3-4 выстрела. «В последний раз, спрашиваю, намерены вы идти?» — крикнула миледи.
0: «О, боже, боже, вы видите, мне изменяют силы. Вы сами видите, что я совсем не могу идти. Бегите одна».
4: «Бежать одной? Оставить вас здесь? Нет, нет, ни за что!» — вскричала миледи. Вдруг она остановилась. Глаза ее сверкнули недобрым огнем. Она подбежала к столу и высыпала в рюмку госпожи Бонасье содержимое оправы перстня, которую она открыла с удивительной быстротой. Это было красноватое зернышко, которое сразу же растворилось в вине. Потом она твердой рукой взяла рюмку и сказала: «Пейте, это вино придаст вам силы. Пейте!» И она поднесла рюмку к губам молодой женщины, которая машинально выпила.
0: «Ах, не так мне хотелось отомстить», — сказала про себя миледи, с дьявольской улыбкой ставя рюмку на стол. «Но приходится делать то, что возможно». И она ринулась из комнаты.
4: Госпожа Бонасье проводила ее взглядом, но не могла последовать за нею. Она впала в то состояние, какое испытывают люди, которые видят во сне, как кто-то гонится за ними и тщетно пытаются бежать. Прошло несколько минут, раздался отчаянный стук в ворота. Госпожа Бонасье каждую минуту ждала возвращения миледи, но миледи не появлялась. Пылающий лоб молодой женщины, должно быть, от страха то и дело покрывался холодным потом. Наконец она услышала лязг отпираемых решеток, на лестницах загремели сапоги и зазвенели шпоры. Поднялся гул голосов, звучавших все ближе и ближе, и ей показалось, что она слышит свое имя, произнесенное среди этого гула. Вдруг она радостно вскрикнула и бросилась к двери. Она узнала голос Д'Артаньяна.
0: «Д'Артаньян! Д'Артаньян!» — закричала она. «Это вы? Сюда! Сюда! Констанция! Констанция, где вы?» — отвечал юноша. «Боже мой!»
4: В тот же миг дверь кельи отворилась, вернее, поддалась под напором извне, и несколько человек вбежали в комнату. Госпожа Бонасье опустилась в кресло, не в силах больше шевельнуться. Д'Артаньян бросил еще дымившийся пистолет, который он держал в руке, и упал на колени перед своей возлюбленной. Атос заткнул свой пистолет за пояс, а Портос и Арамис, державшие шпаги наголо, вложили их в ножны.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: О, Д'Артаньян, любимый мой, наконец ты приехал. Ты не обманул меня. Да, это ты.
3: Да, да, Констанция, мы опять вместе.
2: Как она не уверяла, что ты не приедешь, я все-таки втайне надеялась и не захотела бежать. Ах, как я хорошо сделала! Как я счастлива!
3: При слове «она» Атос, спокойно усевшийся в кресло, внезапно встал. «Она? Кто она?» — спросил Д'Артаньян.
2: «Да моя приятельница, та самая, которая из дружбы ко мне хотела укрыть меня от моих гонителей». Та самая, которая приняла вас за гвардейцев кардинала и только что убежала отсюда.
3: «Ваша приятельница?» — вскричал Д'Артаньян, и лицо его стало бледнее белого покрывала его возлюбленной. «О какой приятельнице вы говорите?»
2: «О той, чья карета стояла у ворот. О женщине, которая называет себя вашим другом, Д'Артаньян, о которой вы все рассказали».
3: «Ее имя? Имя?» — допытывался Д'Артаньян. «Боже мой, неужели вы не знаете ее имени?»
2: «Да как же, его называли при мне. Погодите, вот странно, боже мой. У меня мутится в голове, темнеет в глазах».
3: «Ко мне, друзья мои, помогите!» — закричал Д'Артаньян. «У нее холодеют руки, ей дурно! Боже мой, она лишается чувств!» Пока Портос во весь голос звал на помощь, Арамис кинулся к столу и хотел налить стакан воды, но остановился, увидев, как жутко изменился в лице Атос. Он стоял перед столом, уставив застывшие от ужаса глаза на одну из рюмок, и, казалось, терзался страшным подозрением.
4: «О нет, нет, это невозможно», — повторял он. «Бог не допустит такого преступления».
3: «Воды! Воды!» — кричал Д'Артаньян. «Воды!»
4: «Бедняжка, бедняжка», — хриплым голосом шептал Атос.
3: Оживленная поцелуями Д'Артаньяна, госпожа Бонасье открыла глаза. «Она приходит в себя!» — воскликнул юноша. «Слава Богу!»
4: «Сударыня», — заговорил Атос, — «сударыня, скажите ради Бога, чья это пустая рюмка?»
2: «Моя, сударь»,
4: — ответила молодая женщина умирающим голосом. «А кто вам налил вино, которое было в рюмке?»
2: «Она».
4: «Да кто же это она?»
2: «А, вспомнила»,
3: — сказала госпожа Бонасье.
2: «Графиня Винтер».
4: Четыре друга все разом вскрикнули, но крик Атоса был громче остальных. Лицо госпожи Бонасье покрылось мертвенной бледностью. Острая боль подкосила ее, и она, задыхаясь, упала на руки Портоса и Арамиса. Д'Артаньян с неописуемой тревогой схватил Атоса за руку.
3: «Неужели ты допускаешь?»
4: Голос его перешел в рыдание. «Я допускаю все», — ответил Атос и до крови закусил губы, стараясь подавить невольный вздох.
2: «Д'Артаньян!»
4: — крикнула госпожа Бонасье.
2: «Где ты? Не оставляй меня. Видишь, я умираю».
3: Д'Артаньян, все еще трепетно сжимавший руку Атоса, выпустил ее и кинулся к госпоже Бонасье. Ее прекрасное лицо исказилось, остекленевшие глаза уже утратили всякое выражение. Судорожная дрожь сотрясала тело. По лбу катился пот. «Ради бога, бегите! Позовите кого-нибудь, Портос, Арамис! Просите помощи!»
4: «Бесполезно», — сказал Атос. «Бесполезно. От яда, который подмешивает она, нет противоядия».
2: «Да, да, да, помогите!»
3: — прошептала госпожа Бонасье.
2: «Помогите!»
4: Потом, собрав последние силы, она взяла обеими руками голову юноши, посмотрела на него так, словно изливала в этом взгляде всю душу, и с горестным возгласом прижалась губами к его губам.
3: «Констанция! Констанция!» —
4: крикнул Д'Артаньян. Вздох вылетел из уст госпожи Бонасье, и коснулся уст Д'Артаньяна. То отлетела на небо ее чистая и любящая душа. Д'Артаньян сжимал в объятиях труп. Юноша вскрикнул и упал подле своей возлюбленной, такой же бледный и похолодевший, как она. Портос заплакал. Атос погрозил кулаком небу. Арамис перекрестился. В эту минуту в дверях показался незнакомый человек, почти такой же бледный, как все бывшие в комнате. Осмотревшись вокруг себя, он увидел мертвую госпожу Бонасье и лежавшего без чувств Д'Артаньяна. Он явился в тот миг оцепенения, который обычно следует за большими катастрофами.
3: «Я не ошибся», — сказал он. «Вот господин Д'Артаньян, а вы — трое его друзей, господа Атос, Портос и Арамис».
4: Все трое с удивлением смотрели на незнакомца, назвавшего их по именам. Всем им казалось, что когда-то они уже видели его.
3: «Господа», —
4: продолжал вновь пришедший,
3: — «вы так же, как и я, разыскиваете женщину, которая...»
4: Прибавил он с ужасной улыбкой. «Наверное, побывала здесь, ибо я вижу труп». Три друга по-прежнему безмолвствовали. Голос этого человека тоже казался им знакомым, но они не могли припомнить, при каких обстоятельствах они его слышали. «Господа», — снова заговорил незнакомец, — «так как вы не хотите узнать человека, который, вероятно, дважды обязан вам жизнью, мне приходится назвать себя. Я лорд Винтер, деверь той женщины». Трое друзей вскрикнули от изумления. Атос встал и подал лорду Винтеру руку.
5: «Добро пожаловать, милорд», — сказал он.
4: «Будем действовать сообща. Я уехал 5 часами позже нее из Портсмута», — стал рассказывать лорд Винтер. 3 часами позже нее прибыл в Булонь. Всего на 20 минут разминулся с ней в Сент-Омере и, наконец, в Лилье потерял ее след. Я ехал на удачу, всех расспрашивал, как вдруг вы галопом проскакали мимо меня. Я узнал господина Д'Артаньяна. Я окликнул вас, но вы не ответили. Я хотел пуститься за вами следом, но моя лошадь выбилась из силы, не могла идти вскачь, как ваши. Однако, несмотря на всю вашу поспешность, вы, кажется, явились слишком поздно».
5: «Вы видите», — ответил Атос, показывая лорду Винтеру на бездыханную госпожу Бонасье и на Д'Артаньяна, которого Портос и Арамис пытались привести в чувство.
4: «Они оба умерли?» — невозмутимо спросил лорд Винтер.
5: «К счастью, нет», — ответил Атос. «Господин Д'Артаньян только в обмороке».
4: «А, тем лучше», — сказал лорд Винтер. Действительно, Д'Артаньян в эту минуту открыл глаза. Он вырвался из рук Портоса и Арамиса и, как безумный, бросился на труп своей возлюбленной. Атос встал, медленно и торжественно подошел к своему другу, нежно обнял его. И когда Д'Артаньян разрыдался, сказал ему своим проникновенным голосом: «Друг, будь мужчиной. Женщины оплакивают мертвых, мужчины мстят за них».
2: «Да», — произнес Д'Артаньян, — «да, чтобы отомстить за нее, я готов последовать за тобой куда угодно».
4: Атос воспользовался минутным приливом сил, который надежда на мщение вызвала в его несчастном друге, и сделал знак Портосу и Арамису сходить за настоятельницей. Оба встретили ее в коридоре, взволнованную и растерявшуюся от такого множества событий. Настоятельница позвала нескольких монахинь, и они, вопреки всем монастырским обычаям, очутились в присутствии 5 мужчин.
5: «Сударыня», — обратился Атос к настоятельнице, беря Д'Артаньяна под руку, «мы поручаем вашим благочестивым заботам тело этой несчастной женщины. До того, как она стала ангелом на небе, она была ангелом на земле. Похороните ее, как монахиню вашего монастыря. Со временем мы приедем помолиться на ее могиле».
4: Д'Артаньян спрятал лицо на груди Атоса и зарыдал.
5: «Плачь», — сказал Атос, — «плачь, сердце твое полно любви, молодости и жизни. Ах, если б я еще мог плакать, как ты». И он увел своего друга, любовно обнимая его, как отец, утешая, как духовный пастырь, и проявляя величие человека, который сам много выстрадал. Все пятеро, в сопровождении своих слуг, которые вели в поводьях лошадей, направились к городу Бетюн, предместье которого виднелось вдали, и остановились перед первой же встретившейся им по дороге гостиницей.
3: «А почему мы не гонимся за этой женщиной?» — спросил Д'Артаньян.
5: «Отложим погоню», — ответил Атос. «Сначала нужно принять кое-какие меры».
3: «Она ускользнет от нас?» — встревожился юноша. «Она ускользнет, Атос, и ты будешь в этом виноват».
5: «Я отвечаю за нее», — ответил Атос.
3: Д'Артаньян питал такое доверие к своему другу, что опустил голову и, не возражая больше, вошел в гостиницу. Портос и Арамис переглянулись, не понимая, откуда у Атоса такая уверенность. Лорд Винтер подумал, что Атос говорит это, желая смягчить скорбь Д'Артаньяна.
5: «Теперь, господа, удалимся каждый к себе», — предложил Атос после того, как удостоверился, что в гостинице есть 5 свободных комнат. «Д'Артаньяну необходимо побыть одному, чтобы выплакаться и заснуть. Я все беру на себя. Будьте спокойны».
3: «Мне думается, однако», — заметил лорд Винтер, «что если нужно принять какие-нибудь меры против графини, то это мое дело. Она моя невестка».
5: «И мое», — сказал Атос. «Она моя жена».
3: Д'Артаньян улыбнулся. Он понял, что Атос уверен в своем мщении, раз он открыл такую тайну. Портос и Арамис побледнели и переглянулись. Лорд Винтер решил, что Атос сошел с ума.
5: «Итак, ступайте каждый в свою комнату», — повторил Атос, «и предоставьте мне действовать. Вы сами видите, что это мое дело, так как я ее муж. Только отдайте мне, Д'Артаньян, если вы его не потеряли, листок бумаги, который выпал из шляпы того человека и на котором написано название деревни».
3: «А, понимаю!» — воскликнул Д'Артаньян. «Это название написано ее рукой».
5: «Ты видишь сам», — сказал Атос, — «есть Бог на небесах».
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
6: Продолжение завтра в это же время.
7: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Константин Кунин. Фрагмент из книги «Васко да Гама». Читает Сергей Казаков.
1: Васко да Гама попытался пробраться на юг вдоль африканского побережья. Португальцы не решались терять берег из виду. Корабли были ненадежны, а навигационным приборам моряки еще не вполне доверяли. В начале плавание шло успешно, но около 10 градусов северной широты португальский флот попал в полосу шторма. Тропический ветер рвал снасти, паруса пришлось убрать, корабли скрипели под натиском волн и шквала. Все время дул встречный ветер. Кормчие Васко да Гамы уже знали этот ветер. С ним встречались Као и Диаш. Опытные моряки боялись, что он будет бушевать месяцами. Дорога в Индию оказалась закрытой. Васко да Гама не мог и думать о борьбе с дующим в лоб шквалом. Тогда он принял решение, сразу показавшее его спутникам, что командир их не склонится перед любыми трудностями. Васко да Гама круто изменил курс кораблей. Вместо того, чтобы бороться со шквалом, пробиваясь на юго-восток, он повернул на юго-запад, вглубь неведомого моря, стремясь обойти полосу шквалов. Это был исключительно смелый шаг. 93 дня португальцы не видели берегов, скитаясь в открытом море. Жизнь на кораблях тянулась монотонно. Весь день, все время препровождения экипажа было тщательно регламентировано. Сохранилось любопытное сочинение тех времен, рисующее правила внутреннего распорядка на корабле. Это «Консалат дель Мар», «Совет моря», изданный в 1494 году в Барселоне на каталонском языке. Здесь можно найти тщательный перечень обязанностей и прав капитана и команды. По воскресеньям, вторникам и четвергам команда должна была получать на обед мясо и вино. Остальные дни недели были постными. В эти дни ели овсяную кашу. Вечером моряки получали хлеб с вином и немного приправы – лука, сыра или сардин. Если вино было слишком дорого, его можно было заменить винными ягодами и черносливом. В праздники выдавался двойной рацион. Всю провизию брали с собой. Для борьбы с кишевшими на корабле крысами Совет моря обязывал капитана брать на корабль кошек. Если он может найти продажных или получить их в подарок, или заполучить их на борт корабля каким-либо иным манером. Все эти правила действовали главным образом в Средиземном море, где можно было легко добыть свежую провизию. Не то было во время океанских плаваний. Антонио Пигафетта, участник кругосветного плавания Магеллана, пишет: «В среду, 28 ноября 1520 года, мы вышли из указанного пролива и вошли в Тихий океан и плыли 3 месяца и 20 дней, не обновляя запаса провизии и воды. Так что мы ели сухари, превратившиеся в порошок, и пили вонючую от крысиного помета и пыли желтую воду. Мы ели также куски воловьей кожи со снастей. Они были страшно жесткие от солнца, дождей и ветра. И мы вымачивали их в море 4-5 дней, жарили на углях и так ели их, ели древесные опилки и крыс. Платили по полкрона за крысу, и все же крыс не хватало». На кораблях царила суровая дисциплина. Если корабельный писец, в руках которого сосредотачивалось все счетное дело и наблюдение над грузом, делал неверные записи или потворствовал какому-либо подлогу, ему клеймили лицо, отрубали правую руку и конфисковывали его имущество. Если матрос засыпал на вахте в тихую погоду, его сажали на хлеб и воду. Если же он засыпал во время бури, его раздевали до нога, пороли и трижды окунали в море. Офицера также сажали за такой проступок на хлеб и воду и обливали с головы донизу водой. Видимо, добровольные купания не были в обычае. Совет моря прямо запрещает матросам раздеваться, кроме тех случаев, когда они попадают в порт на зимовку. Матрос обязан был выслушивать любую брань командира, но если взбешенный командир бросался на него, нанося удары и угрожая каким-нибудь смертоносным оружием, матрос мог бежать на нос корабля и стать около якорной цепи. Если командир и здесь не унимался, матрос перешагивал якорную цепь. Здесь матрос был неприкосновенен. Если бы командир нарушил обычаи якорной цепи, Матрос мог призвать товарищей в свидетели и защищаться всеми доступными средствами. Во времена Васко да Гамы дисциплине в духе Совета моря подчинялся весь экипаж. Позже для командиров аристократического происхождения стали делать всякие поблажки, и дисциплина резко пала. На кораблях было тихо. По вечерам в каюте командира горел свет. Васко да Гама читал и перечитывал книгу Марко Поло, записки Николо Конти, инструкции короля Мануэля и донесения королевских соглядатаев. Все книги и рукописи сходились на одном. Задача была трудная. Придется иметь дело с могучими царями, повелевающими десятками тысяч бойцов и тысячами слонов. В Индии были собакоголовые люди, огромная птица рог, свободно поднимавшая на воздух слона. В морях хозяйничали пираты. Они ловили путников и поили их настоем тамариндов. Они знали, что купцы имеют привычку во время нападения пиратов глотать драгоценности. Настой тамариндов действовал как слабительное. В Индии придется лавировать и хитрить, обманывать и таиться. Но цель оправдывала все средства. В самом деле, в этой рискованной игре ставкой были Индия, индийская торговля, владычество над морями, сокрушение средиземноморских соперников Венеции и Турции, слава и богатство. Васко да Гама отодвигал книги и тяжелыми размеренными шагами пересекал каюту из угла в угол. От его резких движений мигал светильник, и по стенам танцевали тени. Слышался протяжный крик вахтенного. Неделя шла за неделей, но ничего не менялось. Океан был пустынен. Изредка проносились, трепеща и сверкая на солнце, стаи летучих рыб. 22 августа видели птиц, похожих на цапель. Птицы летели на восток. Вечером того же дня вдали показался кит. 27 октября с кораблей видно было много китов. Они то появлялись, пуская фонтаны, то вновь исчезали. Стадо плыло на восток. Иногда в море играли и плыли вперегонки с кораблями дельфины. В сентябре корабли достигли крайней юго-западной точки. Если бы Васко да Гама прошел еще немного на запад, он открыл бы нынешнюю Бразилию, как несколько лет спустя открыл ее Педро Альварш Кабраль, повторяя маневр Васко да Гамы на пути в Индию. Сам не ведая того, Васко да Гама почти пересек южную часть Атлантики. Корабли зашли далеко на юго-запад, оставив позади полосу штормов. Пора было изменить курс. Мореплаватели повернули на восток. Наконец, 1 ноября увидели зеленые полосы в воде. Это были заросли водорослей. 3 дня плыли, рассекая колышущиеся зеленые поля. Измерили глубину. Было мелко. 4 ноября в 9 часов утра сигнальщик, сидевший в вороньем гнезде на верхушке мачты, увидел землю. Подошли ближе. Вдаль, на север и юг, тянулась серая линия берега. На кораблях подняли пестрые флаги, раздался залп из бомбард. Ядра поскакали над гребнями волн, медленно расплывался белый дым. Но капитан-командир был недоволен. Место для высадки было неподходящим. Снова пошли корабли на юг, и лишь через 3 дня берег круто повернул на восток. Перед мореплавателями раскинулась бухта. Васко да Гама назвал ее бухтой Санта-Елена. Это название она сохраняет и до сих пор. Бухта находится в Южной Африке, между 32 и 33 градусами южной широты. Так закончилось это длившееся больше 3 месяцев необычайное плавание. Теперь надо было добыть свежей провизии и воды, починить корабли и определить местоположение бухты. В открытом море кормчие Васко да Гамы производили измерения светил, определяли долготу и широту. Но корабли все время качало, и все эти измерения были очень несовершенны. Высадившись на берег, кормчий Пере да Лимкер занялся определением долготы и широты. Надо сказать, что кормчие Васко да Гамы оказались первоклассными знатоками своего дела. При определении местоположения бухты Санта-Елена они ошиблись всего на 10 градусов. Между тем Колумб при определении местоположения Кубы ошибся на несколько десятков градусов. Пока производились измерения, Васко да Гама отправил моряков на поиски пресной воды. Вскоре Николао Каэльо вернулся и сообщил командиру, что он открыл большую горную реку. Между устьем реки и кораблями засновали лодки, нагруженные дровами и бочками с пресной водой. На кораблях шла уборка и чистка. Корабль перевели на мелкое место. На берег перенесли весь груз и балласт. Затем накренили корабль на один бок. Выступавший высоко над водой борт очищали специальными скребками от раковин и морской травы. Затем переворачивали судно на другую сторону и чистили другой бок. Кроме того, тщательно осматривали трюмы, все подозрительные места заново конопатили и заливали смолой. На другой день после прибытия в бухту к берегу прибежали моряки, посланные Васко да Гамой на поиски туземцев. Взволнованным шепотом они сообщили, что за пригорком в роще они видели двух голых черных дикарей. Васко да Гама приказал поймать туземцев. В полном молчании португальцы окружили рощицу. Негры были заняты сбором трав и поисками дикого меда и не заметили португальцев. Один из туземцев был пойман. Переводчик Мартом Афонсо, живший несколько лет в Конго, не мог объясниться с перепуганным пленником. Туземец сидел, сжавшись в комок, закрыв лицо руками. Васко да Гама решил, что необходимо завоевать доверие туземца. Он велел двум юнгам привести его на корабль, есть и пить вместе с ним. Вскоре пойманный успокоился. Улыбаясь, он показывал насиневшие вдали холмы, давая понять, что там живут его соплеменники. На другой день к берегу подошли 15 готентотов. Вот как описывает их неизвестный автор Ротейро, дневник неизвестного участника первого плавания Васко да Гамы в Индию. «У жителей этой страны кожа темно-коричневая. Еда их состоит из мяса тюленей, китов и газелей и из корней трав. Они одеты в шкуры и вооружены копьями из масличного дерева. На конце копьев укреплены закаленные на огне рога. У них много собак, и эти собаки похожи на португальских и лают так же. Птицы в этой стране тоже очень похожи на португальских. Это кормораны, галки и горлицы, жаворонки и многие другие». Видимо, отправляясь в плавание в заморские страны, португальские моряки были уверены, что в дальних землях все будет странным и чужим. Поэтому автор Ротейро всякий раз отмечает в своем дневнике, когда португальцев встречали привычные вещи и знакомые явления. Очевидно, лай собак и воркование голубей, напоминавшие далекую родину, показались морякам особенно близкими и приятными. Переводчики и готентоты не понимали друг друга. Васко да Гама искал золото, пряностей и драгоценных камней. По его приказу на плоском сером камне разложили открытые мешочки с перцем и кардамоном, золотые браслеты, ладанки, нитки жемчуга и изумрудов. Все это Васко да Гама взял с собой из Португалии, чтобы, показывая жителям тех стран, куда занесет его судьба, выведать, нет ли у них этих товаров. Но готентоты смотрели без всякого интереса на выставленные сокровища. Видно было, что в их земле этих товаров не знают. В обмен на зеркальца и бубенчики готентоты предлагали жалкие украшения, раковины, которые они подвешивали на ушах, и круги из ноздреватой бронзы, болтавшиеся и позвякивавшие у них на груди вместо ожерелий. Однажды, когда туземцы направлялись домой, солдат Фернао Велоза, известный хвостун и забияка, с разрешения Васко да Гамы пошел с ними в деревню. Матросы собирали дрова и ловили раков. Николао Куэльо остался на берегу, наблюдая за ними. На закате Пауло да Гама решил поохотиться на молодых китов, резвившихся между кораблями. Он снарядил две лодки, вооружил их экипаж копьями и гарпунами. Эта затея едва не стоила жизни Пауло да Гаме и его матросам. Лодка подошла близко к киту. Гарпунщик взмахнул рукой, и гарпун вонзился в спину кита. Раненый кит нырнул, канат, привязанный к носу лодки, туго натянулся. Китобои едва не погибли. И только благодаря тому, что они находились на мелком месте, кит не увлек лодку на дно. День кончался. Люди собирались на корабли. Вдруг раздались крики. С горы бежал Фернао Велоза, а за ним гнались негры. В это время отплывала от берега последняя лодка. По словам писателя 17 века Кастаньеды, Велоза никогда не переставал твердить о своих доблестях, и поэтому, когда моряки увидели, что он бежит к берегу рысью, они не очень торопились к нему на помощь. Промедление едва не стоило Велоза жизни. Негры настигали беглеца. Тогда моряки круто повернули назад, чтобы выручить товарища. Велоза забежал по колени в воду и хотел уже вскочить в лодку, но в это время подбежали негры и схватили его за руки. Португальцы пустили в ход весла и серьезно изранили негров. В ответ на лодку и корабли посыпался град камней и стрел. Подъехавший на другой лодке Васко да Гама был ранен в ногу. Кроме него ранили еще 3 португальцев. Из сбивчивых рассказов Велоза было трудно понять, что он наделал в негритянской деревне. Но товарищи знали Велоза как дручуна, заносчивого и алчного человека. И всем было ясно, что в ссоре с туземцами был виноват Велоза. Васко да Гама был раздосадован. Тихая бухта Санта-Елена стала небезопасной. Надо было уезжать отсюда. И через 2 дня... 16 ноября, дождавшись попутного ветра, Васко да Гама приказал поднять паруса. Корабли пошли дальше на юг.
0: Мы читали фрагмент из книги Константина Кунина «Васко да Гама».
2: Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом аль-Саудом. На переговорах стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подтвердили необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Йемене и переговорах под эгидой Организации Объединенных Наций. Глава государства поздравил наследного принца с днем провозглашения Саудовской Аравии, отметив, что 100 лет назад Советский Союз первым из иностранных государств признал королевство. Вооруженные силы России прошлой ночью вновь нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по целям на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Били по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса в Киеве, Днепропетровской, Полтавской областях. Кроме того, под удар попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, а также морские суда, работавшие на ВСУ. Центральная избирательная комиссия обработала 99,89% протоколов выборов в Государственную Думу. Такие данные приводит пресс-служба. Предварительно известно, что явка составила почти 60%, проголосовали 67 миллионов человек, лидируют «Единая Россия», далее следуют КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Окончательные итоги и распределение мандатов Центризбирком проведет в пятницу 25 сентября. Роспотребнадзор выявил уже 250 различных респираторных вирусов. Именно с ними россияне чаще всего сталкиваются осенью, рассказала глава ведомства Анна Попова. О мерах профилактики в эфире «Радио Звезда» напомнил врач-методист, обладатель статуса, московский врач Денис Прокофьев.
2: Безусловно, вирусы – очень умная структура, они постоянно модифицируют, очень хорошо приспосабливаются к тем противовирусным препаратам, которые мы стараемся использовать сезонно. Каждый сезон какой-то из вирусов выходит на первое место. Ну и, конечно, если мы говорим о системе профилактики, она в любом случае должна включать в себя сезонную вакцинацию. Как для взрослого, так и для детского населения, особенно для людей, которые работают в группе максимального риска. Это врачи, это преподаватели, люди, которые нас кормят.
1: Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России уже отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. И о погоде. В среду в Москве продолжительные осадки и до 19 градусов. В четверг во второй половине дня ливень, воздух прогреется до 20 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Крым. Суворовский дуб. Белогорский район. Село Яблочное. Когда-то здесь были роскошные сады. Отсюда, кстати, название населенного пункта. Но теперь они исчезли, а под беспощадными ударами времени выстояло только одно дерево — Суворовский дуб. Он просто огромный. Его высота 18 метров, а обхват ствола — почти 10 метров. Будучи еще молодым, этот гигант просыпался от грохота копыт всадников хана Мамая, ведь его возраст оценивают как минимум в 700 лет. Но откуда же такое название? Суворовский.
2: Имя на карте.
1: В конце 18-го столетия Россия в очередной раз воевала с Турцией, чьим союзником выступал тогда крымский хан Шагин-Гирей. Последний стоял лагерем в крепости Яни-Кале, сейчас это Керчь, когда вдруг узнал, что к нему приближается русский отряд во главе с Александром Суворовым. Шагин-Гирей выслал ему навстречу войско в 40 тысяч отборных янычар. Две армии сошлись под Белогорском, но начинать сражение не спешили. Турки предложили переговоры, и Суворов принял парламентера в тени огромного зеленого дуба. Но разговора по душам не получилось.
3: Мой повелитель приказал передать вам вот эту пригоршню мака как символ того, что людей у него как зернышек на моей ладони, и что даже для Суворова одинаково невозможно пересчитать его мак, точно так же, как невозможно победить его солдат.
4: Помилуй бог, голубчик, а ну-ка, понюхай-ка кусочек вот этого острого перца.
5: Да не бойся ты, нюхай.
4: Ну что, все понял? Я запросто подсыплю османцам перцу в самые уязвимые места, не сомневайся. А теперь ступай.
1: Вернувшись в свой лагерь, турок успокоил свое командование. Он заявил, что русские решили драться, но их очень мало. Суворов же, после отбытия парламентера, дал сигнал к наступлению и в тот же день наголову разгромил вчетверо превосходящие силы противника. По легенде, именно после этих событий тот самый дуб, возле которого велись не совсем удачные переговоры, и стали называть Суворовским.
2: Имя на карте.
1: Прошло много лет, а это могучее дерево по-прежнему удивляет. На небольшом расстоянии от земли его гигантский ствол разделяется на четыре примерно равные части. Их жители Белогорска прозвали четырьмя братьями. А еще говорят, что обхватить Суворовский дуб могут только 10 человек. По-другому не получится. Крымские любители старины называют это действие объятием с историей. Я бы сказал иначе. Единение с историей. Как объединился когда-то малочисленный русский отряд и победил вчетверо превосходящего врага. Крым. Суворовский дуб.
2: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Нас разъединяли забытые сороковые годы, но сейчас нас разъединяют политические системы. Я за мир между русской и немецкой интеллигенцией, господин Никитин. Как по-русски? На ваше стороне.

паром и вкусом коньяка, отпиваемого между фразами, Никитин чувствовал некое ироническое веселье духа, готовый вне зависимости от того, какие вопросы хотят и будут задавать ему, заранее безошибочно предположить степень отчуждения своего и чужого, пропитанного долей ядовитого политического скептицизма, всегда возможной межи, даже на этой домашней территории немецкой гостиной с ее приятным, умиротворенным комфортом, коврами и тишиной, по-видимому, особенно располагающей для вечерних разговоров вблизи разожженного камина. После того, как он и Самсонов вошли в гостиную, и хозяйка дома, госпожа Герберт, привезшая их на машине из отеля, представила обоих собравшимся здесь, по ее словам, избранным близким друзьям, после принятых в таких случаях поочередных знакомств, корректных вопросов о дорожной усталости, не обязывающих замечаний по поводу сырой гамбургской осени, которая, к сожалению, в нынешнем году необычно дождлива и простудна, после вежливого выяснения, кто что будет пить, господин Дицман, главный редактор крупнейшего издательства «Вебер», где были переведены последние романы Никитина, с намекающим подмигиванием завладел сразу двумя бутылками, мозельское и коньяк про запас, и довольно настойчиво отвел Никитина в угол гостиной со смехом, сообщив остальным, что он на время аннексирует советского писателя для выяснения некоторых истин. Но госпожа Герберт весело сказала, что она не позволит отдавать русского писателя на растерзание альтернативами немецкому критику, ибо слишком хорошо знает эгоцентризм господина Дицмана, поэтому приглашает гостей к камину, поближе к огню, для общего разговора. И тогда заковылял к столику плотным коренастым телом, уютно развалился в мягчайшем кресле, заблестел лысиной краснолицый издатель господин Вебер, и гибкой змейкой села рядом его жена Лотта Титтель, популярная актриса театра, высокая, узкобедрая, говоря хрипловатым, как бы ломающимся отроческим контральто. «О, я хочу посмотреть на восток и запад. Чем это кончится? Объявлением войны?» Ни на минуту не сделав передышки, господин Дицман, одержимый жадностью натренированного ума, вгрызался в Никитина, словно обрадованный нечастой этой возможностью, и быстрота его речи, наркотический блеск подвижных глаз на бледном лице, безостановочные движения сухих пальцев, которыми он то сжимал стекло бокала, пригубливая, то живо подносил к островатому носу раскрытую пачку сигарет, порывисто втягивая табачный запах. Он бросил курить из-за недавнего сердечного приступа. Его жесты и речь сначала настроили Никитина на полусерьезный лад, на свойственную литературным салонам игру умственных упражнений. Он подумал, пожалуй, господин Дицман из бывших и ловких репортеров. Но чем дальше продолжалась эта игра, тем все глубже и серьезнее погружался в нее Никитин, уже заинтересованно поглядывая на нервные руки Дицмана, когда тот, наслаждаясь платоническим вожделением, нюхал раскрытую пачку сигарет. Самсонов по просьбе Никитина переводил дословно только сложные фразы, и вид его был солидно невозмутимым. Пиджак, застегнутый на все пуговицы, круглился, натянутый животом. Ему было жарко, около камина капельки пота выступили на лбу. Госпожа Герберт сидела напротив Никитина. Воротник черной кофточки наподобие свитера облегал белую шею какой-то грубоватой мужской нежностью. Продолговатый золотой медальончик покачивался на тончайшей цепочке. Ее волосы, по-русски убранные пучком, поднятые над маленькими ушами, ровно отливали полосами седины, и эта заметная седина загадочным разительным несоотношением разрушала при беглом внимании чересчур аккуратную подобранность ее подевичьей опрятной фигуры. И Никитин мимолетно подумал, что подобное несоответствие бывает у женщин, ни разу не рожавших, может быть, из-за нелюбви к детям, может быть, по причине аскетической воздержанности, которая заставляет тщательно и всю жизнь

0: ухаживать за своим телом. Это, видимо, было не совсем так. Госпожа Герберт по-монашески не ограничивала себя, пила коньяк, много курила. Ее глаза проступали за сигаретным дымом, казалось, налитые тихим возбуждением, пристально светились синей влагой. Ее взгляд все чаще наталкивался на взгляд Никитина, как-то понемногу раздражающе начинал беспокоить его, порой встревоженной мгновенной улыбкой, будто она подробно, украдкой от других, изучала и его костюм, и галстук, и его запонки. Когда он отпивал коньяк или зажигал спичку, и ему невольно хотелось пошевелиться под ее взглядом, переменить позу, точно долго и надоедливо фотографировали его. Раз госпожа Герберт, опуская улыбающиеся глаза, стряхнула пепел с юбки, затем тронула кончиками пальцев медальончик на груди, тогда Никитин, не без досадливой подозрительности, засмеялся в душе, предположив, что хозяйка дома на самом деле фотографирует его этой штучкой, возможно же, записывает его тайным крохотным магнитофончиком. Но зачем? Прок-то здесь какой, вздор и чепуха. И, кратко ответив на очередной вопрос господину Дицману, он мысленно отверг унизительное свое предположение и, стараясь не смотреть на госпожу Герберт, вдруг вновь почувствовал на себе ее ищущий пристальный взгляд. Как от чужого прикосновения к коже, как от сквозного холодка, он нахмурился, взглянул и так неожиданно близко увидел ее лицо, не успевшее измениться, обмануть его, скрыться за дымком сигареты, что даже озяб содрогнулся. Он был удивлен ее слабо дрожащей в уголках губ виноватой полуулыбкой, полугримасой, ее вопросительным и нежным, смешанным со страхом излучением остановленных перед ним глаз, этим чудилось знакомым выражением, напомнившим что-то больно, туманно и неуловимо. Что это напоминает? Что? Может быть, когда-то увиденный во сне синий над фантастическими крышами клочок непостижимого неба? Может быть, утренний ветерок в радостном, как детство, солнечном поле с запахами весенних дали? Что это? Этого не может быть. Я никогда не видел госпожу Герберт. Никогда не встречался с ней. Только здесь, в аэропорту, впервые. Игра подсознания? Мистика? Совсем хорошо. Не помню. Нет, не помню, где я видел этот вопросительный, виноватый и мягкий взгляд. И почему она смотрит так на меня? Подумал он снова и постарался успокоить воображение раздраженным обвинением самого себя в мнительности, но нечто незавершенное оставалось в сознании, некий осколочек неразрешенного беспокойства, какое бывает при поиске утраченной в памяти чужой фамилии. Нет, не встречал я ее никогда. 45-й год, война, Берлин. Мы стояли на немецких квартирах. Какая несуразность придет в голову. Помнить выражение взгляда. Я ее где-то видел. Да сколько лет ей было тогда, если уж так. Нет, ее лица я никогда не видел. Ток подсознательности. Бред воображения. Однако, может быть, где-нибудь случайно на улице, в Москве, в поезде, наконец, за границей, было очень похожее, оставшееся в памяти. Встречаются же люди в разных концах света с одинаковой внешностью, голосом, фигурой, как известно, двойники. Все это похоже на галлюцинацию. Со мной опять происходит неладное. Он знал, что был не очень здоров. В последние годы после смерти 6-летнего сына Игоря с Никитиным от времени до времени случалось странное, порой никак разуму непонятное, лишь объяснимое одним крайним переутомлением, расстройством нервов. Его стали угнетать ночами бессонные приступы тоски, угрызения совести, необоримого одиночества, и мучительным удушьем сдавливало горло, заслоняло дыхание, как в те страшные незабываемые минуты, когда на кладбище поцеловал, прощаясь, ледяной треугольник ротика своего сына и увидел сквозь полуприкрытые его ресницы, опушенные снегом, васильковый, неживой цвет его глаз, всегда сиявших детской открытой радостью, всегда готовых к смеху, игре. Едва он с криком и визгом, мотая соломенными волосами, вбегал по утрам в кабинет, словно бы скрываясь от кого-то, и потом с размаху прижимался к коленям, весь пахнущий сладкой птичьей чистотой.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
0: В тот зимний день на кладбище Никитину мнилось, он сошел с ума. Он ощутил или ему вообразилось, что сомкнутый холодный ротик сына с нерастаявшими снежинками беспомощно слабенько шевельнулся в ответ на его последнее прикосновение. И этот пахнущий зимой холодок маленьких губ вполз в него бесконечной, разрывающей душу мукой. Он не мог оставаться в Москве, в осиротелой, сразу ставшей большой квартире, где еще звучал, жил живой топот, визг, крики и запах Игоря, где в кроватке еще лежали его собранные игрушки. Он уехал из города и до одурения, до полной бессонницы, до галлюцинации работал на даче один, совсем один, в пустом доме, без телефона. Поздними вечерами затапливал печь, часами смотрел на огонь, слыша осторожно скребущуюся возню мышей в старом шкафу, вздрагивая при выстрелах закоченевших в саду на лютом морозе деревьев. Раз до глубокой ночи среди полнейшей тишины сидел за столом, залитый белым светом лампы, и внезапно, весь охолонутый ударом страха, услышал негромкий, вкрадчивый стук в окно кабинета, и, не находя силы выпрямиться, встать, отдернуть занавеску, он с ужасом предчувствия, кто мог стучать в окно второго этажа, подумал о каком-то предупреждении Рока, о каком-то сейчас случившемся несчастье с женой, и, мертвея в ознобе, на непослушных ногах поднялся из-за стола, еле отодвинул занавеску, боясь увидеть и представляя за стеклом грозный и неотвратимый знак судьбы. Но там никого не было. Морозная ночь, чернее вершинами елей в темном небе над крышами поселка, сверкала в пустыне небо, переливаясь созвездиями, и крупная, прекрасная, как первая любовь, голубая звезда, нежная и космата, мерцала, пульсировала, порхала на одном месте, над заваленным сугробами коридором просеки. И, прислонясь лбом к мерзлому стеклу, он тогда подумал, что Игорь ушел из этого земного мира, так и не увидев, не познав, не ощутив вот такого ночного неба, в котором было все. Жизнь, юность, молодость, ожидание любви, сожаление о невозвратимо прожитых годах, и где была непостижимость смерти сына, уже выраженной беспощадной невозможностью видеть ни само это небо, ни это далекое околдованное порхание пылающей звезды. На рассвете, в глухой стуже, хрустящей, деревенской, сугробной, он побежал на станцию, разбудил ничего не соображавшего дежурного, кинулся к телефону, набрал номер московской квартиры, а когда отозвался в трубке сонный, захлестнутый испугом голос жены, спрашивающий, что случилось, задохнувшись, ответил шепотом: «Я хотел услышать тебя». И затем целый час стоял на перроне, курил, справляясь с сердцебиением. Это тихое сумасшествие продолжалось до осени. «Вы сказали, господин Дицман, что мы за мир между интеллигенцией. Какой смысл вы вкладываете в свой лозунг?» «Не лозунг, а вера, господин Никитин. В лозунгах я давно разочаровался. Вы хотите коснуться политики?» «Сейчас нет. Воздержимся по мере возможности». «Если они объединятся, — проговорил все время молчавший Вебер и залился смешком, погонял соломинкой в коктейле ломтик лимона, — то организуется какая-нибудь чепуха и очень-очень большая говорильня. Каждый день начнут что-то придумывать немыслимое, какую-нибудь карманную революцию. А я не интеллектуал, а издатель. Что буду делать я? Я останусь реалистом. Нет-нет. Я буду по-прежнему выпускать книги на спрос и выпускать программы по телевидению. Скажете нет? По вечерам во всех немецких домах будут смотреть меня, а не слушать вашу заумную болтовню. Нет? Нет? Детективные фильмы, ревю, хорошая реклама для немцев гораздо больше, чем словесные закавычки интеллектуалов.
2: «Теперь видно, что вы капиталист», — сказал Самсонов и пошутил. «Даже по внешнему виду вы похожи на представителя крупного капитала».
0: Господин Вебер, удобно развалившийся в кресле перед камином, полненький, краснолицый, с крепкой и гладкой лысиной, пил мало, казалось, в дреме потягивал через соломинку лимонный коктейль и после замечания Самсонова почмокал губами. Небольшие умные глазки его стали чутко внимательными.
3: «Внешне я похож на вас, господин Самсонов».
0: Принимая шутку, Вебер благодушно очертил соломинкой в воздухе габариты Самсонова.
3: «Похож, хотя по вашим законам вы не имеете права владеть ни издательством, ни акциями телевидения. Нет, нет?»
0: Он тянул слова, произносил их полувнятно, однако эти вопросительные «нихт-нихть» выговаривал жаргонной скороговоркой, что снижало серьезность его речи и располагало на мирный лад.
3: «Судя по вашим печатным представлениям, по вашим карикатурам в газетах, — продолжал господин Вебер, и заплывшие смешливые его глазки задвигались весело, — капиталист — это кто?» «Господин с большим животом, в жилете, сидит на мешке с долларами, к тому же двумя руками душит за горло бедного голодного рабочего и зубы оскалены. Нет-нет».
2: «Имело место, господин Вебер», — согласился Самсонов, потянув ниточку разговора к себе. «А как иначе прикажете показывать капиталиста? Разве это не отвечает сути?»
3: «В этом случае вы можете со мной не спорить», — совсем добродушно возразил Вебер. «Я давно собираю коллекцию карикатур на капиталистов из всех газет мира. Я должен видеть свой облик в понимании других. Карикатура в ваших коммунистических газетах — это, надо полагать, политическое отношение к моему классу. И это мне интересно знать. Лота».
0: И он помахал соломинкой в направлении бутылок на столике, ласково прищуриваясь на молодую свою жену.
3: «Что-что, а считать я умею. По два куска льда ты кладешь виски. Не сядет твой голос? Нет-нет?»
2: «Ты почему-то хочешь знать, что думают о твоих деньгах люди, презирающие деньги», — сказала Лота Титель низким контральто. «Твое хобби приносит тебе сомнительное удовольствие».
3: «Как у нас, так и у них политическая карикатура — жалкая и грубая пропаганда, рассчитанная на толпу», — вставил господин Дицман и поднес к носу пачку сигарет, вдохнул сильно запах табака. «Я не хотел бы сейчас копаться в дрянной политике. От нее болит голова. Не так ли, господин Никитин?»
0: «Так», — И не совсем так. Что может современный человек без политики? Но, господин Никитин...
3: Вот что я вам скажу, господа, насчет политики без всяких «но».
0: Решительно по-мужски вмешалась Лотта Титель, и косметически красивое удлиненное ее лицо с веерообразными ресницами и ниточками бровей страстно порозовело.
3: Я почувствовала на своей шкуре эту самую политику, если хотите знать. И это было неприятно. Я недавно была приглашена в Польшу. Пела немецкие песенки, немного классики, немного мировых шлягеров. Мне заказывали прямо из зала. Меня нигде так не встречали, как в Варшаве. Я просто влюбилась в поляков. Потом я допустила идиотский просчет. Мне нравится песня о Тамерлане. Очень популярная у нас на Западе. Страшный восточный завоеватель... Жестокий и сильный, после того, как завоевывал города, он желал обладать пленницами и набрасывался на них, как звери.
0: Она положила янтарный мундштук, заправленный ментоловой сигаретой, в пепельницу и изобразила скрюченными пальцами, как Тамерлан, исполненный дикой страсти, набрасывается на пленницы, продолжала.
3: Этот шлягер заканчивается пристальным взглядом в зал и вопросом: «А есть ли среди вас Тамерлан?» Сначала в зале было тихо, мне никто не аплодировал. И только через минуту похлопали из вежливости. Вот как я обидела моих любимых поляков.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Когда вы едете прелестное Лотто на восток, следует тщательно выбирать репертуар. Не отнимая пачку сигарет от раздувающихся ноздрей, заметил иронический Дицман. Восток не всегда воспринимает юмор западного толка. Между нами есть разница.
3: Разумеется, господин Дицман.
2: Не без яда, сказал Самсонов.
3: Восток до сих пор занят проблемами белых медведей, мешающих трамвайному движению, и проблемой покупки валенок для посещения театра.
2: О! Вскричал, оживляясь Дицман и, бросив пачку на столик, поднял обе руки. «Сдаюсь, атака с востока. Тогда ответьте мне, господа русские, почему ваши солдаты насиловали немок, когда вошли в Германию?»
4: «Насиловали? Вы убеждены?» – удивился Никитин.
2: «Я знаю, господин Никитин, и не один случай».
4: «Но, может быть, в некоторых случаях немки сами хотели испытать этого восточного Тамерлана? Возможно, считать и так?»
2: Ответил Никитин, сохраняя меру светской вежливости. «Категорическое утверждение всегда рискованно, господин Дицман». Тотчас все повернулись к нему, настороженный повышенным интересом. Вроде бы ответ его снял с чего-то табу. Госпожа Герберт, опустив глаза, молитвенно тронула медальончик на груди, погладила, потеребила его, натягивая маленькую цепочку. Господин Вебер сквозь пыхтенье пустил смешок. Дицман заострил насмешливый взгляд, приготовленный к возражению. Однако Лота Титель неожиданно подбоченилась по-крестьянски и, тряхнув по плечам золотисто-рыжими ручьями волос, воскликнула утвердительным голосом. «Правильно, господин Никитин. Женщину невозможно изнасиловать, если она не желает. А я хочу сказать о другом, о поляках, господа. Я полюбила умных, тонких и музыкальных поляков. Они гостеприимны, воспитаны. Они ничего не говорили о войне при мне. Они молчали, они не хотели напоминать. Когда я сказала, что хочу посмотреть Освенцим, мне ответили, что этого не надо делать. Мне, немке, будет неприятно. Тогда я настояла и поехала в Освенцим. И сама увидела настоящий ад. Там можно сойти с ума, достаточно представить. Безмозглые садисты. Вот кто они были, военные немцы. Мне хотелось царапать морды нашим СС. И вот что я вам скажу. Теперь смешно говорить про какое-то дурацкое изнасилование бедных и невинных немок. Нам следует просто заткнуться». «Война есть война, милая Лотта», — сказал Дицман, усмехаясь. «Многим немцам, как типу, свойственен не садизм, а мазохизм, выраженный в беспрекословном послушании. Война — это приказ. Вы плохо знаете ту пору, прелестная Лота».
5: «Война — это дерьмо. Дерьмо без всяких интеллигентских философий», — скандально оборвала Лота Титель и дымящейся в мундштуке сигаретой показала на господина Вебера, взглянувшего на нее из глубины кресла нежно снисходительными, расположенными к любой ее детской шалости припухлыми глазками.
6: «Мой капиталист не захотел взять на телевидении фильм, который я сняла в Освенциме. Он говорит, что этого никто не будет смотреть, а сам напичкивает программы дерьмовыми американскими детективами, этим киномусором вестернов для канализационной трубы. Одно и видишь, потертые джинсы на острых мужских виляющих задницах и пиф-паф, well-well».
2: Лота Титель скривила рот, произнося задушенным басом well-well, и щелчками языка произвела звуки беглых выстрелов, нацеливаясь мундштуком в бокалы на столике.
6: «Это нужно только телячьим мозгам, которых слишком много развелось за последние годы. Никто не желает как следует ни о чем подумать. Все думают день и ночь о холодильниках и машинах и хотят делать деньги, как в Америке».
2: «Лотта,
4: — мягко сказал господин Вебер, по-видимому, привыкший к грубоватой несдержанности жены, и спрятал многоопытные свои глазки в бокале с коктейлем, погонял соломинкой ломтик лимона. «Ты в первую очередь очаровательная актриса, а не депутат Бундестага от социал-демократической партии. Нет-нет, сейчас никто не хочет возвращаться к прошлому, беспокоить себя, усугублять комплекс вины. Нет-нет». Лотта Титель сделала резкий протестующий жест, опять тряхнула рыжими волосами.
7: «Потому что политика все тоже дерьмо, Карл. Все как сумасшедшие делают деньги, и скоро Германия превратится в последний американский штат в Европе. Мы скоро не будем видеть неба, как разжиревшие и похотливые свиньи. Тебя нацисты морили в концлагере, Карл, но и ты не хочешь ничего вспоминать. Деньги, деньги, деньги».
4: Господин Вебер с прежней нежностью, взглядывая на жену, почесал лысину, пососал через соломинку коктейль и заговорил тоном человека, безобидно желающего утвердить зыбкую непостижимость истины.
3: «В 45-м, когда освободили концлагерь, никто из нас не думал о деньгах, Лота. Я тогда был вот такой».
4: Вебер оттопырил мизинец.
3: «Нет-нет. Таким, господа, вы меня не можете вообразить. Я был тощий сморчок и едва мог двигаться от истощения. Но была уже свобода. И я смотрел со слезами на солнце, на траву. Была сохранена жизнь. Проклятая война закончилась. Нацистов уже нет. Тогда я был счастлив, господа».
8: «Вас освободили русские или американцы?» — поинтересовался недоверчиво Самсонов.
3: «Нас освободили американские солдаты. Они приехали на танках и сломали ворота. Втроем мы вышли из лагеря на дорогу и пошли в американский госпиталь. Со мной был англичанин, сбитый летчик, аристократически молодой человек, окончил Оксфордский университет, и 12-летний мальчик, отец его умер в лагере. У нас не было сил в тот день свободы. Мы тащились по дороге и улыбались весеннему дню, как безумные счастливцы. Везде валялись в кюветах разбитые бомбежкой машины, и в одной, помню, грузовой Opel Blitz был разбит сейф с деньгами. Миллионы! Целые миллионы марок пачками высыпались на асфальт. Что? Нет-нет. Марки летели по дороге. Они скапливались в кюветах, липли к подошвам, просто как рекламные листки. Никто не обращал на них внимания. Жизнь, господа, пьяное ощущение жизни и больше ничего. И только один наш милый мальчик собрал несколько купюр, как собирают почтовые открытки. Нет-нет. Потом мы дошли до американского госпиталя, упали на пол и заснули, как убитые. Когда я проснулся, рядом лежал мальчик и с интересом смотрел на деньги».
8: «Как? Рядом лежал мальчик?» —
4: вскричал с живостью Дицман и закинул ногу на ногу, покачивая узконосым полуботинком. Видна была подвижная щиколотка из-под узких брюк, обтянутая красным шелковистым носком.
3: «Очень любопытно, господин Вебер. Нежный 12-летний мальчик».
4: «Вы интеллигенты», — благодушно перебил Вебер.
3: «Всюду ищете секс».
8: «Ловлю вас на слове, господин Вебер», — засмеялся Дицман и заговорщицки стрельнул наркотически яркими глазами в Никитина и Самсонова. «Как звали мальчика?»
3: «Я хотел сказать», — продолжал господин Вебер, — «что через 3 дня было объявлено, старые рейхсмарки входят в обращение. Но и тогда мы не очень жалели, что не набили карманы деньгами.
4: Что бы сделал сейчас я, если бы посчастливилось найти на дороге разбитый сейф с деньгами? Позвонил бы в полицию, может быть, и сошел бы с ума в психиатрической больнице от своей нерешительности. Нет-нет.
2: Его полнокровные красные щеки как-то плутовски надулись. Он пырхнул рассыпчатым смешком, и тут Никитин сказал разочарованно: «Какой хороший сюжет вы испортили, господин Вебер!»
4: «Я продаю его вам в первозданном виде», — ответил довольный господин Вебер. «Вставьте мой сюжет в роман, который я издам хорошим тиражом, 5% от проданной книги мне. Впрочем, можете заплатить черной икрой в Москве. Нет-нет».
3: «Контракт? Я выписываю чек, но при условии, если в романе будет нежная история с мальчиком».
2: Ёрнически воскликнул Дицман и выхватил из внутреннего кармана пиджака чековую книжку, потряс ею.
3: «Думаю, что при вашем таланте, господин Никитин, вы эту вакантную историю написали бы весьма впечатляюще».
2: «В шутке явное предложение», — Самсонов толкнул под столиком ногу Никитина. «Ясно?»
4: «Благодарю вас», — сказал Никитин. «Спрячьте чековую книжку, иначе вы соблазните меня лаврами Генри Миллера».
3: «Сюжет куплен за 1 марку, господа. Разрешите мне быть поверенной господина Никитина?»
2: Госпожа Герберт щелкнула замочком своей лаковой сумочки, повертела перед всеми новенькой металлической маркой и вложила ее в карман господина Вебера. Тот, покрякивая, подмигивая, похлопал рукой по карману, говоря:
3: «Сюжет продан слишком дешево. Нет-нет».
4: «Благодарю, госпожа Герберт. Я готов взять вас в секретари, потому что, уверен, не прогорю», — сказал Никитин.
2: Она улыбкой ответила на этот милый словесный пустяк, а он с насильной попыткой найти твердую точку ощущения опять, как в раздражающем воспоминании забытой вертящейся на памяти фамилии, подумал, что тот вопросительный, долгий, пристальный взгляд ее, удививший его, и постоянно улавливаемое им внимание ее, и эта полукокетливая улыбка были в схожих обстоятельствах и раньше когда-то. Также в некий час шло тепло от камина, тянулся сигаретный дым под зонтиком торшера, также сидел он напротив какой-то женщины, говорил ей те же необязательные слова, какие говорил сейчас, и она отвечала ему неясной улыбкой, уже виденный им в смутно прошедшем кругу другой жизни. Но при всем усилии памяти он не мог ничего вспомнить точно, ибо это были не мысли, а тени мыслей, не реальность, а белесая тень реальности.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
4: «По-моему, она чем-то обеспокоена, она чем-то опасается за меня», — думал Никитин. «И это передается мне ее взглядом, улыбкой и вот этой маркой, которой она очень быстро закончила разговор».
3: «Как странно, господа, вы обсмеяли время, связанное с войной»,
2: — проговорил недовольно Самсонов, скрестив на груди толстоватые руки.
3: «Деньги, мальчики, пикантные истории. В конце концов, есть и серьезные понятия, связанные с прошлой трагедией Германии. Я имею в виду судьбу вашего народа, родины, ответственность перед будущим. За что погибли миллионы немцев?»
2: Господин Дицман вскинулся, подпрыгнул в кресле, всплеснул всеми 10 растопыренными пальцами над столиком.
3: «Что? Понятие «родина», «народ», «ответственность»? Они давно претерпели инфляцию. Они были использованы Гитлером в нацистских целях и дискредитировали себя. Старые понятия «отчизна» и «долг» теперь опять используются маленькой кучкой реваншистов. Вы плохо знаете современного западного человека, если говорите о довоенных добродетелях. У западного человека нет сейчас родины в вашем понимании. У него есть паспорт,
8: Есть формальное гражданство, только это соединяет его с государством. На немецком паспорте написано «Для всех стран». «Для всех стран», господин Самсонов.
9: Итак, я уяснил. Полнейший космополитизм. Разумеется, так легче жить свободным интеллектуалом в абстрактном мире, так сказать.
8: Как? Космополитизм? Абстрактно? Ха-ха! Вы остроумно сказали, — скричал Дицман. Космополитизм? Прекрасно! Каждый свободен в выборе, и никому нет ни до кого дела. Но свобода на Западе несет с собой и равнодушие, и отчуждение друг от друга. Парадокс современного мира. Я не хочу ничего приукрашивать, господин Самсонов. Западный интеллигент одинок. Очень одинок.
9: Значит, при диктатуре нацизма не было этого проклятого одиночества, отчуждения людей, господин Дицман?
8: В той степени, как сейчас, нет. Было другое – страх. Сейчас не сажают в концлагеря, не убивают, никого не преследуют. И в то же время отчуждение людей – не меньшая и не лучшая болезнь общества, чем проклятый человеческий страх. Да, это так.
9: Тогда разрешите спросить, в чем дело?
8: Упрямо выговорил Самсонов, выдерживая стремительный натиск Дицмана и сильнее сплел руки на груди.
9: «Выходит, что неплох был Третий Рейх с его понятиями Фатерланда и Deutschland, Deutschland über alles».
8: «Вы хотите заподозрить во мне приверженца гитлеровской диктатуры?»
9: «Не хочу. Но мне известно, что нацистский аппарат на 10% состоял из интеллигенции, господин Дицман. И именно в недалекой истории интеллектуалы Германии нередко играли роль своего рода духовной полиции. Я не знаю вас и говорю о той интеллигенции, у которой руки по локоть в крови. Извините за откровенность».
8: «О, господин Самсонов», — с мягким упреком произнесла госпожа Герберт, взглянула на худощавое лицо Дицмана и потупилась. «Продавил первые огневые точки, сейчас без передышки начнет утюжить траншею. Узнаю Платона», — подумал Никитин, испытывая досаду на неумеренную резкость Самсонова, в запальчивости переступившего как бы запретный предел в споре. «Но почему мне кажется все время, что она не хочет никакого обострения спора и встревожена чем-то?» «Вы обвиняете нас в грехах наших отцов?» — спросил господин Дицман, по всей видимости, не ожидавший сердитой прямоты Самсонова, и всем видом своим, отказываясь что-либо понимать, страдальчески завел глаза к потолку. «Вы утверждаете, что кровь на руках наших отцов испачкала и наши руки?»
10: «Говорите, говорите, господин Самсонов».
8: Лота Титель, нетерпеливо взмахивая веерообразными ресницами, возбужденная выпитым виски, грубоватым напором этого неуклюжего русского, гибко полулегла в кресле, при этом ее тугая, тонкая, затянутая во что-то серебристая фигурка выражала острейшее любопытство, и Никитину пришло в голову, что она, вероятно, еще не переутомленная жизнью и славой эстрадной певицы, любила смотреть бокс, спортивные состязания, даже случайные драки в кабачках, где с азартным удовольствием могла подбадривать обе стороны стуком кулачка по столу, пронзительным визгом и смехом, чего, наверное, никогда не сделала бы госпожа Герберт, вся тихо скромная, утонченная, сдержанная. «Ты слишком много сделал заявлений и задал вопросов, Платон», — сказал Никитин. «Боюсь, они не прояснят сущность дела». В наступившей тишине, особенно длительной от размеренного потрескивания камина, господин Вебер издал невнятный звук, не то хмыканье, не то мычанье, потом хитро заиграли какой-то мыслью сонные его глазки в щелках припухлых век, и он произнес довольно-таки бодро:
9: «Господин Самсонов, я не отношу себя к интеллектуалам, я издатель, я, с вашей точки зрения, капиталист, но... позвольте вопрос.
8: Что
4: должно чувствовать наше сердце перед братской могилой или могилой одного человека? Здесь недостаточно слов и сострадания. Нет, нет.
9: Я говорил про ответственность, — угрюмо возразил Самсонов. Без ответственности перед прошлым. Настоящее лживый рай.
4: Слова ограничивают сами себя. Наше сердце неграмотно. Для того, чтобы слова обрели свой смысл, необходима ирония. Вы, господин Самсонов, слишком верите в прямые слова и чувства. Разве невозможно, что в этой братской могиле погребены и герой, и очень слабый человек, который не вынес пыток гестапо, стал предателем и выдал настоящих героев? И вы сострадаете и ему, как герою? Нет, нет?
9: Сострадаю предателю? Проливаю слезы? Никак нет. Наше отношение к людям и к интеллигенции должно разделяться по тому, с кем кто был. С палачами или против палачей?
4: Вы меня не поняли, господин Самсонов, нет. Я о современном человеке.
9: Я понял. И я о современном человеке. Вот вы, например.
4: И Самсонов с тяжелым упорством нацелился стеклами очков на господина Дицмана.
9: Вот вы служили в гитлеровском вермахте? Воевали?
4: Нога господина Дицмана, закинутая на коленку другой ноги, задвигалась неспокойно, и задвигался узкий полуботинок под заторможенный ритм его голоса. «Да, конечно, я служил, не будучи исключением».
9: «Где, интересно?»
4: «В Берлине. Я воевал в фольксштурме. В конце войны я был мальчик, господин Самсонов, когда ваши подошли к городу. Это был март, апрель. Тогда вы уже наступали вглубь Германии, а мы оборонялись».
9: «И сколько вы убили русских?»
4: — спросил Самсонов и засопел. Скулы его стянулись, окаменели.
9: «Одного? Двух? Сколько?»
4: Среди тишины жарким треском постреливали, пылали поленья на решетке камина. И в молчании этом все разом посмотрели на Дицмана одинаковым взглядом опасливого и принужденного участия. И холодноватой струйкой прошел ветерок напряженности по смеженным векам господина Вебера, по взмахивающим ресницам Лотты Титель, по прозрачно-бледному лицу госпожи Герберт, так показалось Никитину. Едва он сопоставил этот добропорядочный и уютный покой, утепленный камином, коврами и светом торшеров гамбургской гостиницы и страшное кровавое прошлое, вставшая между ними четверть века назад.
11: «Я не знаю, кого я убил. Я не видел».
4: Неровным голосом задавленного волнения проговорил господин Дицман.
11: «Фауст патроном я подбил один танк. Он назывался у вас 34-ка. Я стрелял из подвала на набережной Шпрее, когда ваши продвигались к Рейхстагу. Танк загорелся, и больше я ничего не видел. Следующий ваш танк, как его, ИС, Иосиф Сталин, да? Второй танк заметил нас и выстрелил по окнам подвала. Мы быстро ушли».
4: Господин Дицман потискал пачку сигарет, понюхал ее, отбросил на столик, упреждая вопрос Самсонова усмешкой.
11: «А сколько немцев убили вы, господин Самсонов?»
4: Самсонов ответил неприязненно.
9: «Я служил переводчиком в штабе армии, поэтому не стрелял. Вы, Фауст патроном, сожгли, если вам верить, один танк. Значит, убили 4 советских танкистов». «Во имя чего? Вы вольно или невольно защищали нацизм, так?»
11: «Господин Самсонов!» —
2: — вскричал Дицман и повалился спиной в кресло, вскидывая нервные руки, мотая кистями рук, точно притворно пощады просил. «Я был мальчишка! Зеленый глупец с одураченным сознанием! Я был только барабаном, на котором сколько угодно можно было выстукивать патриотические марши! И если мы начнем упрекать друг друга, мы никогда не найдем общечеловеческую истину! Мы тоже потеряли более 10% населения!» «Но я не думал спрашивать, сколько немцев убили вы, господин Самсонов, и сколько убил господин Никитин, а он не служил в штабе, как я знаю, а был офицером артиллерии и, значит, не ангелом во плоти, не гандистом, не так ли, господин Никитин?»
4: «Откуда вам так много известно про меня, не говоря уже о моем характере?» — спросил Никитин с оттенком спокойного шутливого интереса. «По-моему, мы встречаемся впервые».
2: «Разве не мог я вас встретить в войну?» Засмеялся Дицман, и высокий женственный лоб его замаслился испариной. «Ну, например, в Берлине. Возможно? Могло так быть?»
4: «Это почти невозможно», — ответил Никитин полусерьезно. «Я не люблю беллетристику, а тем более фантастику. Я реалист, господин Дицман».
2: «И в реализме...» «Многое возможно, так много, что об этом даже не подозревают сами реалисты. В Берлине сошлись вплотную две многомиллионные армии, и там я мог вас...»
4: Дицман, раздувая тонкие ноздри, взял бокал и как бы задавил неприятно незаконченную фразу глотками вина.
2: «Но я...»
4: — продолжал он салфеткой, вытерев губы и пьяно растягивая слова.
2: «Но я...» «Если бы знал, что передо мной русский интеллигент, например, писатель Никитин, я не стрелял бы в него!»
4: «Стреляли бы», — уверенно сказал Никитин. «И я бы стрелял, если бы вас встретил тогда. И это опять реализм, и тут ничего не поделаешь».
2: «Нет, вы бы не застрелили меня, именно вы!»
4: Очень тихо выговорил заплетающимся языком Дицман.
2: «Вы были тогда мальчишка и не застрелили бы меня, тоже мальчишку. Я чувствую, я знаю. Или какую-нибудь немецкую девушку. Нет, вы не застрелили бы. Господин Самсонов решительнее вас. Бац! И нет еще одного немца, ненавистного немца».
1: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Число пострадавших при пожаре в торговом комплексе в Стерлитамаке выросло с 5 до 7. Это подтвердили РИА Новости в Главном управлении МЧС по Башкирии. Ранее во вторник сообщалось, что 4 человека погибли, а 5 пострадали. В Стерлитамаке днем произошло возгорание в центре Солнечной. Пожар был локализован на площади 2000 квадратных метров, а вечером во вторник открытое горение было ликвидировано. Конфликт на Украине будет урегулирован быстрее, чем многие ожидают, уверен американский лидер Дональд Трамп. Президент США выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Впрочем, конкретные сроки он при этом не обозначил.
2: Ранее мы считали, что такое развитие событий невозможно, но тем не менее это случилось. Мы тесно взаимодействовали с руководством России и Украины. Я думаю, что нам удастся будет урегулировать этот вопрос быстрее, чем нам кажется.
1: Добавлю, в своем выступлении президент Соединенных Штатов Дональд Трамп упомянул конфликт на Украине лишь дважды, передает корреспондент РИА Новости. Больше времени он уделил конфликту с Ираном. Евросоюз продлил антироссийские санкции сразу на 3 года, исключив из списков бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Это компромиссное решение стало итогом недельных споров. Словакия и Франция настаивали на исключениях, а Латвия требовала наложить санкции на всех без исключений. Теперь ранее введенные ограничения для остальных 3000 граждан и компаний России сохранены. В Кремле назвали все рестрикции незаконными, потребовав их полной отмены для всех россиян. Избирательная комиссия Запорожской области подвела официальные итоги выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва. По данным комиссии, явка за 3 дня голосования составила 80%. Все прошло спокойно и в соответствии с законом. По федеральному округу больше всего голосов получила «Единая Россия», далее по списку «Справедливая Россия». Окончательное распределение мандатов определит Центральная избирательная комиссия в пятницу 25 числа. И первая партия российской вакцины против вируса папилломы человека «Цигардекс» поступит в медицинские учреждения уже в конце сентября, рассказал генеральный директор компании-производителя Евгений Баринов. Стартовая серия объемом 30 тысяч доз уже выпущена в гражданский оборот. До конца года компания планирует произвести 600 тысяч доз. Препарат защищает от 4 типов вируса, 2 из которых могут вызывать онкологические заболевания. Напомню, что вакцину зарегистрировали в марте прошлого года. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Юлий Малис. Главы из книги «Николай Пирогов». Читает Сергей Алексяк.
3: Глава 6. Россия переживала один из знаменательнейших моментов своей истории – Восточную войну. Столкновение с Турцией выросло в борьбу с могущественными державами Европы – Францией и Англией. Союзные войска вступили уже в пределы России. Французские и английские пушки громили Севастополь. Центр тяжести всей кампании совершенно неожиданно перешел в небольшой приморский город. На юге России разыгрывалась вторая Илиада. Все русское общество встрепенулось. Все взоры обратились к Севастополю. Каждый, по мере своих сил и возможностей, старался из своего далека так или иначе принять участие в защите Севастополя. Пирогов, имевший уже известную опытность как военно-полевой хирург, объявил себя готовым употребить все свои силы и познания для пользы армии на боевом поле. Просьба его давно была подана, но все ходило по инстанциям. Пирогов рвался всею душою в Крым, но буцефалов было еще много, и они были еще в силе. И вот в то время, как в Севастополе раненые гибли тысячами, первый хирург во всей стране, европейская знаменитость, должен был просить как милости, чтобы его послали на театр военных действий. Он уже начинал отчаиваться в успехе своей просьбы. Но совершенно неожиданно дело приняло благоприятный для него оборот. Пирогов получил приглашение к великой княгине Елене Павловне. Она тотчас объявила ему, к великой его радости, что взяла на свою ответственность разрешить его просьбу. Затем она объяснила знаменитому хирургу свой замечательный план организовать женскую помощь раненым и больным на поле битвы. Причем предложила Пирогову самому избрать медицинский персонал и взять управление всем делом на себя. К вечеру того же дня великая княгиня прислала ему собственноручную записку с известием, что просьба его принята. Чтобы правильно оценить всю ту массу добра и благодеяния, которую должен был принести несчастным севастопольским страдальцам проект великой княгини Елены Павловны, нужно знать, что такое умелый женский уход за больным. Об этом может судить лишь тот, кто знаком с деятельностью сестер милосердия не понаслышке. Каждый врач, которому приходилось работать с сестрами милосердия, должен преклониться перед этим институтом. Здесь ярко выступают все лучшие стороны женской натуры. Сестричка окружает больного атмосферой нежной заботливости, проникнутой сердечным сочувствием к его горю и страданиям. Она умеет угадывать и предупреждать желания больного. Она терпеливо выслушивает его бесконечные жалобы и всегда находит в своем женском лексиконе слово утешения. Она умеет внушить ему бодрость и заставить забыть его беспомощность. Таково благотворное нравственное влияние сестры милосердия на вверенного ее попечением больного. С другой стороны, мягкость движений при манипуляциях над больным, прирожденная ловкость движений, чистоплотность, аккуратность и исполнительность делают такой женский уход за больным идеальным. Сестра милосердия является благодаря этому незаменимой помощницей для врача, в особенности для хирурга. К этому присоединяются еще поражающие каждого наблюдателя выносливость и неутомимость в работе сестры милосердия, как выражение эластичности женской натуры. Женский уход в больницах тогда уже существовал и в Европе, и у нас. Но о том, чтобы женщины заботились о раненых и больных на самом театре военных действий, на перевязочных пунктах и в полевых лазаретах, ближайших к полю сражения, никто не помышлял. Эта смелая и совершенно новая мысль впервые возникла во время крымской кампании у великой княгини и великой женщины Елены Павловны. Просьбами Елене Павловне удалось склонить императора Николая Павловича к допущению такого неслыханного эксперимента. Великая княгиня обратилась с воззванием к патриотизму русских женщин и собственной рукой в госпитальной клинике Пирогова наложила повязку на оперированного, чтобы доказать, что подобного рода помощь ближнему не может иметь ничего предосудительного. На призыв великой княгини откликнулись русские женщины, и из всех слоев общества явились желавшие самоотверженно принять на себя высокие и трудные обязанности сестер милосердия. Великой княгиней была основана крестовоздвиженская община сестер попечения о раненых и больных. «Первым крестовоздвиженским сестрам, — говорит Пирогов, — пришлось прямо идти в огонь страшной Крымской войны. Вести их в этот огонь и руководить их деятельностью великая княгиня и предложила Пирогову. Принимая это предложение, Пирогов был убежден, что нравственный контроль сестер милосердия, благодаря женскому такту, их чувствительности и независимому от служебных условий положению, гораздо действеннее может влиять на отвратительные злоупотребления госпитальной администрации, чем разного рода официальные комиссии. А какова была эта администрация в крымскую кампанию и что творилось в госпиталях Севастополя в начале войны, это нам достаточно рисует одна маленькая фраза, сказанная впоследствии Пироговым казанскому профессору Николаю Осиповичу Ковалевскому. «В то время, когда вся Россия щипала корпию для Севастополя, — говорит он, — корпией этой перевязывали англичане, а у нас была только солома». Новое учреждение, вызванное к жизни великой княгиней, было встречено соответствующими административными сферами не

0: Самоотверженная деятельность сестер заставила всех противников преклониться перед ним. «И замечательно, — говорит он, — что самые простые и необразованные из них выделяли себя более всех своим самоотвержением и долготерпением в исполнении своих обязанностей. Одна из таких сестер посещала по собственному желанию наши форты и была известна как героиня. Она помогала раненым на бастионе под самым огнем неприятельских пушек. Многие сестры были контужены и ранены. Роль руководителя молодой общины, которую взял на себя Пирогов, была не из легких. Первый выбор большей части сестер не мог, конечно, по тогдашним обстоятельствам быть вполне удачным. Они были набраны преимущественно в Петербурге, притом с большой поспешностью. Пирогову приходилось входить в различные женские дрязги, устранять столкновения, мирить и прочее. Община сестер милосердия, замечает справедливо Пирогов, почти, можно сказать, была симпровизирована бедствиями военного времени и поэтому имела свои слабые стороны. Несмотря на эти недостатки, знаменитый хирург, в общем, с восторгом отзывается о деятельности сестер. Такой же отзыв дает о деятельности сестер и киевский профессор Гюббинет. «Только очевидец, — говорит он, — мог составить себе верное понятие о самоотвержении и героизме этих женщин. С редким мужеством переносили они не только тяжкие труды и лишения, но и явные опасности. Они выдержали бомбардирование с геройством, которое сделало бы честь любому солдату. На перевязочных пунктах и в госпитале они продолжали делать перевязки раненым, не трогаясь с места, несмотря на то, что бомбы то и дело летали кругом них и наносили присутствующим тяжелые раны. Наконец, в октябре 1854 года Пирогов с отрядом врачей выехал в Крым. Вслед за ним был послан отряд сестер Милосердия в составе 28 человек с начальницей Стахович.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Юлия Малеса «Николай Пирогов».
0: Назначение Пирогова в Крыму состояло, по словам профессора Гюббинета, в том, чтобы устроить надлежащим образом хирургическую часть, чтобы сортировать и отделять разнородные случаи ран, чтобы высказать свое мнение относительно важнейших недостатков и несообразностей в деле презрения больных и своим авторитетом и неутомимую деятельностью поднять и довести его до возможной степени совершенства. Тут представилось его дарованием широкое поле для введения новых способов операций и открылась для него возможность уяснить значение многих явлений при лечении ран. В первой половине ноября Пирогов прибыл в Севастополь. «Я никогда не забуду, — рассказывает он, — моего первого въезда в Севастополь. Это было в позднюю осень в ноябре 1854 года. Вся дорога от Бахчисарая на протяжении 32 километров была загромождена транспортами с ранеными, орудиями и фуражом. Дождь лил, как из ведра. Больные и между ними ампутированные лежали подвое и потрое на подводе, стонали и дрожали от сырости. И люди, и животные едва двигались в грязи по колено. Падаль валялась на каждом шагу. Из глубоких луж торчали раздувшиеся животы павших валов и лопались с треском. Слышались в то же время и вопли раненых, и карканье хищных птиц, целыми стаями слетавшихся на добычу, и крики измученных погонщиков, и отдаленный гул севастопольских пушек. Поневоле приходилось задуматься о судьбе наших больных. Предчувствие было неутешительно. Оно и сбылось. Вся масса раненых отправлялась из Севастополя главным образом в Симферополь, составляющий узловой пункт всех дорог от осажденного города. Госпитальных помещений Симферополя не хватило на огромное количество раненых, и последние были размещены в оставленных казенных зданиях и частных домах. Несчастные, наполнявшие дома, были лишены почти всякого ухода.

0: Многие валялись без матрацев, на грязном полу, без всякого присмотра. Воздух был страшно испорчен. Недоставало людей, чтобы хоть немного привести этот невообразимый хаос в порядок. Для того, чтобы упорядочить положение этих несчастных и уход за ними, Пирогов оставил первую партию сестер в Симферополе и занял этих сестер госпитальным уходом. Прибыв в Севастополь, Пирогов, ввиду наступившего затишья в осаде, занялся разборкой раненых под Инкерманом, находившихся в севастопольских госпиталях в числе около 1500 человек. Здесь он впервые стал применять свою гипсовую повязку для поврежденных конечностей, которые можно было надеяться спасти и сохранить, не прибегая к ампутированию. С самого начала осады главный перевязочный пункт был устроен в прекрасном по архитектуре и положению на берегу залива доме Севастопольского дворянского собрания. Просторные, изящно отделанные танцзал, буфет и бильярдная комната собрания были превращены в операционные и перевязочные. «До этой минуты, — рассказывает Пирогов, — мне не случалось почти совсем быть в столкновении с обермедиками. Но когда я взял на себя попечение о главном перевязочном пункте и о всех госпиталях, сейчас же начались разные контры между мною и администрацией. Теперь никто не может себе представить всю отвратительность и тупоумие тогдашнего официального, администрировавшего медицинского персонала. Эти господа сразу смекнули, куда поведет учрежденный мной нравственный присмотр и контроль административного попечения над руководителями госпитальных порядков. Дела эти поручены были мной сестрам, женщинам и моим собственным помощникам. Это смутило господ администраторов, и они стали громко роптать на превышение власти с моей стороны. И только благодаря благосклонному вниманию генералов Сакина и Васильчикова я обязан тем, что, несмотря на все интриги, за сестрами был удержан весь надзор в госпиталях. Екатерина Михайловна Бакунина вела все дела присмотра за уходом больных с таким тактом, энергией и совестливостью, что полученный успех оказался блестящим и для всех здравомыслящих людей неоспоримым. Все, что удерживали и не выдавали, и теперь еще старались удерживать. Но Бакунина, пунктуально исполняя мои и других медиков предписания, настоятельно вытребовала недоданное. Неудивительно, что подобное вмешательство и такая деятельность женщин не могли быть приятны господам командирам и официальным инспекторам. Пирогов первым выработал прекрасную систему сортировки раненых в тех случаях, когда они поступали на перевязочный пункт сотнями. До того на перевязочных пунктах господствовал страшный беспорядок и хаос. Система Пирогова состояла в том, что прежде всего раненые разделялись на четыре главные категории. Первую группу составляли смертельно раненые, безнадежные, которые поручались священнику и сестрам милосердия. Этим страдальцам сестры старались доставлять последний уход и предсмертное утешение. Во вторую категорию входили раненые, требующие безотлагательной помощи тут же на перевязочном пункте. Третья категория обнимала собой тех, которые подлежали операциям на следующий день или позднее, а пока, следовательно, должны были быть отправлены в госпиталь. Наконец, четвертая категория включала в себя легкораненых, которых перевязывали и отправляли обратно в части. Благодаря введению такой весьма простой и разумной сортировки, рабочие силы не разбрасывались, и дело помощи раненым шло быстро и толково. Во второй половине февраля произошла смена главнокомандующего. Вместо князя Меншикова заступил князь Горчаков. Как только Горчаков прибыл в Севастополь, Пирогов подал ему докладную записку, в которой доказывал, что мы теперь так же мало приготовлены принять и устроить большое число раненых, как и в начале осады после Инкерманского сражения. И предложил две главные и, по его убеждению, единственные меры для предупреждения подобного неустройства. Первой мерой должна была служить совершенная эвакуация городских госпиталей путем беспрерывной транспортировки. Второй необходимой мерой являлось устройство госпитальных палаток на безопасном месте, на северной стороне. Далее, в докладной записке Пирогов указывает на то безотрадное медицинское положение нашей армии, которое достигало геркулесовых столбов неустройства. Так, например, на требования Хины и Хинина, отправленное в Херсон в декабре 1854 года, не было еще никакого ответа в марте 1855 года. В декабре 1854 года при сильном морозе и самой бурной погоде перевозили больных и раненых в татарских арбах в Симферополь и Перекоп, непокрытых, без шуб, ночуя под открытым небом. Такие транспортировки продолжались от 10 до 12 дней. Между тем, военно-медицинская администрация находила, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров. И генерал-штаб-доктор Шрейбер, хотя уже седой и рябоватый, видел все в розовом свете.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Юлия Малеса «Николай Пирогов».
0: В течение февраля были заложены наши передовые редуты – Селенгинский, Волынский и Камчатский. Это давало повод к очень жарким ночным стычкам. В это время Пирогову приходилось и жить, и работать под пушечными выстрелами в буквальном и ужасном смысле этих слов. Крыша дома, где он жил, была пробита бомбой. Эта сторона дела не имела, однако, никакого влияния на расположение духа Пирогова. Напротив, он был тем более расположен к беседам и шуткам, чем кровавее и утомительнее была работа на перевязочном пункте. Наступили грозные дни второй бомбардировки Севастополя с 28 марта по 8 апреля. Пирогов со своими помощниками переехал на постоянное жительство в дворянское собрание. Все это время Пирогов и его помощники, не раздеваясь, оставались беспрерывно на перевязочном пункте. Во время этой бомбардировки число раненых, прошедших через руки Пирогова, доходило до 5000. Вот как он сам описывает главный перевязочный пункт в дворянском собрании. В течение 9 дней мартовской бомбардировки беспрестанно тянулись ко входу ряды носильщиков. Вопли вносимых смешивались с треском бомб. Кровавый след указывал дорогу к парадному входу собрания. Эти 9 дней огромная танцевальная зала собрания беспрестанно наполнялась и опорожнивалась. Приносимые раненые складывались вместе с носилками целыми рядами на паркетном полу, пропитанном на целые полвершка запекшуюся кровью. Стоны и крики страдальцев, последние вздохи умирающих, приказания распоряжающихся громко раздавались в зале. Врачи, фельдшера и служители составляли группы, беспрестанно двигавшиеся между рядами раненых, лежавших с оторванными и раздробленными членами, бледных, как полотно от потери крови и от сотрясений, производимых громадными снарядами. На трех столах кровь лилась при производстве операций. Отнятые члены лежали грудами, сваленные в ушатах. За столами стоял ряд коек с новыми ранеными, и служители готовились переносить их на столы для операций. Возле порожних коек стояли сестры, готовые принять ампутированных. Ночью при свете стеарина те же самые кровавые сцены, и нередко еще в больших размерах, представлялись в зале дворянского собрания. В это тяжелое время, без неутомимости врачей, без ревностного содействия сестер, без распорядительности начальников транспортных команд не было бы никакой возможности подать безотлагательную помощь пострадавшим за Отечество. Чтобы иметь понятие о всех трудностях этого положения, нужно себе живо представить темную южную ночь. Ряды носильщиков при тусклом свете фонарей, направленных ко входу собрания, и едва прокладывавших себе путь сквозь толпы раненых пешеходов, сомкнувшихся в дверях его. Все стремятся за помощью и на помощь. Каждый хочет скорого пособия. Раненый громко требует перевязки или операции. умирающий, последнего отдыха. Все облегчения страданий. Где можно было бы без деятельных строгих мер, без неусыпной деятельности найти достаточно места и рук для оказания безотлагательной помощи? Некоторое наглядное представление о той неусыпной деятельности, которую проявил Пирогов в Севастополе, читатель может себе составить, если мы ему скажем, что одних ампутаций произведено Пироговым лично или под его наблюдением до 5000, тогда как без его участия сделано было всего только около 400. Но эта деятельность не только не встречала сочувствия и поддержки, но вызывала сильнейшее противодействие со стороны военно-медицинской администрации, для которой Пирогов являлся своего рода несносным ребенком. Вот почему он из Севастополя не вышел тем колоссом гениальности, ума и самоотвержения пред правительством и народом, каким он действительно был. А какие ужасные моменты приходилось переживать Пирогову как человеку и хирургу, которому дороги его оперированные, можно судить по следующему возмутительному факту безграничной небрежности военной администрации. В одну ночь, в апреле 1855 года, Пирогов получил приказание из штаба перевести всех раненых и ампутированных числом 500 человек после второй бомбардировки города из Николаевской батареи на северную сторону. Пирогова уверили, что там все уже приготовлено для их приема. Сам он не имел времени отлучиться от перевязочного пункта, куда постоянно подносили свежих раненых. Оказалось на деле, что там, куда повезли этих раненых, не существовало даже никакого приготовленного здания для их принятия. «И вот, — рассказывает Пирогов, — всех этих тяжелых свалили зря, как попало в солдатские палатки. До сих пор с леденящим ужасом вспоминаю эту непростительную небрежность нашей военной администрации. Но этого было мало. Над этим лагерем мучеников вдруг разразился ливень и промочил насквозь не только людей, но даже и все матрацы под ними. Несчастные так и валялись в грязных лужах. Можно себе представить, каково было с отрезанными ногами лежать на земле по 3 и по 4 вместе. Матрацы почти плавали в грязи. Все под ними и около них было насквозь промочено. Оставалось сухим только то место, на котором они лежали, не трогаясь. Но при малейшем движении им приходилось попадать в лужи. А когда кто-нибудь входил в эти палатки-лазареты, то все вопили о помощи. И со всех сторон громко раздавались раздирающие пронзительные стоны и крики. И зубовный скрежет, и то особенное стучание зубами, от которого бьет дрожь. Врачи и сестры могли помогать не иначе, как стоя на коленях в грязи. По 20 и более ампутированных умирало каждый день, а их было всех до 500. От 10 до 20 мертвых тел можно было находить между ними каждый день, и немногие из них пережили 2 недели после этой катастрофы. 1 июня 1855 года, больной, измученный физически и нравственно, Пирогов уехал из Севастополя в Петербург. 6 июня союзные войска решили произвести штурм Севастополя. С громадными потерями этот первый штурм был отбит. Опять наступило затишье. Положение Севастополя делалось отчаянным. Тотлебен, русский вабан, как его называли французы, был ранен. А душа севастопольской обороны Нахимов был убит. Малахов-Курган, ключ к Севастополю, на котором в самом начале осады пал Корнилов, в конце ее сделался могилой для Нахимова. Сражение при Черной речке 4 августа послужило толчком к усилению неприятельских действий против осажденного города. 24 августа началась так называемая шестая бомбардировка Севастополя, а 27-го неприятель пошел на штурм и овладел Малаховым курганом. Это решило участь Севастополя. В ночь на 28 августа город был оставлен, все эвакуированы на северную сторону.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юлий Малис. Главы из книги «Николай Пирогов». Читает Сергей Алексяк.
2: Отдохнув несколько летом в Ораниенбауме, Пирогов в сентябре снова вернулся в Севастополь, где застал множество раненых после штурма Малахова кургана. Несчастные кучами лежали в палатках на северной стороне. Других приготовляли к отсылке в Симферополь или в Бахчисарай. Теперь весь вопрос попечения о раненых и больных сводился к дальнейшему их транспорту из Симферополя, куда всех раненых направляли прежде всего. В этом пункте скопилось свыше 13 тысяч больных и раненых. В городе не хватало места. И в госпиталях его царствовал такой беспорядок, что в результате последовало высочайшее назначение следственной комиссии. Пирогов перенес свою деятельность из занятого неприятелем Севастополя в Симферополь и старался всеми силами упорядочить госпитальный уход за больными и их дальнейший транспорт. Для помещения больных были построены бараки из досок, лишенные всяких удобств, не имевшие даже полов, вследствие чего в них постоянно поднималась невозможная пыль. Бараки эти не защищали больных ни от холода, ни от дождя. И бараки, и квартиры для сестер Милосердия были холодны, сыры и совершенно не имели вентиляции. Госпитальная же администрация во главе со своим начальником, генералом Остроградским, как всегда желала, чтобы врачи находили все удовлетворительным и очень неохотно отпускала дрова, теплую одежду и горячую пищу. «Я должен был, — рассказывает Пирогов, — неустанно жаловаться, требовать и писать. При этом частом писании мне невозможно было всегда обдумывать слова и выражения, какие считаются уместными в официальных бумагах. И через это несколько раз выходили неприятности. Некоторые мои выражения в письменных моих просьбах оказались несоответственными или недостаточно вежливыми. Особенно обидчивым на этот счет показал себя начальник госпитальной администрации господин Остроградский. Однажды, после неоднократных и напрасных моих просьб к нему о том, чтобы он снабдил нас дровами для отопления наших ледяных бараков и помещений сестер, Остроградский напал на одно мое неприличное выражение в письме и пожаловался на меня князю Горчакову. И вследствие этой жалобы мы дров не получили, но я зато получил резкий выговор от Горчакова. Организация транспорта раненых и больных находилась в весьма неприглядном положении. Транспортируемые глубокой осенью и зимой за 430, 530 и даже 750 километров раненые и больные зачастую гибли во время продолжительной перевозки, лишенные всякого ухода, или же платились своими конечностями. Больными с отмороженными в транспортах ногами были переполнены крымские госпитали. Для того, чтобы обставить по возможности лучше транспорт раненых, которых отправляли из Симферополя в Перекоп, Екатеринослав и Береслав, Пирогов устроил особое транспортное отделение сестер со старшей Бакуниной. Сестры Милосердия должны были сопровождать транспорты и вести особые путевые журналы. Крымская война легла мрачной и гнетущей тучей на отзывчивую душу Пирогова. Среди массы тяжелых, страшных и возмущающих душу впечатлений, пережитых Пироговым в десятимесячное пребывание в Крыму, когда каждый месяц казался годом, одним из немногих светлых лучей являлась трогательная и самоотверженная деятельность русской женщины, сестры Милосердия. Лишь по прошествии 10 лет, когда Пирогов жил за границей, он нашел возможным в своих началах военно-полевой хирургии поделиться со своими товарищами по науке теми наблюдениями и тем богатым запасом опыта, который он вынес из-под стен Севастополя. 10 лет понадобилось Пирогову для того, чтобы без гнева и пристрастия воскресить в своей памяти пережитое и объективно оценить его. Не входя в подробный разбор этого классического труда как слишком специального, мы остановимся лишь на некоторых вопросах, представляющих более общий интерес. Сюда относится организация помощи раненым. «В военное время, — писал Пирогов, — почти нет возможности правильно распорядиться нашими пособиями. То нет довольно рук, то нет у рук головы. То встречаем, когда не нужно избыток, а когда нужно недостаток лиц, необходимых для самых главных пособий. Поэтому врач, получая на свое попечение раненых, должен прежде всего действовать административно, а потом врачебно». Мысль эту Пирогов и осуществил в принятой им сортировке раненых, о которой мы уже говорили выше, и которая практиковалась им на перевязочных пунктах и при приеме больших транспортов. Что касается дальнейшей судьбы раненых, то Пирогов, считая крайне неблагоприятным скопление громадного числа больных и раненых вблизи театра военных действий в районе расположения действующих войск, предложил систему рассредоточивания, то есть раненых после битвы как можно скорее рассредоточивать и отделять, размещая их в близлежащих деревнях и городах. Эта система была применена пруссаками с блестящим успехом во франко-прусскую войну. Касаясь другого вопроса, весьма важного, а именно наиболее полной научной обработки медицинских наблюдений на войне, Пирогов еще за год до Женевской конвенции предлагал сделать медицину во время войны нейтральной. «Военные врачи воюющих держав, читаем мы в началах военно-полевой хирургии, должны быть членами одного общего врачебно-статистического комитета. Воюющие стороны могут согласиться и в том, чтобы доставлять врачам все средства, служащие к разъяснению научных вопросов, интересующих все человечество, и устранить по возможности препятствия к взаимным совещаниям и корреспонденциям врачей. А врачи обеих сторон, в свою очередь, должны быть обязаны честным словом и присягой не злоупотреблять данную им свободой действий». Эта мысль о научном общении врачей и воюющих сторон так занимала Пирогова в крымскую кампанию, и он так много говорил об этом, что в Севастополе сложилась легенда, будто бы Пирогов ездил в неприятельский лагерь на небывалую консультацию. По возвращении из Крыма в декабре Пирогов вскоре оставил кафедру хирургии в медико-хирургической академии. Что Пирогов не оставил и не изменил хирургии, это он блестящим образом доказал своими классическими началами общей военно-полевой хирургии. Он доказал это также, откликнувшись немедленно на приглашение Красного Креста посетить и осмотреть военно-санитарные учреждения в франко-прусскую войну 1870 года и на вторичное приглашение того же общества осмотреть военно-врачебные учреждения нашей армии в 1877 году. От второй, крайне утомительной поездки Пирогова не мог удержать и его возраст, а было ему уже 67 лет. Это не было изменой с его стороны. Это было отделение тела, в котором на долю Пирогова выпала, быть может, страдательная роль. Эти соображения невольно просятся на перо, если вспомнить, например, о приеме, встреченном Пироговым по возвращении с Кавказа, и о некоторых других аналогичных эпизодах его служебных отношений. Во весь петербургский период деятельности Пирогову приходилось постоянно вести мелкую и бесплодную войну. Он был и желал быть хирургом и профессором хирургии, но он не умел и не желал ни быть, ни казаться чиновником хирургии. Пирогов, человек науки, был человеком кабинета, но не был человеком салона. Неожиданное оставление им кафедры хирургии в медико-хирургической академии было тяжелым ударом для развития хирургии в России. Пирогов имел все данные для того, чтобы создать многочисленную школу хирургов из своих учеников. Восточная война кончилась. Русская Троя, Севастополь, лежала в развалинах. Пирогов, привыкший вдумываться в самые мелкие факты, в глубоком раздумье остановился перед только что завершившейся исторической драмой. Но не с точки зрения той специальной роли, которая выпала на его долю, не с точки зрения той науки, свой опыт и знания, в которой он самоотверженно прилагал в осажденном городе. Врач и хирург уступил в нем место патриоту и мыслителю. Наряду с огромными зловонными ранами, заражающими воздух вредными для здоровья испарениями, Пирогова поразили другие, не менее зловонные, не менее огромные и не менее заражающие воздух язвы нравственного организма русского общества. Не вопросы хирургии, не вопросы лечения ран физических, а вопросы лечения язв нравственных. Вопросы жизни общества заняли ум Пирогова. Над этими вопросами он думал в долгие и безотрадные месяцы Севастопольской осады, сталкиваясь с людьми, готовыми пожертвовать общественными интересами для своей личной пользы. Как Диоген искал Пирогов людей, а находил вместо них далеко не безупречных чиновников. В чем крылась причина этого печального явления, обнаружившегося во всем своем безобразии в крымскую кампанию? Как помочь этому горю? Вот вопросы, на которые Пирогов стал искать ответа. Участием Пирогова в Крымской войне закончилась его официальная хирургическая деятельность. Севастополь. Вот последняя страница блестящего и многостороннего периода служения Пирогова хирургической науке в роли наставника и клинициста.
1: Мы читали главы из книги Юлия Малеса «Николай Пирогов». Продолжение завтра в это же время.

0: проекте «Радиозвезда». Юрий Тынянов. Фрагмент из повести «Подпоручик Киже». Читает Ростислав Плят.
1: Император Павел дремал у открытого окна. В послеобеденный час, когда пища медленно борется с телом, были запрещены какие-либо беспокойства. Он дремал, сидя на высоком кресле, заставленный сзади и с боков стеклянной ширмою. Павлу Петровичу снился обычный послеобеденный сон. Он сидел в гатчине, в своем стриженном садике, и округлый Купидон в углу смотрел на него, как он обедает с семьей. Потом издали пошел скрип. Он шел по ухабам, однообразно и подпрыгивая. Павел Петрович увидел вдали треуголку, конский скок, оглобли одноколки, пыль. Он спрятался под стол, так как треуголка была фельдъегерь, за ним скакали из Петербурга.
2: «Ну, сом перди!»
1: «Мы погибли!» — закричал он хрипло жене из-под стола, чтобы она тоже спряталась. Под столом не хватало воздуха, и скрип уже был там. Одноколка оглоблями лезла на него. Фельдъегерь заглянул под стол, нашел там Павла Петровича и сказал ему: «Ваше Величество, Ее Величество, матушка ваша скончалась». Но как только Павел Петрович стал вылезать из-под стола, фельдъегерь щелкнул его по лбу и крикнул: «Караул!» Павел Петрович отмахнулся и поймал муху. Так он сидел, выкатив серые глаза в окно Павловского дворца, задыхаясь от пищи и тоски, с жужжащей мухой в руке, и прислушался. Кто-то кричал под окном: «Караул!» В канцелярии Преображенского полка военный писарь был сослан в Сибирь по наказании. Новый писарь, молодой еще мальчик, сидел за столом и писал. Его рука дрожала, потому что он запоздал. Нужно было кончить перепиской приказ по полку ровно к 6 часам, для того чтобы дежурный адъютант отвез его во дворец, и там адъютант Его Величества, присоединив приказ к другим таким же, представил императору в 9. Опоздание было преступлением. Полковой писарь встал раньше времени, но испортил приказ и теперь делал другой список. В первом списке он сделал 2 ошибки. Поручика Синюхаева написал умершим, так как Синюхаев шел сразу же после умершего майора Соколова, и допустил нелепое написание. Вместо подпоручики же Стивен, Рыбин и Озанчеев назначаются, написал подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Озанчеев назначаются. Когда он писал слово «подпоручики», вошел офицер, и он вытянулся перед ним, остановясь на «К», а потом, сев снова за приказ, напутал и написал «подпоручик Киже». Он знал, что если к 6 часам приказ не поспеет, адъютант крикнет «взять!» и его возьмут. Поэтому его рука не шла, он писал все медленнее и медленнее, и вдруг брызнул большую, красивую, как фонтан, кляксу на приказ. Оставалось всего 10 минут. Откинувшись назад, писарь посмотрел на часы, как на живого человека. Потом пальцами, как бы отделенными от тела и ходившими по своей воле, он стал рыться в бумагах за чистым листом, хотя здесь чистых листов вовсе не было, а они лежали в шкафу в большом аккурате, сложенные в стопку. Но так, уже в отчаянии, и только для последнего приличия перед самим собою роясь, он вторично остолбенел. Другая, не менее важная бумага была написана тоже неправильно. Согласно императорского предложения за номером 940 о неупотреблении слов в донесениях, следовало не употреблять слово «обозрить», но «осмотреть», не употреблять слово «выполнить», но «исполнить», не писать «стража», но «караул», и ни в коем случае не писать «отряд», но «деташемент». Для гражданских установлений было еще прибавлено, чтобы не писать «степень», но «класс», и не «общество», но «собрание», а вместо «гражданина» употреблять «купец» или «мещанин». Но это уже было написано мелким почерком внизу распоряжения номер 940, висящего тут же на стене перед глазами писаря. И это он не читал. Но о словах «обозреть» и прочее он выучил в первый же день и хорошо помнил. В бумаге же, приготовленной для подписания командиру полка и направляемой барону Аракчееву, было написано: «Обозрев по поручению вашего превосходительства отряды стражи, собственно, для несения пригородной при Санкт-Петербурге выездной службы назначенные, донесть честь имею, что все сие выполнено». И это еще не все. Первая строка им же самим давеча переписанного донесения изображена была: «Ваше превосходительство, милостивый государь». Для малого ребенка уже было небезызвестно, что обращение в одну строку написанное означало приказание. А в донесениях лица подчиненного, и в особенности такому лицу, как барон Аракчеев, можно было писать только в двух строках: «Ваше превосходительство, милостивый государь», что означало подчинение и вежливость. И если заобозрев и прочее могло быть ему поставлено в вину, что он не заметил и вовремя не обратил внимания, то с милостивым государем напутал при переписке именно он сам. И уже более не сознавая, что делает, писарь сел исправить эту бумагу. Переписывая ее, он мгновенно позабыл о приказе, хотя тот был много спешнее. Когда же от адъютанта прибыл за приказом вестовой, писарь посмотрел на часы и на вестового, и вдруг протянул ему лист с умершим поручиком Синюхаевым. Потом сел и все еще дрожа писал: «Превосходительство, деташементы караула». Ровно в 9 часов прозвонил во дворце колокольчик. Император дернул за шнурок. Адъютант его величества ровно в 9 часов вошел с обычным докладом к Павлу Петровичу. Павел Петрович сидел во вчерашнем положении у окна, заставленной стеклянную ширмою. Между тем он не спал, не дремал, и выражение его лица было также другое. Адъютант знал, как и все во дворце, что император гневен. Но он равным образом знал, что гнев ищет причин, и чем более их находит, тем более воспламеняется. Итак, доклад ни в каком случае не мог быть пропущен. Он вытянулся перед стеклянной ширмой и императорской спиной и отрапортовал. Павел Петрович не повернулся к адъютанту. Он тяжело и редко дышал. Весь вчерашний день не могли доискаться, кто кричал под его окном «караул!», и ночью он 2 раза просыпался в тоске. Приказ по гвардии Преображенскому полку, подписанный императором, был им сердито исправлен. Слова «подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Озанчеев назначаются» император исправил. После первого «К» вставил преогромный «Ер», несколько следующих букв похерил и сверху надписал «подпоручик Кижев, караул». Остальное не встретило возражений. Приказ был передан. Когда командир его получил, он долго вспоминал, кто таков подпоручик со странной фамилией Киже. Он тотчас взял список всех офицеров Преображенского полка, но офицер с такой фамилией не значился. Не было его даже и в рядовых списках. Непонятно, что это было такое. Во всем мире понимал это верно один писарь. Но его никто не спросил, а он никому не сказал. Однако же приказ императора должен был быть исполнен. И все же он не мог быть исполнен, потому что нигде в полку не было подпоручика Киже. Командир подумал, не обратиться ли к барону Аракчееву, но тотчас махнул рукой. Барон Аракчеев проживал в Гатчине, да и исход был сомнителен. А как всегда в беде было принято бросаться к родне, то командир быстро счелся родней с адъютантом его величества Саблуковым и поскакал в Павловское. В Павловском было большое смятение, и адъютант сначала вовсе не хотел принять командира. Потом он брезгливо выслушал его и уже хотел сказать ему «черта», и без того дел довольно, как вдруг насупился, метнул взгляд на командира, и взгляд этот внезапно изменился. Он стал азартным. Адъютант медленно сказал: «Императору не доносить, считать подпоручика Киже в живых, назначить в караул». Не глядя на обмякшего командира, он бросил его на произвол судеб, подтянулся и зашагал прочь. Поручик Синюхаев был захудалый поручик. Отец его был лекарь при бароне Аракчееве, и барон в награждение за пилюли, восстановившие его силы, тишком сунул лекарского сына в полк. Прямолинейный и неумный вид сына понравился барону. В полку он ни с кем не был на короткой ноге, но и не бегал от товарищей. Он был неразговорчив, любил табак, не махался с женщинами и, что было не вовсе бравым офицерским делом, с удовольствием играл на гобое любви. Амуниция его всегда была начищена. Когда читался приказ по полку, Синюхаев стоял и, как обычно, вытянувшись в струнку, ни о чем не думал. Внезапно он услышал свое имя и дрогнул ушами, как то случается с задумавшимися лошадьми от неожиданного кнута. «Поручика Синюхаева, как умершего горячкою, считать по службе выбывшим». Тут случилось, что командир, читавший приказ, невольно посмотрел на то место, где всегда стоял Синюхаев, и рука его с бумажным листом опустилась. Синюхаев стоял, как всегда, на своем месте. Однако вскоре командир снова стал читать приказ, правда, уже не столь отчетливо. Прочел о Стивене, о Занчееве, Киже и дочитал до конца. Начался развод, и Синюхаеву должно было вместе со всеми двигаться в фигурных упражнениях, но вместо того он остался стоять. Он привык внимать словам приказов как особым словам, не похожим на человеческую речь. Они имели не смысл, не значение, а собственную жизнь и власть. Дело было не в том, исполнен приказ или не исполнен. Приказ как-то изменял полки, улицы и людей, если даже его и не исполняли. Когда он услышал слова приказа, он сначала остался стоять на месте, как недослышавший человек. Он тянулся за словами, потом перестал сомневаться. Это о нем читали. И когда двинулась его колонна, он начал сомневаться, жив ли он. Ощущая руку, лежащую на эфесе, некоторое стеснение от туго стянутых портупейных ремней, тяжесть сегодня утром насаленной косы, он как будто и был жив. Но вместе с тем он знал, что здесь что-то неладно, что-то непоправимо испорчено. Он ни разу не подумал, что в приказе ошибка. Напротив, ему показалось, что он по ошибке, по оплошности жив. По небрежности он чего-то не заметил и не сообщил никому. Во всяком случае, он портил все фигуры развода, стоя столбиком на площади. Он даже не подумал шелохнуться. Как только кончился развод, командир налетел на поручика. Он был красен. Было настоящим счастьем, что на разводе не было по случаю жаркого времени императора, отдыхавшего в Павловском. Командир хотел рявкнуть на гауптвахту, Но для исхода гнева нужен был более раскатистый звук, и он уже хотел пустить на «рррр» под арест, как вдруг рот его замкнулся, словно командир случайно поймал им муху. И так он стоял перед поручиком Синюхаевым минуты две. Потом, отшатнувшись, как от зачумленного, он пошел своим путем. Он вспомнил, что поручик Синюхаев, как умерший, отчислен от службы и сдержался, потому что не знал, как говорить с таким человеком.
0: Мы читали фрагмент из повести Юрия Тынянова «Подпоручик Киже». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары беспилотниками по логистическим центрам, портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, в результате ударов поражены логистические центры «Новая линия» и «Пальма» в Одессе. Кроме того, российская армия нанесла удары по морскому судну типа «Сухогруз» в порту Одессы, который доставлял грузы военного назначения для обеспечения украинских боевиков. Отказ США выдать визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для поездки на Генеральную ассамблею ООН является очередным недружественным шагом по отношению к нашей стране. Об этом заявил

0: Бил Дмитрий Песков. По его словам, эта ситуация станет темой для контактов Москвы и Вашингтона.
1: И кроме того, конечно, это действия, которые противоречат обязательствам США как принимающего государства для штаб-квартиры ООН. Страна, которая является хозяйкой для штаб-квартиры ООН, не должна допускать таких действий. Наоборот, она обязана обеспечивать равное участие для всех государств-членов Организации Объединенных Наций.
0: Как ранее добавили в департаменте международных организаций МИДа России, этот шаг не только повлияет на работу российской делегации, но и отразится на неделе высокого уровня в целом. Соединенные Штаты взяли под военный контроль Гренландию. Президент США Дональд Трамп, премьер-министры Дании и Гренландии подписали на полях Генеральной Ассамблеи ООН соглашение о передаче Вашингтону обязательств по обеспечению безопасности Арктического острова. Америка немедленно начнет наращивать военное присутствие в регионе. США дополнительно задействуют две военные базы, возобновят работу объекты времен Холодной войны, будут размещены бойцы на востоке острова. Мясо птицы в России дорожает из-за роста издержек производства. Об этом заявляют в Министерстве сельского хозяйства. По данным Федеральной службы государственной статистики, в августе курица прибавила в цене 15% за год. Примерно на столько же процентов подорожала и индейка. В ведомстве отметили, птицы фабрики полностью закрывают потребности отечественного рынка. За 8 месяцев выпуск составил почти 4,5 миллиона тонн. И правительство расширило действие карты болельщика на матче Кубка России, который проходит на стадионах клубов российской премьер-лиги, а также на финал турнира. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Изменения вступают в силу уже с 1 октября. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Казимир Валишевский. Главы из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
4: 4. 3. Ополчение. Возникновение этого движения еще мало изучено. В Москве, на Большой площади перед Кремлем, теперь бросается в глаза бронзовая группа, изумляющая взоры иностранных путешественников. Она изображает двух римских воинов – в театральных позах. Надпись на гранитном цоколе соединяет воедино, в общем, апофеозе, имена Минина и Пожарского, героев войны за освобождение 1612 года, которые спасли Москву и подготовили восстановление национального единства под властью новой династии. Воистину, не было памятника более заслуженного. Только стиль этого памятника – явная нелепость. Здесь несуразно переряжены два таких деятеля, какими может и должна гордиться история народа. Но по внешности своей они не носили ни малейших признаков ни классической древности, ни романтики, ни катурна, ни шлема с перьями. Они были, и в этом их своеобразная личная привлекательность и особое величие, просто честные люди, которые робко и как будто даже не совсем охотно выступили из толпы, чтобы совершить дело, востребованное стечением обстоятельств. Они весьма просто, не напуская на себя ни малейшей важности, несли всю тяжесть громадной ответственности и, совершив свой труд до конца, после того, как они держали в своих руках судьбу великого народа, без малейшего усилия незаметно скрылись, без заметных сожалений вернулись в прежнее положение. Один к своей мелкой торговле, другой в ряды служилого дворянства. В начале октября 1611 года в земской избе Нижнего Новгорода собрались потолковать о бедственных временах. Прибывшее накануне послание Гермогена поразило всех. Оно уведомляло о новой опасности, грозящей православной вере. Заруцкие с казаками задумали посадить на престол Варенка, сына проклятого нечестивца. Уже с начала года в несколько приемов письменными посланиями и устными наказами патриарх призывал нижегородцев к оружию. Но тогда он звал помочь казакам против поляков и московских изменников. Теперь измена оказалась в другом месте, под другим знаменем. Ее приходилось искать не в осажденной столице, а под ее стенами. Оптовый торговец скотом и рыбой, староста Козьма Минин Сухорук, встал и заговорил. Его знали как деятельного и ловкого человека, не очень разборчивого в ведении дел своих и общественных, не отказывавшегося, как подозревали, от подачек, но без крайностей и соблазна. Добросовестный человек в духе его времени и страны. А теперь он проявил бескорыстную заботу об общем деле. Как и других, его посещали видения. Трижды являлся ему преподобный Сергий, призывая послужить родине, окруженной опасностями. Сперва Минин отнесся недоверчиво к этим внушениям, но был за это наказан болезнью. Потом он не знал, как приняться за исполнение полученных им в видении приказаний. Но святой явился вновь и научил, что делать. В то время, когда Минин об этом рассказывал, стряпчий Иван Биркин прервал духовица.
5: «Лжешь! Ты ничего не видал!»
4: Один взгляд Минина заставил наглеца незаметно скрыться. В летописях, откуда мы заимствуем эту наивную сцену, вероятно, воспроизведена картина, не очень далекая от правды, как можно подумать с первого взгляда. Деятельная и грубоватая натура Минина вряд ли была расположена к припадкам религиозного исступления. Тем не менее, сообща с некоторыми единомышленниками, он счел нужным придать своему рассказу такую форму, потому что она служила как бы порукою, замыслом, вытекавшим из верной оценки общих опасностей и обязанностей. На предварительный уговор указывается и легкость, с которой заставили замолчать Биркина. Человека, впрочем, с плохой репутацией. А так как, с другой стороны, преподобный Сергий и патриарх говорили согласно, то собрание тут же на заседании наметило план обороны православной веры и национального достояния против всех врагов, внешних и внутренних. У Минина и его товарищей не было военного опыта, поэтому решили обратиться к служилым людям. Но все согласились с тем, что все граждане должны участвовать в расходах. Тут же был сделан первый сбор среди членов общины. Защитники славы Троицкой лавры настаивают на ее участии и в этом замечательном заседании, исход которого определился будто бы благодаря ее посланию. Но эта грамота, помеченная 6 октября 1611 года, не могла достигнуть Нижнего Новгорода ранее конца месяца, а там в это время организационная работа была уже в полном разгаре. Мало того, как все тогдашние политические послания иноков преподобного Сергия, воззвание это шло наперекор тому, что входило в задачу Минина с товарищами. Дионисий и Палицын все еще восхваляли подвиги Заруцкого и Трубецкого. В этой стране повальной безграмотности питали большое уважение к письменности, и послание от 6 октября, вышедшее из глубоко уважаемого во всех отношениях источника, наверное, должно было произвести впечатление. Однако

0: окнами Москвы. Могло случиться, однако, что особое мнение представителей Лавры, вызвав горячие прения в широком кругу патриотов, враждебных смуте, только помогли им уяснить свои собственные взгляды и утвердиться в своих замыслах. Летописец говорит, что послание читали в воеводском доме на собрании именитых лиц города, всех мирских и духовных властей. На следующий день снова собрались по обычаю в Преображенском соборе, и предприятие было окончательно устроено. Постановили, как собирать ратников и налоги на военное дело. В главноначальствующее Минин предложил князя Дмитрия Михайловича Пожарского, который после неудачной стычки с поляками на улицах Москвы залечивал раны в своей вотчине Суздальского уезда. Теперь познакомимся с этими героями и с их деятельностью.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
0: Пятое. Минин и Пожарский. Потомки Всеволода III из рода владетельных князей Стародубских, Пожарские получили прозвание от городка Пожар, прежде называвшегося Радогость и переименованного после того, как его сожгли татары. За Дмитрием Михайловичем не знали ни одного блестящего дела, где бы он блеснул воинскими талантами, чтобы внушить особое доверие согражданам. Придворный бесчина при Борисе и стольник по польскому чиноначалию, установленному вторым Дмитрием, он тихо и незаметно переживал, покоряясь судьбе, превратности смутной поры. Служа Годунову, он не воздержался от внесения своего имени в список доносчиков, которых расплодила вокруг престола подозрительность этого государя. Россия того времени не знала безупречных людей, да и водились ли таковые когда-либо в других странах. По крайней мере, в пользу Пожарского говорила относительная прямота его поведения. Его не видали ни в Тушине, ни под Смоленском. Он ничего не просил у Сигизмунда и даже после Клушина оставался верным Шуйскому. Впоследствии он сражался рядом с Ляпуновым и Заруцким, но раны избавили его от предосудительной близости с казаками. Происходя из обедневшего рода, он лично получил довольно значительное состояние от щедрот царя Василия, что тоже говорило в его пользу. Да иной выбор очень затруднил бы нижегородцев. Московия была бедна знаменитыми полководцами. Из круга более блестящих воевод Шереметьев был заперт в Москве, Шейн и В.В. Голицын попали в плен, хотя Пожарский и, будучи главнокомандующим, не проявил талантов полководца, которых не сулило его прошлое. Во всяком случае, он вполне оправдал свое избрание. Следует отметить, что он принял его не без сопротивления. С искренней скромностью, выражая сожаление, что нет князя Голицына, которому он охотно уступил бы первое место. Со своей стороны он предложил Минина в собиратели военных налогов, и мясник тоже отклонял от себя эту тяжелую обязанность, но вынужденный принять ее, он проявил такую твердость и энергию, что они по временам казались чрезмерными и вызывали много жалоб. «Если понадобится, мы продадим наших жен и детей», будто бы сказал он, и некоторые историки думали, что он буквально исполнил это обещание и тем способствовал развитию крепостного права. Это весьма сомнительно. Отдельные случаи сопротивления могли вызвать кое-какие суровые меры, Но, в общем,

0: Все-таки постановление тяглых городской общины Нижнего возбудило, по-видимому, великую готовность к добровольным пожертвованиям. Часто отличались щедростью последние бедняки, дававшие больше, чем от них требовали. Одна вдова пришла сказать: «У меня есть 12 000 рублей, а детей у меня нет. Вот 10 000, располагайте ими». Можно с уверенностью утверждать, что с начала до конца скромный мясник, как его называли, был душою, главным двигателем и руководителем великого дела. Вооружив население Нижней Волги и собрав несколько отрядов из дворян, которые, будучи изгнаны одни поляками из Смоленской области, другие Заруцким, из Дорогобужа и Вязьмы, бродили, ища пристанища, в какой именно день трудно установить, но не позже, а скорее раньше, февраля 1611 года. Минин и Пожарский разослали по всем областям грамоты с вполне определенной программой действий. Они открыто высказывались против казаков, затевавших новую междоусобную войну, нечестивым намерением возвести на престол Марину и ее сына. Одинаково отвергая Варенка, короля польского и всех их соперников, искавших престола без законного права, они желали, чтобы вся русская земля, правильно и полно представленная выборными, занялась избранием государя, кого нам Бог даст. А пока нужно соединиться против поляков и не давать казакам дурна никакого делати. Это было все. И этого было вполне достаточно. Скромная, как и сами ее составители, эта программа оказалась удачной именно потому, что ничего не предрешая, не оскорбляя других честных убеждений и не нарушая достойных уважения интересов, она могла объединять всех благомыслящих и доброжелательных. Призыв услышали из Коломны, из Рязани, из окраинных уездов, толпами шли новобранцы, в том числе немного казаков, но казаков добрых. Весьма широкообъемлющие этот термин прилагался обыкновенно ко всему гулящему люду государства. А под Москвой в это время худые казаки еще раз разъярили тех, кто объявлял их злейшими врагами Отечества. Когда Сидорке удалось водвориться в Пскове, Заруцкий и Марина, потеряв голову из-за своего обманутого честолюбия, решились признать это новое воскресение Дмитрия. И 2 марта 1612 года все войско, стоявшее под стенами столицы, присягнуло бывшему дьякону. А поляки, как бы соперничая в безумии со своими противниками, как будто отвечая на их нелепую выходку, совершили новое самоубийство. Взбунтовавшись из-за задержки в выдаче обещанного рядовым жалования или приняв участие в ссорах начальников, войска Гонсевского и даже Хаткевича в январе 1612 года перешли от конфронтации к дезертирству. Покружив по московской территории, лучшие эскадроны вернулись в Польшу. И там принялись с лихвой вознаграждать себя захватами королевских и даже дворянских имений. К середине года, чтобы удержать на русской почве свое пошатнувшееся положение, Сигизмунд имел только 2 жалких обломка прежних сил. Армию призраков в Москве, приблизительно в 1000 человек, запертых и осажденных внутри Кремля, вскоре томимые голодом, чтобы продлить свои мучения, они стали прибегать к омерзительным средствам, превзошедшим все доступное воображению. А близ столицы находился призрак армии, великий Хаткевич, почти без солдат, держась в поле только одним обаянием своего имени. Он все еще упорно поджидал прибытия короля. Когда король прибыл, было уже поздно. К тому же он мог привезти из Варшавы в Смоленск только свою супругу, воинственную королеву Констанцию, огромный двор и несколько ксензов, и ни единого солдата. А польский гарнизон Москвы, между тем, уже сдался. Таким образом, задача Минина и Пожарского значительно облегчалась. Их ополчением не довелось выдерживать таких сражений, чтобы у них серьезно оспаривали победу. Не от поляков зависело препятствие, которое сначала стало между ними и Москвой, а потом надолго задержало их движение. При этом-то и обнаружился истинный характер их деятельности. Прямая дорога от Нижнего к Москве шла через Суздаль. В марте третье ополчение готовилось двинуться по этому пути, когда узнало, что Заруцкий принимает меры, чтобы захватить Ярославль и все города Поморской области. Если бы новые поборники народного дела допустили захват северных областей, в то время, когда юго-западные оставались без защиты со стороны Польши, они подвергались бы опасности очутиться между двух огней. Упредить казаков на этой стратегической линии таким образом стало их первой заботой. Здесь-то и произошли решительные моменты борьбы между двумя национальными партиями, спорившими из-за права распорядиться судьбой своего общего отечества. В Ярославле же, где в течение нескольких месяцев пребывало последнее временное правительство, готовилось разрешение продолжительного кризиса, историю которого, крайне поучительную, я так неполно набросал.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
0: Глава 14. Окончание кризиса. Первое. Временное правительство в Ярославле. Кроме Минина, все товарищи Пожарского были военными людьми или считали себя таковыми. Но действовали они как завзятые приказные. Собравшись в Ярославле, они поспешно принялись за учреждение правительства, вместо того, чтобы сражаться. Вместо того, чтобы дать делу военную окраску, как того требовало положение, они старались по возможности придать ему характер парламента. Я уже говорил, что у этого народа парламентаризм в крови. Но на деле он так долго был лишен правительства, что не сохранял тогда неясного понятия о его парламентаризма сущности, не особенно тонкого чутья к нему. В апреле 1612 года из Ярославля от ополчения восставших разосланы были по областям новые грамоты с требованием помощи людьми и деньгами, и, кроме того, присылки выборных, по двое, трое от сословия, для собрания земского совета. О земском соборе не решались говорить, так как в нем первое место отводилось духовенству, а ополчение было бедно им. Оно не имело ни одного епископа, хотя бы грека, чтобы выдвинуть его вперед. А Пожарский очень стоял за соблюдение порядка старшинства. Его подпись на грамотах стояла десятой, ниже боярина Морозова, боярина князя Долгорукова и некоторых других сановников, которым он, будучи на деле диктатором, уступал по праву первенства в силу властных порядков местничества. На 15-м месте он расписывался за неграмотного Минина, который по важности своей службы писался выше других долгоруких, несмотря на их знатное происхождение. О результатах этого созыва мы можем только догадываться. Несомненно, в Ярославле существовало временное правительство, служившее, как водится, представительным органом всей земли русской. Но каким образом оно было устроено, по каким полномочиям, откуда исходила его власть, это пока тайна. И этот земский совет, в свою очередь, присвоил себе самые широкие права. Он вел сношения даже со шведами и с государством новгородским, которое тогда само совсем уверовало в свою возможную независимость и доходило до смехотворного обращения к посредничеству императора Германии. Вероятнее всего, что первоначально совет состоял из собрания одних только начальников отдельных отрядов армии ополченцев. Это был просто военный совет, где несколько бояр и воевод заседали рядом с казачьими атаманами, татарскими мурзами, немецкими, шотландскими, даже польскими полковниками. Из них составили подходящий подбор лиц, всех их почтили званием представителей земли русской, и они все, по крайней мере на бумаге, участвовали в деяниях нового правительства, во всех без разбора. В постановлениях судебного и административного характера, как и в дипломатических сношениях, в которые они, наверное, не вмешивались. Но это не важно. Даже и такой, каков он был, этот мнимый парламент сделал много хорошего и важного, а многие или более правильно учрежденные собрания могут этим похвастаться перед историей. Повторяю, мы все-таки очень плохо осведомлены о происходящем в Ярославле. Само продолжительное пребывание Пожарского в этом городе для нас загадка. Очень хорошо сделали, что упредили Заруцкого на севере. Но особенно необходимо было не дать Сигизмунду упредить себя под Москвой. Король должен был прибыть, верные ему бояре получали на этот счет из Варшавы вполне определенные обещания. Польский гарнизон в столице и войска Хаткевича творили чудеса твердости и терпения только в надежде на близкую помощь, которая могла бы снова привести к удивительному успеху, вроде Клушинского чуда, если бы Жалкевский опять принял на себя командование. Большинство историков строго осуждали медлительность диктатора. Вероятно, у него не хватило решимости, но вполне возможно, что ему недоставало сил, чтобы одновременно сражаться с поляками, казаками и шведами. По некоторым данным, можно догадываться, что Заруцкий своими переходами старался задержать движение нового ополчения. Как будто любовник Марины уже в это время подумывал о соглашении с ее соотечественниками. Пожарский должен был отряжать полки, чтобы прикрывать Троице-Сергиеву лавру от казаков, с которыми монастырь теперь собирался окончательно порвать сношения.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
2: Пожарскому приходилось хлопотать одновременно и о пополнении своих сил, и о разделении сил противников. Но он не торопился еще и потому, что в этой стране никогда не было обычая спешить, чем и доставил Польше последний случай попытать счастье. Польша опять осталась глухой, и таким образом крайне опасная для ополченцев медлительность в движениях послужила им только на пользу. Бестолковые противники всегда самые лучшие помощники. На пути из Нижнего Новгорода в Ярославль, когда их восторженно встречали в Балахне и Костроме, Пожарский и Минин получили письмо, в котором Заруцкий и Трубецкой с товарищами признавали заблуждением присягу Сидорки и предлагали свои услуги для очищения Родины. Это был первый явный признак успеха. Но самое обращение показалось подозрительным. Временное правительство ни на миг не подумало тогда воспользоваться им, разве только для того, чтобы получше скрыть свои чувства и свои намерения. Оно объявило казакам, что готово двинуться им на помощь, а само не двигалось. Точно так же отнеслось оно и к гражданам Новгорода. Оно отправило к ним по собственному почину посольство, чтобы убедить их, что ополченцы готовы действовать заодно с ними и признать кандидатуру шведского принца, если он примет православие. Одновременно с мая по июнь 1612 года правительство развивало и расширяло свои связи, постоянно сносясь с областями, требуя от них подкреплений, сосредоточивая в своих руках управление ими. Оно вызвало Кирилла, удаленного на покой митрополита Ростовского и Ярославского, и, присоединив к нему нескольких духовных лиц, создало освященный собор в малом виде, какой по правилам под председательством патриарха заседал во главе всех соборов москвитян. Два присутствующих боярина, В.П. Морозов и В.Т. Долгорукий, изображали ядро будущей думы, а Минин налаживал деятельность изрядного числа приказов. Время делало свое дело и лучше всего помогало этим новым собирателям земли русской. Новгородцы упорно стояли на своем и, в свою очередь, ответили присылкой посольства. Очевидно, стороны далеко еще не успели договориться, но под Москвой и в Пскове дела принимали благоприятный оборот. Сидорка, ввиду враждебного отношения жителей, возмущенных его бесчинствами, 18 мая ночью бежал без шапки на неоседланной лошади. Его поймали и повели в Москву. Смерть его приключилась при очень загадочных обстоятельствах. Может быть, после судебного разбирательства он был посажен на кол своими ненадежными подданными, а то и просто убит по пути в Москву сопровождавшими его казаками. Событие это, несомненно, вызвало новый отлив людей из войска, стоявшего под стенами столицы. Второй или третий Лжедмитрий еще имел среди них сторонников, а Заруцкий, навязывая его своим товарищам, поссорился с Трубецким. Возможно, что Палицын, отвернувшись от казаков, постарался в то время, как сам похвалялся, сделать разлад очевидным и этим ускорить выступление в поход Пожарского. В конце июля Хаткевич приближался к Москве, и в самом деле было решено выступать из Ярославля. Но открытие заговора, зачинщики которого до сих пор неизвестны, вызвало новую задержку. Диктатор избежал кинжала убийцы и посвятил несколько недель на расследование по всем правилам. Волею судеб Он всегда выигрывал драгоценное время, когда казалось, что он его тратит. Когда Хаткевич остановился под Рогачевым, Заруцкий решился вступить в переговоры с этим польским военачальником. Его положение в казачьем стане явно становилось невыносимым, и он сам отказывался от своего плана вернуть Марине корону. Соглашение почти устанавливалось. Когда эти козни открылись, теперь уже безнадежно повредив положению атамана и оставив ему один только выход – бегство. Приблизительно с 2500 еще верными ему казаками он отправился в Коломну за Мариной и Варенком и водворился с ними в Михайлове Рязанской области. Трубецкой тотчас же послал в Ярославль новые уверения в своей преданности общему делу, а у Пожарского уже не было прежних поводов к недоверию, но, может быть, и у него оставались гораздо более убедительные доводы, сомнения в способности его ополченцев сразиться лицом к лицу с эскадронами Хаткевича, хотя уже сильно умолившимися в составе. Выступив, он подвигался действительно медленно. Маленькими переходами лично посетил могилы своих предков в Суздале и только 14 августа был у Троицы, где опять назначил остановку. Здесь, получив предложение принять на службу Якова Маржерета, Пожарский отказал ему без особо уважительной причины. Французский партизан побывал где на службе у чересчур многих партий, но ведь и большинство москвитян поступало так же. Скоро диктатору пришлось умерить свою требовательность. Наконец, 18 августа, после торжественного служения у гроба преподобного Сергия и благословения архимандрита, ополчение тронулось к Москве. Монахи двинулись вместе с ним крестным ходом, с церковными песнопениями. Но порыв ветра чуть было не испортил всего дела. Ветер подул с юга. Дурное предзнаменование. Сделали остановку. Спрашивали монахов, обратились с молитвами к иконам преподобного Сергия и Никона. К счастью, их чудотворная сила проявила себя, ветер переменился, лица прояснились, сердца прониклись упованием. Теперь, без задержек, приблизились к столице. Но Пожарский все еще не успокоился. Он помнил участь Липунова и полчища голодьбы, бывшие под началом Трубецкого, наводили на него страх. Он скоро познакомился с этой голодьбой, но совсем не так, как ожидал.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
2: Второе. Месть голодьбы. Ополчение расположилась на Яузе, в 5 верстах от Москвы. Трубецкой предложил ополченцам квартиры в своем стане. Перед появлением Хаткевича следовало соединиться, чтобы дать ему отпор. Но Пожарский решительно отказался, и казаки разгневались. После того, как столь долгое время это новое ополчение подвергало своих братьев, своих естественных союзников, опасности быть уничтоженными поляками, оно теперь покидало их на глазах неприятеля. Несомненно, в этом обнаруживалась чрезмерная осторожность с одной стороны и большой риск с другой. Но Хаткевич оказался не в силах воспользоваться этой ссорой. Он и сам-то опоздал только потому, что ждал подкреплений, которые постоянно обещали, но все еще не присылали. В июне он мог бы еще, отделив от смоленского гарнизона отряд в 3000 человек, пополнить силами и снабдить припасами осажденных в Москве. Но в это время Гонсевский передал командование Струсю, и среди его людей вспыхнул бунт. Хаткевичу не удалось сохранить для себя ни одного из них, и он принужден был отступить к Вязьме, где надеялся встретить короля и Жалкевского. Но у короля не было денег, а победитель при Клушине отказался от командования войсками, не получавшими содержания. Предоставленный своим силам, Хаткевич предпринимал невероятные усилия, чтобы упредить Пожарского под Москвой, но прибыл только сутки спустя, после него, и привел с собой мало людей. 15 эскадронов, плохо вооруженные литовской армии, несколько рот пехоты, остатки польского войска, бывшего в Тушинском стане, всего около 600 лошадей и немного казаков польской Украины. Это была плохая армия. Весь ее наличный состав внушал так мало опасений, что Пожарский счел возможным обойтись без помощи казаков и жестоко поплатился за это. 22 августа произошла первая стычка. Казаки Трубецкого смотрели на нее безучастными зрителями. Всего несколько сотен бросились в сечу, вопреки полученным приказаниям, и решительный перевес оказался на стороне поляков. Перейдя Москву-реку, Хаткевич провел в Кремль 400 телег с провиантом. И оба следующих дня оказались еще более пагубным для ополченцев. Поддерживаемый вспомогательным отрядом польский гарнизон делал удачные вылазки, оттеснил в самую реку часть войск Пожарского и отнял два укрепления у казаков Трубецкого. Диктатор принужден был сознаться в своей ошибке. По численности и силе голодьба все-таки оказывалась необходимой. Прибегая к ее содействию, Липунов покорялся необходимости, если ему пришлось при этом плохо, так только потому, что он не сумел хорошо организовать этот элемент, который все-таки до некоторой степени подчинялся дисциплине, как вскоре показало время, отчасти и потому, что Липунов не уделил должного внимания его вполне законным вожделениям и не отвлек этим его грозной энергии от обманчивых мечтаний, сбивавших его с пути. Теперь сближение между разрозненными борцами за одно и то же дело становилось необходимым. Разлад грозил повредить успеху. Впоследствии Палицын приписывал себе то, что не допустил разлада. Благодаря именно ему, где плохо вооруженная, полуголая, босоногая в одних рубахах голодьба ринулась на поляков, призывая на помощь святого Сергия, и массой своих тел, как таранами, сломила тяжелые эскадроны гусар. Однако другие источники приписывают Минину важнейшую часть этого неожиданного успеха. По свидетельству польского перебежчика, тому удалось несколькими сотнями ополченцев захватить неприятеля врасплох, а возникшая в неприятельских рядах паника открыла дорогу казакам Трубецкого. Победа, впрочем, не была пока полной. Хаткевич отступил, но Струсь еще сидел в Кремле, и всегда можно было ожидать вмешательства Сигизмунда. С другой стороны, союз между победителями просуществовал, только пока они одерживали победы. Пожарский и Трубецкой лично еще не виделись. Предводитель голодьбы, кичась своим званием боярина, выжидал, чтобы диктатор посетил его, а тот боялся западни и издавал грамоты, в которых прямо приписывал вчерашним союзникам намерение убить его, Пожарского. «Голодьба», — говорил он, — «ожидала только этого удобного случая, чтобы наброситься на ополченцев, перебить и ограбить их, а затем, оставив поляков в Москве, разойтись по северным областям, опустошая их». Он, несомненно, преувеличивал. Преувеличения были неизбежны в официальных документах того времени. В то же время казаки действительно как будто покушались, если не открыто вредить ополченцам, все же бросить их и перекочевать подальше. Это была голодьба, и она жаловалась, что умирает с голоду, но она только что проявила свой героизм и сознавала это. Снова вмешался преподобный Сергий, то есть архимандрит Дионисий, либо Палицын. Получив из Троицкой лавры жалование, не деньгами, их бы они, конечно, взяли, а церковной утварью на 1000 рублей. Казаки великодушно отказались от такой милостыни, обещая служить и так. Затем, когда состоялось свидание начальников обоих лагерей на нейтральной почве, на реке Неглинной, они побратались с ополченцами, и новые грамоты, рассылаемые за 2 подписями князя Трубецкого и князя Пожарского, возвестили об окончании раздора. Теперь, казалось, вплотную подошли к цели, а между тем она опять отодвинулась. Пожимая руку соперника, диктатор считал обеспеченным обладание северными областями, но они ускользнули от обоих полководцев. Покинув Хаткевича, казаки польской Украины проникли туда, внезапно захватили Вологду и разграбили ее. С другой стороны, несмотря на все соблазнительные предложения, обещание отпустить в Польшу всех, кто не пожелает служить в Москве, посулы больших выгод за эту службу, польский гарнизон Кремля все еще ничего не хотел слушать. Сопротивление Струся и его товарищей, продлившись до ноября 1612 года, искупило бы много ошибок, если бы, доводя воинскую доблесть до крайних пределов, эти храбрецы не перешли пределов допустимого для цивилизованного человечества. Третье. Последние дни поляков в Кремле. Поляки упорно ждали короля, и, судя по их поведению, несмотря на самые ужасные испытания, не теряли душевной твердости. На предложение противника сдаться они отвечали бранью и насмешками. Виданное ли дело, чтобы дворяне сдавались с копищу мужиков, торгашей и попов? Они отсылали воинов Трубецкого к сохам, ополченцев Пожарского в церковь, а Козьму Минина к его мясному промыслу. А между тем, около середины октября, они уведомили Хаткевича, что съестные припасы у них иссякли. Все же предполагали, что они преувеличивают лишение. Может быть, это так и было, ведь дисциплина очень ослабла с появлением в Кремле Струся. Но скоро, когда Хаткевич уже не мог помогать им, это стало сущей правдой. Они съели последний кусок хлеба. И все-таки они еще сопротивлялись, питаясь крысами и кошками, травой и кореньями. Предание говорит, что они использовали для приготовления пищи греческие рукописи, найдя большую и бесценную коллекцию их в архивах Кремля. Вываривая пергамент, они добывали из него растительный клей, обманывавший чувство голода. Когда эти источники иссякли, они выкапывали трупы, потом стали убивать своих пленников, а с усилением горячечного бреда дошли до того, что начали пожирать друг друга. Это факт, не подлежащий ни малейшему сомнению. Очевидец Будзила сообщает о последних днях осады невероятно ужасные подробности, которых не мог выдумать, тем более что во многом повторялось то же, что происходило в этой несчастной стране несколько лет перед тем, во время голода. Будзила называет лиц, отмечает числа. Лейтенант и гайдук съели каждый по 2 своих сыновей. Другой офицер съел свою мать. Сильнейшие пользовались слабыми, а здоровые — больными. Ссорились из-за мертвых, и к порождаемым жестоким безумием раздорам примешивались самые удивительные представление о справедливости. Один солдат жаловался, что люди из другой роты съели его родственника, тогда как по справедливости им должны были питаться он сам с товарищами. Обвиняемые ссылались на права полка на труп однополчанина. И полковник не решился круто прекратить эту распрю, опасаясь, как бы проигравшая тяжбу сторона из мести за приговор не съела судью. Будзила уверяет, что возникало много подобных дел. Томясь голодом, наполняя рот кровавой грязью, по словам записок, обгладывая себе руки и ноги, грызя камни и кирпичи, все эти люди, несомненно, впадали в безумие. Войны обыкновенно вызывают одичание, но нигде в других странах, даже во время жестоких войн XVI и XVII веков, не бывало в новой истории такого людоедства. А между тем, вполне естественно, что эта осада оказалась исключением из общего уровня. Она подвергала жесточайшим испытаниям людей, которые долгое время находились в соприкосновении с варварским еще обществом, пришедшим в состояние полного разложения. Это соприкосновение способно было убить в них все возвышенные побуждения, прививаемые цивилизацией. К тому же эту осаду нельзя считать только простым военным предприятием. Для осажденных 1612 года Кремль служил плотом медузы, на котором носилась над бездной их жизнь, их судьба и вместе с нею судьба их родины. Поляки имели полное основание не полагаться на условия сдачи, которые им предлагали, а иные из них, хотя и смутно, чувствовали, что польским знаменем, развивающимся над этим древним городом Московии, связана судьба обоих народов со славной будущностью, властью и богатством, со всем, о чем они мечтали, вступая на эту землю, теперь ускользавшую из-под их ног. Цепляясь за нее с безумием отчаяния, эти бесстрашные воины, как отчаянные игроки, защищались слепо и беспощадно. Они ждали своего короля, прислушиваясь к вестям о его прибытии под Смоленск с королевичем и двумя полками немецкой пехоты для подкрепления стоявшего уже в окрестностях этого города отряда кавалерии. В послании московским боярам Сигизмунд ссылался на нездоровье Владислава, которое будто бы задержало его приезд, а кавалерия, со своей стороны, ожидала раздачи жалования за четверть года и, не получив его, отказалась идти дальше. После долгих переговоров Сигизмунд выступил только со своими наемниками и несколькими эскадронами гусар или легкой конницы своей гвардии. При выезде его из города царские ворота сорвались с петель и с грохотом упали, загородив дорогу государю. Ему пришлось выбираться другим путем. Так, по крайней мере, рассказывали в то время. Дорогой к нему присоединился Адам Жалкеевский, племянник гетмана, с отрядом конницы в 1200 лошадей. Король прибыл в Вязьму в конце октября. Было уже слишком поздно.
1: Мы читали главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Еще недавно наручные часы были дорогим и желанным подарком. А все мальчишки мечтали о часах командирских. Изящные и совершенные механизмы и сегодня способны удивлять не только точностью, но и неожиданными функциями.
0: Человек и время.
1: Командирские часы и правда выгодно отличались от большинства других моделей. Крепкие, надежные. Вместо надписи «Сделано в СССР» строгое и лаконичное «Заказ Министерства обороны». Официальная цена в те годы от 45 рублей. Вот только купить командирские часы было практически невозможно. Их действительно выпускали для армейских нужд. И только в конце года в столичном военторге можно было случайно попасть на распродажу излишков. А еще командирские ценили за водонепроницаемость. С ними можно нырять на глубину до 5 метров. Чудо техники.
0: Человек и время.
1: Были, впрочем, и другие, не менее удивительные часы. Например, для полярников. Их циферблат разделен не на 12 секторов, а на все 24. И в этом есть огромный практический смысл, которого нам, живущим вдали от полюсов, не понять. Что такого есть там, чего нет здесь? Подумайте немного. Речь не о медведях и пингвинах, не о льдах и не о лютых морозах. На полюсах и день длится месяцами, и ночь кажется такой же бесконечной. Почувствуйте себя полярником. Вот вы засветло поужинали и отправились спать. Проснулись, а солнце светит все так же. Который час? 4? А чего 4? Дня или ночи? Вот тут и приходят на помощь часы с таким особенным циферблатом. Кстати, часовая стрелка, совершающая всего один оборот за сутки, помогает решить еще одну проблему. Вблизи полюсов компас не работает, а часы полярника укажут направление с ювелирной точностью. Все, что нужно, встать так, чтобы часовая стрелка показывала на солнце, и север найдется сам собой. Правда, только днем.
0: Человек и время. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Константина Сергеевича Станиславского Антону Павловичу Чехову. 20 октября 1903 года. Москва. Только что прочел вашу пьесу «Вишневый сад». Потрясен. Не могу опомниться. Нахожусь в небывалом восторге. Считаю пьесу лучшей из всего прекрасного вами написанного. Сердечно поздравляю гениального автора. Чувствую, ценю каждое слово. Благодарю за доставленное уже и предстоящее большое наслаждение. Любящий вас, Константин Сергеевич Станиславский.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль-Саудом. На переговорах стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подтвердили необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Йемене и переговорах под эгидой Организации Объединенных Наций. Глава государства поздравил наследного принца с днем провозглашения Саудовской Аравии, отметив, что 100 лет назад Советский Союз первым из иностранных государств признал королевство. Вооруженные силы России прошлой ночью вновь нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по целям на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Били по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса в Киеве, Днепропетровской, Полтавской областях. Кроме того, под удар попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, а также морские суда, работавшие на ВСУ. Центральная избирательная комиссия обработала 99,89% протоколов выборов в Государственную Думу. Такие данные приводит пресс-служба. Предварительно известно, что явка составила почти 60%, проголосовали 67 миллионов человек, лидирует «Единая Россия», далее следуют КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия».